0: Растет на фоне милитаризации Европы и обвинений в адрес Москвы.
1: О Европе.
0: На пограничном переходе в эстонской Нарве скопились сотни человек, желающих въехать в Россию. Об этом сообщает портал Дельфи. По словам очевидцев, ожидание в очереди достигает 12-16 часов, а число людей местами превышает 500. При этом пограничные службы Эстонии заявили, что не планируют менять график работы или увеличивать пропускную способность пункта пропуска.
1: О медицине.
0: Некоторые лекарственные препараты могут значительно повысить чувствительность кожи к солнечному свету. Об этом в беседе с КПРУ напомнила клинический фармаколог Любовь Селиванова. По ее словам, к таким препаратам относятся отдельные антибиотики, противовоспалительные средства, мочегонные препараты, а также ретиноиды. Врач рекомендовала во время лечения пользоваться солнцезащитным кремом SPF 50+ и носить закрытую одежду, а также по возможности избегать длительного пребывания на солнце.
1: Обо всем остальном.
0: Информация о возможных гастролях Аллы Пугачевой в Таиланде с гонораром в 2 миллиона долларов за два концерта не соответствует действительности. Об этом РИА Новости сообщил источник в сфере шоу-бизнеса. По его словам, подобных предложений певица не поступала, а провести такие концерты в Таиланде практически невозможно из-за недостаточного числа потенциальных зрителей, готовых приобрести дорогие билеты. И в конце выпуска информация о валюте. По данным Центробанка, доллар США стоит 77 рублей 75 копеек, евро 88 рублей 65 копеек, юань 11 рублей 46 копеек. В Москве во вторник малооблачно, плюс 16, плюс 25. В Санкт-Петербурге малооблачно, небольшой дождь, плюс 17, плюс 25. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере Макс в официальном канале «Комсомолки».
2: Главные темы дня. Продолжаем обсуждать в эфире радио «Комсомольская правда» в студии Сергей Григорьев. Подробности двухдневного визита лидера Белоруссии Лукашенко на Валдай рассказал Дмитрий Песков. Военкор «Комсомольской правды» перечислил вызовы, которые стоят перед ПВО Москвы, а Минтранс России планирует пересмотреть скоростные ограничения на дорогах со следующего года. Динамика на фронте красноречивая, придает уверенности в том, что Россия достигнет своих целей. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга с журналистами. Но прежде он рассказал подробности двухдневного визита лидера Беларуси Александра Лукашенко на Валдай. По словам Пескова, в частности, обсуждались попытки некоторых европейских стран спровоцировать эскалацию вокруг Беларуси.
3: Эти оценки должен делать президент Беларуси. Мы с ним так в деталях не останавливались на этой теме, но, ну, конечно, это вызывает озабоченность, когда грубые какие-то окрики со стороны раздаются. Но это не вызывает какой-то паники со стороны президента Лукашенко. Он подходит к этому очень спокойно, уравновешенно, взвешенно. Мы ему благодарны за те усилия, которые предпринимает Александр Григорьевич на этом направлении. Особенно это касается решения гуманитарных вопросов, в частности, обмена военнопленными. Как мы помним, в Минске же и начинались когда-то переговоры в 2022 году. Потом по предложению украинской стороны мы перебрались в Стамбул. Но в Минске же были заключены соглашения по урегулированию взаимоотношений между Киевом и Донецком. К сожалению, мы знаем об этом теперь точно. Ни украинская сторона, ни наши западные участники переговоров не собирались выполнять эти соглашений. Но это другой вопрос. А важно, что Беларусь предоставляла нам всегда свою территорию, свою площадку для ведения переговоров. Уверен, что если дойдет дело когда-то до переговоров, мы можем использовать тоже белорусские возможности. Я знаю позицию Александра Григорьевича. Он готов всячески поддерживать все, что направлено на решение спорных вопросов мирными средствами. Мы с ним общались сутки, даже чуть побольше, в неформальной обстановке. Не только вдвоем, но и втроем. Я пригласил председателя правительства России Мишустина Михаила Владимировича. И обсуждали прежде всего, конечно, вопросы экономического характера, взаимодействия в разных областях, и в энергетике, и в промышленности, и в других сферах. Говорили о гуманитарном сотрудничестве. Это была очень удачная и содержательная поездка.
2: Накануне президент России Владимир Путин сделал ряд заявлений о ходе СВО в интервью журналисту Павлу Зарубину.
3: Первая задача – это быстро и существенно нарастить производство наиболее востребованных средств ПВО. Постоянно совершенствовать их в соответствии с потребностями ведения боевых действий, прикрытия соответствующих объектов, с учетом того, что применяется противникам, с учетом того, что им передают из той же Европы новые беспилотные летательные аппараты с новыми технологиями. Все эти средства защиты у нас на самом деле есть. Вопрос скорости наращивания их производства и поставки в войска, либо для прикрытия объектов критически важных инфраструктур. Понятно, и что нужно делать для того, чтобы обеспечить нормальное снабжение, избавиться от этого временно возникшего дефицита. Это нужно быстрее выходить из ремонтов, нужно наладить необходимый объем импорта и, как я уже сказал, прикрывать эти объекты надежно.
2: Также президент отметил, что на саммите в Анкоридже действительно не было договоренностей.
3: А в Анкоридже действительно не было никаких договоренностей. Но хотел бы начать с другого. О том, что европейские лидеры переубедили президента Соединенных Штатов по поводу событий, происходящих на Украине. Мне об этом ничего не известно. И сомневаюсь, что это возможно. Имею в виду, что все-таки президент Соединенных Штатов – это зрелый политик. Более чем зрелый и опытный уже политик. Он второй раз во власти. Знает, что делает, я полагаю. Ну, наверное, все мы люди, мы же все слушаем и оппонентов, и союзников, прислушиваемся, и можем как-то корректировать свою точку зрения. Но так, чтобы совсем уж переубедить, во всяком случае, мне об этом пока ничего не известно, я об этом ничего не знаю. Да и более того, ведь этот так называемый дух Анкоридже, хоть и не был облечен в какие-то формальные документы, никто не ставил никаких подписей, но мы обсуждали определенные возможности завершения конфликта на Украине. И компромиссы, которые обсуждали, это как раз были те предложения, которые были обращены американской стороной к нам. Нас просили пойти на компромиссы, сформулированные американскими переговорщиками. Мы согласились. Ну что же еще там?
2: Президент также отметил, что России нужно наращивать производство наиболее востребованных средств ПВО.
3: Что касается ударов по критически важной инфраструктуре вообще, по энергетической инфраструктуре в частности, то, конечно, эти удары создают по объектам нашей инфраструктуры, создают проблемы. Это очевидно. Мы сейчас наблюдаем определенный дефицит. Но не критический, я сейчас скажу. Здесь есть несколько задач, которые мы должны решить. Мы сейчас с коллегами обсуждали это. Первая задача – это быстро и существенно нарастить производство наиболее востребованных средств ПВО. Постоянно совершенствовать их в соответствии с потребностями в ведении боевых действий, прикрытии соответствующих объектов с учетом того, что применяется противникам, с учетом того, что им передают из той же Европы новые беспилотные летательные аппараты с новыми технологиями. Все эти средства защиты у нас на самом деле есть. Вопрос скорости наращивания их производства и поставки в войска, либо для прикрытия объектов критически важной инфраструктуры. Понятно, и что нужно делать для того, чтобы обеспечить нормальное снабжение, избавиться от этого временно возникшего дефицита. Это нужно быстрее выходить из ремонтов, нужно наладить необходимый объем импорта и, как я уже сказал, прикрывать эти объекты надежно. Необходимо также слаживание работы всех уровней и структур, участвующих в отражении атак беспилотных летательных аппаратов и ракет на нашу инфраструктуру и, самое главное, людей. Главная задача здесь – защита людей, гражданского населения. Минимизация ущерба для экономики, для отдельных отраслей производства, для промышленности. Как я уже сказал, ущерб есть, но все повреждения – поврежденные объекты довольно быстро восстанавливаются, и возникающие проблемы критического характера не носят. Все у нас работает стабильно и с большим запасом прочности.
2: А военкор «Комсомольской правды» Александр Коц перечислил вызовы, которые стоят перед ПВО Москвы.
4: То, что мы видим на подлете к Москве, ну и вот эта картинка для противника красивая, горящие там НПЗ где-то на капотне, еще что-то, это ведь последний этап, да, вот у нас в налет, когда пробили все-таки нашу ПВО и долетели несколько дронов до этого НПЗ, было объявлено о том, что на подлете к Москве сбито там что-то было 150, что ли, или 160 дронов. Это не значит, что на Москву было направлено 160 дронов. На самом деле в те дни на Москву направляли самое большее, больше тысячи дронов, просто их сбивали в разных регионах, начиная вообще от зоны специальной военной операции, начиная вот из-под Донецка прям. Вот я работал здесь на позициях мобильной огневой группы, которая по ночам работает по дронам, летящим вглубь России, и довольно успешно работает. Но все, конечно, они сбить не в состоянии, потому что огромное количество летит. Что-то сбивается, что-то проскакивает, сбивается на следующих этапах в Ростовской области, в Тульской области, в Орловской. В итоге вот что-то долетает. Тут надо еще понимать, что каждый налет имеет с собой целью и боевую, да, собственно, долететь до своей цели, и разведывательную. Каждый полет потом закладывается в боевой искусственный интеллект, тот самый Палантир, с помощью которого, и, кстати, все кадры, которые наши сограждане беспечные выкладывают потом в соцсети, тоже закладывается в этот Палантир, чтобы он эффективнее готовил следующий удар. И на подлете к Москве мы уже сбиваем то, что осталось. На самом деле, вот с таким вызовом в мире действительно никто не сталкивался. Даже недавняя вот острая фаза конфликта между Ираном, США и Израилем, там не было такой плотности дронов, которые Иран отправлял в сторону объектов США на Ближнем Востоке. Там значительно меньше было целей. Тактика меняется, потому что раньше били точечно, волнами. Теперь это такая постоянная, перманентная кампания. Вот каждый вечер в сторону России запускается от 200 дронов. Да, и идет вот эта вот массовость. И они меняют траектории, они меняют маршруты, они приспосабливаются под рельеф, они летят по руслам рек, на которых но ты их не засечешь. Это совершенно новый вызов, и Москва, на самом деле, к нему готова больше, чем кто-либо, потому что, ну, в самой Москве так получилось, да, сосредоточено огромное количество военных промышленных кластеров, и здесь, как бы, и власти очень активно подключаются к формированию так называемой гражданской ПВО. В московском регионе вот появились кадры работы 30-миллиметровой пушки «Цитадель» автоматическая. Я эту пушку первый раз увидел года полтора назад, она уже стояла в контуре обороны московского региона. То, что мы видим, вот эти «Зубр», по-моему, называются средства ПВО, они на контуре московского региона тоже уже стоят около года. То есть испытываются, да, в конце концов, та самая «Елка», дрон-перехватчик, тоже была сконструирована в Москве. Поэтому понятно, да, мы там испытываем определенные неудобства в связи с тем, что что-то пробило. Но когда из тысячи долетает несколько дронов, да, к сожалению, болезненно долетают, но несколько дронов, да, это все-таки не говорит о том, что ПВО себя дискредитировало за последние месяцы. Это, наоборот, говорит о какой-то сумасшедшей эффективности этого ПВО, потому что, ну вот так, если считать, получается, что сбивается там 98, 97, 99% летящего. Я имею в виду, не под самой Москвой сбивается, а вот на всем вот этом пути. Это, мне кажется, достаточно серьезный результат, и он мог бы быть намного хуже, если бы не начали готовиться раньше. А, ну, по моим ощущениям, все-таки на опережение мы сыграли.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
0: Историк Евгений Спицын о мифе, что СССР мог напасть на Германию первым.
5: Начнем с того, что у нас был пакт о ненападении. Именно так, о ненападении. Он был подписан 23 августа 1939 года. И Советский Союз всегда чрезвычайно скрупулезно относился ко всем международным договорам, где стояла его подпись. Это первое обстоятельство. Второе. Сталин не был сумасшедший. У нас только-только началась в 1938 году третья пятилетка. Основным заданием этой пятилетки было не только дальнейшее развитие нашей индустриальной мощи, но перестройка всей нашей оборонной промышленности и оснащение советских вооруженных сил новейшими образцами боевой техники и вооружения. Было расписано все не просто по годам, а поквартально. Что, сколько, в каком объеме мы должны произвести. И по плану третьей пятилетки завершить мы должны были перевооружение нашей армии в декабре 42 года. Это с какого же рожна Сталин, не проведя необходимое перевооружение армии, вдруг ни с того ни с сего начал бы войну?
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Сколько еще будет длиться специальная военная операция? Когда наши войска освободят Киев? Почему Россия до сих пор не применила тактическое ядерное оружие? Каждый будний день в 16:00 по московскому времени полковник Виктор Баранец и гвардии рядовой Аким Апачев отвечают на главные вопросы об армии, боевых действиях и международной политике. Звоните в прямой эфир, чтобы пообщаться с Баранцом и Апачевым. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Вступайте в боевые ряды полковника Баранца на радио «Комсомольская правда».
2: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Продолжаем обсуждать главные темы дня. И Метранс России планирует пересмотреть скоростные ограничения на дорогах со следующего года, пишет российская газета, ссылаясь на министерство. Совместно с профильными ведомствами разрабатываются методические рекомендации для повышения безопасности дорожного движения за счет нового подхода к установлению и корректировке скоростных ограничений, поделились в министерстве. Отмечается, что власти могут рассмотреть более гибкую систему. Скоростные режимы будут определяться индивидуально для каждого участка дороги с учетом загрузки. Также будет учитываться состояние дорожного полотна и расположенные рядом объекты. Ну, школы, жилые дома, торговые центры. А в конце апреля автоюрист Лев Воропаев рассказывал, что с наступлением осени в России в автоматическом режиме начнут массово штрафовать автомобилистов за отсутствие полиса ОСАГО, разговоры по телефону за рулем и непристегнутые ремень. Автомобилисты, которые до сих пор пользуются просроченными водительскими удостоверениями, рискуют получить штраф. Это также сообщил эксперт. Помимо этого, осенью уже этого года планируется внедрение автоматической фиксации машин без полиса ОСАГО. Давайте эти нововведения будем обсуждать. У нас на связи вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Антон, приветствую вас. Здравствуйте.
6: Да, приветствую, да.
2: Чувствую тяжелый выдох. Давайте поделитесь своими ощущениями от всего вышеперечисленного мною.
6: Я тяжело выдохнул от того, что какой-то человек, которого я не знаю,

0: Реальности вот столько-то, и мы это видим в нашей статистике. А аварийность, она вот такая-то, да, здесь погибло X людей. И поэтому мы считаем, что здесь нужно ехать медленнее, а они все равно едут на 20 км в час быстрее. Что нам сделать, расскажи. Да, и в такой логике, конечно, можно совсем до Сюра добраться, как в Москве я лично своими немного близорукими глазами видел знак для автомобилей 10. 10 километров в час,
1: при
0: и 15 можно для Симо.
1: При погрешности в 20, то можно стоять и превысить.
0: Ну, то есть, нет, но это не погрешность, а нештрафуемый лимит, да.
1: Ну, да.
0: Понятно, что в автомобиле погрешность, она возникает, когда ты едешь. Но здесь, то есть, реально правоприменитель, чиновник, это дело около метро. Он хочет, чтобы около метро люди ехали 30 на машинах. Ну, просто потому, что рядом поток людей, там дети и так далее, социальный объект. Ну, uh-huh. логично. Вот, соответственно, но при этом, если он поставит 30, он знает, что 90 с лишним процентов, недавно опрос был, сколько на автомобильном портале большом, сколько водителей нарушает, соответственно, этот скоростной лимит. 86, что ли, процентов сказали, ну да, мы сознательно едем быстрее. Вот. И чиновники это тоже знают, поэтому лепят знак 10. Да, и поэтому Минтранс собирается к 2028 году вот какую-то научно-исследовательскую работу в рамках стратегии безопасности дорожного движения выполнять. Посмотрим, к чему это приведет в конечном итоге. Но ясно, что такая математика, про нее все знают, да, и это, конечно, ну, какое-то наше такое очень странное нововведение. Типа окрошки. Никто в мире не понимает, но она есть.
1: Uh-huh.
0: Здесь ровно то же самое. Да, вот эта математика. Кому-нибудь скажешь, ну, у нас там написано 60, но мы едем 80. Вот японцу я объяснить это не смогу. Он, в принципе, не поймет.
1: Да, Антон, спасибо большое за эти разъяснения. Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза, был с нами на прямой связи. Автозапчасти тем временем с начала года прибавили в цене от 5 до 20% в зависимости от марки. На стоимость давит и ослабление рубля, и валютная волатильность, и удорожение логистики параллельного импорта. Что же будет с ценами на запчасти уже осенью? Как это повлияет на ОСАГО? Подробнее расскажет наш коллега Егор Волгин.
2: Ремонт иномарок в России вновь стал дороже. Запчасти на

0: Самые популярные в нашей стране марки машин с начала года подорожали в среднем на 5%. В число таких марок входят Toyota, Mercedes, Kia и Hyundai. У Volkswagen, BMW, Ford и Renault запчасти выросли в цене на 10%. На них сильнее влияют перебои с поставками и расчетами. Максимальный рост цен на детали зафиксирован у Subaru и Porsche плюс 15% и Peugeot плюс 20% к цене с начала года. Автомобилей этих марок в России меньше, поэтому даже небольшие изменения спроса и предложения заметно отражаются на стоимости, поясняют эксперты. Что касается самих деталей, то быстрее всего дорожают кузовные элементы, выхлопные системы, оригинальные компоненты двигателей и трансмиссии, особенно для премиальных брендов. По словам специалистов, рынок автомобильных деталей стремится к стабилизации, однако расходы поставщиков и продавцов в России все время меняются. С 2026 года в цену стали закладывать повышение НДС. На стоимость также давят ослабление рубля, валютная волатильность и удорожание логистики параллельного импорта. Поставщики продолжают осваивать новые каналы, а также наращивают объем предложений неоригинальных запчастей, имеющих достаточно высокое качество. Но все равно, несмотря на это, трудностей пока слишком много, заявил радио «Комсомольская правда» заместитель начальника управления методологии урегулирования убытков Российского союза автостраховщиков Андрей Маклецов.
1: После введения экономических санкций в отношении нашей страны и ухода большого ряда европейских и американских производителей, конечно, сроки поставки и вообще сервис по автомобилям этих марок очень сильно затруднился. Параллельный импорт отчасти решает эту проблему, но все равно за детали нужно же платить. Следующая проблема – расчеты с зарубежными поставщиками. И начинается целая куча разных мер, которые препятствуют тому, чтобы запчасти попадали в Россию быстро, по разумным ценам, разумные сроки.
0: Большинство экспертов ожидают, что запчасти продолжат дорожать, хотя темпы роста могут замедлиться. Некоторые участники рынка прогнозируют, что уже в сентябре средние цены на детали повысятся на 10%. Трудности с поставками влияют не только на стоимость деталей, но и на скорость их попадания в Россию. На фоне этого страховщики регулярно просят увеличить сроки ремонта авто по ОСАГО. При этом, по словам участников рынка, нужно не столько удлинять сроки ремонта, сколько разделять их на доставку запчастей и ремонт, так как проблема заключается именно в первом. Таким образом, страховые хотят учесть все имеющиеся проблемы и в то же время обеспечить автомобилистов гарантиями, что их транспортное средство будет отремонтировано, заявил Андрей Маклецов.
1: Единственное, что можно сделать в этой ситуации, это разделить срок поставки и срок выполнения ремонтных операций. Придется в этой ситуации страховщику дать направление, после чего автосервис приступит к поиску запчасти на рынке. А после того, как уже детали собраны и можно приступать к ремонту, автомобиль ставится на автосервис, выполняются ремонтные операции и все. Это нужно отразить в законе.
0: А вот детали на некоторые китайские марки, наоборот, дешевеют. Так, с начала года запчасти к Амода и Джили стали дешевле на 3%, а на Черри и Хавал скинули 5% цены. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
2: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Детский клинический психолог Наталья Антипова-Каплоухая о том, почему первый в мире запрет на соцсети детям до 16 лет оказался почти бесполезен.
4: Проблема запрета в такого рода в том, что взрослые пытаются обращаться с соцсетями как с предметом, который просто можно забрать какую-то игрушку у подростка, и они послушают и там смиренно пойдут читать книжку вместо этого или заниматься полезными с точки зрения взрослых людей делами. Но социальные сети – это уже давно для современных подростков, которые выросли уже при наличии социальных сетей, это социальная среда. А это означает, что это часть общения и часть идентичности, и часть принадлежности. И запрет, конечно, никогда не уничтожал никакую потребность, потому что необходимость вот этого ощущения для подростка, что меня видят, что я сам контролирую свою жизнь, что я контролирую свое тело, принадлежность к группе и так далее, это запретить, конечно, совершенно невозможно. Ну и плюс запрет очень сильно контрастирует с главной задачей подросткового возраста – отделиться от родителя. И поэтому, когда подростку говорят, что нельзя, он бессознательно видит это как способ удержать его рядом, контролировать, и он начинает возвращать себе субъектность через нарушение. Что же говорить даже взрослому человеку, чем сильнее нельзя, тем больше хочется. Что говорить про подростка?
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа
5: нет.
2: Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
2: Об атаках.
6: Количество сбитых беспилотников на подлете к Москве с полуночи увеличилось до 53. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб. Ранее сообщалось о 14 сбитых беспилотниках, затем количество увеличилось.
2: О финансах.
6: НАТО выделит Украине в 4 раза меньше денег, чем планировалось. Как утверждает газета «Курьере делла Сера» со ссылкой на источники в Альянсе, страны на саммите в Анкаре смогут утвердить дополнительную помощь Киеву в размере не более 10-12 миллиардов долларов вместо запланированных ранее 40. По оценкам газеты, все признаки указывают на резкое замедление поддержки Украины из-за недостатка американской помощи, а также ослабевшего желания Вашингтона поддерживать Киев и его сопротивление.
2: О конфликтах.
6: Европа может столкнуться с конфликтом с Россией раньше 2030 года. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский. По его словам, риск провокаций растет на фоне милитаризации Европы и обвинений в адрес Москвы.
2: Про высшее образование.
6: Прием заявлений на бюджетные места по программам бакалавриата, специалитета и базового высшего образования завершится 25 июля. У абитуриентов еще есть достаточно времени для выбора вуза и направления подготовки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра науки и высшего образования Российской Федерации Андрея Амельчука. Ранее сообщалось, что за первую неделю кампании более 245 тысяч поступающих подали порядка 590 тысяч заявлений.
2: О лекарствах.
6: Резкая отмена некоторых лекарств может привести к развитию синдрома отмены. Об этом в эксклюзивном интервью КПРУ сообщила клинический фармаколог Любовь Селиванова. По ее словам, чаще всего это касается гормональных препаратов, снотворных и бета-блокаторов, поэтому прекращать их прием следует только после рекомендации врача.
2: О Трампе.
6: Всемирный алмазный центр Антверпена подарил президенту США Дональду Трампу золотой перстень в честь 250-летия независимости страны. В украшении 321 природный бриллиант и 75 драгоценных камней. Как сообщили в центре, подарок символизирует экономические связи между Бельгией и США. Во Всемирном алмазном центре подчеркнули, что при изготовлении использовались исключительно природные бриллианты. Доллар США стоит 77 рублей 75 копеек, евро 88 рублей 65 копеек, юань 11 рублей 46 копеек. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере Макс в официальном канале Комсомолки.
7: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Решение о войне НАТО с Россией будет обсуждаться на саммите в Анкаре, сообщают турецкие СМИ. Ведущие преступные группировки Латинской Америки рассматривают Украину как безопасный коридор для поставок наркотиков на рынки Европы. И в Москву придет 30-градусная жара и продержится как минимум до 2 июля. И подробный прогноз погоды на неделю также мы обсудим в ближайшие минуты в эфире радио «Комсомольская правда». Но начнем с того, что страны НАТО примут решение о вооруженном конфликте с Россией по итогам саммита в Анкаре. Об этом сообщает турецкое издание «Тюрки». При этом автор публикации отмечает, что это событие может иметь очень плачевные последствия и надеется, что здравый смысл одержит верх. Согласно публикации, европейские страны уже оценивают вероятность начала полномасштабной войны с Россией. В Москве же считают, что такой сценарий может стать реальностью к 2030 году, но сами не инициируют и не поддерживают никакую конфронтацию. Обсудим. У нас на связи руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. Александр Евгеньевич, приветствую вас. Здравствуйте.
8: Здравствуйте, коллеги.
7: Скажите, пожалуйста, ваша точка зрения. Пока это только одно, и то турецкое издание сообщает. Я не вижу других подробностей, но это очевидный совершенно вброс, который вряд ли можно расценивать как что-то случайное или просто как желание набрать подписчиков. Наверняка за этим что-то стоит, тем более, что это не первые подобные разговоры. Что вы об этом думаете?
5: Ну, во-первых, я думаю о том, что для это прежде всего очень выгодная площадка для самой Турции, потому что саммит пройдет в Анкаре и соберет там около 40 десятков государств. И, собственно, для Турции, которая сейчас претендует на роль так называемого военно-промышленного бенефициара НАТО, очень выгодно использовать этот саммит для подписания новых оружейных контрактов с другими государствами альянса, прежде всего странами Европы, которые испытывают очень большие трудности в пополнении своих арсеналов вооружений. И тут как бы речь пока не идет прямо о поставках этих вооружений на Украину, конкретно об обеспечении самих государств альянса турецким вооружением. Потому что второй вопрос, да, который еще будет обсуждаться на саммите, это как раз там новая военная помощь в размере, возможная помощь в размере 70 миллиардов долларов. Но это пока еще, что называется, вопрос такой, на перспективу. А конкретно сейчас турки, они уже предлагают НАТО целый список вооружений, там и комплексы ПВО, и противоракетной обороны, там и системы РЭП, и РЛС, и комплексы связи, и новая линейка беспилотных летательных аппаратов, и военно-морские системы, так сказать, и дополнительные боеприпасы к различным типам вооружения. То есть это прежде всего и Байкар, да, известная компания, которая делает Байрактары, и Асилсан, и Рокинсан, в общем, все ключевые топовые холдинги ОПК Турции, которым сейчас вот прочат оборонные сделки на несколько десятков миллиардов долларов. То есть турки тут перехватывают инициативу даже немного у американцев. Ну, американцы реализуют программу «Пурл» по поставке вооружений на Украину за по 15 миллиардов долларов, получают от евростран. А турки уже претендуют даже перебить в данном случае США, возможно, по объему новых контрактов, потому что предлагают всю расширенную линейку вооружений. При этом США же в это же время обязались поставить вот авиадвигатели для Турции, там почти на миллиард долларов, и ряд других инновационных военно-технических изделий, которые турки пока только налаживают производство. То есть здесь, в принципе, речь идет о больших деньгах на этом саммите. И деньги, прежде всего, будут зарабатывать турки. А тратить на все и платить будут, естественно, европейцы, которые сейчас, собственно, уже не первый год как перешли в статус основного такого тягового механизма альянса. На себе взвалили этот крест, за все платят, со всем соглашаются. Ну а что поделать? То есть это вот такой, так сказать, у них позиция в альянсе. Турки, в свою очередь, всегда были немножко в стороне. Они были всегда там второй по мощности армии НАТО в Европе. Опять же, их так и не взяли в Евросоюз. То есть в определенном смысле они имеют право на самостоятельную деятельность, кроме как в рамках альянса. Но при этом, опять же, турки — это, наверное, единственное государство альянса, которое купило системы С-400 у России. И вообще, в целом, продолжает военно-техническое сотрудничество с Россией. Все остальные страны НАТО как-то от этого оторвались. То есть, поэтому это, прежде всего, турецкая история, очень выгодная Анкаре, и они, я думаю, очень неплохо заработают на этом сами.
7: То есть можно сказать, что западный капитал стрижет купоны с оборонного или военно-промышленного комплекса. Естественно, милитаризация их устраивает, и именно поэтому идет нагнетание. Я даже слышал мнение, что пытались найти врага, ради которого можно было развязать нечто подобное Первой и Второй мировой войне, потому что там вот эти все военно-промышленные комплексы сумасшедшие деньги зарабатывал. Аль-Каида не сравнилась с советским блоком, да, и теперь выбрали Россию для того, чтобы стричь купоны вот таким вот образом, чужими руками жар сгребать.
5: Ну, во многом да, тем более вот даже посмотреть, вот даже портфель заказов того же Асилсана, крупнейшего оборонного холдинга турков, уже превысил 20 миллиардов долларов. То есть они уже выходят так вот на уровень холдингов и концернов, ключевых холдингов западного мира. То есть и здесь как бы и для Европы в каком-то смысле те лидеры стран Европы, которые сейчас расширяют оборонные заказы, они же, как это водится, скажем, в капиталистических странах, они тоже получают определенные бонусы и бенефиты от этих лоббистов западного ОПК. То есть тот же самый Писториус, известный лоббист немецкого и Рейнметалла, и ряда других немецких оборонных холдингов. и сидит у них на содержании. Это даже не мы его в этом обвиняем, а именно западные политические силы немецкие уже не раз, 24, даже 23-го года уже обвиняли Писториуса, что он получает мзду от, от крупнейших немецких оборонных холдингов за расширение гособоронзаказа. И, ну, как бы это у нас так называется, у них в целом, да, закупок вооружений для нужд немецкой армии. И так то же самое творится и во Франции, и в Италии, и в Польше, и других государств, в Швеции, и других государствах производителей оружия, потому что все политические силы, которые лоббируют расширение закупок вооружения, получают свои, грубо говоря, да, бонусы, откаты. Поэтому им это выгодно, а не выгодно это европейскому налогоплательщику, потому что конкретный европеец за все это платит.
7: Да, Александр Евгеньевич, спасибо вам большое за вашу точку зрения и за ваши ответы в нашем эфире. Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа, был с нами на прямой связи. Ведущие преступные группировки Латинской Америки рассматривают Украину как безопасный коридор для поставок наркотиков на рынки Европы, сообщает служба внешней разведки России. Режим Зеленского стремится получить доход от транзита наркотиков в условиях неспособности западных спонсоров удовлетворять все его запросы. Ну и еще несколько заявлений СВР о сотрудничестве Украины с наркокартелями Мексики. Силовые структуры Украины сознательно потворствуют росту транзита наркотиков из Латинской Америки в Европу. Эти наркокартели рассматривают Украину как безопасный коридор для поставок наркотиков на Европу, на ее рынки. И основной перевалочной базой наркотранзита через Польшу, Молдавию и Румынию становятся порты Одесской области. И внимание мексиканских наркокартелей киевскому режиму было неизбежно. По крайней мере, так считает политолог Игорь Пшеничников.
8: Надо понимать, что Украина сейчас черная дыра для любых махинаций. Вот и американские картели, прежде всего мексиканские, что это такое? Это, значит, они напоминают ртуть. Я давно наблюдаю за их деятельностью, в силу своих профессиональных интересов. Вот. Я могу сказать, что это как ртуть, которую пытаешься схватить, она растекается, потом снова собирается, ищет новые пути выхода. Вот то же самое, значит, действуют картели. Они внимательно смотрят за международной обстановкой. Это люди, которые имеют, я бы сказал, такое стратегическое, геополитическое мышление. Вот они давно переросли в понятие таких просто преступных банд и группировок, которые шарят по карманам. Они занимаются глобальным бизнесом, суть которого вот распространение наркотиков и по жизни на этом огромных-огромных денег. Что сейчас прибыльнее, чем наркотики, я думаю, это только фарм-индустрия и продажа оружия, наверное, и нефть. Естественно, что-то они смотрят по сторонам, они видят в Украине прекрасную возможность поставлять вот это зелье и в Россию, и в Европу. Это было только вопросом времени, когда они остановят свое внимание на киевском режиме. Если речь идет о, значит, морских перевозках, то объемы просто гигантские. Кстати, еще надо одну вещь сказать. До недавнего времени вот таким хабом для перевозки наркотиков из Латинской Америки в Европу была Албания и Косово. Вот это, значит, самая провозглашенная республика, часть территории Сербии. Но поскольку Косово и Албания сейчас, значит, рвутся в ЕС, де-факто Косово является уже членом НАТО, хотя на бумаге это не записано. Албания является членом НАТО, и формально им бы, так сказать, не комильфо напрямую что-то участвовать в этом наркотрафике, в котором они прежде были завязаны, значит, очень сильно. И поэтому сейчас нужно было найти некую страну, которая, значит, формально ни туда-сюда бы не принадлежала, ни НАТО, ни ЕС, и не портила бы имидж цивилизованной Европы. Вот такая страна, пожалуйста, значит, на подхвате Украина, которая с огромным удовольствием, значит, проявляла лояльность и Брюсселю, и Вашингтону выполнять любые указания. Это, прежде всего, конечно, кураторы из Брюсселя. И надо понимать, пока есть спрос на наркотики в Европе, а он есть и растет, поэтому никогда этот поток из Латинской Америки, из других стран, где производят наркотики, он никогда не прекратится. И все разговоры о том, значит, чтобы побороть наркотрафик в Европе, это все по-прежнему разговоры. Де-факто, на самом деле, речь идет исключительно о том, как создать ширму, которая позволит сохранить Европе свое лицо и одновременно наладить стабильные каналы поставки вот этой дури в Европу. Давайте вспомним историю годичной давности, когда в Киев ехали в одном вагоне Мерц, Макрон и Стармер. И помните, за каким занятием их застали? Собственно, если лидеры государств наркоманы, сами пользуются этими услугами, ну о чем можно говорить?
7: Ну и, к всему прочему, как отмечают в службе внешней разведки России, наркокартели Латинской Америки помогают Киеву привлекать в ВСУ новых наемников. В Москву придет 30-градусная жара и продержится как минимум до 2 июля. Подробный прогноз на неделю через пару минут.
2: Война и реклама.
9: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
10: Паста карбонара. Ризотто с морепродуктами.

0: Память на долгие века. Великолукский похоронный дом. Мы умеем создавать память в камне на века. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Радио «Комсомольская».
2: Главные темы дня продолжаем обсуждать в эфире радио «Комсомольская правда». Всех приветствую. В студии у микрофона Сергей Григорьев. О погоде чуть подробнее. Говорят синоптики нам о том, что в Москву придет 30-градусная жара. Может она продержаться до 2 июля. Но вот уже в пятницу 3 июля говорят, что погода начнет меняться. Чего ждать столицы на погодном фронте на этой неделе? Подробно в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал советник директора Гидромедцентра России Юрий Варакин.
3: 1-2 в центре Москвы, скорее всего, в районе 29 мы ожидаем. Да, ну, по области это где-то 25-27, 24-28. Но, опять-таки, север и юг Подмосковья вот могут быть там плюс-минус 2 градуса разница. То есть Серпуховской там район или там Кашира или там Коломна будет потеплее, чем, допустим, направление туда к Владимиру. Но насчет дождей все-таки больше мы ожидаем дождливую погоду, к сожалению, на выходные. То есть это уже вот первые дожди июльские такие, 4-5, хотя 3 числа уже по северу Подмосковья, по Тверской области, по Ярославской здесь пройдут циклоны, фронт будет осадки более ярко выраженные с севера, северо-восточнее, да, то есть Ярославская, Ивановская область, вот. Но нас тоже заденет, естественно, дожди и по западу, да, Подмосковья, то есть тоже на границе уже тут с Тверской, с Смоленской, Калужская область, вот. Ну и сегодня мы ждем дожди.
2: По словам синоптика, тепло придет и во многие регионы России, хотя картина по стране будет, как всегда, очень разнообразна.
3: Сначала тепло придет, если говорить вот понедельник, вторник, среда, это Псковская, Новгородская, запад Ленинградской области, запад Смоленской области, да. Если говорить, где у нас дальше пойдет это тепло, то дольше оно продержится, оно там, правда, на сутки позже и наступит, то есть вторая половина недели до выходных, это Средняя Волга, то есть это Нижегородская область, Пермский край, восток, там Владимирской области сначала, да, восточная, юго-восточная Рязанской области, то есть там вот будет первое, второе, третье. Да, но тоже к ним туда подойдут дожди, а вот уже даже до понедельника следующего все-таки вот Нижегородская область, Татарстан, у нас как бы будет вытеснено вот этот циклон. Выходные следующие у нас холоднее будет намного здесь на западе Российской Федерации, да, вот этот циклон мощный, облачные осадки, солнца не будет, я уж так реально говорю, оцениваю, это 4-5 число, а вот Поволжье, там уже Татарстан, Республика Татарстан, Кировская область, Пермский край, восток, юго-восток Нижегородской области, Мариэл, Чувашия, Мордовия. Здесь зона более высоких температур, она еще сохранится. Будет такой вот раздел будет, да, вот Поволжье и европейская территория от Москвы. Тепло у нас повысится до 30 градусов на юго-западе центрально-черноземной зоны, то есть если Курская, Орловская область, Белгородская, здесь тоже вот 1, 2, 3, практически до 3 числа под 30 температура, но все равно дожди потом к выходным подойдут. Идут. Комфортная, хорошая летняя погода для отдыхающих. Это Крым, это Приазовье, это Черноморское побережье. Достаточно такие в пределах климатических норм. Если говорить про Дальний Восток, то здесь у нас дожди в Забайкальском крае. Аномально жаркая погода и чрезвычайная пожароопасность сохранится на большинстве субъектов Западной Сибири. В первую очередь это юг Красноярского края, это Республика Хакасия, это Тыва, Алтайский край. Наиболее такая, в общем-то, пожароопасная ситуация сохранится в ближайшие несколько дней в Ямало-Ненецком Новгороде и в Томской области. Вот из всех субъектов Западной Сибири, вот это вот, наверное, Томская область, бассейн Оби, Васюгана, бассейн реки Таз, юго-восток Ямало-Ненецкого округа, здесь и температуры высокие, там 25-29 градусов и практически отсутствие осадков.
2: Другим темам выпуска переходим. Мошенники стали атаковать россиян, собирающихся в отпуск. Злоумышленники просят доплатить за отель или, скажем, предлагают авиабилеты по заниженным ценам. Какие еще схемы используют злоумышленники, расскажет Василий Воронин.
4: Россиян предупредили о новых схемах мошенничества в сезон отпусков. Многие граждане уже успели отправиться в путешествие с семьей или друзьями, а июль традиционно станет самым активным месяцем летнего турсезона.

0: Поэтому все больше злоумышленников нацеливаются на жаждущих своего отпуска россиян, чтобы заполучить персональные данные, получить доступ к банковским счетам и гаджетам. Так мошенники обманывают граждан, рассылая сообщения на телефон или электронную почту от имени авиакомпаний и РЖД. Аферисты либо предлагают купить билет по низкой цене, либо пугают аннулированием брони. Чтобы не потерять билет, злоумышленники предлагают зайти на фейковый сайт и внести туда данные своей банковской карты. Чтобы не попасться на удочку преступников, эксперты советуют обращать внимание на определенные слова-маркеры. Насторожить должны фразы «доступен спецтариф», «срочно подтвердить бронь» или «внесите сбор за сохранение билета». Помимо этого, обращайте внимание на сайт, куда вам предлагается внести свои данные. Можно прогнать адрес ресурса через специальные базы или антивирусы. Однако в летний сезон отпусков такие ресурсы создаются в огромном количестве ежедневно, и попавшийся вам сайт могли просто не успеть занести в базу. Поэтому рассчитывать в этой ситуации стоит только на собственную внимательность. Об этом радио «Комсомольская правда» рассказал руководитель аналитического центра «Зикурион» Владимир Ульянов.
1: Используя метод пристального взгляда, скажем так, внимательно, если мы будем смотреть, мы можем заподозрить какие-то социально опасные вещи. Адрес сайта, он какой-то кривой или очень длинный, очень сложный, или подстраивается, подделывается, мимикрирует под какие-то известные другие сайты, но немножечко отличается. Но, опять же, это ненадежный способ, и не каждый пользователь, далеко не каждый пользователь будет это проверять. Поэтому лучше, в принципе, избегать и вот эти лишние ссылки не кликать.
0: Еще один лакомый кусочек для преступников – детский отдых в лагере. Злоумышленники маскируют свои ресурсы под официальные сайты и сообщества в соцсетях таких лагерей. Они заманивают жертв низкими ценами и распродажами, убеждая, что мест осталось совсем мало. После того, как человек переводит деньги, мошенник исчезает. Чтобы не стать жертвой аферистов, эксперты советуют искать лагеря через официальные сайты образовательных учреждений или крупные городские порталы досуга. Оплата должна производиться по официальным реквизитам, а вот перевод частному лицу должен, наоборот, насторожить. Да и на самом сайте лагеря, помимо красивых фото и видео, обязательно должны быть юридический и фактический адрес лагеря, а также все официальные документы.
2: На сайте лагеря, который действительно существует, и сайт этот настоящий, всегда будет документация. Это очень важно. Это документы Роспотребнадзора, это проверки о пожарной безопасности. Обязательно обращать внимание на все реквизиты, обязательно читать название компании, чтобы они совпадали с данными на официальном сайте лагеря. И деньги переводятся только по расчетному счету.
0: Также летом увеличивается число фейковых объявлений об аренде квартир и домов. Такие сообщения сопровождаются красивыми фотографиями и заниженными ценами, чтобы привлечь внимание граждан. Злоумышленники используют страх людей остаться без жилья в период высокого спроса, особенно во время отпусков с семьей. Эксперты подчеркивают, что бронировать жилье нужно только на проверенных платформах, а также не стоит переводить деньги незнакомцам. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
3: И еще одна тема, информация к размышлению. Почти 70% россиян приходится работать во время отпуска. Четверть граждан делают это часто, а еще 45% иногда, но все-таки делают. Что делать, если вас заставляют работать во время заслуженного отдыха? И на каких условиях это все-таки можно сделать, расскажет наша коллега Виталия Осипова.
4: Больше половины россиян признались, что подключаются к рабочим вопросам из отпуска. Согласно результатам опросов, четверть граждан довольно часто решают рабочие вопросы во время отдыха. Еще порядка 45% россиян делают это иногда. Не работают в отпуске лишь треть жителей нашей страны. Из тех, кто готов дополнительно поработать вовне рабочее время, 30% готовы работать менее 10 часов в неделю. 35% согласны посвятить этому до 20 часов. Еще столько же уделяют рабочим вопросам в отпуске более 20 часов. Чаще всего это делается из-за денег, заявили россияне. Однако эксперты подчеркивают, что доплат за работу во время отпуска по закону не полагается. И единственным способом заставить человека работать является отзыв из этого самого отпуска, заявил радио «Комсомольская правда» юрист по трудовому праву и гендиректор NC Consulting Дмитрий Кафанов.
5: У нас допускается отзыв из отпуска. Это единственное основание работы во время отпуска. Отзыв из отпуска регулируется статьей 125 Трудового кодекса. Отзыв из отпуска допускается только с согласия работника. И запрещено отзывать из отпуска лиц до 18 лет, беременных женщин и лиц, которые работают во вредных условиях труда. Поэтому все вопросы подключиться к рабочему собранию, к онлайн-встрече, к чему угодно, не имеют отношения к закону вообще. Дополнительные оплаты не предусмотрены, потому что за период отпуска человек получает отпускные.
4: При этом половина опрошенных относится к работе во время отпуска негативно и считают, что это время нужно посвящать исключительно отдыху. 40% граждан занимают нейтральную позицию и готовы выполнить несколько задач при необходимости. Позитивно относятся к работе даже в отпуске каждый десятый. Если вдруг вы оказались в ситуации, когда вас беспокоят во время заслуженного отдыха и просят или даже требуют присоединиться к рабочему созвону, уделить время решению некоторых вопросов или даже приехать в офис, единственным способом решения данной проблемы является игнорирование этих самых просьб и требований, подчеркнул Дмитрий Кафанов.
5: По-хорошему, несмотря на все легенды, что есть же начальник, он принудит, он тоже никого не может принудить. Никого из-под палки нельзя заставить работать. Человек в отпуске имеет право не брать трубки, говорить, я не буду ничего делать, я в другом городе, я выпил и так далее. Нельзя во время отпуска давать работнику задание и заставлять его что-то сделать. Законом это не предусмотрено.
4: Чаще всего нейтрально и позитивно к работе во время отпуска относятся мужчины. Женщины же считают, что во время отпуска стоит отдыхать и не думать о работе. При этом 4 из 10 россиян признались, что берут подработку на время отдыха. Чаще всего это также делают мужчины. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
6: Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
7: Здравствуйте, меня зовут Евгений Маргулис. Слушайте, это замечательное радио, тем более, что такие ностальгические слова плохого ничего не передадут. Да здравствует «Комсомольская правда».
6: Реклама.
8: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
9: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
6: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. «Вся правда о лете». На радио «Комсомольская правда». Июнь – самый стабильный месяц. Никакой другой месяц в году не начинается в один и тот же день недели, как июнь. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда».
9: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
6: В Москве 7 утра. В Самаре 8. В Новосибирске 11 часов. В Улан-Удэ полдень. Новости на радио «Комсомольская правда».
10: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
6: Об атаках.
2: Сергей Собянин сообщил о 50 беспилотниках, сбитых на подлете к Москве. По словам мэра столицы, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Столичные аэропорты Домодедово и Жуковский временно не принимают и не отправляют рейсы. По данным Росавиации, ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в целях безопасности. Возможные корректировки в расписании авиагаваней.
6: О пожарах.
2: Площадь пожара на Славянском НПЗ, возникшего в ночь на 28 июня в результате дроновой атаки, сократилась в 4 раза. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. К ликвидации огня привлечены 219 человек и 69 единиц техники. Изначальная площадь возгорания превышала 20 тысяч квадратных метров.
6: О расследованиях.
2: Постпред Белоруссии при ООН сообщила о диалоге между Минском и Киевом. По словам Валентина Рыбакова, конфиденциальные контакты ведутся для обмена информацией и поиска точек соприкосновения. Диалог дает свои результаты и будет продолжен, отметил Рыбаков на заседании Совбеза ООН. Оно посвящено атаке беспилотника на автобус с детьми из Гомеля в Брянской области. Белоруссия призывает международное сообщество безоговорочно осудить теракт. У Минска есть доказательства того, что удар совершен дроном украинского производства.
6: О происшествии.
2: Якутский аэропорт «Мирный» закрыт из-за инцидента с самолетом «Боинг 737». Авиакомпания «Сибирь» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и получил повреждения, рассказали в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре. Лайнер выполнял рейс по маршруту «Новосибирск-Мирный». На борту находились 173 пассажира и 6 членов экипажа. Никто не пострадал.
6: О космосе.
2: НАСА запустит спутник-буксир для спасения орбитальной обсерватории «Свифт». После выхода на орбиту аппарат должен в автоматическом режиме сблизиться с телескопом, постепенно теряющим высоту, и захватить его с помощью манипуляторов. Обсерватория была запущена в 2004-м для изучения космических гамма-всплесков. Предполагалось, что срок ее службы составит около 2 лет, однако аппарат продолжает работать уже больше 2 десятилетий. За это время высота орбиты снизилась с 585 до 373 километров. И без корректировки траектории обсерватории грозило бы постепенное падение.
6: О валютах.
2: Официальный курс доллара на сегодня 77 рублей 75 копеек, евро 88 рублей 65 копеек, юаня 11 рублей 46 копеек. Евгения Глинская, служба информации, радио «Комсомольская правда».
6: Что будет? Честный взгляд на 30 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
10: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Я рад вас всех приветствовать. Начинаем наш эфир. Трансляция идет на YouTube. Канал «Нео Панкин». Ну и на сайте radiokp.ru, там кнопка «Эфир». Давайте поработаем. Тема сегодняшнего разговора – список самых неприемлемых профессий. Собственно, кем бы вы ни стали работать, ни при каких обстоятельствах, кем бы ни пошли работать, ни при каких обстоятельствах, так стоит вопрос. Опираемся на опрос. Список самых неприемлемых профессий для детей и россиян по-прежнему возглавляют дворники, ее называют 9% опрошенных. На втором месте рабочие, в смысле разнорабочие, 6%. Третье место поделили чиновники и полицейские по 5%. Видите, как не любят чиновников. Но с полицейскими чуть сложнее. Там, видимо, все дело в том, что не только работа непростая, но и денег много не заработать. Возможно, и не так. В основном судьбу рабочего считают неприемлемой матери 11%. И также матери гораздо чаще отцов считают неприемлемой для их детей работу уборщика и продавца, в смысле кассира. Отцы гораздо чаще не хотят, чтобы их дети были чиновниками или полицейскими. Это из пояснений. Опрос провел портал superjob.ru. Ну что ж, друзья, так и стоит вопрос, кем бы вы ни пошли работать. Ну и про детей заодно поговорим. Кем бы ваши дети не стали бы работать, если вы у них уже спрашивали, или кем бы вы не хотели, чтобы они пошли работать, пожалуйста, в общем, про работу. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Звоните, сейчас песню послушаем, соберем звонки и начнем разговор. Еще раз номер телефона 8 800 200 ровно 9702, звоните.

0: Группа Алиса на радио «Комсомольская правда», с нее и начинаем наш сегодняшний эфир. Кем бы вы ни стали, не пошли бы работать ни при каких обстоятельствах, про детей тоже, кем бы вы ни хотели, чтобы они работали. 8 800 200 ровно 9702, Дмитрий из Хабаровска. Здравствуйте.
1: Да, здравствуйте.
0: Да, пожалуйста.
1: Честно говоря, наверное, вопрос очень сложный. Кем бы я не хотел работать сам, и кем бы я не хотел, чтобы работали мои дети?
0: Нет, не хотел бы. А кем бы не пошли работать, даже если бы приспичило.
1: Да.
0: Угу. Это все-таки разные вещи.
1: Я думаю, что если бы приспичило, я пошел бы работать кем угодно.
0: О, хорошая
1: позиция. Если бы от этого зависело содержание моей семьи, и, наверное, подобное я бы проявил своим детям. Потому что, как в свое время, ну, стихотворение было такое: «Мамы всякие нужны, мамы всякие важны». То есть в данном случае всякая профессия, за которую тебе платят, и если ты, ну, не можешь больше чисто физически, там, не знаю, технологически выполнять другие функции, ну, надо принимать то, что есть, а работать как бы никто не отменял.
0: Хорошо, без апокалиптических настроений все-таки давайте определимся с профессией. Я понял, это хорошая позиция, мне она близка, тем не менее, кем бы не пошли все-таки.
1: Ну, учитывая, что у меня несколько высших образований, наверное, я бы сейчас не пошел чернорабочим, дворником и так, ну, что-то, что связано с тяжелым физическим трудом.
0: Угу. Ну, правильно, да, говорить не мешки ворочить, как известно, это правда.
1: Абсолютно верно.
0: Спасибо, спасибо большое. Александр из Ижевска, теперь слушаем вас, здравствуйте.
2: Иван, доброе утро.
0: Доброе.
2: Я бы, знаете, даже если бы приспичило, как вот говорил предыдущий человек, я бы, наверное, не пошел ни в коем случае работать коллектором.
0: О!
2: Потому что,
0: да.
2: потому что как-то, ну, удалось посмотреть мне видео, которое снимают антиколлекторы. Я бы не хотел, чтобы на меня выливали столько грязи.
0: А приставом пошли бы работать? Судебным.
2: Ну, приставом, если следовать закону, конечно, пошел бы. Но...
0: А вы знаете, да, с какими они сталкиваются ситуациями, когда приходится выселять?
2: Знаю.
0: Стариков в том числе, да, ну и прочее. Я был свидетелем нескольких таких душераздирающих историй. Даже смотреть на это никому не пожелаю, не то что в этом участвовать каким-то образом. Ну, в общем, про коллектора это вы хорошо, интересно сказали, а еще и про детей тоже добавьте. А, все, трубку положил, к сожалению. Павел из города Владимир, давайте.
3: Доброе утро, Иван. Вот некоторые совпадают, значит, с предыдущими. Вот насчет приставов вы правильно сказали. Я бы точно не пошел работать при любых обстоятельствах по сбору вот податей, налогов, ну и так далее. Это же смертный грех вообще-то.
0: Вот. Нет, эту работу должен кто-то делать. Давайте так, все-таки действительно, они выполняют, они следуют закону.
3: Выполняют. Ну, обходились же без них.
0: Кто без них?
3: Обходились же без них.
0: Ну, как это?
3: Ну, много
0: без чего мы обходились, знаете. Без мобильных телефонов обходились. И сейчас в некоторых городах без мобильного интернета обходятся, знаете ли. Это не то, чтобы хорошо и удобно. Правда ведь?
3: Про полицейских. Вот тут полицейских на секторы надо немножко разделить. Есть настоящие полицейские, которые занимаются действительно ловлей преступников и так далее. А есть вот, которые, так сказать, ну, там, протоколы, там, ну, не то, что протоколы, скажем так, нехорошая там среда, вот, и про детей.
0: Слушайте,
3: вот,
0: есть в каких угодно профессиях нехорошие люди. Давайте не будем на полицейских всех собак спускать.
3: А я не всех собак, я же говорю, что
0: только часть собак, я понял, да.
3: А дети, с ними вот разговаривал, да, действительно, почему-то вот, ну, вот насчет уборки, то есть, допустим, вот, ну, уборщицы там не пойдут и так далее. Ну, хотя у меня один ребенок, ну, дочь вот сейчас закончила университет, ну, тоже там претендует, соответственно, ну, не на рабочую специальность, вот, сын еще учится. Вот, а так, у нас вот по рабочим специальностям, вот, к сожалению, вот пропаганда такая, вот у меня есть друзья и родственники, допустим, в той же Германии живут, очень мечтают, вот, там полуродственник один, вот говорит: ой, сын, представляешь, устроился, значит, сейчас вот учится, значит, на электрика, прямо при заводе, и потом через год пойдет прямо на этот завод работать, с таким азартом говорит. Я говорю: слушай, так у нас такое было, ПТУ, ты откуда приехал, ты же из Союза. Не, ну у нас как бы, ну, то есть он это даже уже забыл. Мечта, потому что очень престижно работать, потому что не на словах, а на деньги, все рабочему человеку. И время, и, ну, то есть там, ну, то есть вот прям с уважением относятся.
0: Ну, у нас сейчас тоже нас тоже сейчас рабочие, скажем так, не обделены вниманием, прямо скажем, со стороны работодателей.
3: Вполне возможно. В общем, скажем, ну вот обозначил, который вот точно бы не пошел.
0: Спасибо. Благодарю вас. Далее Дмитрий из Волгограда. Слушаем вас, прошу.
4: Иван, доброе утро, уважаемое радио. Всем здравствуйте. Ну, не пошел бы, конечно, патологоанатомом работать.
0: Вот. А почему точно. Конечно-то? Почему конечно?
4: Потому что работа такая, вообще, знаете, спорный вопрос в этой работе. Если бы от нее был бы результат конкретный, то до сих пор результата-то нету.
0: Как это нет? Поэтому... Человек определяет, почему не стало того или иного человека, в том числе, да? Ну, как бы.
4: Ну, только это в крайних случаях, когда это требует, допустим, следствия, а вот, скажем так.
0: В смысле, вскрытие всегда проводится вскрытие, уточняют причины смерти. Всегда, без исключения.
4: Ее уточняют причины для чего? Чтобы выработать меры, да, по предотвращению причины этой смерти.
0: Ну, по разным причинам.
4: Логично.
0: Нужно установить причину смерти того или иного человека. Патологоанатом в том числе этим занимается, да, проводит вскрытие. Вскрытие показывает, как известно. Нет, про патологоанатома я что-то вообще не хочу, знаете, тут разводить дискуссию. Это необходимая работа, как и любого врача. Вы с тем же успехом можете спросить, зачем проктологу быть проктологом, допустим. Или урологу урологом. Тоже, знаете, приятного мало в этих работах, прямо скажем.
4: Понятно.
0: Спасибо большое. А еще, да, на кладбище тоже работают люди. Иван из Тулы, здравствуйте.
5: Доброе утро всем.
0: Доброе.
5: Не пошел бы работать в службу безопасности, которую определяют некоторые компании внутренние, которые штрафуют по полной за любое движение, за любое неправильное там прикосновение.
0: Интересно.
5: Всем известная компания, конечно, не буду оглашать.
0: Так но... претензии конкретно изложите, пожалуйста, я не уловил. У нас 30 секунд коротко.
5: Штрафные санкции очень сильно... большие, это известная компания, у которой сеть маленьких магазинчиков по всей стране, больше 33 тысяч. За любой шорох камеры везде, и в туалетах даже. Поэтому туда бы, не, как я говорил, опричники не пошел.
0: Опричники бы не пошли. Ну ладно, давайте, да, действительно, обобщим до опричников. Так понятнее, на самом деле, чем конкретные, скажем так, тонкости работы.
5: Ну, вот это поздно,
0: я понял, спасибо, в отдельно взятые организации. Итак, друзья, кем бы вы ни пошли работать ни при каких обстоятельствах, но и про детей тоже, кем бы вы ни хотели, чтобы работали ваши дети, 8 800 200 ровно 9702, звоните, перерыв у нас.
6: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано реклама. Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
7: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые треки?

0: получайте скидки.
1: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
2: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
4: Что будет? Честный взгляд на 30 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
5: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Вопрос стоит так сегодня. Кем бы вы ни пошли работать ни при каких обстоятельствах, даже в крайнем случае. Ну и про детей. Кем бы вы ни хотели, чтобы дети ваши работали. 8-800-200-97-02. Телефон прямого эфира. Руслан из Хабаровска, слушаем вас.
6: Здравствуйте, Иван. Здравствуйте. Доброго дня. Я абсолютно с первым дозвонившимся. Действительно, браться надо за любую работу, если требует обстоятельств. Очень важный посыл. Этот посыл как раз нужно доводить до наших детей.
5: Мысль понятна, слышно плохо, очень сильно прерывается, но мысль понятная. Извините, да, но вот, к сожалению, рисковать эфиром не можем. Следующий у нас кто? Сергей из Нижнего Новгорода, пожалуйста.
7: Иван, доброе утро.
5: Здрасте.
7: Да, слушая тему вопроса, вот вспомнил, как мне отец рассказывал, в 60-х годах строили ЛЭП, поселках, то есть люди занимались, пропитывали столбы, опоры электропередач. Вот раньше же в основном деревянные опоры были.
5: Ну да, конечно.
7: Зарабатывали очень хорошие деньги, но производство это было, работа это была очень вредная для здоровья.
5: Она и сейчас не то чтобы полезная. Да, так.
7: Ну вот я к тому, что я бы никогда не стал работать на такой работе, сильно вредной для
5: здоровья. На вредном производстве вы бы не стали работать.
7: Да. Uh-huh. Сильно сокращает жизнь. То есть он рассказывал, да, люди заработали много денег, но все уже полегли там через 20-15 лет, начали болеть и умирали.
5: Uh-huh. Вот. Вот да, спасибо, да, отлично. Далее. Владимир, Свердловская область. Слушаем вас.
8: Здравствуйте, Иван.
5: Добрый день.
8: Здравствуйте, вся страна. Я работаю сам сейчас водителем, уже когда-то вам звонил, еду, и я бы не стал работать на такой должности, вот, которые стоят с камерами, всю жизнь с фиксацией, вот эти чувачки на машинах.
5: Чувачки на машинах.
8: Да, с камерами, с треногами, это, мне кажется, самая проклятая работа, потому что каждый проверяющий тебя едет и проклинает, ну уж точно здоровье не желает. Поэтому я бы не стал бы на такой бы работе никогда.
5: Слушайте, а что, вот поясните, пожалуйста, а что, скажем так, такого плохого в его работе, вот в работе этого человека?
8: Ну, что он плохого?
5: Нет, подождите. Не то чтобы что хорошего, а что конкретно плохого?
8: Ну, люди ездят, как бы сказать, получают штрафы. Так. Там я понимаю, что это система организованного предотвращения ДТП, допустим, но он стоит на прямом участке дорог, где нет никаких особо-то таких ограничений, чтобы аварийности. И вот он там стоит для чего-то за кусточком. Для чего? Так это просто для зарабатывания денег.
5: Так нет, это же... Я понимаю, вы бы в адрес гаишника могли бы сказать про зарабатывание денег, но он же просто фиксирует.
8: Ну, не знаю. Может быть, я не прав, но вот как по мне, лично мое мнение, я бы никогда за какие деньги...
5: Мнение принимается, оригинальное, но я со своей стороны все-таки за этих людей заступлюсь, они просто делают свою работу. Знаете, ничего личного, что называется, ничего личного, он же с вас денег не трясет за это. А вообще не нарушайте, друзья, не нарушайте. Далее. Евгений из Волгограда, слушаем вас.
0: Здравствуйте, Иван.
5: Здрасте.
0: Я хотел бы, как бы сказать, вы ставили такую оригинальную как бы композицию «Президентом быть тяжело», да?
5: Вот. Нет, я не ставил такую композицию. Спасибо. Далее, кто следующий? Вообще президентом бы я, кстати, не пошел, если вы меня спросите, да. Мне не то, чтобы кто-то звал, но я бы не пошел. Кто следующий? Евгений из Воронежа, пожалуйста.
9: Да, здравствуйте. Ну, ни за что бы не пошел, естественно, приставами. Считаю, что это, ну, позорное явление нашего времени. Гестаповцы и ТЦКшники нашего времени.
5: Да почему? А кто будет делать эту работу? В смысле? Сравнивайте с гестаповцами.
9: Знаете, много зла от них. И когда говорят,
5: много зла не от них, они всего лишь исполнители. Много зла не от них.
9: Были и полицаи.
5: Нет, ну вот, это вредное сравнение, извините, пожалуйста, неприемлемое и некорректное. Это оскорбление государственных служащих. Это оскорбление государственных служащих.
9: Хорошо. Вы сами видели, как они...
5: Я видел много раз, я бы не пошел на эту работу, безусловно. И, конечно, вы знаете, если смотреть с чисто эмоциональной точки зрения, то, безусловно, я могу согласиться, что да, что-то нехорошее в этом есть, но кто-то должен делать эту работу. Кто-то должен ее делать. Это государственная служба, нравится она вам или нет. И вообще, вот не приставы виноваты, что человек оказался в такой ситуации. Может быть, человек виноват по разным обстоятельствам. Там могут быть обстоятельства страшные, конечно, с которыми надо дополнительно разбираться, но они всего лишь исполнители. Далее. Игорь из Подмосковья.
10: Здравствуйте, Иван. Я хотел все-таки уточнить вот работу коллекторов.
5: Так.
10: И с ним связаны вот микрофинансовые организации.
5: Да.
10: Они дают деньги под очень большой процент. Может быть, когда-то иногда кому-то это нужно, но в большинстве случаев это деньги берут одни и те же люди, которые залазят в большие долги, залазят коллекторам и так далее. И оказываются в руках уже пристава, хотя приставы еще... Все-таки это государственная организация, они более лояльны как-то. То есть, ну, коллектор и вот сама система микрофинансовой организации, она выжимает из человека как бы все суки. Может быть, это нужно, я говорю, когда-то один-два раза кому-то, но в большинстве случаев, да, как бы здесь саму систему, как бы, ее, конечно, уже прижали, но все равно остается возможность как бы дать человека деньги, выжимать с него. Потому что человек не может уже потом, когда он начинает долги, не может уже контролировать собой себя.
5: Я готов с вами согласиться. Вообще прижимал бы всяческие микрофинансовые организации. Но с другой человек с другой стороны, человек тоже должен смотреть, да, что он делает вообще, и отвечать за собственные поступки. Кристина из Питера. Здравствуйте, Кристина.
11: Здравствуйте. Так, ну, я бы не хотела вне государственно. Я имею в виду там начальников. Ни я, ни ребенок, вообще никому.
5: Это что значит? Я ничего не понял.
11: Ну, только в медицине. Ну, там, только в государственных структурах.
5: Так.
11: Работать. Ага. Не на кого-то там чужого. Дяди, я не знаю. Потому что в оконцове все начинают жаловаться на пенсию. Вот, ее кто-то там не получает, там пятое, десятое. А кто вам мешал работать государство?
5: Ну, а вы что, думаете, государственные служащие много, большую пенсию получают?
11: Неважно, неважно, зато не получают. Ага. Есть льготы.
5: Ага. Есть больничные. Я просто на всякий случай уточню, что я вот, например, не на государство работаю. Ну вот, мне, наверное, надо уволиться на другую, да, на ВГТРК пойти работать, да? Ну, если
11: наверное.
5: Судить по этой логике.
11: Ну, слушайте, вот большинство, вот я хочу сказать, как бы, ну, лучше на государство.
5: А, ну все, хорошо, нижний. Спасибо, да. Юрий из Новосибирска, здравствуйте, далее вас слушаем.
12: Здравствуйте. Я бы не хотел работать надсмотрщиком в тюрьме. Бить беззащитных людей — это нужен особый талант.
5: А вы считаете, что они исключительно тем и занимаются, что бьют беззащитных людей?
12: Ну, не то, что постоянно этим занимаются, но это бывает.
5: Ну, это действительно бывает, я понимаю. Может быть, чаще всего, кстати, за проступки за какие-то. А вообще, что беззащитные люди, совсем уж несчастные, за определенным количеством исключений попадают в тюрьмы?
12: Любой человек, он прежде всего человек, и надо уважать людей. И я еще раз говорю, это нужен особый талант. Я понимаю, что такие люди нужны, но это не так просто все.
5: Я понял, вы бы в тюрьме работать не стали.
12: Нет, не стал.
5: Ну все, понятно, да. Просто я хочу сказать... Там как бы не все людей бьют, да, но это обобщение такое. Юрий Саратова, далее вас слушаем.
13: Здравствуйте, Иван.
5: Здравствуйте.
13: Страна вся. Ну, я так скажу словами Михалкова, всякие работы важны, всякие люди нужны. В общем, в принципе, любая работа, которая самая такая тяжелая, даже в морге работает, патологоанатомы. Я боюсь, что 1% только пойдет туда работать. Вот я сразу прям назову эту профессию. Там нужен особый склад. Но если бы их не было, то, к сожалению, это было бы печально. Потому что мы бы не раскрыли преступление, мы не раскрыли...
5: Да просто причину смерти узнать не представлялось бы возможным.
13: Да, абсолютно правильно, да, да. Вот эта работа самая тяжелая, она...
5: Вы знаете, патологоанатомы, у меня есть несколько знакомых даже, они не считают свою работу какой-то запредельно несчастной, спокойно выполняют ее и как бы не парятся по этому поводу. Единственное, зарплаты низкие, вот за что переживают. Вот это да, зарплаты низкие, а саму работу несложной не считают. Давайте сделаем перерыв, друзья, 8 800 200 ровно 9702, звоните, пожалуйста, кем бы вы ни стали работать ни при каких обстоятельствах, и про детей вы что-то забываете, кем бы вы не хотели, чтобы ваши дети пошли работать в перспективе. 8 800 200 ровно 9702, звоните, перерыв у нас.
4: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
14: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
4: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
15: Внимание, внимание! Товарищи радиослушатели! Мобилизация в боевые ряды полковника Баранца на радио «Комсомольская правда» начинается! Каждый будний день, едва часы пробьют 16:00 по московскому времени, звоните в прямой эфир. Смело и уверенно, твердой рукой набирайте номер телефона 8 800 200 ровно 9702 и задайте ваш вопрос об армии, боевых действиях и международной политике. Виктор Николаевич Баранец ждет именно вашего звонка.
16: Может быть, следует тактично, очень нежно, даже вот ласково пошептаться по телефону.
4: Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». В некоторых странах летом водят сиесту. Дневной перерыв на сон из-за жары. Но не в России. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
17: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. названы кандидаты от «Единой России» на выборах в Государственную Думу от Псковской области. Решение принято на 23-м съезде партии, состоявшемся 28 июня в Москве. Губернатор Михаил Ведерников и депутат Псковской городской думы Антон Мороз вошли в региональную группу кандидатов от партии. По итогам съезда также утверждены кандидаты по одномандатным округам. Псковскую область по округу 150 представит секретарь регионального отделения партии Александр Козловский. Кандидатуры поддержаны в ходе тайного голосования делегатов съезда. Великолукский драматический театр завершил 106-й театральный сезон. Его закрытие в виде театрального капустника получилось таким же ярким и неожиданным, как и сам сезон. Актеры пели, разыгрывали сценки. Зрители делились впечатлениями о прошедших спектаклях. Необычный формат и камерная атмосфера сделали этот вечер незабываемым не только для опытных театралов, но и для всех гостей. «Лукиэнергия» выиграла в Москве у «Спартака» 2 со счетом 0-2. Первый гол забил Михаил Селюков на 42-й минуте. Второй мяч попал в ворота соперников на 76-й минуте благодаря Льву Ушахину. Команда смогла продлить беспроигрышную серию и продолжает бороться за лидерство.
15: О валютах.
17: Доллар 77 рублей 6 копеек, евро 87 рублей 40 копеек, юань 11 рублей 34 копейки.
15: О погоде.
17: Сегодня в Великих Луках ясная температура воздуха около плюс 29 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
18: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
19: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
20: А знаете ли вы что?
21: Премия, которую изобретатель Сергей Мосин получил от правительства за свою винтовку, ушла на отступные мужу его возлюбленной Варвары Арсеньевой. Тот без выкупа не давал развода.
22: Что будет? Честный взгляд на 30 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
5: Возвращаемся в эфир. Тема разговора сегодняшнего для тех, кто недавно присоединился, кем бы вы ни стали работать, не пошли бы работать ни при каких обстоятельствах, ну и кем бы вы не хотели, чтобы работали ваши дети. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, звоните. Пожалуйста, Алексей из Москвы, слушаем вас.
23: Да, здравствуйте.
5: Здрасте.
23: Я не сразу к теме подсоединился. Я думал, это разговор про самую сложную работу. Ну, наверное, тоже я ни за что не стал бы работать президентом России. Это вот.
5: Так.
23: Нет. Большое уважение человеку, который на себя делает ответственность. И тащит ее. Как-то так.
5: Хорошо, да, президентом России я бы тоже не пошел. В принципе, президентом, я так понимаю. Или президентом России именно. Вот важный уточнение.
23: Не, вообще президентом сложно, но в данный момент президентом России, я думаю,
5: я понял. Сложно. Да-да-да. Тяжелая работа. Так, далее. Спасибо большое. Следующего послушаем. Андрей из Хабаровска. Здравствуйте.
24: Здравствуйте. Я бы не пошел в лагерь работать.
5: В лагерь, в детский лагерь или в...
24: Нет, во взрослый лагерь, в зону, как говорится.
5: В тюрьму, значит.
24: Да.
5: По какой причине?
24: Я потому что... Я там сам был.
5: Угу, так.
24: 10 лет. Так. И я, знаете, как-то не очень к ним отношусь хорошо, хотя... У меня вот сосед через забор живет. Он бывший мой начальник отряда. И я посмотрел на него. Очень плохая у него жизнь.
5: Так. А у вас хорошая жизнь?
24: Ну, у меня получше, чем у него.
5: Ну, если трава зеленее у тебя, чем у соседа, уже счастье. Да, спасибо. Далее. Михаил из Тюмени, прошу вас.
1: Доброе утро, Иван.
5: Здрасте.
1: Я вам звонил, я водитель автобуса, я бы никому не пожелал эту работу.
5: Подождите, вы когда в прошлый раз звонили, вы сказали, что вы счастье людям приносите, что у вас самая лучшая профессия, самая полезная. Да. Это вы говорили.
1: Я сейчас людям, кто пойдет работать на будущее. Это ж надо рано вставать, поздно домой.
5: Мне тоже надо рано вставать, знаете ли, не только вам.
1: Но вы же после эфира, наверное, домой ходите или нет?
5: Я хожу в кабинет на раскладушку на свою. Сплю там часик и дальше работаю.
1: Понятно.
5: Угу. Ну вот и поговорили. Анна из Челябинска, здравствуйте.
2: Алло, здравствуйте, здравствуйте. Спасибо, что предоставили мне возможность сказать. Короче говоря, я не пошла бы работать с ядохимикатами. Я работала агрономом и видела, как на опрыскивание от сорняков люди после этого заболевают. Ездила по складам, где хранятся ядохимикаты. Поэтому и стаж у них считается вредный. Вот у меня такие...
5: Спасибо. Спасибо. Благодарим вас. Далее. Станислав из Москвы. Прошу.
6: Доброе утро.
5: Доброе.
6: Ну, я бы не пошел бы работать. Вот те люди, которые вот в метро стоят, досматривают одежду, рюкзаки, все в таком духе.
5: Так, потому что
6: никакой пользы от данных граждан вообще нет, кроме как, ну, пристроили бы лучше их дворниками, больше бы толку было бы для города.
5: Я не понял, а безопасность вас не интересует, да, вот это все?
6: Безопасность? Так у нас и так безопасность хороша, вам не кажется? Камеры, полиция...
5: Полиция.
6: Вы просто посмотрите, сколько людей у нас якобы нас охраняют.
5: Сколько?
6: Ну, согласитесь.
5: У нас не комплект полиции. У нас не комплект полиции.
6: Да я не про полицию говорю.
5: А про кого?
6: Вот эти граждане, которые на МЦК в черных одеждах якобы ходят.
5: Я
6: вот,
5: понял.
6: Пожалуйста.
5: Я
6: вот
5: понял. В метро работают. Важнейшая работа сейчас. Всего хорошего. До свидания. Далее. Вы знаете, друзья, вы можете там говорить, что я бы не пошел на ту-то и ту-то работу, но я вас прошу, давайте все-таки не оскорблять людей, не доходить до этого, ладно? Пожалуйста. Кто у нас? Ольга из Москвы, прошу вас.
7: Доброе утро, Надин. Я ни при каких условиях не согласилась бы работать в ВС, аббревиатура. Пункт временного содержания, это душегуб, котлова, усыпальница. Для братьев наших немцев.
5: Я понял, спасибо. Спасибо. Да, эта дама уже звонила. Владимир из Иркутска, прошу вас. Да.
8: Здравствуйте.
5: Здрасте.
8: Я сейчас на пенсии, мне 69 лет. И по состоянию здоровья последние 5 лет должен был уйти с работы. Я работал машинистом экскаватора. Работа хорошая. И никуда не могу устроиться, кроме как охранником. Вот здесь человек передо мной говорил, что охранник, да. Охранником это очень тяжело. Не то, что тяжело, а никаких прав у охранника нету. Охранник должен охранять, там, отвечать за все, за все. Он не может. Вот если бы увидел на территории какого-то постороннего человека, ну что ты ему, ничего ты... Никаких у тебя прав нету, вот в чем дело.
5: Так, сорвался. Далее. Елена из Москвы, прошу вас.
25: Алло, доброе утро.
5: Здрасте.
25: В нашей семье в 16-м году в мирное время случилось огромное несчастье. Сын в мирное время погиб в Москве в Росгвардии. Кем бы я судилась 3,5 года, кем бы я бы точно бы не пошла работать? Адвокатом? Не пошла бы работать военным прокурором, военным следователем и военной судьей. Я с этим всем столкнулась. Вот этим бы я точно не стала бы, эти профессии, ну, на них бы учиться. Совести нету ни у кого.
5: Спасибо, спасибо. Сочувствуем вам. Далее. Александр. Здрасте, Александр, вы откуда?
26: Алло.
5: Да, вы откуда? Город назовите.
0: Город Тамбов.
5: Угу,
0: самодальнобойщик.
5: Ага.
0: Вот, я просто услышал, там судебных приставов очень обижали.
5: Да, обижали.
0: У меня дочь судебный пристав. Судебный пристав, у меня дочь. Она много рассказывает. Во-первых, я бы хотел сказать тем людям, не надо в кабалу лезть. А если лезешь, то раздумывай сам, как и чего там. Сможешь ты, блин, потом справиться со своим финансовым положением или нет. И они такие же подневольные люди, как вот я, дальнобойщик, допустим. Нас порой гаишник наказывает за нарушение труда и отдыха. Но мне некуда деваться, когда везешь в скоропорт, нужно, допустим, я загрузил там в такое-то время. Через такое-то время нужно обязательно быть уже на выгрузке. Если я не успеваю, могут даже штраф быть. Вот. И вот раньше наша профессия была популярная такая, авторитетная. Сейчас бы никому не посоветовал, вот молодежь, которая не ходит в дальнобой. Мне просто деваться уже некуда. Я уже работаю, уже как-то стерся. Неблагодарна работа сейчас такая она стала. Нас вообще сейчас никто не уважает, не любит. Мы самые какие-то стали уже непонятные.
5: А кто, скажите, вас не любит? Я вас люблю. Кто не любит? Чья любовь вам нужна, скажите, пожалуйста.
0: Да вот взять даже такой пример. Вот где-нибудь тормознуть, остановиться, покушать, купить что-нибудь. Везде знаки. Воды набрать, везде знаки. Все, блин, железными...
5: Зарегулировали все.
0: Да.
5: Вот
0: да.
5: Это и есть проблема,
0: взять,
5: да.
0: Взять М4 трассу, платка идет, и вот взять от Лосева до Верхнего Мамона идешь. Обзор, все нормально, все хорошо, блин. Вот знаки повесили, сплошная, не обогнать, ничего. Специально выжимают, чтобы все на платку выходили. А нам руководство не по всем платкам разрешает ездить. Вот такая вот система идет, вот выбираешь сам для себя. И еще я не пошел в работу, никому не поставил, блогером. Я блогера заставил работать официально, а в свободное время от работы заниматься этой деятельностью.
5: Спасибо. Спасибо. Про блогеров это интересно. Далее. Ольга из Краснодара. Я правильно понял, да? Да. И мы слушаем. Пожалуйста, говорите.
9: Вы знаете, я бы не детям, внукам, я уже в возрасте такой пенсионный, я бы очень не хотела, чтобы мои внуки пошли работать в организацию, где вот молодых людей сажают, и они обзванивают по телефонам старикам, людям всяким легковерным. И выманивают деньги на лечение, на
5: разные препараты. Так это мошенничество, это не профессия. Ну, вот это
9: а молодежь-то идет туда и же зазывает вот этими...
5: Я бы не пошел работать наемным убийцей, понимаете? Ну вот. Из той же оперы.
9: Потому что это разится на всю оставшуюся жизнь. Это начинает жизнь с обмана, они будут обречены потом на беду какую-то. Вот у меня внучка сейчас в школу на каникулах пошла работать в Яндекс на доставку. Зарабатывает эти 100-200 рублей, и я очень за нее рада. Садится на велосипед, едет, не сидит в этом самом смартфоне. И даже я очень довольна, что она пошла.
5: Она работает доставщиком и довольна.
9: Да, она школьница, да, но она довольна-недовольна, ей тяжело, но она старается, я очень даже довольна, что она пошла туда. Что не пошла, хотя у нас здесь точно так же ходят, предлагают работать. Именно вот такие, на телефоны, посуточная
5: плата. Я понял. Спасибо. Перерыв у нас, друзья. 8-800-200-97-02. Кем бы вы не пошли работать ни при каких обстоятельствах, кем бы вы не хотели, чтобы работали ваши дети, так стоит вопрос. Про мошенников давайте не будем, это не профессия все-таки. Перерыв.
22: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
10: Комсомольская правда. Читайте сегодня. В Крым вернулось топливо и ажиотаж вокруг отелей. Репортаж с черноморского курорта. Комсомолка узнала, как продают имущество известных коррупционеров и кто его покупает. На Москву идет жара до плюс 31. Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
22: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Эксперт по кибербезопасности Андрей Масолович о стратегии для мирового господства над искусственным интеллектом.
4: надо готовиться к завтрашнему дню, благо его контуры более-менее понятны. Следующий этап, я его накладываю на вторую половину 26 и 27 год, приведет ко всеобщему осознанию, что мировых дата-центров, которые выжигают энергию планеты, уже не надо. Большую часть задач можно решать на персоналках, специализированных там, и персоналках на столе, раз, их можно накупить сколько хочешь там в Сингапуре, во Вьетнаме, Таиланде и так далее. Второе, нужны замкнутые контуры, которые не будут связаны с западными дата-центрами, тем самым большая часть задач оставит их без прибыли, потому что народ будет считать локальным у себя. Ну и в-третьих, сейчас перейдет гонки настоящей скорости алгоритмов, а там нужны математики, а вот мозги у нас есть, и никакие санкции этому не мешают. То есть сейчас начнется соревнование математиков. Ну, например, один парень переставил две строчки в Linux, доступ к быстрой памяти ускорился на 5%. Что такое ускорение памяти на

0: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Я напоминаю тему. Кем бы вы ни стали работать ни при каких обстоятельствах, кем бы вы ни хотели, чтобы работали ваши дети, этот момент как-то упускается. 8 800 200 ровно 9702, звоните. Следующий, Михаил из Перми, прошу.
1: Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, страна. Ну вот, до меня говорил водитель автобуса, я тоже водитель автобуса, уже 26 лет работаю. Я бы тоже не посоветовал ни моим детям сейчас идти, именно сейчас идти водителем автобуса, так же, как и себе. Потому что мы, как вы говорите, вы тоже рано встаете, там на складушке спите. Мы работаем по 18 часов. И представляете, вот если 2 часа поспать и опять вести полный салон народа. К чему это может привести?
0: Слушайте, а почему вы работаете 18 часов?
1: Ну, такая система просто сейчас в стране. Это оптимизация, урезация.
0: Вот и это, это же нарушение всех норм.
1: Это же нарушение. Это никого не волнует абсолютно.
0: Мы потом удивляемся, почему водители автобуса в мойку направляют, да, в реку, в смысле.
1: Да, да, да, да, да. Да. Я даже писал...
2: Реклама. ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
3: Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Уютный уголок в живописном месте, где вас встретит аромат свежесваренного кофе и ванили. Более 30 видов десертов и выпечки от наших профессиональных кондитеров, молочные коктейли, ароматный чай и авторский кофе. Также мы с удовольствием сделаем для вас торт на заказ к важному торжеству. Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
4: Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
5: Навострите ваши уши, информацию послушай. Хватит дома бить баклуши. Закажите наши суши. Пиццу, роллы и салаты привезти мы будем рады. Заказы принимаем на сайте «Пиццаролли» и в группе «Контакта».
6: В жизни есть важные ценности. Есть то дорогое, что материально неизмеримо. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. Великолукский похоронный дом. Качественное изготовление памятников. Благоустройство мест захоронения. Индивидуальный подход к каждому заказчику. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
0: Нужны, а нелюбимая это какая?
8: Ну, любая нелюбимая.
0: Ну, вы на любимой работе работаете?
8: Я на пенсии, поэтому
0: уже до этого,
8: До этого я работала на заводе инженером.
0: Ну, все нравилось.
8: Ну, наверное, была любимая работа, потому что я очень почти 40 лет отработала.
0: Так, ну, вы знаете, срок вот не имеет значения. Кто-то работает, потому что не хочет найти новую или не может. Да, спасибо.
8: Ну, вот я и хотела бы, чтобы мои дети работали на любимой работе.
0: Да, найди любимую работу, и тебе не придется работать ни дня. Спасибо. Далее, Андрей. А вы откуда? Здравствуйте, Андрей. Андрей. До свидания. Следующий, Игорь. Да, из какого вы города?
9: Алло.
0: Говорите.
9: Из Колпино.
0: Так, слушаем вас.
9: Дело в том, что я чисто философски скажу, нету плохих профессий, есть плохие профессионалы. Вот и все. У меня, мне уже 80-й год, у меня отчим был 60 лет назад. Тот хлестался только тем, что у него было семилетка. Ну, тогда это было важно. Но, к сожалению, я окончил 8-летку и техническое училище.
0: Так, пропал. Далее. Евгений.

0: из Ростова-на-Дону. Прошу.
1: Здравствуйте.
0: Здрасте.
1: Слышал в эфире своего коллегу, дальнобойщика, там, вот, не согласен с ним. Призываю всех ребят, которые действительно профессионалы, пускай приходят в нашу профессию, нам сейчас действительно профессионалов не хватает. А куда бы я ни пошел бы работать, так это, наверное, телохранителем и инкассатором.
0: Да, действительно, потому что опасная работа, поэтому...
1: Ну, как бы рискуешь своей жизнью ради кого-то или ради каких-то денег.
0: Ну да, логично. Спасибо. Да, кстати, вот про инкассаторов-то работа действительно опасная. И про телохранителей что-то никто не говорил. Сергей из Екатеринбурга, слушаем вас.
2: Здравствуйте всем слушателям «Комсомольской правды». Огромный привет из Екатеринбурга. Магазин «Радио Точка» беспокоит. Я хочу сказать, вот много слушаю, что люди, и вы вот сами говорите и ведете программу, что какая бы профессия ни пошли бы работать и не посоветовали. Вот мы как-то сами настраиваем себя, что у нас есть, оказывается, плохие профессии, есть хорошие профессии. А у нас в действительности в стране не хватает ни сварщиков, ни токарей и так далее, и так далее, и так далее. Почему бы не сделать программу наоборот, кто нам нужен, позитивную? Мы же все-таки коммунисты, некоторые люди слушают. И я вот, допустим, торгую здесь также радиоприемниками, которые вас слушают. И вот они все такие взрослые люди, которые едут на дачу в основном. И они слушают ваше радио и говорят, вот мы тоже слушаем «Комсомольскую правду». И там много чего интересного. Большое спасибо вам огромное за вашу передачу.
0: И вам спасибо, что слушаете. Всем большой привет передавайте тем, кто слушает. Сергей из Москвы, теперь слушаем вас, пожалуйста.
3: Да, доброе утро.
0: Доброе.
3: Полицейский со стажем, больше 20 лет. И хочу сказать, что не пошел бы в эту профессию, предложить ее сейчас.
0: Говорите погромче, плохо слышно вас. Да, вы полицейский говорю, с большим стажем, дальше не слышал.
3: Да, и сейчас предложить мне на эту должность, да, на вообще идти в полицию, я бы отказался. Вот у меня сыну 23 года, и я категорически сказал, что он полицейским не будет, то есть он пошел по другому направлению. Вот, так что полиции, к сожалению, делать нечего, и я бы сам лично не пошел бы в нее сейчас.
0: Перечислите, почему делать нечего, у нас как раз минута остается.
3: Слушайте, ну, когда я приходил, да, в конце 90-х годов...
0: Вы приходили в милицию, зарплата была низкая, ее не платили.
3: Нет, я могу сказать, что да, вот сейчас и зарплата вроде как достойная, но давайте так будем говорить, и коммунальные услуги у нас тоже не дешевые. Вот. Раньше был коллектив, раньше было другое совсем понятие, да, работа в органах. Сейчас это понятие абсолютно все поменялось, все на коммерческой основе. Вот сейчас до этого водитель автобуса, да, я понял, водитель автобуса звонил и говорил, что они по 18 часов работают. То же самое и в полиции. Сотрудники работают 24 часа практически.
0: Спасибо всем, кто звонил сегодня. Впереди большой перерыв, но скоро мы вернемся в рамках большого эфира.
4: Так. На происходящее вокруг.

0: Реклама. ОНО «Центрная сфера» в партнерстве с медиагруппой «Комсомольская правда» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляют. Всероссийский литературный конкурс для участников СВО и жителей прифронтовых территорий «Проза младших лейтенантов. Новая глава». Если вы старше 16 лет и пишете прозу, стихи, очерки, романы или пьесы, ведете блог или оставляете в заметках на телефоне эссе, сценарии или рассказы, возможно, это ваш шанс заявить о себе. Присылайте ваши творческие работы на сайт proza.kp.ru до 30 октября этого года. «Проза младших лейтенантов. Новая глава». Это 5 номинаций конкурсного отбора и 3 призовых места в каждой номинации. Первое место – 300 тысяч рублей. Второе место – 200 тысяч рублей. Третье место – 100 тысяч рублей. Победители конкурса также получат возможность принять участие в одном из образовательных заездов «Тавриды Арт» в 2027 году. Подробнее о правилах участия, номинациях, призах и финальной церемонии награждения читайте на proza.kp.ru в разделе «Положение о конкурсе». Не пишите, но хотите почитать? Заходите на сайт proza.kp.ru, знакомьтесь с произведениями авторов и выбирайте любимое. Народное голосование уже началось. Все подробности на proza.kp.ru. Возрастное ограничение 16+.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
2: В Москве 8 утра. В Челябинске 10. В Кемерове полдень. В Якутске 2 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
2: О безопасности.
3: Силы ПВО за ночь сбили над российскими регионами 419 украинских беспилотников. По данным Минобороны, дроны перехвачены над Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Липецкой, Ростовской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем и Республикой Крым.
2: О конфликтах.
3: Совместный завод Украины и Латвии по выпуску беспилотников станет законной целью для вооруженных сил России, заявил первый зампредседателя Комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий. Если предприятие будет построено вблизи границ России и Белоруссии, это может повысить риски применения произведенных там дронов против российских городов и инфраструктуры, подчеркнул депутат. Он добавил, что подобные объекты, участвующие в производстве дронов для нужд Украины, должны учитывать возможные последствия их размещения. Информация о том, что Латвия и Украина планируют совместное строительство завода по выпуску дронов, появилась накануне.
2: О переговорах.
3: Спецпосланник президента США Стив Уиткоф вылетел в Доху, в столице Катара. Запланирована его встреча с представителями Ирана. Переговоры возобновлены по запросу Тегерана, сообщает CNN со ссылкой на источники. Замминистра иностранных дел Исламской Республики, в свою очередь, заявил, что переговоры с США в Катаре не планируются.
2: О происшествии.
3: Князь Монако Альбер II осудил первый в истории княжества теракт. Он стал шоком для всего монегасского общества. Накануне в результате взрыва в подъезде жилого дома пострадали 3 человека, включая украинского олигарха Вадима Ермолаева. По сообщениям телеканала BFMTV, все госпитализированы в тяжелом состоянии. Предположительно, они могут быть членами одной семьи. Ермолаев – основатель и владелец группы «Олев», которая занималась коммерческим строительством на Украине. Forbes включал его в число богатейших бизнесменов страны.
2: Об образовании.
3: В Миноборнауке назвали наиболее востребованные направления подготовки в вузах. Спрос по-прежнему высок на IT-специальности, педагогическое образование, лечебное дело и экономику. Государство делает акцент на подготовке инженерных и медицинских кадров. На эти направления выделено значительное число бюджетных мест, отметил замминистра науки и высшего образования Андрей Мельчук. Приемная кампания стартовала 20 июня.
2: О погоде.
3: В столице плюс 21, ясно и без осадков. В Петербурге 18, выше 0, там мало облачно, осадков также не ожидается. Больше новостей читайте в Макс в официальном канале «Комсомолки».
4: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+. Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки ФМ.
5: Доброе, бодрое утро!
6: Я даже хотела сказать день недели, но замешкалась, растерялась, потому что я не знаю, какой сегодня день недели. А сегодня вторник, да, у нас?
5: Угу.
6: Сегодня вторник, и новая неделя началась с такой жары. Да, а, кстати, мы не сказали, что в студии Катя Пахомова и Дима Иванов, но, в принципе, наверное, это очевидно уже даже, и говорить об этом не надо. Новая неделя началась с такой жары. Парадоксально, колоссально. Главное, чтобы она ничего за собой
5: июнь
6: не принесла.
5: Что парадоксального? Июнь.
6: Ну, блин, она сейчас для июня была парадоксальной, потому что он был холодный.
5: Зато март был такой же.
6: Да, любопытная история, правда? Но март по-другому ощущается. Я, кстати, была на выходных в Санкт-Петербурге, и ты знаешь, я вот в Санкт-Петербург обычно приезжаю, ну, как-то то ли зимой, то ли вот осенью. И для меня приехать летом, да еще и попасть на солнечный день, это ого-гошеньки, мне так повезло.
5: Ты там, не знаю, с куней и себежем не перепутала?
6: Нет, не перепутала. В первый день я приехала, кстати, было все как положено, по-питерски, дожди, хмурое небо, но более-менее тепло. Вот второй день прям солнышко, 35 на солнце, и это было просто вау-вау-вау. Для Питера такая погода, это как это глоточек воздуха, подачка щедрости, я не знаю. Я не знаю, большая редкость, но, тем не менее, вот здорово, когда тепло летом. Посмотрим, что нам принесет июль, да, сегодня 30 число, сегодня последний день июня, да?
5: Угу.
6: Классно, у меня послезавтра день рождения.
5: Луки Энергия, не забудьте подарить шарф.
6: Луки Энергия, алло, это для вас обращение вообще-то. Не забудьте подарить шарф Кате Пахомовой.
5: Ну что,
6: кто там мне еще что-то должен был подарить?
5: Повторим. Ну, то вчера был Киев, а позавчера футбол.
6: А, так тебе было грустно.
5: Ну, я проговорил циферки, и все.
6: Ну, ты хочешь мне рассказать подробно?
5: Да, да. Я, во-первых, смотрел вчера на работе. Посмотрел интервью с генеральным директором Александром Танцурой, генеральным директором Луки Энергии.
6: Вот. У Луки Энергии есть генеральный директор?
5: Ну, в этом году перестройка кардинальная. Я же тебе еще на той неделе, по-моему, про интервью говорил.
6: У меня такое ощущение, что мне необходим жизненно шарф срочно.
5: Шар?
6: Шарф.
5: И шар.
6: Шар? Ну, можно шар. Ты организуешь?
5: А ты мне пилотское организуешь?
6: Не знаю. Тебе надо вроде бы как водительское получать. Но знаешь, в условиях нынешних реалий я даже не знаю, что лучше.
5: Как...
6: Газ-то есть.
5: Как один из наших замечательных пилотов, Евгений Кравченко, он, например, пилотское получил раньше, чем водительское.
6: Ну, как бы, ты знаешь.
5: Вот, да.
6: Я считаю, что в ближайшем будущем мы, наверное, будем летать на воздушных шарах и скакать на коне.
5: Что, скакать на скакалке?
6: На скакалке, да, на конях.
5: А на
6: скакалке...
5: Хобби-хорсинг.
6: Припрыжку, да, вот это вот. Ну а что, друзья мои, ну все знают насчет ситуации с бензином, и на самом деле очереди огромные. Ну знаете, ну, жизнь создана для того, чтобы мы мучились. Я, кстати, есть такая теория, ты не слышал об этом, из разряда Библии, что жизнь существует для того, чтобы вот человек мучился, а потом, когда он это, то он обретает свободу, там это... Спокойствие, уравновешенность. Да, так что я вот вообще склонна теперь к этой теории. Я считаю, что она так и
5: все,
6: есть.
5: Все, ты перемотнулся маятничек от психологов, да, вот, которые проработают. Все хорошо, вот эти
6: нет,
5: вот.
6: Нет, ребят.
5: Вот, то есть это у тебя в голове.
6: Это я видела сейчас две заправки просто у меня.
5: Из них 50% с переизбытком канистр в багажнике. По три круга наворачивать в очередь стоять.
6: Нет, ты просто не видел, какая очередь
5: находится
6: на этом.
5: Я знаю, я просто, ну, из них процентное соотношение, пройдите, посмотрите, кто из них паникер, а кто реально за бензином приехал.
6: Ну и как ты это определишь, кто из них паникер, а кто реально...
5: Я пешочком, пройтись мимо,
6: а сейчас нельзя в канистрах.
5: Ну, где-то еще проскакивает.
6: А вот, кстати, это такой хороший вопрос, да, вот, потому что на газонокосилка, ты... например.
5: Хоп, хоп, хоп, хоп, кружочек.
6: Нужно ходить вокруг заправки.
5: Нет, я говорю, вот, заправился, и еще разочек.
6: Ну, я бы так и делала, потому что мне, например, нужно на газонокосилку. У нас участок огромный, как мы, простите, будем зарастать травой?
5: Косой. Ручной.
6: Приезжай в гости.
5: Нет.
6: Нет?
5: Ну, хотя надо проработать прайс, да.
6: Кстати, представляешь, реально, появляется на Авито объявление. Кошу ручной косой.
5: Угу.
6: А я вот не исключу, что это будет. Но я же говорю, мы возвращаемся вот на век назад.
5: Чем на век?
6: Ну, в 20-й.
5: Нет. Это ваши и вот это времена.
6: Но это 21-м никто уже не косил косой ручной. Ну, давай будем...
5: Я косил.
6: Ну, ты, потому что... Мы уже выяснили насчет врача, и вот это вот все.
5: Мы проговорили. Первые годы даже лучше, чем триммером.
6: Да?
5: Ниже снимал, четенько. Вот прям муах.
6: Косу точил?
5: Да.
6: В черном плаще, надеюсь, был?
5: Нет. Кстати, можно вот зато даже в шортиках косить, понимаешь?
6: Да. Трава не будет отлетать.
5: В отличие от триммера.
6: Да? Можно вообще... В трусах в одних косить.
5: Муравьи не так разлетаются по сторонам, когда впарываешься в муравейник.
6: Это у них аттракцион выключается, да, я так понимаю?
5: Аттракцион как...
6: Сегодня аттракциона не будет. Да. Муравьи такие, мне все, мы пошли тогда, давай.
5: Ну вот, так что...
6: Всему... Ладно, мы хотели про футбол.
5: А, да?
6: Ну ты хотел
5: мне рассказать. Вот у них хороший газон сразу. Ну, искусственный.
6: Да, им повезло больше, им косить.
5: В общем-то, Лукэнерги обыграла... Антону говорил.
6: Был матч в воскресенье.
5: Да, в Москве против «Спартака-2».
6: Это, кстати, между прочим, заявочка.
5: Это, кстати, то, куда тебе надо обязательно идти на домашний матч, когда «Спартак-2» приедет сюда.
6: Это какое число?
5: Это где-то в октябре.
6: А, ты напомни, пожалуйста. Я тебе уже говорила.
5: Обязательно и не раз.
6: Я тебе уже говорила, да?
5: Потому что атмосфера футбольная будет...
6: А, приедут болельщики.
5: Да. Потому что основной «Спартак» бойкотируют болельщики премьер-лигу. Сейчас все меньше и меньше, но тем не менее большинство клубов премьер-лиги до сих пор против «Фан-Айди», введенного.
6: Который на госуслугах можно получить. А что он дает?
5: Ты не можешь без него попасть на матчи российской премьер-лиги, российской сборной. Mm-hmm. А на вторую лигу это не распространяется. Mm-hmm. Поэтому клубы...
6: А мы еще пока во второй. То есть если мы попадем в первую лигу,
5: так
6: то
5: вот,
6: надо будет...
5: Так, нет, в первую еще тоже, по-моему, не надо. И на Кубок России на нашей стадии не надо. Вот интервью с гендиректором посмотрел. А цель-то большая. Человек сказал, что он, я себе цель поставил, я тут не на один год приехал. Так что проект будет интересный. И цель — первая лига. А первая лига — это вот под этой, под высшей лигой, под премьер-лигой, где «Спартаки», «Зениты». Вот, а потом вот мы будем. Вот такая цель. Понимаешь? Вот,
6: да.
5: И как минимум сказали первой лиге. Как минимум. Вот. Типа хороший город,
6: ну,
5: славный.
6: Что говорится... Нет, так нельзя говорить, подожди.
5: Вот именно, потому что люди-то вложились в проектик. Со стороны пришли и относятся никак со стороны.
6: Нет, ну дай бог, мы пожелаем успехов, удачи, ну пожалуйста.
5: Так вот, и самое главное, да, мы-то выиграли усилиями
6: тренера
5: Михаила Селюкова 2-0, который тебе понравился.
6: 10-й номер?
5: Да.
6: Ай, красавчик.
5: Вот, и Льва Ушахина.
6: Миш, подари шарф, а?
5: Вот, в общем, 2-0 Лукэнерги победил, но что еще более радостно? «Динамо» Санкт-Петербург ничью с «Торпедо Владимир» сыграл.
6: Так, и это значит...
5: Они ввели у нас в таблице 5 очков «Динамо» Санкт-Петербург.
6: А теперь мы уравнялись.
5: А теперь 3 очка.
6: Mm-hmm.
5: А 3 очка? 3 очка. На секундочку.
6: Я люблю делать заинтересованный вид.
5: Да, 3 очка на секундочку дается за победу. А за поражение 0.
6: И у нас... за ничью?
5: А по одному каждому.
6: А-а-а.
5: А вот вопросик в том, что первый круг заканчивается.
6: А если у тебя ничья, например, 3-3? Тебе дали по одному
5: очку
6: каждому.
5: Да, и просто голы записали.
6: 4-4?
5: Нет. Голы просто в отдельном столбце считаются. Просто как голы. Сумма голов.
6: Всех.
5: Всех, которые за все матчи у тебя.
6: К октябрю я начну разбираться.
5: Да, так вот, смотри. Победа 3 очка.
6: Так.
5: Поражение 0 очков. Так? Как тебе отзеркались?
6: Он мне на пальцах объясняет, если что.
5: Вот. И сейчас у нас разница в таблице 3 очка. С
6: «Динамо», этими, с «Динамо».
5: Мы так до сих пор ни одного матча не проиграли. Даже с «Динамо» Санкт-Петербург мы сыграли в ничью. Ну, в первый раз. Когда
6: ну,
5: там,
6: это уровень.
5: Там у них, в Санкт-Петербурге. А значит, что еще в течение сезона будет и тут.
6: А, «Динамо» приедет.
5: Ага.
6: И это тоже надо будет посмотреть.
5: Я напоминаю, разница 3 очка, а за победу дается 3, а за поражение 0. Если сейчас все мы оба вдвоем не будем терять очков...
6: Если мы сейчас все оба вдвоем...
5: С «Динамо» Санкт-Петербургом будем выигрывать свои матчи и подойдем к очному противостоянию на «Экспрессе», надо просто будет выиграть «Динамо» Санкт-Петербург.
6: А, ну так это ерунда. 10-й номер справится. Я... Миш, мы с тобой уже сроднились. Вот. Ты мне шарф, я тебе кричалку.
5: Точно ли он Михаил сейчас?
6: Ты меня ставишь в неловкое положение.
5: Вот. А что касается футбола, еще интереснее. Утречко мое началось, я проснулся в 6 утра, смотрю, о, они еще играют, Голландия и Марокко.
6: Это, ребят, мы уже на чемпионат мира, если что, переключились. Да. Это не Луки энергия играет
5: вот в Германии.
6: Германия
5: поехала домой, например.
6: Так.
5: Вчера вечером от Парагвая.
6: Роналду забил с Узбекистаном, как ты мне и говорил.
5: А что
6: и
5: еще?
6: И он такой, I'll be back.
5: Да, да, да, да, было. Да. Ну, в общем, ожидаемо.
6: Ну,
5: Дим,
6: мне приходится, как это, знаешь, теперь вот в этом крутиться, коль уж я твоим собеседником
5: Германия поехала домой,
6: являюсь.
5: Потому что все говорят, что футбол играют все, выигрывают немцы. А футбол играют все, доигрались немцы. Вот
6: так.
5: Вчера с Парагваем доигрались, поехали домой.
6: Поехали домой.
5: Вот, поехали домой голландцы сегодня утром. Но Марокко сильная
6: Голландия,
5: сборная.
6: Голландия, страна цветов, Голландия. Это все, что я знаю про Голландию.
5: Я тебе за эфиром про чемпионат Европы 2008 года скажу, как российские болельщики великий матч с Голландией проводили на стадионе.
6: Я даже боюсь представить, потому что там очень много рифмы есть.
5: Там рифмы достаточно, да. Вот, что?
6: Ну, ты рассказал, что немцы домой, Марокко играла с этими.
5: Домой, Марокко дальше на Канаду попала. Я думаю, Канада домой, а ей зачем домой? Она и так дома. Чемпионат мира в Мексике, Канаде и США проходит. Вот, в общем-то... И победитель этой пары на Парагвай. Так что, в общем, для Марокко, кроме Франции... А, там еще Франция будет, ну ладно. Да, вот такие пироги. А еще вчера Уимблдон стартовал.
6: У кто?
5: Уимблдон. Турнир большого шлема по теннису.
6: А это были спортивные новости?
5: Нет,
6: на Луке,
5: и там Роман Сафиулин выбил Андрея Рублева. Андрей Рублев поехал домой.
6: Вот так. Они все наши или они все не наши?
5: То есть,
6: тут... А зачем они против друг друга
5: а
6: играли?
5: А вот так сетка сложилась, понимаешь? И причем Андрей Рублев наша вторая ракетка России после Данила Медведева, который легко размотал Марина Чилича, старичка.
6: Это вообще странно очень, когда они вот друг против друга
5: да,
6: играют.
5: И как бы Сафиулин выбил Рублева.
6: Так, ты мне не сказал самую главную информацию.
5: Мира Андреева тоже дальше прошла.
6: Это не, тоже мне не сильно важно. Когда будет чемпионат игра?
5: Луки. 5 июля в эти выходные, в воскресенье.
6: А, это 5 июля будет? Да. А я думаю, что у них реклама неправильная. 5 июня прошло. А это ж 5 июля. Это
5: да.
6: Ж июнь
5: да.
6: Прошел.
5: Вот, а это реклама, пока Катя посмотрит в календарь.
6: Да.
7: Реклама. Семейный центр «Атмосфера» – место, где праздники оживают. Дни рождения, семейные и детские мероприятия под ключ. Индивидуальный зал, безлимитная активити-зона, детское и банкетное меню. Все для вашего комфорта
8: и хорошего настроения.
7: Семейный центр «Атмосфера» – Краснофлотская набережная, территория Луки Парк. Звоните 4-77-76 и бронируйте свой лучший праздник.
8: Ура! Идем в атмосферу!
9: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
10: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
11: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
12: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8:00 прямой утренний эфир на Луке-ФМ.
6: Доброе, бодрое утро! На волнах Луки, ФМ, Катя Пахомова и Дима Иванов. И в первом выходе мы проговорили про новости футбола. И, кстати,
5: спорта.
6: Спорта.
5: Еще и теннис был.
6: Точно, у нас был еще теннис. А, я просто, вот это Луки энергия, значит, они должны дойти так, до первой лиги.
5: Так, что у тебя 5 июля?
6: У меня сложилось... У меня 2-го день рождения.
5: А 5-го?
6: А у меня 2-го день рождения.
5: Отойдешь.
6: А ты раз-два дня не знаю. На самом деле у меня 5-го ничего. Я планировала быть в деревне, но, возможно, я приеду в город. Если,
5: какой? Катя после дня рождения в какой?
6: Если Катя с Максимом возьмут меня на матч. А вообще, ты знаешь, что в воскресенье стоит 20 градусов, холод и дождь. Вот как, ребята?
5: Холод.
6: Ну, сегодня 29 просто.
13: Ой, девочка моя, была ли ты на матче Луки Энергии Енисей в 2018-м? Холод и дождь, говорит она нам тут.
6: Они играют, им же скользко, нет?
13: Всем скользко.
6: Ну ладно, а кому сейчас легко?
13: А кому сейчас легко?
6: Да, ну вот если будет говнопогода, я, кстати, приеду.
13: Да?
6: Если Луки Энергия подарит мне шарф, то они будут видеть самого активного болельщика на трибунах. Заявляю.
13: Заявляешь? Заявишь. Заявляй. Да, в 16:00 матч.
6: Что-то у меня такое ощущение, что это была бесполезная заявка.
13: Ваша заявка принята к рассмотрению.
6: С вами
13: освободится первый, освободившийся шарф.
6: Да, первый освободившийся шарф. Мне, кстати, ну, не принципиально, я могу купить, но мне хочется вайп подаренного шарфа. Ну, ты же с кем-то там это...
5: А что, если этот вайп собьет победный вайп с Луки Энергии?
6: Это что значит?
5: Ну вот.
6: И мне подарят, и они победят?
5: И они перестанут...
6: Побеждать?
5: Не проигрывать.
6: Нет, с утра мне такое тяжело. Я так не могу.
5: Я только разобралась, что Череповец из Череповца.
6: Да, я только разобралась.
5: Чертаново из Чертаново, Динамо из Санкт-Петербурга, Санкт-Петербурга, Муром из Мурома.
6: Да,
5: а Балтика вторая, Балтика, откуда?
6: От Санкт-Петербурга.
5: Нет. Калининград. Ну вот и все. Вот такой залипон происходит у Кати каждый раз, когда и команда не называется как город. Да, вообще сегодня праздники парадоксальные. Катя говорит про парадоксальную погоду для июня. Но нет, сегодня замечательный день Бабы-Яги. День, да. Бабы-Яги,
6: а,
5: кстати, и день верной жены. Вот такой вот парадокс.
6: Да, почему-то у Димы это парадокс, хотя мне кажется, что как бы, ну, тут все очевидно. Даже больше, чем... на самом деле, я вот хотела, кстати, рассказать про вот Бабу-Ягу, да, мы сейчас есть огромное количество различных новых книжечек, знаешь, детям читать, и вот мы с ребенком читали тут книжку, которая называется, сейчас, подожди, «Баба-Яга и внуки». Оказывается, у Бабы-Яги есть внуки, Василиса и Яша, и они от ее дочери. Дочь Бабы-Яги?
5: Она была в волшебном участке.
6: А я, кстати, не это... Не досмотрела. Я начала смотреть.
5: Да? Ну, прикольный.
6: Прикольно. Ну, прям, знаешь, такой...
5: Прикольный.
6: Да. Прикольный. Такой вот... Ну, вот, знаешь, думать не надо. Марья Моревна. Вот, дочь Бабы-Яги. Это, кстати, отчество ее Моревна. Потому что отец ее Мор. Или Морен, который вообще-то бог смерти. Не знаю, можно такое говорить или нет, но да ладно. В славянской мифологии. Мы же про славянскую мифологию говорим. Я не понимаю, что значит вот эти твои странные движения.
5: Утро, я подтягиваюсь.
6: Подтягиваюсь, да.
5: С той руки.
6: Короче, дочь Бабы-Яги.
5: Как мы здесь оказались? А, праздник, да. День рождения Бабы-Яги, точно, все.
6: В некоторых версиях сказок у Бабы-Яги есть 40 дочерей, которые наделены магическими способностями.
5: Баба-Яга и 40 разбойников, получается. Разбойниц.
6: Однако в классических сюжетах они не становятся таким образом. Марья Моревна не просто дочь Бабы-Яги, а персонаж с глубокой мифологической основой. Вот так-то. И вот, собственно... знаешь, что Марья Моревна... Дева-богатырша, ну то есть типа она, обладающая большой колдовской силой, в сказках она известна тем, что заколдовала в цепи Кощея Бессмертного. Ее образ символизирует власть над жизнью
5: почему,
6: и смертью.
5: Почему вот это не экранизировать все масштабно, громко и сильно?
6: Есть же про Бабу-Ягу много
5: всяких. Ну, это все мелочно, у нас снимают.
6: Ну, это все такое, знаешь, смешное такое.
5: Да,
6: вот.
5: А это хочется на уровне прям... Толкина можно там
6: да.
5: целый мир развивать.
6: Да,
5: это
6: я
5: же, ну,
6: с тобой
5: чего?
6: Согласна.
5: Чего? Вот хороший последний богатырь, ну, как бы, ну, на этом и все. А целую вселенную собрать. Ну, вот.
6: Мы, наверное, смотрели последние. Они там в Москве
5: что-то
6: ходили?
5: Их там три штуки. Нет, я первый только смотрел нормально. Второго даже не помню, смотрел ли я его. Первый прям, ну,
6: заход
5: хороший.
6: А вот зато мы
5: хороший.
6: Все помним, например, «Приключения Шурика».
5: Да.
6: Как
5: вот
6: мне...
5: там прям, там реально своя вселенная как будто была.
6: Как мне сказал недавно знакомый, это потому, что нам было нечего смотреть. Ну, неправда, нам было что смотреть, да было что посмотреть. Uh-huh. Просто это фильмы, которые добрые, хорошие, и несут какой-то позитивный такой настрой, и всегда вроде бы такой юмор добрый, знаешь.
5: Вот я на «Сварку» пытался смотреть, не советую. Вот поэтому лучше «Шурика».
6: У тебя, как у Антона, иногда заносит эти шуточки за 300, когда ты на грани, то есть на тоненьком.
5: Да у меня они хотя бы житейские.
6: А,
5: ну потом ты... я начал ходить со стеклышком специально. Да.
6: А зачем ты ходишь там, где сварка? Ну просто.
5: Ну я, блин, жизнь молодежная у меня такая балдежная была. Идешь,
6: даже...
5: а там кто-то варит.
6: Не знаю, что тебе на этот счет сказать, но как бы...
5: Я на работе сейчас так могу идти, понимаешь?
6: Ну, на работе я согласна, но на работе у вас не варят.
5: Ну, блин, ты смотришь внутри, а я снаружи все могу обойти.
6: Или
5: еще.
6: Наоборот.
5: Да.
6: А, кстати говоря, день рождения этой Бабы Яги — это не официальный праздник, если что.
5: Нет, если государственный что. Выходной день.
6: А вот не мешало бы вообще-то, все мы ее знаем.
5: Мы много кого все знаем.
6: А, значит, этот день вообще возник в 2020...
5: Того же день рождения Шурика.
6: В 2002 году по инициативе детских писателей. А цель этого праздника — привлечь внимание к славянской фольклорной традиции и напомнить о важности народных сказок. Вот, кстати говоря, реально из обихода народные сказки уходят.
5: Угу.
6: Вот они как-то на второй план. Вроде бы персонажи некоторые остаются уже в современных сказках. Вот, как я говорю, купила книжку, там, значит, «Баба-Яга и внуки», и больше историй именно про вот внуков, да, как вот они там коммуницируют и так далее. А вот то, что Баба-Яга там, извините, была так себе женщиной, никто не пишет уже, да, потому что как будто бы, ну, нельзя.
5: Ну, так мне кажется, это же все равно... От родителей исходит. Вот эти времена, когда...
6: Они интересны детям.
5: Перед сном. Перед сном.
6: Ну вот я читаю перед сном ребенку. Да,
5: вот,
6: каждый
5: вот.
6: День практически.
5: Вот.
6: А, вообще-то эта дата сегодняшняя выбрана не случайно.
5: 30.06.60.
6: Откинулся с космосом Пэта. Согласно
5: на
6: народу...
5: 5 делится июнь.
6: Да.
5: На 30 на 6. 5,
6: а 5 ты посчитал!
5: Получается. Чё? Нет.
6: Посчитал косточки? Ты
5: нет,
6: косточки
5: я,
6: считал?
5: Я дни 30-е поделил на 6-й месяц. Получилось
6: зачем?
5: 5. Просто искал какую-то связь, почему не случайно
6: нет,
5: выбран день.
6: Нет, я тебе сейчас скажу, почему. Согласно народным поверьям, в конце июня границы между мирами становятся особенно тонкими, а магия ощущается особенно ярко. Считается, что именно в это время Баба-Яга отмечает свой день рождения.
5: Как будто частями «Ведьмака» прочитал. Вот тут можно же вселенную раскрутить, понимаешь?
6: Да, это
5: вообще
6: было бы круто.
5: Круто.
6: Ты знаешь, что в России вообще-то этот праздник даже отмечается определенными мероприятиями. Проходят фестивали и ярмарки с конкурсами на лучший костюм Бабы-Яги. А, друзья мои, мне кажется, это было бы интересно намутить. Экскурсии в сказочные музеи, кстати, вот в Санкт-Петербурге таких очень много. Театральные постановки по мотивам сказок с участием Бабы-Яги, мастер-классы, чтение сказок и костюмированные фотосессии и парады героев. Вообще, мне кажется, что вот такой праздник было бы здорово намутить. Ну, знаешь, какой-нибудь не в рамках прям города-города.
5: А,
6: да,
5: вот.
6: Да. День рождения, Бабы-Яги. И это лето.
5: И Кощея.
6: Да. Ну, Кощей, видишь, он всегда как-то неразрывно идет с Бабой-Ягой. И вот оказывается, что дочка-то Бабы-Яги его и заковала в цепи. Так что здесь интересненько получается.
5: Интересненько.
6: Интересненько. Тут мы с Димой уже развили тему вселенной русских сказок.
5: Ну, давай посчитаем. Пока 206 костей получается.
6: Где у тебя 206?
5: Ну, взрослого человека 206 должно быть.
6: Дима, Дима.
5: То
6: Дима,
5: посчитай Дима. По костяшкам. Вот посчитал
6: да,
5: костяшки.
6: И вот если мы вернемся к празднику, то классный такой способ сохранить. Да вот даже, знаешь, в рамках того же самого Луки Парка что-нибудь придумать. Ну вот много же есть таких праздников, которые связаны с мультфильмами,
5: Домовой,
6: с героями.
5: Баба Яга.
6: Вообще.
5: Чебурашка. Простоквашина.
6: Ну, Чебурашка уже надоел, честно.
5: Ну, скажу. Да, вот он...
6: Вот зацепились за этого Чебурашку, ну...
5: И сделали не таким, как мультяшного.
6: Да.
5: Апельсины откуда-то появились.
6: Как будто бы немножко это... Что-то не то.
5: Его на перевоспитание к Бабе-Яге.
6: Ну, ты знаешь, я, кстати, хочу, коль уж мы заговорили про дни рождения, а сегодня день рождения не только Бабы-Яги, но и моего замечательного друга, а я, когда в эфире, всегда друзей поздравляю.
5: А я думал, сейчас подруги будет и вообще бы сошлось.
6: А, нет, к сожалению, не сошлось, поэтому, Димасик, поздравляем тебя с днем рождения, тоже совсем большой.
5: Спасибо, спасибо.
6: И желаем тебе... А что обычно желают в такие годы? Семейного благополучия, здоровья и... И так нельзя говорить, сейчас, подожди. Перемотала. Чтобы все в жизни получалось.
5: Ну, спасибо, конечно, но у меня в феврале.
6: А, это не тебе, это Диме Полякову я передаю привет.
5: Ну,
6: а ты Дима Иванов.
5: Вот. Ну ладно.
6: Целуем. Все. Пользуюсь всегда своим привилегированным положением. Отправила, правда, в Макс, не знаю, когда... Отправила, правда, в Макс, не знаю, когда придет. Блин, столько шуток можно шутить, но нельзя.
5: Я тебе за эфир расскажу, ты уже дошутила тут охапку.
6: Вы знаете, я просто... Что, у меня есть такая проблема вообще...
5: А когда в телефон втыкаешь, то выключаешься немножко.
6: Нет, у меня есть такая проблема, что я всегда говорю то, что думаю. Ну, и это действительно проблема, ну, как бы большая. Некоторым это не нравится. Точнее, всем.
5: Не, я тебе конкретику приведу. А пока перерыв на новости на Луке ФМ.
6: Да, мы вернемся скоро.
14: Новости на радио «Комсомольская правда».
15: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Названы кандидаты от «Единой России» на выборах в Государственную Думу от Псковской области. Решение принято на 23-м съезде партии, состоявшемся 28 июня в Москве. Губернатор Михаил Ведерников и депутат Псковской городской думы Антон Мороз вошли в региональную группу кандидатов от партии. По итогам съезда также утверждены кандидаты по одномандатным округам. Псковскую область по округу 150 представит секретарь регионального отделения партии Александр Козловский. Кандидатуры поддержаны в ходе тайного голосования делегатов съезда. Великолукский драматический театр завершил 106-й театральный сезон. Его закрытие в виде театрального капустника получилось таким же ярким и неожиданным, как и сам сезон. Актеры пели, разыгрывали сценки. Зрители делились впечатлениями о прошедших спектаклях. Необычный формат и камерная атмосфера сделали этот вечер незабываемым не только для опытных театралов, но и для всех гостей. «Лукиэнергия» выиграла в Москве у «Спартака» 2 со счетом 0-2. Первый гол забил Михаил Селюков на 42-й минуте. Второй мяч попал в ворота соперников на 76-й минуте благодаря Льву Ушахину. Команда смогла продлить беспроигрышную серию и продолжает бороться за лидерство.
14: О валютах.
15: Доллар 77 рублей 6 копеек, евро 87 рублей 40 копеек, юань 11 рублей 34 копейки.
14: О погоде.
15: Сегодня в Великих Луках ясная температура воздуха около плюс 29 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
14: Сказано на радио «Комсомольская правда».
16: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
17: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
14: Сказано на радио «Комсомольская правда». А знаете ли вы что? Премия, которую изобретатель Сергей Мосин получил от правительства за свою винтовку, ушла на отступные мужу его возлюбленной Варвары Арсеньевой. Тот без выкупа не давал развода.
18: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки-ФМ.
5: Доброе бодрое утро, Луки-ФМ, «Утро с той ноги». Антон Киев отсутствует.
6: Ты что, меня с Антоном перепутал?
5: Нет, я не глядя начал вот этот вчера эфир вспомнить, что-то вспомнил и такой пошел наговаривать.
6: Интересно, почему?
5: Вот, ну, Антон, Анкиф отсутствует, Ксения Фадеева тоже.
6: Катя Пахомова и Дима Иванов сегодня присутствуют. Напоминаем, что сегодня у нас вторник, последний день июня, поэтому если вы что-то не успели сделать в июне, обязательно сегодня у вас последний день, все. Последний день. Мы разговаривали с Димой в первом эфире про спорт, во втором выходе мы затронули тему праздников, и сегодня очень интересный праздник, день рождения Бабы Яги, и мы с Димой развили тему относительно того, что на русских народных сказках можно сделать целую вселенную.
5: Я это всегда говорю.
6: Сделать какие-то классные фильмы, но не в жанре, вот как, например, был про Бабу Ягу, там водяного вот этого смешного. А именно
5: нет, такие,
6: что-то такие такое...
5: Такие тоже надо, причем это реально надо выстраивать. Ну, видишь, на деньги фонд кино вселенной не строится.
6: Ну,
5: понимаешь?
6: Да,
5: понимаешь?
6: Да,
5: да. Это вот проектик бы отжать, как-то отбить, да и все. А так, выстраиваешь вселенную, у тебя там, допустим, будет персонаж Колобок. Ну, вот он там проскакивал, озвученный Гариком Харламовым в последнем «Богатыре» какого-то там части, я не смотрел его. Но это может быть вот отдельный фильм про Колобка, например, вот в рамках этой вселенной. Он может быть комедийный персонаж, тут как эти, Дэдпул даже. Вот mm-hmm. он же как бы 18+, но там же шутеечки постоянно.
6: Ну
5: вот
6: да.
5: Эти, вот он такой вот говорливый, болтливый наемник, как он себя там и называл. Вот. Тут какого-нибудь богатыря какого-нибудь можно тоже такого...
6: Алёшу.
5: С такой вот...
6: Весёлого.
5: Весёлого, да. со звёздочкой в голове, да. Вот какого-нибудь. Пожалуйста, делать можно. Можно эпичные битвы, сражения. Там, например,
6: ну, мне кажется, почему-то я сразу картину Вознецова «Три богатыря» нарисовала.
5: Я вижу только
6: собой
5: вселенную, но никто у нас этим заниматься не хочет. Вот вселенная есть, которую там комиксную российскую развивают. Ну, тоже очень медленно, потому что самостоятельно никто его не поддерживает. Сами ищут финансирование, сами ищут все. Я про «Майора Грома», например. И получается уже отход от канона какого-то там. У них есть база, у них тоже вселенная колоссальная. Зачем? Будем снимать «Защитников» с Сариком Андреасяном.
6: Ну да, не знаю про «Защитников», я не слышала,
5: не
6: буду.
5: Я, наверное, Кифа заставляю посмотреть, тебя даже не буду.
6: А, слушай, я в этом плане, конечно, в последнее время к фильмам крайне придирчива, потому что я посмотрела вот из нашумевшего, помнишь, я тебе рассказывала «Грозовой перевал», потом я посмотрела «Дьявол носит Прада», это типа, ну, не русские, конечно же.
5: Вообще не супергероика.
6: А, вообще не супергероика,
5: как бы, это
6: да.
5: Это вот это вот ваше.
6: У меня супергерои и вселенная с супергероями, это Марвел только, все. Вот.
5: DC.
6: Все, да. Выдохнул.
5: DC — это другая вселенная.
6: Ну вот, а у меня...
5: Серая, мрачная, вот такая, ух.
6: Ну, у меня Марвел.
5: С Бэтменом.
6: Добрая, хорошая. Бэтмена, кстати, я не смотрела.
5: Не зря. Вот это вот... Эй.
6: Вот.
5: Что с тобой разговаривать?
6: Вот, и, короче говоря, из последних вот этих фильмов, вокруг которых как бы ажиотаж идет, да, они такие вот мировые премьеры, туда-сюда. Мне как бы не зашел ни один, понимаешь? И вот для меня тут такой... Нет, это не то, чтобы прямо классно. И для меня тут такой вопрос, что мне хочется чего-то такого поглубже. Посерьезнее. По как-то эмоциональнее.
5: DC.
6: Ну...
5: Посмотри DC.
6: Я не уверена. Не уверена. И у меня есть список фильмов, которые я вот хочу посмотреть за отпуск. У меня сегодня, кстати, последний рабочий день. Я на своей одной из работ. Как это правильно сказать? На радио.
5: Так как есть.
6: На радио-то у нас отпуск уже был.
5: Это не отпуск, это шары.
6: Шароотпуск.
5: Шаропуск.
6: Да, можно интерпретировать по-всякому. И, короче, мне вот не хватает таких фильмов, знаешь, серьезных, глубоких, интересных, чтобы они захватывали, и их было любопытно смотреть. Вот, ну что, мы вернемся к праздникам. Там было что-то еще интересненькое. Ты говорил, по-моему, про это. Я сейчас за это посмотрю.
5: День Бабы-Яги и День верной жены. Да, там.
6: А, День верной жены. Слушай, у меня сразу первое...
5: Это которая по математике хорошо шарит, наверное.
6: Я так понимаю, что
5: правильные,
6: да,
5: ответы всегда верные дают.
6: Верный,
5: да,
6: может быть только пес. Я так считаю.
5: Так, утреннее шоу перестает быть томным.
6: Ну а что? Ну а что? Почему верный? Ну вообще, институт семьи настолько разрушен сейчас в нашей стране в частности, что мы прибегаем к каким-то таким странным понятиям «верная жена». Это подразумевается институт семьи, что вы вот соединили себя узами брака.
5: Этом... И... Все, я думал, куда тебя несет, в какую сторону?
6: Нет,
5: а
6: нет.
5: Ты... А тебя в нормальную.
6: Меня в нормальную, нет. Я вообще представляю, что когда вот ты с человеком... играешь свадьбу,
5: общества.
6: Создаешь ячейку общества, у тебя вообще в целом не может быть никакой там маслины, что ты можешь быть неверно.
5: Могут, то есть, если быть ты только хочешь... маслины на ужин.
6: Но они в Греции. Если ты хочешь быть неверным, то тебе уже априори не надо
5: было
6: замуж.
5: Сюда заходить.
6: Да, да, вот. Вот у меня такая политика.
5: Молодец.
6: И для меня вот эта вот верная жена, это звучит как... Сейчас какое-то плохое опять слово скажу. Ерунда.
5: Тебя просто, знаешь, резать вот, предложение вот, кликбейтами вот
6: делать
5: этими.
6: Нарезку.
5: Она говорила совершенно другое. Ну вот вырезать отдельно словосочетаниями. И все.
6: Меня
5: и...
6: можно цитировать, скажи?
5: Если вот кликбейтами, все.
6: Да,
5: это,
6: можно?
5: Это, сейчас будут просмотры, прослушивания.
6: Идеально. Я знаю, как поднять наш
5: рейтинг.
6: Потом
5: тебя засудят.
6: Да. Я ничего ж такого не говорил, а кто? Этот, кто у нас там по
5: насчет
6: семейным
5: ничего,
6: отношениям?
5: Насчет ничего не говорила, это мы еще...
6: Это мы еще проверим.
5: Это мы знаем. Про футбол сегодня разговаривали.
6: Это была эмоция.
5: Да, радости за победу над Спартаком 2.
6: Совершенно верно. Так вот, поэтому я с этим праздником поздравлять никого не буду. Считаю, что это чушь, и праздником вообще и не должно быть это. А вот другой разговор, что сегодня отмечается День экономиста. И я знаю, что у нас в городе таких много, поэтому...
5: А еще День разбрасывания монеток.
6: Да, еще День разбрасывания монеток. И тут
5: вопрос.
6: Опять несостыковочка.
5: Да.
6: Ты знаешь, я вообще-то тоже экономист по специальности.
5: Так ты же психолог.
6: Да, и психолог, экономист. Я сочетаю в себе несочетаемые вещи. Только с финансовой грамотностью у меня один фиг проблема. Вроде бы как бы казалось.
5: Вроде как бы и в голове должна порядок навести, как психолог. Соответственно, и в кошельке, как экономист. И в итоге...
6: Экономисты вообще, они не связаны, это не финансисты. Экономисты, они вот приводят компанию от точки А в точку Б, и желательно, чтобы точка А была плохо, а точка Б хорошо. Вот это экономист, они продумывают всякие
5: то
6: разные
5: есть была
6: этапы.
5: Была фирма без кулера, стала с кулером.
6: Кулером.
5: В чем экономика?
6: Экономист смог.
5: Может быть, стоило обратиться в водный сервис?
6: Нет, они, экономистов это имеется для в виду рабочие процессы,
5: непонятно,
6: а не кулер, конечно.
5: Нет, экономист это все-таки...
6: Управление предприятиями. У нас так и было название «Экономика и управление на предприятии в сфере сервиса». Так что экономист, я думаю, что экономист...
5: Ну не бухгалтер, это... но ближе к бухгалтеру должен быть по определению.
6: Нет, я думаю, что финансист. А, смотри, экономист — это специалист, который изучает экономические процессы, анализирует данные и помогает принимать обоснованные решения в сфере финансов и управления ресурсами. Его главная задача — оптимизировать финансовые показатели.
5: Финансовые.
6: То есть как повышать бизнес, эффективность бизнеса и давать рекомендации государственным органам. Дать рекомендацию.
5: Ты о какой стране читаешь?
6: Точно не она.
5: Экономические процессы теперь гуглят.
6: Вот смотри, да, чем занимается экономист? Финансовое планирование.
5: Ну, финансы.
6: Но он не напрямую.
5: Да и не от... Давай,
6: это
5: следующий пункт.
6: Экономический анализ, ценообразование, нормирование труда, прогнозирование, подготовка
5: прогнозирование
6: отчетности.
5: Прогнозирование чего?
6: Построение финансовых моделей, финансовых. Оценка сценариев, развитие событий.
5: Так
6: но
5: что?
6: Это все равно не напрямую
5: деньги. Ну, не напрямую,
6: деньги.
5: Но основное,
6: не напрямую
5: основное
6: деньги.
5: Финансы.
6: Напрямую деньги — это финансист и бухгалтер. Вот это напрямую
5: да
6: деньги.
5: Ты 30 раз финансы сказала в слове в обязанностях экономиста.
6: Сказать финансы и заниматься финансами — это разные вещи.
5: В общем,
6: вещи.
5: Как мы не понимали, что это за ЭКФАК, так и не понимаем.
6: Да.
5: Инженерный, но, понятно.
6: Но, тем не менее, по сути, экономисты рассчитывают и планируют каждый удачный шаг компании. Ну и неудачный, соответственно, тоже. Они думали удачный, а оказался неудачный. Короче говоря, уважаемые экономисты, мы поздравляем вас с вашим профессиональным праздником. И, кстати, стоит отметить, что этому празднику аж целых 109 лет. Можете себе представить? Это вот столько в мире существует экономика. Вот так вот. Все?
5: Да.
6: Не
5: да.
6: хочешь? Не...
5: Просто дальше-то вообще начинаются праздники.
6: В противовес. Мы сейчас расскажем про разбрасывание. Расскаживаем.
5: Расскаживаем. Монеток. Ну вот, например, фонтан.
6: Да, куда можно бросать монетки?
5: Вообще не стоит. Зачем?
6: Почему?
5: Ну смотри, монетки опять-таки это деньги.
6: Ну так нет, хорошо.
5: Если ты, конечно, технологию изобрел, что оно прорастет, денежное дерево.
6: Хочешь, я сейчас расскажу тебе. Раньше, когда мы работали в одном из банков и считали деньги, очень часто бывало, что не сходилось 0,01.
5: Ну, меньше копейки.
6: Ну вот, либо копейка.
5: Нормально.
6: И вот я помню, как мы с девчонками, да, но мы же не можем там десятую копейки доложить, да, если мы докладываем копейку. И вот у нас эти копейки...
5: И рушится система потом.
6: Вот эти копейки. Это была ценность. Это... У каждого был свой кошелечек с этими копейками. Именно копейка, 5 копеек, да, потому что нам вот всегда не хватало именно таких сумм, слава тебе, Господи. Вот, и поэтому я прям сейчас с... умилением вспоминаю те годы, когда вот эта копейка, она была на вес золота. Потому что если у тебя копейки нет, ты можешь кассу не закрыть.
5: Копейка 15 миллионов бережет.
6: Да, совершенно верно. Так что сейчас, конечно, с этим гораздо проще. Системы уже другие. В большей степени, наверное, наличка уходит. Хотя, ты знаешь, по статистике, в последние несколько месяцев...
5: Месяцев. Работайте с людьми.
6: В последние несколько месяцев наличка вот прям очень сильно... Ну, это по данным каких-то статистических компаний российских. То есть не в городе Великие Луки.
5: По моим данным, нормально. У нее все последние лет 5 у налички. Поэтому
6: да.
5: Ходит. Бродит.
6: Ходит и не заканчивается никогда.
5: А у нас реклама не заканчивается.
6: Блин, я не успела рассказать.
5: Ай, не надо.
19: Реклама. Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
20: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
21: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые

0: Получайте скидки.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Ежегодные концерты на День милиции в СССР начали проводить с 1966 года. И отменили только однажды, в 1982 году, когда скончался генсек Леонид Брежнев.
2: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
3: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки-ФМ.
4: Доброе бодрое утро, Луки-ФМ. Катя Пахомова, Дима Иванов.

0: руках в ручей.
1: Чтобы он ржавчины начал исходиться.
0: Ничего с ним не станет. В ручей, Родни. Если хочется наладить личную жизнь, в реку, чтобы изменить жизнь к лучшему, в море, чтобы поправить свое здоровье, в водопад, чтобы заключить договор со стихией воды, в колодец, просто на общую удачу.
1: А потом чисти его.
0: Есть еще ритуал немного другой. Если вы бросите монетку на перекрестке, таким образом вы откупитесь от негатива, сглаза и порчи.
1: А сколько рублей?
0: А сколько? Ну, монетка одна, 10 копеек, 5 копеек. Это же монетки.
1: Ну, от суммы не влияет?
0: Нет. Сумма мест слагаю. Тут не, ну, нет, так не работает.
1: Советуют
0: Советуют встать посреди перекрестка, бросить монетку через левое плечо и произнести «заплачено».
1: Так, советую никому не становиться посреди перекрестка.
0: Ну, ночью, когда будете на заправке стоять, можно, в принципе, там
1: никого. Нет, это, ну, по ПДД. По ДДД.
0: По ПДД может стоять на перекрестке только один человек. Итак, едем дальше. Через преграду. Если подбросить монетку через забор, канаву или ручей, это, по поверьям, может вернуть или привлечь удачу. Во враг или ущелье советуют делать, если хочется избавиться от апатии, неврозности или какого-то недуга. Прям чувствую, как сейчас во враг все пошли скидывать монетки. Я кину. В парке бросить монетку, значит, отпустить плохое настроение, депрессию, туда тоже можно. А если вы кинете монетку во двор обеспеченного человека, вы можете привлечь желание финансового благополучия.
1: Для того человека. Он возьмет монетки, соберет их и сдаст.
0: А если вы ищете работу, друзья мои, то вы можете кинуть монетку под дверь той организации, куда мечтаете устроиться. Через левое плечо вообще можно кидать монетку в любом месте, и это делают, если после неприятного разговора или какого-то события, когда у вас тяжесть на душе. Но нужно выбрать правильную монетку. Хорошо, если она уже какое-то время была с вами. А вот найденные на перекрестке монетки лучше не брать, которые кинули только что.
1: Чтобы неудачу, да.
0: Перед тем, как откинуть. Бросить монетку, сосредоточьтесь на желании. Прям вот зарядите ее своей энергией. Ну а после ритуала советую немного постоять на месте, а затем уйти. Вот, я рекомендую всем сегодня бросить монетки на удачу и на отсутствие депрессии. Простите. Я пойду во враг кину-то на всякий случай, вдруг поможет. Ну и, собственно, про монетки мы поговорили, а теперь давайте поговорим, про что говорят звезды. Тавтология.
1: Ну, чего ты гонишь-то? Ну давай.
0: Лошадей?
1: Да.
0: Но мы потом обсудим.
1: Давай.
0: 30 июня, вторник, последний день первого месяца лета, кстати говоря. Сейчас заплачу.
1: Угу.
0: Отвратительно. Это уже июнь прошел. Мы только недавно разговаривали.
2: А парадоксальная погода, жарко.
0: Парадоксальная погода.
2: Месяц кончился.
0: Не переживайте. Июль вам покажет не парадоксальную погоду. Будет холодно и дождь. Ха! 30 июня, вторник, звезды советуют не бежать.
1: Это как раз парадоксально для лета.
0: Для лета. Ну, у нас вообще все парадоксально в стране. В мире. Прости. Звезды советуют не бежать от старых задач, а пересмотреть их. Это станет отличным трамплином для движения вперед. Пересмотрю свои задачи.
1: Да-да-да. Овны, если возникнут сложности с руководством, постарайтесь предложить оригинальное решение дел.
0: Тельцы, сегодня кто-то будет настойчиво предлагать пересмотреть то, во что вы верите. Не поддавайтесь.
1: Близнецы, чтобы двигаться вперед, нужно уточнить направление. Займитесь этим.
0: Раки, давление со стороны – это не повод останавливаться, а призыв действовать точно и без спешки.
1: Львы, настройтесь на работу медленно, без принуждения к активности.
0: Девы, растерянность – это сигнал остановиться и спросить себя, чего на самом деле хочется, и кинуть монетку.
1: Весы, привычный домашний уклад послужит защитой, не стоит нарушать его ради эксперимента.
0: Скорпионы, сегодня может быть нелегко понять другого человека и донести свою мысль. Запаситесь терпением.
1: Стрельцы, этот вторник может выявить ошибки в ваших финансовых расчетах, воспринимайте это как ценный урок.
0: Козероги, не позволяйте эмоциям и острым реакциям мешать вам действовать последовательно.
1: Водолеи, если что-то не сходится и это сильно напрягает, разберитесь с этим сразу, не откладывая на потом.
0: Рыбы, пора пересмотреть цели и планы. Старые идеи сегодня потребуют свежего взгляда.
1: И пусть этот день принесет не парадоксальное летнее тепло. И, кстати, знаешь что? У меня вот реклама выскочила. Знаешь, чем там занимаются?
0: У меня промокод.
1: Знаешь, что, чем там занимаются?
0: Чем?
1: Сваривают металлические конструкции.
0: Вот, потому что ты сказал про сварку. Тебя искусственный интеллект послушал и сразу оп, и все, тебе выдал. А на самом деле, слушай, гороскоп какой-то такой сегодня не очень-то, знаешь... позитивный. Вот в пятницу всегда позитивнее гороскоп, чем в понедельник. Сложности с руководством.

0: вам, пересмотреть что-то, во что вы верите, уточнить направление, давление со стороны. Ну, в общем, так себе, друзья мои. Гороскоп мы слушаем, но прислушиваемся по необходимости. Давайте так. А то потом скажут, Катя с Димой про гороскоп рассказали, вот я и начал прислушиваться.
1: Да, во вторник.
0: Да. Кстати говоря, сегодня еще один праздник, про который я ну никак не могу промолчать. Это Всемирный день социальных сетей. Этому празднику всего лишь 16 лет, между прочим, но социальные сети с нами уже очень давненько. Я знаю, что Дима пользуется лишь некоторыми социальными сетями, да, Дим?
1: Да, пользовался многими, но до того, как это стало мейнстримом, у меня стали сложности, я послал их там, где они есть.
0: Какая социальная сеть была тебе больше всего удобнее по интерфейсу, по...
1: ВКонтакте, когда там были граффити.
0: Если хочется поплакать, то можно сделать это прямо сейчас.
1: Еще эти кнопки каленые, такие жесткие они вот были. Вот это да. Прямо она прямоугольная.
0: Слушай, я же помню, когда мы отправляли друг дружке песни ВКонтакте, писали там на стене, и даже песня такая есть про песню ВКонтакте, помнишь?
1: Да, я помню, что «Дуров, верни стену».
0: Да, слушай, это прям крутая тема. На самом деле это такое зарождение. Наверное, первая социальная сеть. Ну, Аська — это менеджер. Смотри, у меня пропала строка переключения вкладок.
1: Просто слилось, белое на белом.
0: А что с этим? Нет, оно обычно так не делает. А что с этим делать, интересно?
1: Ну, а сейчас сделаю.
0: А, я поняла.
1: Скриншот.
0: Смотри, Аська у нас — это мессенджер. Первая социальная сеть вообще, наверное, была что-то типа...
1: Ну, «Мой мир».
0: В России.
1: «Одноклассники».
0: А, «Мой мир» был в этом. Это Mail, да?
1: Угу.
0: Так, первая социальная сеть в России. Сейчас посмотрим. Первая социальная сеть была «Одноклассники» 26 марта 2006 года. Пу-пу-пу! Изначально вообще сервис задумывался как платформа для поиска бывших одноклассников, а потом это уже стало таким тоже классным мессенджером, менеджером и социальной сетью. А сейчас мы знаем, что еще хотела успеть, когда у нас появился в ВК, ВКонтакте. Социальная сеть ВКонтакте тоже появилась в 2006 году. Вот я поэтому и помню, что я в Одноклассниках как-то, может быть, была зарегистрирована, но в целом в 2006 году мне еще не надо было их искать, поэтому не очень хотелось там регистрироваться. А вот социальная сеть ВКонтакте — это такая социальная сеть, где действительно мы общались, там скидывали какие-то материалы. У нас, я помню, была какая-то группа молодежи ВКонтакте, мы там собирались, знакомились, и это было так интересно. Я, правда, не помню, как она сейчас... уже называлась, но, короче говоря, вот благодаря этой группе в каком-то таком далеком 2006-м я узнала очень много хороших, классных людей. Так что социальные сети — это крутая история. Единственное, что лучше, конечно, с ними
1: выйти на улицу.
0: Не перебарщивать, да, и минимизировать. Вот сейчас, кстати, социальная сеть ВК, она одна из самых популярных, наверное, на сегодняшний день в России. Сейчас, подожди. Разрешенных. Простите. Нет, ну правда, вот мы коммуницируем ВКонтакте с коллегами, там, с родителями и, в общем, короче говоря, со всеми подряд. Ну что, друзья мои, заканчиваем этот замечательный эфир. С вами были Катя Пахомова, Дима Иванов. Оставайтесь на волнах Луки ФМ. У нас очень классно.
1: Всем пока-пока.
2: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
3: Дают тяжелые из тугоплавкого сплава блоки. За счет гиперзвука там идет высвобождение огромного количества энергии. Там взрывчатка не нужна. А с точки зрения тактического ядерного оружия, здесь используются другие системы, такие как спецбоеприпасы для ракет комплекса «Искандер», крылатые ракеты, бомбы для самолетов. И это в Беларуси все как раз на учениях проводилось.
4: Спасибо большое. Спасибо. Андрей Клинцевич, глава Центра изучения военных и политических конфликтов, телеграм-канал Клинцевич. Подписывайтесь, Иван Панкин в студии. Перерыв у нас. Новости, рекламы и анонсы. После этого мы вернемся и продолжим. Никуда не переключайтесь. Микрофон сейчас будет включен. Пообщаемся, а после этого уже вернемся в эфир.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Можете ли вы отказаться от телефона и других гаджетов? Надо ли отменить Государственную Думу? Уходите ли вы на больничный или продолжаете болеть на работе? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Исследования показывают, что летом люди чаще улыбаются. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». В Москве 9 утра, в Тюмени 11, в Омске полдень, в Комсомольске-на-Амуре 4 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте. И срочная новость с лент информагентств. 6-месячный ребенок скончался по дороге в больницу в результате падения беспилотника, приведшего к пожару в частном доме в Московской области. Из-под завалов извлекли двоих взрослых и двоих детей. Об этом сообщает губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Все подробности уже в следующем выпуске.
2: Об ограничениях.
5: Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Жуковский сняты, сообщили в Росавиации. Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Меры вводились по соображениям безопасности. С начала суток на подлете к Москве сбиты 56 беспилотников.
2: О происшествии.
5: В Монако взорвали украинского олигарха Вадима Ермолаева. По данным французского телеканала BFM-TV, детонация произошла накануне в одном из жилых домов. Всего пострадали трое. Они госпитализированы и находятся в тяжелом состоянии. Предположительно, пострадавшие члены одной семьи. Власти княжества рассматривают произошедшее как первый в истории Монако теракт. Ведется расследование, устанавливаются все обстоятельства взрыва.
2: О пожарах.
5: Площадь пожара на Славянском НПЗ, возникшего в ночь на 28 июня в результате дроновой атаки, сократилась в 4 раза. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края. К ликвидации огня привлечены 219 человек и 69 единиц техники. Изначальная площадь возгорания превышала 20 тысяч квадратных метров.
2: О Трампе.
5: Всемирный алмазный центр Антверпена подарил президенту США Дональду Трампу золотой перстень в честь 250-летия независимости страны. В украшении 321 природные бриллианты и 75 драгоценных камней. Как сообщили в центре, подарок символизирует экономические связи между Бельгией и США. При изготовлении использовались исключительно природные камни.
2: О Москве.
5: В Москве временно ограничат движение транспорта на ряде улиц и набережных. На западе города из-за проведения велогонки «Столица», которая запланирована на 4 июля. Как сообщили в мэрии, перекрытие затронут районы Раменки и Дорогомилово. Ограничения коснутся Университетской площади, улицы Косыгина, Воробьевского шоссе, Бережковской набережной, набережной Тараса Шевченко и участков Мичуринского проспекта. В разные промежутки времени движение будет полностью перекрываться или ограничиваться по отдельным полосам. Также заранее вводится запрет на парковку в зонах проведения мероприятия.
2: О погоде.
5: В Москве плюс 22, ясно и без осадков.
2: Что будет? Честный взгляд на 30 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
4: Возвращаемся в эфир. Приветствую всех тех, кто к нам только что присоединился. Иван Панкин в студии «Радио Комсомольская правда». Трансляции на YouTube, канал «Нео Панкин», Рутюб и ВКонтакте, канал и группа «Радио Комсомольская правда». В чатах пишите, пожалуйста. Каждые полчаса мы с вами общаемся и через полчаса тоже пообщаемся. К нам присоединился Георгий Федоров, президент Центра социальных и политических исследований «Аспект», телеграм-канал «Федоров. Здорового человека». Георгий, вас приветствую. Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Доброе утро, товарищи.
4: Валентина Ивановна Матвиенко, председатель Совета Федерации, заявила, что необходимо экономить каждую копейку и расходовать государственные средства эффективно в современных условиях. Мы, говорит, все должны сейчас жить экономно, эффективно. Экономить каждую копейку, сказала она на встрече с кабинетом министров. В связи с этим председатель Совета Федерации попросил премьер-министра Михаила Мишустина дать поручение проанализировать систему существующих в стране форумов, которые проводятся за государственный счет. И, кстати говоря, господин премьер-министр Мишустин, в смысле, так и сказал, что да, вот эти все форумы, наверное, надо как-то либо упразднить, либо пока повременить с их проведением. Я задумался. Это все было сказано после того, как уже все известные форумы прошли, собственно. И теперь уже можно действительно поставить на паузу. Был МЭФ, Московский экономический форум, был ПМЭФ, Питерский международный экономический форум, сейчас юридический форум прошел. Короче, все форумы прошли. До Восточного еще далеко, он, по-моему, в сентябре,
6: форумов,
4: да?
6: Форумов много, на самом деле. И я вот, например, когда был в Общественной палате Российской Федерации, работал, там тоже очень много всяких форумов, которые, ну, как бы, с моей точки зрения, чисто оценочные, возможно, были бы и не очень нужны в те богатые времена, когда еще говорится, как говорится. Ну, я с Валентиной Ивановной Матвиенко абсолютно согласен. С моей точки зрения, все эти форумы, ладно, ты собрался на кухне или обсудил какую-то на совещании, так скажем, тему, это, ну, нормально. Но проводить вот в момент, когда у нас ситуация довольно-таки сложная в экономике, когда денег не хватает на какие-то, так скажем, важные отрасли, там, и на медицину, и на социалку, и так далее, проводить форум. Я напомню, что любой форум – это, ну, огромный-огромный бюджет, то есть, может быть, даже десятки миллионов рублей. Вот. И, соответственно, с моей точки зрения, конечно, перераспределить вот эту вот говорильню. Кстати, я могу сказать так, что у нас, конечно, форумы научились делать все так красиво, дорого, богато. Вот. Но в целом я согласен, что надо отказываться от каких-то излишеств. Тем более, еще раз повторюсь, с моей оценочной точки зрения, на этих форумах просто есть некоторые компании, которые зарабатывают, чиновники, которые получают с этого отката. И, соответственно, ну, в общем, на этих форумах и кейтеринг, и, так скажем, логистика, и мерч, и так далее, и так далее. И так далее. Там просто вокруг этих форумов есть целая индустрия, которая позволяет получать довольно-таки серьезные прибыли. Поэтому я считаю, что это надо завершать, во всяком случае, ну, в таких объемах и масштабах.
4: В Госдуме круглые столы вы отнесете к категории таких мероприятий?
6: Нет, абсолютно. В Госдуме круглые столы, я и участвовал, и организовывал. Это бесплатное помещение, и максимум, что там бывает, это иногда там вода или распечатанные какие-нибудь материалы. Это копейки, это вообще не форумы, ничего.
4: И каждую копеечку надо экономить, говорит Валентина Ивановна. Вода дорого стоит, между прочим.
6: Не, ну вода на самом деле не настолько дорого. Тут же разговор о том, что, например, форумы бывают такие как бы масштабные, а потом выхлопа с них нету, а потрачено там десятки миллионов рублей. А в Госдуме, вот я могу критиковать многих депутатов или, так сказать, там решения Государственной Думы, но ради справедливости в Совете Федерации, в Государственной Думе, в правительстве, все эти совещания, круглые столы, они ничего не стоят для простого обычного обывателя.
4: Ну, кроме самой Госдумы, кроме зарплат самих депутатов.
6: Ну, да, зарплаты, ну, естественно, они должны отрабатывать. Если есть круглый стол, который, так скажем, поднимает те или иные очень жесткие или очень злободневные вопросы, то обсуждение этих вопросов после того, как обсуждение произойдет, принимать какие-то либо законодательные решения, либо, так скажем, какие-то информационные вещи, связанные с, ну, болезненными проблемами, а их дохрена, извиняюсь за выражение, да, это хорошо наоборот.
4: Также Валентина Ивановна предложила ввести демографический KPI для госкорпораций, которые можно будет учитывать при отборе проектов для кредитования и других мер поддержки институтами развития. То есть предложила подключить к демографической повестке цифровые платформы, чтобы они давали скидки многодетным семьям, снижали комиссии при продаже детских товаров, продвигали социальную рекламу. Ну, в общем, демографический KPI.
6: Ну, вот с этим я как бы, мне сложно это понять в моих убогих мозгах, да, что такое демографический KPI. Мне кажется, что вообще сейчас очень много у нас излишеств и вещей, связанных с какими-то заимствованиями. Вот у нас был в свое время там какой-то вот KPI, да, коэффициент полезного действия фактически, да, и вот мы теперь под него все подгоняем, как в свое время под ЕГЭ, когда вот есть какие-то определенные стандарты, под которые должно все быть, мы должны подогнать. Просто я, извините за плохой французский, могу сказать так, что, например, вот KPI вводится для губернаторов, для вице-губернаторов, ну, там, для регионов, например. Я знаю, ну, не буду сейчас называть регионы, которые вроде бы выполняли KPI, потом выяснялось, что губернатор, который экс-губернатор, был коррупционером. Вот, и в KPI не самое главное то, что он должен был делать. Поэтому в данном случае я не понимаю, что такое демографический KPI, и все эти вещи, связанные со скидками, со сложными какими-то схемами, они, ну, не решат демографическую проблему. У нас же люди не идиоты с точки зрения того, что вот представьте себе, вот я не рожал, вот получил скидку на платформе, теперь, о, пойду ребенка сделаю.
4: Да, да.
6: Вот,
4: за чью?
6: Да,
4: за чью ребенка? Слушайте, ну и губернаторам, помните, такой KPI ставился? Ну, не такой, а общий KPI для губернаторов проходил. Такая новость, и среди прочего, там была демографическая история. То есть у вас регион должен приносить, ну, такое-то количество новых детишек.
6: Примерно цифры такие, что за 26 или за 30 лет у нас, за 26 где-то, да, лет, у нас где-то 18 миллионов, естественно, так, в плохое слово, убыль населения. А прошлый год, 25-й, по-моему, 600 тысяч убыль населения. То есть, мне кажется, тут надо решать вопрос другим методом. Ну, во-первых, смотрите, вот давайте скажем, ну, вот встанем на место молодой семьи. Молодая семья для того, чтобы размножаться, извините, да, должна быть как бы среда обитания подходящая, это раз. Во-вторых, должно быть, ну, какая-то достаток такой, который позволит содержать семью. Вот. Я к тому, что, например, там, если у тебя однокомнатная квартирка там, или студия 20 метров, то сложно размножаться в таких условиях. А если у тебя, например, будет загородный какой-то дом, усадьба, ну, не усадьба, конечно, какой-нибудь там участок, приусадебный участок, как типа дачи, где можно было круглогодично жить, поэтому вот тогда будет и размножение.
4: Тут не нужно... знаю, дачка лично моим знакомым никак не помогает.
6: Нет,
4: в этом
6: дачка,
4: плане. Квартира.
6: Не дачка.
4: Ну,
6: не
4: дом,
6: дачка.
4: Я понял, дом.
6: Просто все... если, например, люди живут... ну, вот, например, почему в крестьянских странах очень большая популяция, назовем это так, дореволюционной России. И там, во-первых, была смертность большая, поэтому люди рожали, чтобы, так скажем, воспроизводить себе подобных. Вот, во-вторых, руки нужны. Руки нужны, потому что дом, загородный дом, это вообще, как бы сказать, очень большое хозяйство. Плюс ко всему прочему, мы стали дольше жить, а популяция, которая дольше живет, она меньше размножается. Это тоже и касается и, там, извините, другого животного мира. Вот. И в этом отношении тут нужно пересмотреть подход к тому, вот, например, в Советском Союзе была у нас хорошая динамика. У нас рожали, у нас, так скажем, было все хорошо, по большому счету, болезни мы искореняли, качество жизни росло, здоровье населения росло, и это вся вот эта беда, русский крест, так называемый, когда там... Ну, почитайте в интернете. Это началось как раз вот в эти лихие постперестроечные годы, когда фактически мы все ушли в такую пучину безвремения, пучину каких-то вот катастроф.
4: Слава богу, мы сейчас из этой пучины выбрались.
6: Ну, с моей точки зрения, мы стали жить в определенном смысле богаче, но проблемы, которые были заложены в развале СССР, никуда не делись. И, соответственно, в том числе демографическая проблема никуда не делась. То есть, да, государство молодец во многом. Она там и пособия какие-то определенные, и материнский капитал. Это все здорово. Но это, с моей точки зрения, это, может быть, только сдерживает, еще раз, плохое слово, естественную убыль населения. Потому что если бы не было всего этого, может быть, у нас там был бы убыль, там, условно, миллион в год, как это было в 90-х годах. Да? Сейчас, так как у нас есть там довольно-таки большие, серьезные, так скажем, социальные средства поддержки, то там это 600 тысяч в год. Но это тоже, это катастрофа, на самом деле. У нас огромная страна. Вот. Есть такой специалист Крупнов Юрий Васильевич.
4: Приходит нам иногда.
6: Да, да. Вот он в этом отношении очень много хорошего, интересного и прям бьет в колокола, как надо действовать для того,
4: столицу,
6: чтобы жить.
4: В Омск переносит.
6: Ну, слушайте, это, как бы сказать, столицу в Омск, может, и не надо переносить, хотя, так скажем, там есть в этом определенная логика. Вот. Но с точки зрения того, что ситуация с демографией может быть решена и каким образом решается, он специалист высокого уровня, и в этом отношении там, то, что он предлагает, мне, например, нравится. У меня вот один есть хороший ученый, который разработал определенную теорию научную, каким образом, еще раз говорю, сельские жители больше размножаются, чем городские, особенно в этой среде.
4: Нравы другие в деревне. Вот и все. Давайте паузу сделаем. Георгий Федоров с нами, президент Центра социальных и политических исследований «Аспект», телеграм-канал «Федоров Здорового Человека». Пока подпишитесь, мы скоро вернемся после небольшого перерыва. Пока послушайте рекламу, новости, анонсы. Ну и мы отдохнем.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
7: Реклама. ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
8: Если вкусно любишь кушать, наши роллы ты покушай. Нашу пиццу из печи любят даже малыши. Заказы принимаем на сайте Пицца-Роли и в группе контакта.
9: Громче звук, ярче экран, больше попкорна. Луки Парк Синема в семейном центре «Атмосфера» дарит вам лучшие кинопремьеры сезона. От эпичных блокбастеров до уютных семейных фильмов. Мягкие кресла, кристальный звук. Все, чтобы вы погрузились в магию кино с головой. Покупайте билеты на сайте «Синема Луки Парк» и приходите с семьей или друзьями в семейный центр «Атмосфера» на Краснофлотской набережной, дом 1.
10: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
11: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
12: А знаете ли вы что?
11: За 20 лет правления императрицы Елизаветы Петровны с 1741 по 1761 годы не было совершено ни одной смертной казни. При этом приговоры к высшей мере продолжали выносить, но по факту не исполняли.
12: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы.
2: Что будет? Честный взгляд на 30 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
4: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин и Георгий Федоров, президент Центра социальных и политических исследований «Аспект», телеграм-канал «Федоров здорового человека». Ну вот еще немного про демографию давайте добавим, то, что в перерыве как раз обсуждали с вами, и к другим темам.
6: Ну, я считаю, что еще нужно государству начать субсидировать программу ЭКО, чтобы она была доступной во всех регионах и, в принципе, в довольно-таки серьезных количествах, потому что это очень дорогая программа. По-моему, где-то каждая третья, по-моему, попытка увенчается успехом, но, тем не менее, люди, которые идут на ЭКО, они, как правило, очень мотивированы, очень хотят детей, и, как правило, ЭКО – это часто бывает там 2-3, а то и там 4 ребенка, потому что там подсаживается большое количество, так сказать, материала, да, и, соответственно, это было бы тоже хорошее бы, поспорим, может быть, там кто-то из высших руководителей услышит, это очень было бы серьезно. Это, конечно, не решило проблему с демографии, но, тем не менее, это было бы хорошее такое подспорье государственное для того, чтобы показать волю в решении этой проблемы, учитывая, что сейчас, я не знаю статистику, но большое количество людей бесплодных или в том или ином формате не может там обычными методами забеременеть, либо, так скажем, там мужчины тоже с проблемами. Вот, поэтому вот в этом направлении тоже надо думать обязательно.
4: А еще о чем? Давайте еще о чем-нибудь подумаем. О чем бы вы подумали в первую очередь?
6: В демографии?
4: Нет, вообще. Ну, экономическая ситуация непростая.
6: Да, ну,
4: про демографию уже подумали.
6: Ну, слушайте, я бы подумал о том, как происходит специальная военная операция для того, чтобы минимизировать вот эти все террористические атаки на Российскую Федерацию.
4: Каждый день думают. Каждый день.
6: Это просто сейчас противник действует очень логично, да, и очень цинично, и очень подло. В смысле в том, что он понимает прекрасно, что в том числе и выборы, это является стресс для политической любой системы. Любые выборы – это так или иначе стрессовая ситуация. И, соответственно, в этот момент самый, когда общество политизируется, поляризируется в определенном моменте, потому что любые выборы – это дискуссии, это политические баталии, дебаты, это, так скажем, какая-то вещь, связанная с переделом, условно, там, в нынешнем моменте законодательной власти. Вот, даже если при любых результатах, что там мы понимаем, какой он может быть. Но, тем не менее, сейчас противник стратегию, мы, кстати, в этой студии уже говорили где-то год назад, или полгода назад, что противник будет расширять зону не просто поражения, а втягивания людей в вот эту вот ситуацию. Вот. И в данном случае, я думаю, что надо пересмотреть вопрос с экспортом наших панцирей, потому что мы довольно-таки сильно их продаем. Вот, и там в Саудовскую, по-моему, Аравию, в других. А мне кажется, что нам самим сейчас нужно сконцентрироваться на...
4: Там контракты есть, их не отменишь никак.
6: Ну, слушайте, есть форс-мажор, да, мы можем там что-то платить, какие-то неустойки.
4: Ну, им самим, вы же понимаете, самим как бы нужны сейчас.
6: Не, ну, слушайте...
4: С учетом обострения.
6: Ну, если честно, извините, я за циничность скажу, на других мне наплевать.
4: Логично.
6: Да. Мне не наплевать на наших граждан, на нашу страну. Вот. И в данном случае, если эскалация произошла или происходит по нарастающей, а противник все более изощренно и, так скажем, цинично и бесчеловечно действует, то, мне кажется, нужно не об экономике думать, ну, о такой банальной купи-продай, заработай и так далее, а нужно думать о других формах защиты и, так скажем, вообще пересматривать много чего, как мы уже говорили.
4: Лучшая защита нападения, как известно.
6: Ну, в том числе. Ну, вот, например, там Латвия говорит, что она там где-то на границе России что-то там
4: построит. Завод построит, конечно, да, по производству дронов. Ну, вместе с Украиной был, да.
6: Да, ну, мне кажется, что необходимо реагировать на
4: завод
6: это.
4: Завод уничтожить?
6: В том числе, а почему
4: то
6: нет?
4: То есть бить по стране
6: НАТО? Ну, есть разные форматы. Ну, понимаете, нам надо учиться вот у Советского Союза, у Соединенных Штатов Америки, у Израиля, у Турции, у других, у Ирана.
4: Чему мы можем научиться?
6: Не, ну смотрите, сейчас. Ну давайте посмотрим.
4: Конкретику, ситуацию, пожалуйста.
6: Конкретика.
4: Давайте.
6: Ситуация с Ираном еще несколько месяцев назад была довольно-таки критичной, и многие считали, что, возможно, политический режим Ирана рухнет или будет уничтожен. Остервенело, сопротивляясь, показывая зубы, наплевав на все вот эти вот, так скажем, там, какие-то договоренности. Иран пока, может быть, там ситуация в будущем изменится, да, там политический режим, конечно
4: пока
6: же, не вечный,
4: да,
6: но пока он не просто держится, он заставил Америку, самую большую страну военную.
4: Вы слышали, что там обострение идет.
6: Да, но тем не менее, все равно на определенный момент они не достигли своих целей, которые ставили. А за счет воли, за счет решительности, за счет, так скажем, отмороженности, в хорошем смысле слова, иранское руководство решило свои, на всякий случай, там, тактические, но тем не менее, задачи. В данном случае, как мне кажется, необходимо пересмотреть вообще все принципы по отношению к ко всему миру. Надо понимать, что мы действительно сейчас находимся, это уже не гибридная, ну нет, гибридная, конечно, но тем не менее, это действительно уже против нас ведется война. Мы, может быть, ведем специальную военную операцию, а против нас ведется полномасштабная война. И в этом отношении необходимо думать категориями, ну вот именно этими, военного времени. Военного времени, в том числе мобилизации экономики, так скажем, наведение порядка внутри страны, поэтому это очень важно, да, в тех особенно сферах, которые касаются фронта, антикоррупционные и так далее и тому подобное. Ну, то есть нам нужно понимать, что уже нас оттуда, судя по всему, никакой там Трамп, никто от нас не отстанет, да, то есть они играют в хорошего, доброго, злого, доброго полицейского, да, но тем не менее они все заодно. И в этом отношении, вот, ну, мы помним, например, когда молодая советская власть, была тоже интервенция, было, как бы сказать, вторжение, оружие, деньги против нас воевали, тем не менее, ну, как бы молодая советская власть отморозилась в хорошем смысле слова, не смотрела ни на какие, так скажем, чины и так далее, и, соответственно, победила, выгнала интервентов и, соответственно, начала строительство нового государства.
4: Вы как думаете, если бы Израиль находился в такой же ситуации, как и мы сейчас, он бы применил ядерное оружие?
6: Нет, я думаю, что разговор не о ядерном оружии. Израиль, он бы уже давно бы мог применить ядерное оружие в том или ином формате. Вот, тем более я скажу, что ну, Израиль иногда находится в более худшем положении с точки зрения обстрелов, чем мы. У них это вообще постоянно.
4: Ну, это да, да, да, да.
6: Вот. Поэтому я думаю, что Израиль бы нашел бы другие методы достижения своих военно-политических целей. В том числе мы помним же вот эти вот пейджеры, мы помним всякие вещи, связанные с глубинными проработанными диверсионными какими-то мероприятиями, с ликвидацией противников руководства, пускай и очень криминальными, но тем не менее эффективными методами и так далее и тому подобное. Когда надо, они бьют, когда надо, они договариваются, когда надо, они подкупают, когда надо, они, так скажем, через Моссад или другие какие-то службы работают, когда надо, они информационные, юридические. Ну, то есть в этом отношении Израиль, так скажем, действует очень последовательно. У нас нет последовательности. В этом отношении, еще раз говорю, нам надо вспомнить опыт Советского Союза, как мы тоже последовательно действовали, как только противник понимает, что мы последовательны, что мы, у нас есть воля, что есть определенные правила, по которым мы действуем. Ну, то есть, грубо говоря, Советский Союз, извините за плохой французский, грубость выдрессировал весь мир, что вот это делать нельзя. Помните, вот это вот СССР, империя зла, да, так скажем, там южнокорейский Боинг сбили, ну, может, не помните, а я помню, в Советском Союзе, но тем не менее...
4: Как это я не помню? Как это? Я не помню, был, да, он заходил, вот, на, ну, летел в воздушное пространство наше, да, ему и... сделали истребители несколько замечаний, он уходил, снова заходил, потом там выяснилось, что что-то с приборами, да,
6: ну,
4: и в итоге мы вынуждены его
6: сбить. Но тем не менее, так действует, да. Плохое слово, хорошее слово, так действует страна, которая знает свои интересы, а, и в этом отношении, ну, умылись же. Я еще раз говорю, я не призываю, жалко людей и так далее, но если противник действует циничными методами, через заложников, через какие-то вещи, связанные с технологическими превосходством, в том числе, да, и, ну, Вьетнам, вспомните, когда, так скажем, там, мы же тоже там фактически гибридно воевали с США и достигали своих целей.
4: И в Корее.
6: И в Корее, и вообще в многих, в Афганистане. и так далее. То есть нужно понимать, что, вот, например, советское руководство очень четко понимало, что есть мы, а есть враги. Да, были ошибки, да, были провалы, но, тем не менее, все равно такие же ошибки и провалы были у наших противников, врагов, США и так далее. Но, тем не менее, все понимали, что Советский Союз – это величайшая держава мира, сверхдержава, которой так шутить не надо. Во всех этих смыслах слова. Ответ будет однозначный, жесткий и непримиримый. Вот как только это будет уяснено, но для этого необходимо, чтобы никаких интересов у нашей некоторой правящей элитки, вот, у некоторых, так скажем, представителей, да, за рубежом не было. То есть тут надо национализировать, как Путин говорил в свое время, надо национализировать элиту.
4: Угу. Однако, да. Ну, хорошо, спасибо. У нас просто 30 секунд, развить дискуссию уже не получится. Прощаемся. Георгий Федоров был в нашей студии, президент Центра социальных и политических исследований «Аспект», телеграм-канал «Федоров. Здорового человека». Благодарим.
6: Спасибо вам
4: за визит. Да, у нас сейчас впереди большой перерыв, новости, рекламы и анонсы. Микрофон будет включен. Пообщаемся. Так что, пожалуйста, друзья, не переключайтесь. Но скоро мы вернемся в эфир и продолжим. Новости, рекламы и анонсы пройдут быстро.
12: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
13: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
14: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
12: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Друзья, будущее наступило.
15: Радио уже давно не шипящий приемник.
12: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Традиция носить белую одежду летом возникла из-за того, что белый цвет лучше отражает солнечные лучи. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
16: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Названы кандидаты от «Единой России» на выборах в Государственную Думу от Псковской области. Решение принято на 23-м съезде партии, состоявшемся 28 июня в Москве. Губернатор Михаил Ведерников и депутат Псковской городской думы Антон Мороз вошли в региональную группу кандидатов от партии. По итогам съезда также утверждены кандидаты по одномандатным округам. Псковскую область по округу 150 представит секретарь регионального отделения партии Александр Козловский. Кандидатуры поддержаны в ходе тайного голосования делегатов съезда. Великолукский драматический театр завершил 106-й театральный сезон. Его закрытие в виде театрального капустника получилось таким же ярким и неожиданным, как и сам сезон. Актеры пели, разыгрывали сценки. Зрители делились впечатлениями о прошедших спектаклях. Необычный формат и камерная атмосфера сделали этот вечер незабываемым не только для опытных театралов, но и для всех гостей. «Лукиэнергия» выиграла в Москве у «Спартака» 2 со счетом 0-2. Первый гол забил Михаил Селюков на 42-й минуте. Второй мяч попал в ворота соперников на 76-й минуте благодаря Льву Ушахину. Команда смогла продлить беспроигрышную серию и продолжает бороться за лидерство.
12: О валютах,
16: Доллар 77 рублей 6 копеек, евро 87 рублей 40 копеек, юань 11 рублей 34 копейки.
17: О погоде.
16: Сегодня в Великих Луках ясная, температура воздуха около плюс 29 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
18: Сказано на радио «Комсомольская правда».
19: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
20: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жизнится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
18: Сказано на радио «Комсомольская правда».
21: А знаете ли вы что? Премия, которую изобретатель Сергей Мосин получил от правительства за свою винтовку, ушла на отступные мужу его возлюбленной Варвары Арсеньевой. Тот без выкупа не давал развода.
22: Что будет? Честный взгляд на 30 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
4: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. На связи Юрий Баранчик, политолог, кандидат философских наук. Баранчик в Телеграме. Подписывайтесь. Юрий Владимирович, вас приветствуем.
23: Доброе утро, Иван.
4: Ну, и вы написали о том, что на пятый год СВО Россия наконец-то начала устанавливать вооружение на своих танкерах, что может удержать европейские страны от перехвата судов, перевозящих под санкционной нефти СПГ, пишет западная пресса об этом, и вы тоже уточняете. Смотрите, но это мы ставим на свои суда, а не на те суда, которые относятся к теневому флоту, то есть которые ходят под флагами других государств. А как это делать? Вот вопрос, да, ставить пулеметы, грубо говоря, или не пулеметы на танкеры других государств? Вот тут я как раз не знаю, на самом деле, выход это или нет. Станут ли они в этом участвовать или не станут, правда ведь? Встает вопрос все равно, как защитить вот эти самые суда, грубо говоря, на которых находится российский экипаж, но судно не наше, флаг не наш, хотя нефть, конечно, безусловно, наша. Есть предложение?
23: Вы знаете, там, насколько я понимаю, главное, чтобы капитан был гражданин России. Вот даже если судно будет не под флагом России, потому что здесь, как свидетельствуют некоторые, так сказать, данные, больше речь шла о том, что иностранные капитаны, зарубежные, они боялись следовать дальше курсом и поэтому останавливались. Ну, либо вот там выполняли требования там, атакующей стороны. Вот, если будет наш капитан на судне, плюс если будет наша, так сказать, силовая команда, для этого достаточно несколько человек буквально, пару вот этих турелей, которые будут обеспечивать невозможность высадиться с вертолета, то на этом все закончится. Дело ведь в том, что Запад боится очень потерь. И вот почему мы там говорим о различных версиях эскалации, потому что вот потери – это очень серьезный удар по общественному мнению для элит, правящих в Европе, если будут потери. Вот представляете, там подлетел самолет, допустим, Франция.
4: Ну, вертолет, да, со спецназом.
23: Вертолет, да, извините, да. Вот, пытается высадиться, а мы его сбиваем. Вот они, как бы у них есть вариант какой, атаковать танкер ракетами, чтобы он взорвался, да, и получить...
4: Это экологическая катастрофа сразу же.
23: Плюс это, ну, как бы непонятно, это акт войны, например, да. Поэтому здесь у них есть нюансы, и они сразу начали дергаться, и, как бы, соответственно, резко вырос уровень эскалации уже для них, на который они, вот, по крайней мере, сейчас не готовы. И я думаю, что это очень хороший ход мы нашли, но единственное, опять непонятно, почему так долго, вот, но ход хороший. Вот я думаю, что так надо действовать и по другим направлениям, то есть творчески осмыслять то, что происходит, и находить какие-то недорогие, но очень эффективные решения.
4: Мы начали зеркально отвечать Украине, атакуем автозаправочные станции, ну и, конечно же, на бензовозы ведем охоту. Причем это довольно сложная работа, это не по НПЗ ударить, а это охотиться за бензоводом, но, тем не менее, тоже как вариант мы таким образом отвечаем. Тем не менее, противник это почему-то не останавливает. То есть им как бы получается все равно, что мы то же самое делаем, кое-где вообще бензина нет, на Украине мы об этом мало говорим, ну просто потому что информации мало. А как глобально-то решать вот этот вопрос? Я понимаю, мы укрепляем ПВО, но тем не менее противника наши атаки по их топливу почему-то не останавливают. Почему?
23: Вы знаете, дело в том, что... Уже есть информация о том, что на украинской стороне вот данные удары имеют очень большой эффект. И они очень тоже думают о том, как этого избежать. Потому что вот все-таки как бы АЗС, конечно, не НПЗ, но когда выносят там 15-20 АЗС на какой-то ограниченной территории, то, соответственно, бензина все равно нет. Вот, поэтому я думаю, это очень эффективная тактика. Ее просто надо масштабировать и далее на большую глубину и, так сказать, обеспечивать вот... системность действия.
4: У них, район, я правильно понял, у них НПЗ как таковых нет. Им топливо завозят. Это ежедневные кавалькады, собственно, ну, автомобиль с топливом. Правильно я понимаю?
23: Вы знаете, вот мы тоже думали, что НПЗ нет, но вот совсем недавно была информация, что о том, что какой-то НПЗ у них функционировал, при том рядом с линией фронта. Вот, мы только сейчас по нему нанесли удар. Вот, возможно, как бы больше нет. Но я думаю, что, понимаете, ведь сейчас они что делают? Они ведь тоже охотятся за нашими бензовозами, да? Вот, я думаю, что если мы контролируем трассу, вот логистику, то это будет у них создавать аналогичные проблемы, как у нас. То есть, опять-таки, это изоляция района боевых действий, когда они не могут подвозить топливо там, для своих боевых подразделений. Вот, я думаю, что в любом случае эта тактика принесет свой эффект. То есть ее надо просто делать дальше, и все. Но, допустим, да, бензовозы ведь тоже, понимаете, вот вынесли 100 бензовозов, это же где-то надо закупать. А вынесем 1000 бензовозов, это уже будет проблема. А вот АЗС – это более такие интересные цели, они более дорогие, во-первых, цели, они стационарные. И, во-вторых, и в-третьих, АЗС так быстро не восстановишь. То есть, все-таки это должна быть какая-то стройка. Плюс мы же наблюдаем, что там что-то строится. Они построили, можно тут же ее снова ударить, так сказать. Поэтому я думаю, что вот это правильное направление, и по нему просто надо глубже дальше работать.
4: Есть предположение, Олег Царев его высказывал, я говорил, что в ближайшей перспективе они, ну, будут бить, в том числе, есть такое ощущение, и по заправкам, и по гражданским самолетам, как сказал Царев. То есть, когда мы решим вопрос с перехватами каким-то, они будут искать какие-то, конечно, другие пути. И по другим объектам даже не хочется в эфире говорить, по каким наносить удары. Соответственно, на упреждение как сработать?
23: Вы знаете, я, честно говоря, не думаю, что они будут бить по гражданским самолетам, потому что это все-таки такой неприкрытый акт терроризма. Вот. На упреждение сработать, как вы понимаете, вот мы, допустим, разбомбили большие заводы, они перешли вот к цехам таким, в гаражах, условно говоря, да, где клепают дроны. То есть я думаю, что речь в данном случае идет о более сложной как бы, вещи, но надо найти какие-то варианты решения. Это все-таки изоляция районов боевых действий. И это будет в себя включать вот перерезание логистических маршрутов, затруднение поставок. Я вот напомню, тот же Олег Царев приводил пример, что если бы мы выбили там один мост на Днепре, уже не помню его название, то логистика для ВСУ увеличилась бы на 150 километров только в одну сторону. Это замедление процесса. Но у нас есть тот же Бексицкий тоннель, да, мы уже тысячу раз об этом говорили.
4: Там мосты через про дата-центры говорить не будем. Почему не бьем по дата-центру?
23: Да, понимаете, то есть есть масса вещей, которые вот не делаются, надо их делать. Вот мы начали вот АЗС выносить, да, бензовозы, вот, пошел эффект. То есть надо просто систематизировать какие-то вещи и наращивать по ним дальнейшие усилия.
4: Ну, что касается будут, не будут бить по гражданским самолетам, я надеюсь, что вы правы, но я напомню, что эпизод-то уже был, понятное дело, что там ситуация была сложная, но они как раз могут провоцировать. Я имею в виду, конечно, азербайджанские авиалинии, вы помните инцидент в Грозном, потом самолет полетел в Актау, там уже приземлилась половина самолета, как вы помните. Ну вот, вот вам, пожалуйста, эпизод.
23: Да, там есть нюансы, если вот в таком вот исполнении, но есть экспертные оценки, что почему, собственно говоря, по самолету прилетело, что за ним скрывались дроны. То есть вот такая ситуация, когда гражданский объект прикрывает так. Вот это, конечно, да, серьезная вещь, но там-то, скажем...
4: Звук пропал, да? Звук пропал. Юрий Владимирович, вы выключили звук. Сейчас переподключат эксперта. Он говорит, но его в эфире нет, дорогие друзья. Но есть данные, что на Украине около 6 тысяч автозаправочных станций. И вполне вероятно, ну, это, скажем так, вполне реальная цель для того, чтобы уничтожить. То есть ничего невозможного я тут не вижу. 6 тысяч – это для, там, допустим, на месяц-два работы, откровенно говоря, как мне говорили военные эксперты, которые, ну, на фронте управляют дронами. Юрий Владимирович, вы с нами? Да?
23: Да, я здесь.
4: И глава Минфина Украины заявил о проблемах с финансированием на 27-й год. Я вот что-то, честно говоря, не понимаю. Одни говорят, что с финансированием у них все прекрасно, а вот вскрываются какие-то проблемы. О проблемах с финансированием говорят на Украине, но в России говорят, что проблем с финансированием у них нет. Так как дело-то обстоит?
23: Ну, вы знаете, мы должны исходить из того, что они могут специально как бы запутывать ситуацию, говорить, что все плохо, на самом деле все хорошо. Но если говорить вот о военных траншах, которые поступают на Украину, то там, да, накапливается определенный дефицит. Ну, потому что, условно говоря, должны были там 12 миллиардов дать, дали там 3,7. Потом должны там дать 9, дают там 1. То есть вот это накапливается ситуация. Другое дело, что финансируется это вот под этими вот траншами ВПК Европы, понимаете? На мой взгляд, это более опасность высокая, потому что, собственно говоря, они наращивают свой военно-промышленный потенциал за счет вот этих якобы траншей Украины. Даже когда вот речь шла о тех 90 миллиардов долларов, которые мы должны выделить, помните историю с Венгрией, которая очень долгие месяцы там блокировали вообще как бы всю сделку целиком. То есть, из этих 90 миллиардов Украине там давно было поступить.
4: Опять проблемы со звуком. Да что ж такое? Ну, у нас минута остается. Я так думаю, что уже возвращать-то смысла нет. Да, эксперт в эфире, но звук пропал. Возможно, нажимает случайно кнопку. Сколько у нас секунд до конца? 50 секунд. Как раз успеем попрощаться и подготовиться к следующему блоку. Там уже будем говорить про погоду. В Европе-то, оказывается, невыносимая жара, друзья. Там даже рельсы плавятся. Но это если верить новостям, а если не верить, то сейчас будем разбираться, как там дело, и придет ли вот этот вот климатический коллапс к нам. В этой части с нами был Юрий Баранчик, политолог, кандидат философских наук. В Телеграме канал называется Баранчик. Юрий Баранчик, подписывайтесь, пожалуйста, очень рекомендую. Реклама, новости, анонсы пройдут быстро, дорогие друзья. В Ютьюбе, Рутюбе, ВКонтакте идут трансляции. Пожалуйста, пишите в разделе комментариев жалобы, предложения, темы и гостей для эфиров. Присмотримся, прислушаемся. Все, новости, реклама, анонсы. После этого мы вернемся и продолжим эфир. Не переключайтесь.
22: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
0: Реклама. Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
1: Когда хочется создать не просто памятник, а настоящее произведение искусства, приезжайте на нашу выставку эксклюзивных гранитных памятников. Октябрьский 138, Дальняя 1, Дьяконова 4, Великолукский похоронный дом. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. www.похоронка60.
3: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
22: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
21: все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
22: «Радио Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомоль».
21: Что будет? Честный взгляд на 30 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
4: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Финальный выход на сегодня в Европе. Но это если верить СМИ, что-то с трудом верится. Плавятся рельсы, течет асфальт, вздувается бетон. Но в целом ситуация, конечно, неприятная для европейцев. Жара, жара, жара. Можно, кстати, поставить известную песню Юлии Чечериной. Жара, жара. Значит, Западную Европу накрыла экстремальная жара. Во Франции зафиксировали почти 45 градусов, в Испании 46. В Италии красный уровень опасности объявили для 17 крупных городов. То есть эта температура воздуха стала рекордной за всю историю метеорологических наблюдений. Говорят, что около 2000 уже погибших по всей Европе. Но это предварительно.

0: главным источником поступления энергии на поверхности Земли является Солнце, и это соответствует действительности. Но последние десятилетия, да, у этого естественного источника появился еще один. Вот, и это усиление парникового эффекта, которое, собственно говоря, является уже результатом нашей деятельности, деятельности человека. А никогда еще концентрация парникового газа в атмосфере не была такой высокой, как на исторической памяти человечества, я имею в виду.
1: То есть человек виноват, если про парниковые газы говорим, правильно ведь?
0: На планете Земля, как бы, которая 400 миллиардов лет, напомню, были в атмосфере более высокие концентрации, но вот на памяти человечества не было. Вот. И главное, никогда еще с такой скоростью эта концентрация не росла, поэтому совершенно определенно это мы нечаянно, невольно создали вот этот вот дополнительный, подчеркиваю, не базовый, а дополнительный парниковый эффект, в результате чего в среднем планета нагрелась на 1,5, даже чуть-чуть больше градуса. Вроде бы немного, но если мы посмотрим, да, и вспомним, как ведет себя человеческое тело, 1,5 градуса повышения температуры – это уже клиника, грубо говоря. Да? Вот пример, то же самое происходит с планетой Земля. Ее средняя температура примерно 14-15 градусов, поэтому 1,5 градуса дополнительно – это серьезные изменения. И вот, грубо говоря, в летнее время мы видим, как эти изменения накапливаются и превращаются вот в эти суперрекордные температуры, от которых гибнут люди, особенно те, которые страдают там всякими разными хроническими заболеваниями, люди в возрасте, они этой жары, безусловно, не выдерживают. Но опять есть внешние условия этой высокой температуры, есть, так сказать, степень приспособленности помещений к этим температурам. Вот выясняется, что даже в Европе не все далеко помещения кондиционируются, не везде есть возможность прятаться в тени. Отсюда вот эти вот довольно мрачные цифры преждевременных смертей, вызванных тепловыми ударами.
1: Кстати говоря, насколько я помню, во Франции вообще кондиционеры как бы не распространенное явление. Более того, ведется против них война, и даже просто так вот не поставишь кондиционер, сплит-систему. И в больницах нет системы кондиционирования как таковой, так чтобы охладить воздух или наоборот включить, чтобы потеплее сделать.
0: Ну да, поэтому рекомендация, скажем, дойти до ближайшего магазина, где кондиционер стоит, и спасаться от вот этой немыслимой жары в общественных пространствах, зданиях, магазины, там всякие разные другие центры торгово-развлекательные и прочее, там вроде бы кондиционируют. А в офисах и в домах действительно все еще нет, не только во Франции, но и в Германии. Например, такая же история, вот недавно было там большое исследование опубликовано немецкое на эту тему, да, насколько вообще жизнь, организация жизни в стране соответствует нынешним температурам, так и не соответствует. Но тут тоже надо быть осторожным, потому что, грубо говоря, кондиционер, к которому мы все привыкли, этот сплит-системы, не лучшее, прям скажем, решение. Гораздо лучше устанавливать сквозные централизованные системы кондиционерных зданий. И я знаю, что в ряде стран, по крайней мере, есть большая программа, которая называется «Энергетическая реновация». Она предусматривает создание централизованных систем кондиционирования и кондиционирования зданий. И это, наверное, лучше было бы, чем вот просто вешать кондиционер за окошко.
1: Экстремальная жара из Европы дотянется краем до центральной России, пишут некоторые, в том числе до Москвы и Подмосковья. Ну, гидрометцентр об этом сообщает. Нам что делать, чтобы у нас периодически в некоторых регионах действительно очень жарко? Есть ли, ну, скажем так, методы борьбы с жарой? Ну, я понимаю, что кроме раздачи воды там еще есть какие-то методы. Но в целом, как бы глобально, так чтобы как в Европе не случилось.
0: Ну, во-первых, у нас был этот прецедент 2010 года, который оставил довольно глубокий след. И во многих городах появились и фонтаны на улицах, типа Шутихи. И вот ездят машины, которые разбрызгивают просто воду вокруг себя, да, то есть не поливают дорогу, а просто вот увлажняют воздух.
1: Да.
0: Или неплохое решение, это создает им дополнительную прохладу. Вот, но в принципе, да, Москва тоже на самом деле в зоне риска, южный регион тоже в зоне риска. Но надо сказать, что и Сибирь тоже в зоне риска, но не потому, что туда, скорее всего, дойдет вот этот вот антициклон сухой, высокой температурный из Европы, потому что в этом году ожидается довольно сильное Эль-Ниньо. Да, в принципе, это естественный процесс, люди к нему никакого отношения не имеют.

0: Разве что вот Эль-Ниньо на фоне и без того высоких температур создает некоторые дополнительные угрозы. Да? То есть обычно что происходит? Там 90% тепла уходит в океан. Да? А если океан поворачивается к нам теплой стороной, значит, в этот момент меньшее количество тепла он абсорбирует. Значит, большее количество тепла остается на поверхности. И, в принципе, вот наши регионы сибирские, дальневосточные, которые и так-то находятся в резкоконтинентальном климате, там могут быть супервысокие температуры вот из-за того, что Эль-Ниньо, вот этот океан, к нам повернут теплой стороной. Вот, поэтому там тоже может прилететь. В принципе, такие вещи тоже были. Я помню, несколько лет назад мы смеялись, приезжайте, так сказать, вот там на курорты там, Карского моря, как бы такие шуточки, да, происходили. Вот. Но они могут происходить действительно, такие инверсии, когда вроде бы там, где не ждешь, неожиданно становится очень жарко. И, в принципе, вот эта разбалансировка климатической системы – это тоже такое следствие общего глобального потепления. Никогда не знаешь заранее, как говорится, где эта двустволка выстрелит, понимаете, и может выстреливать и там, где не ждешь. И к этому действительно нужно быть готовыми. И в идеале нужно пересматривать и строительные нормы, и правила. В принципе, я сейчас скажу крамольную вещь, уж извините, но вообще-то строить дома выше деревьев не стоит в этой ситуации. Особенно если они плохо кондиционируются. Вот. А деревья на самом деле защищают довольно здорово от глобального потепления. Примерно, ну, от жары, примерно на 3-4, а то и на 5 градусов они температуру снижают вокруг себя. Поэтому, когда вы строите выше Эйфелевой башни, выше Останкинской башни какие-то там жилые дома, то, ну, мягко говоря, вы заведомо создаете некомфортную ситуацию для жителей. Вот. И вообще человейники не лучшее решение вопроса. Это первое. Второе, конечно, раздача воды. Конечно, возможно зайти в торговые помещения, где высокий уровень кондиционирования помещений присутствует. Вот это все, безусловно, должно быть. Ну и, конечно, повышенная степень готовности медработников, медицинских служб и так далее, и так далее. Потому что, ну, как бы всякое может быть. И лучше, когда не через 1,5 часа приезжают, а побыстрее.
1: Ну и есть гипотеза, что вот такая жаркая погода будет все чаще и чаще приходить и в Европу, и к нам. Слышали
0: Слушай,
1: об этом?
0: это же даже не гипотеза. Вот это как раз вполне уверенный прогноз. То есть очевидно совершенно, что как бы назад дороги нет, то есть к прежнему климату мы не вернемся, и вероятно, никогда не вернемся. И глобальное потепление продолжится, то есть, соответственно, продолжится рост температуры. Причем, что интересно, ну, мы понимаем, что это антропогенное воздействие, мы понимаем, что там, сжигает ископаемое топливо и, там, производя продукцию, мы невольно выбрасываем в атмосферу углекислый газ и другие парниковые газы. Но если даже мы вмиг, вот за раз, да, вот как нажав на педаль, прекратим выбрасывать, все равно глобальное потепление еще какое-то время продолжится, потому что физику не обмануть. Современная температура на планете не является равновесной. Равновесной будет температура, когда общее количество приходящего к поверхности Земли тепла, да, или энергии равно общему количеству энергии, которая уходит в космос. А сегодня мы этого не наблюдаем. Общее количество тепла, которое поступает к поверхности, превышает, да, это называется энергетический дисбаланс, превышает количество тепла, которое мы космос излучаем. И вот до тех пор, пока мы не придем к этому равновесию, температура на поверхности Земли будет, безусловно, повышаться, мировой океан будет продолжать теплеть, да, Эль-Ниньо будет проходить, вот, создавая определенные дополнительные риски, особенно для нашей азиатской части, потому что Тихий океан, да, на Атлантику он не так сильно влияет. Ну вот это все, к сожалению, какое-то время еще продолжится, и нам надо действительно готовиться, поэтому вот сейчас принтовые там, давайте будем активно заниматься адаптацией. Давайте.
1: Давайте. Время вышло. Спасибо. Но, в принципе, основную мысль сказали. Михаил Юлкин, генеральный директор компании Carbon Lab, эксперт по проблемам изменения климата. Благодарим за выход. Иван Панкин был здесь, остался доволен, друзья. Ни жара, ни холод, все нам нипочем. Все будет хорошо, как всегда, в финале я говорю. До завтра. Не унывайте.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Сколько еще будет длиться специальная военная операция? Когда наши войска освободят Киев? Почему Россия до сих пор не применила тактическое ядерное оружие? Каждый будний день в 16:00 по московскому времени полковник Виктор Баранец и гвардии рядовой Аким Апачев отвечают на главные вопросы об армии, боевых действиях и международной политике. Звоните в прямой эфир, чтобы пообщаться с Баранцом и Апачевым. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Вступайте в боевые ряды полковника Баранца на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные гости. Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Цветы подсолнуха поворачиваются вслед за солнцем в течение дня. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». В Москве 10 утра, в Ханты-Мансийске полдень, в Новокузнецке 2 часа дня, в Магадане 6 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
2: О судебных делах.
3: Троих россиян осудили за подготовку терактов по заданиям украинских спецслужб. Второй западный окружной военный суд назначил осужденным от 12 до 25 лет колонии строгого режима. Приговор уже вступил в законную силу, сообщили в ФСБ. По данным следствия, фигуранты дела были завербованы через интернет и собирали сведения об объектах критической инфраструктуры, оборонных предприятиях и сотрудниках силовых структур. Также им инкриминируется подготовка к совершению диверсии с использованием взрывных устройств.
2: Об атаках.
3: Очередная массированная атака беспилотников на Москву отражена, сообщил мэр Сергей Собянин. По его данным, на подлете к столице уничтожен 61 беспилотник. В результате падения обломков дрона на частный дом в Егорьевске начался пожар. Погиб 6-месячный ребенок.
2: Об ограничениях.
3: В аэропорту Сочи задерживаются около 50 рейсов. Ограничения затронули десятки направлений: Москву, Петербург, Казань, Уфу, Самару, Екатеринбург, а также Стамбул и Анталью. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани. Ранее Росавиация вводила временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в Сочи. Аналогичные меры действовали в аэропортах Краснодара и Геленджика. Власти и авиакомпании рекомендуют пассажирам уточнять статус рейсов заранее и учитывать возможные изменения в расписании.
2: О происшествии.
3: Три человека пострадали в аварии на западе Москвы. ДТП произошло на 59-м километре внешней стороны МКАДа. Водитель автомобиля «Фиат» наехал на стоящий грузовик. После произошло столкновение с еще одним автомобилем. Пострадали водители и два пассажира «Фиата», сообщает столичная госавтоинспекция. На месте работают оперативные службы города.
2: Про визы.
3: Еврокомиссия обсуждает возможность полного запрета на выдачу туристических виз гражданам России. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на европейский источник. Отдельные предложения также касаются расширения ограничений на въезд в ЕС для граждан, связанных с участием в спецоперации. Отмечается, что подобные меры могут быть направлены на усиление санкционного давления. В России инициативу раскритиковали. Официальный представитель МИДа Мария Захарова назвала подобные предложения параноидальными. Они, по ее мнению, отражают нарастающую антироссийскую риторику в ЕС.
2: О погоде.
3: В Москве плюс 23, ясно и без осадков. Евгения Глинская, служба информации, радио «Комсомольская правда».
2: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
4: Золотой век идиотизма. Интернет и нейросети приближают нас с вами к закату человеческого интеллекта. Если сейчас вбить в поисковую строку Яндекса запрос «Какие перемены в жизни водителей запланированы на 1 июля?», быстрый ответ Алисы в начале выдачи будет начинаться с таких слов. С 1 июля 2026 года в России для автомобилистов вводится автоматическая проверка тонировки. Специальные комплексы будут определять уровень светопропускания стекол без участия инспектора. При выявлении нарушения владельцу автоматически придет штраф 500 рублей.
5: Дима, мы же выяснили, что это фейк уже. Ну, выясняли же.
4: Но, тем не менее, вся первая страница поисковой выдачи сейчас завалена ссылками, в которых говорится о том же самом. О штрафах, автоматических штрафах за тонировку. Мы с тобой живые люди. Алиса – робот. Вот мы-то можем снять лапшу с ушей, а Алиса?
5: Так у нее ушей нет.
4: Ё-моё, чем она нас слушает? Короче говоря, давайте снимать лапшу с ушей в этой четверти часа. Я Дмитрий Делинский.
5: Я Кирилл Манжулов.
4: Вместе с нами Игорь Маржаретта, автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат». Игорь, доброе утро.
5: Привет, Игорь.
6: Доброе утро.
2: «Форсаж дня».
4: Значит так, на прошлой неделе один сибирский информационный портал бабахнул у себя на сайте статейку. Кто зачем ее написал, черт его знает, но статейку-то заметили другие СМИ, потащили к себе, переписывая по ходу, чтобы срубить на этом трафик. Сформировались таким образом так называемые кластеры новостей. Если сразу несколько интернет-СМИ пишут на одну и ту же тему, роботы это замечают, начинают поднимать тему выше, это замечают другие СМИ, им тоже нужен трафик, и вот это все как снежный ком. В итоге вся эта чушь попадает в базу, которой пользуется искусственный интеллект. Вот что было в исходной публикации. Я буду цитировать по пунктам, а мы будем разбираться в том, правда-неправда. С 1 июля 2026 года в России вступит в силу автоматическая проверка тонировки. Уже цитировал, значит, автоматические штрафы.
5: Неправда.
4: Игорь?
6: Слушайте, ну ничего такого нет, конечно же. Во-первых, технологий таких нет на сегодняшний день. Что значит автоматическая? То есть стоит камера, она автоматически днем и ночью вычитывает светопропускаемость стекла проезжающих машин, по сложной формуле.
4: С учетом и поправки на пыль, дождь, ветер,
6: да,
4: что там у нас еще?
6: Землетрясение и наводнение. Вот. Ничего такого, конечно же, нет. По-прежнему все остается технология старая. Значит, если инспектор считает, что чрезмерная тонировка, она у нас разрешена, но в определенных пределах, у него есть специальный прибор, и с помощью этого специального прибора он замеряет уровень тонировки и говорит, вот у вас он выше, значит, надо устранить неисправность. И выписывает штраф 500 рублей. Если человек забивает на это, во многих регионах пошли дальше. Ну, например, в одном уральском регионе несколько лет назад начальник ГАИ региона говорит, а давайте действовать по закону. И мы выписываем человеку штраф за слишком глухую тонировку. Если он его в течение 2 недель, как написано в предписании, не снял, мы его задерживаем на ближайшем пикете. По статье такой-то КОАП ты не выполнил законные требования сотрудника полиции, соответственно, тебе 5 суток штраф, 5 суток административного ареста. Поэтому в течение там 2 недель все излишнюю тонировку убрали. Я вообще не очень понимаю тему с этой излишней тонировкой, потому что у нас очень щадящие требования по этому поводу. Ну, например, в Азербайджане, в Грузии это категорически запрещено. В Грузии вообще автомобильную стоянку моментально убирают. Просто к чему говорю, что какие-то люди все равно упорно хотят ехать как в танке, надо затонировать все стекла абсолютно черными. Еще и я видел фары тонируют. Но это вообще верх безумия. Ну, ради бога. Ладно, про тонировку это полная ерунда, конечно. Практика остается, которая была, такая и есть.
4: Следующий пункт в нашем разборе, в нашем сеансе снимания лапши с ушей.
5: Строгие правила обращения с телефоном.
4: Мобильный телефон в руках. Водителю запретят держать смартфон в руках для звонков, переписки, просмотра социальных сетей или других действий. Пользоваться устройством можно только через систему громкой связи или с помощью держателя. За нарушение предусмотрен штраф 1500 рублей. Все это с 1 июля 2026 года.
5: Я не понял. А сейчас можно?
6: А сейчас можно выходить. Да нет, но ерунда это полная. Наш штраф довольно давно введен за пользование мобильным телефоном, и это справедливо. Более того, у нас теперь во многих городах камера фиксирует это нарушение и присылает в автоматическом режиме штрафы. Так что, ну, открыл Америку, ну, рассказал. А еще у нас водителю запрещено выходить из-за руля во время движения.
4: Ладно, следующий пункт. Камеры начнут фиксировать выезд на встречную полосу. За первое нарушение водителю грозит штраф 7,5 тысяч рублей. При повторном нарушении в течение года могут лишить водительских прав на год.
6: Это все было давно известно. Ни штрафы не менялись у нас уже 1.5 года. Я уточню тут маленькую деталь. Если нарушение зафиксировала камера, она не может лишить прав, она железная. И, соответственно, будут присылать вот эти 7,5-тысячные штрафы, даже если ты несколько раз выйдешь на встречную полосу под камеру. Но если сотрудник полиции, то это уже лишение прав.
5: Тоже ничего нового.
6: Угу. В прошлом году, если вы помните, с 1 января у нас штрафы подняли в полтора раза. Вот было 5 175.
5: Но это еще не все.
4: Изменится правило оплаты парковки. С 1 июля по всей стране введут единый штраф за неоплаченную стоянку. Его размер составит 3 500 рублей. Платить парковку нужно в течение 15 минут после остановки автомобиля. В противном случае штрафы могут увеличить, а спорить его станет сложнее.
5: Что за галиматья? Вообще, как это могло так получиться у Алисы? Игорь, я не понимаю.
4: Это не Алиса, это какой-то человек, который написал это, и это расползлось по всему интернету.
6: Ну, понятно. Слушайте, мы совсем недавно обсуждали тему, когда расползлось 1 июня якобы у нас строжайшие новые требования при заправке. Якобы человек, если достает телефон на заправке, ему отказывают заправки. Ну, это полная ерунда. Это из той же серии. Кто-то что-то сказал,
5: да,
6: где-то...
5: Игорь, смотри, но если ты вспомнил вот эти вот июньские страшилки, там они хоть имели какое-то основание. Там новые правила МЧС выпустил, да? Угу. Как я помню. И какие-то одаренные журналисты из этого сделали вот такую новость.
6: И тогда МЧС выпустил, извините, новые правила для паркингов, которые будут строиться или реконструироваться.
5: Да-да-да, в том числе. Но это-то откуда? За неуплату стоянки придется заплатить 3 500 рублей.
4: Единый штраф по
5: какой
4: всей стране.
5: Какой стоянки? О чем вообще
6: речь? Нет единого штрафа по всей стране, он региональный. В Москве за это 5 000, в Питере, насколько 3. Я помню, 3. Есть регионы, где 1,5. Это региональный штраф, и регион каждый вправе установить. Ну, там верхний предел есть.
5: А, да, и, кстати, причем оплатить нужно в течение 15 минут, иначе сумма может вырасти.
6: Слушайте, ну тут я думаю, вот откуда здесь уши растут, то действительно есть такой законопроект, в Госдуму поступал, чтобы ввести единые штрафы по всей стране, единые правила парковки по всей стране, и, соответственно, единый вот этот неоплачиваемый момент в 15 минут по всей стране. Но это был один из проектов, и ничего тут не сделали.
5: Там было, понимаешь, Игорь, понимаешь, секундочку, там было сказано, что ты имеешь 15 минут с момента парковки и до момента оплаты. То есть ты должен в течение 15 минут оплатить. А здесь, ну, речь, по-моему, идет о штрафе. Ну, во всяком случае, так фраза выглядит.
4: О, Господи, перестань докапываться до букв. Ты же уже понимаешь, что это идиотизм чистой воды. Такое ощущение, что мы живем в середине весны, у нас 1 апреля на календаре. Ладно, последний пункт в этой программе. С 1 июля автомобилисты смогут заранее выбрать и забронировать желаемое сочетание букв и цифр государственных регистрационных знаков через портал госуслуги. Сервис будет работать с использованием базы данных МВД.
5: Это вот революция. Мне кажется, революция. Мы можем купить любой номер.
6: Ну, слушайте, но опять же, это законопроект, в котором все не так просто, и непонятно, как он пройдет и когда он пройдет, и там сказано, что не любой номер, а в пределах там то, что есть, условно говоря, чтобы обязательно было 3 буквы, 3 цифры и твой номер региона. Тут ты можешь выбрать, но еще раз говорю, это законопроект, и слово «Вася» тебе в этом законопроекте не разрешено написать на номере.
5: В общем, получается, что с 1 июля для нас, водителей, ничего не меняется.
6: Мы живем старым правилом, главное их соблюдать. Тогда жить будет проще.
4: Окей, под занавес этой четверти часа еще немножко идиотизма. На прошлой неделе компания Ferrari поменяла директора по маркетингу и коммерции. Человека звали Энрико Гальера, ну, его до сих пор так зовут, но теперь он уже не директор по маркетингу и коммерции компании Ferrari.
5: А все знаете почему? Потому что в компании Ferrari слушают наши эфиры, конкретно Дима Делинского, который уже второй месяц подряд возмущается по поводу Люси, и, наконец-таки, это возмущение дошло до руководства Ferrari.
6: Ну вот, это машину только ленивый не обхаял. Может, человек самые светлые надежды были на нее. Ну, на самом деле, на сегодняшний день главный человек в автопроме – это, конечно, маркетинг-директор, потому что он определяет, что будет модно через несколько лет.
4: То есть, погоди. Этот человек, что получается, он приходит к инженерам и дизайнерам и говорит, нам нужно, чтобы наша новая тачка ехала 3 секунды до сотни, умела парковаться самостоятельно и стоила 100 тысяч евро. Сможете сделать такую?
6: Маркетолог считает, что будет модно на рынке через 3 года. Там сидит дизайнер, рисует картинку. А маркетолог говорит, ну, картинка замечательная, вот когда бы картинки, вот такие технические характеристики, это пойдет. А потом выясняется, что мода поменялась, что теперь в моде не круглые фары, а треугольные. Что, в общем, электромобиль это уже не актуально, сейчас все пересаживаются на гибриды. Ну и маркетолога спускают вниз по реке Волги.
5: Течет река Волга.
4: Как там Волга в Италии называется?
5: Какая Волга?
4: Тибр.
5: Я даже не понял твоего вопроса.
4: Ладно, короче говоря, провожаем господина Гольера. 16 лет он проработал.
5: Жесткими аплодисментами.
4: На компанию Ferrari. И вот тут
5: прогорел
4: на электрическую повестку. Посмотрим, что выйдет у нового директора компании по маркетингу.
5: Я надеюсь, ты с Люсей завязал.
4: Я не знаю.
5: Ну, вот когда все твои возмущения и возгласы.
4: Когда мы будем подводить итоги продаж автомобилей в 2026 году, я вспомню о Люсе, о той самой Люсе.
5: А ведь он вспомнит, у него память хорошая.
4: Мне интересно, как она будет продаваться, ну, правда, интересно. Вот, а прямо сейчас вынуждены прерваться, ну, в связи с тем, что время-то четверть часа к концу подошло, было весело, интересно. Еще раз, на всякий случай, вот весь тот бред, который пишут в интернете по поводу того, как мы с вами будем жить на дорогах общего пользования с 1 июля, это бред сивой кобылы. Не верьте тому, что написано в интернете. Игорь Мержер, это автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат», был у нас на связи. Игорь, спасибо.
5: Пока, Игорь.
6: Всем хорошей дороги, берегите себя.
4: А мы вернемся буквально через пару минут.
5: В следующей четверти часа к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале ЧЕ. Поговорим о том, как выбрать идеальный солнцезащитный экран для автомобиля.
2: Программа «Мой автомобиль».
7: Я Сергей Шнуров. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
8: Реклама. Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравится басок?

0: получайте скидки.
1: Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера» – это по-настоящему жаркая кухня. Наши шеф-повара приготовят для вас сочные стейки на открытом огне, а также бургеры, филе миньон, колбаски из говядины. А какой у нас потрясающий том-ям! Но лучше один раз попробовать, чем 100 раз услышать. Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Состав грудного молока до сих пор известен не полностью.
3: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду».
4: Я слушаю радио «Комсомольское».
5: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
6: Я тут в интернете видел радикальное решение проблемы с перегревом машины на парковке. Зонтик. Вот причем не зонтик, который в салон под лобовое стекло, а зонтик, который крепится на крышу с помощью присоски, а раскладывается с помощью дистанционного управления. Пульт прикладывается к этой штуке. То есть там есть сервопривод на батарейках, вот все дела.
7: Это же здоровенная фигня.
6: А чтобы не сдуло эту штуку ветром с крыши, там есть петельки, которые можно накинуть на боковые зеркала и на дверные ручки. Круто же.
7: Ну, такой чехол.
6: Тент, но не тент. Ага. Он прикрывает машину только сверху от лучей солнца. Цена вопроса 13 000 рублей.
7: Всего ничего. Нифига себе.
6: Менее радикальные и более дешевые способы защиты машины от солнца обсуждаем в этот четверти часа вместе с автомехаником Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале «Че» у нас на связи. Юр, доброе утро.
7: Привет, Юр.
8: Доброе утро.
5: Автомастер.
6: Че, с картонок начнем? Вот, картонка, оклеенная фольгой светоотражающей.
8: Слушай, кстати, между прочим, довольно-таки рабочая история, я хочу сказать. И когда не было вот этих всех солнцезащитных экранов, мы именно так и делали. Ну, когда вдруг на машине мы сподобились и поехали на юг. Чехол мы с собой брать не стали, потому что положить его было некуда. А вот картонку прям там нашли, вот, и ее как раз обклеили вот этой как его, фольгой. Вполне она рабочая была история. Ну, для тех времен она была вполне рабочая. Сейчас появились солнцезащитные экраны. Это относительно недорогое. Хотя, как сказать? Ну, знаешь, они разные бывают, как оказалось.
6: Так, погоди, к разнообразию вот всех возможных доступных вариантов мы вернемся чуть-чуть попозже, прямо сейчас. Давай проговорим, на всякий случай, для тех, кто на бронепоезде, зачем вообще нужен вот такой солнцезащитный экран? Куда его вешать?
8: Солнцезащитный экран, про который я сейчас говорю, это он вешается на лобовое стекло. Он нужен для того, чтобы защитить салон от ультрафиолета, потому что прямые солнечные лучи, они как бы разрушают, понимаем, что интерьер, разрушают панель, нагревают сами детали, растрескивание происходит, деформация пластиковых всяких деталей, приборов, и экраны текут, ну и так далее. Все это прямые вот как раз солнечные лучи.
6: Кстати, а сверчки в машине со временем заводятся в том числе от того, что вот этот переход через 50 градусов выше 0 по Цельсию, вот этот туда-сюда?
8: Совершенно верно. Сверчки — это в смысле не насекомые, а звучки, я так понял, правильно?
7: Ну да. Да-да-да, вот да. Вот. Диму иногда сложно понять.
8: Не, я-то понимаю, потому что, ну, чтобы наши слушатели тоже понимали. Нет, совершенно верно. Да, именно от этого, потому что, ну, естественно, мы понимаем, пластик, он нагревается, потом он остывает, уменьшается в размерах. Появляются микрозазоры, которые потом начинают вот это происходить, самое неприятное. Это все потом убирают специальными полиролями, которые попадают, ну, и смазывают этот кусочек панели. Дальше что делает экран? Снижает температуру. Это очень важный момент, причем он снижает температуру на 15-20 градусов. Это я смотрел исследования, в интернете есть они, их достаточное количество. То есть люди реально там ставили экран и смотрели, насколько понижается температура. Это правильно, и потому что салон нагревается до 80 градусов. Если мы снижаем ну, 70 он нагревает. 80 – это вот сами там детали. Там руль, например, панель нагревается. Или там металлические детали, какие-нибудь там штучки, которые вставляются, ремни пристегиваются. Вот они нагреваются до такой температуры. А так, считайте, до 70 нагревается салон, минус 20 градусов – это 50. Это вполне нормально. То есть прекрасно, уже просто его можно остудить. Мы в одном из эфиров обсуждали, как правильно остудить салон, его чуть остудили, и все прекрасно будет. И дальше безопасность и комфорт прикосновения, конечно. Потому что, ну, как бы это было не смешно, но реально можно иногда, сев на переднее сиденье, получить ожог.
7: Да ладно, какого места?
8: Ну, ты понимаешь, чем ты садишься. Ну, в шортах люди садятся, и прям вот куски, ну, вот если кожа совсем нежная, то вот там кусочки прям красненькие становятся. Неприятная история. Особенно у детишек, которые прыгают вот так, потом начинают там бегать вокруг машины. Все, вот такая вещь.
6: Ну, как... Я больше никогда не сяду в эту машину, я не хочу. Да-да-да. Знакомо.
7: Был дело?
6: Да, было.
8: Вот это для чего нужен солнцезащитный экран, вот это сам, ну, такой аксессуарчик.
6: Так, и теперь давай будем разбираться в том, какие солнцезащитные экраны есть, что современная цивилизация автомобильных аксессуаров нам может предложить.
8: Слушай, ну, я буду сейчас рассказывать про то, что видел я, про то, что я не видел, вот, например, тот аксессуар, про который ты говорил в самом начале программы, я его не видел, я про него рассказывал.
7: Я пытаюсь его найти, вот я сейчас сижу и пытаюсь его найти, Дим.
6: Господи.
7: Мне просто прямо интересно, как это выглядит.
6: Значит, задавай,
7: я не могу найти.
6: Задавай поисковым системам вот такой вопрос. Солнцезащитный зонт на крышу автомобиля.
7: Ага, окей, хорошо.
6: Ну, да, там единственная проблема, с панорамой он не очень дружит, вот лучше не рисковать. Так что давай, значит, лобовое стекло, солнцезащитные экраны под лобовое.
8: Поехали. Ну, самые частые, вот то, что у меня люди приезжают, это складные экраны. Знаете, как такие детские раскладные домики они бывают. Это называют каркасный твистер. То есть, это, знаешь, он такой, он из двух половинок состоит, он такой сложный, а потом ты его нажимаешь, он быстро открываешь, он быстро раскрывается и получается на все лобовое стекло сам, за счет там проволочек, которые в него стоят. Потом очень сложно обратно сложить, потому что он обычно раскрывается, он обратно почему-то никак не складывается. То есть, мы уже вот с этим сталкивались, тогда вдвоем с моим клиентом пытались, он приехал, у него он открылся. То есть, он открытый, лежит. Я говорю, а это что такое? Это, говорит, экран. Я говорю, так он же должен быть меньше. Он говорит, должен быть, но я не смог его сложить обратно. Вот. И мы с ним вместе вот это складывали, ну, как бы, ну, сложили потом. То есть он действительно мало места занимает при общей сноровке, то есть он нормально все это дело закрывает. Он раскрывается на две половинки и ставится прямо под лобовое стекло, хорошо, ну, относительно хорошо работает, стоит совсем недорого. Вот. Второй, это то, что вот мой самый любимый, ну, в принципе, еще самый любимый, он получается, цена-качество самый нормальный, ну, по мне так. Это рулонный, либо аккордеон его называют еще. Продается практически везде, он так складывается, как такой аккордеон. Из такого более плотного материала сделано, многослойного, то есть там есть снаружи и фольга, и потом теплопередающий материал, и ткань даже у некоторых бывает уже изнутри, ну, чтобы, соответственно, работал как теплоизоляция. Вот. И он раскладывается довольно-таки легко, то есть его разворачиваешь, прикрепляешь на двух присосках. Вот. И тут начинается как раз обычно проблема, потому что люди не понимают, куда эти присоски надо крепить, кто-то просто кладет это на панель, закрывая, ну, понимаете, то есть оно все-таки должно закрывать полностью стекло. И тогда в салон не будут проникать лучи, а не только панель. Ну, его, конечно, надо подбирать примерно хотя бы под размер стекла, потому что чаще всего продаются по ширине стекла, они размером где-то 1,30 м. Это чаще всего. Которое, ну, вот на моей машине, например, оно, это маленькая история. Потому что у меня и стекло, и широкое, и высокое. Вот, поэтому там есть 1,30 м, 1,40 м, 1,50 м. Замеряете стекло и высоту его. И все будет нормально. Одно у вас будет 60 сантиметров высотой, а следующий по 70 сантиметров. Как правило, ну, все закрывается, пускай не очень плотно. Там, конечно, написано, надо подбирать специально, чтобы все вырезы были. Ребят, надо хотя бы его поставить. Понимаете, даже если где-то будет щель, ничего страшного не будет. Это я могу сказать. Не надо его заказывать. Я понимаю, что никто заказывать не будет. Потому что ты начинаешь заказывать, он будет стоить потом как раз где-то 12 тысяч, там 10. Но это никто покупать не будет. А вот за рублей 600 вполне можно себе такую штуку позволить. Дальше совсем недавно увидел, вот прям я был в шоке, честно говоря. Приехал ко мне клиент, говорит, смотри, что я себе купил. Вот. А у него машина хороший китаец, новенький практически. Вот. Ну, естественно, туда, пока он новенький, у него это первая машина, туда покупает все, что только можно. Все гаджеты, которые только есть, причем самые такие, ну не то что навороченные, но не всегда дешевые. Это называется экран, который раскладывается как зонтик внутри машины. то есть на лобовое стекло. Он вообще он маленький, он компактный. Я даже не понял сначала, что он достал. Он помещается в бардачок, куда угодно, то есть кладется. Вот. А устанавливается как? Процесс у него, как зонтик ты открываешь. Ставишь его, открыл как зонтик, и получается у тебя уже полностью защищено стекло. Для меня показалось, что это немножко дороговато, во-первых. Во-вторых, я говорю, что можно краешком поцарапать. Ну, понимаем, что все зонтики на концах у них пластиковые такие штучки, чтобы ничего не поцарапать. Они почему-то иногда отваливаются, вот, и можно поцарапать панель. Я должен был про это рассказать. В принципе, да, хорошая вещь, прикольная. Тоже требует определенной сноровки, чтобы это все открыть в ограниченном пространстве. Что под зеркало, на зеркало. В общем, там, ну, целые свои нюансы есть. И я видел еще один. Это ко мне... Один раз я видел такой экран, но это уже человек приехал с юга. Вот, он был проездом как раз, заехал ко мне в гости. Мы с ним там общались. Он житель Краснодара. И у него стационарный экран сбоку стоит установлен. То есть такая полоска сбоку установлена. И он его просто берет вот так вот, раздвигает, и все. И закрывается, ну, как в грузовике, грубо говоря. Угу. И обратно его задвигает. То есть у него такая вещь, но у них там солнце, извините, постоянно, поэтому я так понимаю, что это экран у него так и установлен.
7: Есть смысл крепить это все внутри, наверняка на липучках или еще как-нибудь?
8: Ну, да. То, нет, у него вообще он там как прикручен, так красиво сделано. Но в принципе, просто сам факт того, что он там установлен. Стоит это дорого, вот нормальный экран, он, чтобы он нормально открывался как надо. Но штука хорошая, рабочая. Если у вас постоянно солнце, то, конечно, это прям удобная вещь. И хорошая. Она сохранит вам салон и сиденье, и торпеду, и все остальное в том виде. Вам не придется это менять, оно не растрескается. А это значительно дороже, чем поставить такой экран. Вот.
7: Ну, а нам стоит пожелать всем хорошего солнечного лета, чтобы подобные экраны, любые, какие вы себе выберете, нам понадобились.
6: Угу. И еще одна маленькая деталь. Значит, дешевые не покупайте. Вот максимально дешевые простой. Это просто слой картона, там, я не знаю, ткани с вот этим...
7: На один сезон.
6: Это, во-первых. Во-вторых, хороший термоэкран защитный, он многослойный. Там не просто вот эта фольга, вот, там как бы продуманная конструкция, которая защищает машину от перегрева.
7: Юр, спасибо.
6: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале ЧЕ, был у нас на связи. Давай, Юр, хорошего дня.
7: Пока-пока.
8: Большое спасибо всем, удачи и хорошего лета.
6: А мы вернемся буквально через пару минут.
7: В следующей четверти у нас Федор Буцко. Поговорим о том, как J.Q. превратился в J.Land.
0: Программа «Мой автомобиль».
9: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
10: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. «Радио Комсомольская правда». Ведь «Радио КП» – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах.
11: Война и мир. Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Друзья, будущее наступило.
12: Радио уже давно не шипящий приемник. Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
13: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
14: В Великих Луках 10:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Сотрудник охранной организации «Байкал» Игорь Захаров награжден за предотвращение террористического акта. Награду ему вручил глава администрации Великих Лук Андрей Беляев. 1 сентября 2025 года около 11:40 в здании городской администрации гражданин предпринял попытку совершить поджог. Благодаря бдительности, грамотным и своевременным действиям Игоря Захарова преступный умысел не был доведен до конца. За проявленную гражданскую ответственность, мужество и высокий профессионализм охранник был отмечен почетной грамотой администрации Великих Лук. Семья Александровых из Великих Лук представит регион в финале конкурса «Это у нас семейное». Он пройдет с 5 по 8 июля в мастерской управления «Сенеж» и объединит 330 семейных команд из 85 регионов России. Участники будут бороться за 60 сертификатов по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий. Победители будут известны в День семьи, любви и верности. А все 330 семей финалистов отправятся в семейные путешествия. Завтра, 1 июля, в Великих Луках будет проводиться ежемесячная проверка работоспособности систем оповещения гражданской обороны. Включение звукового сигнала электросирен в этот день произойдет неоднократно. Великолучане могут услышать сирены в период с 8 до 13 часов.
15: О валютах.
14: Доллар 77 рублей 75 копеек, евро 88 рублей 65 копеек, юань 11,46.
15: О погоде.
14: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 29 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
16: Сказано на радио «Комсомольская правда».
17: Востоковед Олег Макаренко о том, что в первую очередь хочет сделать Трамп в отношении Ирана.
18: По большому счету, что нужно сегодняшнему Трампу, кроме закрытия еще одного проблемного вопроса и маленькой медальки в виде Нобелевской премии за мир во всем мире? Ему нужно именно Иран, не то чтобы сменить политический режим, конечно, это максимальная выгода, которую он мог бы приобрести, но прежде всего ограничить проход через Ормузский пролив танкерного флота и экономическое удушение Ирана с целью подписания вот этих вот договоров, которые на сегодняшний момент ему мешают осуществлять его такую экспансионистскую политику. Ведь посмотрите, что он делает с Панамским каналом. Раз. Венесуэла. Два. Гренландия. Три. Он всюду сует свой нос, увеличивая, закрывая проливы, осуществляя контроль за этим. То же самое он хочет и с Ирана. С одной стороны, страны, в которых находятся американские базы, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн. А с другой стороны, пожалуйста, проходите. Это Иран. Он хочет экономического удушения с одной стороны и полного контроля за Ираном с другой стороны.
16: Сказано на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
6: Ну, а теперь давайте про зоопарк поговорим. Помните, как китайский концерн «Черри» устроил нам такую тренировку мозга от деменции? Нам пришлось запоминать вот все это. «Черри», «Эксит», «Амода», «Джитур», «Джику», «Кай», «Иксланд», «Иксайкар», «Айкаур», неважно, по-большому, «Люксит», там где-то еще «Иксайт» пробегал, вот это все.
19: Теперь мы все, снова... Дима, хватит, ты уже сдал экзамен на хорошую память.
7: Да он по бумажке, у него шпаргалка.
6: Нам теперь снова переучиваться приходится. Значит, нет, мы уже как-то привыкли, но у нас есть еще «Анивс». Анивз. Угу. Есть еще Ватур. Есть еще Джеланд. В интернете все это называют вишневой порослью.
7: Вишневый.
6: Да, да, да. Мне очень нравится это словосочетание. И вот, собственно, Федор Буцко вместе с нами. Федь, еще раз привет. Доброе утро.
19: Привет, Федь. Доброе утро.
6: Да, для того, чтобы поговорить о том, что такое Джеланд. Федя побывал на заводе в Шушаре, где собирает эти кроссоверы для российского рынка.
16: Дорожные истории.
6: Итак, вот я запутался. G-Tour стал... Или нет? Что стало G-Land'ом?
19: G-Tour стал G-Land'ом, а G-Ку стал G-Land'ом. Значит, у нас ехала группа журналистов. Один была в футболке, которую, видно, недавно еще получил, тоже, наверное, на каком-нибудь пресс-туре, тест-драйве. И там была какая-то забавная надпись, что-то про G-Ку. И вот он маркером черным G-Ку вычеркнул, написал G-Land. Это очень забавно получился. Это такой знак времени. У нас названия брендов меняются быстрее, чем футболки. И всего-то пару лет назад нам рассказывали про эту марку G-Ку. И несмотря на сложности, с которыми сталкивается любой русский человек при прочтении брендов, начинающихся с английской буквы J в начале, да, мы как-то выучили, что G-Ку – это еще одно подразделение концерна Cherry. Мы научились этот G-Ку отличать от G-Tour'а. И, кстати, многим эти машины пришлись по душе. Мы это видим и по рейтингам продаж, да и просто по дорогам видим. На дорогу посмотрите и увидите эти самые машины. И, кстати, не только в России, потому что весной же была эта сенсационная новость, что G-Ку J7 стал самым продаваемым автомобилем в Великобритании. Мы тогда полезли статистику смотреть, думали, ну как они там натянули, знаете, ну бывает, сову на глобус натягивают, там, ну типа в этом месяце мы регистрировать ничего не будем, вот ждем, и на следующий мы выплеснем двойной объем, и вот уже мы там...
7: И у нас новость появилась.
19: Нет, они вчистую обошли и Форд Фиесту, и Опель Астру, и всех вот этих остальных европейцев, которые... десятилетиями доминировали на рынке Великобритании. Нет, действительно, отрыв большой.
6: Да, кстати, маленькая деталь. Я тут посмотрел, значит, G-Ку J7 на британском рынке стоит около 3 миллионов рублей.
19: Не сильно он дешевле стоит, примерно те же деньги, в общем, наверное. В общем, в любом случае, вот этот неплохо зашедший на российский рынок бренд G-Ку, он как бы вычеркнут. Вместо него теперь G-Land. И G-Land это теперь не только G-Tour, простите меня. Я понимаю, что кто-то сейчас нас слушает и думает,
7: и
19: ну,
7: мозг
19: ребята, что
7: у это, нас да? кипит.
19: Берем на заметку, запишем себе для памяти, что все надо записывать. Они всего 3 февраля, русский крупный производитель, сверхпроизводитель, новообразованный под названием AGR, запустил этот бренд. AGR это компания, которой принадлежат теперь, если я правильно понимаю, 3 автозавода. Один в Шушарах в Петербурге, тот, которым... на который я сейчас ездил, один в Калуге, и, собственно говоря, дай бог памяти теперь.
6: Кстати, на всякий...
7: не записал.
6: Случай.
19: В Калуге,
6: прости, пожалуйста, на всякий случай. Солярис, все. Последние машины сошли с конвейера, больше солярисов не будет.
19: Ты совершенно прав, конечно. Это же бывший завод Hyundai, это бывший завод General Motors, и это завод по производству двигателей в Калуге, да.
6: Окей.
19: А плюс еще и автомобильный в Калуге. Суть такая, что бренд этот новый, G-Land, давай про него говорить. Пора запомнить, потому что вроде только в феврале про него рассказали, в апреле уже сформировали дилерскую сеть, и первые машины G-Land J6 поступили в дилерскую сеть уже, чтобы на них смотрели, а сейчас уже и продажи начались. Там есть у этого бренда G-Land, он будет объединять в себе бывшие два бренда из вот этой вишневой поросли, как ты говоришь. И вот под брендом G-Land у них будет J-серия, это бывший G-Ku. И C-серия – это бывшая Амода. И, соответственно, C-серия будет делаться, видимо, в Калуге, а J-серия будет делаться в Петербурге, в Шушарах. Там еще много чего будет делаться. Это бывший завод General Motors, который американцы бросили аж в 2014 году. То есть, вы помните, да, в 2014 году начались некоторые расхождения между нами и западными партнерами. И, ну, некоторые западные партнеры еще успешно 8 лет просидели после этого. А некоторые, в виде американцев, уже тогда, видимо, знали, что, ну, это не маленькая трещинка.
7: Надо рвать когти.
19: Тектонический разлом. И они просто первыми собрались, покинули российский рынок. Хотя, в общем-то, в то время General Motors продавал, может быть, теряющие популярность, но все еще пользующиеся высоким спросом машины, типа «Шевроле Круз» или «Опель Астра». Ну, их же покупали-то неплохо, до сих пор народ ездит. Вот. А завод этот американцы бросили, он стоял с 14 по 20 год бесхозный. Его в 20 году продали Hyundai. Но корейцы не успели наладить деятельность. Ну, 20-й год такой непростой. Ковид, там, помните, потом еще что-то началось. И, собственно говоря, он также стоял без дела. В 22-м году он перешел под контроль вот этого самого новообразованного, сверхмощного какого-то такого надструктуры под названием AGR Holding. если мы думаем, что, вот знаете, был завод, ну, вот мы сейчас тут немножечко лампочки новые вкрутим и начнем производство, у нас же все есть, это абсолютно не та ситуация. То есть им пришлось полностью масштабно реконструировать эти цеха. Я не исключаю, что было бы проще их снести и поставить новые. Я не знаю. Мы просто увидели, сколько работы нужно было произвести, а там работы, ну, например, там, выкопать котлован внутри цеха для того, чтобы укрепить, значит, полы, да, чтобы они могли потом выдерживать большую нагрузку и промышленное оборудование всех этих роботов и так далее. А там немного оборудования было, но какое было, пришлось полностью демонтировать и вывозить. Пришлось заново создавать инженерную всякую технологическую инфраструктуру и так далее. И, собственно, вот они год назад, в июне 25 года, начали завозить туда вот эти новые металлоконструкции, а потом повезли оборудование, привезли туда 600 контейнеров с производственным оборудованием. Сейчас уже все это установлено и, собственно, налажено, и уже начался серийный выпуск моделей G-Land. Ну, плюс, собственно говоря, большие работы были произведены для того, чтобы получить новое современное предприятие, где можно выпускать до 100 тысяч автомобилей в год.
6: И в связи с этим вопрос, Федя, скажи, пожалуйста, а это не отверточная сборка? Я правильно понимаю, что эти машины варят кузова?
19: Большинство деталей, там абсолютное подавляющее большинство, включая все, что из металла, вот оно все приходит из-за границы. Потом из этих вот маленьких деталек можно пройтись по конвейеру и увидеть, как вот из маленьких деталей сначала создается низ автомобиля, там создаются боковины автомобиля, все это собирается вместе, сваривается роботами. Уровень технологический очень высокий. И, собственно говоря, поскольку я там неоднократно, в том числе в последнее время, бывал на автозаводах в Китае, я могу сказать, что, в общем, это такой хороший китайский автозавод. И в запуске этого завода, естественно, без наших восточных партнеров, никак обойтись было бы невозможно. Или, может быть, возможно, но это длилось бы долго. А вот если вы хотите вот с такой скоростью, как в Китае, когда за считанные месяцы у вас от котлована до выпуска автомобилей проходит, мы знаем, кто это умеет. Ну, собственно, не новая история. Покупали мы и раньше автозаводы, там, в 20-е годы покупали у американцев там заводы, да. Ну, и вот сейчас тоже 20-е годы другого века, правда. Мы тоже покупаем автозаводы, в данном случае, у китайцев. И вот уже выпускается первая модель. G-Land J6. Мало отличается от исходного J6. Это компактный кроссовер. Одноклассник таких моделей, как Geely Coolray или Chery Tiggo 4 Pro, или, теперь в новых реалиях это называется Tenet T4, который, кстати, является ближайшим родственником этой новинки, и не только по китайско-российскому происхождению, а еще потому, что оба кроссовера имеют общую конструктивную родословную от Chery Tiggo 4. Машины очень хорошо упакованы, то есть даже там в базовой комплектации есть и беспроводное подключение телефона, и камера, которая во все стороны, на все 540 градусов снимает, и системы ADAS, вот эта помощь водителю, всякие беспроводные зарядки и так далее, и так далее. И уровень локализации будет расти. Сейчас много чего делается, привозится из-за границы, но уже, например, на Калужском заводе АГР начали сборку двигателей для моделей Tenet, и G-Land. В общем, анонсированы уже следующие машины. Будет кроссовер J7. Это тот самый, который в Англии первое место занял. И будет J8. Будут разные комплектации. Они уже прописаны. И они, в общем, такие хорошие. Да, там, с большими колесами, с большим количеством подушек безопасности, с зимним пакетом расширенным, с двухзонным климатом, круиз-контролем, бесключевым доступом, и так далее, и так далее. С экранами, конечно, как Дима любит. Вот. Да, Дим?
6: Спасибо, спасибо. Я смотрю на другой экран, который прямо сейчас передо мной. Я на цены смотрю. То есть J6 можно купить там, условно говоря, от 2 миллионов рублей, это обмазавшись кредитами, скидками, трейдинами. А средняя цена по рынку, там, без вот всех этих скидок, 2 миллиона 600 тысяч. А средняя цена на G-Land J6 – 2 миллиона 549 тысяч. Ну, то есть чуть-чуть дешевле.
19: Да, и, собственно, поскольку я больше ходил по заводу, чем по отделам маркетинга, про цены, цены мне обсуждать сейчас сложно немножко. Понятно, что цены в рынке, вот так скажем.
7: А рынок у нас такой, какой у нас есть, да, Федя?
19: Я вот могу сказать, что у них новый сварочный цех, что у них очень высокий уровень автоматизации, что у них там большое количество роботов, что очень внимательно относятся к тому, насколько качественно эти автомобили делаются, что каждый день один из кузовов уже полностью сварен. уничтожается самым безбожным, жестоким методом, когда все сварные точки и сварные швы проверяются. Вот просто подходит человек и бьет по нему, значит, соответственно, молотком и зубилом. Да, есть специальные роботы, которые обязательно измеряют полностью геометрию. И в цехе окраски...
7: Федя, да, пора заканчивать. Будем смотреть, как будет продаваться. Время уже давно вышло у нас. Федь, спасибо.
6: А Федор Буцко был на связи. Давай, Федь, хорошего дня.
19: Всего вам доброго.
6: Ну, а мы вернемся буквально через пару минут.
7: В следующей части программы Олег Осипов поговорим о том, откуда берутся очереди на заправках.
0: Программа «Мой автомобиль».
20: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
21: Реклама.
22: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
23: Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
24: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства. Высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
20: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях.
25: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и...
26: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
6: Нас настолько избаловали всевозможными трындецами, что стало очень сложно качественно офигеть. По-настоящему.
7: Можно разве трындецами и избаловать?
6: Можно. В нашей стране возможно все. Очень сложно было, но я офигел. Я тут заправился на днях и в процессе понял, почему на заправках очереди. Это идиотизм чистой воды. Я понимаю, что для большинства присутствующих ничего нового не скажу, но можно?
7: Да на здоровье, Дим. Когда тебе запрещали?
6: Недоумением.
7: Давай,
6: можно. Спасибо. Значит, во-первых, еще раз всем привет. Я Дмитрий Делинский.
7: Я Кирилл Манжула.
6: Вместе с нами Олег Осипов. Олег, доброе утро.
7: Олег, привет.
27: Привет, доброе утро всем.
20: Пробуксовка дня.
6: Ну так вот, не буду называть конкретную сеть, конкретное место. Скажу только, что это Карельский перешейк, одна из автотрасс на въезде в Петербург. В баке у меня на тот момент было 10 литров, то есть, по идее, мне нужно было залить литров 35. Для того, чтобы чувствовать себя уверенно. Я отстоял очередь. Постоплата, естественно, нет, иду к кассе. Кассирша говорит, 20 литров лимит. Я такой, ну ладно, что делать-то, пробивайте. А она в ответ... Вы как зальете, приходите сразу, я вам еще 20 пробью. Я видел, как мужик передо мной, вернувшись от кассы, воткнул пистолет в бак, заправился, повесил пистолет на колонку, снова пошел туда, вот куда-то вернулся, снова воткнул пистолет. Я офигел, я подумал, что происходит вообще, что?
7: А зачем?
6: Вот, я подумал, я что, рыжий, что ли? Мне 35 литров нужно. И я залил 35 литров, не отъезжая от колонки. Я потратил на это в два раза больше времени, я создал за собой очередь.
27: Вот, сколько ждал?
6: Ну, как бы, короче говоря...

0: которые стоят вот в этих колонках, им до полного бака.
1: И они таким образом просто эту очередь делают.
0: Вот! И тут мы, значит, возвращаемся к Владимиру Путину, который провел совещание и поручил принять системные меры по стабилизации топливного рынка в нашей стране.
1: В воскресенье это было.
0: Может быть, нам стоит как-то отменить лимит? Ввести там, допустим, какие-то другие ограничения на продажу бензина в кубы, там, я не знаю, в канистры.
1: И все.
0: Этого будет достаточно для того, чтобы не создавать, блин, ажиотаж. Мы смотрим на очереди, нам становится страшно. Мы паникуем от этого.
1: В первую очередь мы смотрим на таблички. 20 литров в одной машине, там 30 литров, да? Угу. Сразу задаешься вопросом, а что вдруг-то? Если бы все было в порядке, не было бы никаких ограничений, думает обыватель, да? И давай нервничать.
0: А нервный обыватель в нашей стране – это такое себе.
1: Страшная сила.
2: Да, более того, я тут посмотрел, действительно идиотизм. Я видел, как заливается какой-то невероятного объема куб в багажнике, устроенный, так сказать, на заправке. Это, конечно, совершенная чушь. Это нельзя. Но, с другой стороны, в канистры я бы запрещал заливать просто потому, что люди должны использовать газонокосилки, бензопилы, там, черт знает что еще. Просто на дачах, на участках это нормально.
0: Так вот, проблема заключается в том, что ты же не поставишь каждый... Хотя, с другой стороны, ты же можешь поставить каждой колонке заправщика, который будет пересчитывать канистры у тебя в багажнике.
1: Слушай, да не
2: да
1: нужно...
2: И отсекать тех, кто...
1: Слушай, тебе на одну заправку хватит одного заправщика, который может это контролировать.
2: Один бак, одна канистра, точка, все.
1: Как вариант.
2: Ну вот проще ничего же нет, на самом деле. Кстати сказать, это учитывать легко. В общем, есть выходы. Я думаю, что это правильно. Но что-то делается, и слава богу, и решения будут приняты. Поручения есть.
0: По поводу поручений президента, значит, и заявлений президента. Запасы бензина в России составляют 1 700 000 тонн, почти соответствует уровню прошлого года. Ранее накопленные объемы топлива уже поступили на внутренний рынок. Обсуждается возможность полного запрета на экспорт дизеля. Очереди на заправках есть, нужные марки бензина не всегда в наличии. Ну, как бы констатация факта. В июле производство основных видов топлива в России должно превысить июньские показатели. То есть бензин есть. Его просто сметают вот эти...
1: С неимоверной силой.
0: Немножко встревоженные россияне.
2: Да есть очевидные трудности, безусловно, и не только в том регионе, так сказать. И у нас тут в Подмосковье тоже не все хорошо. Приходится стоять кое-где. Ну и цены выросли, честно сказать, значительно быстрее, чем показывает нам инфляция в среднем.
0: Вот в тех местах, в тех регионах, где реальный дефицит, там, да, скорее всего, цены выросли. Я не заглядывал на эти заправки в этих регионах, но вот у нас здесь, в Ленинградской области, я заправился по цене, ну там, условно говоря, на 30 копеек литр стоил дороже, чем вот в те времена, когда не было еще вот этой волны ажиотажа.
2: 30 копеек – это тоже рост, Дим.
0: Я понимаю.
2: Я об этом и говорю, что ну, на 30, где-то на рубль, где-то там еще больше. Это понятно. И, кроме того, коммерческие заправки, они имеют право устанавливать свои цены.
1: А у них потом, бензина нет.
0: А потом к ним приходят антимонопольные службы.
1: Слушай.
0: На самом деле, бензин-то у них есть, но, скорее всего, они не готовы продавать его по той цене, по которой они могут его продать. Ну, просто потому, что потом к ним придет антимонопольная служба с вопросом, типа, ребята, откуда у вас такие цифры? 90 рублей за литр 95-го? 95 Слушай, рублей за литр 95-го? Идите в суд, пойдемте в суд.
2: Вот именно, слушайте, ну и кроме того, держать этот бензин просто так тоже смысла не имеет. Чего ждать-то?
0: Не знаю.
2: Чего ждать? Он же, так сказать, либо продать, либо еще ввести. Ну, не знаю. Это какая-то странная ситуация. Вот. Но она, я думаю, что не вечная, безусловно.
0: Ну, понятно. Независимые АЗС, ну, как бы даже сетевые крупные независимые игроки, они сейчас вынуждены покупать бензин на рынке, а на рынке, ну, в смысле, рыночная цена, биржевая стоимость бензина, она такая, кусается.
2: Извини, еще один момент. Угу. Независимые игроки, так сказать, вынуждены ориентироваться на трейдеров, да?
0: Да.
2: Их на биржу не пускают до сих пор. О чем писал, между прочим, господин Сечин господину Путину. Поэтому это тоже вопрос, так сказать, который до сих пор не решен. Наверное, вот в связи с новым поручением и это будет рассмотрена инициатива. То есть, ну, на самом деле, надо больше, так сказать, возможностей, чтобы покупали независимые продавцы. Это обычная, так сказать, практика в сложных ситуациях.
0: Окей. 3 минуты до конца этой четверти часа. Время потрогать машину руками. У нас очередной китаец. А, да, в смысле очередной. На прошлой неделе же.
1: Мы уже обсуждали, да.
0: Тест-драйв. Олег ездит на свежем Джейку. Это тоже машина российской сборки, точно так же, как и Джеланд. Это, по большому счету, это один и тот же автомобиль, но только сделанный в Калининграде. Джейку, Джей сколько?
2: JQ G7, G7, ага. Господи. Между прочим, JQ G7, он популярен.

0: только в России. Вот, например, я с удивлением прочитал, что он в мае на 4-е место по продажам в Великобритании. Вот попробую, догадайся, почему. Ну, потому что цена-качество, так сказать, все то же самое. Более того, меня устраивает его расход. Конечно, он составляет не в смешанном цикле не 8, у меня там чуть побольше, 8,5-9 литров на 100 километров. Но для Москвы и для пригорода это совершенно, так сказать, нормально. И, кстати говоря, вот я смотрю, 57 литров объема, в общем, больше, чем на неделю даже мне хватает, хотя я езжу немало, так сказать. То есть относительно экономично и, в общем, достаточно резвый автомобильчик. Все-таки 186 сил, 275 ньютон-метров, ты не чувствуешь себя аутсайдером. Ну, конечно, разгон – это не спорткар, 9 секунд до сотни, но максималка 180 километров. И, кроме всего прочего, несмотря на то, что подвеска комфортная достаточно, мягковатая для меня лично, так сказать, ну, вот я люблю пожестче подвеску. Хотя его обвиняли в жесткости, не знаю зачем и не знаю кто. Но, тем не менее, очень неплохо держит дорогу на высоких скоростях машина. Вот что мне импонирует. Правда, вот эти самые лежачих полицейских надо проезжать аккуратнее все-таки. А самое главное, тебе всегда хорошо внутри. Вот система климат-контроля ни у одного китайца не работает адекватно, либо холодно, либо жарко. Но, тем не менее, можно даже с этим свыкнуться. Потому что сиденья удобные, с нормальной поддержкой, с длинными подушками. Руль регулируется по высоте и по вылету ровно так, чтобы ты устроился вполне адекватно за баранкой. Вот семиступенчатая ДСГ, то есть не ДСГ, конечно, робот, мокрый робот его называют. Мне очень нравится это сравнение. У них в кавычках написано просто на сайте. Полный семиступенчатый мокрый робот. Ну, как вам нравится?
1: Да. Красиво же это. Его замочили.
0: Его замочили, да. Но, несмотря на его замоченность, он работает вполне адекватно. Ты не чувствуешь, так сказать, никаких рывков. Мягко переключает, когда нужно. И режимы, разные режимы. У меня стандартный режим. Не хотел я там ни спорт, ничего, чтобы лишнего не тратить. А стандартный вполне себе подходит.
2: Олег, наши сложные времена, нужно каждую каплю бензина использовать осознанно.
3: Безусловно. Олег, ну что ж, еще расскажешь. Спасибо тебе большое.
2: Олег Осипов был у нас на связи. Давай, хорошего дня.
3: Пока-пока.
0: Всем удачи, пока.
4: Программа «Мой автомобиль». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
5: Радио уже давно не шипящий приемник.
4: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
6: А Дарик Шалвович Кушанашвили – титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
4: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
7: Здравствуйте, дорогие друзья! Что такое здоровье? Это не просто отсутствие болезней. Это энергия, ясность ума, внутренняя гармония и способность каждый день чувствовать себя бодрым и полным сил. Фабрика здоровья создана для того, чтобы дать вам в руки эффективные, научно обоснованные инструменты для управления своим самочувствием. Мы предлагаем системный подход к укреплению иммунитета, основанный на двух ключевых принципах – качество потребляемой воды и целевая поддержка организма функциональными нутриентами. Здоровье – это система, и мы поможем вам ее выстроить. Поэтому «Фабрика здоровья» создала уникальный напиток, который так и называется «Цикл Крепса». Это не случайное название. В его составе 4 сильнейших природных экстракта – граната, черной смородины, солодки и чаги. Экстракты для этого напитка получены уникальным способом – при низкотемпературном режиме, что позволяет сохранить все полезные составляющие исходного продукта. Каждый компонент «Цикл Крепса» претендует на особую роль, но вместе они гармонично дополняют друг друга и поставляют в клетку именно те компоненты, которые помогают энергостанции работать без сбоев. Больше энергии, меньше усталости, ясность ума – вот результат. А чтобы эта помощь дошла до цели на 100%, мы начинаем с основы – ионизированной воды. Она обладает повышенной биодоступностью, доставляет ценные вещества точно по адресу. Откройте для себя секреты природного укрепления иммунитета в программе «На чистую воду» на радио «Комсомольская правда». Мы рассказываем о том, как жить в гармонии с собой и миром по будням в 14.00 и в 16.45, в субботу в 12.45 и в 16.00, в воскресенье в 12.45 и в 14.00.
8: ООО «Фабрика здоровья», АГРН 116-504-00-555-75, Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10.
4: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. В Москве 11 часов. В Перми 13. В Новосибирске 15. В Хабаровске 6 часов вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
9: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
4: О важном.
9: Владимир Путин посетил церемонию прощания с Сергеем Ивановым в Центральной клинической больнице. Глава государства возложил цветы и кратко пообщался с семьей. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Экс-министр обороны России, бывший спецпредставитель президента Сергей Иванов, умер 26 июня в возрасте 73 лет. Бывшего чиновника похоронят на Троекуровском кладбище.
4: Об атаках.
9: В Курской области после дроновой атаки загорелись емкости с топливом на АЗС. Об ударе в городе Льгове сообщил губернатор Александр Хинштейн. По его словам, также повреждены забор, фасад и остекление здания. За сутки силы ПВО сбили над регионом 87 беспилотников, зафиксировано 60 артиллерийских обстрелов.
4: О спорте.
9: Совет Международного союза конькобежцев допустил российских и белорусских спортсменов до международных соревнований в новом сезоне в нейтральном статусе. С 2022 года спортсмены из этих стран были отстранены от турниров под эгидой организации. Теперь ограничения частично смягчаются. Атлеты смогут состязаться, но без национальной символики, флага, гимна и официальной формы. В Союзе подчеркнули, что ранее введенные меры не были санкциями. Они связаны с обеспечением безопасности и целостности соревнований.
4: Об образовании.
9: В Москве еще 3 школьницы получили максимальные 400 баллов по результатам единого государственного экзамена, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова. Выпускницы показали высший результат по русскому языку, профильной математике, физике и информатике. В рамках одного региона такое количество баллов зафиксировано впервые за всю историю ЕГЭ. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о рекордном результате выпускницы, набравшей 500 баллов по 5 предметам.
4: Обо всем.
9: В интернете появилась услуга «Нытинг». Суть сервиса в том, что исполнитель выслушивает жалобы клиента на работу, погоду, начальство, соседей или жизнь в целом, без советов и мотивации. Формат противоположен классическому коучингу, когда клиента направляют на достижение цели и развитие. «Нытинг» предлагает просто безопасное пространство для выражения эмоций. По словам авторов идеи, услуга отражает запрос на эмоциональную разрядку и воспринимается как один из наиболее честных форматов в цифровой среде.
4: О погоде.
9: В столице плюс 23, ясно и без осадков. Евгения Глинская, служба информации, радио «Комсомольская правда».
3: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Что известно об очередной ночной атаке ППЛА на Московской области и регионы России? Киев ведет переговоры с Парижем о получении лицензии на производство ракет «Скалп», реплика полковника Баранца. И Еврокомиссия обсуждает введение полного запрета на выдачу туристических виз гражданам России.
10: Начнем с известия о том, что за минувшую ночь было перехвачено и уничтожено 419 вражеских беспилотников в небе над Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Липецкой, Ростовской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областями, в Московском регионе, Краснодарском крае и в Крыму. На подлете к Москве силы ПВО сбили за ночь 30 июня 50 украинских дронов. В ночь на 29 июня дежурные средства ПВО уничтожили 209 украинских беспилотников над российской. Над российскими регионами. Ну и что известно о ночной атаке на Московскую область, коротко расскажу. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что один из БПЛА в Егорьевске попал в частный дом. Под завалами находились люди. Спасатели оперативно извлекли двоих взрослых и двоих детей. К сожалению, 6-месячный ребенок скончался по дороге в больницу, написал губернатор. Будет оказана вся необходимая помощь. Всего силы ПВО РФ отразили атаку 60 беспилотников в Домодедово, Чехово, Чехове, Дубне, Кашире, Воскресенске, Павловском, Посаде, на других регионах. В Дубне в результате падения обломков БПЛА повреждено административное здание. Пострадавших при этом нет. Продолжается обследование территории, ликвидация последствий атаки. У нас на связи капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. Василий Алексеевич, я вас приветствую. Здравствуйте.
11: Добрый день, Сергей.
10: Василий Алексеевич, ну вот продолжается вся эта тенденция. Если, напомню еще раз, мы уже обсуждали как-то это, что если раньше такое количество беспилотников набиралось за месяц, потом за неделю, теперь за один день по всем регионам России. На ваш взгляд, таким образом пытаются проверить нашу систему ПВО или это просто лихорадочный запуск, на кого Бог пошлет, как говорится?
11: На кого Бог пошлет, это когда не получается бить по каким-то целям, я так думаю, определенным. Все же заложено, сейчас работает искусственный интеллект и Starlink, это уже новое качество этих беспилотников. Ну и, конечно, беспилотники сейчас поставляют в огромных количествах и среднего радиуса, и дальнего. Мы это видим, X1, и Люты. По факту, это... скажем так, в какой-то степени психическая атака врага. Угу. С учетом неудач на фронте, с учетом того, что мы стали систематически и регулярно выбивать средства, скажем так, топливные, энергетические, бензоколонки в том числе, все, чем они занимались, это все прилетает сейчас к ним. И это очевидно, это сказываться будет. И в том числе, конечно, и транспортная система, и локомотивы, и все остальное. Угу. Чем-то это мне напоминает, нападение авиации Люфтваффе Гитлера на Великобританию, на Лондон, когда шли жестокие бои. И, в принципе, Гитлер вместе с Геренным потерпел фиаско. Не помогли потом и ракетные атаки ФАУ-2. В принципе, сейчас то же самое делают, скажем так, наши средства противовоздушной обороны. В разном виде, и армейские, и те, которые относятся к барсам, вот, и на приграничье, и уже те, которые охраняют и объекты частной структуры. Вот появились, кстати, враг заметил, над судном нашим газовозом уже установлены крупнокалиберные пулеметы, может быть, не только, для отражения пиратов. Это тоже одна из тем, какая может быть. Ну и здесь то же самое сейчас. Объективно мы развиваем тоже и ударные беспилотники и истребители, которые уничтожают их. И то, что к Москве вот в принципе долетело вот сколько, 60 там или сколько, mm-hmm. это значит по дороге были сбиты сотни две. Они сбиваются над Брянщиной, они сбиваются в Тульской области и так далее. Работают. Здесь что бы я хотел сказать? Здесь mm-hmm. нужно, конечно, абсолютная координация усилий и, может быть, новое качество противовоздушной обороны как таковой. Усилий всех, чтобы была связь между работой тех же борцов, тех же частных структур, чтобы поступала информация, что они летят. Летят они, в общем-то, со скоростями, но не так, как летят наши гиперзвуковые ракеты. Если он летит, значит, это не должно быть неожиданностью для тех регионов, куда они прорываются. Вот это очевидно. Но об этом угу. министр обороны говорил, когда встречался. Систематика идет, и уже наработки вот войск беспилотных систем и новых видов беспилотников, очевидно, все это будет сказываться. Ну и, конечно же, это мобильные огневые группы, в какой-то степени уже разрабатываются новые ракеты для комплексов ближнего действия, вот для панцирей, в том числе новые модификации, которые, в общем, не столь дорогие. Потому что, в общем-то, на поток поставлены, это вот работают и дешевые, допустим, изделия. Ну, я думаю, что еще, конечно, удары по складированию, по сбору беспилотников, несомненно, должны быть. Ну, а вообще-то, если они делают их где-то за границей, это тоже проблема, которая, в общем-то, по-разному они отзываются, но это проблема, которую так или иначе придется решать. Потому что уже априори Запад полностью погрузился в боевые действия, ну, скажем, против нас, если уже собирается, вот я сейчас услышал у вас, и туристические визы отменять, и все остальное.
10: Да.
11: То есть мы имеем то, что имеем.
10: Да, мы как раз об этом подробнее поговорим в ближайшие минуты в эфире радио «Комсомольская правда» про туристические визы, я имею в виду. Спасибо большое, Василий Алексеевич. Это Василий Дандыкин, капитан первого ранга запаса и военный эксперт, был с нами на связи. А Киев идет переговоры с Парижем о получении лицензии на производство ракет «Скальп», сообщил министр обороны Украины. На эту тему полковник в отставке Виктор Баранец свою реплику произнесет.
4: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
12: Недавно стало известно, что министр обороны Украины Федоров вел в Париже активнейшие переговоры по поводу того, чтобы Франция помогла передать Украине ракеты «Скальп». Если вы слышите название ракеты «Скальп», то знайте, что это одно и то же с «Шторм Шадоу», потому что ракета «Скальп» — это франко-британская ракета. Ну и что же Франция? Франция побоялась решиться на то, чтобы передать в готовом виде эти ракеты, а вроде бы согласилась передать лицензию Украине на производство этих ракет на Украине. Ну, вы знаете, это даже для нас удачнее и выгоднее, потому что если эти ракеты будут производиться в Франции, мы там пока думаем, будем ли мы бить по этим заводам или нет. А вот если эти заводы, производящие скальпы на территории Украины, тут, конечно, это нам облегчает задачу. Ну и что же это за зверь такой, ракета «Скальп» или он же «Шторм Шадоу»? Достаточно приличная дальность, 560 километров. Весит почти 1,5 тонны. Боеголовка очень серьезная, 450 килограммов. Любопытная особенность этой ракеты, что она обладает так называемым лидирующим зарядом. То есть, когда ракета ударяется о землю, допустим, да, то первый лидирующий заряд, он спакивает, взрывливает землю для того, чтобы боеприпас основной, который в нем установлен в этой ракете следом, он глубже вспахал объект, сильнее взорвал землю и так далее. Цена не слабая у этой ракеты по французским меркам и в переводе на американские деньги – $1 миллион. Ну, представьте себе масштабы этой ракеты. Длина ее 5 метров, а вот диаметр корпуса почти что 0,5 метра. Летит эта ракета с достаточно приличной скоростью – 1000 километров в час. Любопытно, что она неуправляемая, эта крылатая ракета. Ей в электронные мозги закладывается полетное задание с четким указанием координат цели, вплоть до метра. Запускается, пошла, и она не может быть уже управляемая в ходе полета. И единственная особенность, что можно сказать управляемая, это когда потребуется команда на самоликвидацию. Ну что, украинцы хлопают в ладоши. Федоров доволен тем, что, в общем-то, уже почти что полностью решен вопрос о лицензионном производстве этой ракеты на территории Украины. А что же в общественном мнении Франции? В общественном мнении Франции этому не очень рады. Есть во Франции такой достаточно солидный кандидат в новые президенты страны Меланшон. Он уже несколько раз участвовал в выборах, занимал такие лидирующие места. И что же он по этому поводу говорит? Он говорит, что Франции не надо это делать, что надо искать общий язык с Россией, садиться за стол переговоров. И более того, вот, сенсационное заявление времен Де Голля. Того самого Де Голля, который однажды так разозлился на НАТО, что вывел Францию из военных структур НАТО. Вот эту же мысль прекрасную повторяет сегодня и Меланшон. Ну, вы знаете, это вряд ли удастся сделать, пока Францию возглавляет Макрон. Он вместе с Мерцем составляет в НАТО так называемую сладкую парочку. Они вместе люто ведут антироссийскую политику. Как говорится, надо подождать, пока эти парни свалят с Олимпа французской и немецкой власти. Ну, а мысль Меланшона, она хороша. Кстати, у него есть очень большие шансы стать новым президентом Франции. Будем держать за него кулачки. Хорошие мысли, говорит человек. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
4: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
10: Еврокомиссия обсуждает введение полного запрета на выдачу туристических виз гражданам России. Обсудим подробнее через 2 минуты.
13: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
14: Паста карбонара, ризотто с морепродуктами, пицца маргарита, фокаччо с пармезаном. Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Частичка настоящей Италии в Великих Луках. Насладиться невероятным вкусом с роскошным видом на реку Ловоть с друзьями или семьей можно каждый день с 12 дня до 10 вечера. Зачем откладывать наслаждение на потом? Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
15: Навострите ваши уши, информацию послушай. Хватит дома бить баклуши. Закажите наши суши. Пиццу, роллы и салаты привезти мы будем рады. Заказы принимаем на сайте «Пиццароли» и в группе «Контакта».
16: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это самые оперативные.
10: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда», в студии Сергей Григорьев. Вот какую тему хочется с вами обсудить при участии экспертов, я надеюсь. Еврокомиссия тут обсуждает введение полного запрета на выдачу туристических виз гражданам России. Это европейский источник сообщил коллегам из «Известий». И данные предложения обсуждаются в координации со странами-членами Евросоюза, отметил собеседник. Я напомню, что ранее с инициативой запретить въезд туристам из России выступила фракция немецкого блока ХДС-ХСС в Европейском парламенте, а евродепутат от Люксембурга Фернан Картхайзер рассказал журналистам, что целью обсуждаемых визовых ограничений выступает дестабилизация российского общества перед выборами в Госдуму. Очевидно, что жертвами должны стать обычные граждане, а не правительственные чиновники, несущие ответственность за официальную политику России. Возможно, с предстоящими выборами в Госдуму мы увидим еще больше подобных попыток, направленных на сеяние раздора и недовольства в российском обществе, подчеркнул европейский политик. Ну, по его словам, такие меры в первую очередь нанесут ущерб западноевропейской экономике, скорее всего, не достигнув своей цели. Но ранее стало известно, что Венгрия приостановила прием документов на визы в Казани, Самаре и Уфе. С другой стороны, хочется спросить, а кто сейчас, и большое ли количество россиян мечтают и хотят попасть в Европу в связи со всеми последними событиями? И, на мой взгляд, вопрос нетривиальный. С другой стороны, Южная Европа, это Италия, Испания и Франция, выдали российским туристам более 600 тысяч виз только за прошлый 2025 год. Естественно, что по деньгам полный запрет ударит по туристической отрасли, прежде всего, этих стран, мы понимаем. И юридически Брюссель, еще говорят эксперты, не может ввести общеевропейский запрет, поскольку выдача виз остается все-таки в компетенции национальных консульств. Поэтому здесь, наверное, наиболее вероятный сценарий, говорят эксперты, отнюдь не полный запрет, а дальнейшее ужесточение правил и поэтапное сокращение числа стран, готовых выдавать визы россиянам. Кстати, интересный момент. Напомню, что для крымчан ограничения эти действуют аж с 2014 года. Шенген не выдают уже 12 лет, так что Крым давно, как во всех черных списках, находится. И живут люди, между прочим. Есть еще у огромного количества, я думаю, что и представители нашей аудитории, радио «Комсомольская правда», вопрос, а зачем ехать в Европу, спонсируя их экономику своими деньгами, да, потому что ЕС, как мы знаем, дружно снабжает ВСУ и деньгами, и оружием. Ну, и тут я про санкции против России вспоминать не хочу. Впрочем, давайте эти вопросы зададим президенту Союза туристических агентств, члену Координационного совета по туризму при Общественной палате Российской Федерации. Сергей Голов с нами на прямой связи. Сергей Валерьевич, я вас приветствую. Здравствуйте.
17: Да, добрый день.
10: Сергей Валерьевич, а много ли остается пока еще желающих попасть в Европу и приезжать туда любой возможный отпуск? Я имею в виду наших соотечественников с вами.
17: Ну, вы знаете, в большинстве, в 90% это уже не путешественники, это не туристы, это люди, которые так или иначе связаны с Европой теми или иными узами, я имею в виду, кто-то приобретал недвижимость, у кого-то там живут родственники, у кого-то учатся дети в Европе, кто-то вынужден туда ехать для медицинского исследования и дальнейшего лечения. Ага. То есть в основном остались такого рода люди.
10: Слушайте, ну а как же быть со статистикой, что там почти 600 тысяч виз только за 2025 год Италии, Испании и Франции? Там такая медицина хорошая, все туда едут?
17: Нет, так много наших российских граждан, которые платят, что у них нет денег, имеют там недвижимость.
10: Угу. Ну и им всем нужна туристическая виза будет?
17: Ну, почему? Имея недвижимость, там есть определенные послабления для получения визы. У кого-то есть вид на жительство, у кого-то есть другая какая-то форма. Но, понимаете, обычному человеку, простому обывателю, очень сложно сейчас даже с персональным посещением визового отдела консульства получить визу, потому что там требуются справки о наличии денег из иностранного банка. Получить в России, в Москве это невозможно, да, а люди, которые открывали счета там, у них есть, естественно, возможность получить эту справку онлайн, у них есть или карты, платежные карты, которые могут подтверждать это все. То есть это такая категория людей, не относящаяся к туризму. Угу. В большинстве случаев.
10: Сергей Валерьевич, послушайте, но СВО идет пятый год, санкции ввели не вчера и даже не год назад. Люди на что-то надеялись, что отскочат. Почему до сих пор вот такие... Это пока еще слухи, я понимаю, да, о том, что Еврокомиссия обсуждает введение полного запрета на выдачу туристических виз гражданам России. Понятно, что жизнь этих людей ухудшится. А почему они не подготовились каким-то образом? Или это невозможно было сделать, на ваш взгляд, вообще?
17: Я думаю, что это невозможно было сделать по одной простой причине, что как бы когда эта недвижимость приобреталась, всем рассказывали байки о том, что вы станете членами Евросоюза, наша политика по сохранению двойного гражданства, она тоже как бы сработала, да, то есть у многих же есть вид на жительство, есть двойное гражданство, но никто не регламентирует это, да, в том числе и Государственная Дума, ну, по отдельным причинам, да, то есть я думаю, что как бы все надеялись, что пронесет русский авось, но вот русский авось не сработал, ну, ребята, теперь за что боролись, на то и напоролись, вот, пожалуйста.
10: Сергей Валерьевич, теоретическую возможность не могу ее не озвучить, потому что она среди вариантов выхода у меня вот есть в списке, да, а отказ от российского гражданства может человека как бы обезопасить от того, что ему не дадут туристическую визу, если у него двойное гражданство?
17: Ну, теоретически может, но не факт, что потом, когда откажут, если ситуация усугубится или усугубится, как правильно, точно не знаю. Поэтому как бы не факт, что потом придется просить опять российского гражданства. Вы понимаете, я к этому отношусь очень предвзято, я патриот, поэтому как бы, несмотря на то, что очень люблю Турцию, сам родился и вырос в Баку, вот это все на сегодняшний день, я считаю, это кощунством, понимаете, когда пацаны воюют и погибают, и борются за нашу родину, говорит о том, что мне не дали визу, какая плохая страна там и так далее. Но, ребята, сделайте выбор, 5 лет у вас было на это, поэтому определитесь и решайте свою судьбу в том государстве, в котором вы считаете более правильным.
10: Спасибо большое, Сергей Валерьевич. Это Сергей Голов, президент Союза туристических агентств, член Координационного совета по туризму при Общественной палате Российской Федерации, был с нами на прямой связи. С 1 июля 2026 года в России вступают в силу новые законы, которые затронут семьи с детьми, а заемщиков, владельцев недвижимости и бизнес. Изменения касаются семейной ипотеки, онлайн-скидок, вернее, онлайн-сделок с жильем через биометрию, доступа родителей к счетам детей и другое. Подробнее расскажет наш коллега Юрий Кораблев.
18: Всеобщей индексации пенсии в июле 2026 года не будет. Для страховых пенсий она прошла 1 января, для социальных 1 апреля, а с 1 октября вырастут военные пенсии. Однако в июле часть пенсионеров все же сможет получить дополнительные выплаты. В первую очередь это касается тех пенсионеров, кому в июне исполнилось 80 лет и кто получает страховую пенсию. Для них пересчитают фиксированную выплату, она удвоится и будет больше 19 тысяч рублей. Такой же перерасчет затронет и тех пенсионеров, которые в июне получили первую группу инвалидности. Все последнее время Банк России, а следом за ним и обычные банки, ужесточает правила выдачи кредитов. Так сейчас уже действует более точная оценка доходов заемщиков. Выписки по счетам подтверждают только зарплату, пенсию, соцвыплаты и доходы от аренды. Другие поступления нужно доказывать дополнительными справками. А с 1 июля станет гораздо сложнее просто указывать доход в анкете, то есть неофициальные и неподтвержденные справками доходы. Теперь при расчете будут учитывать только 90% от такой суммы. А через год, с 1 июля 2027 года, этот упрощенный подход планируют и вовсе отменить. Все доходы для получения кредита придется доказывать. Кроме того, с 1 июля ужесточаются лимиты для банков и микрофинансовых организаций при выдаче кредитов лицам, у которых на погашение долга уходит больше половины дохода. Еще с 1 июля вводится правило, согласно которому родители, усыновители и опекуны смогут официально запрашивать справки по счетам и вкладам своих детей от 14 до 18 лет. Раньше такой возможности не было, хотя вклад или счет для подростков от 14 лет можно открыть только с согласия родителей или попечителя. О движении средств по этим счетам родитель ничего узнать не мог. Банк отказывал в выдаче справки, ссылаясь на банковскую тайну. Теперь эта коллизия устранена. Кроме того, с 1 июля появится новый порядок регистрации жилья, который запускает Росреестр. Он позволяет покупать, продавать или дарить недвижимость полностью дистанционно с помощью биометрии. На первом этапе с помощью биометрии можно будет купить жилье только на первичном рынке и в ипотеку. Более сложные сделки с долями, наследством, участием несовершеннолетних и другие потребуют личного присутствия. С 1 июля, скорее всего, изменятся условия семейной ипотеки, однако какими они будут, пока официальных данных нет. Известно, что они будут зависеть от региона и от количества детей, и то, и другое повлияет на ставку и на максимальную величину кредита. И последнее. С июля начнется третья волна маркировки хлебобулочных и кондитерских изделий в системе «Честный знак». В нее попадут изделия из шоколада, сам шоколад и шоколадные конфеты, белый шоколад, карамель, драже и жевательная резинка. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
4: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
19: Доверьте заботу о своем желудке специализированному продукту для лечебного питания «Пилорис». Подарите себе комфорт и удовольствие после каждого приема пищи. Перестаньте испытывать жжение в пищеводе, кислый привкус во рту и тяжесть под ложечкой после еды. Компоненты «Пилорис» – важный источник элементов для поддержания кислотного баланса в пищеводе и создания естественного защитного барьера слизистой желудка. Получите «Пилорис» бесплатно. Позвоните прямо сейчас, +125, и узнайте, как это сделать. +125. Звонки по России бесплатные. В основе пилорис – водоросль фукус. Фукус – это природный источник фукоидана. А именно фукоидан участвует в создании естественной пленки в слизистой, которая защищает от агрессивного воздействия желудочного сока, поддержании баланса микрофлоры и комфортной среды желудочно-кишечного тракта. Это и есть основа качественной работы желудочно-кишечного тракта. От расщепления пищи до выведения отходов. Получите пилорис бесплатно. Позвоните прямо сейчас, +125, и узнайте, как это сделать. +125. Звонки по России бесплатные. +125. Пилорис – это ваш союзник на пути к приятному аппетиту, легкому перевариванию, регулярному выводу отходов и удовлетворению после каждого приема пищи. Позвоните и узнайте, как получить упаковку пилорис бесплатно. +125. Звонки по России бесплатные. +125. Является специализированным пищевым продуктом для лечебного питания. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
4: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
20: В Великих Луках 11:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Сотрудник охранной организации «Байкал» Игорь Захаров награжден за предотвращение террористического акта. Награду ему вручил глава администрации Великих Лук Андрей Беляев. 1 сентября 2025 года около 11:40 в здании городской администрации гражданин предпринял попытку совершить поджог. Благодаря бдительности, грамотным и своевременным действиям Игоря Захарова преступный умысел не был доведен до конца. За проявленную гражданскую ответственность, мужество и высокий профессионализм охранник был отмечен почетной грамотой администрации Великих Лук. Семья Александровых из Великих Лук представит регион в финале конкурса «Это у нас семейное». Он пройдет с 5 по 8 июля в мастерской управления «Сенеж» и объединит 330 семейных команд из 85 регионов России. Участники будут бороться за 60 сертификатов по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий. Победители будут известны в День семьи, любви и верности. А все 330 семей финалистов отправятся в семейные путешествия. Завтра, 1 июля, в Великих Луках будет проводиться ежемесячная проверка работоспособности систем оповещения гражданской обороны. Включение звукового сигнала электросирен в этот день произойдет неоднократно. Великолучане могут услышать сирены в период с 8 до 13 часов.
4: О валютах.
20: Доллар 77 рублей 75 копеек, евро 88 рублей 65 копеек, юань 11,46.
4: О погоде.
20: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около +29 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
21: Востоковед Олег Макаренко о том, что в первую очередь хочет сделать Трамп в отношении Ирана.
22: По большому счету, что нужно сегодняшнему Трампу, кроме закрытия еще одного проблемного вопроса и маленькой медальки в виде Нобелевской премии за мир во всем мире? Ему нужно именно Иран, не то чтобы сменить политический режим, конечно, это максимальная выгода, которую он мог бы приобрести, но прежде всего ограничить проход через Ормузский пролив танкерного флота и экономическое удушение Ирана с целью подписания вот этих вот договоров, которые на сегодняшний момент момент ему мешают осуществлять его такую экспансионистскую политику. Ведь посмотрите, что он делает с Панамским каналом. Раз. Венесуэла. Два. Гренландия. Три. Он всюду сует свой нос, увеличивая, закрывая проливы, осуществляя контроль за этим. То же самое он хочет и с Ирана. С одной стороны, страны, в которых находятся американские базы, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн. А с другой стороны, пожалуйста, проходите. Это Иран. Он хочет экономического удушения, с одной стороны, и полного контроля за Ираном, с другой стороны.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Условия семейной ипотеки не изменятся до 1 октября, а пока 6% для всех. В автошколах могут вести программу обучения езде с правым рулем, когда ждать и как правильно отвечать на вопросы роботов-рекрутеров и как пройти отбор чат-ботов при поиске работы. Обсудим материал «Комсомолки». Ну что ж, начнем с обсуждения темы о том, что решение о возможном изменении условий программы «Семейная ипотека» примут не раньше 1 октября этого года. Это сообщение пресс-службы Минфина России. В министерстве уточнили, что до этой даты программа продолжит действовать на прежних условиях без каких-либо изменений. 18 июня замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин заявил, что правила семейной ипотеки изменятся с 1 июля. По его словам, льготная программа будет направлена на стимулирование рождаемости. Он не назвал конкретные параметры корректировки, но отметил, что ведомства пришли к достаточно правильному консенсусу, а банки уже готовятся к изменениям. Почему же эти изменения вдруг решили отложить? Мы спросили об этом учредителя Ассоциации ипотечных брокеров Дмитрия Ракуту.
0: В первую очередь, я думаю, что все-таки та шумиха, которая у нас была в СМИ, общественном пространстве, среди застройщиков активно обсуждали тему и в банковской среде. А это привело к тому, что пока что Минфин отложил ужесточение правил, потому что всем понятно, что сейчас не лучшие времена в отрасли, особенно для застройщиков. Продажи сильно упали, и глобально так менять программу, конечно же, это сулит не только там проблемами в самим заемщикам в получении льготной ипотеки, но и застройщикам в том числе. Могут переноситься сроки, могут не выводить новые проекты на рынок, что существенно скажется на общем объеме нового жилья. Поэтому было принято решение отложить, хотя, конечно, все уже подготовились к новым изменениям, все уже ожидали, что вот-вот сейчас вступит, по крайней мере, те изменения, которые анонсировали. Я думаю, что по итогу придут к тому, что выберут что-то среднее между теми условиями, которые обсуждались, и конечными условиями. Безусловно, резонансная история – это о том, что для молодых семей ставка станет 12%, а здесь платеж, соответственно, вырастает в несколько раз кратно. И вопрос, как в условиях такой льготной программы молодая семья может там рассчитывать на, не знаю, там, на дальнейшее пополнение. Задача же семейной ипотеки – это демография. А тут, получается, для молодых семей условия ухудшаются и в несколько раз, и переплата банку становится кратной, и ежемесячная нагрузка. Поэтому я думаю, что молодые семьи задумываются о том, стоит ли им заходить в такой продукт, как семейная ипотека, или, например, пока что арендовать свое жилье. Поэтому надеемся, что все-таки немного поменяет условия в этом направлении, потому что, по моему мнению, все-таки поддержка молодых семей – это первоочередное. Ну и, конечно же, касаемо первоначального взноса, здесь, я думаю, что будет какой-то найден компромисс, потому что 50% было тоже анонсировано. Это, конечно же, достаточно много. Ну и, естественно, срок ипотеки льготный 15 лет. Это, я думаю, что многих не совсем будет устраивать заемщиков. Опять же, 15 лет – это понятно, что достаточно большой срок, но при этом опять нагрузка повышается ежемесячная для граждан. Поэтому я думаю, что должен быть компромисс. Но в любом случае для заемщиков есть, наверное, сейчас опять же окно возможностей, кто не успел оформить по старым условиям. Однозначно, что льготные программы, они у нас станут точечными и адресными, будут недоступны многим заемщикам. Поэтому есть время подумать и есть время принять решение по покупке недвижимости и, соответственно, по семейной программе по старым условиям.
10: Ну и, помимо прочего, рекомендую зайти на наш портал kp.ru. В рубрике «Экономика» опубликован материал с заголовком «Пока 6% для всех условия семейной ипотеки не изменятся до 1 октября 2026 года». То есть все условия останутся прежними. Елена Одинцова, автор этого материала. Зайдите, прочитайте все подробно, все с объяснениями. Поэтому kp.ru – это то, что вам нужно. К другим темам нашего выпуска переходим. В автошколах могут вести программу обучения езде с правым рулем. Инициативу сейчас прорабатывает правительство, и к следующему году должны определить как раз необходимость такой программы, конечно же, в регионах Дальнего Востока. Там праворульные машины традиционно составляют заметную часть автопарка. Все подробности у нашего коллеги Юрия Кораблева.
18: В российских автошколах могут появиться курсы вождения для машин с правым рулем. Такую инициативу сейчас прорабатывает правительство. К 2027 году поручено оценить, насколько такие программы будут востребованы в регионах, где праворульное авто составляет заметную часть автопарка. Больше всего таких машин на Дальнем Востоке, на Камчатке, Сахалине и в Магадане. Их доля превышает 70%. Надо ли отдельно вводить курсы для водителей праворульных машин? Комментирует руководитель и администратор общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения Константин Крохмаль. Вот что он заявил радио «Комсомольская правда».
1: Вводить в обучение езду на праворульных автомобилях в обязательном порядке категорически недопустимо. Это очередная привязка к конкретной технике. Здесь есть правила дорожного движения. Человек, который едет на леворульном, может ездить и на праворульном. Здесь достаточно буквально несколько дней привыкания. Вводить это как факультатив, как дополнение к тем правилам и экзаменам, это нормально. И второй момент, я думаю, что вот праворульное и леворульное обучение, оно должно быть по выбору самого курсанта, самого студента, самого человека, который хочет на права.
18: Статистика ДТП показывает, что праворульные автомобили попадают в аварии почти в 2.5 раза чаще леворульных, особенно при лобовых ударах на обгоне. Ранее сообщалось, что Министерство транспорта запустило межведомственное исследование, посвященное оценке рисков эксплуатации машин с правым расположением руля. К комплексному анализу привлечены МВД, Минпромторг и другие ведомства. Их задача всесторонне изучить степень опасности такого транспорта при участии в дорожном движении. Автоэксперт Андрей Ломанов считает, что для владельцев праворульных авто могут появиться требования, которые усложнят эксплуатацию таких машин.
2: Если посмотреть на статистику, то она увеличилась, но она увеличилась закономерно, потому что просто количество машин этих увеличилось. Тем не менее, все знают проблемы праворуких автомобилей, их, честно говоря, эти проблемы мусолят уже, наверное, лет 15-20, запретить или не запретить. Но поскольку у нас целые регионы активно эксплуатируют именно эти автомобили, собственно, все время закрывают на это глаза. Но у них с фарами большая проблема, потому что они ориентированы в другую сторону. Вот они не высвечивают ни обочину, ничего, а в основном бьют встречным автомобилям. Мобильным водителям в глаза. Тем не менее, да, это заговорили, тем более, что это все действительно в рамках некой такой программы улучшения безопасности дорожного движения, рассчитанная до 30-го года. Чем закончится, трудно сказать, но поскольку эти автомобили явно мешают, то какие-то меры в обозримом будущем наверняка будут предпринимать. Запретом, наверное, полным на ней не решаться его вводить, да, но, скажем, усложнить сертификацию или, например, менять те же самые фары, если вы хотите ездить по российским дорогам. А дальше проходить новую сертификацию. Сертификацию с этим автомобилем, и многие будут понимать, что это просто, ну, это неподъемная какая-то работа, не нужен мне этот автомобиль. Ну, собственно, я думаю, что постараются сделать некие условия, да, при которых просто эта покупка будет неудобной.
18: По данным Автостата, по состоянию на июль 2025 года в России было зарегистрировано 4 миллиона праворульных легковушек. В Приморском крае их зарегистрировано 800 тысяч. На втором месте находится Иркутская область – 333 тысячи. На третьем – Хабаровский край – примерно 300 тысяч автомобилей. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
10: Международный союз конькобежцев допустил россиян до соревнований, в том числе и командных, но лишь в нейтральном статусе. Напомню, российские спортсмены были отстранены с 2022 года. В прошлом сезоне им в качестве исключения разрешили отобраться на Олимпиаду. О других новостях спорта расскажет Василий Воронин.
4: Новости спорта.
5: Первая ракетка России Мира Андреева вышла во второй круг Уимблдона, турнира, который проходит на травяных кортах Лондона. В матче первого круга Андреева нанесла поражение 59-й ракетке мира Магди Линнет из Польши. Во втором раунде соперницей 19-летней россиянки будет 38-я ракетка мира чешка Барбара Крейчикова. Сборная Парагвая в серии пенальти победила команду Германии в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике. Основное время встречи, которая прошла накануне в Бостоне, завершилось со счетом 1-1. В дополнительное время команды не отметились голами, а в серии пенальти точнее оказались игроки сборной Парагвая 4-3. В 1/8 финала 4 июля в Филадельфии парагвайцы встретятся с победителем матча между сборными Франции и Швеции. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Артур Дмитриев скончался в возрасте 58 лет. Об этом сообщила тренер Тамара Москвина. Спортсмен перенес сердечный приступ на сборах в Орле. Уточняется, что в прошлый вторник его транспортировали в Москву, где врачи прооперировали пациента. Фигуриста пришлось поместить в искусственную кому, из которой он так и не вышел. В понедельник его не стало. Артур Дмитриев стал первым мужчиной, который выиграл Олимпийские игры с двумя разными партнершами в фигурном катании. В 1992 году он одержал победу в паре с Натальей Мишкутенок, а в 1998-м с Оксаной Казаковой. В копилке спортсмена также есть серебряная медаль Олимпийских игр 1994 года, два золота чемпионата мира и три победы на чемпионатах Европы. С вами был Василий Воронин.
4: Новости спорта.
10: Как правильно отвечать на вопросы роботов-рекрутеров и как пройти отбор чат-ботов при поиске работы? Обсудим материал «Комсомолки» через пару минут.
4: Реклама. Гранит и мрамор – это обычный камень, пока он не попадает в руки наших первоклассных резчиков и опытных художников-граверов, которые умеют создавать не просто памятники, а память на долгие века. Великолукский похоронный дом. Мы умеем создавать память в камне на века. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
6: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
7: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Самая древняя в мире деревянная скульптура, большой шигирский идол, вдвое старше Стоунхенджа и египетских пирамид. Ей 11 тысяч лет. Все это время идол пролежал на Урале в слое торфяника, пока в конце 19 века его случайно не нашли золотодобытчики. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская».
10: Продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире радио «Комсомольская правда». Сергей Григорьев у микрофона. И теперь откроем наш портал kp.ru в очередной раз. И здесь великолепный и очень нужный многим материал в рубрике «Экономика» с заголовком «Нужна работа, не злите бота». Как правильно отвечать на вопросы роботов-рекрутеров? Юлия Хожателева, автор этого материала, она с нами на прямой связи. Это специальный корреспондент отдела экономики «Комсомольской правды». Юлия, я вас приветствую. Здравствуйте. Юлия. Да, пока мы не можем почему-то услышать голос Юлии, но, тем не менее, материал-то у меня открыт, и я могу вам сказать, почему я считаю его крайне полезным и интересным. Дело в том, что прошли те времена, пожалуй, или уходят, когда резюме читал человек и отвечал соискателю лично. Не знаю, там мог шутки улыбнуться, да, про какую-то стрессоустойчивость, там, простить фото, не знаю, там, с шашлыков в социальных сетях. Ну, а сегодня самый главный, пожалуй, враг соискателя работы и друг на пути к зарплате, увы и ах, это уже молчаливый алгоритм. Вот будущее наступило какое. Сервис Авито Работа выяснил довольно интересную штуку. 51% россиян уже столкнулись с чат-ботами при найме, ну а 35% пока просто не имели такого опыта. Автоматизация отбора кандидатов еще лишь набирает обороты, и понятно, что набирать будет подробнее. Так вот, в материале Юлии Хожателевой как раз об этом в том числе и идет речь, и в том числе есть советы о том, как понять, что вы, скажем, переписываетесь не с некой Натальей из отдела кадров, а с ее же цифровым клоном, и как в итоге пробиться к настоящему собеседованию и все-таки получить работу. Вот об этом специальный корреспондент отдела экономики «Комсомольской правды» в своем материале и, собственно, рассказал. Юлия Хожителева с нами на связи. Да, Юлия, приветствую. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
10: Поделитесь секретами.

0: или очень-очень быстрые. Вот только забросил резюме, и раз, получаешь отклик. Скорее всего, перед вами чат-бот. Он будет маскироваться, конечно, под живого человека, но если немножко внимательнее посмотреть, то это будет именно он. И более половины опрошенных работным сайтом людей уже столкнулись с этими чатами, а каждый третий говорит, что нет, не сталкивались, но, возможно, кто-то из них даже и не понял, что это был чат-бот. Так вот, чтобы его отличить, да, в первую очередь посмотрите на скорость ответа, потому что живой человек, ну, вряд ли вам ответит там в течение нескольких минут после того, как резюме отправлено, а потому что резюме, наверное, не единственное у него ваше, и вряд ли так будут каждому
1: взаимно
0: отвечать.
1: Можно посмотреть, сколько людей откликнулись на вакансию, да, понять, что там несколько сотен человек, и даже если через пару часов вам отвечают, это уже, на мой взгляд, некая причина для того, чтобы зародились подозрения.
0: Да, но при этом нужно сразу вот сделать оговорочку, что не настолько плохо, что вот сейчас работают с вакансиями чат-боты, да, компании подключают чат-ботов, потому что очень многим людям нужна скорость ответа, нужна реакция на их сообщение, и большинство людей, опрошенных, да, работным сайтом, собственно, как раз-таки об этой скорости и говорят, что вот хотелось бы именно такую иметь реакцию от людей. Но другой момент, насколько она будет положительной, ну, от людей, на самом деле это чат-бот, насколько она будет положительной. А для того, чтобы пройти вот этот фильтр чат-бота, нужно тоже понимать некоторые моменты. Вот профессор экономики Александр Сафонов рассказал нам, «Комсомольской правде», о том, что нужно в первую очередь делать. Вот в первую очередь нужно изучить саму вакансию, четко понимать, что написано в вакансии. А резюме, если вы направляете резюме, нужно тоже стараться оформлять так, как написано в вакансии, потому что если где-то будут какие-то размытые формулировки, да, чат-бот переспросит, а вы также размыто будете отвечать, и это будет не соответствовать вакансии, то, скорее всего, будет отсеивание. И самое главное, тоже не стоит говорить о том, чего нет в резюме, нет каких-то подтверждающих документов, например, об образовании или еще что-то, потому что чат-бот даже не будет на веру какие-то вещи, он не будет воспринимать, не будет переспрашивать, а просто не то, что заблокирует, а, скорее всего, где-то там поставит крестик не в вашу пользу, и в сумме, возможно, это сыграет против вас, если не будет подтверждающих документов о каком-то опыте, например, работы или о каком-то вот каких-то знаниях. Еще из секретов, что нужно делать, это отвечать. Так, это я уже говорила, да, что отвечать нужно.
1: Расскажите, как пробиться к живому человеку. Бог с ними, с этими ботами.
0: Да.
1: Каким образом?
0: Вот как раз это вот то, что вот я ранее говорила, что должно соответствовать то, что вы отвечаете боту, что написано в вашей вакансии и что изначально требуется, написано в вашем резюме, что изначально требуется в вакансии, это должно соответствовать. Если будет не соответствовать, то есть вот надо четко изучить саму вакансию. Если будет не соответствовать, то бот отсеет и не даст возможность пообщаться с живым человеком. То есть изучите вот как техническое задание вакансию и следуйте тому, что там написано, и соответствующие ответы тоже давайте, иначе отсеет. И вот есть такое волшебное слово «оператор». Если написать, напечатать вот этот «оператор», то бот, скорее всего, будет стараться вас связать с живым человеком.
1: Но пока такая опция есть. Да. И это очень хорошо. Юлия, я вас благодарю. Юлия Хожателева, специальный корреспондент отдела экономики «Комсомольской правды», была с нами на связи. Зайдите на kp.ru и изучите материал «Нужна работа, не злите бота», как правильно отвечать на вопросы роботов-рекрутеров. Очень поучительный материал. Ну, а теперь про кино поговорим, про фильм «Майкл». Он о Майкле Джексоне. Он стал самым кассовым байопиком в истории. В чем причина колоссального успеха фильма, про поп-короля, разбирался наш коллега Егор Волгин.

Фильм «Майкл» стал самым кассовым байопиком в истории. Предыдущим рекордсменом среди биографических картин был «Оппенгеймер» Кристофера Нолана. Он собрал в прокате 975 миллионов долларов.

0: фильм про поп-короля побил рекорд и собрал 977 миллионов. Картина также возглавила категорию музыкальных байопиков, превзойдя «Богемскую рапсодию». Ее кассовые сборы составили 911 миллионов долларов.
1: Сказать, чего я хочу?
2: Ты хочешь стать лучше.
3: Мы монетизируем успех Майкла. Потому что семья Джексонов — это бренд. Он наша Кока-Кола. Так приступим к продажам. Итак, я думаю о международном туре. И это только начало.
1: Я должен подумать.
3: Я сказал, что тебе думать.
0: Прокат Майкла стартовал в апреле и демонстрировал устойчивую динамику на фоне конкурентного летнего сезона. Только за первые выходные он собрал 97 миллионов долларов в США и 217 миллионов по всему миру. Режиссером картины выступил Антуан Фукуа, известный по фильмам «Великий уравнитель» и «Тренировочный день». Сценарий Клинте написал трехкратный номинант на «Оскар» Джон Логан. Из-под его пера вышли сценарии к таким фильмам, как «Гладиатор», «Суни Тодд, демон парикмахер с Флит-стрит», «Авиатор» и многие другие. А роль самого Майкла Джексона сыграл его родной племянник Джафар. Когда съемки только начались, актер Колман Доминго, сыгравший отца артиста, заявил: «Когда я увидел его на репетиции, у меня просто дух перехватило. Есть что-то божественное в том, как Джафар перевоплощается в своего покойного дядю. Его талант и воплощение образа Майкла просто на другом уровне».

Фильм «Майкл» рассказывает о пути исполнителя от участия в детской семейной группе до статуса короля поп-музыки. При этом создателям пришлось переснимать финал картины, так как наследники Джексона не захотели выносить на большие экраны скандальную историю деликатных обвинений в адрес поп-короля на закате его жизни. В итоге фильм заканчивается знаменитым выступлением певца на стадионе Уэмбли во время его мирового турне «Бэт» в 1988 году. Решение отрезать концовку вызвало волну недовольства. Критики осудили фильм за поверхностное видение жизни Джексона и игнорирование обвинений, а саму картину назвали «караоке-косплеем». На сайте Rotten Tomatoes фильм получил от критиков 33 балла из 100 возможных. А вот простым зрителям фильм, наоборот, очень понравился. Они выставили Майклу оценку в 97 баллов.

0: Компания Lionsgate уже подтвердила выход второй части «Майкла». Именно в ней создатели планируют сконцентрироваться на сложных темах, которые было решено не поднимать в первой части. В частности, речь идет о периодах альбомов «Dangerous» и «Invincible», а также создании «Ранчо Неверленд». Четверть фильма будет состоять из материалов, уже отснятых для первой картины. Премьера фильма назначена на 2027-2028 годы. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
1: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые популярные аудиосериалы. И тебе рекомендую. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». «Вся правда о лете». На радио «Комсомольская правда». Светлячки светятся летом, чтобы привлечь партнера. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». В Москве полдень. В Саратове 13 часов. В Челябинске 14. Во Владивостоке 7 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
1: О расследованиях.
2: Власти Монако заявили, что взрыв рядом с площадью Де-Мюлен был вызван заминированной посылкой. Сдетонировало устройство, которое находилось внутри отправления. По данным французского телеканала BFM-TV, накануне в одном из жилых домов в Монако взорвали украинского олигарха Вадима Ермолаева. Всего пострадали 3 человека, они госпитализированы и находятся в тяжелом состоянии. Предположительно, пострадавшие члены одной семьи. Власти княжества назвали произошедшее терактом. Мы заявили, что это первый подобный случай в истории страны.
1: О вооружениях.
2: Польша передумала передавать Украине истребители МиГ-29. Решение отменено, поскольку украинская сторона отказалась делиться опытом использования боевых беспилотников. Об этом заявил глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш. По его словам, стороны договорились, что украинцы поделятся с поляками ноу-хау и частично технологиями использования беспилотников на поле боя. Они согласились на это, а потом вышли из этих соглашений, подытожил министр.
1: О судебных делах.
2: Мосгорсуд запретила отказывать в соцвыплатах ребенку без постоянной регистрации. Судебная коллегия по гражданским делам подчеркнула, что регистрация по месту жительства и фактическое место проживания не одно и то же. И права граждан не должны зависеть только от наличия прописки. Поводом для разбирательства стала ситуация, когда женщине, переехавшей в Москву с подопечной, отказали в назначении выплаты за отсутствие постоянной регистрации. При этом документы о временной у нее были и договор найма жилья и подтверждение обучения ребенка в школе. Мосгорсуд отменил решение нижестоящей инстанции и признал отказ незаконным, обязав органы соцзащиты заключить договор и назначить ежемесячные выплаты на содержание ребенка.
1: О зарплатах.
2: С Средняя зарплата в Москве выросла более чем на 100 тысяч рублей за 5 лет. Об этом свидетельствуют данные Росстата. В этом году средний уровень дохода жителей столицы превысил 219,5 тысяч рублей. Для сравнения, в 2021 этот показатель был на уровне 116 300 рублей. Таким образом, за пятилетний период зарплаты в Москве практически удвоились. При этом средний уровень заработной платы по России в марте этого года составил около 112 600 рублей, что заметно ниже столичных показателей.
1: О погоде.
2: В Москве плюс 24, ясно и без осадков.
3: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Дания пообещала Киеву новые поставки беспилотников и помощь с выделением 6 миллиардов евро из Европейского фонда мира. Все, что нажито незаконным трудом, как, кому и почем продается имущество, конфискованное у известных взяточников, ИЦБ ввел новый порядок формирования справочников средней стоимости запчастей. Эти и другие темы подробнее в ближайшие минуты в эфире радио «Комсомольская правда». Но начнем с того, что Дания пообещала Киеву новые поставки беспилотников и помощь с выделением 6 миллиардов евро из Европейского фонда мира. Но если переводить на рубли, это примерно 533 миллиарда. Договоренности достигли министр обороны Украины Михаил Федоров и его датский коллега Йеппе Брус. Ну и ранее против выделения киевскому режиму средств из Европейского фонда мира выступили также Венгрия и Польша. Но Польша вообще на фоне конфронтации с Киевом решила не передавать Украине истребители МиГ-29, потому что в Киеве отказались от передачи Варшаве технологии производства и борьбы с беспилотниками. Это заявление сделал в эфире Polsat глава польского Минобороны Косиняк-Камыш. Ну и также министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил, что Киев ведет переговоры с Парижем о получении лицензии на производство ракет «Скалп». Ну и также Федоров уточнил, что в этом направлении уже есть прогресс, но, однако, еще рано говорить о конкретных результатах. По его словам, сторонам еще нужно урегулировать вопросы интеллектуальной собственности, запуска производства и прочие юридические и технические нюансы. Обсудим с военным экспертом, политологом, кандидатом исторических наук Иван Коновалов с нами на прямой связи. Иван Павлович, я вас приветствую, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Иван Павлович, ну вот мы видим, что все больше стран Европы открыто заявляют о том, что новые поставки беспилотников и комплектующих для отверточной сборки на территории Украины с выделением огромного количества денег в адрес Киева и ВСУ. На ваш взгляд, к чему нас толкают такими прямыми заявлениями? Потому что о таких вещах принято, на мой взгляд, вообще молчать.
4: Да нет, здесь как раз все наоборот. Это, поскольку это часть информационной политики, то поэтому как раз это-то и объявляется. Вот вопрос как раз в другом, будет ли все это реализовываться. Mm-hmm. А то, что они об этом заявляют, да, и мы дальше будем слушать все больше и больше подобных заявлений. Но потом будет происходить следующее. Возникнут определенные проблемы между поставщиками, между, значит, коспонсорами какого-то из процессов, или политическая проблема, как, например, Варшава с Киевом. А у них у всех эти все, в общем-то, вещи присутствуют, и поэтому, если вот мы говорим о датчанах, у датчан все просто, им нужно быстрее решить эту задачу, потому что их поймали за руку на коррупции, как раз с беспилотниками. И поэтому нужно эту тему быстрее развить, чтобы, значит, никого не посадили. А, между прочим, все-таки, значит, европейское законодательство, оно таково, что неважно, союзник ты или нет, тебя все равно могут притянуть. А там откровенно просто, даже фильмы документальные об этом сняли, как они воруют деньги. Естественно, им нужно как можно скорее всю эту задачу закрывать. А с поляками наоборот. Поляки как раз не хотят этого ничего закрывать, потому что поляки чувствуют, что они могут заработать гораздо больше денег на этой ситуации, и они дальше будут давить. И не только на Киев, они будут давить на Берлин, безусловно.
3: А вот мы же видим, что это не только заявление, да, не только вбросы информационные. Мы же наблюдаем сейчас рост числа дронов при налете на территорию Российской Федерации, кратное причем увеличение. И понятно, что он связан прежде всего с переносом производства в Европу. Но не может Украина в таких количествах производить беспилотники, или они их все 4 года копили?
4: Да нет, что вы. Во-первых, то количество, которое мы видим, оно же не свидетельствует об огромной серийности. Оно свидетельствует только об одном, что сразу много стран поставляет какое-то количество беспилотников. То есть пока к процессу подключено достаточно серьезное там количество стран НАТО и Евросоюза, которые так или иначе эти беспилотники поставляют. Но пока они понимают, что они могут на этом заработать. Это будет происходить, да, и мы должны быть к этому готовы. Тут дело не в украинской стороне. А дело как раз в том, что сейчас собралась огромная свора мерзавцев в коллективном Западе, которые чуют хорошие бабки. Простите меня за это выражение. Но я просто иначе не могу сказать.
3: Ну, это
4: и они
3: правда.
4: Чуют, понимают, что есть возможность заработать. И они все ринулись в это.
3: Но мы же видим, что беспилотники сейчас применяют против гражданского населения России, но при этом четко знаем и понимаем, и есть этому свидетельство, что производят их на заводах Европы. В той же самой Дании, там, в Польше, в Румынии, в Германии, в Турции, куда многие из наших соотечественников ездят оставлять деньги в отпуск. Там Франция, Испания, Бельгия, Великобритания, Нидерланды. Я могу перечислять еще долго. И судя по последним данным, там же и производят якобы украинские крылатые ракеты «Фламинго», которые тоже запускают по территории Российской Федерации. А мы-то что на это? Почему смотрим, если нам уже в открытую об этом говорят, и мы находим этому подтверждение?
4: Ну, в этом и есть проблема прокси-войны, когда напрямую выступить против виновника тех или иных военных преступлений довольно сложно. Ну, то есть понятно, что за украинцами стоят британцы. И их политика требует наказания. Это безусловно так. Но наше военно-политическое руководство сейчас, естественно, разрабатывает подходы, как к этой ситуации как бы в целом решать ее. Но давайте все-таки помнить о том, что за спиной Киева, нацистского, стоит не менее нацистский коллективный Запад, а это огромное количество людей, стран, техники и денег. И мы с ними боремся, и они с нами ничего не могут поделать. Как вы думаете? По-моему, это уже ответ на то, что, собственно говоря, мы делаем.
3: Иван Павлович, просто еще один пример. Я уверен, что ваш ответ и мой вопрос интересуют аудиторию радио «Комсомольская правда». Многие говорят, что ну вот посмотрите на Израиль, да, он же ведь моментально наносит удары по любой соседней стране, где появляется оружие или там руководители боевых подразделений, враждебных Израилю. И не смотрят они ни на какую, на политику, на количество жертв среди гражданского населения. Все делают ради своей безопасности и ею прикрывают. Мы почему этого не делаем? Я слышал уже ответ, он всегда у всех один. Это не наш метод. Точно?
4: Нет, я вам про другое скажу. А вы мне покажите, в чем Израиль преуспел. Его ненавидит весь Ближний Восток. И даже уже господин Трамп выговаривает господину Нетаньяху. Так в чем тогда победа-то Израиля? То, что он нарывается на всех. Чего он добился?
3: С другой стороны, вы знаете, нас тоже многие ненавидят, да, но Израиль хотя бы боятся. А наши красные линии погнуты уже во многих местах.
4: Знаете, вопрос этот спорный. Я скажу так, что большинство великих полководцев, и даже не полководцев, а бизнесменов, всегда говорили так. Хотите узнать, чем закончится схватка, досмотрите ее до конца.
3: Хорошая фраза, соглашусь. А еще одна новость, которую хотел с вами обсудить, пока у нас есть времени. Тут кандидат в премьеры Литвы предлагает снять запрет на размещение в стране ядерного оружия, в Литве. Он считает, что будет политически корректным убрать эту статью вообще из Конституции Республики. А до этого президент Финляндии Стуб одобряет поправки, которые разрешают ввоз и хранение в стране ядерного оружия. Разведка Литвы, правда, не увидела никаких признаков того, что Россия готовится на напасть на страны Прибалтики, но все равно рассчитывают возвести стену дронов, систему противодействия беспилотным летательным аппаратам на всей протяженности границ России и Беларуси к концу лета. Это тоже заявление премьера Балтийской Республики. Они серьезно думают, что мы будем с ними воевать дронами, когда они у себя ядерное оружие размещать собирались?
4: Да нет, это как раз, понимаете, вот это называется потерять берега. То есть, когда кажется, что ничего не случится, можно делать все, что угодно. Ну, это понятно, почему это происходит. Все эти поколения этих политиков западных, они, понимаете, они не уровня де Голля, да, они не прошли войну. Угу. И они знают, что может случиться такое, как случилось, например, там, в 39-м, 40-м, 41-м годах, когда порушились границы огромного количества государств, только потому, что Европа заигрывала с нацистами. А здесь наоборот получается, мы не можем себе позволить заигрывать с нацистами. Ну, Европе нужно тогда решить, они вообще на чьей стороне? На стороне нацистов? Ну, тогда пусть вспоминают 45-й год.
3: Да, как не вспомнить, тут надписи на автомобилях за последние 15 лет на российских можем повторить 1941-1945. В последнее время часто вспоминаю. Просто вспомнилось. Иван Павлович, благодарю вас. Это Иван Коновалов, военный эксперт, политолог и кандидат исторических наук, был с нами на прямой связи. Обсудили последние новости, связанные с тем, что Дания теперь еще и пообещала Киеву новые поставки беспилотников и помощь с выделением 6 миллиардов из Европейского фонда мира. Это 533 миллиарда, если в рубли переводить. Три человека пострадали в результате взрыва в Монако. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Подробнее в эфире через 2 минуты.
1: Друзья, будущее наступило.
5: Радио уже давно не шипящий приемник.
1: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Реклама.
6: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
7: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
8: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые?

0: Делайте скидки. Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Перляж – так называется игра пузырьков углекислого газа в бокаль шампанского или игристого вина.
1: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Приветствую вас. И еще одна тема для обсуждения в нашем эфире. Три человека пострадали в результате взрыва в Монако. Двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщает агентство France Press, ссылаясь на правительство княжества. Взрыв произошел после того, как неизвестный мужчина оставил рюкзак на улице Реверн Перлуи Фола. Подозреваемый скрылся. Это уже утверждает BFM TV. Один из пострадавших, как пишут СМИ, бизнесмен Вадим Ермолаев. По версии украинского Forbes, он входил в топ-50 богатейших граждан Украины. В 2021 году его состояние оценивалось в 220 миллионов долларов. И группа бизнесмена Алеф являлась одним из крупнейших застройщиков Днепропетровска. В 2023 году Зеленский ввел против него персональные санкции на 10 лет. Ермолаев фигурант расследования украинской правды о бизнесменах, политиках и олигархах, которые во время военного конфликта поселились на Лазурном побережье. Большое количество информации, правда, пока не подтвержденной, есть в сети, но сам факт того, что происходит, мы обсудим с кандидатом философских наук, деканом факультета медиакоммуникации и аудиовизуальных искусств МГИК. Юрий Кот с нами на прямой связи. Юрий Владимирович, приветствую вас, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Сергей.
1: Многие пишут, что украинский террор начал разгуливать по Европе. Как вы относитесь к тому, что произошло в Монако? И понятное дело, что это, скорее всего, теракт или покушение на жизнь в той или иной степени успешное, к сожалению. Но на что это похоже и как Европа будет на это реагировать? Тревожная же все-таки тенденция.
2: Ну, Европа будет закрывать на это глаза, это объективно, потому что это их сукин сын, то, что они сделали с Украины, кого они выкормили, не только же Зеленского, но и целую плеяду, в том числе, кстати, этих олигархов. Знаете, с точки зрения того, как этот так называемый бизнесмен зарабатывал деньги, а его основной бизнес был это колл-центры в последнее время, которые воровали деньги, в том числе и у наших пенсионеров, и в Европе они раздевали всех догола. Поэтому здесь, конечно, сильно посыпать голову пеплом насчет того, что там организовано покушение на его жизнь, мне кажется, не стоит, учитывая, что эта псина просто колотила свои миллионы и миллиарды на горе людей. Вот. Да и в компании «Алиф» в Днепропетровске, в Екатеринославе, известном русском городе, на самом деле все прекрасно знают, что там было две бандитские группировки. Одна – это Коломойского, ее группа «Приват», и вторая – «Алиф». Вот. Это бандиты, там у него в руки не то что по локоть, по шею в крови. Так что здесь собаки, собачья смерть. Относительно, если говорить о персоне, да, там, о которой мы говорим, если говорить о самом факте, безусловно, да. Безусловно, это теракт, это объективные вещи, которые происходили и будут происходить, потому что тактика террора, она самая такая излюбленная, скажем так, для всех этих мерзавцев. Тем более, что их учили специалисты из Британии, из других стран, то есть все эти вещи делать. Так что здесь они породили сами себе эту бешеную собаку, теперь пускай сами с ней справляются. А то, что такое произошло впервые в истории Монако вообще, такого же не было раньше теракта, ни разу, это говорит, подтверждает лишний раз, что, во-первых, неприкасаемых для не только для европейцев, но и для самой украинской власти нет. Ведь там же конфликт был у главы, владельца «Алиф» и у бывшего главы офиса Ермака. Ермак хотел у него отжать эти колл-центры, которые приносили просто немыслимую прибыль и приносят, наверное, до сих пор. Вот. И там конфликт на этом разгорелся изначально с Зеленским и его шайкой. Вот. Но там тот смог, конечно, от них отбиться, но для этого ему надо было просто уехать там из страны. Ну, естественно, имея такие огромные деньжища, ничто не мешало ему поселиться, как ему казалось, в райском уголке. Причем хочу напомнить, кстати, что совсем там недавно точно так же был убит Портнов там с покушением в Испании или в Италии, я уже сейчас не вспомню, ну, в одной из европейских стран, где тоже ему казалось, что он как у Бога за пазухой. Ну, а в результате, как я люблю говорить, это оказалось ни Бог и ни борода. Поэтому здесь ситуация достаточно сложная для всех этих участников, скажем так, русофобского движения. Наверное, и все это объединяет. Ну а то, что украинские олигархи не гнушались, не гнушают ничем, лишь бы только заработать свою звонкую монету, ну это ни для кого не секрет. Слушайте, там на каждом из них негде клейма ставить. Поэтому здесь, в этой ситуации, нам особо расстраиваться не стоит. А вот европейцам стоит. Европейцам серьезно стоит, потому что им сейчас придется постоянно сталкиваться с подобными угрозами. И сейчас украинские денежные мешки и придержатели власти грызутся между собой, но рано или поздно они выйдут на просторы тех, кто их обидел со стороны Запада за счет невыполненных обещаний.
1: Юрий Владимирович, вот вы говорите, что для нас это, наверное, никак, ну, вообще вся эта информация и весь этот теракт, это покушение, но, с другой стороны, я сразу задаюсь вопросом, а французская, в частности, европейская пресса, как скоро начнет, если уже не начала искать в покушении русский след? Но они Зеленского не могут же обвинить?
2: Ну, конечно, да. Нет, но, кстати, обратите внимание, что они уже особо и не озабочены этим вопросом. Это раньше они пытались там найти три кинжала и удостоверение КГБ, да, а сейчас они этого не делают уже, они так пошумят, ну, там дежурно, может быть, вякнут в сторону России, но я думаю, что, скорее всего, это все тихонечко как бы спустится на нет, тем более, что Украина каждый день генерирует новые и новые информационные поводы для того, чтобы о них говорили, поэтому я думаю, что эта ситуация потонет в информационном потоке, как до этого потонуло там покушение на Портнова, как до этого потонули там многие другие теракты, которые они организовывали. Так что я думаю, что русские следы они в этом искать особо не будут, потому что уже не имеет никакого смысла. Мы с вами по априори, по определению виноваты во всем.
1: Да, спасибо, Юрий Владимирович, за ваше время и за ваши ответы в нашем эфире. Юрий Кот, кандидат философских наук, декан факультета медиакоммуникации и аудиовизуальных искусств МГИК, был с нами на прямой связи, посмотрел, что пишет местная пресса сейчас. И вот газета «Ниц Матин» пишет, что спутница украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в результате подрыва взрывчатки около дома в Монако оторвала ноги, она была экстренно доставлена в больницу Ниццы, где ей и провели ампутацию, а сам Ермолаев получил ожоги и осколочные ранения. Подозреваемый на эту минуту пока не задержан. Еще одна тема в нашем эфире. Почти половина задолженностей россиян перед банками приходится на граждан с тремя и более кредитами. Всего таких заемщиков более 11 миллионов человек. И несмотря на то, что их число постепенно сокращается, происходит это слишком медленно. А просрочки по кредитам у таких граждан случаются гораздо чаще. Эту тему в нашем эфире с подробностями продолжит наш коллега Егор Волгин.
3: Свыше 11 миллионов россиян выплачивают 3 и более кредитов. Согласно подсчетам Центробанка, именно на эту категорию граждан приходится около 50% всех долгов по займам. В последние годы эта доля сокращается, но медленными темпами и все еще остается очень значительной. Средний уровень задолженности у заемщиков с тремя и более кредитами составляет чуть больше 1,5 миллиона рублей. Это втрое выше, чем у клиентов с одной ссудой. По словам экспертов, большая часть таких займов была взята до ужесточений, которые начали вводиться в 2023 году. Тогда ЦБ сделал невыгодным для банков выдачу кредитов гражданам, которые направляли на платеж сначала более 80% своих доходов, а потом снизили эту планку до 50%. Еще одна отличительная черта таких заемщиков заключается в том, что большое количество таких кредитов постепенно вызревает в просрочку. Все это результат низкой финансовой грамотности, а также ухудшения экономического положения населения, заявил радио «Комсомольская правда» директор Института нового общества, автор телеграм-канала «Политэкономия» Колташов, экономист Василий Колташов.
4: Первая причина состоит в том, что люди привыкли к тому, что необходимо поддерживать свое потребление за счет займов. Это им внушали десятилетиями, что неважно, сколько ты зарабатываешь, важно тратить больше, потому что для этого существуют кредиты, неважно, сколько он стоит. Открытым текстом это говорилось. Вторая причина состоит в том, что уровень жизни в России во многом для большинства населения не рос. Суммарно это все привело к тому, что люди компенсировали нехватку средств за счет кредитов.
3: Растет и общая сумма всех кредитов россиян. В этом году она впервые в истории превысила отметку в 45 триллионов рублей. По структуре почти половина из них ипотечные, общая сумма которых составляет около 22 триллионов рублей. Еще треть пришлась на потребительские суды, около 13,5 триллионов. Дальше идут автокредиты с долей в 3 триллиона. Остальное пришлось на требования по процентам, займы от микрофинансовых организаций и прочие кредиты. И то, изменится ли ситуация и как скоро это произойдет, зависит, по мнению экспертов, от успехов Центробанка в борьбе с инфляцией, а также с тем, как поступят россияне в условиях экономического роста. Начнут закрывать кредиты или, наоборот, набирать новые. Поэтому делать какие-то предположения относительно сокращения задолженности преждевременно, уверен Василий Колташов.
4: 45 триллионов – очень большая, в общем-то, для нашей экономики цифра. Проблема еще и в том, что эта цифра, она росла в условиях, когда экономика-то уже не росла. Теперь вся надежда на то, что экономика вернется к устойчивому росту, и тогда рост экономики, если он будет сопровождаться успехами в борьбе с инфляцией, что неотделимо от укрепления рубля, проблемы в взятых кредитах не будет. Они постепенно будут и рассасываться, и баланс будет меняться, то есть меньше потребительских, больше будет ипотечных кредитов, особенно с учетом политики ЦБ по снижению ставки. Вот, собственно говоря, благополучный выход из нынешней ситуации.
3: При этом эксперты отмечают, что не каждый заемщик с тремя кредитами находится в долговой яме. Однако именно среди таких клиентов велика доля заемщиков, которые тратят на выплаты по долгам более половины своих доходов. Такие граждане почти никогда не гасят кредиты досрочно, а просрочка среди них возникает чаще, чем среди других категорий заемщиков. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
1: Все, что нажито непосильным трудом, как, кому и почему продается имущество, конфискованное у известных взяточников. Через 5 минут в эфире.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
5: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами по нужде, бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится нормой. И мужчина думает – само пройдет. Без поддержки ваша предстательная железа работает на износ. И многие уже знают, к чему это может привести. Обеспечьте свою предстательную железу необходимым питанием для ее слаженной работы. Попробуйте «Простатодинон» – французскую формулу для мужчин.
6: Внимание! Акция! При заказе вы можете получить «Простатодинон» в подарок. Звоните «#125».
5: В основе «Простатодинон» компоненты, известные своей бережной заботой о предстательной железе. Они являются источником важных элементов, которые необходимы организму для поддержания естественных размеров простаты, мужских половых функций и нормального выведения жидкости из организма. Простату называют вторым сердцем мужчины не случайно. Когда она работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И не важно, сколько вам лет. Попробуйте «Простатодинон». Ощутите комфорт и уверенность в себе, в своем теле, в своей мужской силе, независимо от возраста.
6: Внимание! Акция! При заказе вы можете получить «Простатодинон» в подарок. Звоните «#125». Звонки бесплатные и анонимные. «#125».
5: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В Великих Луках 12:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В Великих Луках завершен капремонт 5 домов. На улице Половской, 6, обновили кровлю. Также там смонтированы элементы безопасности и водосточная система. Отремонтированы вентиляционные трубы и каналы. На улице Некрасова, 11, Ботвина, 13, Зверева, 23 и Стадионный, 9, специалисты обновили фасады. В местах общего пользования установлены пластиковые окна. Произведено устройство новой отмостки. Врачи Великолукского филиала областной клинической больницы провели плановое стентирование сонной артерии пациенту с симптомами микроинсульта. Суженный сосуд не обеспечивал мозгу достаточного поступления кислорода, что приводило к временному нарушению работы лицевого нерва. Хирурги провели стентирование малотравматичным доступом через прокол в бедренной артерии. Это восстановило полноценный кровоток и устранило риск развития инсульта. В четверг, 2 июля, в Великих Луках будут проводиться плановые работы на водопроводных очистных сооружениях из подземных источников на улице Тургенева, связанные с промывкой резервуара чистой воды. В связи с этим до окончания работ возможно пониженное давление в городской разводящей сети водопровода. Великолучан просят иметь необходимый запас воды.
8: О валютах.
7: Доллар 77 рублей 75 копеек, евро 88,65, юань 11,46.
8: О погоде.
7: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 29 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Востоковед Олег Макаренко о том, что хочет получить Трамп от Ирана.
10: Какую сделку он хочет заключить? Первая сделка – это контроль за ядерной программой Ирана. 12-дневная война не завершила это, потому что ни специалистов МАГАТЭ, никого другого Иран на территорию не пускает. И допуск к тем объектам, на которых могло бы находиться определенное количество обогащенного урана, ни у кого нет. Никто не знает итогов этой войны. Все только догадываются, и сам Дональд Трамп говорит на каждом углу, что он ее полностью закрыл. Это первое. Второе – это баллистические ракеты, которые, могут сделать достаточно серьезные действия в ближневосточном регионе. Прежде всего, это Израиль попадает под их удар, и американские базы. Мы видели буквально некоторое время назад, как американцы эвакуировали свой личный состав со всех баз, которые только могли существовать, в том числе и из Сирии. Я неоднократно говорил, что удары по американским базам, находящимся в Сирии, и разрозненным подразделениям и частям, являются одним из самых серьезных и болезненных для Соединенных Штатов. Соединенные Штаты и Сирии их вывели, я имею в виду именно из Курдистана, и переполовинили свои базы на Ближнем Востоке, опасаясь вот этой ракетной программы Ирана. Ему нужна ракетная программа.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. На нашем портале kp.ru в рубрике «Экономика» опубликован важный материал. «Все, что нажито незаконным трудом». Заглавлен он «Как, кому и почем продается имущество, конфискованное у известных взяточников». Автомобили, вот про них в том числе идет речь. Автор этого материала – обозреватель отдела экономики «Комсомольской правды» Владимир Николаевич Перекрест. Он с нами на прямой связи. Владимир Николаевич, приветствую вас. Здравствуйте.
11: Приветствую. Здравствуйте все.
1: Расскажите, пожалуйста, аудитории радио «Комсомольская правда», что удалось вам выяснить и что вы опубликовали в рамках своего материала на kp.ru?
11: Во-первых, очень интересное исследование счетной палаты было сделано. И выяснилось, из конфискованных денег только 8%, из конфискованного имущества только 8% реально доходит до бюджета. То есть только 8%. Мы не смотрели, чтобы было понятно, что это такое. То есть с рубля конфискованного имущества бюджет имеет только 8 копеек.
1: Так.
11: Так. Да. В чем причина? Да. Угу. Как выяснил, как удалось выяснить мне с помощью экспертов, это несколько. Первая причина в завышении стоимости первоначально. Вот у коррупционера в доход государства обратили там вот автомобиль хороша, оценен в 13 с лишним миллионов рублей, а продан за неполные 6 миллионов. Откуда такая разница? Потому что годовалый автомобиль на момент ареста оценили вначале по цене, когда он продавался. Когда он дошел до покупателя, прошло еще 3 года. То есть в итоге это стал 4-летний автомобиль, который стоял он где-то на спецстоянке, не обслуживался, и поэтому так цена упала. Наверное, нужно при оценке уже брать более реальную стоимость. С другой стороны, вот эти, что такое 12 миллионов? 12 миллионов – это заплатил реальный человек с каких доходов? Со взяток разных. То есть считается, что государству нанесен ущерб вот на 13 миллионов. И тут с этим тоже не поспоришь. Просто, наверное, должна быть какая-то единая цифра, во сколько оценят, чтобы не было таких завышенных ожиданий. Слишком долгие сроки проходят между арестом имущества, между процессом обращения его в доход государства. Ведь сначала имущество отбирается у коррупционера по решению суда, потом оно переходит в собственность государства, потом уполномоченному органу, а это имущество, дается задание продать его, потом идет процесс продажи. Вот. Это все требует времени и, соответственно, вещь стареет. Что я еще мог бы добавить к этой причине, порывшись в этих отплотах, что продажа их идет не так активно, как, допустим, на массовых маркетплейсах, где продают там квартиры, те же машины, потому что на маркетплейсах кровно заинтересованы в том, чтобы продать. Они выставляют товары в лицом, кучей фотографий, кучей описаний. На ресурсах Росимущества, вот, собственно, и есть несколько партнерских площадок у них, конечно, идет продажа не такая активная и более скучная, скажем так, не привлекающая особого количество покупателей, да и информация не очень широко распространяется. Тут, мне кажется, вот надо было бы поработать и таким образом расширить круг возможных претендентов на покупку имущества вот тех или иных коррупционеров.
1: Вот я вижу, кстати, Владимир Николаевич, что вы пишете о поступлениях в бюджет, да, и приводите вот такой пример, что за прошлый год Счетная палата провела аудит имущества, изъятого у коррупционеров, и оказалось, что, ну, если переводить на простые и понятные цифры, что если имущество конфисковали условно на рубль, то продать на аукционе смогли лишь только на 8 копеек. Это вот как раз из-за того, что таких аукционов не сообщается, не поддаются широкой огласке?
11: Ну, это вот все три причины, которые в комплексе я назвал. Завышение первоначальной цены, длительные сроки продажи и, мне кажется, не очень активная такая продажная политика, динамика. Вот как продают квартиры, допустим, мы видим кучу объявлений, все вот такая настойчивость идет. Здесь все, скажем, более чем скромно.
1: А с автомобилями, наверное, и еще сложнее, потому что они очень долго там где-то стоят, непонятно где, и за ними, наверное, никто не следит, да?
11: С автомобилями это отдельная история, продаются как есть. Вот, допустим, заправили у человека машину, ему говорят, ПТС где? Он вот, радостно давать ПТС, он скажет, не знаю, потерял. Все, неважно, ищите сами. Хорошо, через суд делаю там дубликат ПТС. Где ключи? Нет у меня ключей. Вот. Какая реакция мужчины вот на такую неприятную ситуацию? Он отшивает всех вот, в большинстве случаев. Все, нет ключей, автомобиль продается без ключей. А в нынешних условиях покупать иномарку без ключей и делать ее таким гаражным способом тоже не очень удобно. Поэтому родственники коррупционеров, как я слышал, организовали такой небольшой бизнес. Они находят потом по номеру, ну, это несложно технически найти того, кто купил твой автомобиль, и потом большие денежки предлагают ключи. Или уж покупатель выходит на реальных владельцев и говорит, ну ладно, там, тут уже деньги не исправишь, дело не вернешь, давай продай ключи. Вот такие были сделки.
1: Да, Владимир Николаевич, благодарю вас за ваш рассказ и за этот материал на портале kp.ru опубликованный. Владимир Николаевич Перекрест был с нами на прямой связи, обозреватель отдела экономики «Комсомольской правды». Мы обсудили материал на портале kp.ru, автором которого и является Владимир Перекрест, с заголовком «Все, что нажито незаконным трудом, как, кому и почем продается имущество, конфискованное у известных взяточников». И вот, например, про 8 копеек с рубля вы сможете прочитать тот пример, который я привел, и то, что от конфискации до продажи 2 года происходит, и как у Росимущества покупать конфискованные у взяточников примеры есть, про сына Хорошавина, который попросил оплатить штрафы свои, или вот, например, еще одна история про автопарк полковника Захарченко, тоже с фотографиями, между прочим, можно посмотреть и оценить. Есть и инфографика, сколько стоит недвижимость, изъятая у коррупционеров. Думаю, что многим из вас понравится. Ну, а Центробанк ввел новый порядок формирования справочников средней стоимости запасных частей и материалов для ремонта по ОСАГО. Начнет он действовать с 11 июля. При определении средней стоимости запчасти не будут учитываться цены ее аналогов, если они на 70% дешевле оригинала. Ну, а автотему более шире и подробно мы продолжим в нашей рубрике «Под капотом».
12: Рекламно-информационная программа. «Под капотом». Лайфхаки от компании «Супротек».
13: С вами Кирилл Манжула. Здравия желаю. Ремонт двигателя – это очень дорогая и долгая процедура. Восстановление предполагает целый ворох очень сложных операций. Да и сами по себе запчасти обойдутся в копеечку. И одна из самых дорогих деталей в ДВС – коленвал. Когда в камере сгорания происходит взрыв, то поршень устремляется вниз, толкая шатуном своей, словно у гриба, ножкой тот самый коленчатый вал. Коленвал кривой, ступенчатый, поэтому цилиндры, поочередно его толкая, придают ему вращение, которое уходит на приводы, а далее на колеса. Шатун соединен с коленвалом, естественно, не напрямую, а через прокладку, именуемую вкладышем, сделанную для сокращения смертельного трения. По этой же причине, ради снижения трения, на постелях коленвала ложбинка, где он расположен в блоке, также лежат вкладыши. Не стоит забывать и про моторное масло, которое, во-первых, обязано в должном количестве поступать, а во-вторых, соответствовать требованиям и задачам по смазке. Коленчатый вал – тяжеленная железка. Ее поломать или испортить надо постараться. Но время, некорректная эксплуатация, разгильдяйство и просто некачественные расходные материалы дело свое делают. В идеальных условиях взрыв топливно-воздушной смеси происходит, когда поршень находится в нужном месте. Взрывная волна толкает его вниз. Проворачивая коленвал, мотор работает так, как задумал инженер. Но когда бензин с воздухом в камерах взрываются не от искры, а от сжатия, то возникает детонация, а львиная доля удара идет именно на коленвал. Недостаток или низкое качество моторного масла тут же сказывается на шейках. Изнашивающиеся вкладыши начинают задирать и сам коленвал. Появляется выработка, а иногда и рытвины. Однажды, если вовремя не спохватиться, вкладыш провернет, а машина поедет на переборку на эвакуаторе. Так что важно соблюдать порядок обслуживания, регулярно менять моторное масло и внимательно слушать двигатель, постоянно проводя диагностику. А еще обязательно надо обрабатывать ДВС составами «Супротек» линейки «Актив». Под воздействием трибосостава на изношенных участках деталей образуется защитный металлический слой, который способен крепче удерживать пленку моторного масла. Это позволяет устранить задиры, восстановить и выровнять компрессию по цилиндрам, сократить расход масла на угар и восстановить его давление в системе. На этом пока все. С вами был Кирилл Манжула. Слушайте рубрику «Под капотом» и программу «Мой автомобиль» в подкастах на нашем сайте и в мобильном приложении «Радио КП», а в эфире с понедельника по четверг в 10 утра. И помните, мы не истина в последней инстанции, но направление указываем верное.
14: Спонсор программы ООО «НПТК Супротек».
12: «Под капотом». Лайфхаки от компании «Супротек».
15: Реклама. Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
16: Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
17: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
18: В жизни есть важные ценности. Есть то дорогое, что материально неизмеримо. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. Великолукский похоронный дом. Качественное изготовление памятников. Благоустройство мест захоронения. Индивидуальный подход к каждому заказчику. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
19: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
20: А знаете ли вы что? Логотип «Чупа-чупса» придумал Сальвадор Дали.
21: Бесконечно можно слушать три вещи: похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю.
22: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
23: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня будет у нас очень интересная и познавательная тема, которая касается многих. По статистике Минздрава, у 20 700 000 россиян есть болезни глаз. То есть у каждого седьмого жителя страны. 15 лет назад таких людей было в полтора раза меньше – 13 миллионов 700 тысяч человек. Почему люди стремительно теряют зрение и как им помочь? Катаракты и глаукома. Что делать? Эти и многие другие вопросы обсудим с нашим постоянным гостем, экспертом Фаиной Борисовной Полазник. Добрый день.
24: Здравствуйте. Действительно, это страшные цифры. И что самое печальное, они растут каждый год. У многих первые неприятности со зрением, увы, могут начаться уже в 45-50 лет. В один прекрасный день просто замечаете, что изображение кажется размытым, буквы пляшут, сливаясь в одну строчку, и чтобы прочесть любимую газету, руку приходится отодвигать все дальше и дальше от глаз. В народе это называется болезнь коротких рук. Но это вовсе не болезнь, конечно, а естественный процесс, такой же, как появление морщин и седых волос. Просто у кого-то это может происходить быстрее, у кого-то медленнее. От нее, увы, не застрахованы даже люди с хорошим зрением. Все дело в метаболизме, обмене веществ, кровообращении и питании органов зрения, поэтому с годами за ними следует следить. А уж если есть хронические заболевания, такие, например, как гипертония, диабет, шейный остеохондроз, дело и вовсе может закончиться разрушением сетчатки, помутнением хрусталика, а потом и слепотой.
23: Действительно, даже не по себе становится. Но это значит вовсе, что нужно смириться. Наука не стоит на месте. Как можно постараться себя обезопасить?
24: Конечно, никогда не стоит опускать руки, ведь современные технологии не стоят на месте. В России очень много прекрасных ученых, людей действительно с большой буквы. Так вот, наши ученые из Санкт-Петербурга разработали современный, необыкновенный по своим лечебным свойствам аппарат. Аппарат, который может помочь решить очень многие проблемы со зрением. И название ему – «Глазник». И сегодня я хочу рассказать о нем, ведь он без преувеличения может спасти чьи-то глаза.
23: Фаина Борисовна, на чем основан аппарат «Глазник»?
24: В 1964 году советский академик Александр Михайлович Прохоров получил Нобелевскую премию по физике за изобретение лазерных технологий. Это было по-настоящему гениальное открытие, прорыв. Успешное применение лазера навсегда изменило медицину. И на сегодняшний день лазерная терапия – это самый надежный, а главное, действенный способ лечения, который может

0: цена доступная. Все подробности о приборе можно узнать по телефону горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция – распродажа партии по старым ценам. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 15 15. 8 800 777 15 15. Хочу еще добавить, что мы, компания «Продекс», являемся производителем аппарата, а это значит, что цена минимальная. Звоните 8 800 777 15 15. В конце программы я расскажу о специальной льготной программе для пенсионеров, поэтому не переключайтесь, дождитесь конца программы.
1: При каких тяжелейших недугах глаз может помочь глазник?
0: Чаще всего глазник используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки. Частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит, воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хорионитрит, воспаление радужки и цилиарного тела глаза. Также его рекомендуется использовать для профилактики. Например, людям, которые подолгу работают за компьютером или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи. С глазником все эти тяжелейшие заболевания могут отступить. Ведь, используя этот прибор, мы воздействуем на причины возникновения заболевания, а не только на симптом – падение зрения, утомляемость глаз. Успейте позвонить и приобрести аппарат по старым ценам. Количество ограничено. 8 800 777 15 15. 8 800 777 15 15. Не стесняйтесь, звоните и задавайте вопросы. Звонок абсолютно бесплатный.
1: Действительно, список заболеваний, при которых назначается глазник, впечатляет. Но вот насколько им просто пользоваться? Справится ли человек пенсионного возраста?
0: Все совершенно элементарно, никаких сложных манипуляций. Для того, чтобы начать лечение, достаточно просто надеть специальные очки и нажать кнопку. Минимум действий. Уж с этим справится любой. Процедура длится не более 5 минут. Глазник способствует разрастанию капиллярной сетки глаз. Больше капилляров – лучше питание тканей и кровоток. Это даст шанс справиться с истощением глазных тканей и дистрофией. Ведь именно это является первопричиной большинства глазных заболеваний. А как вы правильно понимаете, вовремя устранить причину – это уже 90% успеха в лечении любой болезни. А для людей, страдающих диабетом, аппарат-глазник вообще незаменим, ведь глаза для них – слабое место. Глазник также направлен на нормализацию глазного давления и стимуляцию питания волокон нерва, которые еще не атрофированы. То есть он направлен на предотвращение дальнейшего ухудшения и, что важно, сохранение здоровых участков. В результате может улучшиться отток жидкости. Диск зрительного нерва не пережимается из-за давления, и происходит невероятное. Функция нерва может начать восстанавливаться. Вы можете себе такое представить? Это же просто фантастика. При этом многим, чтобы увидеть первые улучшения, требуется всего один курс процедур, а эффект от него держится длительное время. Среди десятка лечебных программ вы обязательно найдете именно ту, которая идеально подойдет вам. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Глазник» действует акция, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору «Глазник». 8 800 777 15 15. 8 800 777 15 15.
1: Фаина Борисовна, а за счет чего достигается такой результат?
0: Весь секрет в том, что для достижения качественного лечебного эффекта длина волны лазерного излучения должна быть 650 нанометров. Так вот, такими параметрами мало какой аппарат может похвастаться. А вот глазник обладает такими параметрами. Просто поразительно, как такой компактный аппарат может давать такой эффект. Теперь вы понимаете, почему среди профессионалов глазник получил самые высокие оценки. Его феноменальным результатом были поражены даже заядлые скептики. Положительные изменения наблюдались в 89% случаев. И это не просто цифры. За каждой из них стоят человеческие жизни. Только вдумайтесь, у 9 из

0: 10 пациентов. Представляете, насколько мощный лечебный эффект?
1: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях и эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 15 15. 8 800 777 15 15. Звонок абсолютно бесплатный.
0: Правительство поставило перед Министерством здравоохранения важную задачу – полностью перейти на программу импортозамещения. И глазник является примером ее успешного выполнения. Аппарат производится в России, а значит, вам не придется переплачивать за таможенные сборы, что существенно снижает его стоимость. Но это еще не все. Учитывая непростую обстановку у нас в стране, большое количество людей с заболеваниями глаз и нехватку квот на операции, производителям было принято решение о предоставлении льгот. Каждый пенсионер, повторяю, каждый, при покупке аппарата «Глазник» попадает под льготную акцию «Результат» или «Возврат денег». Если после проведения полного курса процедур результата не будет, вам вернут деньги. Вы абсолютно ничем не рискуете, зато взамен получаете самое главное – ясное зрение.
1: Фаина Борисовна, спасибо вам за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона абсолютно бесплатный. 8 800 777 15 15. Сроки акции и порядок ее проведения уточняйте по телефону 8 800 777 15 15. Берегите себя. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. ООО «Продекс». ОГРН 12-27-30-00-36-55. Город Дмитровоград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
3: Приветствую всех слушателей радио «Комсомольская правда». Я Валерия. Желаю от всей души вам только хороших новостей.
2: Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Радио «Комсомольская правда». Только жизнь, только правда. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные гости. Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». У многих животных летом происходит линька, чтобы сменить густой зимний мех на более легкий. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». В Москве 13 часов. В Екатеринбурге 15. В Новокузнецке 17. В Хабаровске 8 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: С студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
2: О топливе.
4: Россия обсуждает с другими странами возможность импорта нефтепродуктов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что это станет шагом к стабилизации топливного рынка России. Но Кремль не будет раскрывать, из каких стран Россия может импортировать топливо. По словам Пескова, мера будет нацелена на то, чтобы сбить ажиотажный спрос. Представитель Кремля также добавил, что совещания, где обсуждаются меры по стабилизации рынка топлива в России, проходят в ежедневном режиме.
2: О расследованиях.
4: Взрыв в Монако не признают терактом, заявил генпрокурор княжества Стефан Тибо. По его словам, в судебном плане это расследование по факту покушения на убийство. Ранее власти Монако заявили, что взрыв рядом с площадью де Мюлен был вызван заминированной посылкой. Сдетонировало устройство, которое находилось внутри отправления. Всего пострадали 3 человека, они госпитализированы и находятся в тяжелом состоянии. Среди них украинский бизнесмен Вадим Ермолаев. Он входил в топ-50 богатейших граждан Украины по версии украинского Forbes. В 2021 году его состояние оценивалось в 220 миллионов долларов. В 2023-м Владимир Зеленский ввел против него персональные санкции на 10 лет.
2: Про визы.
4: Еврокомиссия рассматривает введение полного запрета на выдачу туристических виз гражданам России. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на европейский источник. Конкретные сроки возможного введения запрета неизвестны. Как этот факт, получится ли прийти к консенсусу по этому вопросу? Отмечается, что вопросы визовой политики находятся в ведении государств-членов ЕС, а Еврокомиссия может лишь координировать правила и давать рекомендации. Как заявил ТАСС, итальянский дипломатический источник, Италия не поддерживает предложение ввести запрет на выдачу гражданам России туристических виз на въезд в страны Евросоюза.
2: О спорте.
4: Лед тронулся во многих видах спорта. Практика возвращения россиян к международным стартам продолжает расширяться, прокомментировал министр спорта Михаил Дегтярев решение Международного союза конькобежцев. Организация допустила российских и белорусских спортсменов выступать на турнирах под своей эгидой в нейтральном статусе, без флага и гимна. Допуск распространяется как на индивидуальные, так и на командные соревнования.
2: О погоде.
4: В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Причина – ожидающаяся в столице 1 и 2 июля жара. Распространенное гидрометцентром предупреждение будет актуально с полудня среды до 6 вечера четверга. Но сейчас в столице плюс 24 градуса, осадков сегодня не ожидается. В Петербурге завтра плюс 25 без осадков. Больше новостей в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
5: Главные темы дня. В эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Россия ведет переговоры с другими странами о возможном импорте нефтепродуктов, сообщил Дмитрий Песков. Что известно об очередной ночной атаке на Московской области российские регионы? Решение ЦБ снизить ставку лишь на 0,25 процентных пунктов может свидетельствовать о том, что вскоре регулятор рассмотрит возможность ее повышения. Эти и другие темы подробнее в нашем эфире. Но начнем с того, что Россия ведет переговоры с другими странами о возможном импорте нефтепродуктов. Об этом в ходе брифинга с журналистами сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
6: На совещании в воскресенье президент в том числе поручил проработать вопросы импорта нефтепродуктов. А вот есть ли понимание, из каких стран этот импорт может быть налажен?
7: Ну, по понятным причинам мы не будем об этом говорить. Контакты осуществляются. Если будут достигнуты договоренности по приемлемым ценам, то это будет происходить. Это будет еще один шаг на пути стабилизации рынка и нацеленный на то, чтобы вот сбить этот ажиотажный спрос.
5: Ну и также Дмитрий Песков прокомментировал очередную атаку киевских беспилотников на регионы России, в частности на Подмосковье, где в результате этой атаки погиб грудной ребенок.
7: Страдают гражданские лица, гибнут дети. Это результат действий киевского режима. Об этом должны знать все. И об этом должны помнить все. Мы еще раз, пользуясь случаем, хотели бы обратить внимание международного сообщества. Привлечь внимание международного сообщества к этим преступным действиям киевского режима.
5: Напомню, что российские средства ПВО за сутки сбили 806 беспилотников ВСУ самолетного типа Минобороны России. Об этом сообщила на подлете к Москве. Силы ПВО сбили за ночь.
8: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-20121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
9: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня у нас в эфире очередная передача «Загадки и легенды Великих Лук», которую провожу я, историк-краевед Владимир Орлов. Сегодня мы поговорим по очень интересную тему. Посмотрим, что из себя представляли Великие Луки в военном отношении 1930-х годов, то есть до войны. В настоящее время наш город сугубо, наверное, населенный пункт. Редко на его улице встретишь военнослужащего. А вот во второй половине 1930-х годов наш город был буквально насыщен часто меняющимися воинскими частями, штабами, военными городками. Он считался приграничным, граница с буржуазной Латвией была, как и сейчас, совсем неподалеку, и имел статус закрытой зоны. Давайте ознакомимся с этим периодом в жизни нашего города, используя для этого воспоминания великолукских старожилов. Конечно, они могут иметь некоторые неточности, но очень интересны. Итак, на 1939 год в Великих Луках находились 8-й военный городок в Веденщине, в районе нынешней улицы Гастелло и прилегающих улиц, 5-й военный городок в Старых Ребеках, ныне территория заводов «Филмаш», «Лесхозмаш», картонная фабрика ПТП бывшая, 11-й военный городок на Торопецком шоссе, сейчас на этом месте мебельный комбинат, 4-й военный городок, или так называемый «Красная казарма» на Пьяной горе, справа от кладбища Бажно, погранотряд в Ореглодове, в настоящее время район улиц Липецкой, Матвея, Кузьмина. Нельзя забывать еще и железнодорожный узел, имевший ряд военных объектов, а также какую-то конную часть, потому что улица Дьяконова долгое время называлась Кавалерийской улицей. Штабы размещали здания бывшей торговой палаты на Октябрьской улице, ныне Дом творчества школьников, Дом пионеров, Лютеранской кирхи, клуба нацменьшинств на Пушкинской улице, ныне Дом спорта, бывшего духовного училища на Долгой улице, ныне офис Великолукской епархии, и в некоторых других местах. Во второй половине 1930-х годов был построен Дом Красной Армии на 710 мест, ныне в перестроенном виде, наш драмтеатр, и гостиница «Москва» для командированных офицеров, в настоящее время принадлежит органам внутренних дел на перекрестке Пионерской и Карл-Липкнехта улиц. Ну, начнем с 8-го городка. Это название оставалось в великолукской топонимике вплоть до 60-х, 70-х годов, да и сейчас кое-кто называет его 8-м городком. В 30-е годы в нем первоначально размещался артиллерийский гаубичный полк. Постепенно территория военного городка расширялась, были построены жилые дома для личного состава, столовая, клуб, полковая школа, склады. Использовались и сохранившиеся дореволюционные каменные постройки, вроде механического завода Карла Ивановича Поппи и Дома трудолюбия. Одна из великолучанок вспоминает: «Во время праздников 1 мая и 7 ноября, стучая грохоча по булыжной мостовой по Кукинской улице, сейчас ныне Гастелло, полк ехал на парад в центр города на площадь Ленина. Лошади в упряжке везли орудия, автотягачей тогда не было. Обычно 2 мая на правом берегу Ловоти, напротив масло-сыр-прома, артполк устраивал конно-спортивные соревнования. Смотреть эти выступления приходило много горожан. Конечно, не обходилось без девчонок и мальчишек. Играл военный духовой оркестр, веселые мелодии плыли над Ловотью, лошади бежали по кругу, то рысью, то галопом, преодолевали препятствия, прыгали через огонь. Всадники на полном скаку прыгали с лошадей на землю, земля опять в седла, рубили шашками лозу, удачно выполненные упражнения на коне вызывали восторг зрителей. В 1940 году, после окончания Советско-финской войны, артполк был передислоцирован на Карельский перешеек. Его сменил авиационный полк тяжелых бомбардировщиков. В нем служил будущий герой Советского Союза капитан Николай Францевич Гастелло, который с 1 октября 1940 по 13 марта 1941 года проживал в трехэтажном доме для семей комсостава на улице Кукинской. Здание это немного перестроено после войны, наверное, добавили четвертый этаж, сохранилось до настоящего времени. До того, как на четвертый день войны совершить свой бессмертный подвиг, капитан Гастелло и члены его экипажа направили свой горящий самолет на скопление вражеских танков и бензовозов, и геройски погибло. Он успел отличиться и в нашем городе. Когда один из мальчишек, которые катались на коньках на Ловоте возле спиртзавода, провалился под лед, капитан, сам рискуя жизнью, спас его, вытащив из полыньи. В 1964 году исполком горсовета переименовал улицу Кукинскую в улицу Гастелло. А на здании школы-лицея номер 10 в настоящее время установлена памятная доска. Офицеры-летчики часто посещали учебные заведения Великих Луг и проводили воспитательные беседы с учащимися. От 8-го городка до Великолукского аэродрома, где стояли самолеты, через болото была проложена бревенчатая гать, чтобы члены экипажа могли быстро добраться до своих боевых машин. Во время Великолукской операции 1942-43 годов 8-й городок стал местом ожесточеннейших боев. Немцы превратили эту территорию в мощный опорный пункт Гамбург с множеством дотов и дзотов. Гитлеровцы считали, что военный городок укреплен не хуже крепости. Но за 4 дня части 257-й стрелковой дивизии разгромили и уничтожили находящуюся здесь вражескую группировку и продолжили наступление вдоль улицы Ботвина. Сейчас мы немножко прервемся на рекламу, а потом продолжим нашу передачу.
2: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
10: Если вкусно любишь кушать, наши роллы ты покушай. Нашу пиццу из печи любят даже малыши. Заказы принимаем на сайте «Пицца Ролли» и в группе «Контакта».
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Когда Маршак в 1930 году писал про человека рассеянного с улицы Бассейной, такой улицы в Ленинграде не было. Одна была до 1918 года, другая появилась в 1954. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
9: Итак, уважаемые слушатели, мы возвращаемся к нашей передаче, посвященной военному центру 30-х годов, городу Великие Луки Калининской области. 5-й военный городок, где размещался зенитный полк, знаменит в первую очередь тем, что его зенитки в конце августа 1939 года обстреляли самолет немецкого министра иностранных дел Иоахима Риббентропа, который летел в Москву подписывать пакт о ненападении между СССР и нацистской Германией. Интересно, как развивалась бы мировая история, если бы самолет был сбит. Прошло это по одной версии, потому что самолет с провокационной целью отклонился от намеченного курса, по другой версии, более достоверной, виной этого инцидента стала обычная безалаберность. Командир батареи отлучился с нее по личным делам, передав командование сержанта, а тот, не разобравшись в ситуации, приказал открыть огонь. Надо сказать, что наши зенитчики били не по самому самолету, а вокруг него, принуждая «Юнкерс» к вынужденной посадке. Получив незначительные повреждения от осколков снарядов, снаряд Риббентропа приземлился на Великолукском аэродроме и после осмотра и дозаправки улетел в Москву. Через несколько дней для разборки инцидента из столицы прибыла специальная комиссия. Выводы ее были неожиданно мягкими. Германская сторона попросила не придавать этому событию серьезное значение, поэтому виновник ЧП был приказано наказать властью начальника Великолукского гарнизона. Командир зенитной батареи получил выговор, а сержанта на несколько суток посадили на гауптвахту. Тем дело и закончилось. период оккупации в постройках 5-го военного городка гитлеровцы устроили концлагерь. После освобождения города в них некоторое время сидели уже обычные заключенные уголовники, а затем уцелевшие здания передали строящимся в этом месте великолукским предприятиям. За военный городок номер 4 «Красная казарма», где в предвоенные годы стояла танковая часть, зимой и весной 1942 года шли жестокие бои. Об одном из них, происшедшем 20 февраля, стоит рассказать чуть-чуть подробнее. «Красные казармы» занимали 26 наших бойцов под командованием лейтенанта Шишова. Вели наблюдение за немцами. Появилось 9 немецких бомбардировщиков, которые вроде бы пролетели мимо, а потом они вдруг развернулись и нанесли бомбовый удар по казармам. После того, как рассеялся дым, наши бойцы увидели со стороны озера Бажно идущие цепи немцев при поддержке 7 танков. Шишов приказал имеющемуся у нас противотанковому 45-миллиметровой пушке командования сержанта Шведова перебраться в бок, чтобы ударить по немцам во фланг, и приказал готовиться к бою. Когда немцы приблизились, по ним открыли огонь. Наша пушка уничтожила 2 немецких танка, 3-й повредила, остальные танки отошли, а так было отбито несколько атак, и после боя перед Красными казармами валялось до 200 немецких трупов. Потери наших были 4 человека. Как последнее стало известно, эти 2 немецких батальона, которые атаковали Красные казармы, были, кто уцелел, переведены в штрафные батальоны немецким командованием. А лейтенант Шишов получил за этот бой орден Ленина, сержант Шведов орден Красного Знамени. Остальные бойцы, которые отражали немецкие атаки, были награждены медалями за отвагу. В военном городке номер 11 перед войной находилась саперная часть. В конце 1940-х годов в нем построили сначала спичечную, а затем мебельную фабрику. 4-этажное каменное здание погранотряда, превращенное немцам в опорный пункт «Белый дом», было после тяжелых боев взято воинами эстонского стрелкового корпуса 7 января 1943 года. Что касается военных объектов на железнодорожном узле, то старожилы вспоминают созданную в 1939 году площадку для отправления воинских эшелонов, для чего вырубили большой и хороший сад 14 участка, любимое место отдыха железнодорожников. Он тянулся по правой стороне Торопецкого шоссе, ныне проспект Гагарина, от нынешнего автовокзала до железнодорожного вокзала. Площадка, кстати, так и не пригодилась, потому что была полностью уничтожена при первом же налете вражеской авиации на город. И, конечно, знаменитый командный пункт бомбоубежища для железнодорожного начальства неподалеку от вокзала, известный великолучанам как бункер фон Засса. Именно в нем 16 января 1943 года был пленен начальник немецкого гарнизона Великих Лук полковник барон фон Засс вместе с полусотней своих офицеров и солдат. Ветеран связи Павел Федорович Борискин так описывает этот бункер до войны. Это было внушительное, очень глубокое убежище, имевшее 2 входа, закрывавшееся массивными стальными дверями. Длинный коридор, покрытый ковровыми дорожками и отделанный под дерево с поворотами, вел к центру, где находились кабинеты, посты для управления службами железнодорожного узла в военное время. Командный пункт имел автономную систему жизнеобеспечения. Он был снабжен освещением, вентиляцией, связью, водопроводом, канализацией и прочим. В нем имелся небольшой медпункт. Построено убежище было вровень с землей, и заметить его было очень сложно. Бункер в настоящее время залит водой. Была несколько раз идея создать в нем филиал нашего краеведческого музея, но дело пока остается в подвешенном состоянии. В заключение еще один любопытный эпизод из статьи великолукского краеведа Соломона Шепса «Мир довоенного детства». В 1940 году, в дни финской кампании, здание бывшей кирхи на Пушкинской улице служило казарма воинской части, прибывшей из Сибири. Стояла суровая зима, а солдаты-сибиряки ходили умываться на ловоть в одних нательных рубах. Такое никак не могло пройти мимо нашего мальчишеского внимания. Впрочем, взрослые не пропускали этого зрелища. Не меньше зрители собирали на улице тренировки солдат в езде на лыжах за лошадью. В конскую пляжке крепился длинный леер, за который держалось несколько бойцов в полном снаряжении, стоящих на широких, но коротких лыжах. Таким образом, мы с вами сегодня узнали еще об одном эпизоде в истории нашего древнего города, которому мало осталось памятников старины, но, тем не менее, очень и очень интересная история.
2: Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2025 год.
11: Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда».
12: Просто космос.
13: Всем привет! Здесь «Просто космос» и я, Баченина М. Аномальная солнечная активность спровоцировала на орбите Земли сильный радиационный шторм. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКЕРАН со ссылкой на Национальное управление океанических и атмосферных исследований. В лаборатории отметили, что такая радиационная активность может представлять опасность для космонавтов во время выхода в открытый космос, а также для пассажиров и экипажей воздушных судов на высоких широтах. Также возможны проблемы в работе спутников, солнечных панелей, радиосвязи на высоких частотах. Ученые отмечают, что энергичные частицы от Солнца даже на текущих, рекордных за два десятилетия уровнях полностью блокируются магнитным полем и атмосферой Земли на значительных высотах, исключая их проникновение к поверхности планеты. Но если бы это было не так, это, безусловно, привело бы к крайней опасности для биосферы. Друзья, предлагаю прямо сейчас освежить в памяти, что же такое магнитное поле нашей планеты. Если представить Землю в виде матрешки, то в ее центре находится самая маленькая фигурка – это твердое ядро. Это шар из раскаленных металлов размером с Плутон, самая сердцевина. Она занимает где-то 30% всей массы Земли. Твердое ядро на 85% состоит из железа. Оно разогрето до температуры 6000 градусов Цельсия и отвечает за формирование гравитационного поля. Именно это обеспечивает стабильное положение планеты в пространстве. Далее идет следующая матрешка – жидкое внешнее ядро, облегающее сердцевину расплав железа и никеля. Как во внешнем, так и во внутреннем ядре постоянно происходит распад радиоактивных элементов, поэтому тепло генерируется безостановочно. Толщина внешнего ядра достигает 2300 километров. Те слои, которые ближе к центру планеты, также нагреваются до 6000 градусов Цельсия, но по мере удаления от внутреннего ядра охлаждаются до 4400. Постоянное высвобождение тепла за счет радиоактивного распада и разницы температур в нижнем и верхнем слоях создают разницу плотности вещества и, как следствие, вызывают движение раскаленных расплавов в жидком ядре. Более холодные массы стремятся опуститься вниз, более горячие и менее плотные, наоборот, вверх, и в итоге интенсивная конвекция внешнего ядра рождает хаотические электрические токи, которые и образуют магнитное поле Земли. Это невидимая глазу суперзащита нашей планеты. Это силовое поле, отражающее экстремальные потоки космического излучения. В спокойном состоянии радиус поля с дневной стороны, на который в основном давит солнечный ветер, примерно в 10 раз больше радиуса Земли. А радиус ночной стороны растягивается, как хвост кометы от Земли, на несколько десятков или даже сотен радиусов, уходя далеко за пределы земной орбиты. Магнитное поле Земли постоянно сопротивляется солнечному ветру, но порой случаются особо сильные вспышки на Солнце, вот как сейчас, например. И тогда поток корональной массы обрушивается на магнитосферу с умноженной силой и скоростью, заставляя ее сжиматься под этим давлением. Из-за этого сжатия возникает дополнительное напряжение в магнитном поле планеты и более интенсивное течение токов. Так появляются магнитные бури. Магнитные штормы способны сильно влиять на ионосферу Земли. Это верхняя часть атмосферы на высоте от 50 километров. Она насыщена свободными ионами и электронами. Но почему это опасно для человечества? Потому что ионосфера играет важнейшую роль для распространения радиосвязи, так как заряженные частички отражают радиоволны и позволяют им распространяться по поверхности Земли на большие расстояния. Сильные возмущения ионосферы способны разбивать эту связь, выводить из строя спутники и таким образом ломать современную мировую навигационную систему, нарушать работу телерадиовещания, мешать передаче данных по интернету. А еще мощные бури способны вызывать скачки напряжения в электросетях, отключение электроэнергии и выводить из строя электрооборудование. Но все будет хорошо, я узнавала.
12: Просто космос.
14: В твоем парадном темно, резкий запах привычно бьет в нос. Твой дом был под самой крышей, в нем немного ближе до звезд. Ты шел не спеша, возвращаясь с войны, со сладким чувством победы, с горьким чувством вины. Вот твой дом, но в двери уже

этом доме в слезах, и ты опять не пришел, и в дом пробрался страх. Страх смотрел ей в глаза отражением в темном стекле. Страх сказал, что так будет лучше ей и тебе. Он указал ей на дверь и на новый замок. Он вложил в ее руки ключ и сделал так, чтоб ты вернуться не мог. И ты вышел во двор, и ты сел под окном, как брошенный пес. И вот немного устал, да немного замерз, и ты понял, что

А соседи шумят, они не могут понять, когда хочется петь. Соседи не любят твоих песен, они привыкли терпеть, они привыкли.

первый тебя так учил отец с ранних лет. И еще ты успел посмотреть на окно, в это время она погасила свет. В твоем парадном темно, резкий запах привычно бьет в нос. Твой дом был под самой крышей, в нем немного ближе до звезд. Ты шел не спеша, возвращаясь с войны, со сладким чувством победы, с горьким чувством.

0: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
1: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
2: Об атаках.
1: Гибель ребенка в Подмосковье из-за атаки БПЛА – результат преступных действий киевских властей. Москва призывает мировое сообщество обратить на это внимание, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя атаку беспилотников на Подмосковье утром 30 июня. Украинский дрон упал на жилой дом, спасатели достали из-под завалов четверых человек. По дороге в больницу 6-месячный ребенок погиб. Всего за сутки силы ПВО сбили 806 украинских беспилотников самолетного типа в разных регионах России. Об этом сообщили в Минобороны.
2: О судебных делах.
1: Евроклир подает иск в Бельгию против решения российского суда по замороженным активам, пишут бельгийские СМИ. Европейские депозитарии намерены обратиться в бельгийский суд против ЦБ России, чтобы оспорить последствия решения арбитражного суда Москвы по замороженным активам. В мае российский суд удовлетворил иск ЦБ к Евроклир и постановил взыскать с депозитария более 18 триллионов рублей или около 250 миллиардов долларов. Власти Латвии планируют к концу лета развернуть так называемую «стену дронов» на всей границе с Белоруссией и Россией. Это заявил премьер-министр страны Андрис Кулбергс. Речь идет о многослойной системе мониторинга и защиты от БПЛА в рамках общеевропейского проекта с участием Германии, Польши, Финляндии и стран Балтии.
2: О правилах.
1: Центробанк установил новые правила расчета стоимости ремонта по ОСАГО. Новый порядок должен увеличить средние выплаты на 10%, сообщил регулятор. Страховые компании будут обязаны определять среднюю стоимость расходных материалов без скидок. При определении цены запчастей теперь не будут учитывать стоимость их аналогов, если они на 70% дешевле оригинала. Страховщики также начнут включать в стоимость ремонта в полном объеме затраты на уплотнители, наклейки и другие детали одноразового использования. Обновленные правила начнут действовать с 11 июля. Новые редакции ценовых справочников должен в ближайшие 3 месяца утвердить Российский союз автостраховщиков.
2: Об автомобилях.
1: Обновленная «Лада Нива Legend» поступит в серийное производство 20 июля этого года. Об этом официально объявила пресс-служба компании. Модель получила более 100 новых и более 60 модернизированных деталей и узлов. В числе прочих нововведений – фронтальная подушка безопасности водителя, центральный замок и единый ключ для дверей и зажигания.
2: О валютах.
1: Официальный курс доллара на сегодня 77 рублей 75 копеек, евро 88,65, юаня 11 рублей 46 копеек.
2: О погоде.
1: В Москве сейчас плюс 24, завтра до плюс 30, небольшая облачность без осадков. В Петербурге плюс 25, осадков также не ожидается. Больше новостей в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
3: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Владимир Путин 30 июня посетил церемонию прощания с экс-министром обороны Сергеем Ивановым. Вступление в силу новых правил по семейной ипотеке переносится на 3 месяца, и в российском интернете набирает популярность услуги нытика. Нытинга даже. Что это такое? Какова цена? Президент России Владимир Путин 30 июня посетил церемонию прощания с экс-министром обороны Сергеем Ивановым, его многолетним соратником. Глава государства поговорил со вдовой и сыном умершего. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
4: Сегодня утром президент съездил в Центральную клиническую больницу, где посетил церемонию прощания с Сергеем Борисовичем Ивановым. Пообщался с вдовой Сергея Борисовича, с сыном, с родственником.
3: Ну и также на церемонию прощения Сергеем Ивановым приезжал председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. Глава правительства России Михаил Мишустин прислал венок. На церемонии прощания присутствовал фотокорреспондент «Комсомольской правды» Михаил Фролов. Это сейчас мы с ним связались, и Михаил с нами на прямой связи. Михаил, я приветствую. Расскажите, что удалось увидеть, на что обратили внимание.
5: Добрый день. В первую очередь бросалось в глаза, это, конечно, меры безопасности. Ну, это понятно, приезжал президент. прощаться. Много венков, много, очень много венков, много посетителей именно, ну, приехало прощаться, людей из правительства, это и Кожин, Белозеров, Эдинский, как говорили, Набиуллина, Нарышкин, Элла Панфилова, Козак, Медин, Володин, Овсиенко, Чученко, Жуков, Васильев. Вот.
6: Вы слушаете радиоканал «Луки-ФМ Медиа». Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
7: Всем здравствуйте, в эфире Луки-ФМ, наша программа «Кофе-брейк с спортсменами». Я ее ведущий Владимир Владимиров. Представляем нашего гостя. Шамилов Руслан Вячеславович, чемпион мира по версии Лиги Найза, спортсмен клуба Отечества Псковской области, действующий боец Лиги ACA.
8: Всем здравствуйте.
7: Руслан, день добрый. 6 февраля провел очередной хороший, шикарный профессиональный бой с бразильцем Рене Песоа. Ну и поздравляем, во-первых, с победой.
8: Спасибо.
7: С очередной 22-й победой, если не ошибаюсь.
8: Не, победа 18-я, бой, получается, 23-й был.
7: 23-й бой, ну... Давай, эмоции.
8: Да, эмоции, как всегда, позитивные. Вот. Соперник вышел на замену за последний звук. За 2,5 недели мне сказали, что будет замена. И, получается, я дрался в другой весовой категории на 93 килограмма. Потому что соперник не успевал согнать вес. Вот, и дрался в другой весовой.
7: То есть он был и тяжелее, и выше?
8: В бою, я думаю, да, он был потяжелее на килограмм, на 4 на 5. Но...
7: Приличная такая история.
8: Да, он был потяжелее, но я специально не набирал вес. Я, в принципе, мог бы весить плюс-минус, как он. Но я специально аккуратно питался, чтобы лишнего ничего не было. Потому что одно дело мощность, а другое дело, насколько ты сможешь ее унести, эту мощность. Если ты ее потеряешь уже за первые 3 минуты и устанешь, то смысла от нее никакой не будет уже. Вот, поэтому надо как можно дальше утащить свои силы. Поэтому я постарался подойти в такой форме, не сильно не разъесться и... чтобы лишнего жирка не было.
7: Ну, то есть уже ты понимал, да, то есть его сильные и слабые стороны о том, что он потяжелее, поменьше дышит, поменьше дыхалочка.
8: Да-да, ну и самое главное, я понимал, что, скорее всего, он будет медленнее меня, потому что на 84 я редко встречаю, что кто-то так, ну, со мной по скорости более-менее одинаков. Он, я видел, что неуносливый, такой духовитый боец, но не очень быстрый. А в 93 он был прям конкретно помедленнее меня, и вот я его поймал на тайминге.
7: Ну, давай про сам бой немножко поговорим, а потом уже и про подготовку и так далее. Как ты оцениваешь бой, как готовились?
8: Ну, 4 с плюсом оцениваю, потому что он один раз меня все равно поджал, я там удар пропустил. Ну, не очень сильный. Была ошибка допущена, то, что я пошел назад. Был план двигаться на него, либо из стороны в сторону. Да, я один раз пошел назад и в этот момент немножечко пропустил. Ну, а так, в целом, все шло по плану, все комбинации, которые отрабатывали, все вылетали на автомате.
7: Сам доволен?
8: Ну да, в целом доволен.
7: Борьба?
8: В борьбе ничего мне не сделаешь, да? Пытался?
7: Да нет, конечно, поэтому спрашиваю.
8: Борьбу все так же подтягиваю, езжу на сборы к Шамилю Абдуллаеву. Вот. Наверное, он один из лучших ММА-борцов. Даже не в России, а в мире, я бы сказал бы так. Потому что если бы мы в UFC посмотрели, я думаю, мы там в топ-5 залетел бы быстро. Ты и так дальше собираюсь к нему ездить на сборы, подтягивать борьбу. Потому что я знаю, что чем дальше, тем лучше борцы, тем выше уровень. Ну, в рейтингах они стоят, кто выше. Вот поэтому мне нужно быть готовым к их борьбе.
7: То есть сейчас можно сказать о том, что ты выстроил, в принципе, ты понимаешь работу на этот год-два, да, ближайшие. И, наверное, основной акцент на подготовке ты ставишь именно на борьбу.
8: Ну, да, в целом, да. Но вот когда этот бой мы готовились к ударнику, там изначально должен был быть Никола Дипчиков. Вот он чистый ударник, хотя он базовый дзюдоист, самбист, вот, но всегда бьет с дальней руки. У него в основном вот это самое главное оружие. Сливши, он на дальней руке бьет, нокаутирует людей. У него там больше 20 побед нокаутов. Вот, и мы готовились на него. Но он сломал ребро и снялся вот за 2,5 недели. Сейчас, если он залечит свою травму, возможно, мы ближе к лету с ним подеремся.
7: Какой-то план, то есть у вас уже под него готов, под Дипчика?
8: Ну да, да, вот мы же на него готовили всю подготовку предыдущую.
7: Так, если... Ну, ладно, не буду спрашивать о секретах. Как у него там... Что ему готовить и какой сюрприз. Надеюсь, что мы обязательно посмотрим этот бой. И... Ну, и давай поподробнее, наверное. Как ты сейчас теперь оцениваешь? Уже столько боев, уже, можно сказать, профессионально. Чего бы ты рекомендовал начать, если человек захочет посвятить себя ММА? С чего все-таки начать? Тут лично твое видение. Вот, как бы ты выстроил карьеру вот начинающему бойцу ММА? С чего бы ты начал? Какие основы бы заложил для именно какой-то дальнейшей профессиональной карьеры?
8: Смотря в каком возрасте, если это маленький... маленькие.
7: Ну, с маленьких, 6-8 лет, да. Там. Да, то есть, вот я пришел, я посмотрел на чемпионов, я там, блин, ну, круто, смотрите, я тоже так хочу, папа. И с детства поставил себе какую-то небольшую цель, и дальше вот как бы ты выстроил.
8: Не перегружал бы, в первую очередь. Это точно. Ну, изначально, да, такие какие-нибудь игровые, чуть-чуть техники. Ну, это если для детей. А потом все бы у меня выстраивалось на технике. В основном какие-то новые приемы. И каждый день закрепление это несколькими схватками. Там, либо в борьбе, либо в ударной технике, там, спаррингами. Вот. Ну, каждый день хотя бы несколько пробарок я бы делал. Там одна-две техники, потому что, как ну, я по себе знаю, много не усвоишь за раз. Вот, там, взял одну-две. Их неделю-две обкатываешь, там что-то еще прибавляешь. Вот, и каждый из спортсменов заберет то, что ему нужно. То, что, ну, все равно у всех свои коронки. Каждому разная техника заходит.
7: Ну, а как ты считаешь, что это классический старинный базовый спорт, спор именно, да, по, на ту тему, что изначально базовую надо ставить борьбу или базовую ударку, или все вместе?
8: А это раньше был такой спор, а сейчас есть уже такой вид спорта изначально, как ММА. Поэтому и ставят там все сразу. И кто-то уже становится больше борцом, кто-то больше ударником. Но в целом сейчас надо иметь хорошую борьбу, но стараться быть красочным ударником. Тогда твоя карьера будет намного ярче, и тебе будет больше контрактов предложено. Все оценивают
7: в основном ударную технику. Ты достаточно универсальный, да? То есть ты должен и бороться уметь на уровне там минимум мастера спорта.
8: Да. Ну, большинство на уровне, на высоком. Они уже на уровне мастера спорта и побоксировать могут, и на уровне мастера спорта побороться. И там какой-то коричневого пояса по джиу-джитсу. Ну, только без куртки.
7: Грэплинг.
8: Да, грэплинги, да.
7: Наверное, да. То есть, в принципе, уже можно не ходить, да, там...
8: Отдельно нет. Сейчас, как правило, тренера... Ну, либо один, либо два тренера вообще. Кто-то там больше за борьбу отвечает, кто-то больше за ударную технику.
7: Ну, наверное, такой смешанный больше, да. Кто-то в этом разбирается, потому что, наверное, универсальным нельзя быть во всех видах.
8: Ну, вот я сейчас понимаю, что до мастера спорта, даже до международника я бы мог, ну, как тренер дотянуть и сам, если бы тренировал. Потому что, в принципе, я думаю, что у меня знаний хватает и в ударной технике, и в борьбе. То есть, а дальше все равно, нет-нет, я подключал бы чистых борцов, приглашал бы на тренировки к своим спортсменам. Вот, это если бы я тренировал. Попозже, возможно, будет.
7: Ну, мы, конечно, надеемся, такой опыт набрать, надо обязательно его передавать, поэтому это очень-очень важно. Давай, какие-то травмы, трудности, что-то было, все в порядке или достаточно уже уверенно? Как у тебя выстроен процесс подготовки? Как ты оцениваешь?
8: Вот сейчас я пришел к тому... Самое главное, это не надо перегружаться. Если раньше я говорю, если я не перегрузился на тренировке, значит, я не потренировался. А сейчас я четко распределяю нагрузки, прихожу. Ну, мы сразу с тренерами выстраиваем план на неделю. Я говорю, так, здесь будет техника, здесь будет там немножечко физуки. И силы бережем, допустим, на пятницу на спарринге. Вот, на спарринге я полностью там выкладываюсь, на спаррингах. А так... Главное вот, не перегружаться. Перед боем тоже главное не перегрузиться, потому что я раньше перегружался и часто заболевал перед самым поединком. Вот к этому получилось подойти без вообще там, без травм, никаких соплей, там ничего. Вот, и в хорошей форме подошел.
7: То есть от боя к бою ты все равно растешь?
8: Да, конечно, есть пока.
7: В каких моментах, как ты считаешь сам?
8: В мышлении точно. Приходят новые какие-то знания, как лучше разложиться в бою, как лучше подготовиться к бою.
7: Вот. Все больше и больше познаешь себя, свое тело, свою технику.
8: Да. Я думаю, что это границ нет этому. Познание себя.
7: Так, друзья, ну а мы сейчас немножко прервемся на рекламную паузу и продолжим.
9: Реклама. Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
10: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
11: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
12: Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Уютный уголок в живописном месте, где вас встретит аромат свежесваренного кофе и ванили. Более 30 видов десертов и выпечки от наших профессиональных кондитеров, молочные коктейли, ароматный чай и авторский кофе. Также мы с удовольствием сделаем для вас торт на заказ к важному торжеству. Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
13: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна.
7: Так, ну а мы возвращаемся и продолжаем. Ну давай, отбился. Психологически доволен. Выводы сделали. Дальше, как отдыхаешь?
8: Сейчас нахожусь в Великих Луках, как всегда после боя.
7: Так уже традиционно у тебя. Лучше всего отдыхается дома с друзьями.
8: Да, родные стены греют. Да, так, как всегда, вижусь с друзьями, со старшими товарищами. Ну, стараюсь со всеми видеться и весело провести время. Куда-либо там на природе.
7: Отключаешься максимально или все равно? От боев, от следующего боя. Ты уже понимаешь, кто будет следующий соперник?
8: Ну, вот, возможно, Никола Дивчиков. Вот этот, который должен был быть изначально, который ребро...
7: Ночью не снятся соперники?
8: Ночью нет. Не, ну бывает иногда там перед боями, когда думаешь, так как будешь драться, какие действия будешь делать, бывает иногда, может присниться.
7: Что делаешь, как просыпаешься? Говоришь, ну достал, уже даже здесь меня не оставляет.
8: Да, не, ну бывает, когда ты там выигрываешь во сне, бьешь соперника, просыпаешься довольно такой, так. Интересно. Ну,
7: это хорошо. Что у тебя, какие еще увлечения помимо единоборств?
8: Сейчас зимой особо никаких. Мы гуляем, вот там на рыбалку мы ездим на весь день, вот на снегоходе там гоняли. Вот такие чисто прям максимально отвлеченные, максимальное расслабление. Сейчас, ну вот, поеду на сноуборде сейчас кататься в Питере, когда приеду. Может быть, съездим там на Эльбрус, на Домбай куда-нибудь покатаемся. Сейчас решим тоже с друзьями.
7: Сноуборд или лыжи?
8: Сноуборд.
7: Сноуборд.
8: Ну, мне, да.
7: Я тоже, к сожалению, тяжеловато на лыжах, потому что нагрузка на колено очень сильная, поэтому лучше, конечно, сноуборд, меньше травмоопасности, скажем так.
8: Если людей на трассе немного, то да. Ну, бывало, я так улетал, что казалось, как я не переломался, блин. Или меня кто-нибудь там улетал.
7: Давай, как ты вот считаешь еще, в чем бы, давай, наверное, опять вернемся немножко, в чем бы ты добавил еще? Что ты видишь? Физуху как ты оценишь? Давай по пятибалльной системе пройдемся.
8: Ну, самое главное... Физика. Это в мыслях своих, в голове.
7: Все равно психологическая.
8: В психологическом плане хочешь добавлять. Ты копишь себе эту уверенность, потом с этой уверенностью выходишь, и ты должен, даже не должен показывать, соперник просто должен почувствовать себе ее. Вот, это на первом месте, наверное. А второе, вот в технике, там, так дальше и в борьбе набирать, и в ударке, там тоже предела нет. Можно становиться лучше. По скоростным пока чувствую себя хорошо, скорость не падает. Вот, наверное, на пик, может быть, ухожу. И то я надеюсь, что я еще не на пике.
7: Нет, ну, думаю, что однозначно не на пике, потому что со стороны видно, как ты от боя к бою прибавляешь, поэтому вот, наверное, остановка начнется, там, показатель, это, наверное, какая-то стагнация, там уже будет видно, то есть ничего нового не показал, не добавил ни в каком из таких базовых компонентов, да, а здесь прям было четко видно, насколько, прям, ну, прям просто профессионально, зрелищно, уверенно вышел просто. Вот, сделал работу, ушел.
8: Любой бой хочется показывать все. Лучшее выступление.
7: На руки много внимания сейчас обращаешь? Смотрю, ты все о борьбе, борьба, Шамиль.
8: На руки, да. Ну, продолжаю, конечно, обращать внимание. Вот с Алексеем Викторовичем Сильверстом мы здесь в Луках очень много уделяли внимания. Прям я не знаю, сколько часов он меня на лапах одержал и поправил ситуацию с моим боксом. Там раньше я чересчур был закрепощен. Вот. А также сейчас в Питере продолжаю с моим тренером, с Егором Пушкиным. Вот, мы на руки много работаем. Ну, там руки, ноги. И спаррингуем также. И не только по ММА, и по кикбоксингу. Там по правилам кикбоксинга спаррингуем иногда.
7: Выступить не хочешь по кикбоксу, по боксу?
8: Да думаю, что нет, наверное. Потому что пока к этим соревнованиям готовишься, надо подойти. Уже ставки высоки. Надо подойти в хорошей форме, и чтобы никаких лишних болячек не было.
7: То есть, наверное, больше просто как часть спарринга или часть тренировки какая-то. То есть, там, прийти побоксировать с хорошими парнями, там... Ну, а так практикуется, там, с хорошими боксерами побоксировать.
8: Да, там приходят тайцы, призеры мира в моем весе. Вот там боксеры приходят, мастера, там, международники. Много спарринг. Там в Петербурге много спарринг-партнеров.
7: Сколько хорошего. Делаешь за тренировку, если не секрет? Спарринга сколько за тренировку проходит, бывает обычно в среднем?
8: Обычно там...
7: Ну, как выстроена твоя тренировка? Давай по-другому
8: вопрос. Ну, если поставим. Это спарринг, то что, мы приходим, разминаемся, там раунд-два делаем по кику, ну, таких легких раунда, и потом 3-5 раундов по 5 минут. Бывает с разными соперниками, а бывает одного.
7: Ну, как-то немного прям нагрузки. 3-5 раундов.
8: Ну, там за 5 раундов, если кто-то зайдет, кто в таких спаррингах не участвовал, он уже на втором раунде отлетит, я думаю. Ну, по усталости не сможет распределиться. Потому что сколько там много парней приезжало, и бывало, нам делали спарринги 1-1 спаррингуешь, там 3 раунда по 5, 4 по 5. И вот кто новые приезжали к нам в зал, вот, там из... со мной, ну, мало кто протягивал там до третьего раунда, чтобы не устать. Многие там, ну, из-за того, что не привыкли к таким спаррингам.
7: Ну, у вас спарринг, допустим, вы договариваетесь, да, руки-ноги там, да?
8: Руки, или
7: там...
8: ноги, борьба всегда.
7: Борьба. А, в борьба всегда.
8: Да, ММА, да, вот когда у нас 3-5 раундов по 5 минут, такие спарринги всегда.
7: Ну, то есть все равно вы делаете полную имитацию боя практически.
8: Да, да, да, там один в один.
7: 5 раундов по 3 даже, это как бы такая...
8: Учишься, нет, 3 раунда по 5.
7: 3 по 5.
8: Да, либо 5 по

0: Хорошая старая практика такая именно сборной страны, когда ты уже понимаешь, ты выводишь себя же на предел. И на этом пределе ты, опять же, ощущаешь эту границу своих каких-то возможностей, на что ты способен. И, то есть, вот это чувство ты должен прочувствовать, понять. Потому что, чтобы не было, когда ты в него попадешь, чтобы не было чем-то новым. То есть, ты понимаешь, все, я устал, надо тут поддохнуть, надо там посочковать в хорошем смысле, там, при том не теряя какой-то зрелищности и эффективности, скажем так.
1: Надо учиться работать из этого состояния усталости. Это тоже, да, нужно. Из такой уже крайней, на пределе.
0: Такая, короче, да, очень. Ну, слушай, хорошо. А чем отличается все-таки Шамиль от других? Давай, вот твое мнение, почему?
1: Он прошел этот путь от начала, ну, уже, можно сказать, практически сейчас. Ну, еще не до конца, он еще в строю, он дерется, и сейчас 93 переходит на ИСИ. И он четко понимает, как надо грузить спортсменов. Потому что в основном раньше, я говорю, всегда перегруз. Постоянно живешь в состоянии перегруза. Ну, и так это может там, вот, там, до 30 лет там, попрыгать. А потом все равно ты должен следить за своим организмом. Да, а лучше изначально следить за тренировками, не давать перегруз. Так дальше уедешь.
0: Ну, это же все равно, наверное, задача больше тренера на первых этапах. Да, то есть тренера команды, потому что какой для тебя показатель перегрузки?
1: Когда я прихожу, допустим, на спарринги на те же, в конце недели, и ну, не могу сделать и того, что я... И 50% того, что я делаю там в понедельник.
0: Я вижу, но понимаю, что сделать тело не дает.
1: Мне бы, ну, у меня вот мысль такая была, мне бы просто достоять, потому что мне ничего не сделать. Все, там, тело... А бывает, приходишь, ну, все там порхаешь, бегаешь, и все устают из-за тебя.
0: Ну, да, это, наверное, такая уже высшая школа, когда ты понимаешь, что, в принципе, вот топовые спортсмены, они плюс-минус все, ну, примерно на одном уровне по борьбе, по там, ударке, по технике, по психике, по физике. Но именно вот этот момент подготовки к конкретному дню, конкретной дате проведения, то есть, вот, наверное, на тот момент то лучше и окажется такой тоже основной философский вопрос.
1: Ну да, подвести себя
0: в лучшую форму. В данном моменте. Кто лучше всего подойдет к этому моменту? В какой форме? Физической, психической и так далее, не будет каких-то лишних.
1: Да, да. А так может готовиться 2-3 месяца, и вот последнюю неделю все закупить и выйти просто перегруженным. Ну, тоже это
0: нет, лучше не дотренироваться. Да, ну, да. Давай, наверное, такой еще один последний вопросик для тебя уже. Вот, когда ты выходишь, что для тебя важнее, победить или же все-таки провести какой-то уже зрелищный, красивый бой, такой тихо, красиво закончить там нокаутом, еще как-то?
1: Не, на первом месте победить у нас стоит. Изначально победить, а там уже, ну... Если со мной бороться, они лезут, и у меня так всегда. Если стойкий бой проходит, у меня редко, когда было что-то скучное. А так вот, когда бороться, лезли ко мне, там, ну, они сами мне ничего делать не могут, и бои скучные получались. Самое главное победить. Но хотелось бы красочно, всегда хочется досрочно.
0: Ну, тут, да, так, конечно. Хочется красиво выйти, там, недолго, красиво, быстро, но, тем не менее, это как любая работа, могут быть и разные моменты.
1: Поэтому... Я всегда стараюсь досрочно закончить, но я в голове всегда у себя держу, что ну, настраиваюсь на весь бой, чтобы там не потратить все силы в первом раунде, но вот это вот постараться досрочно. А если нет, силы-то еще нужны, еще на два раунда. А их уже могут не оказаться.
0: Ну, хорошо. Ну, давай, мы заканчиваем. Пожелания радиослушателям, молодым спортсменам.
1: Ну, идите своим путем. Главное, дисциплина. Не сдавайтесь, потому что...
0: Не перегружайтесь.
1: Не перегружайтесь, да. И все будет получаться потихоньку. И живите на совесть.
0: Ну, давай, а мы рады тебя видеть. И ждем даты очередного боя. Будем болеть, переживать, как обычно.
1: Да, скоро сообщим. Всем спасибо большое.
0: Ну, а на сегодня это все темы эфира программы «Фабрик спортсменам». Не забываем, что если вы пропустили эфир, вы найдете его в наших соцсетях, в сообществе «Лук.ФМ», ВКонтакте, а также в телеграм-канале «Лук.ФМ». Всего вам доброго. Оставайтесь на «Лук.ФМ».
1: Всем до свидания.
2: Честное риэлторское.
3: Всем привет. Это программа «Честная риэлторская», и я Юрий Кораблев, ваш помощник в сфере недвижимости. С 1 февраля вступают в силу изменения в правилах семейной ипотеки. Ключевое нововведение заключается в том, что одна семья сможет оформить только одну семейную ипотеку. Это исключает возможность получения двух льготных кредитов супругами. Также вводится обязательное участие обоих супругов в качестве созаемщиков. Исключение предусмотрено для случаев, когда один из супругов является иностранным гражданином. При этом сохраняется действующее с декабря 2023 года правило, согласно которому одному человеку может быть представлен только один льготный кредит. Таким образом, ужесточение условий по программе «Семейная ипотека» поможет отсечь возможность многократного получения льготных займов. Такое мнение выразил в разговоре с радио «Комсомольская правда» эксперт проекта «Народный фронт-аналитика» в области в сфере строительства

0: главы ЖКХ Павел Склинчук. При этом он допускает снижение спроса на льготные ипотеки.
1: Массовая льготная ипотека в нашей стране была завершена, и сегодня те программы, которые существуют, они носят адресный характер и не имеют такого большого влияния на общее состояние рынка, ну, в частности, на уровень цен или на объемы ввода жилья. Это скорее адресная мера поддержки отдельным категориям граждан. В этом смысле, я думаю, что сейчас государство будет поступать умнее и вводить такие критерии по выдаче семейной ипотеки, чтобы получали их именно те люди, которые в этом нуждаются. Поэтому я думаю, что сегодня уровень цены квадратного метра и так запредельный, и расти дальше просто некуда, потому что, ну, по законам экономики у людей так быстро доходы не растут, и они не смогут приобретать жилье по таким ценам.
0: Эксперт добавил, что нововведение является ответом на критику со стороны Банка России, Счетной палаты и других структур в связи с выявлением случаев, когда одни и те же члены семьи, супруги и другие близкие родственники использовали программы льготных ипотек в качестве способа приумножения своих сбережений и инвестиций в недвижимость. Надо отметить, что изменения с 1 февраля затрагивают и так называемую донорскую ипотеку. Теперь со-собственником жилья может быть только родитель, имеющий право на льготу, что закрывает схема оформления недвижимости на третьих лиц. Кроме того, программа по-прежнему позволяет рефинансировать ипотеку по ставке до 6% при наличии ребенка в возрасте до 6 лет или ребенка с инвалидностью. На этом у меня все. С вами был Юрий Кораблев и программа «Честная риэлторская». До встречи в эфире.
2: «Честная риэлторская». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Военный эксперт Алексей Рам о возможных действиях США в отношении Ирана.
4: У меня складывается впечатление, что пока еще американцы сами не решили, что они хотят. Отсюда какие-то такие невнятные метания. А как оно будет дальше происходить, пока не совсем понятно. Но вариант, который озвучил Дональд Трамп, о том, что вроде бы, ну, как бы не совсем он озвучил, это «Иерусалим пост» со ссылкой на неназванные источники, как обычно, о том, что, возможно, США попытаются провести блокаду Ирана, похожую на то, что сейчас происходит в Венесуэле. Ну, на самом деле, по конфигурации той группировки, которую сейчас американцы стягивают, в район проведения, ну, в район Ближнего Востока, да, и Средиземноморья, то такой план, в принципе, возможен. И силы как раз американские этому соответствуют. Та же самая вот у нас возникал вопрос у нашего проекта, откуда, зачем они там держат литеральные корабли, это вот такие для предодействия в прибрежных водах. Ну, вот, если действительно утечка «Иерусалим-Пост» имеет под собой основания, то, в принципе, понятно, для чего нужны эти литеральные корабли. Это будет та же самая замена кораблям береговой охраны, которые именно выполняют основные досмотры функции и функции по задержанию сейчас в районе Венесуэлы. Просто вопрос, как на это отреагирует Иран. Тут много вопросов, и на них не так много ответов. Поэтому мы пока сидим, следим, смотрим.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. Во Владивостоке 9 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
2: О топливе.
5: Россия ведет переговоры с другими странами о возможности импорта бензина. Россия готова закупать его, если будут достигнуты договоренности по приемлемым ценам, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что это будет еще один шаг на пути стабилизации рынка и нацеленный на то, чтобы сбить ажиотажный спрос. В Кремле при этом не стали раскрывать, из каких именно стран Россия может начать закупать топливо. Песков также добавил, что совещания, на которых обсуждаются меры по стабилизации ситуации, проходят ежедневно. Ранее вице-премьер Александр Новак коробок называл импорт одной из мер по обеспечению стабильности на внутреннем рынке. Правительство, отмечал он, уже решило снизить норму обязательных биржевых продаж бензина с 15 до 10% и ограничило колебания цен на торгах.
2: Об Украине.
5: Еврокомиссия выделила Киеву на закупку беспилотников около 4 миллиардов евро, хотя ранее в ЕКА утверждали, что транш составит почти 6 миллиардов. А предоставление Украине средств из программы общим объемом 90 миллиардов евро на своей странице в соцсети X сообщила глава Еврокомиссии. Урсула фон дер Ляйен заверила, что остальные средства последуют, при этом конкретных сроков она не обозначила.
2: Об экономике.
5: Экономика в России уже переохлаждена, и ключевую ставку ЦБ необходимо снижать, заявил глава Сбера Герман Греф. Он предупредил, что экономика не может долго существовать при экстремально высоких ставках. Борьбу с разовыми факторами, возникающими вне рыночного контекста, с помощью мер денежно-кредитной политики глава Сбера назвал иррациональной.
2: О происшествии.
5: Один человек погиб и 10 пострадали в ДТП с автобусом в Кемеровской области. Такие данные привели в региональном главке МЧС. При этом ТАСС со ссылкой на экстренные службы пишет, что четверо пострадавших при столкновении автобуса и грузового автомобиля находятся в тяжелом состоянии. Других подробностей случившегося пока не приводится.
2: О пожарах.
5: В турецком Измире тушат пожары рядом с курортным побережьем. Пожар начался на сельскохозяйственных угодьях и из-за ветра перекинулся на лесной массив, сообщает агентство «Анадолу». К тушению привлекли 7 самолетов, 8 вертолетов, 35 автоцистерн, 4 бульдозера и пожарные расчеты. В последние дни западные провинции Турции находятся под воздействием сильной жары.
2: О погоде.
5: А в Москве из-за жары будут раздавать воду на вокзалах и станциях. В столице объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Причина – ожидающаяся в столице 1 и 2 июля жара. Распространенное гидрометцентром предупреждение будет актуально с полудня среды до 6 вечера четверга. Еще больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
2: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Повтор программы.
6: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире «Комсомольская правда». Программа «На чистую воду». С вами Михаил Рудаков. Надеюсь, меня слушают и слышат во всех городах нашей большой страны. Устраивайтесь поудобнее, потому что сегодня говорим о том, что касается каждого. О здоровье. Что может быть важнее? Когда мы здоровы, у нас хорошее настроение, мы полны сил, энергии. Мы летим, стремимся, успеваем, и мне хочется, чтобы вы были именно такими, чтобы у вас были и силы, и энергия, и желание творить и жить на полную. Но давайте разбираться, что помогает нам это здоровье поддерживать. Что дает нам активное долголетие? Быть активным в любом возрасте. Я, кстати, ставлю между активностью и здоровьем знак равенства. Итак, поехали. Сразу к фактам. Изучением ионизированной воды занимаются давно, еще с середины 20 века. Настолько несколько научно-исследовательных институтов Советского Союза изучали, как такая вода воздействует на живые организмы. Кстати, проводили эксперименты на хлопке и поливали его ионизированной водой. И урожаи были значительно лучше, да, на тех полях, где использовали именно ионизированную воду. А что сегодня? Сегодня, например, водородную воду официально назначают при лечении сахарного диабета. Да, да, да, в Японии. Она там включена в протоколы лечения даже при онкологии. Почему? Давайте по фактам. В 2008 году ученые доказали, что около всего 900 мл ионизированной воды в день. Сегодня, ну, это совсем немного. Вот просто представьте, 900 мл воды, это меньше литра, да? За 8 недель улучшает чувствительность к инсулину у 67% пациентов с преддиабетом. Водород, который появляется в воде после ионизации, нейтрализует свободные радикалы, главных виновников воспаления и старения. В 2007 году японский ученый Ругео Ото сделал следующее открытие. Молекулярный водород – единственный антиоксидант, который способен проникать в клетки и митохондрии и нейтрализовывать там самые опасные свободные радикалы. А в 2016 году Минздрав Японии официально одобрил водородную терапию для лечения метаболического синдрома. В Южной Корее, кстати, водородную воду используют для реабилитации после COVID-19, потому что водород снимает воспаление легких. И в России мы тоже идем этим путем. Министр здравоохранения Михаил Мурашко официально заявил о разработке российского аппарата для ингаляции молекулярным водородом. Так что ждем. А пока ждем, налаживаем питьевой режим. Пьем правильную воду. Почему правильно? Смотрите, если вы сейчас нальете себе стакан простой воды из-под крана, из фильтра, из бутылки, неважно, любую питьевую, которая легко доступна вам, и выпьете целый литр, скажем, пока будете слушать программу, то усвоится и пойдет на пользу организма всего одна столовая ложка, ну, одна-две. Представляете? А если вы эту же воду предварительно зальете в ионизатор, либо в генератор водородной воды, проионизируете, а все просто как с чайника. Заливаете, включаете в розетку, нажимаете кнопку, через несколько минут прибор голосом говорит: ионизация окончена, готова вода в кувшине. Несколько минут, все просто. И вот если вы выпьете 1 литр ионизированной воды, усвоится ровно 1 литр. Весь литр воды пойдет на пользу, проникнет в каждую клеточку, проникнет в митохондрии, и именно поэтому вы почувствуете прилив энергии. Научно доказано, друзья, доказано-передоказано. Я каждый день читаю, изучаю статьи, анализирую, общаюсь с коллегами, с врачами. И вот куда ни ткнись, везде вода. А если нет воды, все ломается. Помните, как писал в стихотворениях водовоз Василий Лебедев-Кумач? «Отдыхаем, воду пьем, заседаем, воду пьем. Пьют и звери, и скоты, и деревья, и цветы, даже мухи без воды и ни туда, и ни сюда». Вот, допустим, вы долго не пьете воду, появляется туман в голове, рассеянность. И вы такие думаете: ой, погода. Друзья, нет, не погода. Не погода внутри, внутри вас. Внутри вас болото. Везде нужно движение, в воде нужно движение. А когда вы не пьете воду, вода стоит и превращается в болото. А когда воды не хватает, мозг, он первый реагирует на обезвоживание. Мозг, кстати, о мозге, да, головные боли часто случаются именно из-за нехватки воды. И вот мой вам совет: если болит голова, в первую очередь попейте воды. Не тянитесь сразу за таблеткой. Попейте воды. И я уверен, в большинстве случаев головная боль пройдет. Если туман в голове, трудно сосредоточиться, попейте воды и почувствуйте, как пелена с глаз спала. Но простой воды попьете, вряд ли это сработает. Еще раз, литр простой воды, одна столовая ложка усвоения, а ионизированной попьете, сразу прилив энергии, и туман в голове уходит. И это отмечают все без исключения, даже самые заядлые скептики. Ну, хоть раз попробовал ионизированную воду. Ведь все как один говорят об этом эффекте. Потому что это не вопрос доверия, это чистая биохимия. А когда будете пить регулярно, получите еще больше. То именно. Давайте разберем, как такая вода работает, к примеру, при диабете второго типа. Диагноз в России, к сожалению, очень распространенный. И он, кстати, молодеет. Так вот, при диабете второго типа клетки, они глохнут, они перестают слышать команды инсулина, да, сам инсулин не чувствует. А ионизированная вода, она насыщена водородом, отрицательное ВП у нее, она антиоксидант, она работает здесь как чистильщик. Она снижает оксидативный стресс, а это главная причина инсулинорезистентности. Она уменьшает воспаление в сосудах, и риск осложнения падает. Кстати, она защищает и печень от жирового гепатоза, частого спутникового диабета, потому что повышает защиту клеток печени, гепатоцитов, и улучшает их способность обезвреживать токсины. У нас в России, в Воронежском медицинском институте имени Бурденко, написана большая работа, диссертация, вывод которой: ионизированная вода обладает гепатопротекторными свойствами, помогает гепатоцитам, клеткам печени работать. Пьете ионизированную воду, уменьшается воспаление в сосудах, защищаете печень, снижаете сахар, а еще снижаете плохой холестерин ЛПНП, который падает на 15,5% за 8 недель без лекарств. Это итоги исследования 2008 года. Понимаете, сколько всего? Теперь история из жизни. Пришел на прием к врачу мужчина, назовем его Сергей Петрович, ему 54 года, диабет второго типа, стаж уже 8 лет. И вы знаете, что такое сахар 14 ммоль натощак? Это катастрофа. Плюс ко всему жуткая усталость, ноги гудели и отекали к вечеру так, что обувь становилась мала. Давление скакало. Врач, у которого он наблюдался, человек современный, уже знакомый с водородной терапией, не стал полностью изменять ему схему лечения, таблетки остались те же. Так вот, но он добавил одно условие. Он сказал: Сергей Петрович, каждый день 1,5 литра водородной воды. Ни газировки, ни чая, именно воды, которую вы приготовите в ионизаторе. Мужчина, кстати, поначалу скептически отнесся, думал, что там вода может изменить. Но согласился. Прошло 4 месяца, он приходит на контрольный прием, и что вы думаете? Сахар натощак 6,5 ммоль. Давление стабилизировалось, там 130 на 80, отеков нет. Но самое главное, он сам говорит: доктор, я забыл, что такое эта тяжесть в ногах и энергии столько, сколько не было лет 10. Лечащий врач снизил дозу сахароснижающего препарата вдвое. И это, друзья, не магия, это биохимия. Водород не заменяет лечение, но усиливает его эффект и защищает от осложнений. А теперь посмотрите на это с экономической точки зрения. Я вижу, как все дорожает. А, например, покупаю качественный растворимый кофе, он каждый месяц дороже. И с лекарствами то же самое. Посчитайте, сколько вы тратите на лекарства. А теперь подумайте. Вы один раз купили ионизатор, пьете ионизированную воду, и спустя время врач снижает вам дозировки. Вы меньше тратите на лекарства. Факт. Плюс ко всему, кислотная вода, которая получается в ионизаторе, полностью заменяет все возможные антисептики. Кислотной водой прижигаем там герпес, ячмень на глазу, обрабатываем порезы, царапины. Готовится она в ионизаторе Aqualife одновременно со щелочной. Умываемся кислотной водой, смягчаем кожу, убираем сухость. Мужчины после бритья, мужики, обязательно кислотной водой пользуйтесь. Я хоть и не бреюсь, у меня борода растет. Точнее, я чуть-чуть бреюсь, но использую кислотную воду там, где брею. Так вот, она прекрасно помогает. Раньше у меня было раздражение, сейчас его нет. И все так отмечают, что кислотная вода, если у вас есть аллергия на вот эти все, допустим, на бритву, да, на опасную бритву, кислотная вода в помощь вам. От перхоти. Кислотная вода, грибок на ногтях, кислотная вода – это факты, друзья, доказанные наукой и практикой большим количеством людей. И все это вы один раз купили ионизатор, да, и не ходите каждый день, месяц за этими средствами. Бытовая химия всегда под рукой. Кислотная вода ее заменяет, вот эту бытовую химию, потому что она разрывает бактерии изнутри, обладает антибактериальным, антисептическими, антимикозными свойствами. А еще ионизатор готовит водородную воду, да, это тоже природный антиоксидант. Представляете, сколько чего вы получаете после одной покупки и сколько потом экономите? Да вы сами удивитесь. Я бытовую химию практически вообще не покупаю. Поэтому, друзья, вот это средство номер один. Кислотная вода везде. Попробуйте. У вас, кстати, тестовый период 90 дней. В течение 90 дней вы пользуетесь ионизатором, но в любой момент можете вернуть нам его. А мы вернем все деньги до копейки. И сегодня самое главное. 29 900 рублей за прибор, который готовит эти воды. Распродажа, ликвидация склада, ионизатор воды Aqualife Premium, который готовит ионизированную водородную, ионизированную щелочную, ионизированную кислотную воду. Поэтому звоните 8 800 505 0855. Оплата при получении, доставка бесплатная. Друзья, рисков ноль. Звоните прямо сейчас, потому что это только сегодня, последний день по этой цене осталось ограниченное количество. Звоните 8 800 505 0855. Для понимания, щелочная ионизированная вода и водородная вода – это обе воды, они обладают антиоксидантными свойствами. И там есть молекулярный водород, и там есть отрицательный окислительно-восстановительный потенциал за счет того, что в них есть электроны, это отрицательно заряженные частицы. Да? И эти воды готовят ионизатор воды из обычной питьевой воды. Ну, просто в щелочной воде изменяется еще и щелочность. Кстати, щелочность воды вы можете сделать разную в ионизаторе воды Aqualife. Там от 8,0 да, до 11,2. Питьевые режимы там от 8,0 до 9,4. Это просто. Просто заливаете обычную воду, одновременно получается щелочная ионизированная и кислотная вода. Отдельно можете приготовить водородную воду. Друзья, успейте, потому что новая партия будет уже по другим ценам. Звоните 8 800 505 0855. 8 800 505 0855.
2: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
7: Реклама. Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые

0: получайте скидки.
1: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
2: Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Илон Маск говорил, что хотел бы умереть на Марсе, но только не от удара о поверхность. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
4: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
5: Продолжаю наш эфир. Это программа «На чистую воду». В прямом эфире с вами по-прежнему Михаил Рудаков. Я предлагаю всем радиослушателям, которые слышат нас сейчас, звоните в прямой эфир по номеру телефона 8 800 200 ровно 9702. Задавайте вопросы, если у вас есть касающиеся ионизированной воды, обычной воды, чем она отличается. Может, еще какие-то есть вопросы на эту тему? Ну, а если вы уже пользуетесь ионизированной водой, кислотной, щелочной, серебряной, водородной, да, если у вас, а я уверен, они у вас уже есть результаты, неважно, какие это результаты, позвоните, поделитесь. Номер телефона для того, чтобы присоединиться к разговору о правильной воде, 8 800 200 ровно 9702. Но это действительно здорово слушать, хочу сказать, ваши живые энергичные голоса. Но я уже заметил, что тот, кто начинает пить ионизированную воду, всегда бодр, всегда полон сил и в отличном настроении. Почему? Да все просто. Такая вода усваивается каждой клеткой вашего организма. Она добирается туда, куда обычная вода просто не в силах проникнуть. И буквально исправляет ваше самочувствие изнутри. Поэтому я всегда говорю, попробовать это надо обязательно, хотя бы раз в жизни. Я уверен, что когда вы попробуете, пусть даже будучи скептически настроенным, вы почувствуете, как прекрасна такая вода. Вы почувствуете это с первых глотков и каждой своей клеточкой. Потому что такая вода похожа на воду в теле человека, похожа на воду в каждой его клетке. И именно здесь хочу сделать акцент, что мы производитель, российский производитель, компания «Аквалайф». Мы даем вам тестовый период. Как это выглядит на деле? Вы получаете ионизатор, и с этого момента, именно с момента получения, у вас есть ровно 90 дней. Вы пользуетесь прибором, готовите воду, пьете ее, наблюдаете за собой и параллельно поглядываете на календарь. В любой момент в течение вот этих 90 дней вы можете вернуть ионизатор обратно, и мы вернем вам все деньги до копейки. Без вопросов, без проволочек. Это ваша безопасность. Предоставляя тестовый период вам, мы не только заботимся, кстати, о вашей безопасности, но и показываем нашу уверенность в том, что ионизированная вода – это действительно эффективный инструмент для поддержания здоровья, для улучшения самочувствия, для получения дополнительных сил и энергии, для поддержания человека в ресурсном состоянии. Попробуйте. Мы не просим доверять, мы говорим «проверьте». Как говорится, доверяй, но проверяй. И сегодня, кстати, для слушателей «Комсомольская правда» действует просто беспрецедентное предложение. 29 900. Такие цены бывают довольно редко. И, честно скажу, уже, наверное, не повторятся. Это, по сути, распродажа партии по старым ценам. Но склад на склад поступили уже новые комплектующие, их себестоимость уже выше. Все дорожает, как ни крути. Но сегодня я вынужден это сказать, последний день, цена 29 900 рублей, и вы оплачиваете это при получении, то есть никаких предоплат. Что входит в ионизатор? Ионизатор сам, не сам ионизатор, да, докупать ничего не нужно. Там расходный материал есть, это эко-мембрана. Кстати, она изготовлена из прессованного хлопка. Их в комплекте 16 штук, этого хватит на долгие годы активной и здоровой жизни. В комплекте идут также 4 мембраны, идут именно 16 мембран, я сказал, да, плюс жидкий pH-тестер для проверки качества воды, а также можно проверить закисленность своего организма по слюне, натощак. Плюс еще и расширенная инструкция, она иллюстрированная, с ответами на часто встречающиеся вопросы. В общем, в комплекте есть все, чтобы сразу начать. Получили, быстро пробежались глазами по инструкции, залили обычную воду, ту самую, которую привыкли пить до этого. Разница только в том, что теперь вы эту воду сначала готовите. Да? Залили в ионизатор, пара минут и готово. И повторю, 90 дней тестового периода, но я абсолютно уверен, как только вы сделаете первый глоток, вы сразу поймете, это другой уровень, совсем другое самочувствие. Вам понравится пить воду, потому что она начинает работать, усваиваться, и организму она, правда, нужна. Знаете, есть люди, которые говорят, я не люблю пить воду, она мне невкусная, она в меня не лезет. Так вот, те, кто переходит на ионизированную, начинают пить с легкостью. Это уже многократно подтверждено. Но даже если вдруг вам не зайдет, опять же, 90 дней на возврат. Еще раз, только сегодня, до 19.00, 29 900 рублей за ионизатор премиум. Звоните 8 800 505 0855. Звонок бесплатный, оплата при получении. Прибор, кстати, никуда не встраивается, нет необходимости в каких-то дополнительных знаниях, да, для его использования. Просто как чайник. Но это не чайник, это, я скажу так, это живой источник живой воды, друзья. Все легко, все легко и просто. 8 800 505 0855. А теперь давайте дальше. Что еще вы почувствуете, когда начнете пить ионизированную воду? Современная наука сегодня говорит, наше здоровье и молодость определяются не столько состоянием крупных сосудов, да, сколько капиллярной сетью. Это, представьте, 100 тысяч километров микроскопических трубочек, которые несут жизнь каждой клетке. И вот когда капилляры спят, или разрушаются, клетки голодают и задыхаются. Даже если вы пьете литры обычной воды. Ионизированная водородная вода на сегодня, пожалуй, единственная технология, которая позволяет разбудить и восстановить эти жизненно важные русла. Под микроскопом изменения видны уже после первого применения. Я это видел своими глазами не раз. Просто невероятно. На одной международной медицинской конференции, которая проходила осенью прошлого года, наши партнеры делали капилляроскопию всем желающим бесплатно. Да? И что они заметили? Людям, которым там 60-70 лет, говорят, у вас отличные капилляры. Те отвечают, я пью воду из ионизатора Aqualife. И таких было так много, что коллеги пришли к нам и сказали, у кого мы видим хорошие капилляры, все пьют воду из ваших ионизаторов. Давайте я познакомлю вас с отзывом. Да? Ольга, ей 68 лет, диабет 20 лет, синдром диабетической стопы, нейропатия. И вот как она говорит, ноги горели огнем, я не чувствовала пальцев. Врачи уже говорили об ампутации. Ей сделали капилляроскопию, и хирург, который говорил про риск ампутации, сам увидел под микроскопом. Капилляры как обрубки, да, кровь в них не движется. Назначили ионизированную водородную воду. Через несколько недель сделали повторно капилляроскопию, и вот Ольга говорит, я плакала. Там, где не было жизни, где кровь стояла, она побежала. Появились новые тоненькие ниточки капилляры. А через пару месяцев она впервые за 10 лет смогла надеть нормальную обувь. И этому есть научное обоснование. В журнале «Диабет», да, в 2022 году вышло исследование. Молекулярный водород стимулирует выработку фактора роста сосудов у пациентов с диабетом, запуская ангиогенез, рост новых капилляров. Плюс водород снижает оксидативный стресс, о котором мы с моей коллегой Асей Рак говорим каждую передачу. А сегодня я, кстати, еще ни разу об этом не сказал. Поэтому напомню, оксидативный стресс – первопричина 90% всех заболеваний. Неважно, как называется ваша болезнь. Важно, что корень ее один. И когда вы начинаете пить ионизированную водородную воду, вы работаете именно с корнем проблем со здоровьем. Попробуйте. Если вы боитесь, что не справитесь, что пить воды много, сложно, давайте я покажу вам простую схему. Утром проснулись, налили воду в ионизатор, да, я советую теплую, там можно ее заливать до 45 градусов, выпили стаканчик натощак, не торопясь. Это промоет желудочно-кишечный тракт после ночи, да, и мягко запустит работу кишечника, улучшит перистальтику и отток желчи, да. Затем за 30 минут до обеда выпейте еще стакан, это подготовит желудок к приему пищи. И через час-полтора после еды еще один стакан, да, чтобы помочь завершить пищеварение и усвоить питательные вещества. Ну легко же. Легко. Отлично, друзья. Теперь вечерний ритуал. За пару часов до сна выпейте еще один стакан натощак. И все. Вот и весь алгоритм. Начните с этого малого. Друзья, вы в этот момент пьете не просто воду. Вы пьете воду антиоксидант. Я, с вашего позволения, сделаю глоточек. Так вот, когда вы пьете такую воду, вы даете своему организму стабильную энергию. Улучшаете состояние всех ваших органов. Запускаете процесс омоложения на клеточном уровне. Плюс ясность в голове, улучшение концентрации. Если вас мучают частые головные боли, они начнут отступать. Если у вас повышенное давление, оно будет постепенно стабилизироваться. Проблемы с желудочно-кишечным трактом, запоры, которые длятся по несколько дней, все это приходит в норму. Изжога бесследно исчезает. Я иногда слышу такие возражения. Михаил, я же пью много лекарств, их нужно забивать особой водой, да? Друзья, нет. Нет, нет и еще раз нет. Все ваши лекарства можно и нужно запивать ионизированной водой. Ионизированная водородная вода, ионизированная щелочная вода идеально сочетается с любыми препаратами. Более того, она будет усиливать их лечебный эффект и снижать побочные действия. Вот такой вот потрясающий бонус. Давайте еще немного примеров из жизни. Следующий отзыв. Да, Артем Сергеевич, 54 года. Резистентная гипертония. Это когда давление не снижается даже на трех препаратах. Очень опасное состояние. Высокий риск инфаркта, инсульта. Он пишет. Мое обычное состояние давления 180 на 110 было. Да? Головные боли, мушки в глазах. На капилляроскопии картина сладжа. Эритроциты склеились, еле ползают. Кардиолог добавил водородную воду. Через месяц давление начало стабилизироваться. 140 на 85, 130 на 85, где-то так. Да? А под микроскопом стало видно, эритроциты разошлись, расклеились. Кровь приобрела нормальную реологию. Врач сказал, что риск сердечно-сосудистых катастроф теперь значительно ниже. И это тоже подтверждено наукой. Метаанализ в журнале Hypertension, да, в 2023 году молекулярный водород улучшает реологию крови, снижает агрегацию тромбоцитов и эритроцитов, что ведет к снижению периферического сопротивления артериального давления. Понимаете, друзья, снизить сахар, убрать отеки, стабилизировать давление, все это становится реальным. И вы покупаете не 25 разных коробочек с сомнительными добавками, да, один прибор, который может пользоваться вся семья, один прибор, который из обычной питьевой воды, которую вы пользуетесь сейчас, который является окислителем и, к сожалению, только поддерживает оксидативный стресс. В ионизаторе эта вода за несколько минут изменяется и становится восстановителем, то есть антиоксидантом, водой, которая борется с первопричиной большинства заболеваний. Это база, это фундамент нашего здоровья. Попробуйте. Таких цен больше не будет, друзья. Эта партия заканчивается, и все. Звоните прямо сейчас. Не откладывайте. 8 800 505 0855. Звонок бесплатный. Оплата при получении. И главное, тестовый период 90 дней. В любой момент можете вернуть. Это ваша безопасность. Получите деньги все обратно, да, которые заплатили. Но поверьте, вы проверите, и вы поймете, что это так. Это ваша безопасность. Звоните 8 800 505 0855. Мы даем вам на сомнение целых 90 дней, чтобы вы проверили. Не понравится, просто вернете. Сегодня 29 900. Последний день акции. Звоните прямо сейчас. 8 800 505 0855.
4: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Сказано на радио «Комсомольская правда».
0: Военный эксперт Алексей Рам об освобождении ДНР.
6: Освобождение Донбасса открывает очень широкие стратегические перспективы. Это удар по всему восточному берегу Днепра, тот же самый поход на Киев. При этом у противника нет особых никаких возможностей проводить операцию, какие-то ответные действия против российских вооруженных сил. Если кто-то считает, что там можно уже за пределами Донбасса вот так вот плотную оборону организовывать, то он очень глубоко ошибается, потому что там совсем другие уже размеры. У Украины нет таких возможностей, нет таких мест, где вот прям можно так выстроить, как на Донбассе, который очень сложен и по географии своей, по структуре населенных пунктов, с его огромнейшими агломерациями, разбавленными заводами. Поэтому нет, ничего не будет. А если вообще в глубину вопроса смотреть, то Донбасс был критически важен для европейцев. Для чего? Ну, для проведения операций против территории России. Здесь даже скрывать особо нечего. Они про это не скрывали. Это один из важнейших элементов этой операции.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. «Комсомольская правда».
7: Радио, которое не оставит вас равнодушным. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В Великих Луках, 14:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В Великих Луках завершен капремонт 5 домов. На улице Половской, 6, обновили кровлю. Также там смонтированы элементы безопасности и водосточная система. Отремонтированы вентиляционные трубы и каналы. На улице Некрасова, 11, Ботвина, 13, Зверева, 23 и Стадионный, 9, специалисты обновили фасады. В местах общего пользования установлены пластиковые окна. Произведено устройство новой отмостки. Врачи Великолукского филиала областной клинической больницы провели плановое стентирование сонной артерии пациенту с симптомами микроинсульта. Суженный сосуд не обеспечивал мозгу достаточного поступления кислорода, что приводило к временному нарушению работы лицевого нерва. Хирурги провели стентирование малотравматичным доступом через прокол в бедренной артерии. Это восстановило полноценный кровоток и устранило риск развития инсульта. В четверг, 2 июля, в Великих Луках будут проводиться плановые работы на водопроводных очистных сооружениях из подземных источников на улице Тургенева, связанные с промывкой резервуара чистой воды. В связи с этим до окончания работ возможно пониженное давление в городской разводящей сети водопровода. Великолучан просят иметь необходимый запас воды.
7: О валютах.
8: Доллар 77 рублей 75 копеек, евро 88,65, юань 11,46.
7: О погоде.
8: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 29 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Востоковед Олег Макаренко о том, что хочет получить Трамп от Ирана.
10: Какую сделку он хочет заключить? Первая сделка – это контроль за ядерной программой Ирана. 12-дневная война не завершила это, потому что ни специалистов МАГАТЭ, никого другого Иран на территорию не пускает. И допуск к тем объектам, на которых могло бы находиться определенное количество обогащенного урана, ни у кого нет. Никто не знает итогов этой войны. Все только догадываются, и сам Дональд Трамп говорит на каждом углу, что он ее полностью закрыл. Это первое. Второе – это баллистические ракеты, которые, могут сделать достаточно серьезные действия в ближневосточном регионе. Прежде всего, это Израиль попадает под их удар и американские базы. Мы видели буквально некоторое время назад, как американцы эвакуировали свой личный состав со всех баз, которые только могли существовать, в том числе и из Сирии. Я неоднократно говорил, что удары по американским базам, находящимся в Сирии и разрозненным подразделениям и частям, являются одним из самых серьезных и болезненных для Соединенных Штатов. Соединенные Штаты и Сирии их вывели, я имею в виду именно из Курдистана, и переполовинили свои базы на Ближнем Востоке, опасаясь вот этой ракетной программы Ирана. Ему нужна ракетная программа.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда». На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Повтор программы.
5: Продолжаем говорить о том, как вода меняет наше с вами самочувствие на всех этажах, на всех уровнях, скажем так. С вами в прямом эфире работает официальный представитель компании «Аквалайф» Михаил Рудаков. И тут важно отметить, что вода должна быть правильной. Об этом мы говорим каждую программу. И в прошлых частях я объяснил, что такое правильная вода. Вода с антиоксидантными свойствами. К таким водам относятся ионизированная водородная вода, ионизированная щелочная вода. Они похожи по своему свойству. Просто в ионизированной щелочной воде там тоже есть молекулярный водород, но только там еще и можно изменить щелочность. Благодаря тому, что когда у вас есть ионизатор воды, друзья. И вот давайте разберем исследование на тему «Водород против артрита». Мы уже с вами говорили, что водородная вода работает на клеточном уровне, гасит воспаление и реально помогает суставам. И сейчас конкретно об исследовании, которое провел японский ученый Тору Исибаши. Оно было опубликовано еще в 2012 году, и его ценность в том, что оценивали не просто субъективные ощущения, как я себя чувствую, да, а конкретные лабораторные маркеры. Взяли 20 пациентов с ревматоидным артритом. Это хроническое воспаление, при котором иммунная система атакует собственные суставы. разрушая хрящи и кости, да, люди пили, внимание, всего по 530 миллилитров водородной воды в день. Это ведь немного, правда? 4 недели пили, потом перерыв, потом еще 4 недели. И вот какие результаты получили. Первое. Снизился показатель окислительного стресса на клеточном уровне. Если простыми словами, уменьшилась та самая ржавчина внутри организма. Слово «ржавчина» я беру в кавычки и использую ее для более образного понимания оксидативного стресса. И уже после первого месяца уровень гидроксидезоксигуаназина, да, вот такой сложный показатель в моче, снизился на 14,3%. Вывод. Водород действительно проникает в клетки и нейтрализует свободные радикалы, которые разрушают ткани. Второе. Упала активность болезни по индексу DAS-28. Это индекс, который ревматологи используют во всем мире. Он учитывает количество болезненных и опухших суставов. Анализ крови и общее самочувствие также учитывает. Да? Показатель снизился с 3,83, это очень высокая активность, до 3,2, что уже соответствует средней и низкой активности. А во второй месяц показатель снизился еще больше, приблизившись к ремиссии. Что это значит на практике? Люди реально стали чувствовать себя лучше. Меньше боли, меньше отеков, больше движения. И движение стало приносить удовольствие, а не боль. Друзья, третье. И это особенно интересно. Ученые отдельно посмотрели на 5 пациентов с ранним артритом. То есть те, которые болеют меньше года, без специфических антител. У таких пациентов прогноз обычно лучше, терапия срабатывает эффективнее. Так вот, у всех 5 наступила ремиссия, а у 4 из 5 к концу исследования симптомы исчезли полностью. Полностью. Это, конечно, не значит, что водород вылечил их навсегда, но он дал мощнейший толчок, чтобы организм сам начал справляться с воспалением. Друзья, как это объясняется? Молекулярный водород – единственный антиоксидант, который проникает прямо в митохондрии и выборочно гасит самые опасные свободные радикалы, гидроксильные, те самые, которые запускают разрушение при артрите. А что это значит для нас с вами? Прямое доказательство того, что водородная вода – не вода из рекламы и не пустышка. Это инструмент с доказанной эффективностью. Поэтому я никогда не устану говорить, пить водородную воду – это самый легкий, самый простой и самый экологичный, эффективный способ помочь своему организму справляться с оксидативным стрессом. А он, напомню, вызывает и жировой гепатоз, и артрит, и диабет, и гипертонию, и многое-многое другое. Все это оксидативный стресс. 90% всех заболеваний вызвано именно оксидативным стрессом. 9 из 10 заболеваний. И вот чтобы с ними справиться, побороться с ними, да, нужен мощный антиоксидант, природный, чтобы воздействовать на первопричину заболевания. А наука сегодня не знает антиоксиданта мощнее, чем молекулярный водород. Вот и все. Вот ответы на все вопросы, друзья. Это не лекарство, это не панацея, это база, это фундамент. Мы из воды, состоим из воды. И вода – это основа нашего здоровья. Правильная вода. Вода похожа на воду в нашем организме. Мы ее теряем, мы должны восполнить именно, восполнять ее такой водой. К сожалению, такой воды нет в кране, нет в магазинах. Ее нужно готовить. Но можно легко приготовить из простой вот этой питьевой воды, которая вам доступна. Не верите? Проверьте сами. Попробуйте. Наша компания является представителем завода-производителя. Мы предоставляем вам тестовый период целых 3 месяца, 90 дней. Как это работает? Звоните 8 800 505 0855, заказывайте ионизатор, получайте его, потом оплачивайте при получении, да, и ставите в календаре галочку «День получения». С этого дня начинается отчет. В течение 90 дней вы пользуетесь прибором, готовите воду, пьете, наблюдаете за собой. А дальше решение за вами. Либо оставляете, как делает большинство, да, либо решаете, что не подошло, не зашло, не понравилось. Возвращаете нам на 88-й, там, 75-й день, неважно, да. В течение 90 дней можете вернуть. И мы возвращаем все деньги до копейки, без вопросов. И сегодня, друзья, у меня аж мурашки по коже. Просто невероятное предложение для радиослушателей «Комсомольская правда». Супер распродажа партии товара по ценам прошлого года. Все, что осталось по старым ценам на комплектующие. Ионизатор премиум по суперцене 29 900 рублей. Поэтому я вынужден сказать, что это сегодня последний день. Звоните прямо сейчас, пока они есть в наличии. Да? Я знаю, что их осталось крайне мало. 8 800 505 0855. 8 800 505 0855. Наш ионизатор готовит из обычной питьевой воды ионизированную водородную воду, ионизированную щелочную воду и кислотную воду. И вы готовите каждую из них по мере необходимости. Кислотная вода имеет прекрасные антисептические, антимикозные, антибактериальные свойства. прополоскать горло, промыть нос, приготовить высокую концентрацию, обеззаразить руки, да, никакой химии, только правильная вода с правильными свойствами, экологичный способ, разные режимы есть приготовления воды, жидкокристаллический или цветной дисплей, на котором вы видите, какая вода щелочная готовится, какая кислотная вода, да, ионизированная щелочная, ионизированная кислотная вода получается одновременно. Ионизированную щелочную пьем, а кислотную используем наружно, умываемся, приводим кожу лица в порядок, женская гигиена, допустим, никакого мыла, да, просто кислотная вода. Перхоть, мойте голову, втирайте кислотную воду, волосы начинают блестеть. Мужчины после бритья, не потому что жирные, кстати, а потому что они вот чувствуются, они легкие, красивые, сильные, да. Мужчины после бритья, лучше любого бальзама работает кислотная вода. Один ионизатор, один прибор, одна покупка, и вы заменяете огромное количество разных средств. Ионизированная кислотная вода, по-научному она называется анолит. Это антисептик, который не щиплет, не жжет, не сушит кожу, не вызывает привыкания у бактерий, при этом убивает все, что должно быть убито. Для бытовых нужд тоже незаменимое средство. Влажная уборка с ней – это то, что нужно. Мытье окон, да, стекол, зеркал, и все блестит. И знаете, что интересно? Зайдите на маркетплейсы. Я уверен, многие из вас туда заходят, каждый день кто-то, да? Бутылочка кислотной воды, анолит. Введите там в поиске анолит. Вводите и увидите, да? Цена за пол-литра, барабанная дробь, 300 рублей. А то и больше, да? Это за воду, которую неизвестно, как хранили, неизвестно, сколько она уже там простояла, да, ведь анолит тоже теряет свою эффективность со временем, а у вас она всегда максимально свежая, а значит максимально эффективна, и вы можете готовить ее сколько угодно, каждый день, в ионизаторе воды, на одной воде только кислотной вы можете купить за месяц ионизатор, друзья. Это реально, это доступно каждому, мы завод, российский производитель. Но так или иначе, положительных отзывов, даже вот на маркетплейсах, я посмотрел 5000 отзывов, друзья, и 5-0 оценка. Тысячи. Да и у пользователей ионизаторов воды Aqualife тоже большое количество отзывов. Мы всегда рассказываем о них. Попробуйте и вы сами, увидите. Ионизатор воды Aqualife – это эффективно с точки зрения экономии семейного бюджета и с точки зрения здоровья. Потому что, еще раз подчеркну, 90% заболеваний вызваны оксидативным стрессом. Это первопричина и гипертонии, и жировой болезни печени, и диабета второго типа, и многих других заболеваний. Работая с оксидативным стрессом, вы приводите в порядок весь организм. Попробуйте. Прямо сейчас 90 дней тестового периода. Целых 3 месяца вы можете проверять, как ионизатор и ионизированная вода действуют именно на вас. Но я точно знаю, первым делом придет прилив энергии. Вы получите массу сил, стабилизируется давление, потому что улучшается реология крови. Уйдут отеки, начнут меняться пищевые привычки, перестанет постоянно хотеться сладкого, мучного, да, придет более чистое питание. А значит, уйдут не только отеки, но и лишний вес. Сплошные плюсы, но надо попробовать. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Только сегодня, последний день акции, 29 900 рублей. Ионизатор воды Aqualife готовит щелочную, кислотную, водородную воду. 29 900. Таких цен больше не будет. Звоните 8 800 505 0855. Звонок бесплатный, оплата при получении, тестовый период 90 дней с момента, как ионизатор появился у вас дома. 8 800 505 0855. Не упустите. Если, кстати, не дозвонитесь, мы перезвоним вам с городского номера телефона, который заканчивается, ну, полный его номер, это 495, код Москвы, 248-0808, это вот полный номер телефона, с которого мы будем перезванивать вам. Звонков много, поэтому мы вам перезвоним, может быть, кому-то через 10 минут, кому-то через 15 минут, кому-то через полчаса. Но обязательно перезвони, потому что мы видим ваш неотвеченный и перезвоним. Мы не совершаем просто звонков вот так скажем, спамных, мы не спамим, мы просто звоним по неотвеченным. Так что поднимайте трубку, но сейчас главное успейте на эту беспрецедентную акцию, друзья. 8 800 505 0855, звоните, бесплатные звонки на этот номер телефона со всей России. Я хотел успеть, но уже не успею, да, рассказать о том, как улучшается реология крови, когда вы пьете ионизированную воду. Ну, скажу в двух словах. Да, действительно, она улучшается. А это значит, что ваша кровь становится жидкой и легко доносит во все клеточки организма кислород. Друзья, сделайте этот первый шаг навстречу своему здоровью. Не нужно сомневаться. Звоните. 8 800 505 0855. Я сам пью такую воду и счастлив. И уверен, что вы тоже будете счастливы. Начинайте. 8 800 505 0855.
11: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
12: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
13: Реклама. Когда хочется создать не просто памятник, а настоящее произведение искусства, приезжайте на нашу выставку эксклюзивных гранитных памятников. Октябрьский 138, Дальняя 1, Дьяконова 4, Великолукский похоронный дом. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. www.похоронка60.
14: Семейный центр «Атмосфера» – место, где праздники оживают. Дни рождения, семейные и детские мероприятия под ключ. Индивидуальный зал, безлимитная активити-зона, детское и банкетное меню. Все для вашего комфорта
15: и хорошего настроения.
14: Семейный центр «Атмосфера». Краснофлотская набережная, территория Луки-парк. Звоните 4-77-76 и бронируйте свой лучший праздник.
15: Ура! Идем в атмосферу!
16: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
17: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
18: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее.
19: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда», в студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. И еще одна тема для обсуждения. Испания увеличила сроки выдачи виз россиянам до 45 дней из-за роста количества обращений, сообщает АТОР. Как уточнили в визовом центре, счет начинается с даты доставки документов в консульство, а не с момента их приема. И это означает, что реальное время ожидания для заявителей может оказаться еще больше. Ну а ранее Италия увеличила срок оформления виз для россиян до 60 дней. Об этом говорится в сообщении визового центра страны. Ну а на этой неделе даже появилась информация о том, что Еврокомиссия якобы обсуждает введение полного запрета на выдачу туристических виз гражданам России. Ранее с инициативой запретить въезд туристам из Российской Федерации выступила фракция немецкого блока ХДС-ХСС в Европейском парламенте. Стоит ли верить вот таким заявлениям и утечкам, так называемым, да, вот давайте это мы обсудим с вице-президентом Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин с нами на прямой связи. Дмитрий Львович, я вас приветствую, здравствуйте.
20: Добрый день.
19: Ну, давайте тогда расскажите нашей аудитории, стоит ли чего-то опасаться по части виз в Евросоюз для россиян и имеют ли под собой почву эти слухи?
20: Ну, прежде всего, мы знаем уже сейчас опровержение этой новости. Еврокомиссия опровергла планы полного запрета туристических виз для россиян, отметив, что в рамках 21-го пакета санкций готовятся точечные меры в отношении определенных категорий заявителей. В целом, на самом деле, после отмены упрощенного порядка получения виз, это произошло в 22-м году, фактически из 29 стран Шенгенской зоны визы выдают 17 стран, 12 стран как не выдавали, так и не выдают эти визы. А те страны, которые выдают визы, они наоборот увеличили количество выдаваемых виз. За прошлый год рост количества выданных виз Шенгенского соглашения увеличился на 17%. А, кстати, количество отказов, если даже смотреть на средний показатель мировой статистики, это когда заявителю отказывают в визе, в мире он 15%, для граждан России он варьируется от 5 до 7%. Поэтому при корректной подаче документов заблаговременно шенгенскую визу можно подавать за 6 месяцев до будущей поездки. это сделать намного проще, чем сейчас в летний сезон, в условиях, когда взаимно количество консульских сотрудников сократилось за последние годы. Как раз спрос превышает возможности визовых центров и консульств. И поэтому, вот о чем вы правильно совершенно сказали, Италия летом вводит увеличение рассмотрения документов до 60 дней, а Испания ввела 45 дней. Ну, есть другие страны, например, Греция рассматривает документы от 15 дней, Венгрия быстро рассматривает документы. Поэтому есть еще по Испании большой спрос. Ну, вот статистика показывает, что, конечно, это не те цифры, которые были в 2019 году, а мы с ними сравниваем. Mm-hmm. Тогда 4 миллиона виз в год нам выдавалось. Сейчас всего в год выдается 621 тысяча виз. Ну, динамика по увеличению количества выданных виз из-за отмены мультивиз продолжается.
19: Скажите, пожалуйста, Дмитрий Львович, а что говорят ваши коллеги? Понимают ли они, что, скорее всего, 2019 год, его статистика, если вернется, то очень и очень не скоро?
20: Ну, есть объективные причины. В условиях отсутствия прямого воздушного сообщения, опять-таки, долгого ожидания виз, естественно, туристы выбирают безвизовые страны. У нас фактически 111 стран, они безвизовые.
19: Так.
20: И из этих 111 стран, 76 стран, это вот фактически те страны, которые действительно по-настоящему безвизовые, поясню эту цифру. Часть стран, они условно безвизовые, но, например, в них невозможно попасть без транзита, без шенгенской визы. Например, это Ямайка, Доминикана. Конечно, есть транзит через Стамбул, через другие города. Поэтому наши туристы выбирают

0: сообщениями с нашим флотом. Иностранные авиакомпании, которые летают в Россию, нарастили свою долю. Если, например, в 2019 году доля иностранных авиакомпаний была 25% в международном сегменте авиаперевозок, то сейчас доля иностранных авиакомпаний, а это уже 47%, у нас прямые рейсы осуществляются в 35 стран мира. Ну, в остальные страны, включая Евросоюз, мы можем осуществлять перелеты с пересадками в других странах.
1: Дмитрий Львович, а вот что касается стран, куда наши отпускники могут съездить без виз, но виза – это даже не полдела, да, какой-то привычный сервис, привычный глазу пейзаж должен быть. Среди этих стран что-то похожее есть, что может прямо служить, ну, не знаю, там, заменой, условно, это, не знаю, там, Турции, Флоренции, не знаю, чему-то вот, вот такому?
0: Знаете, каждая страна уникальна, здесь, наверное, можно другое сравнение. У нас есть соседняя Абхазия, да, это зарубежное для нас направление. А с этой стороны есть прямые перелеты. Это направление, кстати, конкурирует с Краснодарским краем по цене. Uh-huh. А если говорить о других странах, все-таки мы видим еще интересы к странам постсоветского пространства. Многие выбирают путешествие в Беларусь, где нет необходимости получить визы. Можно сделать это по российскому паспорту, так же, как, например, в такие страны, как Армения. Есть много возможностей по перелетам с нашими соседями. Ну и, конечно, все-таки, понимаете, если говорить о туристических предпочтениях, у нас отпуск только раз в году, и, конечно, приоритет – это отдых на море, поэтому не случайно именно в списке топ-5 направлений все безвизовые страны, все с прямой авиационной перевозкой, и это туристические направления, которые традиционно всегда таковыми были.
1: Огромное вам спасибо, Дмитрий Львович. Это Дмитрий Горин, вице-президент Российского союза туриндустрии, был с нами на прямой связи. Только 5% компаний в сфере медицинской и косметологии в России работают полностью в правовом поле. У 60% клиник отсутствует лицензия на ведение деятельности. И еще 10-15% компаний нелегально закупают препараты неизвестного происхождения. Чем же это опасно для граждан, в подробностях расскажет Виталия Осипова.
2: Больше половины медицинских косметологий в России работают без лицензии и с незарегистрированными препаратами. Об этом заявили в общественной потребительской инициативе. Полностью в правовом поле работают около 5% компаний. Порядка 65% клиник оказывают медицинские услуги без обязательной лицензии. Еще у 10-15% отсутствуют сведения о легальных закупках препаратов и медицинских изделий. По мнению экспертов, это может свидетельствовать об использовании продукции с неподтвержденным происхождением, включая контрабанду или контрафактные товары. При этом масштаб нелегального рынка значительно выше, если оценивать его не по официально зарегистрированным кодам ОКВЭД, а по данным интернет-площадок и сервисов, где размещаются объявления об оказании таких услуг. Особую опасность представляют объявления с выездом таких врачей на дом. Как рассказала радио «Комсомольская правда» косметолог Юлия Лишенко, все это формирует высокие риски для здоровья и жизни потребителей, начиная с банальной аллергии и заканчивая риском инфицирования вирусами гепатита и ВИЧ.
3: Первое, то, что может случиться, когда выезжает не специалист, потому что назвать его специалистом я не могу, выезжает на дом там или принимает в каких-то нелицензированных условиях, это аллергическая реакция. И отсутствие, например, элементарной аптечки первой помощи может привести к печальным последствиям, к реакции немедленного типа аллергической, вплоть до анафилактического шока и отека квинки. Второй момент. Использование несертифицированных препаратов – это всегда риск возникновения воспаления, да, отторжения, миграции и так далее, и так далее.
2: В качестве решения проблемы общественники предложили внедрить автоматизированную систему реагирования, которая будет выявлять случаи отсутствия сведений об обороте лекарственных препаратов в Федеральной государственной системе мониторинга движения лекарственных препаратов, а также медицинских изделий в системе маркировки «Честный знак». При выявлении таких нарушений авторы инициативы предлагают рассматривать вопрос о лишении организации лицензии. Помимо этого, эксперты также отмечают важность информирования как населения, так и врачей о рисках инъекционных косметологических процедур в нелицензированных клиниках и кабинетах. Причем сделать это надо, начиная со студентов медицинских вузов, подчеркнула Юлия Лишенко.
3: Я даже когда читаю лекции врачам, я всегда говорю, что вы в своем информационном поле, пожалуйста, чаще говорите о том, что существуют серые рынки, существует вот это, как мы называем, банно-прачечный комбинат, то есть специалисты, которые работают на дому, зачастую не имея

0: там даже среднего медицинского образования, но это вообще дно. Такие вещи нужно обязательно популяризировать среди пациентов и среди коллег, чтобы не было вот таких вот историй, что сама тоже делаю на своих страницах, рассказываю про серые материалы, про то, что надо работать только со специалистами, имеющими верхнее медицинское образование и, соответственно, работающих в лицензированном медицинском учреждении.
1: При этом эксперты подчеркивают, что серый рынок косметологических услуг появился уже давно, но стал особенно увеличиваться именно в последнее время. Компании стали уходить в тень после введения требования о наличии медицинской лицензии, для получения которой необходимо, чтобы в организации работали сотрудники с высшим медицинским образованием. Еще одну волну оттока в серую зону вызвали недавние налоговые изменения. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
2: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сколько еще будет длиться специальная военная операция? Когда наши войска освободят Киев? Почему Россия до сих пор не применила тактическое ядерное оружие? Каждый будний день в 16:00 по московскому времени полковник Виктор Баранец и гвардии рядовой Аким Апачев отвечают на главные вопросы об армии, боевых действиях и международной политике. Звоните в прямой эфир, чтобы пообщаться с Баранцом и Апачевым. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Вступайте в боевые ряды полковника Баранца на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Температура поверхности асфальта в жаркий летний день может быть на 20-30 градусов выше температуры воздуха. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». В Москве 15 часов. В Екатеринбурге 17. В Хабаровске 10 вечера. В Петропавловске-Камчатском полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
2: О переговорах.
3: Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Казахстана. В ходе беседы российские лидеры Касым-Жомарт Токаев обсудили реализацию двусторонних проектов в торгово-экономической и энергетической сферах, сообщили в пресс-службе Кремля. Стороны также коснулись вопросов развития всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества России и Казахстана. Также отмечается, что Касым-Жомарт Токаев во время телефонного разговора поделился с Владимиром Путиным деталями своего официального визита в Брюссель. Бывшего министра обороны, спецпредставителя президента Сергея Иванова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Утром в Центральной клинической больнице состоялась церемония прощания. Траурное мероприятие посетили в том числе президент Владимир Путин, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава Минюста Константин Чуйченко, председатель Софеда Валентина Матвиенко, глава СКР Александр Бастрыкин, глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Сергей Иванов умер 26 июня, ему было 73 года.
2: О политике.
3: Сейм Литвы утвердил премьер-министром лидера социал-демократов Миндаугаса Синкевичуса. Его кандидатуру поддержали 80 депутатов. Теперь, не позднее, чем через 15 дней после своего назначения, новый премьер должен представить парламенту состав своего кабинета и программу правительства. Неделей ранее Кабмин Литвы во главе с премьером Ингой Ругинене объявил об уходе в отставку. Ругинене была назначена премьером в августе прошлого года после скандального ухода с поста своего предшественника, обвиняемого в коррупции.
2: О происшествии.
3: Прокуратура в Кузбассе начала проверку после аварии с автобусом, в которой погиб человек, еще 10 пострадали, сообщила пресс-служба надзорного ведомства региона. По данным МЧС, произошло лобовое столкновение. Для деблокировки транспорта привлекали 4 спасателей. На место также были направлены скорая и полиция. Областное МВД уточняет, что при въезде на перекресток водитель автобуса не пропустил грузовик. Возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств.
2: Обо всем.
3: Россияне стали меньше пить чай. За 5 первых месяцев этого года продажи черного чая сократились на 11% год-году, травяного на 10%, зеленого на 9%. При этом цены почти не выросли. Сырье для чая импортируется, а укрепление рубля сделало закупки дешевле, что позволило производителям удерживать цены. Падение спроса связано с глобальным изменением привычек людей, считают эксперты. Слова аналитиков подтверждает статистика. Продажи в категории альтернативных чаев выросли на 57% год-году. Больше новостей в российском мессенджере «Макс», в официальном канале «Комсомолки». Ирина Самойлова, служба информации.
4: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Германия и Нидерланды открыли в Прибалтике военный командный центр для сдерживания России. Киев ведет переговоры с Парижем о получении лицензии на производство ракет «Скалп», реплика полковника Баранца и теракт против украинского олигарха потряс Монако. Кто пытался взорвать Вадима Ермолаева? Начинаем с темы о том, что Германия и Нидерланды открыли в Прибалтике военный командный центр для сдерживания России. Он появился в Эстонии, недалеко от границы с Латвией. Об этом пишет Bloomberg. В его задачи войдут в том числе проведение военных учений и обороны региона в случае нападения, в кавычках, Российской Федерации. Ранее западные страны не раз угрожали ударить по Калининграду, а в НАТО обсуждали возможность превентивных ударов по российскому городу. Ну и помимо этого, кандидат в премьеры Литвы предложил снять запрет на размещение в стране ядерного оружия. Он считает, что будет политически корректным убрать эту статью из Конституции на республике. Ну а ранее президент Финляндии Александр Стуб одобрил поправки, которые разрешают ввоз и хранение в стране ядерного оружия. Накануне разведка Литвы не увидела никаких признаков того, что Россия готовится напасть на страны Прибалтики. Об этом заявили в пресс-службе Минобороны государства. Ну а в Латвии рассчитывают возвести стену дронов, так называемую. Это система противодействия беспилотным летательным аппаратам на всей протяженности границ России и Белоруссии к концу лета. Об этом заявил премьер Балтийской республики. Все эти высказывания обсудим с полковником в отставке, военный эксперт и главный редактор информационного агентства «Анна Ньюс» Анатолий Матвейчук с нами на прямой связи. Анатолий Андреевич, приветствую вас. Здравствуйте.
5: Да, Сергей, здравствуйте.
4: Анатолий Андреевич, какова ваша позиция, каково ваше мнение, что вы видите и какие выводы из этого делаете по мотивам вот тех заявлений, которые в последнее время звучат? И Германия, и Нидерланды командный центр для сдерживания России открывают почему-то в Прибалтике, и то, что ядерное оружие, и Финляндия думают разместить у себя, и премьер Литвы предложил снять запрет. Это все к чему? Это какие-то просто громкие заявления, чтобы позлить Россию, или они на полном серьезе это все делают для того, чтобы предотвратить так называемое нападение России на них?
5: Нет, Сергей, тут надо рассматривать два момента. Первый момент, после того, когда они вышли из Советского Союза, их такая эйфория от Европы прошла. Если раньше они могли продавать спокойно свои русофобы, то есть слова ничего не значащие, это сегодня обесценено, его больше никто не покупает. Они пришли к торговле своими территориями. Эти территории просто предоставляются в аренду для блока НАТО, и они какие-то деньги получают от этого. Люди, конечно, оттуда уезжают, все эти... Не зря же, вы знаете, такое получилось жаргонное слово, объединенные Балтийские вымираты. И они действительно вымирают, люди уезжают, молодежь уезжает, там остаются только старики. Вот эта территория сегодня, это сакральная жертва НАТО. Они готовы ею жертвовать ради раскручивания гонки вооружения, ради раскручивания русофобии. Ну, а если случится война, ну, не жалко, эти территории абсолютно отчуждены сегодня от Евросоюза. Ну, как выборочные земли, что ли, я хотел бы сказать. Смотрите, совсем недавно, вы правильно сказали, они там пытались свой нейтральный статус продавить для ядерного размещения европейского и штатовского оружия. Финляндия уже насколько она, я бы не сказал бы, что она идиот. Нет, они помнят и горести войны, два поражения от России, 39-43 год. Но нет, опять же начинает бряцать оружие, опять идут русофобские какие-то слова. Ну, про Польшу я вообще молчу. Польша это такой, знаете, оторви голова, они готовы на все, лишь бы получить какие-то деньги. Но это серьезно, объединенные... датско-немецкий корпус, вот Германия уже одну бригаду перекинула в Прибалтику, там Нидерланды подходят. Это передовой отряд НАТО, который дислоцируется в Прибалтике, ведет разведку в Прибалтике и реагирует на изменения. Для регулирования вот этих всех изменений, для логистических целей, разведывательных целей, возможно, последующих диверсионных целей, в городе, эстонском городе Валга развернут командный пункт этого корпуса. Но я не думаю, что он будет там заниматься чисто боевой подготовкой и строевой подготовкой. Нет, он будет играть роль передового командного пункта НАТО. Есть такое понятие вытягивания войск на себя. Если, не дай бог, война, этот корпус будет передовым корпусом начала боевых действий против России.
4: А можно ли предположить, что таким образом Запад готовит страны Балтии или Прибалтики, как мы в советское время еще привыкли говорить, в качестве инструмента для некой большой провокации, что вынудит Россию по ним ударить, и это будет воспринято как раз как нападение России?
5: Да, конечно. Смотрите, буквально вчера я читаю о том, что на границе с Россией и Украиной развертывает промышленность по производству дронов. Значит, оттуда эти дроны будут лететь в Псковскую область, в Ленинградскую область. И, конечно, наступит момент, когда мы будем наносить не просто превентивные удары, а плановые удары по разрушению этой экономики. Это должно сыграть, по мнению НАТО, тем детонирующим принципом, когда НАТО могут предъявить России претензии в эскалации агрессии. Ну, знаете, есть такая отработанная, и Зеленский очень часто ее пользуется. Он берет грим, нарисует у себя на лице слезы и потом плачет на всю Европу, что его Россия обижает. Европа начинает его вытирать, давать денежки, но потом он вроде успокаивается, на этом все решается. Я думаю, что и прибалты в этом роде будут играть именно такую роль.
4: Знаете, как скоро? Как скоро, да, Анатолий, да, Андреевич? Да. Как скоро это произойдет, на ваш взгляд? Сколько лет вы или знаете, месяцев у нас есть?
5: Я думаю, если бы Европа была готова к войне, уже пушки грохотали. Пока они пытаются перевести экономику на военные рельсы, ну, и, собственно говоря, у них нет солдат. Самое страшное, что сегодня произошло, у них нет солдат. Там каждый солдат, это искусственный, это штучный товар. Uh-huh. Европа, пока мужчины Европы, не готовы воевать из-за непонятной идеи.
4: Спасибо большое, Анатолий Андреевич. Это Анатолий Матвейчук, полковник в отставке и военный эксперт, был с нами на прямой связи. А далее у нас реплика полковника в отставке Виктор Баранец в нашем эфире про то, что Киев ведет переговоры с Парижем.
2: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
6: Недавно стало известно, что министр обороны Украины Федоров вел в Париже активнейшие переговоры по поводу того, чтобы Франция помогла передать Украине ракеты «Скальп». Если вы слышите название ракеты «Скальп», то знайте, что это одно и то же с «Шторм Шадоу», потому что ракета «Скальп» — это франко-британская ракета. Ну и что же Франция? Франция побоялась решиться на то, чтобы передать в готовом виде эти ракеты, а вроде бы согласилась передать лицензию Украине на производство этих ракет на Украине. Ну, вы знаете, это даже для нас удачнее и выгоднее, потому что если эти ракеты будут производиться во Франции, мы там пока думаем, будем ли мы бить по этим заводам или нет. А вот если эти заводы, производящие скальпы на территории Украины, тут, конечно, это нам облегчает задачу. Ну и что же это за зверь такой, ракета «Скальп» или он же «Шторм Шадоу»? Достаточно приличная дальность, 560 километров. Весит почти 1,5 тонны. Боеголовка очень серьезная, 450 килограммов. Любопытная особенность этой ракеты, что она обладает так называемым лидирующим зарядом. То есть, когда ракета ударяется о землю, допустим, да, то первый лидирующий заряд, он спакивает, взрывливает землю для того, чтобы боеприпас основной, который в нем установлен в этой ракете следом, он глубже вспахал объект, сильнее взорвал землю и так далее. Цена не слабая у этой ракеты по французским меркам и в переводе на американские деньги – $1 миллион. Ну, представьте себе масштабы этой ракеты. Длина ее 5 метров, а вот диаметр корпуса почти что 0,5 метра. Летит эта ракета с достаточно приличной скоростью – 1000 км/ч. Любопытно, что она неуправляемая, эта крылатая ракета. Ей в электронные мозги закладывается полетное задание с четким указанием координат цели, вплоть до метра. Запускается, пошла, и она не может быть уже управляемая в ходе полета. И единственная особенность, что можно сказать, управляемая, это когда потребуется команда на самоликвидацию. Ну что, украинцы хлопают в ладоши. Федоров доволен тем, что, в общем-то, уже почти что полностью решен вопрос о лицензионном производстве этой ракеты на территории Украины. А что же в общественном мнении Франции? В общественном мнении Франции этому не очень рады. Есть во Франции такой достаточно солидный кандидат в новые президенты страны Меланшон. Он уже несколько раз участвовал в выборах, занимал такие лидирующие места. И что же он по этому поводу говорит? Он говорит, что Франции не надо это делать, что надо искать общий язык с Россией, садиться за стол переговоров. И более того, вот сенсационное заявление времен Деголя. Того самого Деголя, который однажды так разозлился на НАТО, что вывел Францию из военных структур НАТО. Вот эту же мысль прекрасную повторяет сегодня и Меланшон. Ну, вы знаете, это вряд ли удастся сделать, пока Францию возглавляет Макрон. Он вместе с Мерцем составляет в НАТО так называемую сладкую парочку. Они вместе люто ведут антироссийскую политику. Как говорится, надо подождать, пока эти парни свалят с Олимпа французской и немецкой власти. Ну, а мысль Меланшона, она хороша. Кстати, у него есть очень большие шансы стать новым президентом Франции. Будем держать за него кулачки. Хорошие мысли, говорит человек. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
2: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
4: Теракт против украинского олигарха потряс Монако. Кто пытался взорвать Вадима Ермолаева? Подробности через 2 минуты в эфире.
2: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
7: Навострите ваши уши, информацию послушай. Хватит дома бить баклуши. Закажите наши суши. Пиццу, роллы и салаты привезти мы будем рады. Заказы принимаем на сайте «Пицца Ролли» и в группе «Контакта».
8: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
9: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Около камчатского вулкана Шевелуч в свое время, в 1969 году, испытывали луноход. По мнению ученых, ландшафт в тех местах похож на лунный.
10: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
4: Главные темы дня продолжаем обсуждать в эфире радио «Комсомольская правда». Сергей Григорьев у микрофона. А теперь откроем наш портал kp.ru в очередной раз за день. И здесь в рубрике «В мире» очень интересный и своевременный материал. Теракт против украинского олигарха потряс Монако. Кто пытался взорвать Вадима Ермолаева? И автор этого материала — корреспондент отдела международной политики Мария Берг, которая с нами на прямой связи. Маш, приветствую тебя, здравствуй.
11: Да, Сережа, здравствуй. Ну, на самом деле, да, для Монако, такого спокойного княжества, как где не происходило таких громких происшествий, этот теракт, который произошел вчера где-то в районе 9 часов вечера по местному времени, действительно стал такое экстраординарным событием, и до сих пор полиция ведет активные поиски злоумышленника, собственно, исполнителя этого теракта, потому что он попал на кадры видеонаблюдения, но до сих пор, в принципе, не так и не смогли выйти на его следы. Кто этот человек, неизвестно. Украинские там паблики пишут о том, что это может быть какой-то нанятый киллер. Называются совершенно разные такие, не то что фантастические, сейчас в принципе можно до любые в принципе версии рассматривать. Это вплоть и до криминальных разборок. Также еще говорят, что замешаны могут быть это служба безопасности Украины, СБУ, вплоть до какого-то клана Владимира Зеленского. Тоже такие версии существуют.
4: И что же, я вижу, что там подозреваемый скрылся в направлении французской коммуны. Я вот понять не могу, это какая-то французская коммуна или это территория Франции уже?
11: Нет, это уже территория Франции, все-таки Монако — это же совсем крохотная территория. Ну, да. Вот. И, собственно, он покинул пешком, пересек границу, и, в принципе, последний раз как раз его видели уже на территории Франции, вот, где-то в районе половины второго ночи, и считаются, вот как раз украинские паблики пишут о том, что его могли вывести вообще под дипломатическими номерами этого человека. Вот. Но, в принципе, практически 100% говорят, что это чисто украинский след, то есть это какая-то внутренняя разборка. Вообще, на самом деле, Вадим Ермолаев представляет собой, ну, такой типичный украинский олигарх, там, который поднялся там в 90-е, в нулевые. Он вообще родился в Днепропетровской области, занимался тем, что был крупнейшим застройщиком в этом регионе. Ему принадлежат крупнейшие как раз здания в Днепропетровске. И что самое еще интересное, у него был конфликт лично с Владимиром Зеленским, ну и вообще с его окружением Зеленского, потому что в 2019 году Ермолаев внезапно начинает финансировать оппонентов Зеленского, а мы помним, 2019 год — это как раз президентские выборы на Украине, и тогда же Ермолаев отказывается от украинского гражданства, получает паспорт Кипра и переезжает на ПМЖ в Монако. И, собственно, как раз когда вот он начал финансировать оппонентов Зеленского, Банковая обратилась, так сказать, к Ермолаеву о том, что как бы, ну, выразили недовольство и как бы потребовали от него, чтобы он поделился своими активами. Но он отказался это делать, разумеется, какой олигарх будет делиться со своими активами. Вот, и, собственно, после этого он территорию Украины покинул. А в 2023 году, то есть уже где-то там через 4 года, произошло то, что Зеленский против него ввел санкции и заморозил его активы на 10 лет. Его обвинили, собственно, в том, что после 2014 года Ермолаев переоформил свой алкогольный бизнес, который он вел в Крыму, а он занимался, в частности, производством коньяков и вин на территории Крыма.
4: Так.
11: Да, под российское законодательство. И, собственно, платил налоги как раз России. Вот, это крайне не понравилось. И, в общем, против него, ну, как бы, это такая одна из основных причин, почему против него ввели, как бы, внутренние украинские санкции. Вот, собственно, после этого Ермолаев как раз попадал там под прицел ГБР. Государственное бюро расследований на Украине, вот, за то, что его подозревали, что как раз период военного положения, объявленного после 22 года, он незаконно покинул территорию Украины. Вот. Ну и, в принципе, такая одиозная личность, еще вдобавок его сына, ну и его самого, Ермолаева, связывают с сетью мошеннических колл-центров, которые находятся в Днепропетровске, собственно, и в Киеве, более 150 как раз центров, сотрудников более 10-15 тысяч человек насчитывается в них. Считается, что руководил сын его, Артур, ими. И в прошлом году как раз по просьбе Интерпола он был задержан, передан Эстонии, потому что как раз жертвами в основном именно этих колл-центров становились. Нет, не россияне, эстонцы, литовцы, финны, немцы и турки. И, собственно, да, и в апреле ему было выдвинуто... Суд отправил его, ну, как бы присудил ему 5 лет условно, но Артур Ермолаев выплатил, ну, внес залог более 8,5 там, или более 8 миллионов евро, и в экстренном порядке покинул Эстонию, и сейчас, по некоторым данным, может находиться на территории Израиля. Вот, вполне возможно, что на самом деле это были разборки СБУ с попыткой отжать, собственно, вот эти колл-центры под свой контроль взять, хотя СБУ контролировали, даже называется в некоторых украинских пабликах, называется имя генерала СБУ, который был как бы куратором колл-центров, которые принадлежали Ермолаеву, вот. Поэтому ситуация довольно... Ну, это такой передел собственности типичный.
4: Все может быть. Подождем, будет ли найден исполнитель этого теракта, этого покушения, и вообще, какие данные будут просачиваться через европейскую прессу. Но пока все, что было возможно, Мария Бирк, корреспондент отдела международной политики, собрала и сообщила нам с вами, за что ей, конечно, огромное спасибо. Ну и вот версии я вижу уже в прессе, что покушение на бизнесмена Ермолаева в Монако было организовано и финансировалось режимом Зеленского. Это французский политик Филиппо так считает. К нападению могут быть причастны украинские спецслужбы или проукраинские экстремистские группировки. А также вот взрыв в Монако мог стать результатом криминальных разборок из-за мошеннических колл-центров. Об этом «Украинская правда» сообщает со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Ну, версий много. А где результаты расследования? Видимо, придется подождать. Муниципальные и частные школы с начала года разместили порядка 2000 вакансий для учителей русского языка и литературы. Многие учебные заведения испытывают дефицит таких преподавателей. Почему и как исправлять эту ситуацию, разбирался наш коллега Егор Волгин.
12: В России зафиксирован дефицит учителей русского языка и литературы. Об этом заявили в рекрутинговых компаниях. Нехватка специалистов отмечается как в регионах, так и в крупных городах, включая Москву и Санкт-Петербург. С начала года работодатели, как частные, так и государственные школы, разместили на рекрутинговых ресурсах порядка 2000 профильных вакансий, что соответствует показателям аналогичных периодов 2025 и 2024 годов. При этом число соискателей на такие вакансии увеличивается. За 5 месяцев 2026-го российские соискатели создали свыше 8500 резюме на позиции педагогов по русскому и литературе. Это почти в 3 раза больше, чем в прошлом году. Однако большинство учителей хотят преподавать в частных учебных заведениях. Там учитель-словесник может рассчитывать на доход около 130 тысяч рублей в месяц. И у обычных муниципальных школ выход только один – повышать зарплату учителям, чтобы составлять конкуренцию частному сектору, заявил радио «Комсомольская правда» заслуженный учитель России, доктор педагогического педагогических наук, академик Российской академии образования, директор школы Евгений Ямбург.
13: Прочесть по интересам, вот семью надо кормить. Можно сердце отдавать детям, но есть еще желудок печенка и так далее. Квартиру надо, может быть, ипотеку и так далее и тому подобное. Тут даже двух мнений быть не может. И вот действительно колоссальная нехватка учителей. Работа тяжелая. Есть исследование психолог, что выжигание в образовании выше, чем даже в МВД, где работа с преступниками. Поэтому это надо учитывать.
12: Вместе с этим кандидаты не всегда удовлетворяют работодателей. Нередки ситуации, когда у потенциальных учителей нет ни умения преподавать, ни искреннего желания работать с детьми. Школы заинтересованы в опытных преподавателях, которые не только хорошо разбираются в предмете, но и могут заинтересовать учеников, а таких специалистов сейчас мало. И опытные учителя далеко не всегда хотят идти в обычную среднюю школу. Поэтому вместе с высокой зарплатой преподавателям необходимо обеспечить социальные гарантии, а также повысить статус в обществе. Такое мнение радио «Комсомольская правда» высказал член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий.
14: Во-первых, пока не будет отменена статья, по которой учредитель имеет право уволить директора, и таким образом директор полностью зависим от чиновников, учредителя. Во-вторых, пока не будет изменена статья закона об образовании, в которой сказано, что финансирование средней школы – это ответственность региона, финансирование должно идти на государственном уровне. И, наконец, должен быть четко введен потолок часов, учитель не должен вести больше определенного заранее количества часов.
12: В то же время в Минпросвещение рапортуют о том, что число незакрытых вакансий учителей русского языка и литературы в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях в 2025-2026 учебном году было минимальным за последние 5 лет. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
15: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
16: На здоровье. Рекламно-информационная программа на Радио «Комсомольская правда».
17: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного звездочка 125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной, бережно, не травмируя слизистую. Сивидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Сивидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер звездочка 125 прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте звездочка 125. Все звонки по России бесплатны.
16: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
15: Новости на радио «Комсомольская правда».
18: 15:30 в Великих Луках. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Делегация Псковской области принимает участие в гражданско-патриотическом лагере «Курган Дружбы», который сейчас действует в Витебской области Республики Беларусь. В составе 30 активистов города Великие Луки. В целом регион представляют 57 школьников. Это лидеры патриотических объединений, юные исследователи и творческие активисты. Для них подготовили насыщенную программу, экскурсии, спортивные и образовательные мероприятия, работу на интерактивных площадках и создание совместных проектов, посвященных общей истории России и Беларуси. С 1 сентября во всех школах России начнут использовать новые учебники по обществознанию для учащихся 9 и 10 классов. Новая программа поможет школьникам лучше понимать современные общественные процессы, свои права и обязанности, а также основы правовой культуры. Также принято решение вернуть изучение обществознания в формате, который ранее уже существовал в российской системе образования. Предмет будут преподавать с 9 по 11 класс. В Псковской области зафиксирован первый в текущем году случай заражения клещевым энцефалитом. С начала года в лабораториях областной инфекционной клинической больницы исследовано 984 клеща. Средний уровень зараженности клещевыми инфекциями по статистике составляет 33%.
19: О валютах.
18: Доллар 77 рублей 75 копеек, евро 88 рублей 65 копеек, юань 11 рублей 46 копеек.
19: О погоде.
18: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 29 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
20: Сказано на радио «Комсомольская правда».
21: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
22: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
20: Сказано на радио «Комсомольская правда».
23: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
4: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о выделении Украине почти 4 миллиардов евро на закупку беспилотников. Бесплатную раздачу продуктов с истекающим сроком годности решили узаконить в России, и вступление в силу новых правил по семейной ипотеке переносится на 3 месяца до 1 октября. Начнем с того, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о выделении Украине почти 4 миллиардов евро на закупку беспилотников. Это транш из кредита на 90 миллиардов тех же самых евро. Ну а Польша тем временем передумала передавать Украине истребители МиГ-29. Эти действия стали реакцией Варшавы на отказ Киева предоставить технологии производства и борьбы с беспилотниками. Такие подробности в эфире телеканала Polsat привел глава Польши. Минобороны Владислав Косиняк-Камыш. Он также заявил, что Польша будет блокировать вступление Украины в Евросоюз, если Киев не откажется от политики героизации нацистских пособников из организации украинских националистов и украинской повстанческой партии. Эти организации признаны в России экстремистскими и запрещены, но киевский режим продолжает переходить границы. Позиция Польши никак не повлияет на создание пансиона выдающихся украинцев, заявил депутат Рады. Он сообщил украинским СМИ, что в центре Киева, в числе прочих, планируют перезахоронить Степана Бандеру. А также министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш подчеркивает, что ЕС не должен строиться на пансионе тех, кто разрушает европейское сотрудничество. У нас на прямой связи специальный корреспондент отдела международной политики «Комсомольской правды» Евгений Евгеньевич Умеренков. И, кстати, могу проанонсировать материал на нашем портале kp.ru в рубрике «В мире» с заголовком «Украинский тупик». От нацизма Зеленского прорвало даже министра обороны Польши. Как раз о том, о чем я только что вам рассказывал в подробностях. Евгений Евгеньевич, я вас приветствую. Здравствуйте.
0: Добрый день.
4: А над чем вы работали, что удалось выяснить и опубликовать в вашей работе?
0: Вы знаете, я опирался прежде всего на публикации в западной прессе. И вот в данном конкретном случае две публикации в издании «Политика» и издании другом американском издании «Responsible Statecraft». Uh-huh. И в одном и другом случае как раз анализируется причина конфликта польско-украинского нынешнего и совместимость вот этих отношений будущих союзников по Евросоюзу с реальностью. И действительно, получается, тут не надо ничего особо выдумывать, просто вот даже сравнить то, что уже сказали поляки, им ответили украинцы в лице, прежде всего, самого Зеленского и главы его администрации. Поляки сказали, что никогда страна, в которой отдают почести националистам, которые были палачами польского народа, не будет находиться в Евросоюзе, никогда не вступит в Евросоюз. А из Киева ответили, что никто нам не может указать, каким героям отдавать почести, кого считать, как жить, как говорить, кого любить, кому быть благодарным и каких героев чтить. Это вот я процитировал слова Зеленского по этому поводу. И здесь действительно, вот как я в своем материале пишу, просматривается такой тупик. Не только полько-украинский, но и европейский. Потому что, ладно, поляки с украинцами. Вряд ли, смогут как-то достойно выйти из этого клинча. Почему? Потому что и для одной, и для другой стороны, очевидно, это потеря лица. Для Зеленского и националистов украинских Бандера – это знак борьбы с Россией, как наследницей Советского Союза, борьбы со всем русским. И отказаться от них они не смогут. А у поляков Волынская резня, в ходе которой, по разным оценкам, вырезали украинские националисты около 100 тысяч поляков, причем речь идет о женщинах, стариках и детях. Это не те поляки, которые были с оружием в руках. Для поляков это геноцид. Вот такое определение признано на законодательном уровне. Вот как им сойтись, им не сойтись. Но дело-то в том, что Украина хочет не в союз с Польшей, а в союз с Польшей как одного из членов Евросоюза. Значит, она потащит в Евросоюз все свои вот эти вот идеологические символы: Бандеру, Шухевича, Мельника. И что получается? Что вот эта вот организация под названием Евросоюз, в которой так кичатся общими ценностями, демократией, свободами всякими, верховенством закона и прочее, там, кстати, для того, чтобы пройти курс молодого евросоюзовца, да, программа по присоединению, она в значительной степени как раз и состоит из требований изменения законодательства и введения практик, соответствующих законодательству и практикам, в том числе, так сказать, идейным каким-то установкам Евросоюза. Так вот, Евросоюз, нельзя допустить, да, что Евросоюз вслед за Зеленским скажет, что Бандера – это наш герой, и мы от него не откажемся. Тогда остается один выход. Зеленский, если его все-таки примут с горем пополам в Евросоюз, попытается там насаждать свои идеалы, так, да, своих героев, и утверждать уже пантеон пособников Гитлера как общеевропейский пантеон героев.
4: Евгений Евгеньевич, благодарю вас за ваш рассказ в нашем эфире и за вашу публикацию на портале kp.ru. «Украинский тупик. От нацизма Зеленского прорвало даже министра обороны Польши». Евгений Умеренков, специальный корреспондент отдела международной политики «Комсомольской правды», был с нами на прямой связи. Бесплатную раздачу продуктов с истекающим сроком годности решили узаконить в России. Ну, кому это поможет и зачем, расскажет Василий Воронин.
1: В России вновь заговорили о бесплатной раздаче продуктов. Запустить программу фудшеринга предложили депутаты Госдумы. В рамках такой программы магазины будут раздавать людям продукты за 2-3 дня до окончания срока годности. Идея фудшеринга зародилась в 60-х годах прошлого века в Америке, однако сформировалось это явление лишь к 2012 году в Германии. Там создали специальную платформу, на которой излишки еды начали делить друг с другом обычные люди. В том же году начал работу и банк еды «Русь» – первая продуктосберегающая организация в нашей стране. А с 2015 года к этому формату подключились магазины, рестораны и кафе. По словам экспертов, фудшеринг является не только помощью малоимущим слоям населения, но и решает проблему с едой, которая попадает на свалки. Согласно подсчетам, ежегодно в нашей стране на помойке оказывается 18 миллионов тонн продуктов. Вот только широкого распространения фудшеринг в России так и не получил. Все из-за того, что по закону магазины все равно обязаны платить налоги за продукцию, которую они раздают. И в итоге отправить продукты на свалку получается дешевле. Поэтому, если депутаты хотят взяться за бесплатную раздачу еды с истекающим сроком годности, им следует в первую очередь переписать закон, заявил радио «Комсомольская правда» председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов.
3: Стимула, получается, какого-то такого серьезного нету. Говорили о том, чтобы, например, освободить от налогообложения эту продукцию, которая подпадает под некое списывание, чтобы ее, соответственно, отслеживать, заблаговременно передавать дальше благотворительной организации, чтобы была такая возможность, чтобы создать процессы, определенное программное обеспечение и упростить процедуры. Вот некий стимул, конечно, если он бы появился, чтобы этот процесс, какая-то вот симуляция и компенсация вложенных расходов вот за счет, например, того же НДС, потому что тоже как бы странная тема, когда списывается того, а за него надо все равно, по сути, НДС заплатить.
1: Придумали эксперты, что делать с просрочкой. Вместо того, чтобы выбрасывать ее и также создавать проблемы для экологии в виде гниющих продуктов, товар с истекшим сроком годности предложили пускать на переработку. Таким образом, из просрочки можно получить биогаз, теплоэнергию, производить из нее компост, корм для животных, пектин, крахмал и многое другое. Однако все это сейчас запрещено законом, хотя раньше такая практика существовала в нашей стране. Напомнил радио «Комсомольская правда», исполнительный директор Ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.
5: Раньше у нас просрочка как раз уходила на корм животным, и в этом не было ничего предрассудительного. Сейчас какие-то нормы поменялись, но в принципе перерабатывать, термически обрабатывать и переводить в еду только не для людей, вот, а для животных, это вполне было бы рационально. Но стимулировать такие вещи, конечно, надо, потому что если даже фудшеринг не смог, собственно, до истечения срока годности довести, то этот продукт уже использовать в пищу нельзя. Он должен быть вторично переработан. Если он будет в полезных целях перерабатываться, являться товаром, естественно, это хорошо.
1: Помимо этого, депутаты также предложили установить в торговых точках социальные полки. Предполагается, что пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи и граждане с низкими доходами смогут бесплатно брать там молоко, сметану, мясо, рыбу, овощи, хлеб и колбасу. Участники рынка вспомнили, что подобные акции уже были в некоторых магазинах в свое время в рамках частной инициативы. Однако в итоге это обернулось тем, что некоторые граждане стали приходить в магазины с такими социальными полками и забирать себе всю продукцию, выставленную на витрине. При этом часто такие граждане были достаточно обеспечены. А когда полки были пусты, они требовали продукцию владельцев торговых точек. Поэтому собственники магазинов отказались от подобной акции. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
4: Вступление в силу новых правил по семейной ипотеке переносится на 3 месяца, до 1 октября. Подробнее расскажем об этом через пару минут.
6: Реклама. Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
2: Громче звук, ярче экран, больше попкорна. Lucky Park Cinema в семейном центре «Атмосфера» дарит вам лучшие кинопремьеры сезона. От эпичных блокбастеров до уютных семейных фильмов. Мягкие кресла, кристальный звук. Все, чтобы вы погрузились в магию кино с головой. Покупайте билеты на сайте Cinema Lucky Park и приходите с семьей или друзьями в семейный центр «Атмосфера» на Краснофлотской набережной, дом 1.
7: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
8: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
9: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
24: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь всегда разные...
4: Главная тема дня. Сергей Григорьев у микрофона. Вступление в силу новых правил по семейной ипотеке переносится на 3 месяца до 1 октября. Перенос может быть связан с необходимостью более детальной проработки социально важной программы. В центре обсуждения остаются величина ставок и размер лимитов в зависимости от количества детей в семье. Подробности у Юрия Кораблева.
25: Условия семейной ипотеки сохраняются без изменений до 1 октября 2026 года. Об этом сообщили в Минфине. Там уточнили, что заинтересованные ведомства в рамках исполнения поручения президента России продолжают прорабатывать предложения по совершенствованию семейной ипотеки. О том, что условия по ипотеке остаются прежними, подтвердил в своем телеграм-канале и вице-премьер Марат Хуснуллин. Он отметил, что важно принять очень взвешенное решение. Почему отложили вступление в силу изменений по семейной ипотеке, комментирует радио «Комсомольская правда» учредитель Ассоциации ипотечных брокеров Дмитрий Ракута.
26: Та шумиха, которая у нас была в СМИ, общественном пространстве, среди застройщиков активно обсуждали тему и в банковской среде. А это привело к тому, что пока что Минфин отложил ужесточение правил, потому что всем понятно, что сейчас не лучшие времена в отрасли, особенно для застройщиков. Продажи сильно упали. Глобально так менять программу, конечно же, это сулит не только там проблемами самим заемщикам в получении льготной ипотеки, но и застройщикам в том числе. Могут переноситься сроки, могут не выводить новые проекты на рынок, что существенно скажется на общем объеме нового жилья. Поэтому было принято решение отложить, хотя, конечно, все уже подготовились к новым изменениям, все уже ожидали, что вот-вот сейчас вступят, по крайней мере, те изменения, которые анонсировали.
25: Ранее планировалось, что новые условия вступят в силу 1 июля. По словам замминистра строительства и ЖКХ Никиты Стасишина, они будут направлены на стимулирование рождаемости. Так, максимальная ставка для семей с одним ребенком из Москвы и Санкт-Петербурга предполагалась в размере 12% годовых, для остальных регионов – 10% годовых. При этом сохранялись действующие лимиты – 12 миллионов рублей и 6 миллионов соответственно. При наличии двух детей и более лимиты могут увеличиться до 15 миллионов рублей и 8 миллионов рублей, а ставки опустятся до 10% годовых и 8% годовых соответственно. Сохранение ныне действующей ставки в размере 6% годовых обсуждалось только для первоначального взноса 50% и при наличии 3 и более детей в регионах или 4 и более детей в Москве и Санкт-Петербурге. Кроме этого, обсуждается возможность отменить комбинированные программы, ну, например, комбо-ипотека, ипотека со сверхлимитом и прочее. Под программу также могут не попасть семьи с двумя и более детьми, где старшему ребенку более 6 лет, в 35 регионах с низкими объемами строительства. При этом срок действия льготной ставки может быть снижен до 15 лет. Однако она будет пересчитываться по мере рождения новых детей. Какими будут новые условия по льготной ипотеке, спросили об этом Дмитрия Ракуту из Ассоциации ипотечных брокеров.
26: Я думаю, что по итогу придут к тому, что выберут что-то среднее между теми условиями, которые обсуждались, и конечными условиями. Но в любом случае для заемщиков есть, наверное, сейчас опять же окно возможностей, кто не успел оформить по старым условиям. Однозначно, что льготные программы, они у нас станут точечными и адресными, будут недоступны многим заемщикам. Поэтому есть время подумать и есть время принять решение по покупке недвижимости и, соответственно, по семейной программе по старым условиям.
10: За прошедшие 5 месяцев текущего года было выдано более 400 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму около 1 триллиона 700 миллиардов рублей, следует из данных Дом.РФ. Объем семейной ипотеки оценивается почти в 930 миллиардов рублей. На фоне обсуждения новых условий участники рынка фиксируют рост интереса со стороны заемщиков к льготной программе для семей. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
4: Почти половина задолженности россиян перед банками приходится на граждан с тремя и более кредитами. Всего таких заемщиков более 11 миллионов человек. И тему продолжит Егор Волгин.
11: Свыше 11 миллионов россиян выплачивают 3 и более кредитов. Согласно подсчетам Центробанка, именно на эту категорию граждан приходится около 50% всех долгов по займам. В последние годы эта доля сокращается, но медленными темпами и все еще остается очень значительной. Средний уровень задолженности у заемщиков с тремя и более кредитами составляет чуть больше 1,5 миллиона рублей. Это втрое выше, чем у клиентов с одной ссудой. По словам экспертов, большая часть таких займов была взята до ужесточений, которые начали вводиться в 2020 году. Тогда ЦБ сделал

0: потому что для этого существуют кредиты, неважно, сколько он стоит. Открытым текстом это говорилось. Вторая причина состоит в том, что уровень жизни в России во многом для большинства населения не рос. Суммарно это все привело к тому, что люди компенсировали нехватку средств за счет кредитов.
1: Растет и общая сумма всех кредитов россиян. В этом году она впервые в истории превысила отметку в 45 триллионов рублей. По структуре почти половина из них ипотечные, общая сумма которых составляет около 22 триллионов рублей. Еще треть пришлась на потребительские суды, около 13,5 триллионов. Дальше идут автокредиты с долей в 3 триллиона. Остальное пришлось на требования по процентам, займы от микрофинансовых организаций и прочие кредиты. И то, изменится ли ситуация и как скоро это произойдет, зависит, по мнению экспертов, от успехов Центробанка в борьбе с инфляцией, а также с тем, как поступят россияне в условиях экономического роста. Начнут закрывать кредиты или, наоборот, набирать новые. Поэтому делать какие-то предположения относительно сокращения задолженности преждевременно, уверен Василий Колташов.
0: 45 триллионов – очень большая, в общем-то, для нашей экономики цифра. Проблема еще и в том, что эта цифра, она росла в условиях, когда экономика-то уже не росла. Теперь вся надежда на то, что экономика вернется к устойчивому росту, и тогда рост экономики, если он будет сопровождаться успехами в борьбе с инфляцией, что неотделимо от укрепления рубля, проблемы в взятых кредитах не будет. Они постепенно будут и рассасываться, и баланс будет меняться, то есть меньше потребительских, больше будет ипотечных кредитов, особенно с учетом политики ЦБ по снижению ставки. Вот, собственно говоря, благополучный выход из нынешней ситуации.
1: При этом эксперты отмечают, что не каждый заемщик с тремя кредитами находится в долговой яме. Однако именно среди таких клиентов велика доля заемщиков, которые тратят на выплаты по долгам более половины своих доходов. Такие граждане почти никогда не гасят кредиты досрочно, а просрочка среди них возникает чаще, чем среди других категорий заемщиков. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
2: Мошенники тем временем стали атаковать россиян, которые собираются в отпуск. Злоумышленники просят доплатить за отель или предлагают авиабилеты по заниженным ценам. Подробнее расскажет Василий Воронин.
3: Россиян предупредили о новых схемах мошенничества в сезон отпусков. Многие граждане уже успели отправиться в путешествие с семьей или друзьями, а июль традиционно станет самым активным месяцем летнего турсезона. Поэтому все больше злоумышленников нацеливаются на жаждущих своего отпуска россиян, чтобы заполучить персональные данные, получить доступ к банковским счетам и гаджетам. Так мошенники обманывают граждан, рассылая сообщения на телефон или электронную почту от имени авиакомпаний и РЖД. Аферисты либо предлагают купить билет по низкой цене, либо пугают аннулированием брони. Чтобы не потерять билет, злоумышленники предлагают зайти на фейковый сайт и внести туда данные своей банковской карты. Чтобы не попасться на удочку преступников, эксперты советуют обращать внимание на определенные слова-маркеры. Насторожить должны фразы «доступен спецтариф», «срочно подтвердить бронь» или «внесите сбор за сохранение билета». Помимо этого, обращайте внимание на сайт, куда вам предлагается внести свои данные. Прогнать адрес ресурса через специальные базы или антивирусы. Однако в летний сезон отпусков такие ресурсы создаются в огромном количестве ежедневно, и попавшийся вам сайт могли просто не успеть занести в базу. Поэтому рассчитывать в этой ситуации стоит только на собственную внимательность. Об этом радио «Комсомольская правда» рассказал руководитель аналитического центра «Зикурион» Владимир Ульянов.
4: Используя метод пристального взгляда, скажем так, внимательно, если мы будем смотреть, мы можем заподозрить какие-то социально опасные вещи. Адрес сайта, он какой-то кривой или очень длинный, очень сложный, или подстраивается, подделывается, мимикрирует под какие-то известные другие сайты, но немножечко отличается. Но, опять же, это ненадежный способ, и не каждый пользователь, далеко не каждый пользователь будет это проверять. Поэтому лучше, в принципе, избегать и вот эти лишние ссылки не кликать.
3: Еще один лакомый кусочек для преступников – детский отдых в лагере. Злоумышленники маскируют свои ресурсы под официальные сайты и сообщества в соцсетях таких лагерей. Они заманивают жертв низкими ценами и распродажами, убеждая, что мест осталось совсем мало. После того, как человек переводит деньги, мошенник исчезает. Чтобы не стать жертвой аферистов, эксперты советуют искать лагеря через официальные сайты образовательных учреждений или крупные городские порталы досуга. Оплата должна производиться по официальным реквизитам, а вот перевод частному лицу должен, наоборот, насторожить. Да и на самом сайте лагеря, помимо красивых фото и видео, обязательно должны быть юридический и фактический адрес лагеря, а также все официальные документы.
5: На сайте лагеря, который действительно существует, и сайт этот настоящий, всегда будет документация. Это очень важно. Это документы Роспотребнадзора, это проверки о пожарной безопасности. Обязательно обращать внимание на все реквизиты, обязательно читать название компании, чтобы

0: но они совпадали с данными на официальном сайте лагеря. И деньги переводятся только по расчетному счету.
1: Также летом увеличивается число фейковых объявлений об аренде квартир и домов. Такие сообщения сопровождаются красивыми фотографиями и заниженными ценами, чтобы привлечь внимание граждан. Злоумышленники используют страх людей остаться без жилья в период высокого спроса, особенно во время отпусков с семьей. Эксперты подчеркивают, что бронировать жилье нужно только на проверенных платформах, а также не стоит переводить деньги незнакомцам. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Президент фонда изучения наследия имени Столыпина Павел Пожигайло о том, почему молодежь не вступает в брак.
4: Часто откладывают свадьбу или ее, так сказать, вообще избегают, потому что сегодня свадьба, извиняюсь, стоит там под 500 тысяч рублей. И это проблема. И часто молодые люди, вот с ними общаются, они говорят: слушайте, ну мы вот 2-3 года покопим денег, потом, так сказать, может быть, как раз их потратим на свадебное платье, кольца, там, не знаю, банкет, потому что мы хотим, чтобы в жизни этот момент был действительно очень праздничным и торжественным. Но потом, получается, не накопили денег и так далее. И, в общем, это серьезный вопрос. Параллельно обсуждается там убрать, не убрать пошлину за вступление в брак. А я скажу, сделайте сертификат там на 200 тысяч рублей, вступающих в брак. Конечно, невесте хочется, да, в свадебном платье, соответственно, там обручальные кольца, ну, естественно, собрать родню, там какой-то банкет. Это важно. Я по всей стране езжу и много, очень много общаюсь со студентами. И этот вопрос мы поднимаем не один раз. Да, это важно. Многие говорят, мы хотели бы, чтобы это осталось в памяти и так далее. Это стоит денег.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую. В Москве 16 часов, в Уфе 18, в Чите 10 вечера, в Магадане полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
5: Об атаках.
6: Гибель ребенка в Подмосковье из-за атаки БПЛА – результат преступных действий киевских властей. Москва призывает мировое сообщество обратить на это внимание, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя атаку беспилотников на Подмосковье утром 30 июня. Украинский дрон упал на жилой дом, спасатели достали из-под завалов 4 человек. По дороге в больницу 6-месячный ребенок погиб. Всего за сутки силы ПВО сбили 806 украинских беспилотников самолетного типа в разных регионах России, сообщили в Минобороны. На подлете к Москве уничтожили 60 БПЛА.
5: Об экономике.
6: Экономика в России уже переохлаждена, и ключевую ставку ЦБ необходимо снижать, заявил глава Сбера Герман Греф. Он предупредил, что экономика не может долго существовать при экстремально высоких ставках. Борьбу с разовыми факторами, возникающими вне рыночного контекста с помощью мер денежно-кредитной политики, глава Сбера назвал иррациональной. Ранее в июне Центробанк снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 14,25% годовых.
5: О судебных делах.
6: Суд взял под стражу 4 мужчин, обвиняемых в массовом отравлении наркотиками и гибели 2 людей в Подмосковье, сообщили ТАСС в пресс-службе СКР по Московской области. По данным оперативных служб, подростки отравились мефедроном, 2 человека погибли, 6 госпитализированы. В правоохранительных органах заявили ТАСС, что молодые люди распивали алкоголь на вечеринке. После неизвестный предложил им порошок белого цвета, от употребления которого им стало плохо.
5: О происшествии.
6: Пассажирский самолет столкнулся с беспилотником при посадке в Нью-Йорке, сообщает Sky News. Инцидент произошел с лайнером Airbus A321, способным взять на борт до 220 человек. Удар дрона пришелся прямо над кабиной пилотов в момент разворота самолета. О последствиях пока информации нет. Архиепархия католической церкви в Сан-Франциско выплатит почти 400 миллионов долларов по искам о насилии над детьми. Как пишет Guardian, сумма будет выплачена пострадавшим от действий священнослужителей и церковных чиновников. По условиям урегулирования архиепископ Сан-Франциско Сальваторе Кардилеоне должен будет написать личное письмо с извинениями каждому из пострадавших. Архиепархия также проведет ряд реформ, которые сделают работу с детьми прозрачнее и усилят защиту их прав.
2: Обо всем.
6: В Москве 26 июня стало настоящим днем любви. Почти 1500 пар решили узаконить отношения именно в эту дату. 26.06.26 вошла в топ самых популярных свадебных дней за последние 50 лет. Ирина Самойлова, служба информации, радио «Комсомольская правда».
2: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. Друзья, будущее наступило.
7: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
8: Твою мать! Вот, блин, толбина! Здравствуйте, дорогие друзья. Это военное ревю на радио «Комсомольская правда». Извините за задержку. Мы начинаем очередной выпуск. Ну и что? И какая тема сегодня? Давайте я вам сразу обозначу. Да. Ну, прежде всего, какие советы наш родной народ, стратегические и тактические советы наш народ дает Генштабу? Вы будете смеяться. Ну, правда, некоторые умные не будут смеяться, потому что они... Те, кто слушает регулярно военное ревю, те часто слышат советы, которые наши радиослушатели дают командованию нашей армии, генеральному штабу, в том числе тем генералам, которые сегодня рулят специальной военной операцией. Ну, правда же, это так. Ну, а теперь внимание. Я перечислю некоторые советы, которые наш народ... Люди, зачастую далекие совершенно от военных дел, а тем более от поля боя и так далее, тем не менее они говорят Генштабу, как надо воевать. Ну и какие же это советы? Первый совет. Генштаб, срубите голову, политическую и военную голову Украины. Ну, то есть понятно, Зеленского там, Сырского и так далее. Внимание, есть такой совет. Вот почему-то вот народ не дождется, что ему скажут и как ответят. Да. Ну, а теперь внимание. Когда же надо по делу, надо рубить центры принятия решений? 4,5 года на военном ревью мы только слышим, что надо все-таки от слова о тех же центрах принятия решения, а тем более красных линий, надо в конце концов перейти к делу. На это народ дает совет Генштабу. Генералы, давайте в конце концов, пообещали, сделайте. А теперь смотрите, тоже резонно, я не могу сказать, что такое дилетантское. Ну, допустим, генеральному штабу говорят, когда же вы, наконец, перерубите ту логистику, по которой с Запада на Украину валят вооружение. Вы это слышали. Буквально в каждой передаче резонно и правильно вопрос ставится. Когда же мы, в конце концов, перерубим, чтобы эти поставки западных вооружений на Украину, они были просто бессмысленны? Задача решена? Нет. Вот посмотрите, вот буквально свеженький, тепленький факт вам, да? Вот французы пообещали в скором времени поставлять на Украину крылатые ракеты «Скаль». Поставлять на Украину. Это раз. Это понятно. Потом, видимо, что-то там переключилось в мозгах Макрона и его военных министров. Он сказал, нет, мы не будем поставлять ракеты, мы выдадим украинцам лицензию и построим там завод. Внимание, но это же облегчает задачу, правда же? И потому российский народ говорит Генштабу, А вот когда там будет завод работать полноценно, где будут на Украине производить скальпы, у нас что, нет рук, которые бы доставали до этого завода на Украине, который будет клепать скальп? Это, кстати, ракета франко-британского производства. И, собственно, если вы слышите скальп и Storm Shadow, знаете, это одно и то же. Оружие достаточно серьезное. По-моему, бьет на 560 километров высокоточное оружие. Там боеголовка внушительная, 450 килограммов. Это еще одна наша, будем так говорить, серьезная боль. Хотя Storm Shadow для нас это не новшество. Storm Shadow ракеты присутствуют на поле боя. И я скромненько скажу, что мы уже научились валить ее. Ну, а дальше еще. Ну уж вы знаете, у нас это на военном ревью, это уже стало таким, знаете, анекдотом или даже мемом, почему не уничтожаются мосты. Алло, генштаб, все мосты, включая там сколько, 8 в Киеве, все мосты надо перерубать. Почему не перерубать? Алло, генштаб, надо немедленно, товарищ Герасимов, займитесь, пожалуйста, все мосты. Требует народ. А уж я не говорю про Бескидский тоннель. Это загадка, большая загадка. И народ ведь тоже говорит, алло, генштаб, надо ударить. Так как в свое время наши партизаны совершали диверсии, подрывали и тоннели, и мосты. И вот таких советов, дорогие друзья, генштабу, как надо воевать. И что бы ни касалось вопросов, либо это глобальных, стратегических вопросов, надо, например, организовать какую фронтовую операцию, говорит народ. Алло, генштаб, слышишь? Фронтовую операцию. Чтобы сразу там что? Десяток бригад, парочку дивизий, чтобы все это навалились. Почему это делать? Народ-то требует, народ советует. Вообще любопытно у нас, вы заметили, в общественном мнении, так называемой, специальная военная операция породила вот этот феномен. Стратегию и тактику действий наших вооруженных сил в ходе специальных обсуждают везде. Не только в кабаках, не только на кухнях, не только во дворике, везде учителя, конструкторы, артисты, все обсуждают. Интересно, да? Народ решает, как надо воевать. Я вот думаю, интересно, во время Великой Отечественной войны вот было такое феноменальное явление? Я что-то не слышал этого, да? И даже во время Афганской войны не было этого. А вот когда была Чеченская война, тут что-то стало просыпаться. Да? Читал я и писал о том, что нашим генералам простые люди, водители, учителя, сапожники, хлебоделы, они учили наших генералов, как надо воевать. Ну что, не правда? Или я ошибаюсь? Если не прав, то поправьте меня. Но весь смысл моего вопроса в том, что почему-то мы не слышим ответов. А надо бы, чтобы народу объяснили, правда? Ну, хочется, чтобы там звучали не только сводки Министерства обороны, как мы воюем, чего мы добиваемся, но и чтобы квалифицированные представители или Минобороны, или Генштаба, отвечали на десяток вот этих самых вопросов, на которые мы 4,5 года не получаем ответов. Кто-то скажет, а может, и не надо? Почему это генералы должны отчитываться перед вами, товарищ Баранец, перед народом? Почему они должны отчитываться? Есть Министерство обороны, есть руководитель Министерства обороны, время от времени выступает, Коношенков дает справки каждый день. Ну и что вам не хватает? А вот среди этих ответов, среди этих брифингов есть вот этот десяток вопросов, на которые пока, к великому сожалению, мы не получали и не получили ответов. А разве не так? Разве я вру? Вы же сейчас мне позвоните и скажете, почему до сих пор не уничтожен Бескидский тоннель, Баранец, о котором ты нам уже здесь все уши прожужжал. Было? Было. А про красные линии? а про банковую уж я уже говорю. Вот что-то тут происходит, то, что выше, наверное, нашего сознания. Или, может, мы не понимаем природы информационного обеспечения операции. Да, я понимаю, о неприятных вещах как-то не хочется говорить. Я это знаю прекрасно, да. А вот там, где мы деревеньку взяли, вторую, третью, там обязательно надо сказать, да. А вот тут бы нам, конечно... Я не говорю, что руководство вооруженных сил должно перечитываться перед каждым, кто сам поколупавцем себе в носу и сказал, а хочу узнать, почему в Киеве до сих пор мосты. Да, ну хочется знать, да? Хочется знать. Я бы тоже мечтал, чтобы генерал-полковник вышел по Первому каналу и сказал, вот тут задают вопрос про киевские мосты. Почему они до сих пор не уничтожены? Ну, правда, нормальный вопрос. Отвечаю. Нормально. Отвечаю начальник главного оперативного управления Генштаба, мозгового треста этого великого заведения. Я не знаю. Может быть, наступит время, и военное ведомство научится так разговаривать с народом. Но среди вас найдется обязательно человек, скажет, слушай, ты что, ку-ку? Это что, по желанию бабушки Вари целый генерал армии или генерал-полковник должен отчитываться о том, как идут боевые действия? Тем более, что не хватает того, что сообщают Минобороны или сообщают военкоры. Военкоры сообщают по-разному. Вы знаете, какая бывает цена этих военкоровских сообщений. На этом, пожалуйста, разрешите мне свою пламенную речь закончить. Мне гораздо интереснее ждать ваших вопросов. А я в силу своего жизненного и служебного опыта постараюсь ответить. Только не считайте меня, пожалуйста, всезнайкой и не подумайте, что я знаю все. Перерыв.
2: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
9: Новости. Реклама. Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
10: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые трубы?

0: получайте скидки.
1: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Ртутный столбик термометра даже в Эймеконе никогда не опускался ниже минус 40 градусов Цельсия, потому что при минус 39 ртуть затвердевает. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно: радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономике.
3: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
4: На радио «Комсомольская правда» продолжается выпуск военного ревю. Ну а сейчас пришла пора вопросов и ответов. Кто у нас первый дозвонился сегодня? Тула у нас. Здравствуйте, Петр. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Здравствуйте, Виктор Николаевич. Виктор Николаевич, у меня вопрос вам такой. Позавчера вот вышел ролик «Обращение военнослужащего с Воронежа к нашему президенту». Что вы можете сказать по этому поводу? Это правда или это фейк?
4: Я не комментирую поступки психически ненормального бывшего наркомана. Бывшего наркомана.
5: Нет вопроса, Виктор Николаевич.
4: Понимаете? Потому что если человеку есть что сказать, если он нормальный, то он запросто мог бы сообщить об этом президенту нормальным способом. А вот такие люди, которые... Внимание, скажите мне, пожалуйста... Нет, дорогой мой человек, вы мне очень дороги. Побеседуйте со мной. Скажите, пожалуйста, разве Путин не знает о том, что иногда у нас беспорядки на фронте творятся? Не всегда деньги выплачивают военнослужащим. Не все командиры ведут себя тактично. Не везде у нас надежная противовоздушная оборона. И целый ряд сонмище, тысячу проблем, которые... Как вы думаете, Тубин вообще не знает, да? Путин не знает совершенно, да?
5: Виктор Николаевич, скажите, пожалуйста, у меня вот два зятя воюют, 5-й год, я общаюсь с ними, и я когда им задал вопрос, они мне сказали: Иваныч, все это чушь. И я просто хотел, чтобы развеять вот это. Они этому... Такого не может быть. Нету этого. Там есть какие-то недостатки, но не до такой степени, как он рассказал.
4: Конечно. Конечно, люди, я не отрицаю, что нет. У нас на фронте есть недостатки. Может быть, их немало. Вот вы знаете, я часто думаю, что человек, который написал это письмо, ну, мало того, что он неадекватный, это уже интересно, известно уже, да. Но, вы понимаете, надо быть слишком наивным человеком, чтобы открывать президенту, верховному главкомандующему положение на фронте, где Путина каждый день сообщают, и неприятное тоже, да, и проблемы он знает, и генералы летят с должностей ее, и тыловикам по башке достается. Вот видите, он... Вы знаете, вы знаете, что меня больше всего оскорбляет? Был у нас такой деятель, который говорил: а ну давайте сюда министра обороны, начальника генштаба. По сути, пиджак. Да, помните, да, кто говорит? Сюда, ко мне, будешь отчитываться, да. Иначе армия пойдет на Москву.
5: Вы знаете... Ну, это тот же самый рассказал.
4: Да, дорогой мой человек. Понятно. Так что, вы знаете, самое неприятное в этом, что можно было без этого вопля, без этих криков спокойно донести информацию. Но я думаю, что 99% из той информации, которую он сообщил, Путин об этом знает. До свидания. Спасибо за вопрос. Поехали дальше. Сергей, Москва.
6: Здравствуйте. Добрый день.
4: Здравствуйте. Добрый день.
6: Скажите, пожалуйста, а вот настоящее и будущее трех военных изделий, Это истребитель «Шахмат», танк «Армата» и загадочный подводный лошарик. Такой,
4: Ну, я думал, что вы меня спросите про «Посейдон». Не, понимаю, я думал, вы меня про загадочный «Посейдон» спросите, да.
6: Ну, а лошарик... Это военная тайна.
4: Да, да. Лошарик в строю. Лошарик, я не открою тайну, может быть, не открою тайну. Лошарик – это корабль, хотя он маленький, который выполняет разведывательные задачи. Он в строю и будет еще работать. Говорят, что у нас, может быть, появится его брат. Теперь внимание про «Армату». После того, как «Армата» побывала на фронте, кстати, побывала на фронте вместе с конструкторами, а там их целый вывод, и постреляла с запасных позиций, то нам стало понятно, и им тоже, где у нас промашки с «Армата», где у нее недостатки. Потому танк немедленно на завод, и сейчас доводится до ума, уважаемый. Но сейчас появление «Арматы» не задача номер один. У нас задача номер один. Мы наплодили огромное количество танков Т-90. Мы сейчас модернизируем до блистательного уровня модернизации. И танкисты очень хвалят. Мы занимаем сейчас в первую очередь Т-90. Вы поняли меня, да? Итак, вы меня спросили про это. Еще третье. Вы самое первое меня спросили. Вас интересует будущее. Да, да, внимание. Так, внимание, правильно вы говорите. С-75. Внимание, я не хочу обижать наших конструкторов. С-75 уже где-то там летает на каких-то выставках, но вопрос о поставке его на вооружение еще не открыт. Я вам даже скажу, меня больше всего возмутило сообщение, которое я получил, что истребитель С-75 еще не принят на вооружение в российской армии. Внимание! А ему уже готовят экспортный паспорт. Вы понимаете, о чем это говорит?
6: Да, да, я
4: поняли меня, да? Да, да,
6: это,
4: да,
6: это,
4: да,
6: это
4: да, да.
6: Это коммерция. Это чисто коммерция.
4: Безусловно. Блистательный ответ. Конечно. Конечно. Хотя я не забыл. Я же был когда-то там в комиссии при Министерстве обороны, да, военно-промышленной. И я помню указания Путина, когда он премьером был, до полного обеспечения армии нашими новыми вооружениями никаких вопросов об экспортном поставках этого оружия за рубеж не поднимать. Это указание Путина. Я хорошо запомнил. Я писал на этот счет 10 статей. Да. А у нас вот так вот. Не успели что-то путненькое сделать, уже давай, блин, ребята, бабла получим побыстрее. Да. Посмотрим, посмотрим, что будет с этим самолетом. Говорят, неплохой. Кто следующий в эфире? Будьте добры. Монина у нас. Привет, привет, авиагарнизон.
0: Здравия желаю, товарищ полковник. Вот полностью согласен с началом передачи, что да, у людей возникают вопросы. И от этого у меня вопрос. Вот как вы как человек военный. Я тоже проходил, то есть кто-то служил, кто-то военный вуз заканчивал. Но нас же учили по специальной тактике, что в первую очередь уничтожается. И получается, что сейчас практически этого не делается. То есть то, чему учили, получается теперь как бы выброшено куда-то. И непонятно, почему так происходит.
4: Можно я вам отвечу? Можно? Да. Очень интересный вопрос вы задели. Благодарю. Первое, что вы должны запомнить. Специальная военная операция многие положения старых боевых уставов выбросила на помойку. Их надо забыть. Понимаете, да? Некоторые моменты. Вы посмотрите старые боевые уставы, даже те, которые работали до 22 года. Там что, есть штурмовые группы? Их массово используют. Да нет там штурмовых групп, их массово используют. А там что, беспилотники есть или нет? Вы правильно говорите, нас учили по уставам. Я вот тоже закончил военное училище, сдавал экзамены по тактике. То за полк, то за батальон и так далее. Кое-что разумею, да. И по артиллерии, и по танкам, и по всему. Внимание, нас учили, когда колонна идет, вытягивается в направлении противника, то выставляется, дорогой мой человек из Монина, что охранение. Вы поняли меня, да? Впереди идут разведчики, там дозоры идут справа и слева, даже если через лес. И вот началась специальная военная операция. В леса под Харьковом втягивается российская колонна. Никакого охранения. Из леса выходят с пулеметами, автоматами бандеровцы и от пуза расстреливают наших ребят. Опа-па! Опа-па! А Гостомель, десант. Ведь перед тем, как выставить наш десант, надо было площадку очистить, а? Я же говорю, что бронец, ты политработник, ты журналист, ты тяжелее авторучки, ничего не было. Но ведь даже я знаю, ну, за 55 лет военной журналистики можно же было, но тысячи статей написано, в том числе по тактике, там, по стратегии и так далее. Нужно было очистить площадку, подготовить, десантировать. Это было сделано? Нет. И заканчиваю только одним ответом вам. А куда делся командующий ВДВ с очень, очень неблагозвучной фамилией Сердюков? Кто следующий в эфире? Сердюков, командующий ВДВ. Смоленск у нас. Здравствуйте, Смоленск. Здравствуйте, Смоленск.
7: Вот два года назад Россия излишки зерна бесплатно отдавали в африканские страны. Это самое. Вчера было заседание в ООН по атаке на белорусский автобус. За эту резолюцию проголосовали только три страны. Из них наш, типа, Китай, ЮАР не голосовала, Индия тоже, ну, промолчали, Бразилия, наши партнеры. Вот как вы относитесь к такой вот обстановке?
4: А я уже спокойно отнесусь, потому что 98% ООН там никогда не голосуют за то, что нужно России. И мы уже должны быть не маленькими детьми. Не надо. Вот Захарова говорит: боже мой, вот случилась такая атака, на это никто не ответил. Паскудники бессовестные. Да зачем же ждать? Да никто не ответит. Они, может быть, только поаплодируют этим где-то убийцам. Вот мы говорим, да он уже, знаете что, это перчатка на руках, на американских руках. Они что хотят, то и сделают с этой ООН.
3: Военное ревю полковника Виктора Баранца. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
8: У мужчин среднего и старшего возраста нередко встречаются проблемы, о которых говорить как-то неловко, но надо. Речь сегодня пойдет о том, с каких вроде бы незначительных признаков начинается такая беда, как неконтролируемое мочеотделение у мужчин. Начинается все, как правило, с частых визитов в туалет. Следом добавляется затрудненное мочеиспускание и ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря. Как следствие, может переполниться мочевой пузырь и возникнуть неконтролируемое подтекание. Причина обычно связана с возрастным снижением тестостерона. От этого у мужчин после 50 может разрастаться соединительная ткань простаты. Железа увеличивается и пережимает проходящий сквозь нее мочеиспускательный канал. Здравый смысл подсказывает, что не дожидаясь первых признаков, надо обезопасить себя. Попробуйте Стопинор. Это уникальный инновационный европейский продукт для простаты. Действие его активных веществ направлено на поддержку ее размера и мочеиспускания. Узнать больше о Стопиноре вы можете по номеру +1 25. Звоните с мобильного +1 25. Звонки по России бесплатные и анонимные +1 25. Стопинор создавался специально для возрастных мужчин, чтобы поддерживать уровень тестостерона, а значит и работу простаты, и нормальное мочеиспускание, и сексуальное желание, и возможности. Таким образом, Стопинор может оказаться полезен всей мочеполовой системе и продлить годы сексуальной активности мужчины. Подробнее узнать о Стопиноре можно по номеру +1 25. Звоните с мобильного +1 25. Звонки по России бесплатные и анонимные. Биологически активная добавка лекарственным средством не является.
3: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
9: В Великих Луках 16:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Делегация Псковской области принимает участие в гражданско-патриотическом лагере «Курган Дружбы», который сейчас действует в Витебской области Республики Беларусь. В составе 30 активистов города Великие Луки. В целом регион представляют 57 школьников. Это лидеры патриотических объединений, юные исследователи и творческие активисты. Для них подготовили насыщенную программу, экскурсии, спортивные и образовательные мероприятия, работу на интерактивных площадках и создание совместных проектов, посвященных общей истории России и Беларуси. С 1 сентября во всех школах России начнут использовать новые учебники по обществознанию для учащихся 9 и 10 классов. Новая программа поможет школьникам лучше понимать современные общественные процессы, свои права и обязанности, а также основы правовой культуры. Также принято решение вернуть изучение обществознания в формате, который ранее уже существовал в российской системе образования. Предмет будут преподавать с 9 по 11 класс. В Псковской области зафиксирован первый в текущем году случай заражения клещевым энцефалитом. С начала года в лабораториях областной инфекционной клинической больницы исследовано 984 клеща. Средний уровень зараженности клещевыми инфекциями по статистике составляет 33%.
3: О валютах.
9: Доллар 77 рублей 75 копеек, евро 88 рублей 65 копеек, юань 11 рублей 46 копеек.
3: О погоде.
9: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 29 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
11: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Военное ревю полковника Виктора Баранца.
12: На радио «Комсомольская правда» продолжается выпуск военного ревю. Уважаемые товарищи, вы только что слышали сообщение информационное. Их было два, на которых я обратил внимание, и вы, наверное, тоже. Первое сообщение, что у нас никаких проблем с топливом нет. Вы же только 3 минуты слышали, да? Никаких нет, да? Тут же следует сообщение Пескова о том, что мы наращиваем или будем наращивать импорт горючего. Вопрос. Так у нас нет проблем? Если нет, то почему мы тогда будем закупать горючее? А вот то, что не надо называть, у кого мы, это абсолютно правильно. Потому что тут же сразу Евросоюз и Штаты по башке начнут отпускать удары этим странам, которые будут делиться с великой нефтяной и газовой страной по имени Россия. А сейчас я жду новых звонков. Привет всем. Пока. Игорь, Петербург.
13: Здравствуйте, Игорь, Санкт-Петербург. Могут ли действующие военнослужащие, личный состав вооруженных сил России, состоять в российских же политических партиях?
12: Нет, на время службы их присутствие в политических партиях прекращается. Вот у нас сейчас генерал-полковник Картополов возглавляет комитет по обороне государственной службы. Государственной Думы. Внимание! Когда он выбран на эту должность, он прекратил свою военную службу. Таковы наши законы, уважаемые. Также и другие. Но он может
4: в любой момент, если его не выберут на следующий раз, он может возвратиться в состав вооруженных сил. В том же звании. А вот должностенку тут уже, как говорится, зависит от большого начальства. Спасибо за конкретный вопрос. Очень четкий, ясный, понятный, не требующий любых трактовок других. Кто у нас в эфире? Алексей Воронеж, здравствуйте у нас. Воронеж, приветствую.
14: Здравия желаю, товарищ полковник.
4: Добрый день.
14: Товарищ полковник, у меня, да и у всей страны, к вам такой вопрос. Почему мы вас уже долгое время не видим на телевизионных программах, вот таких, как Соловьев и тому подобное? Что случилось?
4: За язычок я свой пострадал, уважаемый. Вот то оно и случилось. Это раз. Во-вторых, у Баранца, как и у других, есть недруги, которые распространяют враждебные слухи. И в этих каналах как раз купились на эти слухи. Единственное, где меня еще не выгоняют, так это коммунисты. Я регулярно присутствую на красной линии. Спасибо им. Но, тем не менее, я сегодня, например, Украина.ру давал большое интервью. Завтра буду белорусам давать получасовое интервью, там меня еще не выгоняют. А тут я вам должен сказать, что я немножко был, скажем так, в оппозиции к содержанию тех передач на тех каналах, о которых вы говорите, да, содержание. Ну, например, вызываюсь на передачу, там надо стоять. Стою час, стою полтора, мне рассказывают, какая собачка у Байдена, какую картошку жена Байдена посадила перед Белым домом, да, какие очки у какого-то экс-премьера и так далее, и так далее. И я взял и сказал, люди, вот там нас слушает Россия, там вот все наши миллионы, наверное, ее интересует, о чем мы поговорим, о тех проблемах, которые у нас под балконом, вот здесь, в ближайшем магазине, на улице и так далее. Ну, это я выписал сам себе приговор, о чем не жалею. Не жалею ни капли, уважаемый человек. Все, что могу тебе вам сказать, извините. Пока, поехали дальше. Олег, Москва.
15: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Хотел вернуться к важнейшему вопросу, который вы в самом начале программы подняли. Понимаете, действительно, мы движемся 24 августа, 4,5 года. Это действительно затяжная, тяжелый военный конфликт на Украине. И все правильно. Понимаете, российское общество хочет, чтобы ну, на наших условиях мы ну, победили или закончили эту войну на наших условиях. Поэтому здесь, наверное, информационная составляющая в определенном смысле вторична, хотя очень важна. Российское общество, да, задает российскому политическому руководству вопрос, почему вот 4,5 года СВО и действительно не оторвали головы вот членам этой пресловутой укронацистской хунты. Это вопрос не то, что вот просто какое-то объяснение нужно, но дело не в объяснении, а дело в самом факте, вот, в военной ситуации, вот, в военно-политических проблемах и в том, что это тяжелая затяжная война, и российское общество хочет победы. Поэтому и задается вопрос об, так сказать, отрыве голов, об уничтожении укронацистской хунты пресловутой. Ну, вот так, мне кажется. И вы сами его вначале тоже подняли и задали.
4: Ну, правильно вам кажется.
15: Политическое решение.
4: Ну, я могу только добавить. Я не понял. Я могу согласиться с вашей точкой зрения. Вы меня поддержали, я поддерживаю вас. Мы по данной части Спасибо. Единомышленники. Что я могу еще сказать? Я единственное, что пока не могу в целом согласиться о том, что переговоры должны быть исключительно на наших условиях. Исключительно. Наши условия изложены в том ультиматуме, который наши дипломаты отвезли в Киев в 22-м году. Это когда нам Ватикан и евреи сказали, отваливайте из Киева, они соглашаются. Помните, когда мы отступили, уважаемые, да? А батька Лукашенко недавно сказал, и Ватикан, и евреи, которые там присутствовали на переговорах, они нас просто обдурили. Вообще, получается, конечно, обидно. Конечно, обидно. В Минске обманули, в Стамбуле обманули, в Анкоридже обманули и так далее. Не слишком ли... Да, и с НАТО тоже обманули. надо уже как-то, пришла пора и поумнеть. Ну, а что касается того, что общество хочет знать, ну, я тут бы сказал на 100%. Военное ведомство и не должно нам говорить на 100% то, что иногда хочется знать. А вот на эти вопросы, которые бурлят, и номер один, они на поверхности, денно и ночь на один и тот же вопрос. Тут бы пора уже людям в больших погонах выйти и объясниться. Я понимаю, может быть, придется вилять хвостом, какой-то лукавством заниматься. Народ поймет. Вы только даже скажите между строк. Ну, народ поймет. Ну, вот меня уже достают. Вы знаете, среди ночи будет и говорят, почему не уничтожен Зеленский. Что думает на этому поводу Путин? Но я уже 1000 раз говорил, есть знаменитые выражения, есть признание бывшего там вице-премьера еврейского государства, есть что сказал Путин. Нет, Баранец, почему Зеленского не уничтожили? Что не скажешь, все равно не то. А кто должен объяснять народу? Только ли Баранец? Или есть люди, которые значительно выше на политической ипостаси? Да? Внимание. Нету. Слушай, ну мы ждем. Но я по поводу того, что переговоры. Что бы вы ни говорили, и пусть на меня обрушится гнев трудящихся, если я не скажу правду. А правда заключается в том, что любые переговоры – это искусство компромиссов. Понимаете? Диктовать условия капитуляции будет, конечно, всецело будет победитель. Вот и все. Мы сначала должны добиться победы, а потом уже говорить об этом. Но! Мы еще не дошли до победы, а у нас впереди переговоры. Переговоры, внимание, человек в окопе сидит, ему замполит рассказывает, у него, может, там приемничка есть. Он спрашивает, а переговоры? А что такое переговоры? А переговоры – это поиск компромисса. Не бывает в ходе переговоров, что вот одна сторона диктует, и все. Ну вот Зеленский говорит, мы вводим миротворческие войска Франции и Великобритании. Вот условия, это их условия, это первое. Я никогда не уйду с Донбасса, говорит Зеленский. Говорил. И что, мы должны с этим соглашаться? Нет, мы с этим и сейчас не соглашаемся. Это большой, длинный разговор. Спасибо, что вы затронули эту очень важную тему. Идем дальше, к следующему радиослушателю. Воронеж у нас. Здравствуйте, Лариса.
16: Добрый день, Виктор Николаевич. Лариса, Воронеж. Памятник славы пресловутый, вот оскверненная могила. Хочу вам доложить обстановку. Значит, смотрите, какая ситуация. Он так и лежит, веночек, на земле. Вот. И мы каждый день, в принципе, посещаем его. Вот. И этот венок без конца таскалось. Смерть на место. То он валяется от захоронения. Вчера не выдержала. Понесла заявление в прокуратуру. Мы там меня поддержали люди, да? Вот, чтобы объяснить ситуацию. И заодно занесла приемную губернатора, который не среагировал на наше заявление. Уже несколько месяцев прошло, чтобы восстановить могилу. Вот, занесла, отказалась от его поздравительного открытки, что ли, да, с днем рождения, несколько месяцев назад. Вот, пришла в прокуратуру, отдала. Прихожу сегодня утром на могилу, я живу около памятника славы. Оскверненная лента, разрезана на мелкие куски, траурная лента, где написано «Воинам Великой Отечественной войны от воинов СВО и благодарных потомков», я говорила. То есть черная лента и сверху желтая с надписью. Разрезана на мелкие куски и брошена. Я собрала все это на руках. Вот. И еще сегодня, значит, мало того, что там 9 мая пытались перекрыть, говорится, дыхание, чтобы мы не возложили венок, лифт отключили на 20 минут.
4: Все. Ну, тут не успела женщина договорить.
3: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
17: Реклама. ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
18: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 520-70.
19: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
20: Гранит и мрамор – это обычный камень, пока он не попадает в руки наших первоклассных резчиков и опытных художников-граверов, которые умеют создавать не просто памятники, а память на долгие века. Великолукский похоронный дом. Мы умеем создавать память в камне на века. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
21: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
22: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
23: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Повтор программы.
24: Здравствуйте, дорогие радиослушатели «Комсомольской правды». В эфире программа «На чистую воду». С вами Михаил Рудаков, официальный представитель завода, производителя ионизаторов воды «Аквалайф». Это прямой эфир, и прямо сейчас, в ближайшие минуты, мы с вами разберем главное, а именно то, как вода влияет на здоровье человека. А влияет самым прямым образом. Ну, смотрите, человек на 75% состоит из воды, и каждый день мы эту воду теряем. И эту потерю нужно восполнять. С возрастом процентное соотношение воды к массе тела уменьшается. И, внимание, именно от этого мы болеем и стареем. Еще Авиценна говорил, старость есть не что иное, как потеря влаги человеческим телом. То есть тело стариков сухое и холодное. И современная геронтология с этим полностью согласна. Чем меньше мы даем телу правильной воды, тем больше у этого тела проблем. Тем больше болезней, к сожалению. Давайте сразу конкретным примером. Написала нам Виктория, сейчас ей 41 год, но в начале 20-х она тяжело перенесла ковид. Диагноз был такой, длительный постковидный синдром. Она пишет, что после ковида превратилась в тень. Туман в голове, слабость, не могла работать, да. И вот невролог сделал ей капилляроскопию. Оказалось, скорость кровотока в 3 раза ниже нормы. Мозг и мышцы просто не получали питания. Ей назначили пить водородную воду. Через 2 месяца туман в голове рассеялся, энергия вернулась, и контрольная капилляроскопия показала увеличение плотности капилляров на 27% и нормализацию скорости кровотока. Научное обоснование, пожалуйста. Исследование 2024 года в авторитетнейшем журнале «Lancet» связывает постковидный синдром с эндотелиальной дисфункцией и микротромбозами. А водород, как установили ученые, да, восстанавливает целостность гематоэнцефалического барьера и улучшает мозговой кровоток, устраняя неврологические проблемы. Практикующий врач поделился с нами еще одним показательным случаем. Мы, кстати, сотрудничаем с большим количеством врачей, и их становится все больше. Итак, на приеме был мужчина, чуть старше 50 лет, диагнозы таковы. Диабет 2-го типа, метаболический синдром, показатели были серьезные, глюкоза 8,5, холестерин 7, да, 3 глицериды выше 3, ожирение, индекс массы тела 32. Что касается лечения, пациент продолжил стандартную терапию, назначенную ранее другим врачом, но новый специалист добавил лишь одну рекомендацию – ежедневно выпивать минимум 1,5 литра ионизированной воды, постепенно увеличивая объем до индивидуальной нормы. Каков же был результат спустя 4 месяца? Пациент вернулся на осмотр, и цифры говорили сами за себя. Уровень глюкозы снизился с 8,5 до 6, холестерин упал с 7 до 5,2, а триглицериды с 3,2 до 1,8. Кроме того, он еще и похудел на 7 килограммов, а чувствительность к инсулину значительно улучшилась. Потрясающий результат, я считаю, это действительно впечатляет. И это закономерно. Наука это подтверждает. Смотрите, в исследовании, проведенном в 2017 году в Индонезии, была взята группа людей с диагнозом диабет второго типа на одинаковой стадии, получавших одинаковую терапию. Их разделили на две группы. Одна продолжала пить обычную воду, а вторая пила ионизированную воду, ионизированную щелочную. Да, итоги исследования показали, что в первой группе значительных изменений не произошло. А вот у тех, кто пил ионизированную воду, потребность в инсулине снизилась в среднем на 60%, а уровень глюкозы в крови на 20%. Представляете, какой мощный эффект. Еще одна история. Врач рассказал про свою пациентку чуть за 30. У нее была мигрень с аурой, когда головная боль сопровождается специфическими неврологическими симптомами. И вот по 2-3 раза в неделю. Да, плюс светобоязнь, тошнота и мало что помогало. Сделали капилляроскопию. В момент предвестников приступа увидели спазм. Капилляры резко сузились. Да, кровоток почти остановился. Вот невролог предложил пить ионизированную водородную воду. На повторной капилляроскопии через некоторое время капилляры расслабились, кровоток восстановился, и с мигренями стало гораздо легче. В 2024 году вышло исследование. Молекулярный водород модулирует активность рецепторов и подавляет корковую депрессию, то есть помогает и с этой проблемой. И при атеросклерозе, и при ревматите, и снижает сахар при диабете второго типа, и кровь разжижает, и на эту тему все есть те же исследования, и давление стабилизирует, и улучшает работу всего желудочно-кишечного тракта. Все это один прибор, друзья, который вы один раз купили, пользуйтесь годами. В комплекте тоже есть все. Единственный сменный элемент – это мембраны. Но мы положили мембран на долгие-долгие-долгие годы. То есть вы готовите воду, и эту воду может пить вся ваша семья. Одна покупка один раз. А теперь посмотрите еще и с экономической точки зрения. Я вижу, как все дорожает. Я, например, допустим, покупаю качественный растворимый кофе, и он каждый месяц тоже дорожает. Почему бы это? Ну, я думаю, все понимают, почему. Да, и с лекарствами то же самое. Посчитайте, сколько вы тратите на лекарства. А теперь подумайте, вы один раз купили ионизатор, пьете ионизированную воду, и спустя время врач снижает вам дозировки. Вы меньше тратите на лекарства, это факт. Плюс ко всему, кислотная вода, которая получается в ионизаторе, полностью заменяет все возможные антисептики. Кислотной водой прижигаем герпес, ячмень на глазу, обрабатываем порезы, царапины. Да? Готовится она в ионизаторе Aqualife одновременно со щелочной водой, да, ионизированной. Умываемся кислотной водой, смягчаем кожу, убираем сухость. Мужчины, дорогие друзья, братья, после бритья обязательно кислотной водой. От перхоти кислотной.

0: имеет неприятный запах. Тоже кислотная вода. Она называется, кстати, Анолит. Зайдите на маркетплейс, посмотрите, сколько стоит. Ее даже продают. А вы можете ее готовить всегда свежим. У нее есть срок годности, срок хранения, эффективностью теряется со временем. Друзья, у вас всегда она под рукой свежая. 300 рублей, я так скажу вам, на секундочку, можете проверить. За пол-литра. Друзья, вы пол-литра получаете сразу при приготовлении именно с ионизированной щелочной водой. Там 3 литра ионизированной щелочной воды и пол-литра кислотной. Попробуйте. У нас, кстати, тестовый период 90 дней. В течение 90 дней вы пользуетесь ионизатором, но в любой момент можете вернуть. А мы вернем все деньги до копейки. И сегодня это цена 29 900 рублей. Друзья, распродажа приборов с ценой на комплектующей по старой цене. Да, ионизатор воды Aqualife Premium, который готовит ионизированную водородную, ионизированную щелочную и кислотную воду по цене 29 900. Для заказа звоните 8 800 505 0855, 8 800 505 0855. Оплата при получении, доставка бесплатная, друзья, рисков ноль. Это ваша безопасность на тестовый период для вас от нас. Да. Тем самым мы еще и подтверждаем, что мы уверены в качестве своей этой продукции. Мы уверены в том, что вы получите результат. Но это наша уверенность. Вы проверьте. Доверяй, как говорится, но проверяй. А не получите результат, да просто возвращайте прибор. Мы вернем все деньги без каких-либо вычетов. Вот вам тестовый период для чего. Звоните. Сегодня последний день по этой цене. Осталось ограниченное количество. Номер телефона для заказов бесплатный. Доставка бесплатная. Оплата при получении 8 800 505 0855. И обязательно захватите с собой магний. Если хотите получить максимум эффекта, растворяйте его в ионизированной воде. Наш магний шипучий, растворимый в стике со вкусом мандарина и горной мяты. В одном стике суточная доза. В упаковке 120 стиков. Это на 4 месяца приема для одного человека. Магния, цитрат – это одна из самых легко усваиваемых форм. Магний в организме практически не накапливается. Выпили кофе или чай, да, потеряли магний. Стрессанули, расстроились, прокричали. Потеряли очень много магния. Выпили спиртное, еще потеряли. Поэтому магний – одна из тех добавок, которые можно пить практически всегда. Проблемы со сном – недостаток магния. Судороги по ночам, беспокойные ноги – недостаток магния. Нервничаете слишком – недостаток магния. Сами оцените, друзья. Упаковка на 4 месяца, 120 тиков, суточная доза – в каждом стике. Стоит его цена сегодня со скидкой 3000 рублей. А еще и цикл Крепса. Это напиток устраняет митохондриальную недостаточность. Это второй напиток. Там полкилограмма этого напитка. В его составе 4 ингредиента. Но каких? Грибчага, корень солодки, гранат. Весь целиком гранат высушенный, да, и черная смородина, тоже вся целиком, ну, ягода. Все это в чистом виде высушено при низких температурах, что позволяет сохранить всю первозданную пользу. Измельчено, смешано в такой пропорции, которая позволяет каждому ингредиенту быть максимально эффективным. Его рецепт создал врач с более чем 30-летним стажем, Игорь Зиновьевич Кауфман. Он вынашивал этот рецепт годами, а мы помогли воплотить это в жизнь. С циклом Крепса вам не нужны энергетики. Энергия в организме человека вырабатывается в митохондриях, а цикл Крепса улучшает их работу, дает им пищу и устраняет митохондриальную недостаточность. Вы будете преисполнены энергией. К тому же это еще и вкусно. Всем понравится. Мои сыновья его очень любят. Кстати, если хотите взять и цитрат магния, и цикл Крепса, то вы можете еще и сэкономить. По отдельности их цена со скидкой, да, каждого составляет, там, полкилограмма цикла Крепса берете, там, 3000 рублей, это уже со скидкой, там, экономия треть, по-моему, от цены. Магния, цитрат, 3000 рублей, это на 4 месяца приема. Но если вы купите их вместе, это будет не 6000 рублей, 3 плюс 3 равно в данном случае не 6000 рублей, а 5000 рублей ровно. Ионизированная вода помогает усваиваться любым полезным продуктом, поэтому обязательно возьмите ионизатор сегодня. К тому же таких цен больше не будет, друзья. Не ожидается, не предвидится. Последний день акции, друзья, успевайте. 8 800 505 0855. Звонок бесплатный, оплата при получении, тестовый период 90 дней. До 19.00 принимаем звонки. Сейчас деньги не нужны, оплатите при получении. Звоните 8 800 505 0855. Если не дозвонитесь, мы перезвоним с городского номера 495-248-0800. 08, так что поднимайте трубку, звоните 8 800 505 0855.
1: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
2: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
3: Реклама.
4: Память стала подводить? Усталость

0: раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
2: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду».
1: Я слушаю радио «Комсомольская правда».
3: И тебе рекомендую.
1: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Александр Пушкин считался отличным пловцом. Летом по утрам он обязательно купался в реке или принимал холодную ванну со льдом для бодрости. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». В Москве 17 часов. В Калининграде 16. В Иркутске 10 вечера. Во Владивостоке полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: Студия Ирина Самойлова. Здравствуйте.
1: Об атаках.
4: В подмосковном Егорьевске введен режим повышенной готовности. Такое постановление выпустила администрация города. Связано это с атакой БПЛА. По данным главы Егорьевска Дмитрия Викулова, в ходе атаки беспилотников пострадали 5 человек, 3 взрослых и 2 детей. 6-месячный ребенок скончался по дороге в больницу. Ранее сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал атаку беспилотников на Подмосковье утром 30 июня. Он заявил, что гибель ребенка в Подмосковье – это результат преступных действий киевских властей. Москва призывает мировое сообщество обратить на это внимание. США и Польша перешли к заключительному этапу переговоров о размещении американской военной базы, заявил польский министр национальной обороны. Сейчас в Польше расквартировано около 10 тысяч американских солдат. Их присутствие осуществляется по принципу ротации.
1: О правилах.
4: ЦБ изменил правила определения расходов на ремонт по ОСАГО. Теперь средняя стоимость расходных материалов будет определяться без скидок, а средняя стоимость запчастей без учета цен аналогов, если они на 70% дешевле оригинала. Регулятор ожидает, что в результате изменений средняя выплата по ОСАГО увеличится на 10%. Новые правила начнут действовать с 11 июля.
1: О происшествии.
4: В Пермском крае проводят проверку после нападения медведя на школьника. ЧП произошло в лесу, где мальчик с матерью собирали ягоды. Местные паблики со ссылкой на медиков пишут, что у ребенка ушиб мягких тканей, задето плечо и бедро. Серьезных травм нет, состояние удовлетворительное. В пресс-службе Минприроды края уточнили, что после оказания помощи мальчика отпустили домой. Жители района отмечают, что за последние 3 недели неподалеку от места нападения несколько раз видели медведец с медвежатами. Зумеров все сложнее вовлекать в работу, заявил министр экономического развития Максим Решетников. По его словам, молодые сотрудники предъявляют другие требования к условиям труда, ценят личное время и чаще отказываются от переработок. Из-за этого работодатели все чаще жалуются на сложности с их вовлеченностью, отметил министр. При этом он напомнил, что уровень безработицы в России находится на экстремально низком уровне – 2,2%.
1: А солнце.
4: На Солнце зафиксирована гибель неизвестной кометы. Об этом сообщили сотрудники лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Ученые пояснили, что небесное тело не имеет ни имени, ни номера в каталоге. Это небольшой, никому до этого дня неизвестный камень, родившийся много миллиардов лет назад и в результате нелепых совпадений, заброшенный силами тяготения гигантских планет прямо на Солнце, заявили специалисты. Ирина Самойлова, служба информации, радио «Комсомольская правда».
5: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Число пострадавших при ударе БПЛА по дому в Егорьевске увеличилось до 4. Российские средства ПВО за сутки сбили 806 БПЛА ВСУ самолетного типа. Атаки будут нарастать. Россия ведет переговоры с другими странами о возможном импорте нефтепродуктов, заявил Дмитрий Песков. Начнем с того, что число пострадавших при ударе БПЛА по дому в Егорьевске увеличилось до 4. Обновленные данные в канале в мессенджере «Макс» привел глава муниципального округа Дмитрий Викулов. В результате падения беспилотника на жилой частный дом пострадали 5 человек, трое взрослых и двое детей. К сожалению, 6-месячный ребенок скончался, говорится в публикации. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал очередную атаку киевских БПЛА на регионы России. И в частности на Подмосковье.
6: Страдают гражданские лица, гибнут дети. Это результат действий киевского режима. Об этом должны знать все. И об этом должны помнить все. Мы еще раз, пользуясь случаем, хотели бы обратить внимание международного сообщества. Привлечь внимание международного сообщества к этим преступным действиям киевского режима.
5: Я напомню, российские средства ПВО за сутки сбили 806 БПЛА ВСУ самолетного типа. Это сообщило Минобороны Российской Федерации. На подлете к столице силы ПВО сбили за ночь 30 июня 50 украинских дронов. Ну а Еврокомиссия уже выделила в Украине почти 4 миллиарда евро на беспилотники. Это сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Лейен в соцсети X. Кроме того, Дания пообещала Киеву новые поставки беспилотников и помощь с выделением 6 миллиардов евро из Европейского фонда мира. В рублях это около 533 миллиардов. Договоренности достигли министр обороны Украины Михаил Федоров и его датский коллега Йеппе Брунс.
7: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
8: Все о политике и политиках. Политликбез.
9: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня вторник, на часах 17:00. А это значит, что в эфире программа «Для тех, кто привык думать. Политликбез». В студии для вас работает ведущий политолог Максим Козлов. И сегодня мы говорим о теме избирательной кампании, выборов в Государственную Думу 9-го созыва и все, что с этим связано. Конечно же, самым главным событием этих дней стал 23-й съезд партии «Единая Россия», партии парламентского большинства, и к ней приковано внимание не только в нашей стране, но в том числе и за рубежом. Тем более, что на съезде выступил президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, и этот съезд заметно отличался от всех предыдущих съездов. Ну и, конечно, он отличается и по содержанию, и по сути, и по формату от съездов, предвыборных съездов других партий, в том числе парламентских, где тоже выдвигались кандидаты, утверждались списки кандидатов в депутаты Госдумы 9-го созыва. Поэтому сегодня я предлагаю обсудить съезд. Ход избирательной кампании на самом деле идет довольно бурно, довольно активно. Уже вот в эти дни, в эти недели. И об этом мы обязательно поговорим в следующих выпусках программы «Политликбез». Давайте разберем, чем отличался 23-й съезд «Единой России», что там было, сколько хватит тут времени в рамках эфира. Итак, 28 июня во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве прошел съезд «Единой России», ознаменовавший старт предвыборной кампании партии перед сентябрьскими выборами в Госдуму. 23-й съезд «Единой России» стал для партии площадкой, на которой были обозначены ключевые смыслы будущей кампании. Ну и, конечно, в центре повестки оказалась поддержка президентского курса, народная программа, обновление кадрового состава, ставка на работу с людьми и демонстрация консолидации партии перед внешними и внутренними вызовами. Безусловно, съезд «Единой России» выдвинул, это самое главное, не то, что техническое, а так положено по закону, выдвинул кандидатов в депутаты Госдумы 9-го созыва. В него вошли более 600 кандидатов в этот список, в том числе 76 участников специальной военной операции. Это, кстати, к слову сказать, что в разных информационных источниках можно увидеть, особенно оппозиционных, что якобы вот партия власти будут использовать участников СВО для своих рейтингов и так далее и тому подобное. Это не так, как мы видим. Чуть более 10% здесь участвуют. И это люди, которые прежде всего сами изъявили желание в этом участвовать. И, конечно же, и они понимают, и все понимают, что они способны работать в законодательном органе страны. У «Единой России» сформированы 57 региональных групп федерального списка. Ну и надо отметить, что вот если говорить о главах субъектов Российской Федерации, 55 действующих глав субъектов возглавили, что логично абсолютно, эти группы. На пленарном заседании председатель партии Дмитрий Медведев представил пятерку лидеров списка «Единой России» в Госдуму. Это министр иностранных дел Сергей Лавров, это мэр Москвы Сергей Собянин, это герой России, заместитель гендиректора ВГТРК Евгений Поддубный, это уполномоченный при президенте России по правам человека Мария Львова-Белова, и это герой России, начальник главного штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Владислав Головин. Ну, почему именно эти люди, я расскажу в ходе программы. Приняла участие в съезде делегация Псковской области во главе с губернатором нашего региона Михаилом Юрьевичем Ведерниковым. По-моему, около 40 человек приехало на съезд. Надо сказать, что и, естественно, утвердили кандидатов в депутаты Госдумы и по спискам, и по одномандатному округу от Псковской области. Так, губернатор Псковской области Михаил Ведерников и депутат Псковской городской думы Антон Мороз вошли в региональную группу кандидатов «Единой России» на выборах в Государственную думу. По-моему, это группа номер 39. Ну и, естественно, на выборах депутата Госдумы от «Единой России» по избирательному одномандатному округу номер 150 Псковскую область представляет и будет представлять секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Николаевич Козловский. Съезд поддержал его кандидатуру и выдвинул. На что бы хотелось обратить внимание, говоря про съезд «Единой России», про 23-й съезд. «Единая Россия» продолжит работать над выполнением задач, поставленных президентом. Об этом говорил в своем выступлении Дмитрий Медведев. И я бы вот обратил внимание радиослушателей, чем отличается в том числе нынешний съезд. Вот говоря о задачах, которые продолжит выполнять партия, эти задачи касаются обеспечения стабильного развития страны, укрепление ее безопасности и суверенитета, достижение цели специальной военной операции. Я подчеркну, впервые на съезде политической партии, естественно, партии власти, партии «Единая Россия», об этом говорится, и об этом президент говорил. И Дмитрий Медведев потом сказал, председатель партии, что перед партией «Единая Россия», ну это так, действительно, в их выступлениях было, вот этот тезис, он был раскрыт. Например, было рассказано, как с первых дней активисты, волонтеры «Единой России» подключились к помощи жителям тех освобожденных городов, населенных пунктов, регионов, территорий, наших территорий, которые несколько лет назад воссоединились с нашей страной, с Россией, сегодня не в составе нашей страны. Мы общее, единое целое. И мне понравилась фраза в том плане, что она отражает Дмитрия Медведева. Она отражает вот ту глубину, картину, как говорится, в полях, на земле конкретных дел. Когда, ну, представьте, да, люди живут, их начинают обстреливать на бывшей территории Украины, да, вот тот режим террористический. Естественно, это некий хаос. Бьют же как? Бьют по социальным объектам, чтобы они были уничтожены, бьют по системам управления, чтобы не было людей и на местах, либо они были ликвидированы, которые бы могли заниматься организацией, прежде всего, гуманитарных направлений после нанесения ударов или наступления на территорию. И Дмитрий Медведев сказал, что, в общем-то, волонтерские центры доставки гуманитарных грузов, гуманитарной помощи, это и еда, это и вода, это и медикаменты. Они были в первые часы, в первые дни, первые сутки единственным местом, скажем так, выживания человека, вот тех жителей, которые подверглись всему этому ужасу террористических военных атак, на самом деле военных преступлений против мирного населения. То есть здесь вот, знаете, о чем подумал я? Это не какой-то пафос там, да, об этом доложить, рассказать, сколько грузов привезли. Мы об этом, наверное, привыкли к этому. У нас вот в Великих Луках, в Псковской области, когда в СМИ, где-то в интернете мы читаем, очередной груз отправлен, к сожалению, мы даже видим хайп негативный от оппонентов, которые пытаются на этом цинично играть. И вот здесь я подумал, что вот слова президента о волонтерах «Единой России», об активе, об этих вот неравнодушных и активных людях, это смелые люди. Это люди, готовые где-то даже жертвовать собой. Не просто свой, как у нас, знаете, принято говорить, волонтер – человек, который жертвует свое время свободное от основной деятельности. Это люди, готовые жертвовать собой ради общего дела. И, наверное, глядя на них, политики, к политическим партиям, вообще к ситуации сложившейся, конечно, относишься по-другому. Причем, что волонтеров много, разных общественных объединений, в том числе и других партий политических. Но вот то, как «Единая Россия», я ее иногда называю государствообразующей партией, на самом деле где-то это так и есть. Это структура, где много людей, сплоченных одной идеей, одной миссией, которая заложена, как правильно было сказано на съезде, названием, как президент сказал, «Единая Россия». И это не просто слова, это не кто-то что-то выполняет свои служебные обязанности в той или иной степени. Это реально вот эти люди, которые живут повесткой и первыми пришли дать бой и справиться с теми вызовами, которые с 2021, вот если брать этот цикл, пришлись на нашу страну, на наших людей, на наших граждан. К сожалению, некоторые избрали другой путь, рассуждений, кто виноват и что делать, почему так происходит. Может быть, потому что люди узко мыслят, может быть, потому что им так выгодно мыслить, чтобы заработать себе политических очков. А вот здесь, это я смотрел на трибуны, право, слева сидели на трибунах молодежь, это была не массовка, 4000 участников съезда. Это были волонтеры, в том числе молодые люди, в том числе женское движение, в том числе и немолодые люди, но именно волонтеры. Они были в разных по цвету одеждах. Вот это те, кто принимает вызовы, молодое поколение. И на съезде именно молодому поколению, именно нашим детям, вот эту фразу сказал Дмитрий Медведев, посвящен и этот съезд, и предвыборная кампания, часть ее, и ближайшая работа на ближайшую перспективу, на ближайший минимум 5 лет. Об этом я расскажу после небольшой рекламной паузы.
10: Реклама.
11: Если вкусно любишь кушать, наши роллы ты покушай. Нашу пиццу из печи любят даже малыши. Заказы принимаем на сайте «Пицца Ролли» и в группе «Контакта».
12: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравится басов?

0: Получайте скидки.
1: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на Радио КП. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
1: Все о политике и политиках. Политликбез.
3: Уважаемые радиослушатели, в эфире вновь радио Луки-ФМ на волне 102.6, программа «Политликбез». В студии для вас работает ведущий политолог Максим Козлов. Сегодня мы говорим о съезде партии «Единая Россия», предвыборном съезде, на котором выдвинуты списки кандидатов, обозначены основные тезисы предвыборной кампании. И вот я хочу с этого начать. Председатель партии Дмитрий Медведев перечислил 7 главных вызовов. И посмотрите на риторику этого съезда и выступление президента России Владимира Путина, и выступление Дмитрия Медведева. Это не просто лозунги, это не просто обещания, это не какой-то популизм. Это вызовы, это вот оценка президента ситуации. Я не буду сейчас подробно на ней останавливаться, на это нужно время, и об этом уже многие говорят, комментируют представители партии, и мы об этом еще все равно будем говорить. Именно вызовы – это не оправдание. Я читал уже тут некоторые типы оценки, мнения другие. Это не оправдание. 21-й год, когда начинали, и когда и предвыборные программы, и лозунги были одни, да, у всех партий. А потом началось нечто другое. И я помню, как Госдума, она уже заканчивает работу этого созыва фактически, осталось тут несколько недель, как Госдума оперативно, не просто там как годами, как раньше когда-то это было, оперативно реагировала десятки раз, законодательно принимая нужные решения, на те вызовы, которые каждый месяц, каждую неделю с 22 года появлялись. Так вот, давайте посмотрим, что дальше, как оценивают партия власти, партия парламентского большинства, что же дальше, с какими вызовами, а это действительно вызовы, как, вызовы, какую тему не возьми, ну, например, тема демографии, вызов, конечно. Меры поддержки, которые реализуются сегодня и были приняты, достаточны, значит, они недостаточны. Это жизнь, где идет смешение народов, где мы видим разную демографическую ситуацию в разных концах и вокруг России, и на планете, и внутри России. Значит, надо понять, какие нужны еще механизмы. Изменения на рынке труда и появление новых профессий. Серьезнейшая тема, кстати говоря. О чем это, кстати, говорит? Это говорит о том, что сфера производства меняется, она становится современной. И действительно ряд профессий уходит. Рынок труда, он реагирует, кстати. Но помимо внешних, там, смены офисов, ремонта в офисах, нужны более гибкие, более даже современные механизмы, связанные в том числе с цифровизацией, кстати говоря. Дальше. Неравномерное развитие регионов. Ну вот, собственно, пятерка кандидатов, лидеров списка «Единой России», она об этом. И партия «Единой России» это признает. Неравномерная. Значит, будет принят комплекс законов, конечно, прежде всего, это связано с полномочиями и финансовым обеспечением этих полномочий. Вот здесь предстоит вся эта работа в ближайшее время. Конечно, беспрецедентное экономическое давление, в котором мы живем уже много-много лет, и до 2021 года начали жить, и сейчас это все усугубляется, я имею в виду давление, открытым текстом. Конечно, стремительное развитие технологий. Мы можем это замечать, не замечать, жить как нам удобнее по старинке, но тогда мы просто потеряем 21 век. Это серьезное направление, о котором отдельно стоит говорить. Попытка навязать чуждые ценности. Серьезнейшая тема. И, кстати, могу сказать, именно поэтому детям и защите детей уделено такое внимание в этот раз. И, конечно, обеспечение безопасности Отечества. Это та реальность, в которой мы все с вами живем. Здесь можно говорить многое по-разному, сравнивать разные войны, военные конфликты. Нынешний военный конфликт – это совершенно другой военный конфликт. И было посравнивать с чем-то, то, что было до, наверное, некорректно. Это то же самое, что сравнивать Первую мировую войну с войной 812 года. Разные эпохи, разные технологии, так же, как и сегодня. Более того, война – вещь циничная, весь остальной мир, в том числе европейские страны западные, учатся на этом конфликте, я имею в виду про военные технологии. Поэтому здесь надо, извините, не ахать и охать, а исходить из реальности. Почему? Потому что вопрос войны и мира – это не вопрос не только… Вот есть такая фраза, да, каждая война заканчивается переговорами и миром, подписанием. Заметьте, что Россия, Владимир Путин, дает шанс Украине, не украинскому режиму, нет, Украине, народу Украины, сохранить государственность, которую она объявила в 1991 году. Мы даем это право, никто не отнимает, никто не собирается ничего захватывать. Государство, но не политическому режиму. Западу это не надо. Именно поэтому все так длится долго. Хотели бы уничтожить все, уже давно уничтожили. Но Запад нам не брат, не друг и не союзник. Союзник у нас действительно только наша армия. И об этом и президент в том числе говорил. Теперь давайте поговорим о пятерке лидеров. Почему именно эти люди? Дело в том, что, такой секрет, не секрет раскрою, и до съезда, и в день съезда, и буквально там за час до съезда, конечно, большинство, да не большинство, никто не знал, кто будет в пятерке. Естественно, как в любой партии, это определяют прежде всего мудрые партийцы, высший орган партии, вышестоящие. Вот съезд с этим может соглашаться, либо не соглашаться. Кстати говоря, по кандидатам, список, который представлен в одномандатнике, могу сказать, что не все прошли, кто хотел даже. То есть праймерис, предварительное голосование, оно показало, кто и как пройдет, как люди оценивают на местах тех или иных кандидатов. Так вот, по сути, «Единая Россия» представила лидеров кампании военного времени. Главный сигнал – мы команда защитников и профессионалов, которые знают, как справиться с проблемами текущего периода. В чем важные акценты? Глава МИД Сергей Лавров – это защита интересов страны и ее суверенитета на международной арене. Президент сказал, что, и Дмитрий Анатольевич Медведев об этом тоже повторил, сказал, что не будет, в общем-то, стабильности у нас в стране, политической в том числе, так переводя их выступление, не будет и России. Для этого нужна победа и политическая, конституционное большинство в Госдуме, и победа в специальной военной операции. Иначе там наши враги, они просто нас снесут. И об этом с трибуны съезда прямо говорилось. Это мы все должны понимать абсолютно. И президент об этом сказал. Выборы состоятся в Госдуму при любой ситуации, в любой обстановке. И как мы здесь в передаче говорим, их задача сорвать выборы переизбрания российского парламента. У них там все нелегитимно. Да и в Евросоюзе, на Украине, я имею в виду, в Евросоюзе непонятно, кто кем избран и кем поставлен. И премьеры меняются в том же Лондоне, спонсоре основном киевского режима, по 10 человек за 7 лет или 7 человек за 10 лет. То же самое они хотят у нас. Но мы уроки 1917 года выучили хорошо. Поэтому внешний трек сегодня – это главное. От этого зависит все остальное на ближайшие 5 лет. Дальше. Мэр Москвы Сергей Собянин эффективный управленец, который, несмотря на трудности, развивает экономику крупнейшего субъекта и повышает качество жизни людей. Это, безусловно, развитие инфраструктуры. В вызовах, которые озвучил Дмитрий Медведев, тоже обозначено неравномерное развитие регионов, потому что мы все хотим жить инфраструктурно, я имею в виду, как в Москве, чтобы все было современное, развитое, от дорог, от инфраструктуры коммунальной, от инфраструктуры дорожной, жилищной, досуговой и так далее и тому подобное. Вот этому будет уделяться внимание, особое внимание. Тем более, что опыт Москвы, он передовой на самом деле в этом плане. Там много интересных технологий, поэтому опыт Сергея Собянина нужен. Я думаю, что для многих других управленцев по всей стране это хороший пример, есть на кого равняться. Владислав Головин и Евгений Подубный – это герои СВО, представители ветеранского и патриотического сообщества, растущего влияния этого сообщества на общественные и политические процессы. И Мария Львова-Белова – это, конечно, тема демография, как приоритетное направление работы партии. Это наши дети, о чем говорилось. В общем-то, вот эти люди и олицетворяют данное направление, которые будут и в народной программе отражены уже в конкретных, расписанных по регионам, даже по муниципалитетам, конкретных делах, о чем тоже говорилось на съезде. Съезд был большой, долгий, выступления можно разбирать на тезисы, по каждому из них работать, тем более, что они действительно будут отражены в будущих предложениях и программе самой партии, которая еще создаст манифест, между прочим. И об этом мы будем говорить в ближайшие недели. А на сегодня у меня все, уважаемые радиослушатели. До свидания, до новых встреч. Те, кто не успел прослушать нашу программу в прямом эфире, могут это сделать в записи ВКонтакте и в Максе.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
0: Военный эксперт Алексей Рам о возможных действиях США в отношении Ирана.
4: У меня складывается впечатление, что пока еще американцы сами не решили, что они хотят. Отсюда какие-то такие невнятные метания. А как оно будет дальше происходить, пока не совсем понятно. Но вариант, который озвучил Дональд Трамп, о том, что вроде бы, ну, как бы не совсем он озвучил, это «Иерусалим пост» со ссылкой на неназванные источники, как обычно, о том, что, возможно, США попытаются провести блокаду Ирана, похоже на то, что сейчас происходит в Венесуэле. Ну, на самом деле, по конфигурации той группировки, которую сейчас американцы стягивают, в район проведения, ну, в район Ближнего Востока, да, и Средиземноморья, то такой план, в принципе, возможен. И силы как раз американские этому соответствуют. Та же самая вот у нас возникал вопрос у нашего проекта, откуда, зачем они там держат литеральные корабли, это вот такие для предодействия в прибрежных водах. Ну, вот, если действительно утечка «Иерусалим-Пост» имеет под собой основания, то, в принципе, понятно, для чего нужны эти литеральные корабли. Это будет та же самая замена кораблям береговой охраны, которые именно выполняют основные досмотры смотровые функции и функции по задержанию сейчас в районе Венесуэлы. Просто вопрос, как на это отреагирует Иран. Тут много вопросов, и на них не так много ответов. Поэтому мы пока сидим, следим, смотрим.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
5: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
2: О спецоперации.
5: Российские военные ударами герани поразили линию электропередачи в подконтрольном ВСУ Запорожье, в результате чего обесточены промышленные предприятия ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.
2: О расследованиях.
5: Прокуратура отказалась раскрывать личности пострадавших при взрыве в Монако. Французский телеканал BFM накануне сообщил, что один из них, бизнесмен Вадим Ермолаев, который в 2017 году отказался от украинского гражданства. Власти княжества заявили о троих, получивших ранения при взрыве. Это мужчина, женщина и ребенок. Генпрокурор Монако подтвердил, что вечером в понедельник неизвестный оставил посылку перед домом пострадавших незадолго до их возвращения. Взрыв прогремел в момент, когда они приблизились к входной двери. Вадим Ермолаев входил в топ-50 богатейших граждан Украины. По версии украинского Forbes, в 2021 году его состояние оценивалось в 220 миллионов долларов. В 2023 Владимир Зеленский ввел против него персональные санкции на 10

0: Доверие в первую очередь. Все прекрасно знают, что сейчас очень распространено мошенничество по телефону.
1: Согласна.
0: Мы, рекрутеры, сталкиваемся с проблемой недозвона людям по одной простой причине. Просто не отвечают на незнакомые номера. А если отвечают, то отвечают уже с негативом. И ты как специалист, ты как представитель работодателя должен вот эту вот агрессию от соискателя сразу же подавить и эмоции, вызвать нужные эмоции и направить их в необходимое тебе русло.
1: Хорошо, вот смотрите, если мы говорим про небольшие города, вот я как раз-таки недавно была на форуме и услышала вот такую фразу на одном из выступлений, что уходит не из компаний, а уходит от неграмотного управления, от руководителей. Соответственно, если это какой-то небольшой город, обращают внимание, да, вот на компанию, на ее репутацию, на руководителя, чем еще можно привлечь?
0: Полностью согласна с этим мнением. И ввиду того, что у нас город маленький, руководители и компании ни в коем случае не могут себе позволить потерять свою репутацию. Потому что в маленьких городах как нигде действует правило семи рукопожатий. Кто-то где-то когда-то на каждом предприятии работал. И поэтому кандидаты в поиске работы для себя, особенно на долгосрочный период, всегда интересуются у своих знакомых, работавших ранее на предприятии, на котором ты предполагаешь трудоустройство. Если получаешь негативный отзыв, естественно, ты будешь ему доверять больше, чем тому же самому рекрутеру, который тебе рассказывает про прекрасные условия, про прекрасную заработную плату и про все хорошее, что есть на предприятии. Mm-hmm. Про все плохое они узнают от своих знакомых.
1: Это действительно так. Лина, а сколько сейчас времени в среднем занимает закрытие вакансии? Есть какой-то вот такой показатель?
2: Ну, все зависит именно от самой вакансии. То есть либо это будет линейный персонал, да, или это будет именно специалист, профессионал своего дела, либо это топ какая-то позиция. И в зависимости вот от того, на какую позицию мы подбираем, там уже и есть сроки. Сроки в основном выставляет заказчик. То есть прилетает к нам заявка как рекрутерам, и уже в заявке стоит срок подбора. То есть на линейный персонал это может быть от недели там, до месяца, там, да, на топ-позиции там может быть и до 6 месяцев, а если это какой-то профессионал-специалист, ну, чуть поменьше, там, до 3 месяцев.
1: Угу. И тем не менее, хороших специалистов сейчас найти очень-очень сложно. Вот на ваш взгляд, с чем это связано? Ну, понятно, что вот много, но вот для вас что вы можете выделить?
0: Сейчас кандидаты имеют больше выбора. Рынок вакансий перенасыщен. Рынок соискателей стал намного меньше, чем он был ранее, несколько лет назад. То есть на одну вакансию приходится, точнее, на одного соискателя приходится несколько работодателей, которые нуждаются в этом специалисте. Это, в первую очередь, это первейшая проблема. Ну и, соответственно, если мы говорим о том, что не найти кандидата, полностью подходящего под потребности вакансии. Эти люди уже где-то работают на каком-то предприятии, и единственный вариант этого человека к себе получить — это переманить.
1: Ну, сейчас, да, это один из инструментов. Как их называют? Хедхантеры?
0: Да, абсолютно
2: хантинг.
0: Верно.
1: А, или
0: охотники
1: хантинг.
0: За головами.
1: Ну, мне кажется, здесь уже можно и хэнд-хантинг.
0: И за руками.
1: И за ногами, да. Фуд-хантинг. Мы сейчас придумаем, да, это мы любим. Креатив у нас в крови. А вот еще такой вопрос, да, вот про рекрутинговое агентство. Вот, компания, да, она либо имеет у себя отдел кадров, да, или управление человеческими ресурсами, как сейчас УЧР, да, новые такие аббревиатурные слова. И вот когда вот компания... Однозначно нужно обратиться в рекрутинговую компанию, чтобы решить вот какой-то кадровый вопрос.
0: Ну, наверное, если у тебя в штате недостаточно профессиональный рекрутер, либо рекрутер, взятый к себе в компанию без опыта работы, чтобы он научился работать у профессионалов, это первый вариант. И второй вариант, если компании нужен какой-то узконаправленный специалист, и чтобы найти этого специалиста, нужны определенные навыки у рекрутера. В этом случае есть смысл обратиться в кадровое агентство.
1: Ну, вакансии у нас, наверное, сейчас размещаются на таких известных платформах, площадках, как HR.ru, Авито.
0: Работа России.
1: Работа России. Не слышала
0: раньше.
1: Ну и
0: прекрасно работают соцсети.
1: В общем, бою, все средства хороши на самом деле. А какие вот сейчас рабочие профессии самые востребованные?
2: Токарь.
1: Токарь.
2: Сварщик.
1: Сварщик.
0: Наладчик станков.

0: Рабочих станков ЧПУ.
1: Фрезеровщик тоже.
0: Друзья, сейчас вы как раз-таки можете во время рекламной паузы подумать над востребованными профессиями. И если вы еще только определяетесь, знайте, что вас ищут.
2: Реклама. Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55. Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера» – это по-настоящему жаркая кухня. Наши шеф-повара приготовят для вас сочные стейки на открытом огне, а также бургеры, филе миньон, колбаски из говядины. А какой у нас потрясающий том-ям! Но лучше один раз попробовать, чем 100 раз услышать. Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. «Комсомольской правде». 100 лет. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
0: Итак, мы вернулись с рекламной паузы и... Мы как раз-таки говорили о том, какие рабочие профессии сейчас востребованы. Мы повторим для тех, кто только сейчас присоединился. Это токарь, сварщик, наладчик ЧПУ. Кто еще?
1: И огромная потребность сейчас в сантехниках.
4: Электриках.
0: В общем, везде нужны рабочие руки. И, кстати, пользуясь случаем, я хочу сейчас сказать, что как раз-таки сейчас проходит... конкурс «Лучший по профессии». Вот недавно был выбран от региона, мы сейчас про Псковскую область, лучший токарь Сергей Токабаев. Это токарь завода электротехнического оборудования. Он занял первое место. И он поедет бороться на федеральный уровень, где у него есть возможность получить свой миллион. Сейчас мы ждем результатов углеродной сварки, чтобы понять, кто является лучшим сварщиком в регионе. Недавно мы определили лучшего механизатора, и это девушка. И еще будет наладчик ЧПУ. Вот в мае, насколько я знаю, проходить. То есть
4: оператор
0: это...
4: ЧПУ.
0: Оператор ЧПУ, да. Вот, соответственно, профессии востребованы, конкурсы тоже востребованы. Ну и я думаю, что за миллион все хотят побороться. Поэтому пожелаем нашему региону удачи. Всем как бы показать свои таланты. Вот, и вернемся мы, наверное, к холодным звонкам, потому что это первый инструмент, которым мы пользуемся, да, вы как-то ждете, что вам позвонят, или, скорее всего, вы как-то отзваниваете и предлагаете работу?
1: Но ситуация с кадрами на рынке сейчас, к сожалению, плачевная, поэтому просто сидеть и ждать, что тебе позвонят, рекрутеры себе позволить не могут. Вакансии должны закрываться. Соответственно, мы берем базы рабочих сайтов и начинаем прозванивать кандидатов.
0: Так, сейчас будет мастер-класс, дорогие друзья. А как начать разговор, чтобы человек не положил трубку? Я вот тут все-таки немножко вставлю, да, свои 5 копеек. Ни в коем случае не теряйтесь в ресурсе, и кому бы вы ни звонили, даже если сейчас абстрагироваться от кадрового вопроса, никогда не говорите: извините, пожалуйста, вас беспокоит. Или такие вопросы: если у вас минутка, человек сразу скажет: нет, пип-пип-пип. Стройте разговор так, чтобы человек заинтересовался? У вас есть 7 секунд и даже, наверное, меньше. Вот, Юля, какие у тебя секреты?
1: Абсолютно согласна. Во-первых, нужно попытаться в первую очередь выстроить именно партнерские отношения. Кандидат не должен понимать, что иногда, зачастую, ты в нем заинтересован больше, чем он в тебе. Поэтому в первую очередь откладываем все дела, изучаем резюме. То есть не нужно задавать кандидату ненужных, глупых вопросов, злить кандидата, когда ты видишь, все прописано в его резюме, все прописанное. Соответственно, в первую очередь придаем своему голосу приятный тембр. Мысленно, либо немысленно улыбаемся, у кого как получается. Улыбаемся и в первую очередь здороваемся. И самое главное, что работает с нынешними кандидатами, им очень нравится, когда их называют по имени.
0: Это однозначно.
1: В первую очередь обращаемся сразу по
0: персонализация.
1: Имени.
0: Итак, значит, конечно, кандидату не надо задавать глупых вопросов. В резюме прописана информация о нем. Мы как бы уже можем заранее с ней ознакомиться. Я согласна, что мы уже должны понимать, кому мы звоним. Не просто увидели имя, фамилию, тут же набираем. Потому что именно если была подготовка, конечно, будет легче общаться. Итак, то есть что точно не стоит говорить кандидату первые 30 секунд? Вот точно, вот просто табу. И, может быть, даже не кандидату, а вообще вот холодный звонок. Вот просто совершаете вы холодный звонок. Ну, понятно, что вот эти вопросы, да, не надо говорить, вас беспокоит, потому что это уже как бы подсознательно вызывает чувство беспокойства. Не надо задавать вопросы, есть ли у вас минутка, потому что минутки, мы живем в такое время, ее точно нет. Кстати, вот здесь про что еще хочу сказать, что бывают вопросы открытые и закрытые, да? Что вот как раз-таки, чтобы человек начал говорить, нам нужно задавать открытые вопросы. Это то есть вопросы, на которые нельзя сказать «да» или «нет». Потому что, когда мы задаем открытые вопросы, человек нам открывает душу, ну, назовем это так, да, и, соответственно, мы получаем больше о нем информации, чтобы нам продолжить диалог. Вообще это касается всех телефонных разговоров. Согласна, Юля, ты со мной?
1: Да, абсолютно верно. Кандидата в любом случае на первых секундах нужно попытаться разговорить. Его мало заинтересовать там, тембром голоса, условиями вакансии, своей приветливостью. Его нужно разговорить. И что самое важное, его нужно убедить прийти на личную встречу.
0: Это, кстати, всегда важный инструмент. Вот даже и в сферах продаж, и в каких-то других сферах надо сделать так, чтобы человек пришел. Если человек придет, значит, чем-то вы его действительно заинтересовали. А как вы думаете, что, на ваш взгляд, удерживает сотрудников в компании надолго? И вас в том числе. Вот на что для вас важно?
4: Ну, на первичном этапе, когда сотрудник только приходит на новое место, это в первую очередь должна быть обязательно адаптация нового сотрудника. То есть, если это человек без опыта работы, адаптация должна быть не менее полугода. В связи с этим, соответственно, будут меньше риски, да, вот увольнения в испытательный срок. Мы сокращаем, опять-таки, эту текучесть при помощи вот такого инструмента, как адаптация. Она должна быть обязательно на любом предприятии. Ну, а дальше уже все зависит и от руководителя, какая у него атмосфера в коллективе, да, соответственно, от каких-то бонусов материальных, нематериальных, заинтересованности человека, от проектов, которые ему дают на этой работе. Ну и, конечно же, от уровня заработной платы, куда же без нее.
0: Ну, соблюдение трудового законодательства,
4: ну,
0: белая
4: безусловно.
0: Зарплата.
1: Ну, это априори должно быть в уважающей себя организации.
0: Мы, уважающая себя организация, у нас все прозрачно. А как вы думаете, как будет выглядеть рынок труда через 3-5 лет? Например, вот сейчас мы видим, что развивается искусственный интеллект. Вот есть ли такие мысли, что скоро вас заменит какой-нибудь бот. Бот Юля.
1: Ходят слухи и бытует мнение, да, что часть обязанностей и рутины рекрутеров берет на себя искусственный интеллект. Но, опять же, основываясь на опыт работы с хедхантером, мы видим, что творит этот искусственный интеллект, какие резюме он подбирает на вакансии, какие приглашения и каким соискателям он отправляет. В ближайшие 3-5 лет ему еще учиться и учиться.
0: Согласна. Элина, поддерживает?
4: Безусловно.
0: А вот какие навыки сейчас самые востребованные? Вот как, чтобы понятно, человеку там надо адаптироваться, вот какие soft skills должны быть у человека, чтобы ему самому было легче, на ваш взгляд?
1: Ну, в первую очередь, это всегда коммуникабельность. То есть человек не должен, придя в новый коллектив, закрываться. Понятно, что и коллектив должен к нему быть открыт, быть дружелюбен, но человек должен это готов принять и готов обучаться. Коммуникабельность, готовность к обучению, а все остальное дадут на производстве, на предприятии.
0: Должен ли быть наставник?
1: Обязательно. Особенно для новичков. Обязательно.
4: Угу. Даже для людей, кто с опытом работы приходит, обязательно наставник должен быть, чтобы помог влиться в новый коллектив.
0: Ну, и проконсультироваться, потому что наверняка все равно надо будет что-то делать, возможно, какие-то новые моменты, на которые стоит обратить внимание. Ну, подведя итог сегодняшнего разговора, кадры ищем, специалистов ищем, друзья, поэтому если вы мечтаете работать в Великих Луках, на крупных предприятиях, на ЗАО «Зета», мы вас ждем, мы готовы к диалогу. И

0: нововведение заключается в том, что одна семья сможет оформить только одну семейную ипотеку. Это исключает возможность получения двух льготных кредитов супругами. Также вводится обязательное участие обоих супругов в качестве созаемщиков. Исключение предусмотрено для случаев, когда один из супругов является иностранным гражданином. При этом сохраняется действующее с декабря 2023 года правило, согласно которому одному человеку может быть представлен только один льготный кредит. Таким образом, ужесточение условий по программе «Семейная ипотека» поможет отсечь возможность многократного получения льготных займов. Такое мнение выразил в разговоре с радио «Комсомольская правда» эксперт проекта «Народный фронт аналитика» в области в сфере строительства и ЖКХ Павел Склинчук. При этом он допускает снижение спроса на льготные ипотеки.
1: Массовая льготная ипотека в нашей стране была завершена, и сегодня те программы, которые существуют, они носят адресный характер и не имеют такого большого влияния на общее состояние рынка, ну, в частности, на уровень цен или на объемы ввода жилья. Это скорее адресная мера поддержки отдельным категориям граждан. В этом смысле, я думаю, что сейчас государство будет поступать умнее и вводить такие критерии по выдаче семейной ипотеки, чтобы получали их именно те люди, которые в этом нуждаются. Поэтому я думаю, что сегодня уровень цены квадратного метра и так запредельный, и расти дальше просто некуда, потому что, ну, по законам экономики у людей так быстро доходы не растут, и они не смогут приобретать жилье по таким ценам.
0: Эксперт добавил, что нововведение является ответом на критику со стороны Банка России, Счетной палаты и других структур в связи с выявлением случаев, когда одни и те же члены семьи, супруги и другие близкие родственники использовали программы льготных ипотек в качестве способа приумножения своих сбережений и инвестиций в недвижимость. Надо отметить, что изменения с 1 февраля затрагивают и так называемую донорскую ипотеку. Теперь сособственником жилья может быть только родитель, имеющий право на льготу, что закрывает схема оформления недвижимости на третьих лиц. Кроме того, программа по-прежнему позволяет рефинансировать ипотеку по ставке до 6% при наличии ребенка в возрасте до 6 лет или ребенка с инвалидностью. На этом у меня все. С вами был Юрий Кораблев и программа «Честная риэлторская». До встречи в эфире.
2: «Честная риэлторская». Не бойтесь говорить правду. На радио «Комсомольская правда» стартует проект «Накипело». Каждый слушатель может позвонить в прямой эфир и за 2 минуты рассказать, что его волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. С вас искренность, с нас время в эфире. По будням в 10 часов вечера по московскому времени. Звоните и рассказывайте то, что накипело. Телефон студии 8 800 200 ровно 9702.

0: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. Вечера. В Якутске полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
0: О топливе.
1: Минпромторг пока не получал системных жалоб от ритейлеров на дефицит топлива, сообщили в ведомстве. Там отметили, что держат ситуацию на контроле и готовы принять меры в случае возникновения таких проблем. Ранее сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия обсуждает с другими странами возможность импорта нефтепродуктов. Он отметил, что это станет шагом к стабилизации топливного рынка России, но Кремль не будет раскрывать, из каких стран Россия может импортировать топливо.
0: О вооружениях.
1: Немецкий оборонный концерн «Rheinmetall» получил новый заказ от Украины на артиллерийские снаряды, пишет Рейтер. По данным агентства, стоимость контракта – десятки миллионов евро. Выполнить заказ планируется в первом квартале следующего года. Сегодня Еврокомиссия объявила о первом транше почти в 4 миллиарда евро на закупку для Украины передовых беспилотных технологий. Ранее обсуждалась сумма в 6 миллиардов евро. В ЕКА заявили, что остальные средства последуют.
0: О переговорах.
1: Тегеран не планирует никаких прямых встреч с Вашингтоном в ближайшие дни, заявил пресс-секретарь иранского МИДа Исмаил Багаи. Представители стран уже направились в Доху, однако прямых контактов между ними не планируется. В Дохе представители стран должны обсудить спор вокруг судоходства в Ормузском проливе, возникший после обмена ударами 28 июня. Источники портала Axios утверждали, что переговоры пройдут в непрямом формате. Делегации США и Ирана не встретятся напрямую, но проведут обсуждения с посредниками из Катара и Пакистана.
0: А США.
1: Верховный суд США подтвердил право на гражданство по рождению. Таким образом, суд отменил указ Дональда Трампа. Против него выступили 6 судей, а за трое. Глава Белого дома одним из своих первых указов после вступления в должность в январе 2025 года распорядился ограничить процедуру получения гражданства по рождению. Сразу после подписания документа несколько штатов и городов, где у власти находится демократическая партия, подали иски, требуя отменить распоряжение Трампа.
0: Об инициативах.
1: Льготные кредиты на свадьбу под 5-7% годовых предложили ввести в России. По инициативе общественников молодожены смогут получить от 500 до 700 тысяч рублей на оплату банкета, аренды зала, нарядов и других свадебных расходов, если для обоих супругов это первый брак.
0: Обо всем.
1: Продажи велосипедов из-за рубежа увеличились в июне на 131% в сравнении с результатом мая. Выручка выросла на 263%, сообщил представитель сервиса «СДЭК Шоппинг». 54% продаж велосипедов занял горный транспорт, на втором месте шоссейные модели, на третьем – складные велосипеды. Аналитики отмечают, что велосипед становится не только спортивным инвентарем, но и альтернативой личному транспорту. Ирина Самойлова, служба информации.
0: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
2: Здравствуйте, друзья. Это итоги дня на радио «Комсомольская правда», в студии Мария Баченина. Ночная атака беспилотников на Россию. Горизонт планирования стремится к нулю. Греф посоветовал наслаждаться сегодняшним днем. И Украина выкосит, но не сломит. Что на самом деле происходит в Крыму? Об этих и других новостях в ближайшее время. Итак, российские средства ПВО за сутки сбили 806 беспилотников ВСУ самолетного типа. Что касается Московской области, сообщение от губернатора Андрея Воробьева, один из беспилотников в Егорьевске попал в частный дом. Под завалами находились люди. К сожалению, 6-месячный ребенок погиб. Спасатели оперативно извлекли двоих взрослых, двоих детей. Но вот малыш скончался по дороге в больницу. Об этом написал губернатор, выразил соболезнования и сказал о том, что окажет всю необходимую помощь. Всего силы противовоздушной обороны и РЭБ отразили атаку 60 беспилотников. Домодедово, Чехов, Дубна, Кашира, Воскресенск, Павловский Посад, Одинцово, Бронница, Раменская, Ступино, Коломна, Егорьевск. В Дубне в результате падения обломков беспилотника повреждено административное здание, там пострадавших нет. Еще один БПЛА упал на частный дом в деревне Фатеево, это Павлопосадский округ. По предварительной информации, никто там не пострадал. Обломки беспилотника также обнаружены на территории Раменского муниципального округа и городского округа Коломна. На местах работают экстренные оперативные службы. Ну, в общем-то, это можно продолжать еще какое-то время, но Давайте все-таки к нашему эксперту. У нас на связи специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Кот. Саш, приветствуем тебя.
3: Да, приветствую.
2: Я прекрасно понимаю, что, в общем-то, что нового можно сказать о налете таком массовом беспилотниках? Ты называешь и называешь, да, нынешнюю интенсивность беспрецедентной. Подчеркиваю, что ни одна система ПВО в мире с таким не сталкивалась. Это вот, ну, что получается, вот самая популярная, легендарная, да, система ПВО, это растиражированная, давай так, это израильский этот железный купол. Железный он или золотой, как у штатов? Я их путаю все время. Один купол у штатов, один вроде как у Израиля.
3: Железный.
2: Да, железный. У кого-то там золотой, значит, у других. В общем, я делаю такие выводы, что... Натренированная в боях наша система ПВО, получается, бьет любую систему ПВО, вот если так уж рассуждать.
3: Ну, смотря с каким вызовом сталкиваться, да, все-таки мы сталкиваемся не с массированным применением, например, ракет. Мы еще не знаем, как наше ПВО отреагирует на массированные ракетные удары, а речь идет о дронах, да, о массовых запусках дронов, сотни, там, по тысячу дронов, то есть, ну, ежедневно это сотни дронов, и, конечно, не одна ПВО в мире с таким не сталкивалась, и поэтому мы не можем судить, как она себя проявит, да, при таком активном воздействии. Мы видели, как отражали иранские атаки Катар, Саудовская Аравия и другие страны Ближнего Востока, где находились, как правило, американские военные базы, соответственно, которые прикрывали американское ПВО. Но, как мы видели, и их пробивало, и дорогущую инфраструктуру иранцы там выбили американцам, и Израиль они пробили, но там комбинированные были атаки, и ракетные, и дроны, но в каких-то, если сравнивать с нашими, это в каких-то гомеопатических совершенно масштабах, то есть такого, конечно, нет, и для мира это беспрецедентно, да, вот такие массированные беспилотные атаки. Для нас это постепенно входит из разряда беспрецедентного в разряд рутины. То есть мы ежедневно отражаем сотни дронов, для нас это не что-то беспрецедентное. Для нас, ну да, когда по тысячу, это, конечно, не каждый день бывает, там от 200 до 400 каждый день, но в целом, когда по тысячу, это, конечно, очень тяжелая нагрузка на все стадии нашей эшелонированной обороны.
2: Ну, ты говорил, что... каркас вокруг Москвы, как пример, да, вот стадии, ну, каркас, это сюда же, да?
3: И вокруг Москвы, и на подходах к Москве, что все-таки, когда по Москве, когда над Москвой, вот сегодня там заявили, на подлете к Москве было сбито около 60 дронов. Да. Это не значит, что по Москве летело 60 дронов. Всего за сутки было сбито 800 дронов, и вполне возможно, что все 800 летели на Москву, просто сбиты были раньше. Но там надо посмотреть по географии, может, они куда-то еще в какие-то регионы посылали. Вот. Но то, что летит на Москву сотни, а не десятки, это совершенно точно, и просто сбиваются они, начиная вот за окном у меня в Донецке, начиная вот отсюда, их начинают сбивать. А дальше уже передают Ростову или там Белгород, если с той стороны летит, со стороны Сумской области или Луганской Народной Республики, либо там Орел дальше, Тула, Калуга и так далее, и так далее. Вот. Но в целом это, если мы берем мировую практику, это, конечно, беспрецедентная нагрузка, такого не было никогда, и, конечно, когда с той стороны, да, на всю эту нагрузку работает весь западный ВПК, а Украина, ну, просто в силу финансовых причин не может себе потянуть, ну, вот такие атаки.
2: А, да, вот,
3: ракеты,
2: я хотела дроны, сказать про ракеты.
3: Это вообще не дешевое удовольствие. Лютый, вот там дальний дрон, да, он стоит один, ну, как хорошая когда-то немецкая машина, новая, ну, то есть там порядка 60, 80, 90 тысяч долларов или евро, да, один дрон, а их запускают сотни. Вот просто арифметику посчитать, Украина не может себе позволить сама в одно, извиняюсь, свиное рыло запускать пускать сотни дронов стоимостью по 90 тысяч или 100 тысяч каждый ежедневно. Ну, нет таких доходов у Украины. У Украины, в принципе, нет своей экономики. Она живет на подачке, она живет на ту помощь, которую ей предоставляют и западные партнеры. Но помимо финансовой, они, безусловно, предоставляют ей и технические, и разведывательные данные, и, безусловно, искусственный интеллект, потому что в конечном итоге они ведь пересмотрели применение дронов по российской территории, по глубине, да?
2: Но они России. Стали бить одновременно по многим центрам областным, там...
3: Они стали бить одновременно очень много в одну точку, чтобы гарантированно не разбить там что-то, да, а прорвать ПВО, то есть за счет количества, просто вот нахрапом, да, массой продавить. Ну, просто когда у тебя заканчивается пулеметная лента даже в пулемете, в мобильной огневой группе на пикапе, ну, все, над тобой уже что-то пролетело.
2: Саш, вот смотри, да. Ты начал, я просто за временем слежу, поэтому тебя перебиваю. Смотри, ты начал, когда говорить, ты сказал ракеты. И, соответственно, хотел перейти к следующему вопросу, как услышать твой комментарий. Министр обороны Украины Федоров заявляет, что Киев ведет с Парижем переговоры о получении лицензии на производство крылатых ракет «Скальп». Федоров отмечает, что есть прогресс, но пока рано говорить о результатах, страны урегулируют, интеллектуальная собственность, запуск производства. Вот что ты по этому поводу думаешь? Потому что, ну, вот я выворачиваю ракеты, если они правда получат, то что?
3: Ну, «Скальпы» и там другие ракеты британского, французского происхождения у них и так сейчас есть. Они регулярно ими бьют по нашей территории. Не так давно были подобные удары. Развернуть на территории Украины производство с нуля невозможно. Угу. Самое основное в ракете – это двигатель. Украина не может производить сама эти двигатели. Безусловно, Украина может организовать какую-то крупноузловую сборку у себя на территории. Если, условно говоря, французам или немцам не хватает этих промышленных возможностей. Хотя мне кажется, что это какое-то лукавство. Немцы сами переводят сейчас свои автогиганты на военные рельсы, потому что они, с одной стороны, проиграли гонку китайским производителям автомобилей, с другой стороны, слишком прижали сами себя антироссийскими санкциями, соответственно, взлетели цены на энергоносители, соответственно, взлетели цены на продукцию, которая не может, опять же, конкурировать с китайцами. Они сейчас свой автопром собираются переформатировать, ну, как во время Второй мировой войны, под военные нужды. И они вполне могут там производить и скальпы, и что угодно. Просто под этим соусом Украине передаются технологии, и, возможно, на территории Украины организуется крупная узловая сборка каких-то ракет, которые ей до сих пор не давали. Ну, например, там ракеты «Таурус», да, к примеру.
2: Так, а из чего их запускать? И кто будет давать...
3: Запускать это не такая большая, да? Проблема, на самом деле. Ну, скальпы запускаются с самолетов. Они могут запускаться как с F-16, которые у Украины есть, так и приколхозили их уже к советскому Су-24, которых у них, на самом деле, сейчас, по-моему, сильно меньше. Поэтому здесь проблем с воздушными носителями никаких нет. Самой программы, да, от нуля и до готового изделия, конечно, Украина сейчас обеспечить не может. И даже те ракеты «Фламинго», которые сейчас летают, там куда-то Волгоград, по-моему, долетали. Вот. Это все все-таки за счет того, что Запад поставляет двигатели к этим ракетам, и много этих двигателей пока Запад им предоставить не может. Угу. Поэтому мы пока не отражаем массированные налеты этих ракет. А так там они запускают, по-моему, максимум у них запуск был 8 ракет, из которых 7 были сбиты, одна, к сожалению, попала в цель, если мы будем вспоминать тот промышленный завод на Урале. Вот, но или там, в Волгограде, да, но это сбивается порядка там 90% того, что летит. Вот, но будет постепенно у них появляться больше, безусловно, и рано или поздно появится баллистика, хотя они вот от своих заявлений, они как-то отстают, потому что они там говорили, что будет ракета с боевой частью за тонну, значит, будет лететь она на 3000 километров, но пока не летит, пока летят вот те, которые на 500 километров летают, не больше, но это не значит, значит, что не появится что-то более серьезное. Баллистика у них все-таки рано или поздно появится, а это вызов для ПВО, ну, такой посерьезнее, чем сотни дронов, потому что баллистические цели сбивать крайне сложно. Это, кстати, и украинцы признают, которые, как правило, всю баллистику нашу по своей территории пропускают и ее не перехватывают даже хваленые «Патриот», а «Патриот», чего там кривить душой, хороший комплекс.
2: Саш, сейчас послушаем новости, самые свежие в исполнении радиостанции «Комсомольская правда». Затем вернемся к разговору. Просто есть еще несколько тем, которые я хотела бы с тобой обсудить и услышать твою точку зрения. Друзья, в нашем эфире специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.
4: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
5: Реклама. Паста карбонара, ризотто с морепродуктами, пицца маргарита, фокаччо с пармезаном. Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Частичка настоящей Италии в Великих Луках. Насладиться невероятным вкусом с роскошным видом на реку Ловоть. С друзьями или семьей можно каждый день с 12 дня до 10 вечера. Зачем откладывать наслаждение на потом? Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
6: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды, мужская территория. С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
7: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые

0: получайте скидки.
1: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343 93 и 8 911 692 2432.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках.
3: 78.
4: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
5: С нами на связи специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц. Сегодня ночью российские средства ПВО за сутки, можно считать, сбили 806 беспилотников самолетного типа. Саш, вот понимаешь, в чем дело? Вернусь просто к нам сюда, внутрь, да, мы говорили про ПВО, и вот все-таки диссонанс некий, ну, он как бельмо на глазу, потому что когда погибает 6-месячный ребенок, младенец, да, ты понимаешь, что некие бреши все-таки еще остаются, и нужно как-то, есть ли возможность вот перекрывать эти бреши, делая какие-то, я не знаю, выводы на основе вот такой трагедии, когда совершенно ни в чем не повинный ребенок?
6: Я понимаю, что там от меня радиослушатели ждут какой-то социально одобряемый ответ, что да, можно, вот надо еще вот немножко подготовиться, что-то подлатать. Нет, невозможно. Невозможно перехватить 100%, когда летят сотни. Ни одна ПВО мира с этим не справится. А то, что наш сбивает 98%, а то и 99%, это вообще фантастика. Ну вот, к сожалению, это сделать невозможно. Можно усиливать противовоздушную оборону, можно масштабировать те решения как производственные, так и гаражных кулибиных, делать их еще больше, делать их качественнее, делать там, повышать их характеристики, но полностью перекрыть невозможно. К сожалению, я тут не хочу никого обманывать. Жители приграничных районов, жители Донбасса, Новороссии прекрасно знают, о чем я говорю, потому что здесь, к сожалению, да, с гибелью гражданских, в том числе детей, сталкиваются каждый день. Ну, то есть не там от раза к разу, от налета на налет, а каждый день здесь гибнут мирные люди именно от воздействия дронов, как дальних, так и просто FPV-дроны, которые бьют по гражданским машинам. Вот я только что ездил там по трассе Донецк-Луганск. Вот стоят там свежие сгоревшие машины. Кто там был, гражданский, не гражданский, но вот они не разбирают. Понятно, что у них здесь основной приоритет цели – это грузовой транспорт, но вот батарейка садится, им надо куда-то влупить. Они влупят. Поэтому, к сожалению, во время войны мирные жители, в том числе дети, тоже гибнут. И как-то предотвратить это 100%, нельзя. Можно минимизировать эти риски, да, и этим сейчас занимаются все заинтересованные службы, начиная от Министерства обороны и заканчивая гражданскими властями.
5: А вот как можно минимизировать? Мне интересно, хотя бы пример. Вот как это можно минимизировать?
6: Масштабировать производство средств поражения, которые себя уже зарекомендовали, как то 30-миллиметровые пушки «Цитадель», как то комплексы «Зубр», как то наши новые «Панцири», которые без пушки зенитно-ракетной, но зато с большим количеством ракет, которые летят, там, по-моему, на 7 километров, этого вполне достаточно, чтобы сбивать. Угу. Вот. Но то есть, чем больше у нас будет таких средств поражения, тем мощнее мы будем выстраивать эту эшелонированную оборону. Но, повторюсь, 100% сбить, нереально. Все равно что-то будет проскакивать, что-то будет пролетать. Противник тоже меняет свою тактику. Они летают очень низко, они пользуются руслами рек, когда он вдоль реки просто летит, ему ничего не мешает, ни деревья, ни линии электропередач. Вот он просто летит по руслу, его не видит РЛС, просто не видит. Невозможно засечь, если у тебя, допустим, в воздухе не висит самолет дальний радиолокационной разведки, которая у нас, к сожалению, там часть их была уничтожена в Таганроге, а один был сбит в воздухе. Поэтому эта угроза останется, и то, что у нас каждый день в Подмосковье не гибнут дети, это уже заслуга тех средств ПВО, которые стоят по пути исследования этих дронов.
5: А еще один момент, который сегодня собой наполнил информационные ленты, о планах Латвии построить некую стену дронов на границе с Россией. То есть я правильно понимаю, это в физическом понимании, в физическом смысле стена из кирпича, цемента, там, бетона, не суть, да? А премьер-министр Латвии заявил, друзья, что страна планирует возвести систему противодействия БПЛА, дальше в кавычках, что меня и смущает, стену дронов на всей протяженности границы с Россией и Белоруссией к концу лета. Латвия и Украина договорились о совместном строительстве завода по производству беспилотников вблизи границы. Это вот что это такое, стена дронов? Ты себе это представляешь?
6: Ну, это дроны-перехватчики, которые им надо ставить по границе, ну, я не знаю, по какой границе. Летят украинские дроны через них, а не российские, не белорусские. Тоже странное какое-то начинание, да. Ну, пусть строят. Ну, стена дронов – это то, что названо на Украине стеной дронов. Это огромное количество различных дронов-перехватчиков. У них какой-то есть пунктик такая, как какой-то, видимо, болезненный, потому что они все вот эти свои дроны-перехватчики называют, ну, я не знаю, как это в эфире сказать, оно пишется это по-английски, и, может быть, человек заграничный...
5: Я уже волнуюсь, так.
6: Не понимает, что, ну, у них там, допустим, дрон-перехватчик Писюн-1 или Писюн-2.
5: Я поняла.
6: Ну, вот. Что-то у них...
5: Да простят нас нежные слушатели.
6: Так. Вот. Ну, у них их много, они действительно что-то перехватывают. Ну, Украина в плане разработки различного вида типов дронов, ну, действительно поднаторела, да. Вот, видимо, хотят накачать ими Прибалтику. Для чего? Ну, не знаю. Им, наверное,
5: чтобы удобнее запускать было на нашу территорию. Почему?
6: Да нет, это дроны-перехватчики, которые перехватывать должны наши дроны. Но мы же не запускаем наши дроны на территорию Прибалтики. Вот в чем какое-то противоречие, да, этого начинания. Потому что стена дронов, она предназначена для перехвата вражеских дронов. Mm-hmm. Мы дроны в Прибалтику не запускаем. Прибалты говорят, что мы РЭБом отклоняем украинские дроны, которые залетают к ним, начинают там приземляться, у них отключаются аэропорты, у них, значит, начинают приходить панические СМС на телефоны, они начинают там бегать, рвать на голове волосы. Вот. Ну вот, видимо, это будет стена дронов против украинских дронов, которые мы РЭБом перенаправляем.
5: Которые они будут называть нашими. Я поняла. У меня такое ощущение, что вот действительно из пальца высасывают, деньги отмывают. Вот такое.
6: Нет, в целом это все укладывается как бы в парадигму подготовки Европы и НАТО к большому конфликту с Россией. То есть очевидно, что когда, я не знаю, если или когда они нас вынудят все-таки на какие-то активные действия против страны НАТО, естественно, эти действия активные будут сопровождаться применением большого количества дронов, соответственно, Прибалтика хочет иметь гарантию того, что эти дроны не полетят там вглубь ее страны, ага, или, по крайней мере, не все.
5: Смотри, а вот тут... Объясни мне, пожалуйста, этот ход конем. Значит, ВСУшники с прибалтами, ну, в данном случае с Латвией, я все боюсь перепутать Литву и Латвию, с детства, правда. Так вот, они, соответственно, собираются вот дроновидением совместным заниматься. А с Польшей почему-то нет. Вот все больше и больше расхождений. Я сейчас объясню, почему такой вопрос звучит. Глава польского Минобороны Косиняк-Камыш, он заявил, что Варшава не будет передавать Украине истребители МиГ-29. Просто причина, Киев сначала согласился на обмен, вот МИГи в обмен на дроны, затем отказался. И получается, что у Польши как бы, ну, нет возможности. Вот этот поворот Польши, это поворот? Или это почему там да, а здесь нет? Ну, я про дроны хотя бы вокруг этого.
6: У Польши есть свой большой проект по границе, так, с Белоруссией. Он даже как-то называется, там 800 километров рвов, 800 километров колючей проволоки, 800 километров этих конусов бетонных, ну, наверняка у них есть какая-то своя дроновая стена, свои какие-то перехватчики. Они считают, что они без помощи Украины справятся, но мне кажется, что, ну, вот эта вот история сейчас напоминает старую русскую пословицу: «Милые бронятся, только тешатся». Ну, вот они
5: то
6: сейчас...
5: есть ты тоже считаешь, что Украина и Польша, они не в развод идут?
6: Ну, нет, Польша будет делать то, что скажет Вашингтон. Угу. Это ближайший проводник американской политики на европейском континенте. Поэтому если из Вашингтона окрик какой-то поступит, то все, хватит уже ругаться, понятно, давайте это самое. Вот, а то с Бандерой мы там куда-то
5: что
6: кого-то пустим.
5: Что меня напугало? Да. Александр Стуб, президент Финляндии, он одобряет поправки, разрешающие ввоз и хранение в стране ядерного оружия. Там еще, конечно же, тут же Прибалтика говорит, ну что, мол, пора отменять этот запрет, давайте размещать. Что-то вот как-то это мне ну, напрягающим показалось. Вот здесь твой комментарий тоже хочу услышать.
6: Да, ну, мы же не можем на это как-то повлиять. Ну, захотели разместить.
5: Ты как Греф, тот говорит, наслаждайтесь каждым днем.
6: Соответственно, мы соответственно, что-то разместим в Европе. Помимо Финляндии есть американское ядерное оружие и в других странах, не являющихся членами ядерного клуба. Поэтому, ну, понятно, что нас пытаются обложить со всех сторон. Рано или поздно этот процесс начнется там где-нибудь еще и в Азии, я не знаю.
5: Ну, у меня складывается впечатление, что мы такие говорим, и вот сидим и ждем этого. Ну, вот когда рано или поздно, когда наступит поздно. Вот такое бывает иногда, честно.
6: Ну, мы же тоже в Белоруссии разместили, как бы, давай без лукавства. У нас в Белоруссии ядерное оружие размещено, и Искандеры размещены, и Орешник размещен. Но им это не понравилось. Они вот решили в Финляндии поставить. Поэтому, я думаю, и в Калининграде у нас есть чем удивить. Значит, на Финляндию нам тоже
5: значит,
6: придется
5: паритет
6: что-то...
5: паритет обозначен. Я поняла твою мысль. Саш, большое тебе спасибо за время и за мнение, за комментарии. С нами на связи был специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.
4: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую. Реклама.
0: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
4: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Александр Коц. Один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ». Аналитика с именем. Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
3: Я Андрей Малахов. Слушайте радио «Комсомольская правда».
4: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Александр Пушкин одновременно любил и ненавидел лето. Ох, лето красное, любил бы я тебя, когда б не зной да пыль, да комары, да мухи, писал он. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
7: 18.30 в Великих Луках, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Урок здоровья «Как стать здоровым и сильным» организовали в детской библиотеке имени Гайдара для детей из пришкольного лагеря гимназии имени Софьи Ковалевской. Для ребят подготовили познавательную презентацию. Они узнали о принципах правильного питания, грамотной организации режима дня и многом другом. Особый интерес у юных гимназистов вызвала информация о роли спорта в жизни выдающихся личностей. Дети с удовольствием участвовали в подвижных играх, соревновались в упражнениях на координацию и разгадывали филворд. Кавалер Ордена Мужества, выпускник региональной кадровой программы «Герой земли Псковской» Михаил Караташ стал автором проекта «Патриотическая азбука». Его главная идея – воспитание патриотизма с юных лет. В структуре будет региональный контур, посвященный Псковской области. Азбука, по которой можно будет проводить пробные уроки в школах, будет готова к сентябрю. Помощь в разработке проекта оказывают филиал Фонда защитники Отечества по Псковской области и Министерство образования региона. Такая инициатива имеет огромную практическую ценность и показывает, как активные люди превращают полезные идеи в реальные дела. Великолучан приглашают на семейный фестиваль «Ромашковое поле». Он состоится 5 июля на территории историко-культурного центра философов в Бежанинском округе и объединит семейный отдых, историю и народные традиции. С 14 часов для гостей будут работать аттракционы, ярмарка и исторический лагерь. Посетители смогут увидеть средневековые бои, поучаствовать в мастер-классах по владению оружием и сделать фотографии в доспехах. В 15:00 пройдет парад детских колясок. Участники клуба исторической реконструкции представят дефиле в средневековых доспехах. В 18 часов выступит исполнитель бардовской песни Иван Егоров.
4: О валютах.
7: Доллар 77 рублей 75 копеек, евро 88.65, юань 11.46.
4: О погоде.
7: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 29 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
4: Война и мир. Преступление, наказание, горе от ума, кому на Руси жить хорошо, что делать? И грянул гром, о дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
5: Как говорится, немного экономики, друзья. Герман Греф назвал способ избежать тревожности и стресса. Из-за развития технологий горизонт планирования, по мнению Грефа, стремится к нулю, а неопределенность становится нормой. Герман Греф подчеркнул, что никогда самый черный и самый светлый сценарий не сработают. Тревожности можно избежать, получая удовольствие от настоящего, заявил на годовом общем собрании акционеров по итогам 2025 года президент и председатель правления Сбербанка Греф. Он также обратил внимание, что люди с аналитическим складом ума, а это вы все, уважаемые радиослушатели, нас другие не слушают, обычно пытаются составить прогноз, чтобы выработать стратегию поведения. Но это грозит тревожностью. Ну, а как иначе? Я вот не понимаю. Стрессом грозит, недосыпанием, депрессией и подобными проблемами. Я вот сейчас читаю это и думаю. Евгений Проскуряков у нас в редакции, редактор отдела экономики «Комсомольской правды». Я думаю, Жень, ты будешь сейчас исполнять ИО психолога, наверное. Но на самом деле, конечно, про экономику хочу тебе задать вопросы. Вот смотри, если Герман Греф предлагает как-то избегать тревожности через получение удовольствия от настоящего, потому что горизонт планирования стремится к нулю не только благодаря технологиям, согласись, а в принципе, да? Вот с этим согласен ты?
8: Ну, во-первых, всем здравствуйте.
5: Да, прости, я как-то погнала коней, да, помедленнее коней.
8: Да, сегодня еще так эта фраза тиражируется Германа Грефа, что то, что это связано с развитием технологий, как-то не улавливается.
5: Да,
8: что просто, ребята, горизонт планирования снижается до одного дня, а то и меньше. Вот. И не все слышали эту фразу про технологии, хорошо, что мы ее проговорили. Я про нее тоже уже забыл, кстати.
5: Но давайте будем честными. Да, что имеется в виду? Что искусственный интеллект кого-то оставит без работы. Окей, если мы убираем, вот как растиражировали эту фразу, ну, давайте примем то, что как бы является неизбежным, что мы не можем исправить. Мне только что об этом Саша Коц говорил, я вот показываю на наш экран большой, да, потому что он оттуда это излагал, что мы не можем на это как-то на что-то, да, повлиять, к сожалению. То есть здесь мы что можем прогнозировать с экономической точки зрения? Вот как бы ты мне посоветовал? Допустим, нас сейчас не слышит вся страна. Весь мир. Что я такое
8: весь
5: сказала?
8: Мир, ага. Да. Спрогнозировал ты, имеешь в виду что? Потому что экономика штука такая, да, вот что вообще имел в виду Герман Оскарович? Наверное, тоже только ему понятно, а то и не факт. Потому что вот горизонт планирования сужается до одного дня в чем? сказать, ответить на этот вопрос сразу сложно, да, потому что если мы говорим про экономики, если мы говорим про банки, да, раз уж мы говорим про Грефа, вот, то очень бы все-таки хотелось, чтобы горизонт планирования был подольше.
5: Ну, например... смотри, он, помнишь, Напмеев, он говорил о четырех всадниках апокалипсиса в экономике: высокой ставке ЦБ, растущей налоговой нагрузке, крепком рубле и административных барьерах. И вот получается два посыла. И как они сочетаются, я как-то в толк не могу взять.
8: Ну, смотрите, вот жаловался Герман Оскарович на крепкий рубль. Я думаю, сейчас он немного так же жаловаться не будет, потому что рубль уже несколько дней подряд, как бы это сказать, укрепляется отрицательно, да, раз уж мы пользуемся такой терминологией. Вот. Что касается ключевой ставки Центробанка, тоже пошли ему навстречу сознательно или несознательно, да, в Центробанке. Не снижать ее они не могут, вот, поэтому они ее немножко снизили. Они ее немножко снизили, пусть не сильно, пусть не так, как, может быть, кому-то бы хотелось, но, тем не менее, тоже она идет вниз. Поэтому любители брать кредиты в банках и банки тоже радуются, но те люди, у кого деньги есть и которые хранят их на вкладах, радуются не очень сильно. Поэтому, как минимум, пара всадников апокалипсиса, это немножечко, ну, если не развернулось обратно, то замедлилось.
5: Но ты сам помедленнее коник, как я прогнозировал в начале встречи.
8: Те самые. Вот, поэтому не так все таки наверное, плохо. Вот. Ну, а что касается... горизонта планирования, ну, тут на самом деле разные вещи работают. Тут действительно искусственный интеллект. Тут и вообще обстановка вокруг, да, ты просыпаешься, узнаешь какие-то новости, да, и думаешь, так, все, что я напланировал на сегодня, это двигаем в сторону. Но это на самом деле он нам не Америку открыл, не какую-то истину, которую мы не знали. Мы
5: уже давно так живем. Так или иначе, рубль, и, соответственно, нам не хочется сюда доллар присовокупить в своем вопросе. Раз мы заговорили о Грефе, да, и о Петербургском международном экономическом форуме, на котором очень много делалось прогнозов, тогда он сказал, что дал прогноз курсу доллара 84-85 рублей за доллар на конец года, да, вот чтобы я не привирала. Официальный курс доллара на 30 июня от Центробанка 77,75, ну, то есть 77 рублей 75 копеек. Он вырос, был 69,28. Вот смотри, у нас, соответственно, идет все по нарастающей. Если с экономической точки зрения, экспертной, прогноз Грефа, он сбывается, соотносится с текущей динамикой?
8: На самом деле, может быть, даже прогноз Грефа слишком оптимистичен. И, кстати, на завтра курс снова доллара вырастет на 52 копейки целых, а евро на 63. Поэтому вот если смотреть на нынешнюю динамику, то прогноз Грефа может даже показаться слишком уж таким позитивным.
5: Пушистым.
8: Да, вот. Поэтому, может быть, выдавая желаемое за то, что ему хочется, да, он, может быть, немножко даже и не дошел до того курса, который нам кажется сейчас. Но прогнозировать сейчас курс рубля – дело такое очень сложное, потому что мы этим занимались год назад, мы этим занимались два года назад, вот, а дела как-то шли по-другому, и рубль все укреплялся и укреплялся. Но на самом деле вот на данный момент все выглядит так, что пока каких-то серьезных причин для укрепления рубля или для хотя бы остановки его снижения нет. Почему он снижается вот в последние дни? Да? Главных причин – это две. Первая причина – это, скажем так, рукотворная немножко, потому что Центробанк сказал о том, что он будет продавать меньше валюты в ближайшее время на бирже. А если валюты продают меньше, то, соответственно, спрос на рубль тоже становится меньше, и курс рубля, соответственно, уменьшается. Вот. А второе – это цены на нефть. Нам любят рассказывать, что рубль от цен на нефть не зависит, что мы ушли от этой зависимости, но потом наступает реальность, которая нам показывает, что нефть дешевеет, рубль дешевеет, нефть дорожает, и рубль дорожает. Поэтому сейчас на ожиданиях того, что все устаканится в Персидском заливе и дефицит нефти на мировом рынке не будет уже таким серьезным, да, на этих ожиданиях нефть тоже дешевеет, и она продолжит дешеветь, но и курс рубля тоже продолжит снижаться.
5: Посмотрим, то есть ты сейчас назвал такие макроэкономические факторы, которые влияют на ситуацию с рублем тире долларом, правильно я вот вывод сделал?
8: Ну, на ситуацию с рублем в первую очередь. Окей. Доллар-то он каким был, таким и остался.
5: Вопрос с ближайшей кухни. С кухни раздается вопрос, ну, я имею в виду такой бытовой. Я однажды разговаривала разговаривала с экономистом, ну что греха таить, здесь вот в эфире, и спросила его, ну что, вот сейчас доллары, мол, покупать, пока он дешевый, а потом вот чтобы обменять, когда он вырастет. На что услышал такой вот, ну, довольно-таки унизительный ответ, в том смысле, что какие-то у вас первобытные способы вложения денег.
8: И что же он посоветовал?
5: Слушай, он посоветовал золото, ну, я все ждала еще бриллианты, все, как мы, девочки, любим. Дело не в этом, а дело в том, что жизнь подталкивает меня снова к этому вопросу. Как бы там, я не знаю, какими-то кровожадными вы не были, не казались бы первобытными эти меры. Но на самом деле, ты бы сейчас сказал, да, вполне, почему нет?
8: Вот я очень не люблю давать инвестиционный совет. Есть люди, которые любят их давать, и лучше бы они этого не делали. Да. Есть люди, которых не любят давать. Я бы посоветовал, наверное, купить доллары недели три назад.
5: Mm-hmm. А сейчас, мол, уже все поздно.
8: Но сейчас, может быть, да, стоит расслабиться и просто смотреть за этим. А вот такие вот советы, как покупать золото, покупать еще что-то. Ну, мы же ориентируемся в первую очередь на обычных людей, да?
5: Конечно.
8: Вот. И не все понимают, там, золото, акции, какие купить, какие будут расти. Например, вот в моде были акции некоторое время назад, да, и умные экономисты нам говорят, что же вы их не покупаете? Ну, что же вы их не покупаете? Те, кто их не покупал, вот теперь смотрят и видят, что они упали так сильно, что...
5: Что они оказались
8: даже мемы
5: умными,
8: такие в интернете,
5: да, что не покупали.
8: Да, где нарисована такая продуктовая картинка, и в ней там куча акций 5 лет назад, 3 года назад. Такая же картинка, и в ней, ну, в половину меньше акций. И такая же картинка на сегодня, там несколько акций там на дне валяются. Вот примерно так это сейчас и выглядит, немножко утрированно. Поэтому пока, если у вас денег много, можно, конечно, купить и золото, и доллары, посмотреть, что с ним будет, вот, и на вклады их положить, и еще что-нибудь, потому что, конечно, главный козырь – это диверсификация, то есть не хранить все яйца в одной корзине. Но, наверное, пока еще ставки по вкладам остаются высокими, самый банальный совет, которому я тоже следую, да, потому что я не буду советовать то, что я не делаю, вот, это на вклад деньги положить и следить, как они растут.
5: А знаешь, о чем еще хочу? Раз ты сказал о нефти, вот, ну, тут же, конечно, бензин приходит на ум. 30 июня Путин ввел временный запрет на экспорт бензина и авиакеросина на фоне проблем на топливном рынке, очередей на заправках. В правительстве также обсуждается введение запрета на экспорт дизельного топлива. Вот смотри, что мне интересно, к чему это приведет? К падению производства из-за потери экспортных доходов или наоборот, к избытку на внутреннем рынке? И я прям палец такая раз и скрестила. Честно скажу, к снижению цен.
8: Ну, придется опять вспомнить банальную такую фразу, да, о том, что нефть дорожает, бензин дорожает, нефть дешевеет, бензин тоже дорожает. Угу. Бензин все равно дорожает, поэтому будь целеустремленным, будь как бензин. Нет, бензин подешеветь не подешевеет. Ну, я не имею в виду те случаи, там, когда спекулятивно в некоторых местах там цены на него завышали, я имею в виду обычный естественный процесс подорожания всего, да, который, ну, вообще-то во всем мире существует, угу. И цены, в принципе, идут вверх и на бензин, на все остальное. Вот. Но для чего эти меры введены, понятно? Для того, чтобы как-то сбалансировать внутренний рынок.
5: Еще вот. Бы знаешь, что сбалансировать? Прости, я просто хочу сказать, потому что с этой мыслью со вчерашнего вечера живу, что искусственно разогретый спрос и вот такая некоторая вот здесь, там, сям паника и стремление запастись впрок, мне кажется, она тоже усугубляет ситуацию на рынке.
8: Ну вот как мы говорим, что рубль падает на неких психологических вещах, да, то же самое и с топливом происходит. Поэтому и вот меры, которые предпринимаются, они тоже имеют две цели. Первая – это экономическая, да, насытить рынок, а вторая – это психологическая, чтобы, может быть, как-то ажиотаж упал, и люди относились поспокойнее.
5: Жень, большое спасибо, друзья. У нас в студии был редактор отдела экономики «Комсомольской правды» Евгений Проскуряков.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Реклама.
9: Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
10: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
11: В жизни есть важные ценности. Есть то дорогое, что материально неизмеримо. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. Великолукский похоронный дом. Качественное изготовление памятников. Благоустройство мест захоронения. Индивидуальный подход к каждому заказчику. Наши адреса. Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
12: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
13: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
14: А знаете ли вы что?
15: Слоны жуют древесину баобаба, чтобы утолить жажду.
16: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном.
17: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
5: Продолжаем, друзья, подводить итоги дня вместе с вами, уважаемые наши слушатели и зрители. По поводу последнего напомню, что видеотрансляцию можно смотреть на Рутубе, во ВКонтакте, на наших официальных аккаунтах. Радио «Комсомольская правда». Подписывайтесь, оставляйте свои комментарии под видеотрансляцией. Движемся дальше. Конфликт на Украине – это не война между Россией и Украиной, а противостояние России и всей западной коалиции во главе с Соединенными Штатами Америки. Возможно, война России с Европой – точнее, Европы с Россией, так будет вернее, может быть единственным способом зацепиться за власть для нынешних европейских лидеров. Такое мнение выразил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону депутат Заксобрания Ульяновской области от ЛДПР, член Высшего совета партии Виктор Бут. Виктор Анатольевич сейчас с нами на связи, известный российский предприниматель, общественный деятель. Виктор Анатольевич, здравствуйте.
18: Добрый день. Приветствую всех слушателей, читателей «Комсомольской правды».
5: Виктор Анатольевич, скажите мне, пожалуйста, как, на ваш взгляд, ну, вы отметили, что конфликт на Украине – это, по сути, прокси-война между Россией и США, где Украина только инструмент. Так вот, как это меняет правовую и стратегическую природу конфликта? Просто США, получается, не просто ведь поставляют вооружение, а фактически интегрировано в боевые процессы. Передача целеуказаний, передача разведданных, спутниковая навигация. Можно так еще продолжать. Можно ли говорить о том, что США сохраняют статус наблюдателя, или уже, в общем-то, нельзя? Ну, де юре воюют против России, получается.
18: Я думаю, что с самого начала было все понятно, поэтому о каком статусе наблюдателя? Было странно, что просто Трамп пытался сказать, это не моя война, это война Байдена, сваливая все на предыдущую администрацию. Но на самом-то деле мало что менялось. Да, он остановил бесплатную поставку, так сказать, вооружения Украине, но тем не менее это его решение прекратить обмен разведданными и целеуказаний. И также он вполне может надавить на того же Элона Маска, чтобы Starlink не работал, особенно вот так, как его использует украинская армия. А она от него зависит. И поэтому в этом интервью я сказал, что в общем-то, у Трампа есть две возможности это остановить. Starlink и разведданные.
5: Вот. Просто многие говорят, Виктор Анатольевич, одну секунду, многие говорят, вот, как вот дословно практически, что ни за что Трамп не сможет остановить Маска, потому что бизнес отдельно, политика отдельно. Это, мол, золотое правило в Штатах.
18: Смотрите, давайте, наверное, поймем, что мы с вами наблюдаем последние 10 лет процесс. Во-первых, мы говорим о правовом каком-то статусе, а о каком праве мы с вами говорим? Международное право полностью выкинуто на помойки, или хотя бы, будем так говорить, на задворки истории. Про него уже никто не упоминает. Совбез ООН превратился просто в какой-то декларационный клуб. мнение которого, в принципе, уже никому не нужно и не важно для начала любых боевых действий. Даже Женевская конвенция не работает, как мы с вами видим, ни во время проведения СВО со стороны украинских, так сказать, формирований, ни, как и сама Америка, например, при последних ударах по Ирану. А я уже не говорю про Израиль и то, что он делает и в Газе, и на юге Ливана, и при ударах на Бейрут. Что это? Понимаете? Поэтому здесь, наверное, нам нужно понять, что мы с вами, к сожалению, по инерции еще живем в старой системе, где мы пытаемся говорить о том, что вот есть некие понятия, есть некое международное правило, что есть какие-то договоренности, но на наших глазах все договоренности, которые мы имели с Западом, они из них или вышли, или просто, так сказать, смеясь, сказали, а, мы вас обманули. И что нам делать дальше? Понимаете? Поэтому здесь, с моей стороны, было важно донести вот до той, до тех зрителей, для тех, кто будет, кто подписан на Такер Карлсон, кто активно его постоянно слушает и прислушивается к его мнению, именно эту точку зрения, что это действительно с самого начала, еще, наверное, с 2014 года, не, так сказать, война между Россией и Украиной, а это война с коллективным Западом. Это они с самого начала все это запланировали. Это они все это подготовили. Да? И переворот 2014 года, и атаку на Донбасс, и, видимо, понимаете, уничтожение русских людей.
5: А если возвращаться непосредственно к Штатам, то получается, вот в данном контексте говорить о каких-либо выстраиваниях отношений, контакта, смысла уже нет. Между Россией и Штатами, да.
18: Нет, диалог должен продолжаться однозначно. Да?
5: Угу.
18: Нужно понимать, что и в Соединенных Штатах ситуация внутри, в общем-то, такая же напряженная, как и, наверное, везде. И очень много вызовов. Непонятно еще, как Соединенные Штаты доживут до конца этого года. Понимаете, у них своих проблем тоже хватает. Мы видим, что происходит в Европе. Мы видим, что идет такая хаотизация. В общем-то, наверное, впервые за последние 100 лет мы живем в условиях абсолютной нестабильности. Причем она геополитическая. И причем эта нестабильность геополитическая, видимо, результат очень длительных усилий. Как минимум, с развала Советского Союза это была их основная цель – добиться этого. Почему? Потому что только в такой нестабильности геополитической, при огромных кризисах, вот эта вот западная элита и планирует сохранить свое господство, влияние на то, что происходит в мире. Иначе они просто не выживут.
5: Ну вот как раз об этом хотела с вами поговорить. В том числе вы говорите, что война с Россией – это, может быть, для европейских лидеров единственным способом. Если двигаться дальше, получается, что эскалация конфликта выгодна не столько национальным интересам, как они подчеркивают, европейских государств, сколько выживанию конкретных политических элит. Получается, мы наблюдаем подмену геополитических целей внутриполитическими. Верно я делаю какие-то выводы? И что европейские бюрократы сознательно жертвуют благосостоянием своих граждан. Но как-то очень странно, что эти самые граждане на это смотрят и этого не видят.
18: Да, почему странно? Смотрите, а что граждане Украины не видели и не знали, к чему ведет и Майдан, и избрание Порошенко, а потом Зеленского? Нет, видели, просто кто их спрашивал? К сожалению, происходит очень активный процесс украинизации всей Европы. И он настолько быстро проходит, что мы с вами еще

0: перешли из национальных правительств, как Макрон, он мечтает теперь возглавить Европейский Союз, да, так сказать.
1: Ну, кто ж с властью
0: Совет.
1: Хочет расставаться, и мне это очень понятно. Да. А, Такер Карлсон в своем интервью предупреждал, что конфликт может перекинуться на европейские города. Вы, в свою очередь, говорили, что Россия будет вынуждена наносить удары по логистическим центрам НАТО в Польше, Румынии, Германии в ответ на поставки дальнобойного оружия. А, скажите, пожалуйста, если продолжать про этих граждан европейских, которые... ну, не осознавали, не были готовы. Они вот к такому готовы сейчас? Но ведь прошло время, и как бы им говорят, что, ребят, сейчас война начнется с Россией, она на нас нападет.
0: К сожалению, мы живем в такое время, где промывка мозгов, наверное, населению достигла какого-то критического уровня, когда население просто это все устало воспринимать. Очень много, большой процент населения просто стали аполитичными и не следят больше за новостями, потому что больше нет какой-то единой, понимаете, газеты в Европе, в европейской стране или единого телевидения, которое бы все смотрели. Каждый живет своим, по инерции думая, все обойдется. Им говорят, что вот во всем виновата Россия, Россия агрессивна, Россия такая, Россия сякая. Вот. А верят они, не верят, наверное, те, кто соображает и может сам находить и проверять информацию, он это понимает. Но опять, что зависит сейчас от простого человека в той же Европе?
1: Выбор на выборах, извините за тавтологию,
0: наверное. Ну, опять,
1: наверное.
0: А мы с вами уверены, что там выборы
1: происходят? Нет, конечно, я ни в чем не уверена. Нет, нет, нет, конечно.
0: Вот, поэтому давайте, вот, смотрите, я считаю, что в таких ситуациях нам нужно также и поменять и наше уравнение, да, как мы воспринимаем, и нашу формулу оценки. Поэтому давайте констатировать факты.
1: Хорошо.
0: Говорить о том, что если те люди, которые там у власти, ведут себя так, и нет никакого быстрой реакции общества, нет протестного движения, никто не пытается...
1: В общем, их все устраивает. Виктор Анатольевич, хочу успеть последний вопрос задать, минуты остаются. Хочу штатами же закончить. Это правда важно, потому что из огня да в полуми у нас получается. Как сейчас будут вести себя Соединенные Штаты, ваш прогноз? Ну, правда, минутка.
0: Смотрите, пока идет Мундиаль, пока идут чемпионат мира по футболу, видимо, Трампу нужно было, чтобы не было активных боевых действий с Ираном. Угу. Потом нужно ему отпраздновать свое 250-летие в Соединенных Штатах. И я считаю, что так как меморандум, который они подписали, определил 60 дней для достижения какого-то соглашения, оно будет неоднократно нарушаться, саботироваться. И, в общем-то, скорее всего, как я думаю, американцы вернутся к силовому решению этой проблемы с Ираном.
1: Спасибо вам огромное, друзья. С нами на связи был известный российский предприниматель, общественный деятель, депутат ЗАГС Собрания Ульяновской области Виктор Вуд.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Реклама.
3: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Вся правда о лете» на радио «Комсомольская правда». Николай Гоголь обожал лето и сильную жару. Он называл себя итальянцем по духу, носил шейный платок и прекрасно чувствовал себя

0: под палящим солнцем. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 7 вечера. В Омске 10. В Улан-Удэ полночь. В Анадыре 4 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
2: О важном.
1: Владимир Путин включил главу фонда «Защитники Отечества» Анну Цивилеву в состав Президиума Совета по нацпроектам. Соответствующий указ президента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Новое назначение должно усилить соцподдержку ветеранов и семей участников специальной военной операции при реализации госпрограмм. Ранее российский лидер назначил Цивилеву статс-секретарем замминистра обороны России.
2: О происшествии.
1: Энергетики обещают вернуть свет в дома жителей Крыма и Севастополя к концу дня. Специалисты возобновят подачу электричества в полном объеме, если позволит обстановка в регионе. Об этом сообщили в Министерстве энергетики России. Ранее на полуострове ввели графики временных отключений из-за повреждений инфраструктуры после воздушных атак.
2: О расследованиях.
1: МВД завершило расследование дела против одного из создателей запрещенной площадки «Гидра». Фигуранта обвиняют в руководстве преступным сообществом наркоторговцев, которое действовало в теневом сегменте интернета. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк. Она отметила, что силовики уже изъяли у обвиняемого и его родственников активы на сумму более 1 миллиарда рублей. 4 года назад международная группа полицейских ликвидировала серверы этой криминальной платформы и прекратила ее работу.
2: О торговле.
1: Федеральная антимонопольная служба расширит перечень марок угля, которые компании обязаны продавать на бирже. Теперь нормативы распространят на марки Б, Т, СС и Г, хотя раньше правила касались только марок Д и ДГ. Об этом сообщили в ведомстве. Проект приказа опубликован на портале правовых актов. Как отмечается, решение повысит эффективность торговли и сделает сделки прозрачными.
2: Об образовании.
1: Абитуриенты создали почти 1 000 000 заявлений в вузы через портал госуслуги. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос на треть. Минцифра сообщает, что чаще всего выпускники школ выбирают бакалавриат и специалитет. Приемная кампания продлится до 25 июля.
2: Обо всем.
1: Экипажи корабля «Союз МС-29» начали финальные тренировки на космодроме Байконур. Космонавты и астронавты уже примерили спасательные скафандры, проверили их на герметичность и протестировали бортовые системы. Об этом сообщили в госкорпорации «Роскосмос». На МКС отправятся российские космонавты Петр Дубров и Анна Кикина, а также американец Анил Менон. Старт экспедиции запланирован на 14 июля. Подробнее на КП.ру.
0: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
3: Здравствуйте, друзья. Это «Итоги дня» на радио «Комсомольская правда». В студии Мария Баченина. Мы, конечно же, в прямом эфире. Что на самом деле происходит в Крыму? Вы знаете, сегодняшний один итог выходит из другого. Вот удивительное ощущение. Продолжение разговора с Сашей Кацом мы продолжили с Евгением Проскуряковым. Экономика вытекла из военной обстановки. И вот говорили, конечно, про ажиотаж, и который подталкивает паника. Мне кажется, сейчас будет тем тоже коррелироваться вот именно с этим моим заявлением, что на самом деле происходит в Крыму. И я даже не буду анонсировать, хотя, в общем-то, уже знаю, потому что прочитала большой материал нашего спецкора отдела политики «Комсомольской правды». Юлия Андреевна с нами на связи. Юля, приветствуем.
4: Добрый вечер, Мария.
3: А,
4: вы прям читаете мысли. Именно с этого и хотелось начать.
3: Я не читаю мысли, я читаю «Комсомольскую правду», Юля. В данном случае ваши статьи. Ну, давайте начнем с такого очевидного, который ближе всего к телу, как говорится. Сейчас у нас туристический сезон. Сейчас у нас попытки врага, это туристический сезон, как сказать, поставить на паузу, а лучше всего cancel нажать. Ну вот что с отелями? Начну вот с экономического так подхода. Номера, то, что говорит в первую очередь о ситуации.
4: Вы знаете, я посмотрела Алушту, я хотела забронировать. Я не буду говорить название отеля, ну, чтобы не было рекламы, но это первая линия. То есть это хороший отель со шведским столом. Ну, первая линия – это близко к морю. И вы знаете, вот если в июне у них стояло 9300, сейчас 8500. Я набрала телефон, даже попробовала. Там она сказала, что вот все, вот такая цена останется, 8500. Никто снижать не будет. Более того, номеров свободных не было. Ладно, а Лукшта это, ну, серьезное такое, как бы, да, вот город, куда очень любят приезжать. Я позвонила знакомому, который в деревеньке живет, в горах. Он сказал, у нас вообще не было снижения. К нам, наоборот, приезжают жители из степного Крыма. И у нас же Крым не только ЮБК, да, мы когда говорим, то мы часто говорим, это не только ЮБК. И вот к ним приезжают из Севастополя, из степного Крыма, из Джанкоя, потому что в горах, ну, деревенька далеко от больших городов. Вода у него самотеком. Всегда костер можно, дров хватает.
3: Ну, то есть даже в таких немножко диких, как мы называем, дикие туристы, да, вот дикари, привыкла я к этому слову с детства, то это тоже, в общем-то, пользуется спросом. Кстати, Юля, ну, вот в подтверждение, ведь кто-то сейчас не поверит, в подтверждение того, о чем вы сейчас говорите. Вчера у меня был опрос, у нас есть коммуникация со слушателями, интерактив в финале каждого вот вечера, как сегодня. И был вопрос, изменились ли ваши планы на отпуск. И как раз про Крым, ну как тут можно избегать, да, Крыма избежать? Многие говорили, что нет. Но я хочу придраться. Было 9300, стало 8500. Ну, скидка есть, но символическая. Насколько все-таки такие меры востребованы? Ну вот мне хочется понять, компенсирует ли нашему брату вот те трудности, с которыми мы сталкиваемся, для отдыхающих на полуострове в первую очередь? Ну вот какой-то, знаешь, плюшкинизм во мне просыпается, но мне кажется, это нормально. По-женски, практично, по-семейному.
4: С одной стороны, и у меня тоже вот так вот, Мария, вроде бы поехать и поддержать их рублем, а с другой стороны, не создавать нагрузки и так на электросети и все остальное. Но что делают отели? Отели предлагают бонус, ну или акцию, можно так назвать, доставить вас из Керчи в тот же самый отель. И сделать это бесплатно. Я считаю, это, ну, очень хорошо, потому что сейчас поезда ходят только до Керчи. Пока это объявил Аксенов до 7 июля, что будет дальше, ну,
3: я
4: сложно.
3: Я поняла, да. Да. Это, в общем-то, мне нравится. Симпатично. Извините, что я так по простоте. Но, в общем-то, для кого-то, может, это не аргумент. Хотела сказать аргумент. Но вот мне симпатично. Перейду к магазинам. Что у нас на полках крымских продуктовых? Хочу об этом поговорить. Колбаса, сыр, рыба, молочная продукция. И, конечно же, ценники на эти ходовые самые продукты.
4: Мария, есть абсолютно все, причем я не поленилась, я опросила разных, вот, и Ялту, и предместье Севастополя, и Севастополь, вот сегодня у меня был на связи, я постоянно с ними разговариваю, вообще проблем никаких с продуктами нет. Единственное, да, где-то поднялась цена там на 100, где-то на 200 рублей. Понятно, что это сезон, и понятно, что это здесь заложена логистика. Есть, ну, товарищи, которые просто ломанулись, как всегда у нас, гречка, да, вот это средняя по палате, это гречка и туалетная бумага со времен ковида, вот почему-то эти такие товары. Брали люди, гребли, просто в страхе, что...
3: Ну, вот тот самый ажиотаж. Тот самый ажиотаж, который сеет панику. Да, я понимаю. Сразу давайте про цены. Вырезка говядины. Вот примеры, которые вы приводите. 1000 рублей за кило. Картофель 74 рубля. Помидоры 159 рублей. Цены мне привычные. Вот. Ну, я имею в виду такие более-менее московские, средние руки, конечно же, не на каких-то там элитных маркетах. Перебой с электричеством. Обращали внимание на важный нюанс. Продукты есть, но нужно иметь при себе наличные. Перешли ли крымчане массово на наличный расчет? Или все-таки есть какой-то, ну, какая-то надежда, расчет на стабильную работу терминалов? Адаптация. Я вот об этом хочу, да.
4: очень быстро перешли, я вам хочу сказать. Это я как дончанка, да, вот я когда приезжаю, мне хватает одного часа, чтобы понять, что наличка должна быть в кармане. И в Крыму точно так же быстро привыкли. Сейчас народ там пользуется наличкой, ничего, никакой катастрофы вы там вот абсолютно нет. Главное, что есть что покупать. Конечно, не вот эта ситуация вся, ну, нельзя вот говорить только розово, да, все замечательно, вот взаимовыручка и все, конечно, есть барыги. Есть те, кто вот это самое страшное, самое тяжелое.
3: А чем они барыжничают, скажите нам, пожалуйста?
4: Бензином. 350-400 рублей. Вот сейчас мне девочка сказала, так сейчас скажу, Гурзуф, из Гурзуфа такие цены. Ну, это у барыг. А вообще-то сегодня, вот я узнавала по QR-коду, стоимость бензина 185 рублей. Вчера было еще 170. Вот, то есть выросла,
3: А что
4: конечно.
3: Говорят сами крымчане? Я про барыг уже говорила с нашей с вами коллегой из Симферополя. Она тоже говорила, что есть, конечно, но тут ничего удивительного. Дело даже не в Крыму, а дело, что всегда, когда наступают суровые времена, появляются вот такого рода люди. И тут вопрос другой. Как с ними борется власть? А власть с ними может бороться посредством мониторинга обычных крымчан. И вот если хотят, хочет сама публика, она будет бороться. А если не хочет, то не будет. Вот мне так кажется. Ну, потому что...
4: Согласна.
3: Да, да, да. Что тут, говорят сами
4: знаете,
3: крымчане?
4: Перед эфиром с вами позвонила директору аквариума Севастопольского, который кинул клич, помните, Мария, вот что там 4500 животных, и они ну, могут погибнуть в течение нескольких часов, потому что фильтры нужны, генераторы все от топлива работают. И я не поленилась, вот сейчас познакомилась с ним по телефону, достаточно хорошо так поговорили, он говорит, нам несли все бензин. Вы представляете, вот мы с одной стороны говорим про бары, а здесь люди, которые сами без
3: Это
4: бензина.
3: Это Севастопольский аквариум, друзья, я просто уточню, да, где 4500 морских обитателей грозила гибель из-за отключения электроэнергии, и люди, сами страдающие от дефицита топлива, несли бензин для компрессоров, вот чтобы было понятно. Ну, мне, честно говоря, прям аж в забу дыхание
4: забирает. На недельку да. их обеспечили, и я сказала, что ну, «Комсомольская правда» держит руку на пульсе, и если вдруг что-то надо, мы кинем клич, я не знаю как, но будем помогать, будем что-то делать.
3: Юля, а можно на примере аквариума сказать, что общий настрой полуострова, ну, он играет свою роль в стабилизации? Я не скажу, что стабильный, это будет какое-то вранье, как говорит полковник Баранец, брехня. Я все время на него ссылаюсь, вот. Потому что слово не очень подходит женщине. Вот. А, соответственно, все-таки стабилизируется, и вот, ну, есть такой, знаешь, стержень, вот, который он держит есть, на себе.
4: Вы знаете, мне сегодня интересно, приехала туда моя знакомая, причем человек приехал с тремя детьми на 2 месяца. Там свое жилье, родители, да. И человек приехал, мы о ней писали, маленькая Хиросима, она говорит, Юля, я в шоке хорошем. Я всегда ожидала, что Крым это все-таки ну, коммерсанты, которые будут сейчас на власть говорить. Юля, люди так объединились. Никаких нету. Здесь, говорит, если недовольство, то только сугубо...
3: Я понимаю. Да, слушай, остается просто 1.5 минуты, и одна из самых ярких деталей, но я не могу ее обойти. Люди, да, сами, кто-то раздает розы в троллейбусах, убежище. Вот об этом, ну, несколько слов хотя бы. Да. Вот да. После меня как сумасшедший дом выглядит, а на самом деле.
4: Это действительно так. Мне кажется, что мы все объединяемся, когда нам становится, ну вот так скажем, хреново, когда нам тяжело. Мы становимся людьми и делимся всем. Вот мужчина там, какой-то предприниматель, раздавал в очереди на АЗС арбуз, просто порезал арбуз, эти сочные ломти арбуза раздавал. Женщина это вот розы раздавала. Кто-то там делится бензином, да. Ну, то есть вот люди объединяются, и люди, они сами, это их слово, мне очень оно понравилось. Мы не будем кисложопить, мы будем жить.
3: Юлия Андриенко, да нет, я все понимаю, по-простому, но как мы умеем, мы русские люди, не в бровь, а в глаз, тут вообще без спору. Юлия Андриенко, специальный корреспондент отдела политики «Комсомольской правды». Юля, большое спасибо.
2: Итоги дня на радио «Комсомольская правда». Бесконечно Можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
5: Реклама. Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Уютный уголок в живописном месте, где вас встретит аромат свежесваренного кофе и ванили. Более 30 видов десертов и выпечки от наших профессиональных кондитеров, молочные коктейли, ароматный чай и авторский кофе. Также мы с удовольствием сделаем для вас торт на заказ к важному торжеству. Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
6: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
7: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
3: Друзья, это итоги дня. Я вам традиционно напоминаю о том, что буквально через 11 минут начнется вопрос дня, так что будьте готовы. 8 800 200 ровно 9702. Ну и, конечно же, чемпионат мира по футболу. Мы не можем игнорировать эту новость, потому что, точнее, эти новости. Ну, потому что интересно, потому что кайф, потому что мы все любим футбол. С нами на связи заместитель главного редактора медиагруппы «Комсомольская правда», вице-президент Федерации спортивных журналистов России Павел Садков. Павел, как слышите?
8: Да, прекрасно слышу. Добрый день.
3: Мне бы хотелось задать такой вопрос, который, ну, охватывает все на свете. Что интересного? Сейчас, может быть, даже уточню, что я имею в виду. И что побило рекорд по посещаемости? И о первом в истории чемпионат мира на 3 страны. Может быть, о договорном ничейном скандале. Не знаю, согласен ты с такой установкой или нет. О провале грандов. В общем, я бы хотела услышать твою экспертную точку зрения. С чего бы ты начал?
8: Я бы начал с того, что вообще чемпионат невероятно интересный, но прежде всего со спортивной точки зрения, потому что все, что вот ты сказала по поводу 3 страны, по поводу посещаемости, тут есть вопросики. Вчера, например, был матч сборной Германии, и трибуны были явно полупустыми. Ничего хорошего, конечно, в этом нет. А то, что действительно очень много... больше, скажем так, заработали FIFA на этом турнире, это логично, потому что матчей больше, 48 команд, напомним, участвуют впервые в истории, и здесь, конечно, вот этот момент важный. Что касается самого интересного? Самое интересное всегда то, что будет, и то, что было только что. А только что проиграла сборная минувшей ночью проиграла сборная Германии и сборная Голландии, обе команды проиграли по пенальти, соответственно, Парагвай и Марокко, и та и другая команда, которые вышли, безусловно, этого заслуживают. Но мы с вами привыкли понимать, что думать, что Германия – это абсолютно
3: топ. Ты мне сам говорил, пословица, что ты на них ставишь, даже вот когда
8: Я действительно был уверен, что эта команда будет крепче, потому что 2 чемпионата подряд они проигрывали, они не выходили из групп. Это катастрофа для такой футбольной страны, как Германия. Мы помним даже присказку «футбол играют все, а побеждают немцы». Сейчас футбол играют все, но немцы не побеждают, что достаточно удивительно. Драматичный был матч.
3: Вообще, да. Я просто прочитала о том, что... мне за Нидерланды, конечно, тоже обидно. Я читала о том, что многие эксперты, в принципе, предупреждали, что расширение турнира до 48 команд, и ты мне это говорил, сделает его более непредсказуемым. То есть вылет грандов. Присутствуем ли мы при смене какой-то футбольной эпохи?
8: Нет, конечно, нет. Все равно гранды остаются грандами. Другой вопрос, что действительно шанс сыграть на чемпионате мира получили команды, которые никогда раньше этого не получили. Никогда раньше никогда этого не было, а сейчас они получили такой шанс. И шанс всегда можно использовать. Но, в принципе, как многие говорят, настоящий чемпионат мира начался как раз с плей-офф, с 1/16, когда осталось те самые 32 команды, вот то, что мы сейчас с вами, собственно, наблюдаем. И это, конечно, такой уже часть более, сейчас более интересно смотреть. Естественно, нет проходных матчей, каждая игра на вылет, и вот сейчас такой настоящий чемпионат начался. Нет, гранды остались грандами, конечно, сборная Германии — это имена. Другой вопрос, что сейчас даже не смена поколений происходит, сейчас такая история, что ни у сборной Нидерландов, ни у сборной Германии нет звезд, которые могли бы решить, как был там Юрген Клинсман, допустим, да, относительно недавно, и люди, которые выходили на поле и могли, собственно, сделать результат. Сейчас таких не нашлось, конкретных этих матчей, хотя качество игры сборной Германии было достаточно высокое. И те, и другие, напомню, проиграли по пенальти. Пенальти — это такая футбольная лотерея.
3: Да, это я понимаю. А поражение Южной Кореи. Там вообще, по-моему, требуют расследования, политический скандал. Вот об этом стоит говорить? Ну, или да. Это просто...
8: Сборная Южной Кореи вообще удивила, конечно, прежде всего, даже не тем, что они не смогли выйти в следующий круг. Это как раз, ну, возможно, футбол есть футбол. Именно своей реакцией. Мы привыкли, что все восточные команды, они с огромным уважением относятся и к своим игрокам, и к своим тренерам. И даже если происходит такая неудача на чемпионате или на крупном турнире, они все равно стараются сделать так, чтобы сохранить лицо. А здесь вся страна целиком полностью набросилась на легендарного корейского футболиста, который сейчас возглавляет команду, сборную. И действительно, все хотят чуть ли не экзекуции.
3: Хон Мин Бо, вход воспрещен. Да, вот такие вывески.
8: Да, совершенно верно. Это удивительно и удивительно именно в том, что мы по менталитету корейцев такого, конечно, от них не ожидали, не могли ожидать.
3: А вообще, конечно, ну вот если спросить, а почему они проиграли-то? Что такое-то?
8: Слушай, ну есть огромное количество причин, да, в частности, ну он, естественно, всю вину взял на себя. Там действительно были моменты, когда команда, наверное, не настроилась, не решила. Но они выглядели достойно, не было такого, что они там провалились совсем окончательно. Но корейцы настолько уже приучили всех к тому, что у них достаточно высокие результаты на мировых первенствах, что это, конечно, такая трагедия. Но, с другой стороны, вылетела из сборной Уругвая, очень сильная команда.
3: Да.
8: Вот тоже это действительно сенсация.
3: Австрия, Алжир. Я сейчас объясню, почему я задаю этот вопрос для слушателей. Друзья, матч завершился ничьей. 3-3. Паш, если я где-то что-то
8: фалить
3: буду, ты мне скажи, пожалуйста. Могла забыть, перепутать. Но в чем тут подозрение?
8: Значит, смотри, перед последним туром, извините, я стою, видите, отгоняю комаров сейчас в ботанике. В саду. Действительно, да, перед последним туром обе команды, если бы они сыграли в ничью, гарантированно выходили в 1/16 финала. И, казалось бы, в таких случаях существует негласное правило, что команда не то чтобы договаривается, но они играют в ту самую ничью, потому что и тем это выгодно. А что произошло здесь? Они играли в ничью, сыграли, был счет 2-2, и команды, собственно, спокойненько катали мяч последние там 10 минут, а на последней уже добавленной минуте сборная Алжира побежала и забила мяч. И выигрывает 3-2. И это, конечно, сенсация. И даже лидер сборной Австрии Арнаутович побежал к скамейке запасных сборной Алжира, но предъявляя претензии, что вы, собственно, делаете, зачем вы забили этот мяч. Вот те, естественно, его достаточно грубо послали. Но и оставалось время на буквально одну атаку австрийцев. Они эту атаку провели и практически без сопротивления со стороны сборной Алжира забили тот самый третий мяч. Но все равно это сенсация, потому что третий мяч можно было и не забить. Футбол — такая игра, где просто так не забросишь, да, мячик.
3: То есть Алжир прям подставить могли.
8: Такая драма, да. Но сам вот этот игрок, который забил тот самый третий мяч, он объяснял это тем, что была возможность, а я не мог предать футбол, и если у меня есть возможность ударить, я бью. Ну, в чем, собственно, конечно, он прав. Но он прав-то прав, но его все за это осудили. Очень странная игра, его не назвать договорником, но как раз после этого матча начались претензии к ФИФА, потому что нынешняя схема при 48 командах предполагает, что несколько команд, занявшие третьи места, они должны попасть в 1/16 финала. Но как раз вот в этом раскладе и появляется возможность для подобного рода игр.
3: Ну, раз мы пошли по таким вещам, ну, как бы, хоть и скандальным, но связанным с играми, я все-таки отойду от непосредственно игры. Меня поразило, что перед матчами у сборной Англии украли экипировку. 18 тысяч долларов, включая бутсы Харри Кейна.
8: Ну, это давно было, да.
3: Да. Ну, слушай, вот все-таки Флорида – это место, которое претендует на роль главного организатора. И все-таки оценка Соединенным Штатам, ну вот в совокупности, которую бы ты выставил, и то, с чего мы начали, посещаемость сначала она была провальная, там с визами были проблемы, потом, соответственно, установили рекорд, на котором пытались сакцентировать внимание всего мира. Ну вот какую оценку заслуживают Соединенные Штаты?
8: Ну, пока об этом рано говорить. Мы понимаем, что сложности, конечно, есть. Они связаны даже не с тем, что чемпионат проводит Соединенные Штаты, а тем, что три страны проводят чемпионат. Мексика, Соединенные Штаты и Канада. И, как следствие, возникают проблемы с визами, возникают проблемы с перелетами, огромные расстояния, с логистикой. Это все очень сложно. И, но сейчас такая, это новая реальность. То есть пока выставлять оценки и говорить, что...
3: Ах... Павел Садков из Ботанического сада. Прямое включение. Завис.
8: Возникли?
3: Ага, вот-вот-вот, Паш, продолжай. Да-да-да, сейчас да, рано.
8: Скандалы, которые возникли, они, наверное, говорят о том, что, ну, есть над чем работать, да. Но другой вопрос, что если такие скандалы, допустим, такого организатора, как Россию, с ума бы уже свели, все бы сругали и так далее.
3: Хорошо.
8: А здесь все как-то сходит с рук.
3: Так, это неудивительно. Это Соединенные Штаты. А скажи мне, пожалуйста, вот на сегодняшний момент я задаю снова этот вопрос, на кого ты ставишь теперь? Кто выйдет в финал?
8: Слушай, на самом деле, мои, наверное, пристрастия, даже не пристрастия, а расклады не сильно изменились. Я думаю, что основные претенденты на победу – это сборная Франции, сборная Аргентины. Это, на мой взгляд. Вот. Безусловно, есть еще очень сильные команды, такие как Англия, Бразилия, безусловно, Испания. У них у всех есть шансы. Но все-таки Франция и Аргентина по первому этапу показали сильнее, чем остальные.
3: Павел, большое спасибо. Ну, что хочется пожелать? В первую очередь сил, учитывая наш часовой пояс и то, как приходится мало спать, дабы не пропускать ни один интереснейший матч. С нами на связи был заместитель главного редактора медиагруппы «Комсомольская правда», вице-президент Федерации спортивных журналистов России Павел Садков.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Военный эксперт Анатолий Матвейчук об открывшемся военном центре НАТО в Прибалтике.
10: Это передовой отряд НАТО, который дислоцируется в Прибалтике, ведет разведку в Прибалтике и реагирует на изменения. Для регулирования вот этих всех изменений, для логистических целей, разведывательных целей, возможно, последующих диверсионных целей, в том, что в городе Валга развернут командный пункт этого корпуса. Но я не думаю, что он будет заниматься чисто боевой подготовкой и строевой подготовкой. Нет, он будет играть роль передового командного пункта НАТО. Есть такое понятие вытягивания войск на себя, если, не дай бог, война. Этот корпус будет передовым корпусом начала боевых действий против России.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Реклама.
11: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени.
12: Друзья, будущее наступило.
13: Радио уже давно не шипящий приемник.
12: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Слово «лето» в древнерусском языке означало «год». Отсюда и выражение «летоисчисление». «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
14: В Великих Луках, 19:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Урок здоровья «Как стать здоровым и сильным» организовали в детской библиотеке имени Гайдара для детей из пришкольного лагеря гимназии имени Софьи Ковалевской. Для ребят подготовили познавательную презентацию. Они узнали о принципах правильного питания, грамотной организации режима дня и многом другом. Особый интерес у юных гимназистов вызвала информация о роли спорта в жизни выдающихся личностей. Дети с удовольствием участвовали в подвижных играх, соревновались в упражнениях на координацию и разгадывали филворд. Кавалер Ордена Мужества, выпускник региональной кадровой программы «Герой земли Псковской» Михаил Каратыш стал автором проекта «Патриотическая азбука». Его главная идея – воспитание патриотизма с юных лет. В структуре будет региональный контур, посвященный Псковской области. Азбука, по которой можно будет проводить пробные уроки в школах, будет готова к сентябрю. Помощь в разработке проекта оказывают филиал Фонда защитники Отечества по Псковской области и Министерство образования региона. Такая инициатива имеет огромную практическую ценность и показывает, как активные люди превращают полезные идеи в реальные дела. Великолучан приглашают на семейный фестиваль «Ромашковое поле». Он состоится 5 июля на территории историко-культурного центра философов в Бежанинском округе и объединит семейный отдых, историю и народные традиции. С 14 часов для гостей будут работать аттракционы, ярмарка и исторический лагерь. Посетители смогут увидеть средневековые бои, поучаствовать в мастер-классах по владению оружием и сделать фотографии в доспехах. В 15:00 пройдет парад детских колясок. Участники клуба исторической реконструкции представят дефиле в средневековых доспехах. В 18 часов выступит исполнитель бардовской песни Иван Егоров.
12: О валютах.
14: Доллар 77 рублей 75 копеек, евро 88.65, юань 11.46.
12: О погоде.
14: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 29 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
12: Война и мир. Преступление, наказание, горе от ума, кому на Руси жить хорошо, что делать? И грянул гром, о дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Вопрос дня.
3: Добрались. Итак, вопрос дня. У нас сегодня коротко, так что давайте динамично набирать 8 800 200 ровно 9702. Росстат сегодня отчитался. Средняя зарплата в Москве достигла 619 600 рублей. Ни копейки мимо. Жители столицы получают в среднем в 26-м году только за последний год цифра выросла на 31 тысячу. еще, согласно последним данным Росстатом, за 5 лет увеличилось более чем на 103 тысячи. Ой, вот так послушай, раз ты думаешь, ничего себе, как мы живем хорошо. В 2021 году москвичи получали в среднем по 116, почти с половиной тысяч рублей. Но на самом деле для Москвы, да, скорее я соглашусь. При этом средний размер заработной платы по России в марте 26-го составлял 112 654 рубля. Напомню, медианы от среднего отличаются. Да? Средний, это когда мы всех сложили и поделили на это количество. Медианы – это с персональным, индивидуальным подходом. Давайте с вами не то чтобы пофантазируем, а сделаем такую заявку на победу, как говорится. Представим себе, и дай бог, чтобы материализовать можно было, какую зарплату нам необходимо получать, чтобы почувствовать себя счастливым человеком. Но только не надо вот эти миллиарды, да, вот миллионы, миллионы миллиардов, как говорят маленькие дети. Давайте, ну, действительно, взрослый человек понимает, сколько ему нужно, чтобы он чувствовал себя нормально. А потом после нормального, ну так, неплохо. Вы набирайте пока 8 800 200 ровно 9702. После неплохо. Уже нормально, да, хорошо чувствую. Ну и когда человек может себе что-то там позволить. Вот, наверное, так нужно обозначать шаги размером в несколько сотен тысяч рублей. 8 800 200 ровно 9702. Тамбов на связи. Игорь, здравствуйте.
15: Здравствуйте.
3: Какая ваша зарплата мечты, Игорь?
15: Ну, чем больше, тем лучше.
3: Я же предупреждал. Вот, ну... Давайте конкретику. Ну что, вот у меня есть конкретная цифра. Почему ее у вас нету? Чем вы от меня отличаетесь?
15: Не, моя конкретная цифра, ну, где-то 180 плюс, чтобы абсолютно комфортно себя чувствовать.
3: Ну, то есть в Тамбове абсолютно комфортно себя можно чувствовать, по вашему мнению, зарабатывая 180, давайте так, махнем не глядя, 240.
15: -240. Ну, 240, да? Это будет уж совсем.
3: Прям жирно.
15: Хорошо, хотя у меня текущая зарплата, грубо, в два раза меньше, чем...
3: Да нет, я понимаю. Но мечтать-то мне никто не запретит. По московским меркам, знаете, я приезжаю, когда куда-нибудь там к себе, к родным, мне говорят, ну вы же там много зарабатываете. Я говорю, так мы и тратим больше, чем вот здесь или там, в том же там Тамбове, допустим.
15: Да, знаете, я бы не сказал, что вы тратите... Есть у вас некоторые вещи, по которым вы тратите меньше, но многое у нас сильно дороже.
3: Самое главное – это жилье. Самое главное – это жилье. Самое главное – это коммуналка, проезд, транспорт.
15: Ну, смотрите, если относительно зарплат московских, жилье у нас дороже получается.
3: Аренда жилья? Я в этом сильно сомневаюсь. Сколько стоит аренда однушки в Тамбове?
15: 20-40 тысяч, от 20 до 40.
3: Сейчас я хорошо сижу, но на самом деле, ну, конечно же, в Москве дороже. Причем в несколько раз.
15: Ну и уровень зарплат там выше в Москве. Ну,
3: вот, поэтому вот я и говорю, что иногда все меряется. Спасибо вам огромное, спасибо большое. Я каждому желаю, чтобы названная сумма стала реальностью. 8 800 200 ровно 9702. Посмотрите, как мы разговариваем. Вот не просто там бросили цифру, а обозначили, все объяснили. Оксана из Москвы. Здравствуйте. Ну что, Оксана, давайте по-нашему, по-богатому поговорим с вами. Сколько нам надо, вот чтобы...
16: Вот честно говоря, вот я с высшим образованием, 30 лет стажа в медицине, врач-педиатр, работаю на административной должности. У мужа тоже закончил Бауманский. Ну что я хочу сказать? Вот если нормальная зарплата, чтобы, как говорится, вообще себя особо не ужимать и более-менее содержать двух детей.
3: Я уже боюсь.
16: Ну 350 на каждого.
3: Ну, на каждого?
16: Ничего себе. Но я имею в виду муж и жена зарабатывают.
3: А, ну да, да, тогда да. Тогда да, я согласна.
16: Потому что у нас одна машина, то есть у нас не две машины, как у многих.
3: А квартира у вас своя, Оксана? Квартира своя?
16: Ну, квартира купленная своя, никто нам не дал. Мне вообще в этой жизни никто не дал ничего. Ни мне, ни моему дедушке, ни моей бабушке. Мы все покупали сами. Бесплатно я от государства не получила ничего. И поэтому вот говорят, в Москве. Так в Москве пахать надо. 24 на 7.
3: Да, но мы все же пашем, и понимают люди. Все... Давайте...
16: Ну вот где найти такую зарплату, чтобы получать хотя бы 300 тысяч в месяц? Вот я получала, чтобы... Угу. И муж также. Вот где? Ну где средняя зарплата? Конечно, если взять зарплату главврача, у которого под миллион зарплата, или замминистра, и взять зарплату, извините меня, там, технички.
3: Нет, я понимаю, все-таки да. мы не будем, да, вот ориентироваться на среднюю зарплату. Я только, как-то, знаете, что хочу? Я не хочу обнулять то, что вы сказали, потому что я подписываюсь под каждым словом вашим. Это правда. Но очень хочу, чтобы во время прощения с нами в эфире вы улыбнулись. Все равно, назло всем ветрам. Договорились?
16: Да.
3: Спасибо
16: просто,
3: вам большое.
16: Просто, понимаете, как-то получается обидно.
3: Да я согласна. Но особенно, я знаю, сколько учатся врачи. Вот прям, вот знаете, у меня просто пол семьи учителя, пол врачи, пол военные. И, конечно, они хотели, чтобы я стала врачом. Я им сказала, не-не-не-не-не, ребята, этот номер со мной не пройдет. Пожалуйста, не надо. Вот, спасибо вам большое, Оксана. 8-800-200-0907-02. Москва, смотри, как пошли звонки. Владимир, здравствуйте.
17: Алло, здравствуйте. Владимир, здравствуйте.
3: Ну, слушайте вас.
17: Ну вот, получаю примерно 80 тысяч и... Это еще раз подработка. Я хотел, конечно, побольше. Ну, сотку с копейками. Это когда через сутки работаю. Молодой, здоровый. А, женщина моя еще ребенка захотела. Я думал, где мне еще попу рвать, куда еще идти работать.
3: Смотрите, во-первых, сейчас я буду терапевтически подходить к вопросу. Во-первых, то, что вы об этом думаете, уже делает вам честь. Это вообще прям... Знаете, очень многие не думают ведь. Вообще не думают. А в-третьих, или во-вторых, это я уж не помню, давайте вот рожайте. Вот прям рожайте. Никогда не будет ситуации, что к вам выстроятся с конвертами в очередь, бабушки, дедушки с помощью. Никогда такого не будет. Она придет, конечно, но вот прям рожайте, серьезно говорю. Потому что я очень хорошо помню, когда я спросила однажды, я говорю, а что ты меня не поздравляешь? Ну, вот когда первого. Говорит, так надо, чтобы все было хорошо. Я говорю, никогда такого не будет. Но вы молодец, мужчина настоящий. А, так, друзья мои, назло Росстату. Ну, шучу я, конечно. Но просто давайте все-таки понимать меня в первую очередь, что я тут не дурачка валяю, а понимаю, что без чувства юмора, без такого, может быть, местами злого задора с какими-то проблемами не справиться. Но это моя жизненная позиция. Со всем уважением к любому из ваших мнений. 8 800 200 ровно 9702. Санкт-Петербург на связи. Владимир, здравствуйте.
18: Да, добрый вечер. У вас тема там по поводу зарплат, а я вот по поводу сейчас пенсии. У меня пенсия 19500, доплачивают до минимума. Половину плачу я за квартплату ЖКХ.
3: А кем вы работали? Вот пенсия,
18: работал,
3: да.
18: Водителем.
3: Водителем. Ну, как, общественного транспорта, чего?
18: Ну, такси водителем работал, потом ИП было.
3: Понятно. Потом вышли на пенсию. И вот такая пенсия у водителя такси. Правильно я сделала вывод?
18: Да. 14 900 до прожиточного минимума. Практически половина на квартплату.
3: А можно и поинтересоваться... Вот... Я просто тороплюсь, потому что времени может не хватить. Хочу задать вам вопрос. Вы как пенсионеру. До этого работающие люди звонили. Сколько вам надо для того, чтобы почувствовать себя ну, так спокойно, счастливо?
18: Ну, это вопрос такой некорректный, каждому свое это нужно.
3: А я же по вас и спрашиваю. Я же не спрашиваю, сколько мне надо у вас, а спрашиваю у вас, сколько вам надо. Ладно, подумайте. Извините, что застала вас врасплох, просто такой действительно вопрос. Москва на связи. Олег, здравствуйте.
19: Здравствуйте, Мария. Ну да, денег много не бывает, но вот чисто технический вопрос. В Москве действительно с московской доплатой 31 тысяча рубликов. Ну, например, пенсия по инвалидности.
3: Да.
19: Ну, было бы нормально, если бы это было 70, ну, там, и, ну, не знаю, 50-60, ну, 31. Это вот все. Это с московской доплатой, естественно, уже полностью. Без нее там вдвое меньше. Ну, то есть сам подход. Вот говорят, что в Москве там социальная политика такая прекрасная.
3: Все одним миром не нужно. В Москве действительно намного круче социальная политика, чем во многих регионах нашей страны. Но в первую очередь, конечно, потому что здесь огромные деньги, но и желание. Желание властей это тоже. У нас, конечно, перинатальная система ну, даст фору огромному количеству стран, причем передовых. Обеспечение рожениц бесплатным всем. То есть, ну вот это я говорю так чисто то, что я знаю наверняка. Но но есть и минусы. Есть плюсы, есть минусы. Просто не хочу, чтобы все черным было замазано. Но я не обнуляю то, что вы сказали, честно. Так, у нас меньше минутки осталось. Друзья мои, я хочу успеть сказать вам спасибо за звонки. И, конечно же, сказать, что мы продолжаем.
2: Вопрос дня. Друзья, будущее наступило.
13: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация.
20: Реклама. Навострите ваши уши, информацию послушай. Хватит дома бить баклуши. Закажите наши суши. Пиццу, роллы и салаты привезти мы будем рады. Заказы принимаем на сайте Пиццаролли и в группе контакта.
21: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 302-41.
22: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравится басовый?

0: получайте скидки.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
2: А знаете ли вы что?
1: Если считать не от уровня моря, а от центра Земли, то самая высокая точка на планете – это эквадорский вулкан Чимбурасо. А гималайский Эверест не попадает даже в топ-20, потому что Земля – не идеальный шар, а сплюснутый.
2: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская».
3: Операция «Распаковка». Рубрика, в которой мы тщательно проверяем товары и услуги.
4: Здравствуйте, друзья. Мы продолжаем подводить итоги дня вместе с вами. У микрофона Мария Баченина. И я напомню, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин недавно сделал в своем канале в мессенджере Макс опрос об использовании искусственного интеллекта. И вы не поверите. Нет, ну, может быть, и поверите, конечно. Большинство проголосовавших заявили, что они не пользуются возможностями нейросетей. Я предлагаю нам сегодня с вами организовать такой же опрос. Пишите мне в сообщениях на наш мессенджер, который, пожалуйста, рядом с видеотрансляцией на официальных страницах Радио КП во ВКонтакте и на Рутубе. Подписывайтесь, кстати. Пользуетесь ли вы нейросетями? Вот все, что меня волнует, ну, конечно, с аргументацией, как мы любим. Пока вы пишете, я хотела бы провести этот эфир со своей гостьей, с Алисой AI. Если вы следите за миром техники, то знаете, что разработчики по всему миру уже давно пытаются соединить наушники, совмещенные с искусственным интеллектом. Ну, например, компания Apple, они пытались в свои наушники интегрировать синхронного переводчика с разных языков. Пока что-то там не выходит. Потом еще ChatGPT пытались вставить в наушники. В общем, все пытаются, но сегодня ко мне, а значит и к вам, в руки попал гаджет. Это наушники со встроенным ИИ-ассистентом. Наушники называются Яндекс Дропс. И они, правильно, наши, отечественные. Давайте я их распакую, как, в общем-то, привык современный народ. Черный кейс. Наушники у них формы капли. Так, а в чем тут фишка? У них шумоподавление, которое можно отключать и которое можно оставлять. И, конечно же, формы капли – это самый популярный сейчас формат на рынке. После подзарядки держит заряд 30 часов. И здесь, конечно, силикон очень здорово принимает форму ушей. Можно заниматься спортом. Ну, в первую очередь, это наушники. И я протестила звук. Для начала послушала музыку любимую, сделала несколько звонков. Тут пререканий, нареканий и проблем не возникло. Достойно, честно вам скажу. Что самое интересное для меня в моих наушниках? Искусственный интеллект тут выполняет не просто функцию продвинутой поисковой системы, ну, как мы, например, пишем в поисковой строке Яндекса, да, что-то. Этот помощник задуман как персональный ассистент, как ваш секретарь, ассистент-секретарь, если хотите. Он запомнит нужную информацию, он подскажет, он напомнит. В этом кайф. Говорю вам, как человек, через головной мозг которого проходит такое количество информации ежедневно, ну, вы сами понимаете, я веду информационные эфиры каждый будний день и записываю научные программы. И мне нужно очень много запоминать. Я это все начинаю записывать в календарь. Иногда не понимаю, а что я имела в виду. Вот теперь этой проблемы нет, потому что пока, например, я добираюсь до работы за рулем или на самокате, или за рулем самоката. Кстати, да, тоже Яндекс. Но вот к чему я веду? К тому, что я могу надиктовывать. Я обычно еду в одном наушнике и надиктовываю. Но мне было интересно протестировать именно ИИ-ассистента, как это работает. Во-первых, он работает на базе всем нам знакомой Алисы AI. Собственно, когда наушники у вас или один наушник в ухе, вы просто спрашиваете что угодно. Кто изобрел Wi-Fi, какой курс валюты, какая погода. И вам, соответственно, ответ идет сразу в уши. То есть бесшовное соединение с Алисой. Что интересно, если телефон, вот как мой смартфон сейчас, но он у вас в кармане, ассистент отвечает коротко и по делу. А вот если у вас открыто приложение и ассистента на смартфоне, то ваш секретарь Алиса ответит вам развернуто, со списками, с картинками, даже с видео. Но, друзья, я считаю, что лучше 1000 слов один эксперимент. Говорю это вам как популяризатор науки. Так, допустим, Алиса, скажи, пожалуйста, почему люди, на твой взгляд, боятся пользоваться нейросетями?
0: Люди боятся пользоваться нейросетями по разным причинам. Часто это смесь рациональных опасений и психологических барьеров. Практические и обоснованные страхи, потеря работы. Особенно переживают представители профессий, где много рутинных задач. Копирайтеры, дизайнеры, аналитики. Кажется, что ИИ сделает их навыки ненужными. На деле чаще нейросети становятся инструментом, который
4: ускоряет работу. Алиса, достаточно. Алиса, а какая погода на завтра? Ну, только полегче в трех словах.
0: Завтра от плюс 18 до плюс 28. Малооблачно, без осадков.
4: Ну ладно, хотя бы здесь хорошая новость. Слушайте, я тут общалась с Алисой, и она меня узнает. Алиса, ты меня знаешь?
0: Конечно, знаю. Мы столько всего вместе обсуждали. Рада, что ты снова тут. Расскажи, что сейчас хочется поделать? Поболтать про что-нибудь? Придумать новые вопросы? Или вообще про что душа просит?
4: Алис, ты просто вчера вспоминала, что я популяризирую науку.
0: Честно? Я не уверена, что вчера именно так говорила. Но если это про все те научно-популярные вопросы, то да, очень похоже на популяризацию науки. Ты здорово умеешь сложные темы делать понятными. Что сейчас хочется популяризировать? Или вообще можно без науки? Просто про что-нибудь поболтать?
4: Понимаете, в чем кайф? Если тебе хочется, чтобы тебя похвалили, просто спроси у Алисы. Так, давайте я почитаю, что написали вы мне. Мария, привет, я художница, и для меня генерация идей – это просто спасение. Когда нет вдохновения, забиваю запрос на нейросеть, смотрю, какие композиции выдает, ловлю настроение и дальше рисую сама. Использую исключительно как музу, не как рисовальщик. Я напоминаю, вопрос был, используете ли вы нейросети. Привет, нет, и даже пробовать не хочу. Я еще помню времена, когда все в уме считали и по картам бумажным ориентировались. Я тоже это помню. Зачем мне эта автоматизация? Лучше своей головой решу, чем всяким алгоритмам доверять. Так что без ИИ мне спокойнее. Так, Мария, ответ скорее да, но осторожно. Пишу посты для блога и дает отличную структуру и заголовки. Сам текст потом доделываю под себя. В работе это здорово, но слепо доверять нельзя. Проверяю каждую цифру, так что да, как помощник незаменим. Окей, спасибо, я еще дочитаю, потому что сообщений огромное количество. Пишите, правда, вот прямо сейчас только по делу. Наша группа в ВК и, соответственно, на Рутубе под видеотрансляцией. Вернусь к этим наушникам, да, наушники Яндекс Дропс. Еще одна функция у них называется «Моя память». Я уже про это начинала. Смотрите, сегодня в мире огромное количество информации, и содержать огромное количество фактов в голове, ну, это просто физиологически невозможно. Вы смотрите, пошли вы в гости к подруге, к другу, Васе, Пете, Мише. Какая у него квартира? Какой у него этаж? Какой номер домофона? Вы все это можете сохранить у своего ассистента, который у вас в ухе, вы ему продиктуете, и он все запомнит. Подходите к дому и спрашиваете: Алиса, а какой адрес и домофон у Миши? И вам все подскажет прямо в уху. Приехали в торговый комплекс, оставили машину. Это вообще болезнь, по-моему, 90% людей. Где буквами и цифрами место обозначено на столбах. Тоже не надо считывать никакие QR-коды. Сейчас там идут навстречу, как-то люди пытаются обозначить, чтобы не теряли свои.

0: Знаете, очень понравилось прямо перед отпуском. Это история, когда этот персональный ассистент, помощник, секретарь в наушнике, он поможет сориентироваться в незнакомом городе. Поехали погулять в малознакомый район, поехали по области. Ну вот я, например, в Подмосковье с семьей. И я раньше просто заморачивалась, у меня вечно на это не хватало времени. Я сидела и писала план, куда что сходим, потому что иначе мы никуда не успевали. Все это можно доверить теперь Алисе, которая у нас здесь в наушнике. Показываю на свое ухо, потому что она здесь, да. Ответ у вас в ушах. Итак, падают сообщения. Много. Привет, Мария. Честно говоря, сознательно избегаю. Слышала слишком много историй про утечки данных и глупые ошибки нейросетей. Даже голосового помощника не включаю. Вау, боюсь, что подслушивает. Может, я параноик, но пусть лучше все по старинке своими руками. Это у нас Иван. Слушайте, ну, подслушивает из розетки только. А так мне очень удобно с голосовым помощником дома. Мария, здравствуйте. А я сегодня утром поняла, что ИИ мой главный спаситель. Сын попросил придумать сказку про кота-робота, а я не бум-бум, открыла нейросети, через минуту готова. Как я вас понимаю, честное слово. Так что да, используем всей семьей. Теперь даже муж сочиняет колыбельные с чатом. Но вообще, да, это тоже про усталость. Это помощник такой абсолютно обычный, но чаще всего, правда, незаменимый. Еще о чем я узнала, попользовавшись этими наушниками. Это большой плюс для управления смартфоном и умным домом. То есть если у вас подключен умный дом, то наушники можно попросить позвонить кому-то из списка своих контактов, не доставая, конечно, телефон, сделать музыку потише, сделать музыку громче. Для меня это прямо выход, потому что я еду, например, на самокате, и руки заняты. И вообще, когда звонок идет, это тоже вот такая функция. Запустить дома робот-пылесос. Обожаю роботов. Вот, друзья мои, ну, вроде бы все рассказала, по-честному старалась отнестись. Вот такими получились первые российские наушники с ИИ-ассистентом Яндекс Дропс. Очень интересно, конечно, станут ли они через год-два must-have гаджетом, ну, как сегодня, допустим, тот же смартфон, телевизор или смарт-ТВ.
1: Операция «Распаковка». Рубрика, в которой мы тщательно проверяем товары и услуги. «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Радио Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
2: Приветствую всех слушателей радио «Комсомольская правда». Я Валерия. Желаю от всей души вам только хороших новостей.
1: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». В Арктике не бывает такого лета, каким его знают жители средней полосы России. Например, в национальном парке «Русская Арктика» считают, что наступило лето, когда среднемесячная температура устанавливается выше 0 градусов. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 8 вечера. В Саратове 9. В Новосибирске полночь. В Благовещенске 2 часа ночи. Новости на радио

0: «Комсомольская правда».
1: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
2: О политике.
1: Европейские дипломаты в ОБСЕ тайно выражают соболезнования России после украинских атак. Зарубежные представители сочувствуют Москве только за закрытыми дверями и стараются делать это незаметно для коллег. Об этом рассказал постпред нашей страны при организации Дмитрий Полянский. По его словам, иностранным коллегам не хватает смелости заявить о поддержке публично. Дипломат объяснил такое поведение давлением со стороны Евросоюза, который жестко контролирует солидарность стран блока.
2: О происшествии.
1: СМИ сообщили, что украинского бизнесмена Вадима Ермолаева, пострадавшего при взрыве в Монако, перевезли из Ниццы в больницу Тулона. По данным французского издания «Nice Matin», мужчину транспортировали на вертолете скорой помощи. Накануне вечером в княжестве сдетонировал рюкзак. Ранения также получили спутница предпринимателя и ребенок.
2: О спорте.
1: Минпросвещение и Всероссийской федерации легкой атлетики договорились развивать спорт в учебных заведениях. Главы ведомств Сергей Кравцов и Петр Фродков подписали соглашение о сотрудничестве до конца 2030 года. Стороны намерены популяризировать бег и прыжки среди школьников и студентов, а также помогать им регулярно участвовать в соревнованиях.
2: Про визы.
1: Визовый центр Франции в Москве ужесточил правила подачи документов на шенгенские визы для россиян. С 15 июля московский офис компании прекратит принимать заявления по нотариальной доверенности через посредников. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Теперь гражданам придется приходить на встречу лично, либо передавать паспорта через родственников. Ранее Франция вошла в тройку лидеров среди стран шенгенской зоны по выдаче виз россиянам.
2: Обо всем.
1: Ученые обнаружили новое укрепленное поселение бронзового века под Челябинском. Находка на памятнике Шибаева-1 доказала, что люди эпохи Аркаима освоили не только степи, но и лес и степную зону Южного Урала. Об этом сообщили в Челгу. В мае археологи провели микромагнитную съемку территории и нашли остатки древнего рва и стены. Ранее ученые считали это поселение обычным неукрепленным поселком, а ближайшие подобные памятники располагались гораздо южнее.
2: О валютах.
1: Доллар 78.27, евро 89.27, юань 11.49. Больше новостей читайте на kp.ru. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
3: По сути дела, Николай Стариков.
4: А мы в эфире. Это «По сути дела». Добрый вечер. Сегодня мы будем рассказывать «По сути дела» со мной Николай Стариков, мой постоянный ведущий, я его соведущий. Николай Викторович, добрый вечер.
5: Да, добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня я приветствую вас из стольного града Санкт-Петербурга.
4: Прекрасного города. Ну, а мы из Москвы и начнем наш разговор, наверное, с топливного вопроса, о котором говорят все. Как нам обезопасить себя от атак на нефтеперерабатывающие заводы? Мы сейчас, собственно, и обсудим. Начнем, наверное, ваше мнение.
5: Я думаю, что для того, чтобы продвинуться в этой ситуации, которая нас, безусловно, всех беспокоит, должен появиться ответственный за это. Как показывает опыт жизни каждого из нас, опыт Великой Отечественной войны, в сложный момент, на сложном направлении всегда выбирали кого-то толкового, назначали его, и он дальше решал этот вопрос. Проблема многогранная, но если сравнить ситуацию Великой Отечественной войны и ситуацию сегодняшнего дня, то при всей разнице, там, Великая Отечественная война и специальная военная операция, там, всеобщая мобилизация, здесь совершенно иная ситуация. А смотрите, в тот период не было частной собственности. А это значит, что любое предприятие на территории Советского Союза было встроено, во-первых, в промышленную вертикаль, это раз. Во-вторых, оно подчинялось еще по партийной линии и по линии руководства регионом. То есть, как говорили раньше, по советской линии. Это значит, что всегда была возможность воздействовать на руководителей предприятия для того, чтобы они принимали те или иные решения. Ну, понятно, что разные руководители бывали, разные решения бывали, но тем не менее, если кто-то что-то не делал, можно было его быстро привести в чувство и, так сказать, побудить это все выполнить. Сегодня мы оказались в ситуации, когда предприятие может быть частное, предприятие может входить в большой государственный концерн, где тоже есть частная доля. Это может быть совершенно государственное предприятие. И в результате, мне кажется, что нет ответа на вопрос, кто же должен обеспечить защиту от вот этой новой угрозы, когда далеко в нашем тылу новые разработки американцев и европейцев атакуют наши нефтеперерабатывающие мощности. То есть местная власть... Ну, она не обеспечивает же ПВО.
4: Мне кажется, здесь нужно добавить немножко военной перчинки и военного компонента. Здесь могу опереться на слова нашего военкора Димы Стешина, с которым, в общем-то, я как один из редакторов отдела политики работаю. Дима недавно был, в эти выходные, был на встрече с министром обороны Российской Федерации Андреем Рамовичем Белоусовым. И, в частности, Андрей Рамович говорил, что одна из главных проблем, которые были вот там весной, например, одна из главных проблем была в том, что наша система оповещения, система, не имеется в виду не оповещение населения, да, а система, которая снимает все эти данные, которая фиксирует летящий беспилотник, она не была в сущности объединена в какую-то единую концепцию. То есть не было... Все эти данные не собирались на одном, ну, скажем так, сервере, да, на одном мониторе, а они были разрознены. То есть там у одного отряда была своя какая-то радиолокация, да, и вот, ну, если говорить о передовой, у него была своя радиолокация, и он смотрел по своей радиолокации, что летит. Сейчас, начиная как раз с весны, у нас эта система выстраивается, и вот, собственно, к этому моменту Минобороны и, собственно, государство прекрасно понимает, как на начало весны, да, государство прекрасно поняло, что не должно быть ни одного средства радиолокации, которое не встроено в общую базу. Не должно быть ни одного РЭП, которая не встроена в общую базу. И сейчас эта база создается, эта работа идет, и, в общем-то, одна из главных таких особенностей именно что нашего ПВО была именно что вот эта вот не совсем системность.
5: Андрей, вы как бы подняли серьезную проблему, но это немножечко две разные проблемы. Первая проблема – это ПВО, которое замечает, это вот летят. Я начал говорить о ситуации охраны какого-то конкретного объекта. Понятно, что это две части большого целого, это очевидно, но это все-таки не одно и то же. Оповестить о том, что летят, это важно. И мы видим, что, например, там в Москве, где очень хорошо работает ПВО, да, многоэшелонированное, безусловно, это оповещение есть, сбивают беспилотники на дальних подступах, и дальше все это двигается. Но мы говорим о защите каждого нефтеперерабатывающего завода, и не только нефтеперерабатывающего завода, любого военного предприятия, которое производит военную продукцию, оно должно быть закрыто с точки зрения ПВО. Поэтому получение информации о том, что что-то начинает угрожать, это важно. Но, с другой стороны, необходимо просто... прикрыть в буквальном смысле это предприятие, не знаю, там сети натянуть, поставить крупнокалиберные пулеметы, да, выставить какую-то систему обороны предприятия, потому что, так сказать, лихие хлопцы на тачанках с пулеметами, да, это, конечно, хорошо, но они не смогут прикрыть от массированного налета, как мы видим в последнее время. Вот это. И здесь, опять, вернусь к той идее, которая, мне кажется, совершенно очевидной. Должен быть конкретный человек, имя, фамилия, отчество, который снимает трубку и говорит: здравствуйте, это Энский нефтеперерабатывающий завод или завод и там еще какой-то секой-то производящий что-то. Здравствуйте. Вот сейчас приедет мой полномочный представитель и посмотрит, что у вас, как защищено предприятие. Вы еще не думали? Ну все, мы вам скажем, как это должно быть. Значит, с вас то-то, с нас то-то. Вот сроки, вы должны это сделать. И есть человек, которого потом министр обороны, там, президент, как верховный главнокомандующий, это спросит. То есть кто-то должен объединить под собой всю эту вот разношерстную промышленность, я имею в виду разношерстную с точки зрения ее принадлежности, да, кто-то государственный, кто-то частный, чтобы они все его слушались. Потому что, вы знаете, мы частное предприятие, мы вас не слушаем, мы к Министерству обороны не относимся, мы вот бензин производим. Мы вас послушали внимательно, но ваши рекомендации для нас не обязательны. Мы считаем, что мы хорошо закрыты. Потом раз, и что-то, не дай бог, прилетело. Вот мне кажется, персонализация решения проблемы, она всегда помогает. Когда есть одно окно, и вот этой системы одно окно, обратите внимание, наше государство последовательно внедряло в различных там вещах, начиная от госуслуг и заканчивая там другим общением гражданина и государства. Здесь предприятие должно общаться с государством вот через это один телефон, одну фамилию, одну структуру.
4: Да, и на самом деле о примерно такой же по сути систематизации говорилось, если говорить о мониторинге, говорил Андрей Романович Белоусов, наш министр обороны. У нас тут вопрос заодно в чате. Можно ли задавать вопросы или не смотрят? Можно задавать вопросы нам, мы постараемся ответить всегда.
5: Я бы сказал, нужно задавать вопросы.
4: Да, нужно задавать вопросы, мы в прямом эфире. Вот, а по поводу беспилотников нужно заметить еще одну новость. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что НАТО совместно с Украиной запускает разработку новых вооружений для ударов по российским аэродромам и авиабазам, в том числе в глубине территории России. Тем временем от очередного налета, как мы знаем, беспилотников на Москву сегодня утром погиб 6-месячный ребенок.
5: Ну, вот смотрите, мы проблемы не должны суживать. Эта проблема касается не только нефтеперерабатывающих предприятий и не только от беспилотников. За последнее время было несколько ударов разной степени успешности ракетами. И я думаю, что здесь мы должны готовиться к самым жестким возможным сценариям со стороны противника. Я бы уже не называл его вероятным, но я бы называл его конкретным противником, да, со стороны НАТО. Поэтому предупреждения и военных, и дипломатов говорят об одном. Удары будут нарастать или будут попытки наращивать эти удары и количественно, и качественно, еще, может быть, по каким-то характеристикам.
4: А особенно вот качественно. Здесь подчеркивается, и наш президент подчеркивал буквально вчера, позавчера в интервью с журналистом, он говорил о том, что Европа использует новые беспилотники, они в основном производятся именно что на территории европейских стран, и в них используются более сложные системы, в них используется искусственный интеллект, вплоть до того, что беспилотник сам буквально наводится на какую-то цель. То есть он летит, ее сам может выбрать по каким-то данным, скорее всего, из той самой системы «Палантир».
5: Так вот, не должно быть успокоенности, что там предприятие находится далеко от линии фронта. Сегодня слово «далеко», оно стало очень условным. И вот эта граница территориальной безопасности, она все время уменьшается. И дальше дроны, наверное, будут еще более дальнобойные, Или они будут быстро и все быстрее преодолевать это расстояние. Поэтому здесь нужно прикрыть все предприятия, которые относятся к военно-промышленному комплексу и к таким чувствительным вещам, как нефтепереработка. Они просто должны быть прикрыты. Поэтому я надеюсь, что мы... Ну, может быть, нам и не скажут, кто отвечает за это, но мне кажется, что появление конкретного отвечающего, оно обязательно должно быть. Об этом говорит опыт нашей страны, который многократно приводил к успешным результатам.
4: Ну и кроме того, будут наращиваться. У нас уже есть системы противоракетной обороны, об этом тоже говорил президент, которые могут перехватить новые беспилотники и сбить. Вопрос в том, чтобы нарастить их производство, делать их больше и быстрее поставлять на передовую. А мы вернемся после небольшой паузы. Оставайтесь с нами.
3: По сути дела.
2: Реклама. Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535 55.
0: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
6: Когда хочется создать не просто памятник, а настоящее произведение искусства, приезжайте на нашу выставку эксклюзивных гранитных памятников. Октябрьский 138, Дальняя 1, Дьяконова 4, Великолукский похоронный дом. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. www.pokhoronka60.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? В старой русской деревне Иванами могли назвать сразу нескольких детей в семье, а различали их по дополнительной информации, например, Ивашка Большой, Ивашка Средний, Ивашка Третий. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
3: По сути дела, Николай Стариков.
4: Тут нужно добавить, что вступайте в ряды «По сути дела», и вы будете понимать все, что происходит в мире. Мы поговорили об атаках беспилотников, но нужно обязательно, как говорится, не только смотреть на то, куда брошена палка, да, а смотреть на руку, бросившую палку. Дело в том, что в декабре, если вы вспомните, 2025 года, Европа не могла наскрести для Украины денег, пытаясь украсть наше российское. Активы замороженные. Весной вдруг все меняется. Брюссель обещает 90 миллиардов Украины, говорит еще о 70 миллиардах, которые буквально на днях 7-9 будет саммит НАТО, которые тоже могут выделить Украины. Откуда деньги? Почему все внезапно поверили в какую-то фантомную победу Украины, которая на самом деле отступает и в скорости потеряет и Константиновку, и Красный Лиман, и на фронте у нее полный бардак? Что происходит? Почему Европа внезапно поверила во все то, во что она абсолютно не верила? Ну что же, послушаем мнение эксперта.
5: Ну, здесь, дорогие друзья, надо немножко про экономику и немножко про геополитику поговорить. Тогда будет понятно. Причем про геополитику, наверное, значительно больше, чем про экономику. Приведу житейский пример. Андрей, вы борщ когда-нибудь готовили?
4: О, обожаю.
5: Обожаете борщ или обожаете
4: обожаю
5: готовить борщ?
4: Борщ.
5: Ну, а я больше обожаю борщ сам. Сам его не готовил еще, но, как говорится, в процессе. Но я примерно представляю, из чего его делают. Да? Так, есть такой борщевой набор, по нему меряют инфляцию тоже. И, иными словами, если у вас на столе лежит борщевой набор, мы с вами понимаем, к чему вы готовитесь. Вы готовите борщ. Но в ходе своих кулинарных размышлений, Андрей, вы решили вместо борща сделать плов. Согласитесь, что набор продуктов на вашем столе, он должен поменяться. И вы не сможете сделать такой же хороший плов из такого же набора, из которого вы, я в этом не сомневаюсь, делаете хороший борщ. Правда?
4: Правда. Совершенно верно.
5: Вот, правильно. Значит, от того, какое блюдо вы готовите, у вас и набор инструментов, как говорится, продовольственных, меняется. Вот давайте с этим пониманием и вернемся в ту ситуацию, которую вы нарисовали. Итак, 90 миллиардов долларов необходимо выделить Зеленскому. Европейцы об этом говорят, Америка дистанцируется, говорит, мы ничего давать не будем, вы сами разбирайтесь. И тут начинается борьба. То кто-нибудь вроде бывшего премьера Венгрии говорит, а мы не дадим. То, значит, Евроклир, это депозитарий, в котором лежат наши деньги, говорит, а мы не дадим украсть. То есть сначала они действительно пытались украсть деньги. Потом поняли, что украсть не получится, и как-то решили взять кредит. Вот здесь вот это ключевой момент. Когда мы видим, что ЕС выделил, эти выделили, те выделили, значит, дорогие друзья, это все не из бюджета ЕС выделяется. Это деньги рисуются из воздуха, как в буквальном смысле.
4: А я, кстати, могу рассказать как. У меня есть прям хороший ответ.
5: Ну, буду признателен.
4: Давайте. На самом деле схема здесь проста. Каждое из правительств стран Евросоюза, которые берут на себя эти обязательства, закладывают в бюджет когда-нибудь на какой-нибудь 2035 год, когда нужно будет отдавать эти деньги, да, закладывает какую-то сумму. Вот там Франция должна заложить, если не ошибаюсь, 16 или 18 миллиардов. На Германию приходится еще чуть больше. И в общем, между всеми странами ЕС эти 90 миллиардов делятся. Закладываются эти гарантии, после этого выпускаются ценные бумаги. И вот именно здесь лежит вопрос, почему вдруг, ответ на вопрос, почему вдруг Европа внезапно поверила в абсолютно безумие, вот в то, что Украина побеждает. С чего, с чего нам об этом говорят постоянно?
5: Так... Нет, вы путаете следствие и причину. Так... Вот, дорогие друзья, я сейчас постараюсь, Андрей, простите, на том, что вы сказали, действительно, деньги создаются из воздуха. То есть нарисовали долговые обязательства, которых не было. Потом какой-то банк взял у Центрального банка, у Европейского Центрального банка деньги и дал деньги в обмен на эти долговые бумаги. Это такое, знаете, очень похоже на такую махинацию, но на самом деле она так и выглядит. Самое важное, чтобы при создании этих денег, эти деньги не просто шли куда-то в никуда, а шли на конкретное дело. Тогда инфляция будет минимальной или ее не будет совсем. На что они создают эти деньги? Они дают деньги Зеленскому. Дальше Зеленский закупает. Вот сегодня там 3,5 миллиарда, да, выделили на покупку беспилотников. У кого покупает Зеленский беспилотники на эти созданные из воздуха деньги? У ЕС. Беспилотники производятся на территории ЕС, Британии и Соединенных Штатов Америки. То есть они записали в своем компьютере долг на Украину, при этом взяли деньги, дали сами себе, и из правого кармана переложили в левый, а Зеленскому под псевдониму Зеленский дали беспилотники и сами бьют по России. Вот как это работает. Поэтому здесь главное, возвращаясь к самому старту нашей второй части, здесь важно политическое решение. Получить благословение тех, кто определяет мировые политические и финансовые процессы на создание этих денег. Это самое большое таинство. И вот здесь мы видим, что готовились к борщу, шла какая-то борьба закулисная, речь шла о сворачивании военных действий, или часть этой закулисы мировой хотела сворачивания боевых действий, и поэтому деньги не давали. Потому что что здесь следствие, что причина, сказать сложно. Но объяснение для избирателя есть. А почему Украина проиграла войну? Так у нее деньги закончились. У нее не стало денег и не было оружия. Вот она и проиграла. Это не мы такие плохие европейцы, или наше оружие американское плохое, или не такой доблестный русский солдат, а просто у Украины закончились деньги. Вот как они хотят объяснять. Потом меняется концепция, и они решают продолжать войну. Вот почему они поменяли концепцию, это вообще отдельный вопрос. Я просто хочу, дорогие друзья, обратить ваше внимание. Дух анкориджа начал исчезать по мере того, как находились деньги для Зеленского. Это два абсолютно параллельных процесса.
4: Я бы тут с вами немножко поспорил. Я хочу сказать, что мы закончили на том, что даются гарантии странами ЕС, выпускаются акции, но дело в том, что акции должен кто-то купить. И все происходящее сейчас, все происходящее сейчас, оно нацелено на то, чтобы это все красиво продать, потому что у нас есть совершенно уникальная ситуация, в которой, ну, Украина, очевидно, проигрывает. И любой твой же банк не купит ненужные абсолютно акции, если, зная, что Украина проиграет, деньги ему никогда не вернут.
5: Нет, Андрей, не так это работает.
4: Вот хорошо, у нас будут разные версии, но я согласен, да, с вами в общем и целом. Действительно, концептуально вы абсолютно правы, что боевые действия собирались сворачивать, сейчас их собираются продолжать, и абсолютно не важно, что происходит на передовой, хотя бы по одной простой причине. Потому что, да, Россия может взять Константиновку, Красный Лиман, Краматорск, Славянск. Им совершенно плевать на то, что происходит, на то, как именно рухнет Украина, потому что все понимают, что она рухнет рано или поздно. Вопрос в том, что пока можно под знаменем Зеленского, под фашистскими знаменами атаковать Россию и ухудшать какую-то экономическую ситуацию у нас, они будут гадить. Вот, вот это главный
5: посыл. Вот, Андрей, но не соглашусь еще раз с вами, потому что вы сказали, что не важно, что происходит на поле боя. Это очень важно, что происходит на поле боя. Это очень, это крайне важно. Потому что в итоге для них очень важно свое собственное реноме. Именно поэтому американские танки как-то на переднюю край не выходили, чтобы красиво не гореть. А британские леопарды вообще где-то в третьем эшелоне стояли и старались потом их вообще никуда не показывать, сказав, что они сломались после того, как было подбито, уничтожено нашими ребятами несколько. Здесь вот в чем ключевой вопрос. Если принимается политическое, геополитическое решение поддерживать Украину до бесконечности, это ведь сигнал и российскому руководству, что в деньгах у Украины будет, как у дурака фантиков, будет денег бесконечное количество. Это определенный сигнал к тому, что давайте, русские, будьте уступчивыми. Если вы думали, что у Украины закончатся деньги, они не закончатся. И в этом смысле начинается информационная кампания, которая просто обывателю должна объяснить, что Украина, оказывается, она побеждает или вот-вот победит. Ну, для того, чтобы не было вопросов, а чем мы деньги-то даем тем, кто вот-вот рухнет и обанкротится. Смотреть надо на другое. Андрей, вы обратили внимание на цифры, опубликованные сегодняшнего государственного долга Украины?
4: А, нет, нет, я не смотрел, к сожалению.
5: $300 миллиардов. Я, дорогие друзья, динамику вам дам. Значит, в 2014 году государственный переворот, примерно через год после него госдолг Украины вырос до невероятной величины – $70 миллиардов. До этого были совершенно иные цифры, я, к сожалению, их просто забыл. Там, по-моему, то ли 20, там, то ли 30.
4: Там было 40.
5: В общем, долг, грубо говоря, удвоился за год, а теперь 300. То есть, если посмотреть 300 миллиардов, как Украина отдаст, да никогда не отдаст. Отсюда и информационная кампания, что мы, европейцы и американцы, когда-нибудь все равно заберем золотовалютные резервы Российского Центрального Банка, а они там 240, там 270 миллиардов, и это как бы, хоть цифры будут биться. То есть, экономической логики в выделении денег Украине нет никаких. Но штука в том, что на Украину записывают долги, а на самом деле Евросоюз из левой руки, из левого кармана перекладывает в правый. То есть выдает деньги сам себе.
4: Вопрос так на засыпку от слушателя. Не кажется ли вам, что наши спецслужбы не дорабатывают, и почему мы не убираем верхушку Украины?
5: Ну, я думаю, что об этом мы поговорим как раз в следующей части нашей программы.
4: И второй вопрос. Вам не кажется, что мы своим бездействием провоцируем наших врагов?
5: Ну, это, собственно говоря, туда же вдогонку. Так что, дорогие друзья, не переключайтесь. Мы очень скоро вернемся к обсуждению этих вопросов.
4: Да, и кроме того, обсудим произошедшее сегодня в Монако, где миллиардер украинский был убит. Оставайтесь с нами.
3: По сути дела.
2: Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда» только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
7: Я Сергей Шнуров. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
2: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». При температуре выше 40 градусов Цельсия человеческое тело теряет около 1 литра пота за час. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В Великих Луках 20 часов 30 минут. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и ее заместитель Владимир Якушев на встрече с активистками женского движения «Единой России» поддержали ряд их идей. Среди них расширить программы психологической поддержки на семьи и вдов-защитников, засчитывать периоды военной службы по контракту и пребывания в добровольческих формированиях в стаж государственной и муниципальной службы, вести бесплатную продленку для школьников до 14 лет, создать на портале «Работа России» раздел для молодых мам, где будут размещены вакансии с гибким графиком и возможностью удаленной занятости. Ученица инженерно-экономического лицея Екатерина Орлова приняла участие в форуме президентов школ, который проходил в конце июня в Москве. Ежегодное событие с 2024 года собирает в столице самых активных учеников и педагогов со всей страны. Форум объединил более 300 представителей системы ученического самоуправления. Ученики 8-10 классов стали участниками интенсивных образовательных блоков и старта конкурсного отбора в детский экспертный совет 5-й Всероссийской премии «Новая философия воспитания». Для педагогов и директоров был организован курс лекций, мастер-классов по развитию школьного актива и новым методикам работы. В летнем лагере школы номер 12 кураторы движения первых города Великие Луки Екатерина Карпенко и Наталья Куранова совместно с активистами первичного отделения общеобразовательного учреждения провели веселую игротеку. Отряды соревновались в силе, ловкости, меткости. Победителям вручили памятные призы.
2: О валютах.
8: Доллар 77 рублей 75 копеек, евро 88, 65, юань 11,46.
2: О погоде.
8: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 29 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
2: Настоящий хит-парад. Это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики. Путеводные звезды в мире шоу-бизнеса. Ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени.
3: По сути дела, Николай Стариков.
4: Возвращаемся в студию «По сути дела». С вами Андрей Зобов и Николай Викторович Стариков.
5: Андрей, если можно, мне сейчас... мне кажется, я могу нашим уважаемым слушателям еще раз пояснить вот эту сложно понимаемую конструкцию про деньги, да, которые из воздуха возникают. Чтобы Давайте. У вас, дорогие друзья, не было ощущения, что это мы с Андреем что-то, как говорится, тут выдумываем. Потому что, знаете, для того, чтобы прятать неудобную информацию, придумали термин конспирология. Я приведу вам информацию, которую вы можете найти в телеграм-канале, ну, естественно, не только там, издание Bloomberg, западного, американского, да? Итак, там Илон Маск беседует с двумя журналистами. Вот теперь цитирую, что говорит Илон Маск, который, ну, к нему можно по-разному относиться, но в деньгах точно разбирается и в устройстве мировой экономики. Итак, цитирую слова Маска. «Я называю компьютером для создания денег любой компьютер, который может создавать деньги из воздуха. Это и есть магические деньги. Он просто осуществляет выплаты». Большинство таких систем находится в Министерстве финансов. Есть несколько в Министерстве здравоохранения и специальных служб. Один или два в Госдепартаменте, еще несколько в Министерстве обороны. Думаю, мы обнаружили 14 таких компьютеров для создания денег. Они просто отправляют деньги из ниоткуда. Конец цитаты.
4: Да, это говорит Маск, судя по всему, как человек, который возглавлял вот это вот министерство, занимавшееся рационализаторством и так далее, и, собственно, проводивший проверки. Что касается наших вопросов, которые нам задали слушатели, не кажется ли вам, что спецслужбы не дорабатывают, почему мы не убираем верхушку Украины? И не кажется, что ли, бездействием мы провоцируем своих врагов?
5: Слушайте, многократно мы об этом говорили. Очевидно, что есть политическое решение. Это решение принято на самом верху. И судя по тому, что руководители киевского режима ходят живы и здоровы, это политическое решение не пересмотрено. Многократно об этом говорилось. И мне кажется, что вот путь пересмотра этого решения, он такой же, как оно было принято. Если руководство нашей страны... Я напомню вам, что спецслужбы всегда являются... тем, что прилагается к политическому решению. Никогда ни НКВД, ни ЧК, ни ВЧК, ни ГПУ, ни КГБ не принимают сами решения. Если им политическое руководство эти решения не, так сказать, диктует, то вот ситуация такая, как она сегодня происходит. Мне кажется, что вопрос уже назрел и перезрел. Я бы сказал таким образом. Но, дорогие друзья, я знаю, что у нас в сценарии нашей программы как раз факты, которые могут в той или иной степени говорить о том, что это может происходить, а может быть и нет. Ну, во-первых, речь идет о покушении, которое произошло в Монако. А помимо этого, на уходящей неделе произошло несколько загадочных смертей высокопоставленных украинских военных. И я думаю, что мы можем в той или иной степени это все вместе соединить.
4: Да, да. Дело в том, что в понедельник, буквально вчера, стало известно о смерти двух полковников. Во-первых, с огнестрельным ранением найден замглавы 154-й ОМБР Вадим Канонников и координатор, второй полковник, это координатор Главного управления разведки Украины или ГУР Украины, Рустем Фахриев. Здесь нужно сказать, что это экстремист и террорист, он объявлен Росинформмониторингом, экстремистом и террористом. Вот. За что он объявлен экстремистом и террористом? За то, что он организовал теракт, попытку убийства на территории Крыма. Вот. Чем нам известен господин, не господин ни в коем случае, а, в общем-то, нацист Канонников? Дело в том, что он был замглавы своей бригады в тот момент, когда она вторгалась в Курскую область. Это была 154-я отдельная механизированная бригада, была одной из первых, которые вошли и попытались оккупировать Курскую область. Именно здесь эта бригада прославилась зверствами. Они издевались над простыми людьми. И, в общем-то, внезапно, абсолютно, по необъяснимым обстоятельствам, эти два абсолютно неприятных, мерзких человека нашли свою смерть.
5: Да, но как они нашли? Если что случилось с этим экстремистом и террористом не до конца понятно, то что касается...
4: Не раскрывается просто, да.
5: Вот этого Канонникова, командира или заместителя командира, тоже по-разному его
4: должность. Он был в 2024-м, он был заместителем командира, сейчас он являлся до своей смерти командиром в 2025-м, он был назначен.
5: Еще, так сказать, карьеру делал. Его нашли с огнестрельным ранением мертвым.
4: Да, что самое смешное, в какой-то момент сначала объявили о том, что он просто скончался, и никаких, в первом сообщении было заявлено, что никаких признаков насильственной смерти нет. Захотели скрыть. Но потом выяснилось, имя в сообщении украинского министерства внутренних дел не было имени погибшего, но сообщалось, что найден такой-то, такой-то с огнестрельным ранением, и очень быстро средства массовой информации внутри Украины свели одно с другим и подтвердили, что это он и есть, что на самом деле он умер не как-то естественно, а был убит выстрелом из пистолета. Возбуждено уголовное дело... Да, неизвестными. Возбуждено уголовное дело об убийстве, вот, но никаких обвиняемых, ничего подобного, никаких сведений вообще о том, кто это сделал, пока не приводится никем вообще. И мы будем надеяться, что что не будет этих сведений, правильно?
5: Ну, какие
4: нашли
5: здесь могут быть версии? Какие могут быть версии? Первая версия – это ликвидация нашими спецслужбами, но здесь мы никаких комментариев не имеем и не получили. Они не обязательно должны появляться. Вторая версия, я ее читал, это якобы руководство Украины устраняет военных, которые якобы находятся в неком заговоре и готовится военный переворот. Ну, доказательств этому ровно никаких, поэтому, мне кажется, такая немножко легендированная история. Ну и третья, это случайное совпадение, какие-то личные мотивы, значит, и в одном, и в другом случае, которые привели к чему-то. Ну, вот три версии. И я бы вот не решился сказать, что все-таки в первой версии она наиболее реальная. Наверное, хотелось бы, чтобы преступники находили свой конец, но пока никаких подтверждений этому у нас нет, кроме того, что они реально нашли конец.
4: В любом случае находят свой конец, и уж дорабатывают наши спецслужбы или не дорабатывают, наши дорогие радиослушатели, судите сами, факты мы вам привели. А то, что жив господин Зеленский, я думаю, что политическое решение, принятое у нас сверху, имеет очень серьезное обоснование. И больше говорить об этом мы открыто ничего не будем. Можете подумать сами. Вот. А мы перейдем еще к скандалу в Монако. Дело в том, что из топ-20 списка Forbes украинских олигархов, олигарх Вадим Ермолаев, пострадал в результате теракта в Монако. Там действительно серьезный был взрыв, причем конкретно терактом его отказать почему-то, называть почему-то власти Монако отказались. Сказали, что это просто вот покушение на убийство, но его кто-то собирался убить, и, как вы слышали из наших новостей, основной версией следователей французских, основная версия – это СБУ. СБУ собиралась убрать своего, в общем-то, олигарха. За что? А вот здесь версий много. Я передаю вам слово.
5: Ну, здесь я бы тоже нашел 2-3 версии. Первую озвучили, это СБУ, то есть украинское государство убивает того, кто ему не угоден. Вторая версия связана с
4: каким-то... Да, дело в том, что в 2023 году он объявлен персоной нон-грат и внесен в список самим Зеленским. Так что
5: ну, личная вражда санкции. Там есть.
4: Введены санкции, да.
5: Он отказался, этот персонаж, от украинского гражданства, потому что, так сказать, человек мира, получил кипрский паспорт. Ну и вот в итоге такая история. Вторая версия – это какие-то криминальные разборки, потому что, опять-таки, ну это пишут, мы не можем сейчас это ни опровергнуть, ни подтвердить, что он вместе с сыном имеет отношение к колл-центрам, которые работают, наверное, не только на нашу страну, но и на Западную Европу. Ну и третья версия, она может быть, опять-таки, личная неприязнь, но все-таки закладка бомбы – это такая, мне кажется, нечасто применяемая в криминальных разборках история для ликвидации какого-то человека. А вот почему Монако говорит, что это не теракт, мне кажется, совершенно очевидно. Становится понятно, что это в той или иной степени связано с Украиной. Человек выходец из Украины, 20-й номер в списке Forbes по Украине. Очевидно, что украинский след тут же будет в СМИ. Ну и представьте, Украина и теракт. Представьте, вот СБУ провело теракт. Ну как, ну это вообще как бы недопустимо, правда? Поэтому это просто
4: в вашем мирном, да, в вашем мирном Монако, СБУ, которому вы отдаете свои последние деньги, да, отдаете деньги с налогов, вдруг внезапно вот организует взрыв. Как же признать
5: самое
4: это
5: главное,
4: терактом? Ни в коем случае.
5: Что финансовое обеспечение терроризма в самой Европе, оказывается, теперь обеспечивается Европейской комиссией и ЕС. Потому что СБУ – это государственная структура, а деньги Украина, как недогосударство, получает от ЕС. Вот этого они и хотят избежать в информационной сфере.
4: Ну, здесь нужно все-таки сказать, что, к сожалению или к счастью, этот бизнесмен выжил. Он уже в состоянии тяжелом, но все-таки не критическом. Его супруга и его сын также выжили. Вот, а мы будем смотреть за тем, как украинский режим воюет сам с собой. С удовольствием.
3: По сути дела.
2: Новости.
9: Реклама. Семейный центр «Атмосфера» – место, где праздники оживают. Дни рождения, семейные и детские мероприятия под ключ. Индивидуальный зал, безлимитная активити-зона, детское и банкетное меню. Все для вашего комфорта
10: и хорошего настроения.
9: Семейный центр «Атмосфера». Краснофлотская набережная, территория Луки-парк. Звоните 4-77-76 и бронируйте свой лучший праздник.
10: Ура! Идем в атмосферу!
11: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
12: Если вкусно любишь кушать, наши роллы ты покушай. Нашу пиццу из печи любят даже малыши. Заказы принимаем на сайте Пицца Роли и в группе Контакта.
13: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
14: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
15: А знаете ли вы что? Слова «лебедь» и «миндаль» раньше были женского рода, а «степень» и «хвоя» – мужского.
16: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном.
3: По сути дела, Николай Стариков.
4: А мы возвращаемся в эфир «По сути дела». Николай Стариков, Андрей Зобов. И мы продолжаем объяснять, наверное, последняя такая геополитическая тема. Это о том, что Финляндия сняла запрет на ввоз и хранение ядерного оружия на своей территории. Поправки должны вступить в силу 1 июля 2026 года, то есть завтра. Тем временем депутаты Литвы уже в открытую тоже предлагают вычеркнуть строчку о неразмещении ядерного оружия из Конституции государства. И что же мы видим? Это мир готовится к ядерной гонке, Европа готовится к войне с нами. В чем дело? Что происходит? Николай Викторович.
5: Ну, знаете, есть такая поговорка: занимайте места согласно купленным билетам. Вот если кто-то приобрел бесплатный билет в НАТО, а это там Финляндия и Швеция за последнее время, то там вход ничего не стоит, а выход – жизнь. Ведь мы с вами уже об этом говорили, и с точки зрения поправок финское законодательство о возможности транзита, размещения, чуть не использования ядерного оружия, ведь это что означает? Финны залезли в передовой окоп против России, да еще как бы угрожают, что они в этот свой окоп затащат чужое ядерное оружие. Вот как это выглядит. При этом Финляндия – наш сосед. Об этом многократно говорил президент, и я думаю, что любой наш гражданин согласится. У нас нет никаких претензий к Финляндии. У нас не было с ней никаких конфликтов за последнее время и не планировалось. Мы с ней торговали, кто-то туда ездил, финны ездили к нам. То есть такое добрососедство. И вдруг на ровном месте Финляндия прекращает добрососедство и говорит: а мы теперь хотим воевать с вами. И начинает рыть окоп, затаскивая туда американское вооружение и говоря о размещении американских военных баз. Ведь эта поправка для чего принята? Для того, чтобы американцы могли угрожать и имели возможность, если они так захотят, а не финны, разместить на территории Финляндии ядерное оружие. Но ведь так Финляндия сама же не будет разрабатывать ядерное оружие. Не будет. Значит, эта поправка делается, такой мячик подается американцам. И что из этого вытекает? Из этого вытекает, что мишень, нарисованная на Финляндии, она будет еще более жирной. Потому что Финляндия, ее территория, подчеркивается, что несут смертельную угрозу нашей стране. Если раньше мы могли понять, что с территории Финляндии там будут размещены, например, СЗО, которые могут добить до Ленинграда, могут там танки быть, самолеты, то сегодня Финляндия принятием такой поправки говорит, на моей территории может быть размещено ядерное оружие, которое в тактическом варианте, мы же не говорим там о баллистических ракетах, может быть заряжено в какие-то носители и выстрелено в город на Неве, где вот я сейчас нахожусь. Вот что это такое. Поэтому для Финляндии это означает, ну, просто кратное ухудшение ее безопасности. Вместо реальной безопасности нейтральной Финляндии, Финляндия становится, ну как, это вот как на фронте человек бы сам добровольно пошел в первую линию окопов, ну как бы молодец, смелый, только в случае Финляндии зачем?
4: Только в случае Финляндии фронта не было, никакой войны не было, смысла, никакого окопа не было. Они сами его вырыли, сами вышли и сами рвут на себе последнюю бязевую рубашку, крича, что они станут героями. Зачем?
5: Есть. Смысл есть. Первое. Создать дополнительную угрозу России. Это раз. И второе. Снять угрозу с Великобритании и США. Потому что часть наших средств будет теперь нацелена на Финляндию. Финляндия своим телом прикрыла Великобританию от несуществующей российской угрозы. Но создавая угрозу России, Финляндия тем самым создает угрозу самой себе. И согласитесь, если бы сейчас Финляндия вдруг бы заявила, что она выходит из НАТО и никогда не будет размещать на своей территории ядерное оружие вместо вот этой поправки, то угроза Финляндии бы вообще не существовала.
4: Россия абсолютно.
5: Ну, воспринимал бы Финляндию как, так сказать, такое государство с низкой социальной ответственностью, которое может то входить, то выходить из военных блоков. Но, по крайней мере, нам было понятно, что ядерной угрозы нам со стороны Финляндии не будет. А у шведов-то еще интереснее история. Финляндия с нами граничит. То есть она, ну, хотя бы теоретически может говорить, что сейчас большевистские орды вдруг, значит, ломанутся на ее территорию. А в Швецию-то кто ломанется?
4: Тюлени. Агрессивные тюлени. Русские тюлени. Специально натренированные, вы не слышали?
5: Да, я уверяю вас, что Швеция в ближайшее время тоже примет такую поправку. Потому что создание дополнительных проблем для России, угрозы, это очень важно. И что самое интересное, опять-таки, Путин недавно об этом говорил, они сначала провоцируют нас, а потом наши ответные действия выдают за угрозу. Ну, вот они примут эту поправку, Россия на нее отреагирует, да, там, перенацеливанием, либо заявлениями какими-то. И они скажут, ну, вот мы же говорили вам, видите,
4: Россия жестокая.
5: Хочет нас уничтожить. То есть это такой механизм самозапускающийся, но он всегда запускается кем-то извне. И когда Финляндия принимает такую поправку, она это делает не для своей безопасности.
4: И... А против нее.
5: Ну, конечно, конечно. Поэтому, ну, этому можно только пожалеть, но что мы можем в этой ситуации сделать, я, честно говоря, не знаю.
4: Ну и последняя новость, уже внутренняя. Ужесточение семейной ипотеки. К концу 2026 года доля льготной ипотеки в России может сократиться до 50%. И основным драйвером рынка станут обычные рыночные программы, следует из исследования рейтингового агентства НКР. По оценкам аналитиков, смена парадигмы и возврат ипотечного рынка к рыночным механизмам произойдет впервые с 2022 года. Для сравнения, в прошлом году на льготные кредиты приходилось 82% новых ипотек, в 2024 – 73% новых ипотек. Что происходит, как должна выглядеть поддержка семей?
5: А перед нами попытка сэкономить. Вот как сегодня субсидируется вот эта неподъемная ставка?
4: А вам не кажется, что перед нами попытка не только сэкономить, а еще немножко охладить этот безумный рынок недвижимости? Потому что многие экономисты говорят, что семейная ипотека стала одним из драйверов роста цен вообще, продолжающегося до сих пор роста цен.
5: Да, Андрей, я тоже вам скажу. Ваша высокая зарплата является драйвером вашего алкоголизма. Вот была бы у вас маленькая зарплата, вы бы вообще не пили бы совершенно. Поэтому для вашего здоровья, Андрей, надо вам понизить зарплату. Правда? Отличный способ.
4: Так я не пью. Ну, что поделать, это мои проблемы.
5: А какая разница, да? И не начнете. Вот для того, чтобы для профилактики. Давайте понизим вам зарплату в 10 раз. Чтобы у вас на еду едва денег хватало, а в каком-то французском или крымском вине вы вообще не думали. Вот в этой логике все это делается. Это раз. Второе, значит, как все это работает. Проценты, разница между ключевой ставкой и тем, что платит семья в данном случае, компенсируется государством. Поэтому мы многократно об этом говорили. Об этом очень много говорит Александр Михайлович Бабаков, заместитель председателя Государственной Думы от «Справедливой России». Смысл следующий. Нужно сделать дифференцированные ставки. Вот сейчас ставка там 14,5-14,25%, да? А для ипотеки, для демографии сделайте 2-3%. Разговоры о том, что из-за этого растет цена на недвижимость, вот это как про алкоголизм. А вы позовите застройщиков, посадите их за стол, их немного. Ну, по всей России основных компаний за один стол точно поместятся. И для них тоже выделите не по 14-25, то есть считай по 20-25% реальных процентов кредита, а то же самое по 3-4%. Ребята, вы стройте, получаете напрямую. Банку за то, что он вас обслуживает, еще там 1-2%. Ну, банки тоже должны что-то зарабатывать. Но условие одно. Цены на недвижимость не должны расти.

0: этой стороны банки. Давайте аппетит банков немножечко как-то умерим, потому что они уже начинают проглатывать целые отрасли. Получили там 3 триллиона, да? Дальше получат 5 триллионов, 6 триллионов. А эти триллионы, нужно понимать, с одной стороны, вынуты из кармана семьи, которая платит, или ей предлагают платить там ипотеку с неподъемными процентами. А с другой стороны, это вынуто из государственного кармана. Потому что что такое льготная ипотека? Это государство берет и выплачивает определенное количество, там, сотен миллиардов всем тем, кто хочет взять ипотеку. Ну и уж обязательно здесь в этой теме надо сказать, что у нас сейчас почему-то единственный способ или главный, доминирующий способ решения проблем с квадратными метрами, они же с демографией, это ипотека и покупка жилья. Предоставление социального жилья должно быть. Ну, предоставьте вы семье трехкомнатную квартиру с обязательством родить 3-4 детей. И пусть она живет, так сказать, там 50 лет в этой квартире. Платит квартплату, и все. И прекрасно, и хорошо. Надо увеличивать строительство социального жилья. И здесь роль государства очень важна, потому что никто другой социальное жилье строить не будет. Поэтому должно быть два метода. Хотите покупать? Пожалуйста, вот льготная ипотека. Рождением детей засчитываем вам проценты, сокращаем. Не хотите играть в эту игру? Пожалуйста, социальный найм, как было в Советском Союзе.
1: Ну, мы же должны быть реалистами, а не просто так раздавать государственные деньги, раздавать государственное социальное жилье, а все-таки говорить реально, давайте, знаете...
0: Договор не найма, а договор рождения детей. Все очень просто. И мы реалисты, уверяю вас, и будут рожать, потому что будет стабильность.
1: Нет, рожать-то будут. Откуда деньги, Зинь?
0: А деньги мы с вами обсуждали в другой части нашей программы, дорогие друзья. Потом переслушаем еще раз, да, создание денег. Вот это важный момент, который мы должны понять.
1: А мы прощаемся на сегодня. Увидимся на следующей неделе.
0: До свидания.
2: По сути дела. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Надо ли вернуть смертную казнь? Ремонтируют ли дороги в вашем городе? Как вы боретесь с шумными соседями? На чем вы стали экономить в последнее время? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Из-за большего количества подкожного жира женщины хуже, чем мужчины, переносят высокую температуру. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». В Москве 9 вечера. В Ижевске 10. В Иркутске 2 часа ночи. В Магадане 5 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
2: О спецоперации.
3: Владимир Путин поздравил бойцов 16-го инженерно-саперного и 39-го химического полков с присвоением почетного звания «Гвардейские». Президент направил официальную телеграмму командованию и личному составу этих подразделений. Глава государства подчеркнул, что военные проявили массовый героизм, отвагу и высокий профессионализм при защите государственных интересов страны во время специальной военной операции. Ранее Путин подписал указы о присвоении этим воинским формированием гвардейского статуса за особые боевые заслуги.

0: Услуги.
1: Об ограничениях.
0: Московские аэропорты временно ограничили прием и отправку самолетов. Росавиация ввела меры во Внуково, Домодедово, Жуковском и Шереметьево. Специалисты ведомства объяснили, что приостановили авиарейсы, чтобы обеспечить безопасность полетов.
1: О расследованиях.
0: Российские дипломаты вынесут удар украинских беспилотников по Подмосковью на обсуждение ОБСЕ. Официальная делегация привлечет внимание международного сообщества к трагедии в Егорьевске на заседании в четверг. Об этом сообщил постпред России при организации Дмитрий Полянский. Он отметил, что ЕС слишком часто игнорирует преступления ВСУ и обвиняет во всем Москву. Ранее обломки сбитого дрона разрушили частный дом в Егорьевске, под завалами которого погиб полугодовалый ребенок.
1: Об Украине.
0: Киев призвал Международную морскую организацию признать российские танкеры теневого флота законными военными целями. Письмо написал украинский вице-премьер Александр Кулеба. Об этом сообщает британская газета Financial Times. Чиновник аргументировал позицию тем, что перевозка нефти и газа критически важна для пополнения российского бюджета и ведения боевых действий. Ранее Москва официально обвинила Киев в терроризме из-за весенней атаки украинских сил на танкер в Средиземном море. Российские врачи пересмотрели правила массового приема витамина D. Специалисты призвали отказаться от употребления добавки без предварительных анализов. Как заявили эндокринологи, избыток этого активного вещества нарушает работу почек и сердца, а бесконтрольный прием высоких доз вредит организму. Ранее Всемирная организация здравоохранения обновила рекомендации по профилактике дефицита нутриентов.
1: О валютах.
0: Официальный курс доллара 78.27, евро 89.27, юаня 11.49. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
2: Джентльмены спорта на чемпионате мира по футболу. Самый честный взгляд на Мундиаль.
3: Германия вылетает от Парагвая, Нидерланды проигрывают Марокко по пенальти, Бразилия едва уносит ноги от Японии. Это джентльмены спорта на чемпионате мира со свежими сенсациями.
4: В студии по-прежнему Андрей Вдовин и Павел Садков, но самое главное, у нас сегодня чудесный гость Валерий Георгиевич Газаев, знаменитый тренер, лучший тренер, которого я знаю. Валерий Георгиевич, спасибо огромное, что вы к нам пришли.
5: Спасибо, добрый день.
4: Ваша экспертная оценка для нас крайне важна, и хотелось бы, конечно, обсудить все, что происходит на этом турнире.
3: Давай с самого свежака, вот прям вот свежие впечатления. Германия проигрывает Парагваю. Да, по пенальти. Ну, в 1/16 финала. Валерий Георгиевич, как ваше мнение?
5: Ну, это чемпионат мира, и недооценка соперника, и переоценка своих возможностей всегда приводит к такому, к сожалению, результату. Поэтому, да, Германия – это команда с традициями, команда, которая на всех чемпионатах, значит, на все, и Голландия то же самое, значит, Нидерланды на всех чемпионатах Европы и мира, значит, всегда котируются достаточно высоко. Но футбол идет, развивается, и мы видим Марокко, мы видим, так сказать, сейчас вот результаты. Поэтому в целом, так сказать, я считаю, что здесь это чемпионат мира, и каждый игрок, и каждая национальная сборная, конечно же, готовится к этому, и для того, чтобы проявить свои самые лучшие качества. Я всегда называю такие крупные турниры, чемпионаты мира и Европы, это рынок, футбольный рынок, мировой, европейский, где команды показывают свои лучшие качества, где игроки, значит, за счет хорошей игры, эти игроки получают хорошие трансферы в хороших клубах. Мне кажется, так сказать, вот одно. Ну и, безусловно, так сказать, это явление в мировом спорте, чемпионат мира все ждут. Поэтому мне кажется, что вот здесь есть вот такая недооценка соперника. Внешне, да, мы готовы, что мы обыграем, но внутреннее состояние всегда, это часто бывает, когда даже вот в национальном чемпионате лидеры встречаются с аутсайдерами, ну, сколько бывает таких вот, и в это время аутсайдеры, как правило, максимально, так сказать, подготовлены, а лидеры, ну, да, мы сильнее, действительно, они сильнее, значит, но в итоге результат показывает обратное. Вот это очень важный момент.
3: Валерий Георгиевич, ну, сборная Германии третий чемпионат мира проваливает, а мы все-таки привыкли, что, ну, не знаю, там, те, кто начинал, мы начинали смотреть футбол в 80-х, вы начали играть еще намного раньше, мы привыкли, что немцы – это прям такие бульдоги.
4: Ну, да. Футбол играют все, а выигрывают немцы.
3: Да. А сейчас мы это в сборной не видим. В Германии третий чемпионат мира подряд.
5: Да, действительно, игроки хорошие игроки, но знаете как, нет духа, нет таких игроков, как Бекенбауэр, как Мюллер. Понимаете, это же люди. Вот то же самое часто вот сейчас мы видим Бразилия, ну, скажем так, не очень-то, так сказать, выглядит...
3: Не очень по-бразильски.
5: Да, потому что все привыкли к Бразилии. Это Пеле, это Рональдиньо, это Рональдо, это звезды действительно, так сказать, высочайшего уровня. И поэтому они всегда котировались и выигрывали на чемпионаты мира. То же самое это с Германией сейчас. Посмотрите, не случайно Германия сейчас, значит, провалила 3 чемпионата. Италия, которая, так сказать, является, значит, ну, действительно, так сказать, футбольной меккой, тоже сам они попадают уже, по-моему, третий или четвертый раз на чемпионат мира. Значит, это, безусловно, сказывается развитие футбола в этой стране. А вот эти сборные, значит, Марокко, посмотрите, значит, и Кот-д'Ивуар и так далее, они выходят и максимально, значит, проявляют свои возможности. Для них это, во-первых, с одной стороны, хорошая возможность проявить свои качества, значит, обыграть команду. Вот даже выход команды в 1/8, это уже считается грандиозным успехом. Мне кажется, что дальше то же самое. Вот и бразильцы. До вчерашнего дня, значит, никто не говорил, что, так сказать, сборная Бразилии. Даже в своих комментариях они, да, никто не говорил, что мы боремся за чемпионат мира. Но вчера, когда выиграли матч, значит, они объявили, что да, мы будем бороться за чемпионат мира. Значит, и действительно, у них будет есть хорошая возможность, потому что сетка так расположилась. И поэтому, в целом, так сказать, я думаю, что на такие соревнования, конечно, надо, так сказать, мобилизовать все свои внутренние ресурсы. Это не только тактические, технические, но и функциональные возможности, потому что мы видим, насколько, так сказать, тесно и четко проходят матчи. Поэтому, естественно, игроки должны восстанавливаться и выкладываться, вот все в целом, так сказать, и кто это лучше подготовился, конечно, тот и, безусловно, всегда и, во-первых, значит, добивается результата, во-вторых, идет к цели.
4: Валерий Георгиевич, у меня такой вопрос, вот что серия пенальти Германии и Парагвай, что серия пенальти Нидерланды-Марокко, огромное количество промахов, через раз удары просто плохие, ну, просто не та история, когда там, ну, что-то не получилось, просто реально плохо бьют пенальти. Вот это вас не удивляет, но это же важнейшее составляющая, тем более на чемпионатах мира, по-моему, половина всех серий плей-офф решается через пенальти.
5: Если мы вспомним, когда и сборная Италии, значит, выдающиеся футболисты, так сказать, не забивают пенальти. Ну, да. Вот Дель Пьеро, мы помним, так сказать, Баджо. Значит, это же видно. И это колоссальная ответственность. Вот пенальти, значит, я вот честно могу сказать, я никогда сам не бил пенальти в свою такую активную деятельность футбольную, потому что здесь, так сказать, должно быть хладнокровие, здесь должно быть спокойствие, значит, и четкость. Мне легче было забить в единоборстве, значит, обыграть там и так далее. Вот. А вот такие моменты, они действительно... Здесь уже все-таки психология, конечно, сказать, должна
4: не
5: быть
4: четкая. Не мастерство,
5: четкая.
4: Именно, да.
5: Никакого мастерства здесь нету. Поэтому мы с вами помним выдающиеся игроки, которые золотой мяч... Возьмите Месси.
4: Да.
5: Что Месси, конечно, можно сказать. Вот. Поэтому в целом здесь, знаете, это лотерея. Я бы сказал, вот удачно и неудачно. Тут не о мастерстве идет речь. Ну и, конечно, надо сказать, удача вратаря.
3: Валерий Георгиевич, в ваших командах вы вот сами выбирали эти счастливые билеты в этой лотерее, говорили, вот ты бьёшь? Или...
5: Нет, мы-то никогда не настраивались на то, что будем дополнительное, так сказать, время, там, пенальти и так далее. Но когда уже ты видишь, что матч идет к ничейному результату, то, конечно, уже определяешь там... 5 человек, которые и потом еще остальные.
3: По психологии?
5: Ну, с точки зрения и уверенности. Кто-то говорит, я вот пробью, значит, и так далее. Значит, ну, и, безусловно, определяют тренеры.
3: Марокко выбивают Нидерланды. В принципе, Марокко на прошлом чемпионате мира показало себя, стало первой африканской командой, которая вышла в полуфинал. И сейчас мне, во всяком случае, казалось, что это матч должен быть равных соперников. Но в первом тайме Марокко, что творил Марокко, прижал Нидерланды.
5: Прижали, да,
3: а для вас, вот вы ожидали, что старая школа, грубо говоря, оранжевые, Нидерланды, они должны быть лучше в этом матче? Или, в принципе, ожидали, что Марокко и прихлопнет?
5: Ну, я, вы знаете, могу сказать, что футбол развивается во всех странах. Значит, и сегодня большое внимание. Посмотрите на Востоке, посмотрите, значит, я уж не говорю, на Южной Америке. Мы как-то больше уделяем внимание Европе, европейским сборным, командам, значит, национальным первенствам. А вот вы сейчас сказали про Марокко. Марокко, я вот перед началом чемпионата давал прогноз, значит, меня спрашивали, кто кого считаете там открытием чемпионата. Я, если вы помните, сказал, что это Марокко. Потому что Марокко действительно на прошлогоднем чемпионате, значит, и вообще команда, так сказать, очень боевая. Значит, игроки, которые играют в составе Марокко, они играют в лучших клубах Европы. Значит, это и Манчестер Сити, и Пари Сен-Жермен, и так далее. Поэтому команда, которая, так сказать, сегодня реально может попасть и в полуфинал чемпионата мира.
4: Ну вот они сейчас на канадцев выходят.
5: Марокко, я Канада. Думаю, что в этом отношении, так сказать, если сравнить Канаду и Марокко, Марокко сильнее. И я думаю, что в этой паре Марокко, ну, добьется результата больше. Да. Скорее всего, да. Да, несмотря на то, что Канада.
3: Канада очень милая. Да. Не, ну, организаторы чемпионата, один из хозяев чемпионата мира, и, в общем-то, и под них там что-то было, и, ну, организованы какие-то вещи, да, пусть они играли свой первый матч плей-офф и не у себя в Канаде, но все-таки Марокко, я...
5: Ну, Марокко тоже, если вы вспомните первый матч с Бразилией, значит, показала хорошую, очень уверенную игру. И сегодня, так сказать, команда, это прошло 4 года. С того чемпионата мира. Сегодня они стали более, ну, мастеровитее, что ли, увереннее. Значит, и мы видим, что во всех линиях Марокко сегодня, ну, доминирует. Просто доминирует. Поэтому с теми командами, с которыми они играли, значит, они, на мой взгляд, доминируют. Поэтому Марокко, надо, думаю, может, у них хорошая возможность попасть в полуфинал.
3: Валерий Юрьевич, а вот таких команд, которые добиваются какого-то успеха, ну вот возьмем Марокко, да, есть какой-то психологический, открывается перед ними какой-то, не знаю, крылья, что ли, вырастают, еще что-то, да?
5: Конечно, конечно, есть, такое, конечно. Да? Во-первых, это каждый хочет проявить, я уже в начале нашей беседы говорил, каждый игрок, который попадает в составе своей национальной сборной на чемпионат мира, безусловно, стремится проявить свои лучшие качества и получить хороший контракт, значит, это тоже очень важно. Поэтому, так сказать, я думаю, я все еще раз говорю, это футбольный мировой рынок действительно игроков, которые, так сказать, показывают свои лучшие качества. И мы видим, вот посмотрите, Япония, Марокко, Южная Корея, сколько хороших футболистов мы увидели сегодня.
3: Да, вот, даже Кабо-Верде.
5: Да, Кабо-Верде.
4: Кстати, везде практически в каждой команде есть...
5: В каждой очень... команде есть хорошие футболисты, которые сегодня могут играть в любом хорошем клубе европейском. Поэтому сегодня мы видим, что вот эти клубы, которые мы не считали национальной сборной, они доминируют, значит, и составляют большую конкуренцию. Хороший пример вам – это Голландия, Нидерланды и сборная Германии.
6: Я напомню, что это радио «Комсомольская правда». Это программа «Джентльмены спорта» на чемпионате мира. И с нами сегодня замечательный эксперт, замечательный тренер Валерий Георгиевич Газаев.
2: Джентльмены спорта на чемпионате мира по футболу. Самый честный взгляд на Мундиаль. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине. Реклама.
7: Витом поможет болеть меньше, жить дольше. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-19-54. БАД не является лекарственным средством.
8: Комсомольская правда. Читайте завтра. То в жар, то в холод. В июле Москву ждут резкие перепады погоды. Африканское колдовство проникло в Россию. Как банкирши смогли вынести из хранилища 160 килограммов золота? Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
9: Для лиц старше 12 лет.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Руководитель бюро военно-политического анализа Евгений Михайлов о перспективах Турции на предстоящем саммите НАТО.
9: американцы реализуют программу «Пуру» по поставке вооружений на Украину по 15 миллиардов долларов, получают от евростран. А турки уже претендуют даже перебить в данном случае США, возможно, по объему новых контрактов, потому что предлагают всю расширенную линейку вооружений. При этом США в это же время обязались поставить тут авиадвигатели для Турции, там почти на миллиард долларов, и ряд других инновационных военно-технических изделий, которые турки пока только налаживают производство. То есть здесь, в принципе, речь идет о больших деньгах на этом саммите. И деньги, прежде всего, будут зарабатывать турки. А тратить за все и платить будут, естественно, европейцы, которые сейчас, собственно, уже не первый год как перешли в статус основного такого тягового механизма альянса. На себе взвалили этот крест, за все платят, со всем соглашаются.
11: Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Здравствуйте, я Яна Чурикова, телеведущая. Слушайте радио «Комсомольская правда». Только качественный контент.
13: Джентльмены спорта на чемпионате мира по футболу. Самый честный взгляд на Мундиаль.
6: Программа «Джентльмены спорта» на чемпионате мира, в студии Андрей Вдовин, Павел Садков, а с нами Валерий Газаев, знаменитый наш тренер.
3: Бразилия, Япония. Все-таки я хочу тоже про этот матч немножко поговорить, потому что бразильцы смогли дожать японцев только на какой второй, по-моему, дополнительной минуте.
4: Да, ну слушай, они весь второй там их возили с другой стороны.
3: Мне и напарывались на...
5: Я думаю, что тут абсолютно правильно, так сказать, была выбрана тактика с точки зрения Японии. Значит, они четко, так сказать, пятерка при обороне, позиционной обороне, пятерка была в обороне, и 4, плюс 1, 5-4-1. Прям четко прослеживалось. И здесь поймать сборную Бразилии на контратаке. Это им удалось. И не один раз. Один раз удалось. Забили гол, потом, значит, были возможности. Потому что по индивидуальному мастерству, конечно, бразильцы были выше. Но сегодня, мне кажется, что вот мы воспринимаем, значит, Бразилию, попадает на чемпионат, все, Бразилия будет бороться за чемпионство. Нет, такого уже нету. Преимущество, потому что нет Пеле, нет Рональдиньо, нет Рональдо, нет звезд мирового уровня. Когда они были в составе сборной Бразилии, то они всегда в первую очередь котировались как чемпионы мира. Поэтому они 5 раз стали чемпионами мира. Поэтому здесь, я думаю, что, так сказать, вы должны воспринимать новое поколение. Вот смотрите, давайте посмотрим на состав сборной Бразилии.
3: Винисиус.
5: Совершенно верно. Еще назовите.
14: Реклама. Громче звук, ярче экран, больше попкорна. Луки Парк Синема в семейном центре «Атмосфера» дарит вам лучшие кинопремьеры сезона. От эпичных блокбастеров до уютных семейных фильмов. Мягкие кресла, кристальный звук. Все, чтобы вы погрузились в магию кино с головой. Покупайте билеты на сайте «Синема Луки Парк» и приходите с семьей или друзьями в семейный центр «Атмосфера» на Краснофлотской набережной, дом 1.
15: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
16: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
17: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
18: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
19: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости.
5: то же самое, значит, авторитетное, ну, что, и думаю, что в этом плане, так сказать, ему дают возможность. Вчера, значит, был матч до самой последней минуты, он готовился, разминался, но его правильно выпустили другого там, и мне кажется, в этом отношении он является как бы, ну, таким игроком достаточно высокого авторитета, ну, и, безусловно, здесь это очень важно с точки зрения его присутствия в команде, все-таки аура такого достаточно большая у него, я имею в виду с точки зрения спортсмена, и думаю, что, наверное, правильно его используют.
3: И мне кажется, что он очень правильно себя ведет, да, он не тянет.
5: Ну, я об этом и говорю, да, поэтому, да, если бы он, допустим, начал, вот, мне надо место в составе, я думаю, что его и то, что ты сейчас сказал, значит, это правильно, потому что именно потому его и пригласили, чтобы он создал такую ауру победителя.
4: Немножко, конечно, дело уже группового этапа, но не могу не спросить про сборную Узбекистана. Мы вот постоянно с этой историей сталкиваемся, что ребята приехали, получили свои 2-11, при этом с большим тренером, ну, в смысле, с большим игроком, не знаю, как тренером, с Коновара, да, вместо того, что человека, который, собственно, вывел команду на чемпионат мира, главный успех сборной.
5: Я согласен. Это нормально? Паш, согласен. Это ненормально, считаю. Тренер, который вывел команду на чемпионат мира, я думаю, он должен был ее и дальше с ней работать. Но у нас, знаете как, за граница нам поможет, вот. Поэтому я считаю, что, так сказать, в этом отношении это была грубочайшая ошибка. И в целом мы видели, значит, Коновара тоже не относится к тренером высокой квалификации. Зачем его приглашать нужно было, когда есть свой воспитанник, свой тренер, который вывел команду в премьер, это, на чемпионат мира впервые за свою историю, он их лучше знает. И я абсолютно уверен, они бы лучше и выступили. Но то, что, так сказать, Узбекистан попал на чемпионат мира, конечно, это большая заслуга и тренера, и игроков, которые там готовились к чемпионату мира. И мне кажется, что это большое. Вот они уже показали. Значит, многие игроки уже засветились в этой сборной. Как мы знаем, Хасанов играет, значит, в составе сборной Манчестер-Сити. Я думаю, что это перспектива и популяризация футбола в Узбекистане. И мне кажется, что вот Узбекистан, вот попаданием сборной на чемпионат мира, заявил о себе как о команде уже, которая высоко, где есть хорошие футболисты, где есть хорошая команда, которая, так сказать, играет на чемпионате мира.
3: Мы коротко перед эфиром с Валерием Георгиевичем перекинулись впечатлениями о чемпионате мира. Валерий Георгиевич сказал, что 48 команд – это здорово, потому что это еще дополнительная неделя-две праздника для зрителей, праздника футбола.
5: Многие считают, что да, вот много. Не считаю, что много для такого большого нашего мира. Значит, 48 команд – это нормально. И многие команды, которые впервые участвуют на чемпионате мира, значит, это, во-первых, и популяризация футбола вообще мирового, это и мне кажется, что в этом отношении все национальные сборные, посмотрите, уже и президенты, и болельщики, и национальных своих, насколько, так сказать, уже переживают за результаты. И я считаю, что 48 команд – это нормальное явление, игроки должны готовиться, и здесь есть возможность и хорошо подготовиться, значит, и паузы, да. Надо помимо хорошего и технического оснащения, тактики, нужно, так сказать, и хорошая физическая и функциональная подготовка к этому турниру. Поэтому я считаю, что тот, кто лучше подготовится, тот и добьется результата. А что касается всего чемпионата, ну, получилось, что он такой многоступенчатый чемпионат.
20: Да, ну, вот. Не привыкли мы к этой формуле, да, еще.
5: Ну,
20: да.
5: Но зато, так сказать, привыкли к тому, что 48 команд участвует, значит, ну, и с точки зрения финансов. Естественно, так сказать, ФИФА заработает огромные деньги. Это тоже немаловажный фактор. Плюс популяризация футбола вообще в мировом пространстве.
3: Валерий Георгиевич, сейчас вообще речь как звели, аккуратно, видимо, прощупывают почву, о том, чтобы было 64 команды через 4 года. Там же будет принимать чемпионат мира и Испания, Португалия, Марокко, а несколько матчей проведут в Уругвае, будет матч открытия, поскольку там юбилейный чемпионат мира, и, по-моему, в Парагвай заедут, и, по-моему, в Аргентине тоже проведут матч. И вот и 64. Вот не перебор ли 64?
5: Ну, сложно, наверное, многовато, но... Ну, в принципе, так сказать, 48 – это тоже как эксперимент сейчас.
1: Да, да, да, да,
5: еще,
1: да.
5: Конечно, еще будут дискуссии, чтобы качество было все-таки. Поэтому в целом, ну что, я за то, чтобы все-таки футбол, значит, развивался, значит, и во всех странах мира, где эта популяризация, это, мне кажется, так сказать, очень такой вид спорта, где номер один в мировой спортивной жизни. Поэтому, естественно, каждая национальная сборная хочет поучаствовать на таком мире. Посмотрите, какие стадионы строят к чемпионату мира. Возьмите наш чемпионат мира, да. Когда был, вот, выстроили какую инфраструктуру. Сейчас посмотрите, какую инфраструктуру в Америке, которую сделали. Я думаю, что это дает такой толчок заниматься спортом, значит, спортом высших достижений. Ну, естественно, не все игроки становятся звездами мирового футбола, но из такого количества мы видим, что есть молодые игроки, в каждой вот национальной сборной по 18-летние ребята, 17-летние ребята и в Бразилии, и в других командах, в той же, так сказать, Японии, молодые,
1: да,
5: футболисты.
1: Да, очень много молодежи.
5: Да, поэтому в целом я считаю, что может быть, это многовато, с одной стороны, но все-таки будет и обсуждаться, вот, и прошедший чемпионат,
1: вот,
5: конечно,
1: только, да.
5: Будет большой анализ проведут, и если сочтут нужным, ну что ж, будет возможность, тогда будет, значит, сколько, 30, еще 12 команд добавят.
1: Да,
5: вот,
1: да. Главное, чтобы... Ну, сборная Италии все равно не попадет.
5: Да.
1: Чтобы вы попали к тому моменту.
6: Валерий Ильич, много обсуждается вопрос вот этих пауз на водопой. 3 минуты в каждом тайме ребята уходят. И говорят, что сейчас это превратилось в баскетбол, что к четверти, да, вот то же самое. Меняется игра, меняется рисунок, настрой спадает. Вот вам, как тренеру, такая пауза бы мешала или можно было бы ее как-то использовать?
5: Я категорически против. Футбол всегда отличался тем, что есть 45 минут, потом есть 15 минут, где можно и отдохнуть, и что-то, так сказать, исправить, и еще 45 минут. Поэтому как-то непривычно это. Угу. Поэтому я категорически против.
6: Настрой же, правда, наверное, меняется? Вот ты атакуешь, вот раз тебе 3 минуты отдыхаешь, снова надо себя как-то...
5: Да, одна команда лучше играет, да. Другая хуже, значит. Поэтому здесь, ну, если какие-то, так сказать, изменения нужны, то они всегда вносятся между первым и вторым тайном именно в раздевалке. Вот и все. Поэтому здесь ничего менять не нужно.
1: А еще там же показывают камеры, что происходит во время этих перерывов, как бы внутри команды. Я думаю, что многие тренеры были против бы, чтобы вот их какие-то вот эти вот вещи...
5: Не, которые... ну это тоже абсолютно согласен, потому что, ну, там какие-то такие нюансы, и зачем, так сказать, снимать эти нюансы в раздевалке? Где-то, ну, тренер, ну, может повыше.
1: В раздевалку, получается, попадает,
6: да, получается,
1: камера,
6: да. Прервемся буквально на несколько минут. Напомню, что мы обсуждаем ближайшие матчи чемпионата мира и то, что мы уже сумели посмотреть в компании с знаменитым тренером Валерием Георгиевичем Газаевым.
21: Джентльмены спорта на чемпионате мира по футболу. Самый честный взгляд на Мундиаль. «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным.
22: Внимание, внимание! Товарищи радиослушатели! Мобилизация в боевые ряды полковника Баранца на радио «Комсомольская правда» начинается! Каждый будний день, едва часы пробьют 16:00 по московскому времени, звоните в прямой эфир. Смело и уверенно, твердой рукой набирайте номер телефона 8 800 200 ровно 9702 и задайте ваш вопрос об армии, боевых действиях и международной политике. Виктор Николаевич Баранец ждет именно вашего звонка.
23: Может быть, следует тактично, очень нежно, даже вот ласково пошептаться по телефону.
21: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени.
24: Друзья, будущее наступило.
25: Радио уже давно не шипящий приемник.
24: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
0: Я Борис Корчевников, генеральный директор телеканала «Спас». Слушайте радио «Комсомольская правда».
24: Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
24: О политике.
2: Россия и Белоруссия обсудили военно-биологическую деятельность США на Украине. Специалисты двух стран провели в Москве межведомственные консультации по биологической безопасности. Об этом сообщили в российском МИДе. Как отмечается, дипломаты договорились координировать действия на международных площадках, включая ООН. Ранее Москва и Минск подписали двусторонний меморандум о взаимопонимании в этой сфере. Правительство России временно закрыло 7 ЖД пунктов пропуска на границе с Финляндией, Латвией и Эстонией. С 1 июля на этих участках полностью прекратится движение поездов, пассажиров и грузов. Распоряжение Михаила Мишустина опубликовано на официальном портале правовых актов. Ограничения затронут популярные станции в Карелии, Ленинградской и Псковской областях, включая Выборг и Санкт-Петербург-Финляндский. МИД России уже получил поручение уведомить власти соседних государств о принятом решении.
24: О происшествии.
2: Движение поездов остановили на подтопленном участке железной дороги в Перми. Железнодорожники расчистили полотно в районе вокзала после сильного ливня, сообщили в Минтрансе Пермского края. Как отмечается, бригады продолжают ликвидировать последствия стихии на соседних точках. Поезда пока пропускают только по одному пути. Ранее мощные потоки воды размыли насыпь у вокзала, из-за чего властям пришлось временно остановить движение.
24: О стихийных бедствиях.
2: Число погибших из-за землетрясения в Венесуэле выросло до 1943. Более 10,5 тысяч людей получили различные травмы, заявили власти страны. Спасатели продолжают разбирать завалы, из-под которых уже спасли почти 6,5 тысяч человек.
24: Об Украине.
2: Украинская компания по производству беспилотников купила на аукционе киевскую квартиру Артемия Лебедева. За двухуровневые апартаменты в историческом центре города заплатили $300 тысяч, сообщили в фонде госимущества Украины. Жилье российского дизайнера планируют переоборудовать под общественное пространство. 3 года назад украинские власти ввели против Лебедева персональные санкции, а затем конфисковали недвижимость блогера.
24: Обо всем.
2: Владимир Мединский открыл 3-й сезон проекта «Шахматные бульвары в Москве». Помощник президента России дал старт летним играм на Гоголевском бульваре. Теперь бесплатные уличные зоны с игровым инвентарем будут работать на 8 площадках столицы, включая Сокольники и парк Горького.
24: О валютах.
2: Официальный курс доллара 78.27, евро 89.27, юаня 11.49. Больше новостей читайте на КП.ру. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
24: Джентльмены спорта на чемпионате мира по футболу. Самый честный взгляд на Мундиаль.
6: Радио «Комсомольская правда», в студии Андрей Вдовин, Павел Садков, программа «Джентльмены спорта» на чемпионате мира, а вместе с нами заслуженный тренер Валерий Георгиевич Газаев.
3: Еще такая тема, я не скажу
6: скользкая, ладно, не стесняйся, Андрей,
3: но
6: говори.
3: Это все женщины-судьи. Мы здесь с Павлом очень много по этому поводу спорили, потому что, с одной стороны, ну понятно, разницы не должно быть, а я Павлу говорю, а вот чисто физическому состоянию женщины успевают за мужским футболом? Они успевают, вот эти, ну, эти оси бегают, да, посмотрите, не знаю, на Кот-д'Ивуар, на Норвегию, да на любую сейчас сборную, да, и вот и они 90 плюс минут вот просто носятся туда-сюда, туда-сюда. Если ты арбитр, ты должна за ними успевать туда-сюда. Вот именно с этой точки зрения.
5: Ну, с точки зрения физической, мне кажется, они, ну, успевают.
3: Успевают.
5: И, да, я думаю, что вот несколько я смотрел матчи. И с другой стороны, все-таки с точки зрения центрального судьи, тут тоже, так сказать, квалификация достаточно высокая. Вот. Но они, наверное, проводят же чемпионаты мира среди женщин.
3: Да, да, да, конечно.
5: И лучшие судьи, которые там проявляют себя в этих турнирах, они приглашаются сюда. Ну, и толерантность, наверное, какая-то.
3: Да, всё-таки. Да, да, да.
6: Ну, это тоже дань моды, конечно.
5: Дань моды, да. Ну, я, например, не обратил на это. Ну, да, обратил, что женщина центральный судья, значит, но не более того там. Угу. что-то нет, не успеет или еще что-то. Значит, то же самое, также, так сказать, и квалификация высокая, поэтому и здесь, может быть, даже мужики уже как-то к женщине будут относиться более так аккуратно, не набрасываться на судью. Но, с другой стороны, четко должно быть, значит, все-таки женский и мужской футбол.
4: Еще один момент, извините, да, еще один момент, который, наверное, все заметили. На этом чемпионате мира очень редко ставятся пенальти, очень редко вообще свистятся какие-то нарушения. Ну, достаточно.
1: Ну так, должно там быть четко понятно, что
4: да,
1: это нарушение.
4: Да, ногу должны вырвать, чтобы что-то произошло.
5: Вот я очень хороший вопрос. Я считаю, что вообще на этом чемпионате мира, или это была установка от FIFA и УЕФА, что надо судить вот в таком направлении, выдающееся судейство. Мне очень нравится. Посмотрите, что получается, так сказать, допустим, в национальном нашем первенстве. Каждый толчок, свисток, толчок, свисток. И все время игроки на судью смотрят. Посмотрите здесь. Упал судья, игрок продолжает играть, скакивает игрок, бежит. Значит, сократили до минуты, чтобы его, если какие-то проблемы возникли, так сказать, обязательно помочь игроку. Я считаю, что выдающее достижение. И в нашем чемпионате вот это судейство надо обязательно внедрить в это судейство, чтобы не боялись наши футболисты, так сказать, при любом стыке. Mm-hmm. Понимаете, вот это очень важно. И, знаете, есть запрос на судейство. Вот его определяют, и я хочу отметить здесь высочайшее, действительно, так сказать, судейство. И если есть уже, так сказать, там, даже, казалось бы, нам казалось, вот мы уже на что привыкли, да, на это фол. А сейчас судья дает играть. И мне кажется, что футбол тем и интересен, что должна быть динамика.
4: Ну, да.
5: За первые 45 минут болельщики смотрят, значит, игроки, идет атака сюда, атака обратно, потом пауза и опять. Поэтому вот эти внутри паузы не должны быть. Да, да. И я думаю, что судейство высочайшего класса. Просто великолепное судейство.
1: Да, потому что не можешь выдержать, если твоя команда не может выдержать этот темп нормальный, да? Ну, значит, да, вы должны проигрывать.
5: Это, конечно.
4: Важнейший вопрос, мы немного проговорили. Важнейший. Нет, правда. Да. Этот чемпионат называли, на самом деле, сейчас, ну, даже перед тем, как мы стартовали, таким чемпионатом пенсионеров. Потому что огромное количество звезд довольно приличного возраста по футбольным меркам.
5: Угу.
4: Мы про Месси, мы про Роналдо, мы про Модрича, мы про того же Неймара, мы про Казимира и Данила, и таких можно назвать очень много.
1: Да, в каждой команде, да, есть там, не знаю, Арнаутович в Австрии, там, не знаю, Джека там в Боснии и Герцеговине. Ну, и, в общем, там набрасывать очень много можно.
4: Вот эти ребята, вот как вам этот момент? Это что это?
1: Это медицина шагнула так вперед, что их восстанавливают так?
5: Ну, прежде всего, я хочу сказать, что тот же Месси и Роналду – это украшение сегодняшнего чемпионата мира. Посмотрите их достижения. Это же просто перед ними шляпу надо снимать. Что они в таком возрасте, настолько, так сказать, профессионалы. Я уже не говорю о других игроках, которые, ну, не такого калибра и уровня. Поэтому в целом я считаю, что если игроки, которые, так сказать, возрастные игроки, приносят пользу, то они вред. Как вы сказали там про Неймара, что вот, может быть, он там такой все-таки игрок достаточно авторитетный, и ему хочется играть в стартовом составе или хотя бы участвовать. Нет, такого, так сказать, не должно быть. Поэтому игроки, которые, так сказать, уже с возрастом, вот, которых вы перечислили, они приносят пользу. Мне кажется, что все-таки молодежь должна смотреть, на какой уровень. Ну, 39 лет и 41 год.
1: Да, 39 это, Лионеля Месси недавно исполнилось, 24 июня отмечали всем миром.
5: Да, 41, по-моему, это...
1: Криштиану Роналду, да, у него зимой день рождения.
5: Я считаю, что именно они – это украшение футбола. Да, не такая мобильность, значит, но искусство паса, искусство оказаться, когда реализация голевой ситуации. Посмотрите, даже эпизод Месси еще в групповом этапе там с кем-то играли, значит, получил мяч на правом фланге, и причем обыграл игрока, перевел на левый фланг и побежал. Это было лет метров 40, наверное, со фланга. И с ближней штанги забивает гол третий.
1: На добивание там, да?
5: На добивание. Первый раз и второй. Вы посмотрите, оттуда Атака же пошла справа.
1: Да, да, да.
5: Многие футболисты сделали передачу и смотрят, что как дальше будет. Вот вам, пожалуйста, значит, это же высочайшее мастерство.
1: Да, это же... Не, Валерий Георгиевич, давайте вернемся к Криштиану Роналду. Но. Потому что здесь, мне кажется, пограничный некий случай, да, потому что Криштиану на этом чемпионате мира все критикуют. Потому что, ну, такие обычные люди говорят, что ну, ну что, вот он стоит, да, и, в общем-то, первый матч ничего, во втором матче, да, блеснул против Узбекистана, в третьем матче ничего. И, в общем, а надо ли в старте начинать Криштиану Роналду матч?
5: Знаете, вот такие игроки, есть такое понятие аура авторитета, да? Она очень важна. Вот для такого игрока, как Роналду, и он подтвердил это. Да, есть и некая зависть игроков, есть еще какие-то факторы. Но если бы он не отвечал тем требованиям, которые необходимы для команды, ну, я думаю, чтобы тренеры его не ставили. Но тот же Неймар. Неймару сколько там, 35 лет или 36 лет?
1: Если нет формы, да, то...
5: Ну, конечно, он будет сидеть на лавке. Но мы видим, что они забивают голы, мы видим, что, так сказать, один и второй обеспечивают результат. Зачем? И более того, их еще присутствие, это, так сказать, дало возможность игроку уже как-то и уверенность какая-то должна быть. Мне кажется, что здесь те, кто критикует, ну, критиканов у нас много, это...
1: Ну, футбол на этом и стоит.
5: Да, да.
1: Лионель Месси, что нужно сделать ему, чтобы стать вообще лучшим футболистом всех времен и народов?
5: Ну, я его считаю, что он сегодня уже лучший футболист.
1: Уже, да, в этом статусе, да?
5: Даже Пеле, ну, есть Пеле, есть Месси. Есть, не, Пеле, Марадона, безусловно, Роналду, Рональдо. Значит, футболисты хорошие. Но мне кажется, что Месси над всеми. Стоит. Почему? Объясню. Значит, потому что есть результаты. Таких результатов, какие добился Месси, нет у Пеле. Да, у Пеле есть трех. Он три раза становился чемпионом мира. Вот, значит, но мне кажется, Месси столько трофеев, что вряд ли в ближайшее время кто-то добьется таких результатов. Поэтому мы же должны понимать, значит, не потому что там вот Марадона, да, великий игрок. Но особых достижений не было.
1: Да, да, да.
5: Великий игрок, значит. Роналду – великий игрок. Рональдо – великий игрок. Они все великие игроки. Значит, и Бекенбауэр, и Мюллер, и мы переводим. Но Месси, мне кажется, стоит над всеми. Вот сегодня, так сказать, мы лишний раз убедились в этом, что, ну, 39 лет он... показывает выдающийся футбол.
1: Тот самый бриллиант, вокруг которого строится вся сборная.
5: Да, и посмотрите, как все-таки и в унисон, и все игроки, и он играет главную роль в этой команде.
1: Передаю передачу на левый фланг.
4: Да, ну, я про Месси абсолютно согласен, действительно, мне кажется, ну, как-то вне обсуждения, вне, как, прям реально футбольный бог. Но существует огромное количество, ну, не огромное количество, достаточное количество звезд на этом чемпионате мира, о которых хочется поговорить. Тот же Холланд, да, как человек гол абсолютный, выходит, забивает. Сборная Норвегии очень крепкая, но не сказать, что великая, да, но этот человек прям там, ну просто очень хорош. А про Холланда, и про Мбаппе, да, конечно, Мбаппе – человек, который тащил сборную Франции. Прошлый финал, мне за него было до слез обидно, потому что человек провел, наверное, лучший матч в своей жизни, но не выиграл, когда против того же Месси как раз. Вот про этих ребят давайте поговорим. Как
5: Но Холланд, да, действительно, это такой галеодор, не более. Ну, чтобы там показывать там изящную игру,
1: ну, да.
5: Значит, которую обыграл там. Он хороший, так сказать, реализатор. И он... четко, так сказать, это выполняет, значит, и поэтому знает голевую ситуацию, такой, как Мюллер, да, был, который был в сборной Германии, да, вот, значит, что касается Мбаппе другого, да, это игрок современной формации, уже такой разноплановый игрок, из фланга, и центрального нападающего, и так далее, да, безусловно, это, так сказать, звезда футбола, мирового футбола, вот, и на прошлом чемпионате мира он показал себя с самой лучшей стороны. Вот, сейчас демонстрирует, значит, ну, и там и Дембеле тоже сегодня в порядке, и сегодня один из лучших футболистов. Вот, но еще раз, так сказать, много таких футболистов есть. Молодые футболисты растут в сборной Бразилии, значит, других национальных сборных. Но до уровня Месси никто не дошел.
4: Прервемся буквально на несколько минут. Валерий Газаев, который работал и с ЦСКА, и с Динамо, и с Алани, и со сборной России, выигрывал Кубок УЕФА, вместе с нами разбирает чемпионат мира по футболу.
21: Джентльмены спорта на чемпионате мира по футболу. Самый честный взгляд на Мундиаль. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Реклама.
7: «Комсомольская правда». Читайте завтра. То в жар, то в холод. В июле Москву ждут резкие перепады погоды. Африканское колдовство проникло в Россию. Как банкирши смогли вынести из хранилища 160 килограммов золота? Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
8: Для лиц старше 12 лет.
21: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Политолог Александр Бобров о государственном секретаре США.
10: Марк Рубио изначально был очень неоднозначной фигурой в ближайшем окружении Дональда Трампа. Все-таки он обычно работает с людьми, которых он знает со времен еще своего бизнес-прошлого, как Уитков или как Кушнер, но своих родственников. И поэтому появление человека, который одновременно стал советником по национальной безопасности и госсекретарем, конечно, многих удивило, памятуя о том, что в 2016 году на праймере Марко Рубио был жестким антитрампистом. Я не сторонник теории заговора, полагаю, что это какая-то специально инкрустированная фигура в команду Трампа. Но то, что он в этой команде выглядит как белая ворона и очень сильно отличается и от Джей Ди Венса, и Уиткофа, и других сторонников Дональда Трампа, это факт очевиден. Другой вопрос, что сейчас в его руках находится большое количество внешнеполитических полномочий, и он действительно имеет возможность оказывать влияние на президента США, что неоднократно показывали ситуации и вокруг Венесуэлы, и вокруг того, что сейчас происходит в Кубе, ну и, конечно, в контексте иранских событий.
21: Сказано на радио «Комсомольская правда». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую.
11: Здравствуйте, меня зовут Евгений Маргулис. Слушайте, это замечательное радио, тем более, что такие ностальгические слова плохого ничего не передадут. Да здравствует «Комсомольская правда».
21: Джентльмены спорта на чемпионате мира по футболу. Самый честный взгляд на Мундиаль.
4: Радио «Комсомольская правда», Андрей Вдовин, Павел Садков, программа «Джентльмены спорта» на чемпионате мира. И мы продолжаем обсуждать все главные футбольные события вместе со знаменитым тренером Валерием Георгиевичем Газаевым.
1: Валерий Георгиевич, обращаете ли вы внимание на тех игроков, которые из российской премьер-лиги там играют?
5: Конечно.
1: Мы про бразильцев уже поговорили, да, но у нас же есть там в Парагвае Касерс.
5: Касерас в Парагвае, потом в Иране, там, по-моему...
1: Махиби в Иране.
5: Плюс в Бразилии два наших бразильских, два российских бразилия
1: игрока. И Маричаль, по-моему, в Уругвае, да?
5: Маричаль в Уругвае. Ну, что,
1: Монтес, нормально. Монтес, Чавес в Мексике.
5: Да, и я считаю, что, так сказать, здесь все-таки российская премьер-лига, она достаточно, так сказать, востребована, я имею в виду, и поэтому играют там и иностранные легионеры, возьмите того бразильцев, которые в «Зените» играют, да, в «Динамо» московском. Мне кажется, что это нормальное явление.
1: Валерий, сейчас вам задам вопрос, который сам ненавижу.
5: Да.
1: Сборная России на этом чемпионате мира, вот здесь и Павел улыбается, она бы, вот что было бы? Я понимаю, что это если бы, кабы, как подготовились и так далее, но какие-то ощущения есть?
5: Ну, вообще, здесь сейчас сравнивать 48 команд, которые попали на чемпионат мира, они являются сильнейшими командами в национальном...
12: Гранит и мрамор – это обычный камень, пока он не попадает в руки наших первоклассных резчиков и опытных художников-гравёров, которые умеют создавать не просто памятники, а память на долгие века. Великолукский похоронный дом. Мы умеем создавать память в камне на века. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
26: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
8: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые треки?

0: Получайте скидки.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? У звезды вестернов и одного из главных ковбоев Голливуда Клинта Иствуда аллергия на лошадей. Правда всегда одна. Это радио «Комсомольская правда».
2: Он говорил, ну, больше всего шансов у Испании и Португалии. Прошли групповые турниры, он подумал и переосмыслил все. Сказал, что Франция и Аргентина. На ваш взгляд, кто вот сейчас...
3: Вот сетку, мы знаем сетку, мы видим, да, сетку, которая есть. Мы можем представлять там, где, как у кого...
4: Ну, вот смотрите, давайте, вот Германия-Португалия. Я не думаю, что, так сказать, эти команды...
3: Ну, Германия, в смысле, Испания-Португалия. Испания-Португалия.
4: Да, Испания-Португалия. А, Испания-Португалия, да. Испания-Португалия. Ну, испанцы, да, так сказать, чемпионы Европы, реально команда, значит, хорошо укомплектована. Да, значит, и мне кажется, что эта команда, ну, одна из претендентов. Франция такая стабильная команда с хорошими, так сказать, футболистами. Там, мне кажется, что одна из таких тоже реальных, которая может дойти. В прошлом чемпионате мира команда показывала очень хороший футбол. Значит, и сегодня, я думаю, эта команда тоже одна из самых... Если говорить об Аргентине, если Месси будет в таком же уровне, то тоже одна из команд, которая, так сказать, будет добиваться результата. Бразилия вчера заявила, что... Мы будем бороться за чемпионство.
3: Англичане.
4: Да. Англичане, значит, ну, команда такая, не скажу, что, так сказать, реально, но посмотрите, начиная с 1966 года по сегодняшний день команда на международных уровнях, без Европы, титулов, без чемпионата мира, без титулов.
2: Но если возвращаться к магии цифр, 8, 18, 28 у нас, 66, 26 может быть как раз англичане.
4: Англичане, ну, может быть, если магия
3: не
4: цифр.
3: Не знаю, а
4: если...
3: почему не 2106, понимаешь?
2: Хорошо, 66.
4: Вот, поэтому здесь сложно сказать. А англичане, значит, то же самое. Ну, так не очень, будем говорить, есть там два игрока, которые реально выделяются, значит, это Кейн и Беллингем, да. Но все-таки вот таких игроков такого уровня в сборной Испании и в сборной Франции больше. В сборной Аргентины тоже, наверное, есть игроки такие. А что касается остальных, сложно сказать. Хотя, так сказать, Марокко, допустим, команда с хорошим таким духом, значит, с хорошим таком командой, значит, это открытие, я бы сказал, чемпионата. Они и в прошлом чемпионате играли, и в этом году все-таки начали мастерство, значит, и в этом году они стали старше, мудрее и стабильнее, поэтому Марокко может далеко пойти. Тем более, значит, я посмотрел сейчас, с кем они будут играть.
3: Марокко дальше выходит на ЮАР Канада, ну, вот дальше могут попасть на Францию. Вот у них вот может быть в полуфинале.
2: Но если кто-то и может зацепить Францию, так это, наверное, Марокко. Как
4: не, Марокко, ну, посмотрите, вот Марокко играло первый тур с Бразилией. Да. Абсолютно равная игра. В первом тайме там или во втором они чуть играли чуть лучше, потом чуть лучше бразильцы. Но если в целом брать, то команда, так сказать, ну, в принципе, заслуженная ничья.
2: Давай представим матчи, которые предстоят нам сегодня.
3: Ну, прежде всего, сегодня в 20:00 играет Кот-д'Ивуар Норвегия. Как вам Кот-д'Ивуар Норвегия?
4: Я думаю, что Кот-д'Ивуар выиграет.
3: Да?
2: Ух ты.
4: Да.
3: За счет мощи какой-то? Или это просто такое наитие?
4: Кот-д'Ивуар хороший футбол показывает, вы знаете. Ну, Норвегия, безусловно, там Холланд есть, там игроки. Но мне кажется, что вот эти команды, они сейчас так, честно говоря... Ну, Кот-д'Ивуар, Норвегия, я бы поставил все-таки на Кот-д'Ивуар.
3: Вот, ну посмотрим, это какая...
4: Мексика,
3: какая...
4: Эквадор.
3: На, да, Мексика, Эквадор.
4: На Мексику.
3: Мексика, да?
4: Да.
3: То есть вас Эквадор вот в матче с Германией не впечатлил? Я напомню, что Эквадор сенсационно обыграл Германию со счетом 2-1 и вышел в плей-офф, да, благодаря этому.
4: Ну, Мексика – домашний чемпионат. Естественно, дома будут играть, поэтому фактор домашней поддержки будет, конечно. Хотя Эквадор там тоже недалеко.
3: Да. У Мексики я посмотрел статистику. У них вот это, знаете, новые вот это XG, новые современные. Да. И у них за три матча чуть больше единицы создано у их ворот. То есть... Бетонная оборона, вот прям,
4: ну,
3: вот бетонная.
4: Мексика оставила хороший результат. Посмотрите, они результат дают.
3: Да,
4: самое,
3: да,
4: главное,
3: да,
4: что не качество. Качество игры, конечно, хочется, да, но результат же определяет все. Вот бразильцы финтить могут, красиво играть, но и неплохо проигрывает, да, как говорят. Поэтому здесь я к чему говорю, что Мексика, я думаю, Эквадор, здесь я бы поставил на Мексику. Англия...
3: Франция-Швеция у нас в 0 часов сегодня.
2: Сегодня в 0 часов Франция-Швеция, да.
4: Франция, вот тут... ну, тут безоговорочно. Да? Тут вопрос, да, да, Франция.
2: Англичане играют завтра.
4: Да, англичане завтра с Конго. Да, ну, я думаю, что англичане все-таки так по качеству и пока получше. Ну, вот, значит...
2: Ну, и Бельгия и Сенегал.
3: Бельгия и Сенегал, 23:00 завтра.
4: Бельгия и Сенегал, вот здесь тоже самая такая игра.
3: Потому что бельгийцы, они какие-то странные на этом чемпионате.
4: Но они никогда... Да и на Европе, видите, как всегда хорошая команда, а итоги...
3: По именам вообще топ, да?
4: Да. Поэтому здесь сложно сказать. Аргентина, Кабо-Верде, ну, здесь, я думаю, что нет никаких...
3: Хочется, чтобы там и Месси подзабивал.
4: Да, да, да, да. Португалия, Хорватия, ну, вот, наверное, португальцы все-таки. Ну, я думаю, что португальцы. Хорваты, ну, хорошая команда, значит, и Модрич, значит, и все остальное. Но там есть Роналду. Вот, поэтому мне кажется, что...
2: По остальным тоже пройдемся,
4: да, раз такой... Испания, Австрия. Ну, здесь Испания. Австралия, Египет. Я бы, наверное, поставил на Египет.
3: Угу.
4: Потому что Египет...

0: Алжире есть свои счеты к Швейцарии. Он тренировал раньше эту команду, и он это такое впечатление сложилось, что они прям вот хотели выйти именно на Швейцарию.
1: А, да. Ну, посмотрим.
0: Здесь вот будет очень интересно.
1: Да.
2: Ну и Колумбия, Гана, да, последний.
1: Ну, Колумбия, Гана, значит, ну здесь отдадим предпочтение Колумбии. Так как играет там наш нападающий.
0: Да, да, да, Джон Кордоба.
1: Да.
2: Может быть, и сыграет, да.
0: А он, кстати, в предыдущем матче очень неплохо себя проявил, давил, делал, вел за собой.
1: Но он же там травма у меня была после...
0: Да, да, да. После сезона он восстанавливался, поэтому...
2: Да. Дай бог здоровья всем футболистам, не надо травм, дайте нам хороший футбол, для этого мы его, собственно, и собираемся смотреть. У нас сегодня в гостях был Валерий Георгиевич Газаев. Валерий Георгиевич, огромное вам спасибо, что
1: спасибо.
2: Вы пришли за шикарную экспертизу. Это программа «Джентльмены в спорте» на чемпионате мира. Андрей Вдовин и Павел Садков были в студии.
1: Спасибо Услышимся. Вам за вопросы хорошие.
2: Спасибо вам.
0: Услышимся на следующий день.
3: Джентльмены спорта на чемпионате мира по футболу. Самый честный взгляд на Мундиаль. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине. Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна.
4: Я Леонид Якубович, если вы меня узнали. Слушайте радио «Комсомольская правда», читайте «Комсомольскую правду», которую я читаю с детства. Это очень хорошая газета и очень хорошее радио.
3: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». В жаркий день в Париже Эйфелева башня становится выше. Башня построена из железа и при нагревании расширяется, в результате чего символ Франции вырастает на целых 17 сантиметров. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 10 часов вечера. В Челябинске полночь. В Чите 4 утра. В Хабаровске 5. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
3: Об атаках.
5: Российские подразделения ПВО отразили очередную атаку украинских беспилотников. За последние 14 часов уничтожены 120 дронов, сообщили Минобороны. Как отмечается, БПЛА ликвидировали в небе над 13 областями, а также Крымом и акваторией Азовского моря.
3: О политике.
5: Россия и Бахрейн призвали США и Иран соблюдать соглашение о прекращении огня. Глава МИДа Сергей Лавров и его бахрейнский коллега по телефону обсудили ситуацию в Персидском заливе. Об этом заявили во внешнеполитическом ведомстве нашей страны. Как отмечается, министры подчеркнули, что все участники вооруженного противостояния обязаны выполнять условия мирного договора. Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании 17 июня. Однако удары после этого продолжили.
3: Об ограничениях.
5: Правительство России временно закрыло 7 ЖД пунктов пропуска на границе с Финляндией, Латвией и Эстонией. С 1 июля на этих участках полностью прекратится движение поездов, пассажиров и грузов. Михаил Мишустин подписал указ, он опубликован на официальном портале. Как отмечается, ограничения затронут популярные станции в Карелии, Ленинградской и Псковской областях, включая Выборг и Санкт-Петербург.

0: Санкт-Петербург, финляндский.
1: О расследованиях.
0: Прокуратура Ниццы открыла уголовное дело после взрыва в Монако, в котором пострадал украинский миллионер Вадим Ермолаев. Французские правоохранители расследуют провоз взрывчатки и участие в преступном сообществе, поскольку подозреваемый скрылся на территории Франции, сообщает телеканал BFM TV. Как отмечается, предварительно покушение организовала служба безопасности Украины. Следователи считают эту версию приоритетной. Накануне неизвестный мужчина оставил рюкзак с бомбой у дверей жилого дома. После детонации были ранены 3 человека, в том числе сын предпринимателя.
1: А США.
0: Верховный суд США признал незаконным указ Дональда Трампа об ограничении гражданства по праву рождения. Высшая судебная инстанция страны отменила распоряжение американского лидера. Как сообщает телеканал NBC, судьи сочли документ противоречащим 14-й поправке Конституции.
1: Об образовании.
0: Владимир Мединский призвал родителей российских школьников больше доверять учителям. Помощник президента считает, что педагоги должны оставаться главными участниками учебного процесса. Он отметил, что сейчас родительские комитеты имеют слишком много прав, из-за чего педагогам трудно отстаивать свой авторитет в классах. Больше новостей читайте на kp.ru.
2: Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер писателя Николая Андреева «Высоцкий. Человек, который не знал меры». Самый точный и пронзительный взгляд на жизнь великого артиста.
3: Часть 21. Глава 9.
4: Чтоб всегда был кусок хлеба в технический вуз. Высоцкий закончил школу в 1955 году. Аттестат о среднем образовании Владимира Семеновича Высоцкого, полученный им 24 июня 1955 года, сообщает, что при отличном поведении он обнаружил следующие знания по предметам. Следуют отметки, надо заметить, вполне приличные – 7 четверок и 5 пятерок. Куда после школы? Володя склонялся к театральному направлению, но отец и дед постановили. Значит так, чтобы всегда был кусок хлеба, в технический вуз. Нина Максимовна знала, что сын одержим театром, но и она не совсем верила в его актерские перспективы. Семену Владимировичу, человеку, связанному с техникой, хотелось, чтобы сын пошел по инженерной линии. Окончательно решил судьбу Володи Владимир Семенович, дед. «Кончишь институт, получишь специальность, а потом уж можешь быть актером». Дед был человеком широко образованным, обладал железной логикой, несокрушимым даром убеждать. Внук не посмел его ослушаться. Только сказал Нине Максимовне: «Я, мамочка, знаю, что ты в душе со мной согласна, но поддерживаешь других». «Грустно так», — сказал. Логика в словах деда была. «Если есть актерский талант, он все равно одержит верх, прорвется. Рано или поздно выведет на дорогу, предназначенную судьбой. Как это, например, произошло с Аллой Демидовой, партнершей Высоцкого по театру на Таганке. Она в 5 лет на вопрос, кем хочет стать, твердо отвечала: «Великой актрисой». С детства несокрушимо двигалась к этой цели. Участвовала в художественной самодеятельности, играла в школьных спектаклях, выступала как чтец, читала отрывки из «Анны Карениной». После школы подала документы в театральное училище имени Щукина. Не приняли. Отвратительная дикция. Она поступила на экономический факультет МГУ. Закончила его с отличием. Аспирантура тоже с отличием. Преподавала. Казалось, судьба определена окончательно и навсегда. Но театр тянул Аллу, не отпускал. Играла в студенческом театре университета и успешно играла. В 24 года все же поступает в Щукинское театральное училище. Ну а дальше встреча с любимым, участие в знаменитой постановке «Добрый человек» из Сизуана, после чего и родился театр на Таганке, а Демидова в нем — ведущая актриса. А Ия Савина училась на родном мне факультете журналистики МГУ, успешно его закончила. Но театр — единственная ее любовь, и любовь эта увела от газеты, привела на сцену, на экран. Сергей Юрский учился в юридическом институте. Его взял к себе Товстоногов и сразу главная роль в «Горе от ума». Училась в стоматологическом институте Татьяна Друбич, хотя уже активно снималась в кино. Алексей Козлов учился в строительном институте, стал знаменитым саксофонистом. Высоцкий мог повторить судьбу Акуджавы. Булат Шалвович закончил университет, работал в глухой провинции школьным учителем, что не помешало стать ему знаменитым исполнителем авторской песни. Юрий Висбор, Юлий Ким, Петр Фоменко, Юрий Коваль закончили педагогический институт. Ну а кем каждый из них в итоге стал известно? К театру, к кино их все равно вывела дорожка. Могло нечто подобное сложиться у Высоцкого? Попасть через непрофильный вуз на театральную сцену? Вполне. В МИСИ был великолепный студенческий театр, первые места занимал на творческих смотрах. Но годы были бы потеряны. Да и что такое кусок хлеба? Даже если бы он закончил строительный, все равно на стройке не работал бы. Не его это, не его. В жизни ему выпадут очень тяжелые времена. Как актер не имел работы, семья нищенствовала, а ведь не пошел на стройку. Да и Кохановский получил диплом инженера-строителя, а ни дня не проработал по специальности. Улетел в Магадан, устроился там в газету. Ну и иные повороты в судьбе бывали. Актер Ивашов стал знаменитым после главной роли в «Балладе о солдате», но после «Пустота» не приглашали его режиссеры. И совсем плохо стало в перестроечные времена. Не на что жить, пошел разнорабочим на стройку. Итак, взрослые определили выбор. Технический вуз. Но в какой? Высоцкому абсолютно все равно. Друг Кахан выбрал инженерно-строительный институт. Пригласительный билет на день открытых дверей показался ему самым красивым. И Высоцкий с ним за компанию. А тогда в вузах очень развита была спортивная линия. Спортсменов брали почти без экзаменов. Каждый институт жаждал спортивных побед, а тут готовый чемпион. У Кохановского первый разряд по хоккею с шайбой. В те годы игра эта бурно набирала популярность. Только что выиграли первое золото на чемпионате мира 1954 года в Стокгольме, где биты знаменитые и непобедимые канадцы. Так что Кохановскому в приемной комиссии, едва он заикнулся о своих спортивных успехах, тут же чуть ли не выписали студенческий билет. Игорь предупредил: «Я с другом». И друга вписали в особый список. А что значит особый список? Им сообщили темы сочинений, они и подготовились. Однокурсница по МИСИ Наталья Павловна Казановская так узнала двух друзей. На дне открытых дверей Кохановский и Высоцкий сидели сзади меня и страшно обрадовались, увидев мои длинные косы. Стулья были откидные, и они засунули косы в щель между сиденьем и спинкой. А когда я встала... Ах, ах, ах, как это было им смешно! Такой восторг! А что мне больно, так это их не касалось. Вообще, насмешники они были страшные. Высоцкий выбрал такую тему экзаменационного сочинения по литературе — «Обломов и обломовщина». Написана работа складно, текст выстроен уверенной рукой, сделаны идеологически выдержанные выводы. Да вот пример. Рисуя хозяйственный строй и быт глухого уголка России, Гончаров показывает губительное влияние на подрастающего Борчука. Пропущено, правда, чье именно влияние, но не будем придираться к стилистике, читаем дальше. С самого детства родители приучали Ильюшу к безделью, несамостоятельности, крепостническим замашкам. Все за него делали 300 Захаров. Даже чулки ему одевал Захар. И заканчивается сочинение неотразимым. В наше время роман помогает бороться с остатками обломовщины, является ценным литературным наследием. Прямо по тексту выведена наискосок отметка «Хорошо». Тут я подумал, а ведь соотносится Обломов с судьбой Высоцкого. Он полный антипод Ильи Ильича. Его жизнь — сплошной бег, нескончаемая деятельность. Он и спал всего 3-4 часа в сутки.

0: Мало сведений, каким был студентом Владимир Высоцкий. Не подвергается сомнению только один факт. Проучился в МИСИ он ровно один семестр. В институте проявил себя как поэт, выиграл поэтический конкурс, объявленный институтской многотиражкой. Кохановский из победного текста припомнил только одно четверостишье. «Тебе б литфак был лучшим местом, живешь ты с рифмой очень дружно, пиши ты ямбом, анапестом, а амфибрахием не нужно». Физика, начерталка, начертательная геометрия, высшая математика, химия, не говоря уж про историю КПСС, какая скука! Каторга для человека творческого, а не учеба. К сопромату и прочим строительным наукам у друзей душа не лежала. Прогуливали лекции, игнорировали семинары. Высоцкий меланхолично предсказывал в стихотворении себе судьбу. «В институте Василий не учится, ему много чертить и писать. Эх, как выгонят Васю на улицу, будет вынужден он воровать». В другом стихотворении он прописывает Васе более благоприятную судьбу. «Мне стало грустно почему-то, но я не буду дураком. Когда попрут из института, пойду я в цирк карандашом». Карандаш – цирковое имя знаменитого в те времена клоуна Михаила Николаевича Румянцева.
1: Продолжение через несколько минут. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков о грядущем отопительном сезоне в Европе.
3: Они мало закачивают газы в подземные хранилища. То есть, действительно, в общем-то, на нынешнюю дату, в общем, там довольно большая закачка. А во-вторых, они не отказываются от своих планов отказа от российского газа. То есть 26 апреля запрещен импорт российского сжиженного природного газа СПГ по краткосрочным контрактам, а мы второй по объему поставщик после Соединенных Штатов. А с 1 января как раз будет запрещен вообще весь. То есть нельзя будет покупать российский СПГ. Получается, и его надо будет чем-то заменить. То есть и в подземных хранилищах вот этот недостаток нужно будет заменить текущим импортом, так еще и российский газ на будет тоже чем-то заменить. А значит, надо будет поднять цену, сделать ее очень высокой, чтобы газ пошел именно к тебе, а не на азиатские рынки. Поэтому это скорее экономическая проблема для европейцев. И если, соответственно, газ будет дорогой, да, он придет, но тогда окажется, что какие-то вещи, которые ты изготавливаешь там из газа, азотные удобрения или вся тяжелая промышленность, там, потому что энергоемкая, окажется, что у тебя высокая себестоимость этой продукции, ты ее не сможешь продать на мировом рынке. И будет новая волна деиндустриализации. То есть ровно то, что мы видели в 22 году. Вот 22 год можно вспомнить, там были цены по несколько тысяч долларов за тысячу кубов. Да, они не замерзли, но при этом многие предприятия закрылись. И вот такая же история может повториться и сейчас, особенно если зима будет холодной. Поэтому это про экономику больше, а не про то, что там они замерзли.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская».
4: Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
5: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
6: Навострите ваши уши, информацию послушай. Хватит дома бить баклуши. Закажите наши суши. Пиццу, роллы и салаты привезти мы будем рады. Заказы принимаем на сайте Пиццаролли и в группе контакта.
7: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории С. Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Сцена в фильме «Иван Васильевич меняет профессию», когда царь перепутал местами скипетр и державу, исторически невозможна. Скипетр, как атрибут царской власти, в России ввели только при сыне Ивана Грозного, Федоре Иоанновиче. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
8: Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер писателя Николая Андреева «Высоцкий. Человек, который не знал меры». Самый точный и пронзительный взгляд на жизнь великого артиста.
9: Часть 22. Глава 9.
0: Чтоб всегда был кусок хлеба в технический вуз. Некоторые скудные воспоминания о Высоцком сохранились у однокурсников по МИСИ. В советское время было обязательно, студентов первого курса посылали на уборку картошки. Это, с одной стороны, тяжело, муторно, холодно, грязно, но, с другой, весело. Завязывались дружеские связи, узнавали друг друга. На картошке Володя запомнился тем, что записывал деревенские частушки. Олег Ефимович Харо, однокурсник. Вот он с деревенского круга придет часов в 12 и начинает. То частушки, то анекдоты. Кахан злится, ему спать хочется. А из Володьки это все просто выпирало. Но на него невозможно долго злиться. Вообще вокруг него все было по-доброму. Любили его. Начались занятия. Как вспоминает однокурсница, Володя был мало заметен. Добросовестно посещал лекции, семинары, но учеба его не увлекала. Харо особо подчеркивает, чертить не любил. Запомним этот факт. Аза Алексеевна Судеркина добавляет пару штришков. Володя был скромным и казался совсем мальчиком. Игорь выглядел старшим, более опытным. Вечеров отдыха, капустников у нас не было. Ведь это был первый семестр, да и больше месяца пропустили из-за картошки. Запомнилось однокурсникам, как Кахановский и Высоцкий на ходу перебрасывались стихотворными строчками и жизнерадостно смеялись при этом. Москвичи среди студентов были в меньшинстве, потому друзья ни с кем в институте не сошлись. Но вот неизвестно, были ли Высоцкий и Кахановский завсегдатаями так называемой «лавки». В огромном вестибюле МИСИ было место, где собиралась компания москвичей. Длинная и широкая деревянная лавка, отполированная за десятилетия до блеска студенческими задницами. На ней всегда можно было встретить сачков, просиживающих там часами во время лекций. Кахановский и Высоцкий были вроде как среди сачков. Кахановский подтверждает. «Мы так обрадовались, что поступили в институт, что нас не заберут в армию, и загуляли от души. Мы просто загудели от счастья». Но на лавке друзья не были замечены. Студенты механического факультета много чего напридумывали о своем знаменитом однокурснике. Например, что будто бы Кахановский и Высоцкий сочиняли и исполняли капустники. Этого не могло быть. Во-первых, потому что один семестр — не тот срок, когда людей настолько узнаешь, чтобы можно было их смешно подать в юмористическом спектакле. А во-вторых, есть свидетельство Кахановского. «На втором курсе я сочинил по мотивам «Карнавальной ночи» незамысловатый капустник». К сожалению, из студентов-мессийцев не нашлось достаточного количества тех, кто мог осуществить эту задумку. Высоцкий, правда, в интервью 78-го года скажет: «Когда учился в строительном институте, участвовал в художественной самодеятельности. Понравилось. Перешел в студию при Московском художественном театре». Как-то это не совпадает с реальными событиями. Не участвовал он в институтской самодеятельности, а вкус к актерству почувствовал много раньше. Грянула зимняя сессия. А у друзей по этому предмету нет зачета, потому не сдана курсовая, чертежи не готовы. Как Высоцкий написал в стихе: «Принесла случайная молва страшные ненужные слова. Будто срок пришел сдавать чертеж, эта весть пришла, как острый нож». Чертеж и стал последней каплей, переполнившей чашу ненависти Высоцкого к институту. Задание по черчению надо было сдавать 3 января. Не сдадут — к сессии не допустят. Как утверждает Кахановский, друзья решили так. Новый год встречать не в застолье, а за чертежной доской. То есть заняться в новогоднюю ночь черчением. Заварили кофе, начали. По словам Игоря, под бой курантов в 12 откупорили бутылку шампанского, встретили 1956 год и снова к чертежным доскам. Где-то в 2 ночи глянул Игорь на ватман друга и расхохотался. «Да никто ж не поймет, что ты тут наморал!» Стало ясно. Такой кривой чертеж не примет даже самый благожелательный преподаватель. Погрустнел студент Высоцкий. Взял чашку с кофе и плеснул на чертеж. И подвел итог. «Васечек, больше в этот институт я не ходок». «Игорь, да ты с ума сошел? С таким трудом поступили. Между прочим, благодаря моему первому разряду, а ты меня подводишь». А он: «Нет, не могу терпеть это занудство. Буду поступать в театральный». Но тут вот какое сомнение в истинности этого события проступает. По документам, дата поворотного события в судьбе Высоцкого выглядит иной. Не в новогоднюю ночь оно случилось. 23 декабря 1955 года Володя сочинил такой эпохальный текст. «Директору МИСИ имени Куйбышева от студента Высоцкого В.С. заявление. Прошу отчислить меня по собственному желанию». И уже 24 декабря в МИСИ вывешивается приказ номер 703 студента первого курса третьей группы механического факультета Высоцкого В.С. отчислить из института по собственному желанию. Основание – заявление студента от 23.12.55 года. Директор Ухов Б.С. То есть Высоцкий ушел из института до Нового года. Потому какой смысл ему чертить болт и гайку в разрезе, если уже понятно, что ни зачетов, ни экзаменов ему не сдавать? Значит, не было и бессонной новогодней ночи за чертежными досками. Не раскупоривали бутылку шампанского, не пили под бой курантов, не плеснул кофе на чертеж. Туман. Ну и Кахановскому какой смысл выдумывать историю с чертежом, шампанским и кофе? А для красоты. Как бы там ни было, а чертеж с потеками кофе существует. Его сохранила Нина Максимовна. Правда, по ее воспоминаниям, Володя вылил на лист ватмана тушь. Но эта деталь несущественная. Итог-то один — бросил Высоцкий МИСИ. Я видел тот чертеж, и как человек с обрывками технического образования скажу — простейший, примитивный. Только нарочно его можно не начертить. Нарочно. Ненавидел он черчение, еще со школы. Отец и дед восприняли его решение агрессивно, но он твердо стоял на своем. «Строителем не буду, буду актером». От дискуссии пыль стояла столбом. Друг семьи Высоцких Нелли Келлерок позднее вспоминала. Звонит Евгения Степановна и трагическим тоном: «Мы в отчаянии, приезжай». «Что случилось?» «Вова бросает строительный институт, хочет поступать в театральный». Близкие Володи были в ужасе, пытались отговорить его от безрассудного поступка. Когда все аргументы были исчерпаны, Келлерок безжалостно сказала: «Да посмотри на себя в зеркало! Какой из тебя артист?» При этих словах Володя густо покраснел, глаза наполнились слезами, и в ответ она услышала: «Вот посмотришь, ты еще будешь мной гордиться». Пыталась заставить его одуматься Нина Максимовна. Вспоминает о тех событиях. «Я бросилась к своему мудрому свекру за советом. Владимир Семенович сказал, что надо идти в деканат и там искать союзников, чтобы вместе удержать парня от глупости. Пошла она в деканат. Вызвали туда и Володю. Декан: «Высоцкий, не делайте опрометчивого шага. У вас явные способности к математике». «Вполне возможно», — отвечает он, — «но инженером я быть не хочу и не буду, не мое». А дома сказал Нине Максимовне: «Мамочка, не волнуйся, придет время, я буду на сцене, а ты будешь сидеть в зале, и тебе захочется рядом сидящему незнакомому человеку с гордостью шепнуть: это мой сын. Я стану актером, хорошим актером, и тебе стыдно за меня не будет». Она как-то сразу поверила ему и перестала сильно переживать. Сам Высоцкий, вспоминая о тех драматичных событиях, говорил позже: «Были серьезные конфликты с родственниками по поводу того, чем мне по жизни заниматься. Они хотели, чтобы я стал простым советским инженером. Я поступил в строительный институт на механический факультет, учился там. Но потом почувствовал — не в моготу».
10: Песня называется «Марш физиков, студентов-физиков». И я в эту песню вложил все свои познания в области физики, которые почерпнул из журналов «Техника молодежи», «Юный техник» и телевизионной передачи «Сделай сам». Еще такая.
11: сугробы еще в антимир не протоптаны, но как на фронте держись ты. Бомбардируем мы ядра протонами, значит, мы антилеристы. Нам тайны не раскрытые раскрыть пора, лежат без пользы тайны, как в копилке. Мы тайны эти с корнем вырвем у ядра, на волю пустим джина из бутылки. Тесно сплотились коварные атомы, ну-ка попробуй прорвись ты. Живо по коням в погоню за квантами, значит, мы кавантолеристы. Нам тайны не раскрытые раскрыть пора, лежат без пользы тайны, как в копилке. Мы тайны эти с корнем вырвем у ядра, на волю пустим джина из бутылки. Пусть не поймаешь нейтрино за бороду и не посадишь в пробирку, но было бы здорово, чтоб Пантекорова взял его крепче за шкирку. Нам тайны не раскрытые раскрыть пора, лежат без пользы тайны, как в копилке. Мы тайны эти с корнем вырвем у ядра, на волю пустим джина из бутылки. Жидкие, твердые, газообразные, просто, понятно, вольготно, а с этой...
12: Продолжение через несколько минут. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Заместитель председателя общественного совета ФСИН Михаил Хасьминский о детской преступности.
13: Причина-то на самом деле проста. Это ценности. Невозможно, на мой взгляд, было бы себе представить еще там, ну не знаю, 30 лет назад, те, которым вообще нравится вот эта даже террористическая просто идея. Это значит, что ценности перепутаны. Советских детей воспитывали на других ценностях, а потом ни на каких. Во многом то, что вот ФСБ делает, скорее всего, не было бы, если бы мы бы прививали детям нормальные традиционные ценности и действительно настоящую, неформальную любовь к родине. Я не говорю, что всегда это формально, но формально это тоже бывает иногда. И дети это очень, кстати говоря, хорошо чувствуют. Вопрос о ценности, к ценности жизни человека. Но никогда человек, который понимает ценность жизни, не пойдет на теракт против людей, которые ему плохого личного вообще ничего не сделают. Но это же надо формировать, это формируется системно. Традиционные ценности, они всегда были одни и те же. Не убей, не укради. Когда есть духовные ценности, первичные духовные ценности, есть опора на эти духовные ценности, тогда формируется человек правильно. Но это надо системно делать, комплексно. И, опять же, вот как я сказал, без формализма.
12: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Летом по пению сверчков можно определить температуру воздуха. Чтобы узнать температуру в градусах Цельсия, нужно подсчитать количество стрекотов за 8 секунд и добавить к ним 5. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
14: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
12: О политике.
14: Россия призвала Афганистан и Пакистан остановить вооруженный конфликт. В МИДе выразили глубокую обеспокоенность из-за непрекращающегося военного противостояния двух государств, в котором гибнут мирные жители. Накануне пакистанские военно-воздушные силы нанесли массированные авиаудары по восточным афганским провинциям, из-за чего, по данным ООН, погибли 28 человек. Еще около 50 получили ранения. Виктор Бут обвинил страны Запада в полном уничтожении международного права. Депутат ЗАГС Собрания Ульяновской области заявил, что США и Европа разрушили прежние договоренности ради сохранения своего господства. По мнению парламентария, высказанному в интервью «Комсомольской правде», европейские лидеры провоцируют мировую нестабильность и сознательно разжигают конфликт, чтобы удержаться у власти.
12: О Ближнем Востоке.
14: Иран объявил о готовности к войне в случае нарушения Вашингтоном мирных договоренностей. Тегеран требует от Белого дома полностью выполнить условия недавно подписанного соглашения. Об этом заявил спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф. По его словам, Исламская республика откажется обсуждать свою ядерную программу, если американские власти сорвут текущий этап переговоров. Политик также добавил, что Иран, США и Ливан создадут рабочую группу для контроля за прекращением огня на ливанской территории.
9: О происшествии.
14: Пассажирский лайнер в Нью-Йорке не получил повреждений после столкновения с беспилотником. Эксперты также не обнаружили на борту обломков летательного аппарата. Об этом заявили в Министерстве транспорта США. Теперь специалисты ведомства совместно с ФБР выяснят обстоятельства инцидента. Экипаж авиалайнера компании JetBlue сегодня сообщил, что на высоте 900 метров в самолет врезался дрон. Пилоты смогли благополучно посадить воздушное судно в международном аэропорту имени Джона Кеннеди.
9: Обо всем.
14: Российские школьники завоевали 5 золотых медалей на 4-й международной научно-физической олимпиаде. Наша сборная также показала лучший командный результат на этом интеллектуальном турнире. Об этом сообщили в Минпросвещении. Организаторы провели соревнования в онлайн-формате. Задания для участников разработали преподаватели Московского физико-технического института.
9: О валютах.
14: Доллар 78.27, евро 89.27, юань 11.49.
9: О погоде.
14: В Москве сейчас плюс 24, завтра до 27 тепла и малооблачно. Больше новостей читайте на КП.ру. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
8: Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер писателя Николая Андреева «Высоцкий. Человек, который не знал меры». Самый точный и пронзительный взгляд на жизнь великого артиста.
9: Часть 23. Глава 10.
0: Стоит ли Володе связывать свою жизнь со сценой? Актерский талант у Володи был, это бесспорно. Вартан Терминосян, сосед по коммуналке на Первой Мещанской, считает, что это Нина Максимовна повлияла на выбор сына театральной судьбы. Именно она приучила Володю к театру. Хорошо запомнил, как она достала билеты на свадьбу в Малиновке. После Володя заходил к нам и даже не рассказывал, а показывал сцены из оперетты. То он Папандопула. «И что это я в тебя такой влюбленный? То еще какой персонаж?» Тогда я думал, что у Володи это пройдет. А позже стало ясно, насколько глубокими были первые театральные впечатления.
15: Это твоя физгармонь?
16: Ага.
15: А давить на клавиши умеешь?
16: Ну, а то как же.
15: А ну, изобрази что-нибудь. Смотри, композитор. А ну, сочини для меня что-нибудь такое, чтобы душа сначала развернулась, а потом обратно завернулась. За Одессу, знаешь?
16: А ну, попробуй.
15: В Одессе жил, купался в море я черном, знали...
0: Высоцкий, вспоминая те детские походы в театр, рассказывал. «Мама моя очень любила театр, и с самых-самых малых лет каждую субботу, лет до 13-14, водила меня в театр. И это, наверное, осталось. Видно, в душе каждого человека остается маленький уголок от детства, который открывается навстречу искусству». Лидия Сарнова высокого мнения об актерских талантах Нины Максимовны. Была актриса в жизни. Читала, например, сказку про Бабу-Ягу и тут же ее изображала. И Кощея Бессмертного, и Иванушку-Дурачка, и вообще кого угодно представляла сказку в лицах. Она буквально преображалась. В ней был заложен театральный, артистический талант. Дар артиста у Володи от мамы. Нина Максимовна преданно любила театр. Прекрасно копировала популярную тогда Рину Зеленую. Михаил Яковлев придерживается иной точки зрения. Актерские данные у Володи от Семена Владимировича. Умением общаться с самыми разными людьми он обязан отцу, потому что в Семене Владимировиче, по моему мнению, пропал блестящий актер. Как он умел вести стол! Как он рассказывал анекдоты! Многие отмечают, в застолье Семен Владимирович был неподражаем, а если в ударе, то до истерики мог довести друзей своими хохмами и рассказами. Сарнова с этим согласна. В Сене было много артистизма. Среди своих он блистал. У него же дядя со стороны матери был потрясающим конферансье. Сеня у него много почерпнул. Сеня был великий артист, талантливый человек. Он был максималистом. Или-или. Середины у него не было никогда. И добавляет деталь. У Володи походка была Сенина. Захлёстывал правой ногой, захлёстывал левой ногой. Не очень понятно, что такое захлёстывал, но мысль Сарнова ясна. Но о том, что у Володи есть предрасположенность к актерству, могли считать родственники, друзья, знакомые. А они не всегда объективны, склонны переоценивать, а то и наоборот, недооценивать таланты. Но как проверить, есть способности к сцене или нет? Проверку Володя прошел на высоком уровне. При доме учителя Свердловского района был драматический кружок. Вел его Владимир Николаевич Богомолов, артист МХАТа. Одна из его учениц составила отзыв о нем. Владимир Николаевич истово и радостно любил театр. Он обладал тайной доверия. Перед ним душа сама раскрывалась, и работалось с ним необыкновенно легко. Занимался драмкружок в бывшей купеческой квартире. Стены отделаны штофом, мореным дубом, камин, кожаный диван, бронза, зеркала. То есть сразу переносишься в другой мир. И атмосфера была соответствующая. И на это накладывалась другая атмосфера. Дух творческого поиска, счастье открытия актерской профессии. В этот кружок и привел Володя Высоцкого, старшеклассника, Александр Сабинин. А Сабинину посоветовал Анатолий Вутевский. Помнишь, как-то ты видел Вовку Высоцкого, моего соседа? Он потрясающе рассказывает анекдоты, прекрасно читает басни. Ты его послушай. Сабинин Володю помнил, вспоминал позже. Однажды в квартире Утевских я увидел мальчика Вову, который был младше нас всех. Мальчик обаятельный, очень застенчивый. Хорошо помню, что он явно гордился, старшие принимают его в свою компанию. Обратил внимание на его голос. Мне показалось, что у него мутация с голосом. Парнишка небольшой, а голос низкий, хриплый. Сабинин и порекомендовал Володю Богомолову. Через много-много лет Сабинин зайдет в кабинет к любимому, а там Высоцкий, и он скажет: «Юрий Петрович, вот мой крестный отец на актерскую профессию». Послушал Богомолов Высоцкого, сделал вывод: «Хороший парень, пусть к нам ходит». А критерии у Богомолова были высокие, жесткие, без всяких скидок на возраст. В том театральном кружке занималась Людмила Ильинична Селянская. Она вспоминает: «Владимир Николаевич Богомолов был талантливым человеком. Он нам читал стихи и прозу, мы видели каждое слово. Все в него были влюблены. Необыкновенный человек, необыкновенный. Это была настоящая мхатовская школа, которая теперь утрачена». Первые шаги в театральной профессии делала у Богомолова знаменитая по современнику Алла Покровская. «Моя мама была режиссером детского театра. Она мне сказала: хочешь быть артисткой? Иди к Богомолову». Я училась тогда на филологическом факультете пединститута и пошла к Богомолову. Они ставили какую-то пьесу Островского. Сабинин был правой рукой Владимира Николаевича. Владимир Николаевич был человеком молодым и очень активным. Очень любил МХАТ, в котором работал. Благодаря ему мы все и поступили в школу-студию. Вот только несколько известных имен, которых вывел на профессиональную сцену Богомолов. Виктор Павлов, Юрий Овшаров, Виктор Тульчинский, Всеволод Шиловский, ну и Сабинин с Высоцким, разумеется. Закладка основ мастерства шла серьезная. Ставили отрывки: Чехов, Островский. Сами мастерили декорации, раскрашивали задники, шили костюмы ночами. Володя был одержим театром. До глубокой ночи пропадал в купеческой квартире. Домой приходил с рулонами бумаги, рисовал, клеил. Азартно рассказывал Нине Максимовне, как репетируют, какую роль ему дали. На спектакли приглашали родственников, друзей. Волнение, понятно, зашкаливало. Нина Максимовна вспоминает: «Я смотрела два спектакля драмкружка. Один — «Трудный хлеб» Островского. Володя играл пожилого помещика начала века, облаченного в халат. Мне казалось это странным и смешным. Мальчик и пожилой помещик. Я впервые видела его на сцене, впервые воспринимала как актера, и до сих пор помню свое удивление. Настолько неожиданны были для меня его актерские приемы. У него был свой стиль, свои жесты, манеры. После спектакля Нина Максимовна подошла к Богомолову и робко поинтересовалась, стоит ли Володе связывать свою жизнь со сценой. «Не только стоит, но он должен стать актером. У вашего сына талант». Высоцкий всю оставшуюся жизнь будет помнить занятия в драм-кружке у Богомолова. «Нет-нет, да и скажет Собинину. Сань, а ты Владимира Николаевича не встречал? Сань, а помнишь? Сань, а хорошо нам было у Богомолова». На гастролях театра на Таганке в ГДР Высоцкий вдруг вспомнил, как Богомолов показывал ему рисунок роли в инсценировке записок «Вспыльчивого человека» Чехова. Вспомнил и проиграл отрывок. «В небе светила отвратительная луна, и в воздухе отвратительно пахло свежим сеном. Когда служанка спросила, не хотите ли чаю, я ей ответил, «Подите вон!» Высоцкому нравилось, как Богомолов протягивал драматизм момента непрерывной актерской линией. И, как помнит Собинин, он воспроизвел ее изумительно точно, хотя с кружковских времен прошло почти 30 лет. Так что поступал в школу-студию МХАТ Высоцкий вполне подготовленным. Была одна преграда — голос. С хрипотцой тогда не особо на сцене сыграешь. Но обошлось. Приняли.
16: Дела. Меня замучили дела. Каждый день, каждый день, каждый день дотла. Сгорели песни и стихи. Дребедень, дребедень, дребедень. Весь год. Жила-была и вдруг взяла, забрала и ушла. И вот такие грустные дела у меня. Теперь хоть целый вечер подари, подари, подари. Поверь, я буду только говорить. И из рук вон плохо шли дела, у меня шли дела. И вдруг сгорели пламенем дотла не дела, а зола. Весь год она жила и вдруг взяла, забрала и ушла. И вот опять веселые дела у меня. Теперь хоть целый вечер подари, подари, подари. Поверь, не буду даже говорить.

0: Теперь хоть целый вечер подари, подари, подари. Поверь, не буду даже говорить.
1: Продолжение через несколько минут.
2: Если тебя... Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
3: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежды для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
4: Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера» – это по-настоящему жаркая кухня. Наши шеф-повара приготовят для вас сочные стейки на открытом огне, а также бургеры, филе миньон, колбаски из говядины. А какой у нас потрясающий том-ям! Но лучше один раз попробовать, чем 100 раз услышать. Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
6: А знаете ли вы что? Раньше трепачами называли не лгунов, а мастеров трепать лен.
7: Радио «Комсомольская правда». Ничего кроме.
1: Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер писателя Николая Андреева «Высоцкий. Человек, который не знал меры». Самый точный и пронзительный взгляд на жизнь великого артиста.
8: Часть 24. Глава 11.
9: Начались занятия и каждый день счастье. Виталий Яковлевич Веленкин скажет: «А Володю мы просмотрели». «Просмотрели» имеется в виду, во время учебы в школе-студии МХАТ не обнаружили в Высоцком большого таланта. Веленкин – легенда МХАТа. Его называли живым воплощением чеховской интеллигентности. Доктор искусствоведения, театровед, личный секретарь Немировича Данченко, друг Ахматова и Булгакова, Пастернака, один из создателей школы-студии МХАТ. Человек с тонким вкусом. Но можно ли с ним согласиться, что просмотрели Высоцкого? Да и что значит «просмотрели»? Не заметили таланта? Впрочем, вопрос можно ставить и по-другому. А можно ли было заметить талант, если его не было? Нет, не так вопрос должен звучать. Талант у Высоцкого, разумеется, был, но настолько необычный, что его и за талант не считали. То есть для преподавателей, для сокурсников – он был парнем со способностями, но не более того. Средний, скажем так. Можно ли было заметить среднего? Вот история другого таланта, которого приблизительно в те же времена просмотрели. Но когда он стал феноменально знаменит, его сокурсники по театральной студии недоумевали, почему из стольких выпускников повезло именно ему. Вроде ничем особым не выделялся. Ни честолюбия, ни требовательности к себе. Не замечали в нем и особой работы над собой, над голосом, над пластикой, над актерской техникой. Окончил театральную студию в Красноярске, работал в провинциальных театрах от Норильска до Махачкалы. На сцене не был особо заметен. Осмелился рискнуть, попробовать себя на столичных подмостках. Уволился из Волгоградского драматического театра, в котором служил, поехал в Москву. Скитался по столице год, без денег, без жилья и, что трагичнее всего, без всяких перспектив. Ходил в лыжном костюме, ночевал в подъездах, на чердаках, случались голодные обмороки. Навязывал себя режиссером театров, показывался. Режиссеры не обнаруживали в нем даже проблеска таланта, Отказ, отказ, отказ. А он верил, его оценят. Речь, как все поняли, о Смоктуновском. Уж если такой безусловный талант просмотрели, то что говорить о Высоцком? Он на курсе не выделялся. Не был ярок, оригинален, убедителен. О периоде учебы его в студии воспоминаний достаточно, но никто не отозвался о нем как о заметном явлении. Роман Вильден, однокурсник о том времени. На курсе были свои таланты, свои гении. В актерских первачах Высоцкий не ходил, у него были другие достоинства. Он был прекрасным парнем, заводилой, очень остроумным человеком. Виктория Евгеньевна Платова, Беломлинская, утверждает, что училась с Высоцким на одном курсе. Ничем не выделялся, никто не ждал от него ничего особенного. Ради точности отмечу, студентки Платовой или Беломлинской в списке первого курса 65-го года поступления не содержатся. Уж не очередная ли самозванка? Но прежде про курс, который много позже так и назовут — курс Высоцкого. Как утверждает Карина Диадорова, поступившая в школу-студию в 1954 году, атмосфера в этом творческом заведении царила пуританская. Накрашенные губы, маникюр — ни при каких условиях. Первокурсники, если входил студент старшего курса, обязаны были вставать в знак почтения. И тут новый курс, 1956 года набора. «Мы остолбенели», — вспоминает Диадорова. «Ничего похожего на нашу чопорность и пуританство. Все пело, плясало и веселилось в коридорах, в кабинетах, на лестничных площадках. Курс раскрепощенный. Курс, который пел весь, целиком. Все они были с гитарами и другими музыкальными инструментами. Начались занятия, и каждый день счастье», — так сказал Елович, он как раз из тех, кто пел и плясал. А мог бы сказать и Высоцкий. Да любой другой с их курса. И как-то все они, 16 человек, почувствовали себя близкими друг к другу с первого дня. «Наш курс был дружен по уровню восприятия жизни, по каким-то оценкам», — продолжает Елович. «Я не люблю единомыслие, и как раз на нашем курсе все были очень разные, как ансамбль, как букет. У каждого было свое место. Не картофельное поле, а альпийский лужок. Каждый оттенял друг друга, у каждого было свое лицо». Через месяц после начала занятий общестудийное комсомольское собрание разбирали персональное дело третьекурсника. Он запутался в отношениях с двумя девушками, и одна из них накатала кляузу в комитет ВЛКСМ. А тогда ничего личного не могло быть, все общественное, в том числе и любовные переживания. Впечатление Марины Добровольской. «Мы были потрясены. Для нас это казалось 1937 годом. Доносы, обсуждения, осуждения, запреты. Мы сидели красные, униженные. После собрания мы своим курсом собрались в какой-то аудитории. Помню растерянные лица девочек. И поклялись: ни одного своего мы никому не сдадим. Своих будем только защищать. А если свой нагадил, то мы сами с ним разберемся». На курсе царил культ дружбы. Они серьезно относились ко всему, что каждый из них делал, радовались любому проявлению таланта. Епифанцев сформулировал: «Однокурсник больше, чем брат, он еще и единомышленник». Они действительно все пели, плясали, веселились, разорвали чопорную атмосферу школы. Елович играл на всех музыкальных инструментах, и остальные не отставали. Пели чуть ли не беспрерывно, в каждый даже самый маленький перерыв. В студии стояли пианино, а в большом зале шикарный рояль Steinway, на нем прекрасно играл Валентин Никулин. Ну а гитару вообще не выпускали из рук, пели под нее в любую удобную минуту. Но кроме пения — учеба, занятия, этюды. Предметы обычные для творческого вуза театрального направления — сценическая речь, мастерство актера. Для развития кругозора — русская литература, история зарубежной литературы и театра, история русского театра, история искусства. Тут богатый набор тем. И венецианская живопись, и сентиментальный реализм XVIII века, и художественные течения искусства XX века. Кажется, этот предмет был среди любимых у первокурсников. Преподаватель Симолин скажет на заседании кафедры: «Студенты свои впечатления от выставок, фильмов, спектаклей стараются связать с практикой занятий по мастерству. На одной из бесед пришли к выводу, что импрессионизм в театре, в игре актера, возможен при определенной форме мировоззрения. Очень интересует курс искусства итальянского кино, неореализм». С Симолиным не согласился ректор Радомыслинский. «Мне кажется, что итальянское кино мешает становлению будущего работника сцены. Оно является проклятием для наших актеров». Ну и, понятно, обязательные для того времени идеологические предметы: история КПСС, диалектический материализм, марксистско-ленинская философия, политэкономия. Действительно, как актеру воплощать образ Ромео или Чацкого, не проштудировав тему «Партия большевиков, вдохновитель и организатор победы Великой Октябрьской социалистической революции» или не законспектировав работу Ленина «Очередные задачи советской власти»? Про «Капитал» Маркса и говорить нечего. Без него не осилишь постановку «Венецианского купца». В одном из капустников студенты спели: «Ответь, какая подоплека во всех романах Поль де Кока? Скажи, я буду очень рад, зачем актеру диамат?» А действительно, зачем? Диамат, разъясняют для молодых, это сокращенно от диалектический материализм. Редкая мутатень, замечу. Поль Александр Сергеевич преподавал сей предмет в школе-студии, отсюда и Поль де Кок в капустнике. Наверное, публика очень смеялась. А могли и оргвыводы последовать. Был в курсе обучения предмет «Манеры». Учебным планом предусматривалось показать студенту, как нужно двигаться, входить и выходить из комнаты, уметь садиться, вставать. Вот как. Учить садиться, учить вставать. Кстати, манеры им очень не помешали бы. Один преподаватель отметит: некоторые студенты позволяют себе на лекции ковыряться в носу. Другой отмечает: есть студенты крайне неряшливые,

0: участок проложите, проложите хоть тоннель по дну реки, и без страха приходите. На вино и шашлыки гитару приносите, подтянув на ней колки, но не забудьте, затупите ваши острые клыки.
1: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные гости. Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. «Война и мир». Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах.
2: Здравствуйте, меня зовут Евгений Маргулис. Слушайте, это замечательное радио, тем более, что такие ностальгические слова плохого ничего не передадут. Да здравствует «Комсомольская правда».
1: В Москве 23 часа, в Тольятти – полночь, в Кемерове – 3 ночи, во Владивостоке – 6 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
1: Об атаках.
3: Украинские беспилотники атаковали ДНР. Под удар в Горловке попал автомобиль скорой помощи, сообщил глава региона Денис Пушилин. По его словам, травмы получили трое медработников. Всего из-за налетов дронов в республике за сутки погибли два человека, включая спасателя МЧС. Еще 9 мирных жителей пострадали.
1: О расследованиях.
3: Прокуратура Дагестана проверит частный детский сад после нападения на годовалого ребенка. Воспитанник учреждения получил множественные укусы и синяки во время пребывания в группе. Об этом сообщает надзорное ведомство республики. Как отмечается, воспитатели скрыли травмы от матери. Инцидент произошел в селе Петраковское. Пострадавшего мальчика осмотрели врачи. Его жизни ничего не угрожает.
1: О мигрантах.
3: В России начал работу единый электронный сервис для учета данных мигрантов. Новая система объединила в одном реестре всю личную и трудовую информацию о приезжих. Об этом сообщил официальный представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, в единую базу внесли сведения о документах, работе, образовании, страховке и штрафах иностранных граждан. Президент Владимир Путин поручил создать этот цифровой профиль летом прошлого года, чтобы усилить контроль в сфере миграции.
1: О Ближнем Востоке.
3: США сняли морскую блокаду с Ирана. Американские корабли больше не препятствуют проходу гражданских судов и танкеров в Персидском и Оманском заливах. Об этом сообщил спикер парламента Исламской Республики Мохаммад Багир Галибаф. По его словам, Вашингтон выполнил это ключевое условие даже быстрее намеченного срока. Мировые цены на золото упали до минимального уровня за последние 13 лет. По итогам второго квартала стоимость драгоценного металла снизилась почти на 14%. Об этом свидетельствуют данные Нью-Йоркской биржи. Инвесторы начали массово распродавать защитные активы из-за мирных переговоров США и Ирана, а также жесткие

0: экономической политики Федеральной резервной системы США.
1: О спорте.
0: Эрлинг Холланд опередил Криштиану Роналду по количеству голов в матчах на вылет на чемпионатах мира. Нападающий сборной Норвегии забил победный мяч в игре против Кот-д'Ивуара. Она завершилась со счетом 2-1. Об этом сообщает Матч ТВ. Как отмечается, португальский форвард не набрал ни одного очка за 8 подобных матчей. Сейчас обе сборные продолжают борьбу на турнире в Северной Америке.
1: О валютах.
0: Доллар 78.27, евро 89.27, юань 11.49. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе. Борис Демин, служба информации.
1: Что будет? Честный взгляд на 30 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
2: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Я рад вас всех приветствовать. Начинаем наш эфир. Тема сегодняшнего разговора – список самых неприемлемых профессий. Собственно, кем бы вы ни стали работать, ни при каких обстоятельствах, кем бы ни пошли работать, ни при каких обстоятельствах, так стоит вопрос. Опираемся на опрос. Список самых неприемлемых профессий для детей и россиян по-прежнему возглавляют дворники. Ее называют 9% опрошенных. На втором месте рабочие, в смысле разнорабочие, 6%. Третье место поделили чиновники и полицейские по 5%. Видите, как не любят чиновников. Но с полицейскими чуть сложнее. Там, видимо, все дело в том, что не только работа непростая, но и денег много не заработать. Возможно, и не так. В основном судьбу рабочего считают неприемлемой матери 11%. И также матери гораздо чаще отцов считают неприемлемой для их детей работу уборщика и продавца, в смысле кассира. Отцы гораздо чаще не хотят, чтобы их дети были чиновниками или полицейскими. Это из пояснения. Опрос провел портал Superjob. .ру. Ну что ж, друзья, так и стоит вопрос, кем бы вы ни пошли работать, ну и про детей заодно поговорим, кем бы ваши дети не стали бы работать, если вы у них уже спрашивали, или кем бы вы не хотели, чтобы они пошли работать, пожалуйста, в общем, про работу. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, звонить, сейчас песню послушаем, соберем звонки и начнем разговор. Еще раз номер телефона 8 800 200 ровно 9702, звонить.

0: Группа «Алиса» на радио «Комсомольская правда». С нее и начинаем наш сегодняшний эфир. Кем бы вы ни стали, не пошли бы работать ни при каких обстоятельствах. Про детей тоже. Кем бы вы ни хотели, чтобы они работали. 8 800 200 ровно 9702. Дмитрий из Хабаровска. Здравствуйте.
1: Да, здравствуйте.
0: Да, пожалуйста.
1: Честно говоря, наверное, вопрос очень сложный. Кем бы я не хотел работать сам, и кем бы я не хотел, чтобы работали мои дети?
0: Нет, но, нет, всего... не хотел бы. А кем бы не пошли работать, даже если бы приспичило.
1: Да, да.
0: Угу. Это все-таки разные вещи.
1: Я думаю, что если бы приспичило, я пошел бы работать кем угодно.
0: О, хорошая позиция.
1: Если бы от этого зависело содержание моей семьи, и, наверное, подобное я бы проявил своим детям. Потому что, как в свое время, ну, стихотворение было такое: «Мамы всякие нужны, мамы всякие важны». То есть в данном случае всякая профессия, за которую тебе платят, и если ты, ну, не можешь больше чисто физически, там, не знаю, технологически выполнять другие функции, ну, надо принимать то, что есть, а работать как бы никто не отменял.
0: Хорошо, без апокалиптических настроений все-таки давайте определимся с профессией. Я понял, это хорошая позиция, мне она близка, тем не менее, кем бы не пошли все-таки.
1: Ну, учитывая, что у меня несколько высших образований, наверное, я бы сейчас не пошел чернорабочим, дворником и так, ну, что-то, что связано с тяжелым физическим трудом.
0: Угу. Ну, правильно, да, говорить не мешки ворочить, как известно, это правда.
1: Абсолютно верно.
0: Спасибо, спасибо большое. Александр из Ижевска, теперь слушаем вас, здравствуйте.
2: Иван, доброе утро.
0: Доброе.
2: Я бы, знаете, даже если бы приспичило, как вот говорил предыдущий человек, я бы, наверное, не пошел ни в коем случае работать коллектором.
0: О!
2: Потому что,
0: да.
2: потому что как-то, ну, удалось посмотреть мне видео, которое снимают антиколлекторы. Я бы не хотел, чтобы на меня выливали столько грязи.
0: А приставом пошли бы работать? Судебным.
2: Ну, приставом, если следовать закону, конечно, пошел бы. Но...
0: А вы знаете, да, с какими они сталкиваются ситуациями, когда приходится выселять?
2: Знаю.
0: Стариков в том числе, да, ну и прочее. Я был свидетелем нескольких таких душераздирающих историй. Даже смотреть на это никому не пожелаю, не то что в этом участвовать каким-то образом. Ну, в общем, про коллектора это вы хорошо, интересно сказали, а еще и про детей тоже добавьте. А, все, трубку положил, к сожалению. Павел из города Владимир, давайте.
3: Вот насчет приставов вы правильно сказали. Я бы точно не пошел работать при любых обстоятельствах по сбору вот податей, налогов, ну и так далее. Это же смертный грех вообще-то.
0: Вот. Нет, эту работу должен кто-то делать. Давайте так, все-таки действительно, они выполняют, они следуют закону. Выполняют.
3: Ну, а обходились же без них.
0: Кто без них?
3: Много без чего
0: мы обходились, знаете ли. Без мобильных телефонов обходились. И сейчас в некоторых городах без мобильного интернета обходятся, знаете ли. Это не то, чтобы хорошо и удобно. Правда ведь?
3: Про полицейских. Вот тут полицейских на секторы надо немножко разделить. Есть настоящие полицейские, которые занимаются действительно ловлей преступников и так далее. А есть, которые, так сказать, ну, там, протоколы там, ну не то, что протоколы, скажем так, нехорошая там среда. Вот. И про детей.
0: Слушайте,
3: вот,
0: есть в каких угодно профессиях нехорошие люди. Давайте не будем на полицейских всех собак спускать.
3: А я не всех собак, я же говорю, что
0: только часть собак, я понял, да.
3: А дети, с ними вот разговаривал, да, действительно, почему-то вот, ну вот насчет уборки, то есть, допустим, вот, ну, уборщицы там не пойдут и так далее. Ну, хотя у меня один ребенок, ну, дочь вот сейчас закончила университет, ну, тоже там претендует, соответственно, ну, не на рабочую специальность. Вот, сын еще учится. Вот. А так, у нас вот по рабочим специальностям, вот, к сожалению, вот пропаганда такая. Вот у меня есть друзья и родственники, допустим, в той же Германии живут. Очень мечтают, вот. Там полуродственник один вот говорит: ой, сын, представляешь, устроился, значит, сейчас вот учится, значит, на электрика прямо при заводе, и потом через год пойдет прямо на этот завод работать. С таким азартом говорит. Я говорю: слушай, у нас такое было, ПТУ, ты откуда приехал, ты же из Союза. Не, ну у нас как бы, ну, то есть он это даже уже забыл. Мечта, потому что очень престижно работать, потому что не на словах, а на деньги. Все рабочему человеку. И время, и, ну, то есть там, ну, то есть вот прям с уважением относится.
0: Ну, у нас сейчас тоже нас тоже сейчас рабочие, скажем так, не обделены вниманием, прямо скажем, со стороны работодателей.
3: Ну, вполне возможно. В общем, скажем, ну вот обозначил, который вот точно бы не пошел.
0: Спасибо. Пришел. Благодарю вас. Далее Дмитрий из Волгограда. Слушаем вас, прошу.
4: Ну, не пошел бы, конечно, патологоанатомом работать. Вот.
0: А почему конечно-то? Почему конечно?
4: Потому что работа такая, вообще, знаете, спорный вопрос в этой работе. Если бы от нее был бы результат конкретный, то до сих пор результата-то нету.
0: Как это нет? Поэтому... Человек определяет, почему не стало того или иного человека, в том числе, да? Ну, как бы.
4: Ну, вот это в крайних случаях, когда это требует, допустим, следствия, а вот, скажем так...
0: В смысле? Вскрытие? Всегда проводится вскрытие, уточняют причины смерти. Всегда. Без исключения.
4: И уточняют причины для чего? Чтобы выработать меры, да, по предотвращению причин этой смерти.
0: Ну, по разным причинам.
4: Логично.
0: Нужно установить причину смерти того или иного человека. Патологоанатом в том числе этим занимается, да, проводит вскрытие. Вскрытие показывает, как известно. Нет, про патологоанатома я что-то вообще не хочу, знаете, тут разводить дискуссию. Это необходимая работа, как и любого врача. Вы с тем же успехом можете спросить, зачем проктологу быть проктологом, допустим. Или урологу урологом. Тоже, знаете, приятного мало в этих работах, прямо скажем. Спасибо большое. А еще, да, на кладбище тоже работают люди. Иван из Тулы, здравствуйте.
5: Не пошел бы работать в службу безопасности, которая определяет некоторые компании внутренние, которые штрафуют по полной за любое движение, за любое неправильное там прикосновение.
0: Интересно.
5: Всем известная компания, конечно, не буду оглашать.
0: Так но... претензии конкретно изложите, пожалуйста, я не уловил. У нас 30 секунд, коротко.
5: Ну, штрафные санкции очень сильно... большие, это известная компания, у которой сеть маленьких магазинчиков по всей стране, больше 33 тысяч. За любой шорох камеры везде, и в туалетах даже. Поэтому туда бы, не, как я говорил, опричники не пошел.
0: Опричники бы не пошли. Ну ладно, давайте, да, действительно, обобщим до опричников. Так понятнее, на самом деле, чем конкретные, скажем так, тонкости работы.
5: Ну, это поздно.
0: Я понял, спасибо, в отдельно взятые организации. Итак, друзья, кем бы вы не пошли работать ни при каких обстоятельствах, но и про детей тоже, кем бы вы не хотели, чтобы работали ваши дети? 8 800 200 ровно 9702, звоните, перерыв у нас.
6: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
7: Здравствуйте, я кинорежиссер Карен Шахназаров. Слушайте радио «Комсомольская правда».

0: Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Друзья, будущее наступило.
1: Радио уже давно не шипящий приемник.
0: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». В произведениях Чехова, Блока и Горького лето – это дачный сезон. С июня по август границы между сословиями размывались. Дворяне, интеллигенция и купцы съезжались за город, пили чай из самоваров на верандах и ставили любительские спектакли. Это было уникальное культурное явление. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 30 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
2: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Вопрос стоит так сегодня. Кем бы вы ни пошли работать ни при каких обстоятельствах, даже в крайнем случае, ну и про детей, кем вы не хотели, чтобы дети ваши работали. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Руслан из Хабаровска, слушаем вас.
3: Здравствуйте, Иван. Здравствуйте. Доброго дня. А, первым дозвонившимся. Действительно, браться надо за любую работу, если требует обстоятельств. Важный посыл как раз нужно доводить до наших.
2: Мысль понятна, слышно плохо, очень сильно прерывается, но мысль понятна. Извините, да, но вот, к сожалению, рисковать эфиром не можем. Следующий у нас кто? Сергей из Нижнего Новгорода, пожалуйста.
4: Да, слушая тему вопроса, вот, вспомнил, как мне отец рассказывал, в 60-х годах строили ЛЭП в поселках, то есть люди занимались, пропитывали столбы, опоры электропередач. Вот, раньше же в основном деревянные опоры были.
2: Ну да, конечно.
4: Зарабатывали очень хорошие деньги, но производство это было, работа это была очень вредная для здоровья.
2: Она и сейчас не то тогда чтобы полезная. Да, так.
4: Ну вот я к тому, что я бы никогда не стал работать на такой работе, сильно вредной для
2: здоровья. На вредном производстве вы бы не стали работать.
4: Да. Ага. Сильно сокращает жизнь. То есть он рассказывал, да, люди заработали много денег, но все уже полегли. Там через 20-15 лет начали болеть и умирали.
2: Ага, ага. Вот. Да, спасибо, да, отлично. Далее. Владимир, Свердловская область. Слушаем вас.
5: Здравствуйте, Иван.
2: Добрый день.
5: Здравствуйте, вся страна. Я работаю сам сейчас водителем, уже когда-то вам звонил, еду, и я бы не стал работать на такой должности, вот, которые стоят с камерами, всю жизнь с фиксацией, вот эти чувачки на машинах.
2: Чувачки на машинах.
5: Да, с камерами, с треногами, это, мне кажется, самая проклятая работа, потому что каждый проверяющий тебя едет и проклинает, ну уж точно здоровье не желает. Поэтому я бы не стал бы на такой бы работе никогда.
2: Слушайте, а что, вот поясните, пожалуйста, а что, скажем так, такого плохого в его работе, вот в работе этого человека?
5: Ну, что он плохого?
2: Нет, подождите. Не то чтобы что хорошего, а что конкретно плохого?
5: Ну, люди ездят, как бы сказать, получают штрафы. Так. Там я понимаю, что это система организованного предотвращения ДТП, допустим, но он стоит на прямом участке.
2: Так.
5: Дорог, где нет никаких особо-то таких ограничений, чтобы аварийности. И вот он там так. стоит для чего-то за кусточком. Для чего? Так это просто для зарабатывания денег.
2: Так нет, это где же не это же. Я понимаю, вы бы в адрес гаишника могли бы сказать про зарабатывание денег, но он же просто фиксирует.
5: Ну, не знаю. Может быть, я не прав, но вот как по мне, лично мое мнение, я бы никогда за какие деньги...
2: Мнение принимается, оригинальное, мнение принимается, оригинальное. Но я со своей стороны все-таки за этих людей заступлюсь, они просто делают свою работу. Это ничего личного, что называется, ничего личного. Он же с вас денег не трясет за это. А вообще не нарушайте, друзья, не нарушайте. Далее. Евгений из Волгограда, слушаем вас.
6: Здравствуйте, Иван.
2: Здравствуйте.
6: Я хотел бы, как бы сказать, вы ставили такую оригинальную как бы композицию «Президентом быть тяжело», да?
2: Нет, я не ставил такую композицию. Спасибо. Далее. Кто следующий? Вообще президентом бы я, кстати, не пошел, если вы меня спросите, да. Мне не то, чтобы кто-то звал, но я бы не пошел. Кто следующий? Евгений из Воронежа, пожалуйста.
7: Да, здравствуйте. Ну, ни за что бы не пошел, естественно, приставами. Считаю, что это, ну, позорное явление нашего времени. Гестаповцы и ТЦКшники нашего времени.
2: Да почему? А кто будет делать эту работу? В смысле? Сравнивайте с гестаповцами.
7: Знаете, много зла от них. И когда говорят, что
2: много зла не от них, они всего лишь исполнители. Много зла не от них.
7: Политики были и полицаи.
2: Нет, ну вот, не, это вредное сравнение, извините, пожалуйста, неприемлемое и некорректное. Это оскорбление государственных это оскорбление государственных служащих.
7: Хорошо, да, хорошо. Вы сами видели, как они...
2: Я видел много раз, я бы не пошел на эту работу, безусловно. И, конечно, вы знаете, если смотреть с чисто эмоциональной точки зрения, то, безусловно, я могу согласиться, что да, что-то нехорошее в этом есть, но кто-то должен делать эту работу. Кто-то должен ее делать. Это государственная служба, нравится она вам или нет. И вообще, вот не приставы виноваты, что человек оказался в такой ситуации. Может быть, человек виноват по разным обстоятельствам. Там могут быть обстоятельства страшные, конечно, с которыми надо дополнительно разбираться, но они всего лишь исполнители. Далее. Игорь из Подмосковья.
8: Я хотел все-таки уточнить вот работу коллекторов.
2: Так.
8: И с ним связаны вот микрофинансовые организации.
2: Да.
8: Они дают деньги под очень большой процент. Может быть, когда-то иногда кому-то это нужно, но в большинстве случаев это деньги берут одни и те же люди, которые залазят в большие долги, залазят коллекторам и так далее. И оказываются в руках уже пристава, хотя приставы еще все-таки это государственная организация, они более лояльны как-то. То есть, ну, вот коллектор, она, коллектор, его сама система микрофинансовой организации, она выжимает из человека как бы все суки. Может быть, это нужно, я говорю, когда-то один-два раза кому-то, но в большинстве случаев, да, как бы здесь саму систему, как бы, ее, конечно, уже прижали, но все равно остается возможность как бы дать человека деньги, выжимать с него. Потому что человек не может уже потом, когда он начинает долги, не может уже контролировать самого себя.
2: Я готов с вами согласиться. Вообще прижимал бы всяческие микрофинансовые организации, но с другой человек с другой стороны, человек тоже должен смотреть, да, что он делает вообще, и отвечать за собственные поступки. Кристина из Питера. Здравствуйте, ой. Кристина.
9: Здравствуйте. Так, ну, я бы не хотела вне государственно. Я имею в виду там начальников. Ни я, ни ребенок, вообще никому.
2: Это что значит? Я ничего не понял.
9: Начальник. Ну, только в медицине. Ну, там, только в государственных структурах.
2: Так.
9: Работать. Ага. Не на кого-то там чужого. Дяди, я не знаю. Потому что в оконцове все начинают жаловаться на пенсию. Вот, ее кто-то там не получает, там пятое, десятое. А кто вам мешал работать государство?
2: Ну, а вы что, алло, думаете, государственные служащие много, большую пенсию получают?
9: Неважно, зато не получают. Ага. Есть льготы. Есть больничные.
2: Просто на всякий случай уточню, что я вот, например, не на государство работаю. Ну вот, мне, наверное, надо уволиться на другой, да, на ВГТРК пойти работать, да? Ну, если
9: наверное.
2: Судить по этой логике.
9: Ну, слушайте, вот большинство, вот я хочу сказать, как бы, ну, лучше на государство.
2: А, ну все, хорошо, Нижний. Спасибо, да. Юрий из Новосибирска, здравствуйте, далее вас слушаем.
10: Здравствуйте. Я бы не хотел работать надсмотрщиком в тюрьме. Бить беззащитных людей – это нужен особый талант.
2: А вы считаете, вот, что они исключительно тем и занимаются, что бьют беззащитных людей?
10: Ну, не то, что постоянно этим занимаются, но это бывает.
2: Ну, это действительно бывает, я понимаю. Может быть, чаще всего, кстати, за проступки за какие-то. А вообще, что беззащитные люди совсем уж несчастные за определенным количеством исключений попадают в тюрьмы?
10: Любой человек, он прежде всего человек, и надо уважать людей. И я еще раз говорю, это нужен особый талант. Я понимаю, что такие люди нужны, но это не так просто все. Ну.
2: Я понял, вы бы в тюрьме работать не стали.
10: Нет, не стал.
2: Ну все, понятно, да. Просто я хочу сказать... Там как бы не все людей бьют, да, но это обобщение такое. Юрий Саратова, далее вас слушаем.
11: Здравствуйте, Иван.
2: Здравствуйте.
11: Страна вся. Ну, я так скажу словами Михалкова, всякие работы важны, всякие люди нужны. В общем, в принципе, любая работа, которая самая такая тяжелая, даже в морге работает, патологоанатомы. Я боюсь, что 1% только пойдет туда работать. Вот я сразу прям назову эту профессию. Там нужен особый склад. Но если бы их не было, то, к сожалению, это было бы печально. Потому что мы бы не раскрыли преступление, мы не раскрыли...
2: Да просто причину смерти узнать не представлялось
11: да,
2: бы возможным.
11: Абсолютно правильно, да, да. Вот эта работа самая тяжелая, она...
2: Вы знаете, патологоанатомы, у меня есть несколько знакомых даже, они не считают свою работу какой-то запредельно несчастной, спокойно выполняют ее и как бы не парятся по этому поводу. Единственное, зарплаты низкие, вот за что переживают. Вот это да, зарплаты низкие, а саму работу несложной не считают. Давайте сделаем перерыв, друзья, 8 800 200 ровно 9702, звоните, пожалуйста, кем бы вы ни стали работать ни при каких обстоятельствах, и про детей вы что-то забываете, кем бы вы не хотели, чтобы ваши дети пошли работать в перспективе. 8 800 200 ровно 9702, звоните, перерыв у нас.
0: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Кадровый эксперт Илья Варакин на современных параметрах компаний при поиске сотрудников.
13: Ключевой критерий подбора персонала – это соотношение нужного опыта на ожидания по зарплате. И сейчас на рынке очень разные есть такие соотношения. То есть если раньше, лет 15 назад, люди все примерно знали, какой они категории зарплаты принадлежат, и мы примерно понимали, что вот эти вот – это люди за 50, а эти вот люди за 100 тысяч рублей, а эти люди за 150 тысяч рублей, и они примерно были одинаковые. И сейчас очень разные. Есть гиперопытные ребята, которые поумерили пыл по зарплате, есть менее опытные, но сильно верящие в себя и очень далеко ставящие свои зарплатные ожидания. И поэтому работодатели к цифре в резюме уже относятся всегда скептически, понимая, то на собеседовании человек может себя продать совсем за другие деньги. Конечно, мы смотрим на все. Мы смотрим на цвет волос, и на вес, и на рост, и на умение разговаривать, и на умение понравиться. Но первое – это соотношение зарплаты к опыту. Второе – это уже умение выстраивать свои взаимоотношения в коллективе, то есть софт-скиллы, то есть умение быть управляемым, умение управлять другими, умение находить информацию. И уже в-третьих – это физика. То есть насколько этот человек себя хорошо чувствует, насколько он активен, как его возраст отражается внешне, поэтому мы, ну, вот прям к цифре, к возрасту не так сильно придираемся.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем». Новости на радио «Комсомольская правда».
15: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
14: О политике.
15: Российские дипломаты вынесут удар украинских беспилотников по Подмосковью на обсуждение ОБСЕ. Официальная делегация привлечет внимание международного сообщества к трагедии в Егорьевске на заседании в четверг. Об этом сообщил постпред России при организации Дмитрий Полянский. Он отметил, что ЕС слишком часто игнорирует преступления ВСУ и обвиняет во всем Москву. Ранее обломки сбитого дрона разрушили частный дом в Егорьевске. Под завалами погиб полугодовалый ребенок.
14: О происшествии.
15: СМИ сообщили, что украинский бизнесмен Вадим Ермолаев и его спутница получили тяжелые ранения при взрыве в Монако. По данным телеканала BFM TV, мощная волна отбросила 13-летнего сына коммерсанта на 20 метров. Источники отмечают, что его супруга в момент происшествия находилась в другом месте. Местная прокуратура уже заявила, что не считает инцидент терактом. По данным следствия, к покушению причастна Украина.
14: Об Украине.
15: Италия заблокировала долгосрочную военную помощь НАТО для Киева. Рим отказался утвердить финансирование Украины на 2027 год. Об этом сообщает немецкая газета «Frankfurter Allgemeine Zeitung». Ранее союзники одобрили выделение 70 миллиардов евро на следующий год, однако делегация США одновременно исключила из проекта декларации слова о неразрывной связи европейской и украинской безопасности. Аномальная жара продолжит регулярно накрывать Россию и европейские страны в ближайшие годы. Столбики термометров в Европе уже превысили отметку 40 градусов, а в российских регионах погода побила многолетние температурные рекорды. Об этом сообщили эксперты Всемирной метеорологической организации. Специалисты связывают экстремальные тепловые волны с усилением парникового эффекта из-за деятельности человека.
14: О космосе.
15: США перенесли пилотируемую миссию на Луну. НАСА отложила высадку астронавтов и строительство обитаемой станции из-за нехватки данных. Как отметили в американском космическом агентстве, специалисты планируют сначала отправить серию беспилотных аппаратов для разведки ресурсов и испытаний инфраструктуры. Глава ведомства Джаред Айзекман ранее заявил, что высадку перенесли на 2028 год.
14: О валютах.
15: Доллар 78.27, евро 89.27, юань 11.49.
14: О погоде.
15: В Москве сейчас плюс 20 градусов, завтра до 27 тепла и малооблачно. В Санкт-Петербурге плюс 19, в среду тоже плюс 25 и ясно. Больше новостей читайте на КП.ру. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
14: Что будет? Честный взгляд на 30 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
2: Возвращаемся в эфир. Тема разговора сегодняшнего для тех, кто недавно присоединился. Кем бы вы ни стали работать, не пошли бы работать ни при каких обстоятельствах, ну и кем бы вы не хотели, чтобы работали ваши дети. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, звоните. Пожалуйста, Алексей из Москвы, слушаем вас.
16: Я не сразу к теме подсоединился. Я думал, это разговор про самую сложную работу. Ну, наверное, тоже я ни за что не стал бы работать президентом России. Это вот.
2: Так.
16: Нет. Большое уважение человеку, который на себя взял эту ответственность и тащит ее. Как-то так.
2: Хорошо, да, президентом России я бы тоже не пошел. В принципе, президентом, я так понимаю. Или президентом России именно. Вот важно уточнить.
16: Не, вообще президентом сложно, но в данный момент президентом России, я думаю,
2: я понял. Сложно. Да-да-да. Тяжелая работа. Так, далее. Спасибо большое. Следующего послушаем. Андрей из Хабаровска. Здравствуйте.
17: Здравствуйте. Я бы не пошел в лагерь работать.
2: В лагерь, в детский лагерь или в...
17: Нет, во взрослый лагерь. зону, как говорится.
2: В тюрьму, значит.
17: Да.
2: По какой причине?
17: Потому что я там сам был.
2: Угу. Так.
17: 10 лет.
2: Так.
17: И я, знаете, как-то не очень к ним отношусь хорошо, хотя у меня вот сосед через забор живет. Он бывший мой начальник отряда. И я посмотрел на него. Очень плохая у него жизнь.
2: Так. А у вас хорошая жизнь?
17: Ну, у меня получше, чем у него.
2: Ну, если трава зеленее у тебя, чем у соседа, уже счастье. Да, спасибо. Далее. Михаил из Тюмени, прошу вас.
18: Я вам звонил, я водитель автобуса, я бы никому не пожелал эту работу.
2: Подождите, вы когда в прошлый раз звонили, вы сказали, что вы счастье да. людям приносите, что у вас самая лучшая профессия, самая полезная. Да. Это вы говорили.
18: Я сейчас людям, кто пойдет работать на будущее. Это ж надо рано вставать, поздно домой.
2: Мне тоже надо рано вставать, знаете ли, не только вам.
18: Но вы же после эфира, наверное, домой ходите или нет?
2: Я хожу в кабинет на раскладушку на свою. Сплю там часик и дальше работаю.
18: Понятно.
2: Угу. Ну вот и поговорили. Анна из Челябинска, здравствуйте.
19: Алло, здравствуйте, здравствуйте. Спасибо, что предоставили мне возможность сказать. Короче говоря, я не пошла бы работать с ядохимикатами. Я работала агрономом и видела, как на опрыскивание от сорняков люди после этого заболевают. Ездила по складам, где хранятся ядохимикаты. Поэтому и стаж у них считается вредный. Вот у меня такие...
2: Спасибо. Спасибо. Благодарим вас. Далее. Станислав из Москвы. Прошу.
20: Ну, я бы не пошел бы работать. Вот те люди, которые вот в метро стоят, досматривают одежду, рюкзаки. Все в таком духе.
2: Так, потому что
20: никакой пользы от данных граждан вообще нет, кроме как, ну... Пристроили бы лучше их дворниками, больше бы толку было бы для города.
2: Я не понял, а безопасность вас не интересует, да, вот это все?
20: Безопасность? Так у нас и так безопасность хороша, вам не кажется? Камеры, полиция.
2: Полиция?
20: Вы просто посмотрите, сколько людей у нас якобы нас охраняют.
2: Сколько?
20: Ну, согласитесь.
2: У нас не комплект вот полиции. У нас не комплект полиции.
20: Да я не про полицию говорю.
2: А про кого?
20: Вот эти граждане, которые на МЦК в черных одеждах якобы ходят.
2: Я
20: вот,
2: понял,
20: пожалуйста,
2: я
20: вот
2: понял, в метро работают. Важнейшая работа сейчас. Всего хорошего, до свидания. Далее. Вы знаете, друзья, вы можете там говорить, что я бы не пошел на ту-то и ту-то работу, но я вас прошу, давайте все-таки не оскорблять людей, не доходить до этого, ладно? Пожалуйста. Кто у нас? Ольга из Москвы, прошу вас.
21: Я ни при каких условиях не согласилась бы работать. ПВС, аббревиатура, пункт временного содержания, это душегуб, котлова, усыпальница для братьев наших немцев.
2: Я понял, спасибо, спасибо, да, эта дама уже звонила. Владимир из Иркутска, прошу вас, да.
22: Здравствуйте.
2: Здрасте.
22: Я сейчас на пенсии, мне 69 лет, и... По состоянию здоровья последние 5 лет должен был уйти с работы. Я работал машинистом экскаватора. Работа хорошая. И никуда не могу устроиться, кроме как охранником. Вот здесь человек передо мной говорил, что охранник, да. Охранником это очень тяжело. Не то, что тяжело, а никаких прав у охранника нету. Охранник должен охранять, там, отвечать за все. Он не может... Вот если бы увидел на территории какого-то постороннего человека, ну что ты ему, ничего ты, никаких у тебя прав нету, вот в чем дело.
2: Так, сорвался. Далее. Елена из Москвы, прошу вас.
23: В нашей семье в 16-м году в мирное время случилось огромное несчастье. Сын в мирное время погиб в Москве в Росгвардии. Кем бы я судилась 3,5 года, кем бы я бы точно бы не пошла работать? Адвокатом? Не пошла бы работать военным прокурором, военным следователем и военной судьей. Я с этим всем столкнулась. Вот этим бы я точно не стала бы, эти профессии, ну, на них бы учиться. Совести нету ни у кого.
2: Спасибо, спасибо. Сочувствуем вам. Далее. Александр. Здрасте, Александр, вы откуда?
1: Алло.
2: Да, вы откуда? Город назовите.
1: Город Тамбов.
2: Угу, отлично.
1: Самодальнобойщик.
2: Ага.
1: Вот, я просто услышал, там судебных приставов очень обижали.
2: Да, обижали.
1: У меня дочь судебный пристав. Судебный пристав у меня дочь. Она много рассказывает. Во-первых, я бы хотел сказать тем людям, не надо в кабалу лезть. А если лезешь, то раздумывай сам, как и чего там. Сможешь ты, блин, потом справиться с своим финансовым положением или нет. И они такие же подневольные люди, как вот я, дальнобойщик, допустим. Нас порой гаишник наказывает за нарушение труда и отдыха. Но мне некуда деваться, когда везешь в скоропорт, нужно, допустим, я загрузил там в такое-то время. Через такое-то время нужно обязательно быть уже на выгрузке. Если я не успеваю, могут даже штраф быть. Вот. И вот раньше наша профессия была популярная такая, авторитетная. Сейчас бы никому не посоветовал, вот молодежь, которая не ходит в дальнобой. Мне просто деваться уже некуда. Я уже работаю, уже как-то стерся. Неблагодарна работа сейчас такая она стала. Нас вообще сейчас никто не уважает, не любит. Мы самые какие-то стали уже непонятные.
2: А кто, скажите, вас не любит? Я вас люблю. Кто не любит? Чья любовь вам нужна, скажите, пожалуйста.
1: Да вот взять такой пример. Вот где-нибудь тормознуть, остановиться, покушать, купить что-нибудь. Везде знаки. Воды набрать, везде знаки. Все, блин, железными...
2: Зарегулировали все.
1: Да.
2: Вот
1: да.
2: Это и есть проблема,
1: взять,
2: да.
1: Взять М4 трассу, платка идет, и вот взять от Лосева до Верхнего Мамона идешь. Обзор, все нормально, все хорошо, блин. Вот знаки повесили, сплошная, не обогнать, ничего. Специально выжимают, чтобы все на платку выходили. А нам руководство не по всем платкам разрешает ездить. Вот такая вот система идет, вот выбираешь сам для себя. И еще я не пошел в работу, никому не поставил, блогером. Я блогера заставил работать официально, а в свободное время от работы заниматься этой деятельностью.
2: Спасибо. Спасибо, про блогеров это интересно. Далее. Ольга из Краснодара. Я правильно понял,
3: я
2: да?
3: Слушаю.
2: Да, да. И мы слушаем. Пожалуйста, говорите.
3: Вы знаете, я бы не детям... внукам, я уже в возрасте такой пенсионный, я бы очень не хотела, чтобы мои внуки пошли работать в организацию, где вот молодых людей сажают, и они обзванивают по телефонам старикам, людям всяким легковерным, и выманивают деньги на лечение, на
2: разные препараты. Так это мошенничество, это не профессия. Ну,
3: вот это, а молодежь-то идет туда и же зазывает вот этими...
2: Не, ну, я бы не пошел работать наемным убийцей, понимаете? Ну, вот, из той же оперы.
3: Потому что это разится на всю оставшуюся жизнь. Это начинает жизнь с обмана, они будут обречены потом на беду какую-то. Вот у меня внучка сейчас в школу на каникулах пошла работать в Яндекс на доставку. Зарабатывает за эти 100-200 рублей, и я очень за нее рада. Садится на велосипед, едет, не сидит в этом самом в смартфоне. И даже я очень довольна, что она пошла.
2: Она работает доставщиком и довольна.
3: Да, она школьница, да, но она недовольна, ей тяжело, но она старается, я очень даже довольна, что она пошла туда. Что не пошла, хотя у нас здесь точно так же ходят, предлагают работать. Именно вот такие, на телефоны, посуточная
2: плата. Я понял. Спасибо. Перерыв у нас, друзья. 8-800-200-97-02. Кем бы вы не пошли работать ни при каких обстоятельствах, кем бы вы не хотели, чтобы работали ваши дети, так стоит вопрос. Про мошенников давайте не будем, это не профессия все-таки. Перерыв.
4: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
5: Всем привет! С вами Ольга Бузова, и вы слушаете «Радио Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Экономист Алексей Бобровский об экономическом кризисе на Западе.
7: Что приуныли-то европейцы? Ну, собственно, вот как раз по финансовым вопросам. Они, прежде всего, приуныли, что это, видимо, идет в некую долгосрочную, и они это поняли, в долгосрочную историю. Более того, по ходу дела, милитаризируясь, а у них процесс в самом разгаре, они ищут деньги. Деньги в экономике найти, ну, в общем-то, не так, чтобы сильно в европейской. Легко. Почему нелегко? Ну, у всех дефициты бюджетов еще так со времен европейского кризиса, а зачатки процессов, они где-то вот там в 2008-2009 году. Но европейский кризис – это середина десятых, начало первой половины десятых. Из долгового дали там даже в топливные переходя и, конечно, пандемия. Они все, что называется, не могут балансировать свои доходы с расходами в бюджете. У них появляются дефициты бюджетов. Дефицит бюджета финансируется госдолгом стран. Раньше, когда только Европейский Союз объединялся в такой Еврорейх, у них был Маастрихтский договор, Маастрихтский критерий по названию города Маастрихт, где, собственно, это типа подписывалось. И вот у них считается, что нельзя дефицит бюджета, чтобы был выше 3% ВВП. Госдолг выше 60% ВВП. Все страны, абсолютно все, пределы превысили. А Германия просто себе развязала руки, так сказать, портал в ад. Все, будем печатать, будем увеличивать и так далее. Какое-то время это продолжаться может. Но в целом это нужно понимать, что банкет за чей-то счет. За чей счет? За счет налогоплательщиков и среднего класса.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
9: Что будет? Честный взгляд на 30 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
2: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Я напоминаю тему. Кем бы вы ни стали работать ни при каких обстоятельствах, кем бы вы ни хотели, чтобы работали ваши дети, этот момент как-то упускается. 8 800 200 ровно 9702, звоните. Следующий, Михаил из Перми, прошу.
24: Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, страна. Ну вот, до меня говорил водитель автобуса, я тоже водитель автобуса, уже 26 лет работаю. Я бы тоже не посоветовал ни моим детям сейчас идти, именно сейчас идти водителем автобуса, так же, как и себе. Потому что мы, как вы говорите, вы тоже рано встаете, там на раскладушке спите. Мы работаем по 18 часов. И представляете, вот если 2 часа поспать и опять вести полный салон народа. К чему это может привести?
2: Слушайте, а почему вы работаете 18 часов?
24: Ну, такая система просто сейчас в стране. Это оптимизация, урезация. Вот и
2: это же нарушение всех норм. Это же нарушение.
24: Это никого не волнует абсолютно.
2: Но потом удивляемся, почему водители автобуса в мойку направляют, да, в реку, в смысле.
24: Да. Я даже писал обращение президенту, быстро пришел вызов. Меня вызвали в милицию и сказали, в полицию вернее, и сказали, если ты еще что-то скажешь, ты вообще не будешь работать, как говорится, в этой сфере. Ну, так как надо кормить семью, мне пришлось опять так же работать, и работаю уже 63 года. И я бы не пошел еще в полицию работать, именно из-за названия этой организации. В милицию я хотел раньше идти работать, но в полицию я бы никому не посоветовал из-за названия самого.
2: Надо все-таки немножко... Я понял, да.
24: Историю немножко вспомнить. Великую Отечественную войну, как это все происходило. Вот из-за названия я бы не пошел.
2: Вы сравниваете с полицаями, в смысле, да?
24: Ну, кто шел в полицию? Ну, в полиции назывался, полиция. Кто шел туда работать раньше? Из-за этого.
2: Знаете, у пиарщиков есть такой термин «коллаборация». К коллаборантам не имеет никакого отношения все-таки.
24: Знаете, ну, да? Я не знаю. Это мое мнение, как говорится.
2: Я понял, да. Спасибо. Я понял. Спасибо. Тем не менее, все-таки, ну, давайте не придираться уже к терминам. Вадим из Нижнего Тагила, прошу.
25: Я бы не пошел работать и своим детям бы не посоветовал никогда. Но я снимаю, конечно, шляпу перед людьми этой профессии. Это люди из клининговых компаний, которые убирают квартиры после лежалых трупов, убирают, извините, завтраное жилье и все такое прочее. Просто не смог бы работать. Спасибо.
2: Да, благодарим вас. Далее кто? Галина из Перми. Прошу вас.
0: Добрый день всем. Я много времени не займу. Я только хочу сказать, что я бы не хотела, чтобы мои дети работали на нелюбимой работе. Все остальные профессии, они в любом случае нужны.
2: Нужны, а нелюбимая это какая?
0: Ну, любая нелюбимая.
2: Ну, вы на любимой работе надо... работаете?
0: Я на пенсии, поэтому уже говорить,
2: этого?
0: Кем бы я
2: могу. До этого?
0: До этого я работала на заводе инженером.
2: Ну, все нравилось.
0: Ну, наверное, была любимая работа, потому что я очень почти 40 лет отработала.
2: Так, ну, вы знаете, срок вот не имеет значения. Кто-то работает, потому что не хочет найти новую или не может. Да, спасибо.
0: Ну, вот я и хотела бы, чтобы мои дети работали на любимой работе.
2: Да, найди любимую работу, и тебе не придется работать ни дня. Спасибо. Далее, Андрей. А вы откуда? Здравствуйте, Андрей. Андрей. До свидания. Следующий, Игорь. Да, из какого вы города?
10: Алло.
2: Говорите.
10: Из Колпино.
2: Так, слушаем вас.
10: Дело в том, что я чисто философски скажу, нету плохих профессий. Есть плохие профессионалы. Вот и все. У меня, мне уже 80-й год, у меня отчим был 60 лет назад. Тот хлестался только тем, что у него было семилетка. Ну, тогда это было важно. Но, к сожалению, я окончил 8-летку и техническое училище.
2: Так, пропал. Далее. Евгений из Ростова-на-Дону. Прошу.
11: Здравствуйте.
2: Здрасте.
11: Слышал в эфире своего коллегу, дальнобойщик, там, вот, не согласен с ним. Призываю всех ребят, которые действительно профессионалы, пускай приходят в нашу профессию, нам сейчас действительно профессионалов не хватает. А куда бы я ни пошел бы работать, так это, наверное, телохранителем и инкассатором.
2: Да, действительно. Потому что опасная работа, поэтому...
11: Ну, как бы рискуешь свою жизнь ради кого-то или ради каких-то денег.
2: Угу. Ну да, логично. Спасибо. Да, кстати, вот про инкассаторов-то работа действительно опасная. И про телохранителей что-то никто не говорил. Сергей из Екатеринбурга, слушаем вас.
13: Здравствуйте всем слушателям «Комсомольской правды». Огромный привет из Екатеринбурга. Магазин «Радио Точка» беспокоит. Я хочу сказать, вот много слушаю, что люди, и вы вот сами говорите и ведете программу, что какая бы профессия не пошли бы работать и не посоветовали. Вот мы как-то сами настраиваем себя, что у нас есть, оказывается, плохие профессии, есть хорошие профессии. А у нас в действительности в стране не хватает ни сварщиков, ни токарей и так далее, и так далее, и так далее. Почему бы не сделать программу наоборот, кто нам нужен, позитивную? Мы же все-таки коммунисты, некоторые люди слушают. И я вот, допустим, торгую здесь также радиоприемниками, которые вас слушают. И вот они все такие взрослые люди, которые едут на дачу в основном. И они слушают ваше радио и говорят, вот мы тоже слушаем «Комсомольскую правду». И там много чего интересного. Большое спасибо вам огромное за вашу передачу.
2: И вам спасибо, что слушаете. Всем большой привет передавайте тем, кто слушает. Сергей из Москвы, теперь слушаем вас, пожалуйста.
14: Полицейский со стажем больше 20 лет. И хочу сказать, что не пошел бы в эту профессию, предложить ее сейчас.
2: Говорите погромче, плохо слышно вас. Да, вы полицейский, говорю, с большим стажем, дальше не слышал.
14: Да, и сейчас предложить мне на эту должность, да, на вообще идти в полицию, я бы отказался. Вот у меня сыну 23 года, и я категорически сказал, что он полицейским не будет, то есть он пошел по другому направлению. Вот, так что полиции, к сожалению, делать нечего. и я бы сам лично не пошел бы в нее сейчас.
2: Перечислите, почему делать нечего? У нас как раз минута остается.
14: Слушайте, ну, когда я приходил, да, в конце 90-х годов...
2: Вы приходили в милицию. Зарплата была низкая, ее не платили.
14: Нет. Я могу сказать, что да, вот сейчас и зарплата вроде как достойная, но давайте так будем говорить, и коммунальные услуги у нас не дешевые. Вот. Раньше был коллектив, раньше было другое совсем понятие, да, работа в органах. Сейчас это понятие абсолютно все поменялось, все на коммерческой основе. Вот сейчас до этого водитель автобуса, да, я понял, водитель автобуса звонил и говорил, что они по 18 часов работают. То же самое и в полиции. Сотрудники работают 24 часа практически.
2: Спасибо. Спасибо всем, кто звонил сегодня.

0: Специальная военная операция. Когда наши войска освободят Киев, почему Россия до сих пор не применила тактическое ядерное оружие? Каждый будний день в 16:00 по московскому времени полковник Виктор Баранец и гвардии рядовой Аким Апачев отвечают на главные вопросы об армии, боевых действиях и международной политике. Звоните в прямой эфир, чтобы пообщаться с Баранцом и Апачевым. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Вступайте в боевые ряды полковника Баранца на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
1: Привет, я Александр Эвскляр. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». И правильно делаете.
0: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве полночь. В Оренбурге 2 часа. В Барнауле 4. В Южно-Сахалинске 8 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
0: О спецоперации.
2: Владимир Путин поздравил бойцов 16-го инженерно-саперного и 39-го химического полков с присвоением почетного звания «Гвардейские». Президент направил официальную телеграмму командованию и личному составу этих подразделений. Глава государства подчеркнул, что военные проявили массовый героизм, отвагу и высокий профессионализм при защите государственных интересов страны во время специальной военной операции. Ранее Путин подписал указы о присвоении этим воинским формированиям «Гвардейского» статуса за особые боевые заслуги.
0: О конфликтах.
2: Россия отслеживает военно-морские учения НАТО в Черном море. Это сообщил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИДа Владислав Масленников. По его словам...